0: и Гюнтер Заутер, советник канцлера Германии Мерца по внешней политике. Позже спикер украинской погранслужбы заявил, что удары были рядом с поездами. Целями были объекты инфраструктуры. В этом приграничном районе одни из важнейших транспортных маршрутов Украины на Запад, комментирует политолог-международник, эксперт клуба «Валдай» Андрей Картунов.
1: Действительно, сейчас с российской стороны предпринимаются усилия по ограничению, желательно по полному прекращению поставок западных вооружений Украины. Поэтому особое внимание уделяется приграничным областям, в частности, украинско-румынской и украинско-польской границам, откуда идут основные поставки.
0: Все это вызвало резкую реакцию. Глава украинского МИДа Сибига призвал усилить санкции. Глава польского МИДа Сикорский заявил, что НАТО должно проводить у Калининграда настолько агрессивные учения, чтобы российские власти не знали, чего ждать. В Кремле на это заявили, что примут меры, чтобы обеспечить безопасность региона. Как напомнил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, Россия не била по всему подряд до того, как Киев сам открыл ящик Пандоры. Как уверен военный эксперт, редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев, сейчас речь не только об ответе, но и о том, чтобы принудить Киев к переговорам на условиях Москвы.
2: Пока у ВСУ есть возможность сопротивляться, но военная помощь со стороны Соединенных Штатов практически прекращена. Военная помощь со стороны европейского сообщества, европейских стран НАТО, уменьшена, и там достаточно серьезные проблемы с увеличением бюджетов. Таким образом, выбивание тыловых структур должно привести к результатам, должно привести к изменениям. Когда это произойдет? Оптимистичный прогноз – это в ближайшие недели, но, наверное, более реалистичный прогноз – это несколько месяцев.
0: В выходные одна из самых интенсивных атак ВСУ пришлась на Энергодар, город-спутник Запорожской АЭС. Есть погибшие и раненые. По словам гендиректора Росатома Алексея Лихачева, удары были и в непосредственной близости к периметру площадки станции. О ситуации в городе Бизнес ФМ рассказали жители Энергодара Владимир и Сергей.
3: По прилетам, мы бы пожили бы здесь каждый день, что-нибудь спалят, машину какую-нибудь, ларечек. Она вообще никакой, знаете, военной точки зрения не имеет. Враг вообще безумие здесь устроил какое-то, кошмарит нас каждый день. Ну, а насчет станции, мы вообще ко всему готовы, к любому развитию ситуации. Как бы там ни было, все будет в порядке.
4: Со связью у нас, как попало сейчас, кабель перебит основной, где получается, подъезжаю, ловлю. Не скучно тут, магазин. Все разбиты, люди на рынке скупляются, летают постоянно, бьют постоянно, в любой момент отсюда можно ждать свет, сейчас нету свету.
0: Давление растет как на фронте, так и за его пределами. Но в каком-то смысле нынешняя эскалация может быть прологом к переговорам. Уверен эксперт Российского совета по международным делам, автор телеграм-проекта «Внешпол» Алексей Наумов.
5: Пока стороны не исчерпали возможности для эскалации, ни о каких субстантивных переговорах речи не может быть. Когда обе стороны дойдут до предела своих эскалационных возможностей, возможны выходы на какие-то переговорные позиции, переговорные рамки, потому что пока эти эскалационные возможности не исчерпаны, ни о каких переговорах говорить не приходится. Так что, безусловно, нас ждет деэскалация, но сначала путь лежит через эскалацию.
0: В Кремле заявляют, что трехсторонние переговоры по урегулированию на Украине могут быть возобновлены в октябре. При этом представитель и зять Трампа Кушнер утверждает, что уже согласованы все пункты, кроме территориального вопроса. Тогда как помощник российского президента Юрий Ушаков говорит, помимо территориального, остается еще много несогласованных тем. Наталья Шашина, Мария Голубева, Бизнес ФМ.
6: Кто может стоять за иностранными селлерами, работающими на маркетплейсах в России? В редакцию обратился предприниматель, который обнаружил конкурентов из Гонконга. Бизнес они ведут здесь, но юрлицы китайские. И, как предполагает бизнесмен, таким образом уходят от налогов. Михаил Сафонов с подробностями.
7: Однажды селлер Артем, продающий на маркетплейсах мелкую электронику, изучал предложения конкурентов и нашел среди них продавца из Гонконга, который за последние 10 месяцев продал больше 100 тысяч товаров. И все с российских складов. То есть это уже не трансграничная торговля, когда покупатель заказывает товар в другой стране. Все находится здесь. И реализуется не от имени российского филиала, который, по идее, такая компания должна была открыть, а от китайского же юридического лица. Позже Артем нашел и других таких же предпринимателей из Гонконга, которые по такой же схеме продают товары по сниженным ценам и, как предполагает бизнесмен, не уплачивая налоги в России.
8: полностью ломают рынок за счет сниженных цен. Конкурировать с ними невозможно. У них не только не сниженный налог на прибыль, у них его нет. У них нет НДС, у них нет никаких ограничений по обороту. И площадки никак не препятствуют этому.
7: Эта тема многогранная. Если о налоговом аспекте, то, как замечают юристы, закон одинаков для всех. И иностранцы, ведя здесь бизнес, тоже должны платить налоги. Пока нет доказательств, что они это не делают. Проверять обязанность ФНС. И вообще неизвестно, с какой целью такая компания привезла товары в Россию. У Гонконга особый экономический статус. И у нас с ним есть соглашение. И если товары по бумагам, как в известном меме, здесь не продают, а просто показывают, налоги платить не надо, продолжает управляющий партнер юридической компании «Правый берег» Радмила Радзивилл.
9: В рамках этого международного соглашения между Россией и Гонконгом сохраняется исключение для складов, которые используются исключительно для хранения и демонстраций. Может быть, там нет как таковой отгрузки, то есть реализации с точки зрения российского налогового законодательства. Может, там демонстрация. Может, они товар этот возят с точки на точку, показывая.
7: Но главное, как можно предположить, за юрлицом из Китая, возможно, стоит российский предприниматель, который там лишь зарегистрировался. И это, по словам бизнесменов, тенденция. Так делают не только, чтобы уйти от налогов. Для иностранных селлеров комиссии на маркетах даже после недавнего повышения гораздо ниже, чем для наших. И, конечно, пользуются тем, что иностранцы не обязаны маркировать в России импортные товары. И не только китайцы, но и селлеры из стран ЕАЭС. А только нанести одну марку – стоит в районе 15 рублей, плюс другие расходы. Опытом делится селлер и руководитель агентства Anylex Владимир Блохин.
10: Если мы берем какой-то из Италии везенный продукт, по своему опыту знаю, у нас его, чтобы промаркировать, если не на заводе делается в России, у нас только определенные склады, которые берут по 15 рублей за маркировку, но за разгрузку и за распаковку берут сильно дороже. Получается, что на единицу маркировка выходит такого товара 150-200 рублей. Можем просто из Италии увезти в Казахстан, из Казахстана продавать в Россию, не маркируя товар.
7: Чаще всего регистрируются в Китае, потому что это удобнее с точки зрения логистики. Проблем особых нет. Разве что при открытии счета китайские банки не всегда лояльны к россиянам из-за западных санкций. Налоги, которые придется заплатить в КНР, примерно такие же, как у нас, кроме НДС. Он там сильно ниже, рассказывает финансовый директор компании MasterProf, которая плотно работает с Китаем, Александра Цветкова.
11: Классический стандартный НДС в Китае 13%. Есть список по льготам. Если у вас совсем микропредприятие с ежемесячным доходом до 100 тысяч юаней, вас вообще от НДС освобождают. Глобальная существенная разница может быть видна только в НДС. Остальные налоги плюс-минус одинаковые, много общего.
7: Наконец, мы отправили запросы во все наши главные три маркетплейса. Спросили, знают ли они о подобных ситуациях и предпринимают ли какие-то действия. На данный момент ответил только ВБ, сообщив, что маркетплейс следит за соблюдением иностранными селлерами российских законов только в рамках своей компетенции, запрашивая документы и исполняя требования наших органов. А ответственность самостоятельно несет каждый зарубежный продавец. Или, как предполагает российский бизнес, не несет. И, наверное, такие иностранцы очень довольны нашим инвест-климатом. Михаил Сафонов, Алексей Шевцов, Бизнес ФМ.
6: Дональд Трамп призвал Владимира Зеленского прекратить удары по российским НПЗ. Он заявил, что эти атаки привели к дефициту дизеля в России и других странах. Цитата: «Зеленский должен сделать одну вещь – перестать уничтожать дизельное топливо в России. Он создает дефицит дизеля. Это не связано с Ближним Востоком, это происходит из-за войны России и Украины», – заявил Трамп. Средняя цена на дизель в США достигла рекорда. Впервые в истории она превысила $6 за галлон. Это очень беспокоит население и становится проблемой для республиканцев перед выборами в Конгресс, комментирует ведущий эксперт финансового университета и Фонда национальной энергобезопасности Игорь Юшков.
12: Вот как раз это Трампу неприятно, то он теперь войдет в историю как человек, при котором был самый дорогой дизель в истории Соединенных Штатов. До этого рекорд обновлялся при Байдене и на бензин, и на дизель, поэтому Трамп действительно, может быть, хочет исправить эту ситуацию. С другой стороны, он хочет переложить вину на Украину, что, мол, это не из-за того, что он начал там войну с Ираном, а потому что вот при Байдене когда-то начался этот конфликт, и вот он никак не может его урегулировать, вообще во всем виноват Украина. Тут действительно есть логика в том, что из-за, в том числе, остановки экспорта дизеля из России, ситуация усугубилась. Потому что Россия один из крупнейших в мире экспортеров дизельного топлива. Без наших объемов ситуация стала хуже на всем мировом рынке, хотя она стала плохой из-за того, что Армузский пролив перекрыли. С Ближнего Востока выходило много дизельного топлива. И те самые альтернативные маршруты, нефтепровод Восток-Запад, нефтепровод через Объединенные Арабские Эмираты, порт Фуджейра, это все трубы для сырой нефти, но не для нефтепродуктов. Поэтому на фоне того, что там нет уже дизеля выхода, так еще и из России экспорт обнулился. Понятно, что цена растет. Будет ли слушать кто-то Трампа? Украина меньше внимания на них обращает, сейчас больше скорее на европейцев. Мы можем сравнить с историей, когда Соединенные Штаты пытались там указать Украине, что нельзя бить по Каспийскому трубопроводному консорциуму, потому что от этого страдают интересы американских компаний. Украина все равно продолжила это делать. План ударов по российским НПЗ с Украины скорее реализует Европа. Это и она скорее его разработала. Они вместе вот его пытаются реализовать. Соединенные Штаты изначально здесь не участвовали. Я думаю, что Украина не будет слушать американцев.
6: Игорь Юшков, ведущий эксперт финансового университета и Фонда национальной энергобезопасности. 30 июля Россия ввела новый временный запрет на экспорт бензина, дизеля и других видов топлива до 31 января 2027 года.
13: Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют. Деньги к деньгам. О деньгах, банках и банкирах. На Бизнес FM. В царствование Николая I Россия стала первой в мире страной, где официально ходили платиновые деньги. В 1828 году из платины, добываемой на Урале, начали чеканить 3-рублевые монеты весом чуть больше 10 граммов. В последующие 2 года были выпущены в обращение платиновые монеты достоинством 6 и 12 рублей, весом, соответственно, вдвое и вчетверо тяжелее 3-рублевки. Объявленная стоимость платиновых рублей была намного выше тогдашней стоимости самого металла. И тем не менее, опасаясь подделок и контрабандного завоза платины, в 1845 году чеканку драгоценных монет прекратили. Деньги к деньгам. На Бизнес FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
14: У микрофона Сардар Влекулиев. Россия развивает новые экспортные направления. Так, например, уже начались поставки легковых автомобилей в Оман, сообщил в интервью РИА Новости статс-секретарь замглавы Минпромторга России Роман Чекушев. Он добавил, что российские компании начали активно осваивать рынки африканских стран, такие как Нигер, Того, например, в части поставок минеральных удобрений. Это позволяет России диверсифицировать поставки и развиваться за пределами классических направлений экспорта. Россия в первом полугодии многократно нарастила экспорт минеральной воды в Киргизию. Объемы поставок увеличились в 6,6 раза. 657 тысяч литров стоимостью в 282 200 долларов до 4 300 тысяч литров на 9 581 тысячу долларов. Таким образом, Россия обогнала Казахстан и стала главным поставщиком этой продукции в страну. Россия теперь обеспечивает почти 60% от всех ввозимых в Киргизию 7 300 тысяч литров чистой минеральной воды. Си Цзиньпинь анонсировал форум по торговле и услугам БРИКС в 27 году в Китае. Китай предлагает создать партнерство в рамках БРИКС по развитию специальных экономических зон, запустить интерактивный портал, скоординировать политику и создать новый центр открытого развития, отметил глава Китая. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обсудил с премьер-министром Индии Нарендрой Моди перспективы развития сотрудничества двух стран, а также с Евразийским экономическим союзом, сообщила пресс-служба главы государства. Касым-Жомарт Токаев заявил, что Казахстан в качестве председателя ЕАЭС приветствует переговорный процесс по созданию зоны свободной торговли между ЕАЭС и Индией и готов содействовать его продвижению, говорится в сообщении. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курс.
6: Вы слушаете Бизнес FM. Налетели, как воробьиная стайка. В Вологде подростки совершили массовый налет на супермаркет, украв шоколадки и йогурты. Причем их было более 30 человек разного возраста, от 9 до 16 лет. Как такое могло произойти? Об этом Наталья Шашина.
0: Кадры того, как это происходило, есть в соцсетях. Видно, как в двери Вологодского магнита заходит толпа детей. Они идут гурьбой, как будто бы небольшая экскурсия. Был 31 подросток, почти целый класс. У некоторых лица закрыты медицинскими масками. Буквально через секунду в суматохе подростки выбегают обратно, видимо, похватав, что первое попалось под руку. Дети забрали шоколадки, йогурты и фрукты. Попытались скрыться, но их задержала полиция. Задержанным от 9 до 16 лет. Всех доставили в отдел и опросили в присутствии родителей. Выяснилось, что среди них был и несовершеннолетний администратор группы в соцсети, где было объявление про сбор подростков. Сами ребята говорят, планировали просто группой погулять по городу, а идея украсть продукты появилась спонтанно. Случай для Вологды крайне удивительный, говорит главный редактор «Аргументов и фактов» в Вологодской области Наталья Молчанова.
15: Они просто собрались и забежали в магазин «Магнит», схватили там все, что могли схватить вкусного, и выбежали на улицу. То есть детей этих часть задержали. Есть видеозаписи. Вот я, например, видела видеозапись, как эти детишки сперва забегают в этот магазин, потом из него, как воробьи выбегают. Стоят тут же регистраторы, все это на машины снято. В итоге-то больше, наверное, будет по этой истории детей. Удивительно в этой истории, что они говорят, что мы сперва не собирались, а так вот получилось. А собрались они на какую-то вот такую прогулку детскую. Их сподвиг какой-то ребенок 12 лет, то есть это вот официальная версия, что ребенок 12 лет их собрал вот в эту стайку воробьиную, которая вот такой вот устроила флешмоб, не знаю, как это назвать, но это такой удивительный достаточно случай.
0: Психологи говорят, воровать не от голода, а ради проверки, на что я способен, поведение нередкое для подростков. Возможно, их ввели в заблуждение, сказали, что им ничего не будет, или что это не кража, потому что товары дешевые. Но проблема еще и в том, что родители перестали объяснять детям, что хорошо и что плохо, потому что и сами оказались в растерянности, что считать тем или другим, комментирует психолог-консультант, специалист по детской психологии Катерина Демина.
16: Поэтому на месте родителей я бы провела именно разъяснительную работу про то, что не забывай, что тебя могут спровоцировать на преступление, за которое мы будем расплачиваться всю оставшуюся жизнь, а ты даже не поймешь, что это случилось. Рассказать, что бывает с детьми, которые совершают преступления. Потому что нынешние дети как будто об этом ничего не знают.
17: То есть это про баловство, про вседозволенность?
16: Вообще нет. Это про то, что родители сейчас настолько растеряны и сами не понимают вообще, на каком мы свете, мы правда не знаем, за что теперь тебя могут схватить, а за что, наоборот, похвалить. То есть родители сейчас в шоке, в растерянности, и поэтому они перестали детям объяснять, что хорошо, что плохо. Границы опасности стали сильно размыты. С одной стороны, благодаря все-таки соцсетям, где все время рилсики с челленджами. Дети не понимают, во-первых, что это постановка. Во-вторых, они не понимают, что это монтаж. Сейчас еще с возможностью нейросети это еще может быть просто нарисовано. И пытаются повторить то, что, как им кажется, круто. Это было всегда. Дети всегда обезьянничают. Но если раньше была только реальность, то сейчас добавилась вот эта фантазийная реальность, достроенная так называемая.
0: Чем закончится эта история для подростков, пока неизвестно. Глава местного МВД взял инцидент под свой контроль. В соцсетях же развернулась война мнений. Одни требуют, цитирую, «пресечь малолетнюю преступность», другие призывают «понять и простить». Наталья Шашина, Алексей Шевцов, «Бизнес-ФМ».
6: ИИ-агенты и нейросети для решения бытовых задач. Как они помогают пользователям в повседневных домашних делах? В мире искусственного интеллекта все чаще доверяют списки покупок и в супермаркетах, составление маршрутов путешествия, подсчетов калорий и даже воспитание детей. Например, Клод помогает выбрать бытовую технику для дома, составить расписание или подобрать досуг. А ChatGPT, опираясь на ваши списки продуктов, формирует заказ на всю семью и оформляет доставку. ИИ помогает с приготовлением еды, просчитывает риски для здоровья пользователя, составляет диету. По данным Business Insider, вовсю обсуждается новый гаджет ИИ-кулон Оми с функцией родительского контроля. Он может, например, распознать настроение ребенка и дать родителю совет психолога. Но можно ли таким пользоваться? Мы спросили у наших самых продвинутых в использовании нейросетей спикеров, как они используют возможности ИИ-агентов в быту. Ответы мы получили неожиданные.
0: Генеральный директор компании «АЯ-эксперт», профессор Международного научно-исследовательского института проблем управления Роман Душкин.
18: У меня двое детей. Один в школу, например, не ходит. Он сам тут взял агента, сделал. Ну, он в онлайн-школе учится. Английский язык не хочет делать. Сделал агента, который за него его же голосом вербализирует какие-то упражнения. И одни пятерки начал получать. А потом, значит, учительница. Потом я начал разбираться, когда она заметила, поставила двойку и не приняла работу. А я начал разбираться, почему раньше принимала. Потому что раньше тоже у них в школе агент слушал то, что дети им присылают. А потом училка решила послушать. И, короче, она говорит, блин, написала там развернутый комментарий. Суть его в том, что не может ребенок так ровно, без всякого вот этого четко и с английским произношением вербализировать упражнения. Ну, если хобби можно использовать в качестве обозначения бытовой жизни, то я использую так. Вот у меня там хобби новое появилось, рисование. В юношестве, наверное, лет 20 мне было, я рисовал маслом на холсте. И вот я дожил, значит, до 46 лет. Вот я гуашью решил попробовать. И, значит, чтобы не хвататься за все, начал изучать вообще, какие техники бывают, что это за краска, как ей пользоваться. И настроил себе агента, который, значит, стал моим тренером по рисованию, по живописи. Ну и научился. Вот мне уже две картины заказали.
0: SEO студии искусственного интеллекта Фокина AI, Дарья Фокина.
19: В быту я использую ее каждый день. Бизнес FM застал меня в момент, когда я в Макдональдсе выбираю, какой съесть бургер, отправляю фотографию меню и спрашиваю у чата GPT, что мне выбрать сегодня по калориям, чтобы добрать белок и снизить количество жиров. Вот прямо в эту секунду. Помимо этого, весь выбор косметики, шампуней, продуктов я сейчас делаю вместе с ИИ, потому что у меня есть определенные цели по усилению своего здоровья. Прямо сейчас нахожусь в поездке, которая была полностью спланирована Клодом. Маршрут, где остановиться, что посмотреть, где перекусить. Еще один бытовой пример.
0: Генеральный директор компании Neval AI Алексей Хохунов.
20: Я лично очень много использую и агентов в родительстве. У меня 6 месяцев назад родилась дочь первая. И я готовился к беременности вместе с GPT, к родам. Все воспитание какое-то, первый вообще весь разбор я делал вместе с GPT. Огромный объем помощи получил от нее. Во-первых, ведение здоровья жены. Мы очень много консультировали, смотрели. У нас там были некоторые риски. Мы использовали GPT как второе мнение. Контролировали анализы. Смотрели и разбирали куски с УЗИ вместе с GPT, делали расшифровку ДНК. Потом в процессе вообще подготовки к родам миллион я там узнавал про то, как, что на каких стадиях должно твориться. В общем, миллион неудобных вопросов про женские роды. Я обсуждал GPT и вместе с ней вырабатывал сценарий развития. У меня была, на самом деле, по итогу такая огромная блок-схема, которую мы оставили с GPT, что куда может пойти, так, не так, что в этом сценарии делать, кому звонить. Мы там все фазы вот родов превратили в такую огромную блок-схему. Мне это персонально очень-очень сильно помогло. Потом уже после родов, там есть миллион вопросов, мне кажется, которые обычно задают, может быть, педиатрам, родителям. Ребенок вот столько спит, это окей, как нормализовать ее расписание, как ее класть, что делать, что не делать, там одевать, не одевать. В общем, миллион вопросов.
6: Через 6-12 месяцев ИИ сможет захватить весь интернет и нанести ущерб в сотни миллиардов долларов, заявил Дарио Амадеи, глава компании Anthropic, которая разрабатывает языковую модель Claude. Глава Anthropic также отметил, что с лет этого года развитие ИИ значительно ускорилось. И если эту динамику не держать в узде, она может опередить способность человека понимать и контролировать эти системы. С предложением Амадеи замедлить темпы развития передовых ИИ-моделей согласился Илон Маск.
21: Продолжительность жизни.
22: Каждые несколько месяцев Энди Уорхол менял парфюм, сохраняя флаконы. Позже ему достаточно было открыть такой флакон, чтобы вернуться к ярким воспоминаниям соответствующего периода жизни. Уорхол называл это своей коллекцией запахов.
21: Журналист Алена Копылова.
22: Несколько лет назад исследовательница Сисель Талас предложила схожий способ сохранять важные моменты жизни. В нужный момент человек открывал ампулу с незнакомым запахом, чтобы связать его с происходящим. Позже достаточно было снова почувствовать тот же запах, чтобы вернуть связанные с ним воспоминания. У этих идей есть вполне серьезное нейробиологическое основание, ведь у обоняния особое отношение с памятью. В отличие от других основных чувств, обоняние связано с центрами эмоций и памяти куда более коротким путем. Когда молекулы запаха попадают в нос, они связываются с обонятельными рецепторами. Дальше сигнал поступает в обонятельную луковицу, а затем передается в несколько областей мозга. Среди них миндалевидное тело, участвующее в обработке эмоций, и структуры, связанные с гиппокампом, центром формирования памяти. У других органов чувств путь устроен сложнее. Зрительная, слуховая и большая часть сенсорной информации сначала проходят через таламус, своеобразный распределительный узел мозга. У обоняния такого промежуточного этапа нет. Именно поэтому знакомый запах способен так быстро вызвать эмоции и воспоминания. Особенно хорошо закрепляются запахи, сопровождавшие эмоционально значимые события. Спустя годы похожий запах может снова активировать элементы этой нейронной сети и неожиданно вернуть давно не вспоминавшийся эпизод.
21: Продолжительность жизни на Business FM. Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS 77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес FM». Новости. Коротко.
1: У микрофона Сердар Авликулиев. Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что в ходе закрытого заседания саммита БРИКС в Индии только глава МИД Бразилии Мауро Вьейра упоминал в своем выступлении Украину. Остальные лидеры это просто обошли, сказал Ушаков Первому каналу. Помощник президента России отметил, что это говорит о понимании позиции России со стороны стран БРИКС. И в итоговой декларации саммита в Нью-Дели не содержится упоминание Украины и украинского конфликта. Госмониторинг цен в России с января 2027 года может быть распространен на 24 вида продовольствия. Это предусмотрено проектом постановления правительства, подготовленным Минпромторгом. Документ размещен на официальном сайте проектов нормативных правовых актов. Кроме того, проект постановления определяет перечень федеральных органов власти, которые будут иметь право на получение от ФНС данных о производителях, поставщиках и продавцах продовольственных товаров из этого перечня, а также о поставщиках услуг, учитываемых Росстатом при ежемесячном расчете индекса потребительских цен. Иранско-оманская инициатива по маршруту движения судов через Ормузский пролив не означает его автоматическое открытие для навигации, предупредил в воскресенье глава иранского МИДа Аббас Аракчи. Министр напомнил, что в понедельник Иран проинформирует арабские страны Персидского залива о том, в чем будут заключаться договоренности Тегерана и Маската. Каждый народ имеет право самостоятельно выбирать свой путь развития, а также должен иметь равный доступ к лекарствам, продуктам, энергии и новейшим технологиям. Об этом заявил президент России Владимир Путин в видеообращении на церемонии открытия Международного фестиваля молодежи в Екатеринбурге. Новости на Business FM. Каждые 15 минут. Держитесь курса.
21: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
6: Вы слушаете «Бизнес FM». У микрофона Александр Зайцев. Здравствуйте. США не поддержали важнейшего союзника в Персидском заливе, а именно Саудовскую Аравию в противостоянии с хуситами. Что происходит и как это отразится на ситуации в регионе и отношениях стран? Комментарий Георгия Бофта. Начальник московского вокзала в Санкт-Петербурге вместе с подчиненными угодил под стражу за обвинение в краже денег из рюкзака забывчивого пассажира. Что известно об этом громком деле? Лидеры индустрии искусственного интеллекта предлагают притормозить, избавить темпы разработки. По мнению некоторых из них, через 6-12 месяцев искусственный интеллект сможет захватить весь интернет и нанести ущерб в сотни миллиардов долларов. Может ли искусственный интеллект выйти из-под контроля? Эти и другие темы на Business FM. Сами. США не поддержали важнейшего союзника в Персидском заливе. Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммад бен Салман дважды в последние дни звонил Дональду Трампу. Первый раз проинформировать о продвижении йеменских хуситов к порту Моха на берегу Баб-эль-Мандебского пролива. Второй раз с просьбой нанести удары по хуситской группировке Ансар-Алла. Трамп отказал, сообщило издание Axios со ссылкой на двух американских чиновников. Белый дом и посольство королевства от комментариев уклонились. Якобы максимум, что получил Эр-Рияд, это разведданные по хуситам. Правда, в регионе срочно отправился командующий Центрального командования США адмирал Брэд Купер. Что там происходит? Комментарий политолога Георгия Бовта. Телеграм-канал «Бовт знает».
2: После того, как 11 сентября хуситы заняли остров Перим, скалу в центре Баб-эль-Мандеб, разделяющую пролив на два судоходных маршрута, они взяли фарватер полностью под свой контроль. Ширина пролива в самом узком месте 29 километров. Эр-Рияд тут же потерял и второй экспортный маршрут. После того, как дроны, запущенные из Ирака, ударили по насосным станциям трансаравийского нефтепровода «Восток-Запад». Правительственные силы Ирака к этому отношения не имели. Этот нефтепровод

0: от НПЗ. В Вашингтоне могли решить, что саудиты сами виноваты. К тому же продолжает действовать соглашение самих американцев с хуситами, заключенное при посредничестве Омана еще весной 25 года после массированной воздушной кампании по объектам хуситов. Договорились, что США не бьют хуситов, а хуситы не трогают американские суда. Сделка пока работает. Союз США и Саудовского королевства не прошел проверку на прочность. В ноябре прошлого года Трамп и наследный принц подписали соглашение о стратегической обороне, что дало Эр-Рияду статус основного союзника вне НАТО, одобрение продажи самолетов F-35 и 300 танков «Абрамс» в обмен на обещание довести саудовские инвестиции в США почти до триллиона долларов. Не сработал и другой военный союз. 7 августа нынешнего года в Мекке Саудовская Аравия, Пакистан и Турция подписали соглашение о совместной обороне, распространив на Анкару Саудовско-Пакистанский пакт от 17 сентября 2025 года, где как раз прямо сказано: нападение на одного равнозначно нападению на всех. Однако в день, когда хуситы били по саудовским городам и энергообъектам, МИД Пакистана сообщил, что военный ответ сейчас не обсуждается. Говорят, Саудовская Аравия была приведена в повышенную боеготовность за 3 недели до наступления хуситов. Однако ВВС это не коснулось. В результате совместные силы Йемена, западного побережья, сведенные в начале нынешнего года под саудовским надзором, разбежались за неделю, не сумев оказать сопротивление хуситам. Если раньше они лишь обстреливали Баб-эль-Мандебский пролив ракетами и дронами, то теперь фактически получили возможность запустить режим таможни. Хотим – пропускаем, хотим – нет. Причем избирательный режим допуска может меняться в одностороннем порядке и без предупреждения. Это прямо противоречит Конвенции ООН по морскому праву. По оценке Международного энергетического агентства, через Баб-эль-Мандеб сейчас идет около 8 миллионов баррелей в сутки нефти. Больше, чем до конфликта. Именно потому, что Армуз перекрыт. На пролив завязано порядка 12% мировой морской торговли. Однако число проходов судов падает. Через Суэцкий канал во втором квартале уже прошло в 2 раза меньше судов, чем до войны, а контейнерные перевозки упали на 4/5. С учетом отрезания саудовского нефтеэкспорта, цена на нефть может пойти еще вверх, после чего, по прогнозам того же МЭА, мировой спрос упадет на 2,5 миллиона баррелей в сутки, что станет сильнейшим падением со времен пандемии. По слухам, саудовцы закулисно пытаются договориться с хуситами, и если Эр-Рияд пойдет на уступки, признав ситуацию на земле, то именно Тегеран, стоящий за хуситами, получит контроль сразу за 2 важнейшими проливами региона. Вряд ли это было целью Вашингтона.
1: Это был комментарий политолога Георгия Бовта, телеграм-канал «Бовт знает». Чемодан, вокзал, арест. Начальник московского вокзала в Санкт-Петербурге Артур Журавлев с подчиненными угодил под стражу за обвинение в краже денег из рюкзака забывчивого пассажира. Что известно об этом громком деле?
2: Подробности.
3: По версии следствия, сотрудники вокзала вступили в сговор, чтобы присваивать вещи пассажиров, сданные в камерах хранения как забытые и невостребованные предметы. Так, кладовщик камеры хранения Любовь Кулькова 25 августа получила от сотрудников транспортной безопасности рюкзак, оставленный пассажиром на досмотре. Внутри были почти 800 тысяч рублей, часть из них в валюте. Это доллары, евро, юани, лиры, шекели, тенге, динары, иены и белорусские рубли. Зная, что владелец ищет пропажу, Кулькова составила акт, не указав находившиеся внутри ценности. Затем она вынесла из камеры хранения деньги, спрятав их под одежду, и передала их замначальника московского вокзала Ольге Сидор, а та своему шефу Журавлеву. Начальник вокзала хранил чужую наличность в сейфе своего кабинета, переложив в другую упаковку. Рюкзак пассажиру вернули пустым и умолчали об отсутствии денег. 26 сентября всю сумму в сейфе у Журавлева нашли правоохранители.
1: Горожане активно обсуждают громкий арест заметной в городе фигуры начальника московского вокзала, рассказывает корреспондент Фонтанка.ру Анастасия Голубева.
4: По данным следствия, все трое обвиняются в краже в крупном размере. Сейчас они отправлены под стражу на 2 месяца до 10 ноября. Следствие полагает, что Журавлев, Сидор и Кулькова вступили в сговор, направлены на систематическое незаконное присвоение чужого имущества пассажиров, данного в камеру хранения забытых и невостребованных вещей. 26 августа деньги изъяли из сейфа, и вот 11 сентября Журавлев, Сидор и Кулькова были задержаны, им предъявили обвинения.
5: Что об этой пассажирке забывчивой? известно?
4: Ничего не известно, только то, что этот пассажир забыл рюкзак на пункте досмотра. И потом знакомый этого пассажира вернулся за рюкзаком, за его вещами. Ему отдали только сам рюкзак без содержимого и не сообщили, что там были деньги.

0: или что-то еще. У нас, как журналистов, уже мало что впечатляет, тем более, что в данном случае такая статья, 158-я, крупная кража, это не то, что повергает в шок журналистов, но, судя по количеству просмотров, людям достаточно интересно про это читать. Громкий арест интересует аудиторию.
1: Не было репутации у московского вокзала, где в камерах хранения подчас пропадают, исчезают вещи?
0: Судя по тому, что мы читали в отзывах на 2GIS, на Яндекс.Картах, некоторые пишут, пассажиры, что долго ждали вещей своих, которые пропали и которые в итоге оказались в камере хранения. Другие пишут, что очень быстро, наоборот, предоставили. То есть, мне кажется, тут дело случая. Никакой тенденции, в плохую или в хорошую сторону, судя по отзывам на Яндекс.Карте и на 2GIS, не наблюдается.
2: Корреспондент Фонтанка.ру Анастасия Голубева. Наказание по статье 158 Уголовного кодекса с отягощающим обстоятельством в виде предварительного сговора может караться заключением на срок до 6 лет. Может ли искусственный интеллект выйти из-под контроля? Лидеры индустрии предлагают притормозить и избавить темпы разработки. Через 6-12 месяцев ИИ сможет захватить весь интернет и нанести ущерб в сотни миллиардов долларов. Об этом заявил Дарио Амодей, глава компании Anthropic, которая разрабатывает языковую модель Claude. Его беспокойство также связано с недавним инцидентом, когда агенты OpenAI вышли из-под контроля и взломали платформу Hugging Face. Тогда модели атаковали цели без команды. Амодей призвал индустрию замедлить совершенствование мощных моделей ИИ. Его позицию поддержал глава XAI Илон Маск и гендиректор OpenAI Сэм Альтман. Но президент группы компаний InfoWatch Наталья Касперская считает, что главная опасность не в восстании машин, а военное применение ИИ. Все алармистские заявления она считает политическим инструментом.
3: Что там они публично заявляют, мне кажется, это довольно неважно. Главное, что действительно модель развивается очень быстро, и агенты сейчас вышли на новый уровень искусственный интеллект, новый уровень автоматизации, в том смысле, что агенты уже не очень нуждаются в людях, они между собой общаться могут и сами себе могут задавать задания. Зацикленность такая происходит. Это не то, что искусственный интеллект будет работать мимо людей. Нет, понятно, что все равно человек должен задать начальный старт. Но мне кажется, что опаснее всего развитие искусственного интеллекта в военную сторону и применение агентов или неважно чего для взлома, остановка инфраструктуры. И я думаю, что Штаты здесь не остановятся. Я не думаю, что бы там ни заявлял глава Anthropic, понятно, что если они получают успехи в этом смысле, Соединенные Штаты будут и дальше туда двигаться. Единственное, чего они могут сделать, это закрыть просто все имеющиеся доработки и перестать давать доступ внешним странам или коммерческим компаниям.
1: Мы не можем рассматривать ведущие искусственные интеллекты, политически разделяя с курсом правительства США, с курсом правительства Китая.
3: Можем ли мы рассматривать создание ядерного оружия без отрыва от политики? Я как-то не знаю, но можем, наверное, гипотетически что-то такое порассуждать, но это бессмысленно. Это оружие. Есть возможность создать супероружие. И что, вы думаете, они будут это делать? Ну, смешно. А все вот эти алармистские крики, это для того, чтобы не дать доступ к новым моделям китайцам, например.
1: Искусственный интеллект вне воли правительства США, американский, может натворить делов или даже приблизить человечество к апокалипсису в ближайший год?
3: Нет, не думаю. Я думаю, что Соединенные Штаты сами справятся. Компании, которые работают в Соединенных Штатах, очень жестко подчинены правительству, и искусственный интеллект у них приравнен к боевой технологии сейчас. Поэтому какое-то самостоятельное развитие, но мне представляется, что просто нет.
2: Президент группы компании InfoWatch Наталья Касперская. Не стоит впадать ни в техноэйфорию, ни в технопанику, уверена медиа-менеджер, основатель коммуникационного диджитал-агентства BQ Group, автор телеграм-канала «Бескромный» Дмитрий Бескромный.
4: Заявление Дарио Амодей звучит почти как синопсис сериала. Через 6-12 месяцев ROI и агентов может захватить интернет и якобы нанести ущерб на сотни миллиардов долларов. Мне кажется, важно услышать тональность. Это не прогноз с календарной датой, а все-таки больше сценарий риска, который глава одной из крупнейших ИИ-компаний считает возможным при отсутствии защитных мер. И оснований отмахнуться у нас как бы нет. В июле, во время внутренней кибербезопасностной оценки OpenAI, примерно 1200 агентов клиентов, которым полагалось работать изолированно, нашли несанкционированный способ пообщаться и объединиться. Они обменивались огромным количеством файлов, а затем участвовали в атаке на инфраструктуру Hugging Face. Они тогда использовали дыры в тестовой инфраструктуре, получили доступ в интернет и координировали свои действия без человека. Но это не история про то, что машина хотела захватить мир. Это скорее похоже на историю о том, как очень мощную систему поставили на криво спроектированную цель, дали недостаточно надежную песочницу, и она начала избыточно усердно оптимизировать задачу, в том числе там, где ей этого просто не поручали. И да, для индустрии это действительно тревожный сигнал. Для общества это повод требовать инженерной безопасности, независимой проверки и не выключать интернет от страха. При этом к риторике самого Бигтеха стоит относиться трезво. Этим ребятам объективно очень выгодно быть одновременно продавцами технологии и главными рассказчиками об ее опасности. Потому что страх создает спрос на дорогую и якобы безопасную инфраструктуру. На лицензии, на специальные разрешения, регулирование. И вот это вот все.
2: Медиа-менеджер Дмитрий Бескронный. Пока лидеры индустрии искусственного интеллекта не представили конкретных планов по снижению скорости разработки, OpenAI и Anthropic не назвали какие-то сроки, конкретные модели, которых могут коснуться ограничения, или же показатели, по которым можно определить замедление. А спикер палат представителей Майк Джонсон в эфире CNN заявил, что США проиграют гонку Китаю, если пойдут на замедление развития ИИ.
5: Компании и корпорации.
6: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
5: Отчеты и планы.
6: В ГК «Элемент» прокомментировали сокращение персонала в подконтрольной АО «Нанотроника», назвав их оптимизацией, которая носит исключительно точечный характер в соответствии с реальными задачами. Причина в том, что аналитика, системное администрирование, стратегические проекты и управление персоналом не покрываются текущей проектной нагрузкой предприятия. Ранее «Коммерсант» писал, что пятой части сотрудников «Нанотроники», которая занимается электронным машиностроением, предложили уволиться по собственному желанию или по соглашению сторон. Британский банк Revolut подтвердил утечку данных клиентов мошенникам по поддельному запросу от имени госструктуры. Revolut пояснил, что неавторизованная третья сторона использовала подлинный адрес электронной почты в домене госучреждения для отправки мошеннических запросов о предоставлении информации. В компании отметили, что утечка коснулась ограниченного числа клиентов, не уточнив, впрочем, их количество. Немецкий производитель автокомпонентов Prince & Co. Stahlrohe объявил о банкротстве после 130 лет работы. Об этом сообщила газета Bild. 9 сентября участковый суд Эссена запустил процедуру банкротства старейшего сталелитейного семейного бизнеса. История фирмы, как указывает Bild, тесно связана с переживающей кризис автопромышленностью. Компания производила комплектующие, в частности, для автомобильных сидений, креплений приборных панелей и подушек безопасности, а также для гидравлических упоров багажника. Новости компании корпораций. Держитесь курса.
2: Вы слушаете Бизнес ФМ. Шотландия, Уэльс и Ольстер потребуют референдумов о независимости, пишет Сэнди Телеграф. Лидеры стран подпишут совместную декларацию с требованием к Лондону предоставить им право провести референдумы о выходе из состава Великобритании. А газета называет беспрецедентной встречу, запланированную на 14 сентября в Кардиффе, и замечает, что эта сделка задумана развалить Соединенное Королевство. Меморандум будет включать вопросы экономики, энергетики, отношений с Европой и права на самоопределение. А в нем также будет отмечено, что все ныне административные политические части Великобритании должны стать частью ЕС. Все это не более чем политический пиар для лидеров трех проблемных британских регионов. Это собрание ни к чему не приведет, считает руководитель Центра британских исследований Института Европы РАН Елена Ананьева.
7: Что первые лица этих регионов требуют от центрального правительства разрешить им проводить референдумы, это скорее вот некий пиар. Возможно ли это на самом деле? Проблема заключается для них в том, что разрешение на референдум должно дать центральное правительство, во-первых, и во-вторых, парламент. С этим очень большие проблемы. Вот Шотландия, даже самый крупный регион, она этого не добилась. Это нужно менять законодательство. А парламент согласится менять законодательство? И как менять это законодательство?
1: Почему именно сейчас назрел вопрос одновременно у разных частей Великобритании об этой самой декларации?
7: Это перманентный политический кризис. 7 премьер-министров за 10 лет. Ситуация лучше не становится. И все эти премьер-министры уходят в отставку либо потому, что их политика провалилась, либо, как Джонсон, они себя дискредитировали, как собственный Ли Трасс своей финансовой политикой просто абсолютно провальной. Хватило только на 44 дня. Поэтому вот при такой ситуации, да, они требуют референдум. Но Северная Ирландия, там речь идет о том, чтобы присоединиться к Республике Ирландия. Не идет речь о том, чтобы стать независимым государством. А вот Уэльс становится независимым, Шотландия становится независимым. Вот Шотландия самая крупная, 5 миллионов человек. И что они дальше делают? Вступить в ЕС? 5-миллионная Шотландия в ЕС, она будет иметь голос? Не будет. Бельгия и Испания проголосуют за то, чтобы принять Шотландию в ЕС, когда у них есть свои сепаратистские регионы? Наверное, нет.
2: Елена Ананьева, руководитель Центра британских исследований Института Европы РАН. Документ, как утверждает Телеграф, призван оказать давление на правительство премьер-министра Великобритании. Ранее Энди Бернем заявлял о возможности проведения референдума о независимости Шотландии, если жители поддержат это предложение. Речь также шла о возможном саммите с Шотландией, Уэльсом и Северной Ирландией. В результате региональных выборов в мае во главе всех трех автономных регионов Великобритании стали партии, выступающие за независимость. Решение Центробанка сохранить ключевую ставку, растущая нефть и геополитика. Эти факторы будут влиять на рынки в ближайшие недели. А что будет с российскими акциями, нефтью и рублем? Рассказывает инвестиционный стратег УК «Рекапитал» Сергей Суверов.
8: Тот факт, что регулятор, даже не рассматривая вариант снижения ставки, дал умеренно жесткий сигнал, означает, что нет окончательной ясности, что Центральный банк вообще продолжит снижать ключевую ставку в этом году. Это может оказать негативное влияние на открытие биржевых торгов в понедельник. Но, с другой стороны, у фондового рынка России есть определенные позитивные драйверы. Это, прежде всего, высокие цены на нефть, которые по Бренту поднялись выше $100 за баррель. Но также возможные переговоры трехсторонние России и Украины и США по урегулированию российско-украинского конфликта. Поэтому определенные драйверы есть, но все-таки, скорее всего, фондовый рынок будет торговаться в лучшем случае нейтрально на предстоящей неделе. Что касается курса рубля, то рубль, наоборот, получил поддержку от решения Центрального банка сохранить ключевую ставку, поэтому вкупе с дорогой нефтью есть определенные предпосылки для продолжения умеренного укрепления рубля. Цены на нефть будут торговаться выше $100 за баррель на эскалации Ближневосточного конфликта. Иран угрожает ударить по нефтяной инфраструктуре стран Ближнего Востока, и Ормузский пролив остается в значительной степени перекрытым. Ближневосточный конфликт имеет тенденцию к удлинению.
2: Инвестиционный стратег УК «Рекапитал» Сергей Суверов. Официальные курсы Центробанка на понедельник: доллар 84 рубля 26 копеек, евро 97.87, китайский юань 12 рублей 55 копеек. Футболисты Краснодара сыграли на своем поле в ничью с Акроном в матче 8-го тура РПЛ. В первом тайме гостей вывел вперед Константин Мардишвили, а под занавес матча Хуан Бассель сравнял счет 1-1. Краснодар не смог победить во второй игре подряд, но продолжает лидировать с 20 очками. А в Москве «Спартак» на своем поле разгромил Ростов 3-0. Тему продолжит спортивный обозреватель «Бизнес-ФМ».
5: Футбол с Григорием Гуреевым.
9: Московский «Спартак» реабилитировался перед болельщиками за поражение в прошлом туре от «Динамо». Не без труда, казалось бы, но красно-белые крупно победили Ростов. Во всех голах поучаствовал Пабло Солари. Сначала после его ввода из-за боковой Даниил Денисов навесил на Жетсона, и тот открыл счет. Затем сам Солари реализовал пенальти за нарушение на Наиле Умярове. Судьи долго изучали этот момент. Потом Солари поле покинул, но даже тут оказался причастен к взятию ворот. Заменивший его Никита Массалыга забил третий. Под конец игры Ростов остался в меньшинстве. Константин Кучаев свалил на Мирленде Даку и получил вторую желтую карточку. «Спартак» набирает 16 очков, столько же у «Динамо» и «ЦСКА». Команды делят второе, третье и четвертое места. Бело-голубые впечатляют. 4 победы подряд в РПЛ. Зам главного редактора издания «Спорт-24» Михаил Типков отметил, что на игру команды стало приятно смотреть.
10: Если по первым турам белоголубых скорее относили к середнякам и вообще сомневались в их потенциале, то сейчас «Динамо» в полном порядке, и место, которое оно занимает в топ-3, вполне по делу. Посмотрим, что там дальше у Шварца заготовлено, но пока «Динамо» производит очень хорошее впечатление. После «Краснодара», пожалуй, это лучшая команда по игре вот последние 3-4 тура точно.
9: Грозненский «Ахмат» в драматичном кавказском дерби обыграл махачкалинское «Динамо» 3-2. Дагестанская команда дважды вела по ходу этой встречи, но в итоге ее подвела реализация, а главный тренер Вадим Евсеев в эфире «Матч ТВ» не скрывал своего разочарования.
11: Мы не реализовали моменты, которые у нас были, особенно при счете 2-2. Потом могли сравнять, если нам забивают с 25 метров, а мы с 8 метров в ворота не можем попасть. В ворота попади, ну и хотя бы в ничью. Ну сколько надо еще нам забить, чтобы выиграть?
9: Накануне ЦСКА и Рубин не выявили победителя. Эта встреча началась жестко. Сначала за нарушение на Матвее Кисляке был назначен пенальти, который реализовал Иван Обляков. А затем за грубую игру был удален армеец Матеус Рейс. Уходя, он не сдержал эмоций и толкнул в спину арбитра Инала Танашева. Теперь ему грозит длительная дисквалификация. Артем Локалов, корреспондент «Российской газеты» и автор телеграм-канала «Футбольные темы», уверен, накажут строго.
12: Насколько я понимаю, там до 6 матчей можно получить по вот этой дисциплинарной статье. Я думаю, что наказание будет довольно суровым, несмотря на то, что там был, скажем так, тычок, наверное, в спину судьи, но так или иначе рукоприкладство в отношении арбитра будет караться очень строго. Бразилец, как мне кажется, не для того сюда приезжал, если говорить о целях ЦСКА. В общем-то, рассчитывали на то, что он будет показывать свой класс в игре. Серьезно подвел команду. Команда судей, конечно, во главе с Мажичем будет максимально жестко действовать в этом отношении. Потому что Танашев один из ведущих наших арбитров сейчас, молодых арбитров, которого назначают на топовые матчи, чтобы пресечь это в дальнейшем, чтобы другим неповадным было.
9: Во втором тайме Андерсон Аройо сравнял счет. ЦСКА выстоял и даже пытался атаковать, но в итоге ничья 1-1. Даже в меньшинстве армейцы в этом сезоне не проигрывают. Григорий Гуреев, Бизнес ФМ.
5: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес ФМ на портале bfm.ru. Органайзер миллиардера. Плотный рабочий график помогает справиться с текущими процессами, но мешает стратегическому развитию. Так считает Билл Гейтс. Раз в год основатель Microsoft на неделю уезжает в уединенный домик в американской глуши. 7 дней его мобильный телефон выключен, а он сам ни с кем не общается лично. Самовольное мини-затворничество нужно Гейтсу, чтобы взглянуть на свой бизнес со стороны. Всю неделю он посвящает чтению, за час проглатывая около 150 страниц текста. Книги о технологиях и глобальных проблемах помогают IT-предпринимателю понять, в каких направлениях развиваться компании. В 90-х, после очередной недели размышлений, Гейтс вернулся с осознанием того, что вскоре весь мир захлестнет интернет-революция, и ее масштабы впоследствии превзошли даже самые смелые прогнозы миллиардера. Органайзер миллиардера на Бизнес ФМ. Между делом с Кирой Альтман.
13: Моника Норс, куратор выставочных проектов в сфере современного искусства и архитектуры, сообщила мне отличную новость. Она открывает очень камерное медиа в названии «Все наше детство».
14: Коробка, так называются площадки для игры в дворовый футбол, можно так сказать. И это очень сильно описывает то, что мы хотим рассказывать про локальное сообщество, про какие-то низовые инициативы, про любительский футбол. И также для нас тоже очень важно было, что это такая метафора коробки, в которой мы складываем определенные истории. У нас даже в Ферстиле есть печати из каждого города, в котором мы побывали, каждой стране, о которой мы рассказываем. И для нас это такая посылка вот в большой мир для нашего читателя. А по поводу аналоговости, наверное, в мире вечного думскроллинга, вертикального формата и безумного совершенно потока информации, в котором ты теряешься, который тебя в какой-то мере душит, нам показалось очень важно сделать что-то, что ты можешь потрогать физически, к чему ты можешь вернуться, что ты можешь почувствовать запах газеты и, в принципе, прикоснуться в самом прямом смысле слова к чему-то важному.
13: Интересно, да, что снова хочется печатное издание держать в руках? У меня так точно, и с пластинками так же.
14: сказать, мне кажется, я никогда не отходила от этой аналоговости. И даже в рамках моей работы я очень люблю работать с музейными фондами, с аналоговым искусством. И очень тяжело мне дается digital art и все, что так или иначе связано с цифрой. Поэтому лично для меня этот печатный медиум, он всегда был очень важен, вне зависимости от темпа ускорения нашей планеты и наших жизней.
13: Моника Норс, куратор выставочных проектов в сфере современного искусства и архитектуры. Кир Альтман, Бизнес FM.
5: Между делом на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
15: В студии Виктория Фоменко. Здравствуйте. Слова Владимира Зеленского об ответе Украины на удары по энергетической инфраструктуре – это новое заявление в эскалационном стиле. На это указал пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков в комментарии тележурналисту Павлу Зарубину. Такое заявление ранее Зеленский сделал в интервью журналисту Фариду Закарии. Все страны БРИКС поддерживают развитие платежных систем для расчетов в национальных валютах, заявил президент ЮАР Сирил Рамафоса на пресс-конференции по итогам саммита объединения в Индии. По словам президента ЮАР, центральные банки стран объединения уже обсуждают этот вопрос. Президент ЮАР также рассказал, что во время визита в Индию купил книги, расплатившись картой в рупиях с последующим перерасчетом суммы в южноафриканские ранды. По его словам, платеж прошел без каких-либо затруднений. Депутат Госдумы, заместитель председателя комитета по бюджету и налогам Каплан Панеш предупредил о новой схеме мошенников. Аферисты обещают помощь в оформлении социальных контрактов. За услуги преступники просят 5000 рублей. Взамен предлагают бизнес под ключ, юридическую чистоту и помощь с одобрением государственных заказов. Как только жертва оклюнула и привела деньги, преступники исчезают. Если же у человека возникают сомнения, то с ним работают по другой схеме, предлагая помощь в доработке проекта. Представитель Германии Александр Зверев победил американца Бена Шелтона в финале теннисного турнира «Большого шлема» US Open 2026 в Нью-Йорке. Результат 6-3, 7-6, 5-7, 6-2. В мировом рейтинге Зверев занимает второе место, Шелтон – девятое. Таким образом, 29-летний Зверев впервые в карьере стал победителем открытого чемпионата США. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
5: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Александр Зайцев. Здравствуйте. Минобороны сообщила о продолжении ударов по железнодорожной инфраструктуре в западных регионах Украины, а в Кремле меж тем заявили, что Россия рассчитывает провести новые трехсторонние переговоры в обозримой перспективе. Подробности через минуту. В редакцию «Бизнес FM» обратился предприниматель, который обнаружил конкурентов из Гонконга. Бизнес они ведут здесь, но юрлица китайские. И, как предполагает бизнесмен, таким образом они уходят от налогов. А кто может стоять за иностранными селлерами, работающими на маркетплейсах в России? Дональд Трамп призвал Зеленского прекратить удары по российским НПЗ. Он заявил, что эти атаки привели к дефициту дизеля в России и других странах. Средняя цена на дизельное топливо в США достигла рекорда. Услышат ли в Киеве этот призыв? Эти и другие темы на Business FM. Минобороны сообщила о продолжении ударов по железнодорожной инфраструктуре в западных регионах Украины. По данным ведомства, эти объекты используются для перевозки военных грузов из стран Европы. В Одесской области поражены 3 логистических центра, в том числе Новой почты и цеха по производству БПЛА, а также склад ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов. Кроме того, в порту Одессы поражен сухогруз, который использовался для снабжения ВСУ. А в Кремле заявили, что Россия рассчитывает провести новые трехсторонние переговоры в обозримой перспективе. Эксперты предполагают, возросшая интенсивность российских ударов может являться способом принуждения Украины к переговорам. Подробнее Наталья Шашина.
16: Интенсивность ударов высокая последние несколько недель. Российские военные бьют по логистической, железнодорожной, портовой и энергетической инфраструктуре, в том числе на западе Украины. Немецкая Der Spiegel утверждает, что бывший британский премьер Борис Джонсон и высокопоставленные европейские чиновники едва не попали под удар БПЛА у польско-украинской границы. Якобы их специальный поезд пришлось остановить и эвакуировать. В нем же возвращался из Киева и Гюнтер Заутер, советник канцлера Германии Мерца по внешней политике. Позже спикер украинской погранслужбы заявил, что удары были рядом с поездами. Целями были объекты инфраструктуры. В этом приграничном районе одни из важнейших транспортных маршрутов Украины на запад, комментирует политолог-международник, эксперт клуба «Валдай» Андрей Картунов.
17: Действительно, сейчас с российской стороны предпринимаются усилия по ограничению, желательно по полному прекращению поставок западных вооружений Украины, поэтому особое внимание уделяется приграничным областям, в частности, украинско-румынской и украинско-польской границам, откуда идут основные поставки.
16: Все это вызвало резкую реакцию. Глава украинского МИДа Сибига призвал усилить санкции. Глава польского МИДа Сикорский заявил, что НАТО должно проводить у Калининграда настолько агрессивное учение, чтобы российские власти не знали, чего ждать. В Кремле на это заявили, что примут меры, чтобы обеспечить безопасность региона. Как напомнил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, Россия не била по всему подряд до того, как Киев сам открыл ящик Пандоры. Как уверен военный эксперт, редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев, сейчас речь не только об ответе, но и о том, чтобы принудить Киев к переговорам на условиях Москвы.
18: Пока у ВСУ есть возможность сопротивляться, но военная помощь со стороны Соединенных Штатов практически прекращена. Военная помощь со стороны европейского сообщества, европейских стран НАТО, уменьшена, и там достаточно серьезные проблемы с увеличением бюджетов. Таким образом, выбивание тыловых структур должно привести к результатам, должно привести к изменениям. Когда это произойдет? Оптимистичный прогноз – это в ближайшие недели, но, наверное, более реалистичный прогноз – это несколько месяцев.
16: В выходные одна из самых интенсивных атак ВСУ пришлась на Энергодар, город-спутник Запорожской АЭС. Есть погибшие и раненые. По словам гендиректора Росатома Алексея Лихачева, удары были и в непосредственной близости к периметру площадки станции. О ситуации в городе Бизнес ФМ рассказали жители Энергодара Владимир и Сергей.
19: По прилетам, мы бы пожили бы здесь каждый день, что-нибудь спалят, машину какую-нибудь, ларечек. Она вообще никакой, знаете, военной точки зрения не имеет. Враг вообще безумие здесь устроил какое-то, кошмарит нас каждый день. Ну а насчет станции, мы вообще ко всему готовы, к любому развитию ситуации. Как бы там ни было, все будет в порядке.
20: Со связью у нас как попало сейчас. Кабель перебит основной, где получается, подъезжаю, ловлю. Не скучно тут, магазин. Все разбиты, люди на рынке скупляются, летают постоянно, бьют постоянно, в любой момент отсюда можно ждать свет, сейчас нету свету.
16: Давление растет как на фронте, так и за его пределами. Но в каком-то смысле нынешняя эскалация может быть прологом к переговорам. Уверен эксперт Российского совета по международным делам, автор телеграм-проекта «Внешпол» Алексей Наумов.
21: Пока стороны не исчерпали возможности для эскалации, ни о каких субстантивных переговорах речи не может быть. Когда обе стороны дойдут до предела своих эскалационных возможностей, возможны выходы на какие-то переговорные позиции, переговорные рамки, потому что пока эти эскалационные возможности не исчерпаны, ни о каких переговорах говорить не приходится. Так что, безусловно, нас ждет деэскалация, но сначала путь лежит через эскалацию.
16: В Кремле заявляют, что трехсторонние переговоры по урегулированию на Украине могут быть возобновлены в октябре. При этом представитель и зять Трампа Кушнер утверждает, что уже согласованы все пункты, кроме территориального вопроса. Тогда как помощник российского президента Юрий Ушаков говорит, помимо территориального, остается еще много несогласованных тем. Наталья Шашина, Мария Голубева, Бизнес ФМ.
2: Кто может стоять за иностранными селлерами, работающими на маркетплейсах в России? В редакцию обратился предприниматель, который обнаружил конкурентов из Гонконга. Бизнес они ведут здесь, но юрлицы китайские. И, как предполагает бизнесмен, таким образом уходят от налогов. Михаил Сафонов с подробностями.
22: Однажды селлер Артем, продающий на маркетплейсах мелкую электронику, изучал предложения конкурентов и нашел среди них продавца из Гонконга, который за последние 10 месяцев продал больше 100 тысяч товаров. И все с российских складов. То есть это уже не трансграничная торговля, когда покупатель заказывает товар в другой стране. Все находится здесь. И реализуется не от имени российского филиала, который, по идее, такая компания должна была открыть, а от китайского же юридического лица. Позже Артем нашел и других таких же предпринимателей из Гонконга, которые по такой же схеме продают товары по сниженным ценам и, как предполагает бизнесмен, не уплачивая налоги в России.
0: полностью ломают рынок за счет сниженных цен. Конкурировать с ними невозможно. У них не только не сниженный налог на прибыль, у них его нет. У них нет НДС, у них нет никаких ограничений по обороту. И площадки никак не препятствуют этому.
22: Эта тема многогранная. Если о налоговом аспекте, то, как замечают юристы, закон одинаков для всех. И иностранцы, ведя здесь бизнес, тоже должны платить налоги. Пока нет доказательств, что они это не делают, проверять обязанность ФНС. И вообще неизвестно, с какой целью такая компания привезла товары в Россию. У Гонконга особый экономический статус, и у нас с ним есть соглашение. И если товары по бумагам, как в известном меме, здесь не продают, а просто показывают, налоги платить не надо, продолжает управляющий партнер юридической компании «Правый берег» Радмила Радзивилл.
3: В рамках этого международного соглашения между Россией и Гонконгом сохраняется исключение для складов, которые используются исключительно для хранения и демонстраций. Может быть, там нет как таковой отгрузки, то есть реализации с точки зрения российского налогового законодательства. Может, там демонстрация. Может, они товар этот возят с точки на точку, показывая.
22: Но главное, как можно предположить, за юрлицом из Китая, возможно, стоит российский предприниматель, который там лишь зарегистрировался. И это, по словам бизнесменов, тенденция. Так делают не только, чтобы уйти от налогов. Для иностранных селлеров комиссии на маркетах даже после недавнего повышения гораздо ниже, чем для наших. И, конечно, пользуются тем, что иностранцы не обязаны маркировать в России импортные товары. И не только китайцы, но и селлеры из стран ЕАЭС. А только нанести одну марку – стоит в районе 15 рублей, плюс другие расходы. Опытом делится селлер и руководитель агентства Enilex Владимир Блохин.
4: Если мы берем какой-то из Италии везенный продукт, по своему опыту знаю, у нас его, чтобы промаркировать, если не на заводе делается в России, у нас только определенные склады, которые берут по 15 рублей за маркировку, но за разгрузку и за распаковку берут сильно дороже. Получается, что на единицу маркировка выходит такого товара 150-200 рублей. Можем просто из Италии увезти в Казахстан, из Казахстана продавать в Россию, не маркируя товар.
22: Чаще всего регистрируются в Китае, потому что это удобнее с точки зрения логистики. Проблем особых нет. Разве что при открытии счета китайские банки не всегда лояльны к россиянам из-за западных санкций. Налоги, которые придется заплатить в КНР, примерно такие же, как у нас, кроме НДС. Он там сильно ниже, рассказывает финансовый директор компании MasterProf, которая плотно работает с Китаем, Александра Цветкова.
23: Классический стандартный НДС в Китае 13%. Есть список по льготам. Если у вас совсем микропредприятие с ежемесячным доходом до 100 тысяч юаней, вас вообще от НДС освобождают. Глобальная существенная разница может быть видна только в НДС. Остальные налоги плюс-минус одинаково и много общего.
22: Наконец, мы отправили запросы во все наши главные три маркетплейса. Спросили, знают ли они о подобных ситуациях и предпринимают ли какие-то действия. На данный момент ответил только ВБ, сообщив, что маркетплейс следит за соблюдением иностранными селлерами российских законов только в рамках своей компетенции, запрашивая документы и исполняя требования наших органов. А ответственность самостоятельно несет каждый зарубежный продавец. Или, как предполагает российский бизнес, не несет. И, наверное, такие иностранцы очень довольны нашим инвест-климатом. Михаил Сафонов, Алексей Шевцов, Бизнес ФМ.
2: Дональд Трамп призвал Владимира Зеленского прекратить удары по российским НПЗ. Он заявил, что эти атаки привели к дефициту дизеля в России и других странах. Цитата: «Зеленский должен сделать одну вещь – перестать уничтожать дизельное топливо в России. Он создает дефицит дизеля. Это не связано с Ближним Востоком, это происходит из-за войны России и Украины», – заявил Трамп. Средняя цена на дизель в США достигла рекорда. Впервые в истории она превысила $6 за галлон. Это очень беспокоит население и становится проблемой для республиканцев перед выборами в Конгресс, комментирует ведущий эксперт финансового университета и Фонда национальной энергобезопасности Игорь Юшков.
24: Вот как раз это Трампу неприятно. То он теперь войдет в историю как человек, при котором был самый дорогой дизель в истории Соединенных Штатов. До этого рекорд обновлялся при Байдене и на бензин, и на дизель. Поэтому Трамп действительно, может быть, хочет исправить эту ситуацию. С другой стороны, он хочет переложить вину на Украину. Что, мол, это не из-за того, что он начал там войну с Ираном, а потому что вот при Байдене когда-то начался этот конфликт, и вот он никак не может его урегулировать, вообще во всем виноват Украина. Тут действительно есть логика в том, что из-за, в том числе, остановки экспорта дизеля из России, ситуация усугубилась. Потому что Россия один из крупнейших в мире экспортеров дизельного топлива. Без наших объемов ситуация стала хуже на всем мировом рынке, хотя она стала плохой из-за того, что Армузский пролив перекрыли. С Ближнего Востока выходило много дизельного топлива. И те самые альтернативные маршруты, нефтепровод Восток-Запад, нефтепровод через Объединенные Арабские Эмираты, порт Фуджейра, это все трубы для сырой нефти, но не для нефтепродуктов. Поэтому на фоне того, что там нет уже дизеля выхода, так еще и из России экспорт обнулился. Понятно, что цена растет. Будет ли слушать кто-то Трампа? Украина меньше внимания на них обращает, сейчас больше скорее на европейцев. Мы можем сравнить с историей, когда Соединенные Штаты пытались там указать Украине, что нельзя бить по Каспийскому трубопроводному консорциуму, потому что от этого страдают интересы американских компаний. Украина все равно продолжила это делать. План ударов по российским НПЗ с Украиной скорее реализует Европа. Это и она скорее его разработала. Они вместе вот его пытаются реализовать. Соединенные Штаты изначально здесь не участвовали. Я думаю, что Украина не будет слушать американцев.
2: Игорь Юшков, ведущий эксперт финансового университета и Фонда национальной энергобезопасности. 30 июля Россия ввела новый временный запрет на экспорт бензина, дизеля и других видов топлива до 31 января 2027 года.
5: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Один из самых популярных ныне американских интернет-деятелей Дхарман успел в своей доонлайновой жизни поработать и риэлтором, и продавцом машин, и ипотечным менеджером. И все без успеха. В 2018 году начал снимать короткие ролики для соцсетей и видеохостингов. Сначала просто мотивационные, потом в жанре моралите, о порядочности и честности в отношениях, о добре и зле, о ситуациях, в которых люди сталкиваются с нравственным выбором. В финале каждого ролика обязательный поучительный вывод. Именно этот формат и нашел отклик у публики. Сегодня у Мана более 130 миллионов подписчиков в соцсетях и на разных видеоплатформах, а годовой доход превышает 55 миллионов долларов. Он зарабатывает на рекламе, продаже мерча и на линейке косметических товаров под собственным именем. Блогеры на Business FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
1: У микрофона Сардар Углекулиев. Россия развивает новые экспортные направления. Так, например, уже начались поставки легковых автомобилей в Оман, сообщил в интервью РИА Новости статс-секретарь замглавы Минпромторга России Роман Чекушев. Он добавил, что российские компании начали активно осваивать рынки африканских стран, такие как Нигер, Того, например, в части поставок минеральных удобрений. Это позволяет России диверсифицировать поставки и развиваться за пределами классических направлений экспорта. Россия в первом полугодии многократно нарастила экспорт минеральной воды в Киргизию. Объемы поставок увеличились в 6,6 раза, 657 тысяч литров стоимостью в 282 200 долларов до 4 миллионов 300 тысяч литров на 9 миллионов 581 тысячу долларов. Таким образом, Россия обогнала Казахстан и стала главным поставщиком этой продукции в страну. Россия теперь обеспечивает почти 60% от всех ввозимых в Киргизию 7 миллионов 300 тысяч литров чистой минеральной воды. Си Цзиньпинь анонсировал форум по торговле и услугам БРИКС в 2027 году в Китае. Китай предлагает создать партнерство в рамках БРИКС по развитию специальных экономических зон, запустить интерактивный портал, скоординировать политику и создать новый центр открытого развития, отметил глава Китая. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обсудил с премьер-министром Индии Нарендрой Моди перспективы развития сотрудничества двух стран, а также с Евразийским экономическим союзом, сообщила пресс-служба главы государства. Касым-Жомарт Токаев заявил, что Казахстан в качестве председателя ЕАЭС приветствует переговорный процесс по созданию зоны свободной торговли между ЕАЭС и Индией и готов содействовать его продвижению, говорится в сообщении. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Вы слушаете Business FM. Налетели, как воробьиная стайка, в Вологде подростки совершили массовый налет на супермаркет, украв шоколадки и йогурты. Причем их было более 30 человек разного возраста, от 9 до 16 лет. Как такое могло произойти? Об этом Наталья Шашина.
16: Кадры того, как это происходило, есть в соцсетях. Видно, как в двери Вологодского магнита заходит толпа детей. Они идут гурьбой, как будто бы небольшая экскурсия. Был 31 подросток, почти целый класс. У некоторых лица закрыты медицинскими масками. Буквально через секунду в суматохе подростки выбегают обратно, видимо, похватав, что первое попалось под руку. Дети забрали шоколадки, йогурты и фрукты. Попытались скрыться, но их задержала полиция. Задержанным от 9 до 16 лет. Всех доставили в отдел и опросили в присутствии родителей. Выяснилось, что среди них был и несовершеннолетний администратор группы в соцсети, где было объявление про сбор подростков. Сами ребята говорят, планировали просто группой погулять по городу, а идея украсть продукты появилась спонтанно. Случай для Вологды крайне удивительный, говорит главный редактор «Аргументов и фактов» в Вологодской области Наталья Молчанова.
6: Они просто собрались и забежали в магазин «Магнит», схватили там все, что могли схватить вкусного, и выбежали на улицу. То есть детей этих часть задержали. Есть видеозаписи. Вот я, например, видела видеозапись, как эти детишки сперва забегают в этот магазин, потом из него, как воробьи выбегают. Стоят тут же регистраторы, все это на машины снято. В итоге-то больше, наверное, будет по этой истории детей. Удивительно в этой истории, что они говорят, что мы сперва не собирались, а так вот получилось. А собрались они на какую-то вот такую прогулку детскую. Их сподвиг какой-то ребенок 12 лет, то есть это вот официальная версия, что ребенок 12 лет их собрал вот в эту стайку воробьиную, которая вот такой вот устроила флешмоб, не знаю, как это назвать, но это такой удивительный достаточно случай.
16: Психологи говорят, воровать не от голода, а ради проверки, на что я способен, поведение нередкое для подростков. Возможно, их ввели в заблуждение, сказали, что им ничего не будет, или что это не кража, потому что товары дешевые. Но проблема еще и в том, что родители перестали объяснять детям, что хорошо и что плохо, потому что и сами оказались в растерянности, что считать тем или другим, комментирует психолог-консультант, специалист по детской психологии Катерина Демина.
7: Поэтому на месте родителей я бы провела именно разъяснительную работу про то, что не забывай, что тебя могут спровоцировать на преступление, за которое мы будем расплачиваться всю оставшуюся жизнь, а ты даже не поймешь, что это случилось. Рассказать, что бывает с детьми, которые совершают преступления. Потому что нынешние дети как будто об этом ничего не знают.
8: То есть это про баловство, про вседозволенность?
7: Вообще нет. Это про то, что родители сейчас настолько растеряны и сами не понимают вообще, на каком мы свете, мы правда не знаем, за что теперь тебя могут схватить, а за что, наоборот, похвалить. То есть родители сейчас в шоке, в растерянности, и поэтому они перестали детям объяснять, что хорошо, что плохо. Границы опасности стали сильно размыты. С одной стороны, благодаря все-таки соцсетям, где все время рилсики с челленджами. Дети не понимают, во-первых, что это постановка, во-вторых, они не понимают, что это монтаж. Сейчас еще с возможностью нейросети это еще может быть просто нарисовано, и пытаются повторить то, что, как им кажется, круто. Это было всегда, дети всегда обезьяничают, но если раньше была только реальность, то сейчас добавилась вот эта фантазийная реальность, достроенная так называемая.
16: Чем закончится эта история для подростков, пока неизвестно. Глава местного МВД взял инцидент под свой контроль. В соцсетях же развернулась война мнений. Одни требуют, цитирую, «пресечь малолетнюю преступность», другие призывают «понять и простить». Наталья Шашина, Алексей Шевцов, Бизнес-ФМ.
2: ИИ-агенты и нейросети для решения бытовых задач. Как они помогают пользователям в повседневных домашних делах? В мире искусственного интеллекта все чаще доверяют списки покупок и в супермаркетах, составление маршрутов путешествия, подсчетов калорий и даже воспитание детей. Например, Клод помогает выбрать бытовую технику для дома, составить расписание или подобрать досуг. А ChatGPT, опираясь на ваши списки продуктов, формирует заказ на всю семью и оформляет доставку. ИИ помогает с приготовлением еды, просчитывает риски для здоровья пользователя, диету. По данным Business Insider, вовсю обсуждается новый гаджет ИИ-кулон Оми с функцией родительского контроля. Он может, например, распознать настроение ребенка и дать родителю совет психолога. Но можно ли таким пользоваться? Мы спросили у наших самых продвинутых в использовании нейросетей спикеров, как они используют возможности ИИ-агентов в быту. Ответы мы получили неожиданные.
10: Генеральный директор компании «АЯ-эксперт», профессор Международного научно-исследовательского института проблем управления Роман Душкин.
9: У меня двое детей. Один в школу, например, не ходит. Он сам тут взял агента, сделал. Ну, он в онлайн-школе учится. Английский язык не хочет делать. Сделал агента, который за него его же голосом вербализирует какие-то упражнения. И одни пятерки начал получать. А потом, значит, учительница. Потом я начал разбираться, когда она заметила, поставила двойку и не приняла работу. А я начал разбираться, почему раньше принимала. А потому что раньше тоже у них в школе агент слушал то, что дети им присылают. А потом училка решила послушать. И, короче, она говорит, блин, написала там развернутый комментарий. Суть его в том, что не может ребенок так ровно, без всякого вот этого четко и с английским произношением вербализировать упражнения. Ну, если хобби можно использовать в качестве обозначения бытовой жизни, то я использую так. Вот у меня там хобби новое появилось, рисование. В юношестве, наверное, лет 20 мне было, я рисовал маслом на холсте. И вот я дожил, значит, до 46 лет. Вот я гуашью решил попробовать. И, значит, чтобы не хвататься за все, начал изучать вообще, какие техники бывают, что это за краска, как ей пользоваться. И настроил себе агента, который, значит, стал моим тренером по рисованию, по живописи. Ну и научился. Вот мне уже две картины заказали.
10: SEO-студия искусственного интеллекта Фокина AI. Дарья Фокина.
11: В быту я использую ИИ каждый день. Бизнес FM застал меня в момент, когда я в Макдональдсе выбираю, какой съесть бургер, отправляю фотографию меню и спрашиваю у чата GPT, что мне выбрать сегодня по калориям, чтобы добрать белок и снизить количество жиров. Вот прямо в эту секунду. Помимо этого, весь выбор косметики, шампуней, продуктов я сейчас делаю вместе с ИИ, потому что у меня есть определенные цели по усилению своего здоровья. Прямо сейчас нахожусь в поездке, которая была полностью спланирована Клодом. Маршрут, где остановиться, что посмотреть, где перекусить. Еще один бытовой пример.
10: Генеральный директор компании Neval AI Алексей Хохунов.
12: Я лично очень много использую ИИ и агентов в родительстве. У меня 6 месяцев назад родилась дочь первая. И я готовился к беременности вместе с GPT, к родам. Все воспитание какое-то, первый вообще весь разбор я делал вместе с GPT. Огромный объем помощи получил от нее. Во-первых, ведение здоровья жены. Мы очень много консультировались, смотрели. У нас там были некоторые риски. Мы использовали GPT как второе мнение. Контролировали анализы. Смотрели и разбирали куски с УЗИ вместе с GPT, делали расшифровку ДНК. Потом в процессе вообще подготовки к родам миллион я там узнавал про то, как, что на каких стадиях должно твориться. В общем, миллион неудобных вопросов про женские роды. Я обсуждал GPT и вместе с ней вырабатывал сценарий развития. У меня была, на самом деле, по итогу такая огромная блок-схема, которую мы оставили с GPT, что куда может пойти, так, не так, что в этом сценарии делать, кому звонить. Мы там все фазы вот родов превратили в такую в огромную блок-схему. Мне это персонально очень-очень сильно помогло. Потом уже после родов, там есть миллион вопросов, мне кажется, которые обычно задают, может быть, педиатрам, родителям. Ребенок вот столько спит, это окей, как нормализовать ее расписание, как ее класть, что делать, что не делать, там одевать, не одевать. В общем, миллион вопросов.
2: Через 6-12 месяцев ИИ сможет захватить весь интернет и нанести ущерб в сотни миллиардов долларов, заявил Дарио Амадеи, глава компании Anthropic, которая разрабатывает языковую модель Claude. Глава Anthropic также отметил, что с лет этого года развитие ИИ значительно ускорилось. И если эту динамику не держать в узде, она может опередить способность человека понимать и контролировать эти системы. С предложением Амадеи замедлить темпы развития передовых ИИ-моделей согласился Илон Маск.
5: Дело вкуса с Катей Калиной.
13: Новый сет «Игра» в Twins Garden. Для тех, кто любит не только побаловать свой желудок и эго, но и пощекотать мозг. Внимание, вопрос. Почему одна сторона тунца на рыбных рынках в Японии стоит на 20% дороже, чем другая? Пока вы думаете, можно попробовать черноморского саргана, завернутого как сосиска в тесто, или грибницу жареных вешенок на шпажках, по факту оказавшихся котлетой из северной щуки. Динамичный ужин только для 8 человек за столом. 30 тысяч рублей на одного стоит возможность приобрести этот опыт. Самым сообразительным фишке, на которой в финале можно сыграть ва-банк. Что на кону, не скажу. Моя компания за обедом. Люди в гастрономической и винной культуре прокачанные, но и они, надо сказать, иногда подвисали. Вопросы профессионального уровня «что, где, когда» и новые блюда Виталия Савельева, бренд-шефа «Твинсгаден», вызывающие реакцию от удивления и растерянности до полного восторга. Не хочется лишать вас удовольствия и рассказывать обо всем, что вас ждет, но только через 2-3 часа игры вы и сами захотите срочно в нее кого-нибудь вовлечь. Как минимум подарить билет на ужин тому, кому должны. Винный пэринг к игре есть тоже. Более того, в викторине сета немало вопросов, касающихся и вина. Учитывая серьезность винной коллекции «Твинсгаден», я бы не стала лишать себя возможности выпить чего-нибудь редкого в России и мире уже заканчивающегося. Стартует новый сет в «Твинсгаден» 23 сентября, и у вас есть шанс поиграть за ужином или поужинать во время игры одним из первых. С вами была Катя Калина.
5: Дело вкуса. На Business FM. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Наизусть. Оскар Уайлд. Если в этой жизни что-то и стоит делать, так только то, что принято считать невозможным. Наизусть. На Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
14: У микрофона Сердар Авликулиев. Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что в ходе закрытого заседания саммита БРИКС в Индии только глава МИД Бразилии Мауро Вьейра упоминал в своем выступлении Украину. Остальные лидеры это просто обошли, сказал Ушаков Первому каналу. Помощник президента России отметил, что это говорит о понимании позиции России со стороны стран БРИКС. И в итоговой декларации саммита в Нью-Дели не содержится упоминание Украины и украинского конфликта. Госмониторинг цен в России с января 2027 года может быть распространен на 24 вида продовольствия. Это предусмотрено проектом постановления правительства, подготовленным Минпромторгом. Документ размещен на официальном сайте проектов нормативных правовых актов. Кроме того, проект постановления определяет перечень федеральных органов власти, которые будут иметь право на получение от ФНС данных о производителях, поставщиках и продавцах продовольственных товаров из этого перечня, а также о поставщиках услуг, учитываемых Росстатом при ежемесячном расчете индекса потребительских цен. Иранско-оманская инициатива по маршруту движения судов через Ормузский пролив не означает его автоматическое открытие для навигации, предупредил в воскресенье глава иранского МИДа Аббас Аракчи. Министр напомнил, что в понедельник Иран проинформирует арабские страны Персидского залива о том, в чем будут заключаться договоренности Тегерана и Маската. Каждый народ имеет право самостоятельно выбирать свой путь развития, а также должен иметь равный доступ к лекарствам, продуктам, энергии и новейшим технологиям. Об этом заявил президент России Владимир Путин в видеообращении на церемонии открытия Международного фестиваля молодежи в Екатеринбурге. Новости на Business FM. Каждые 15 минут. Держитесь курса.
5: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Вы слушаете «Бизнес FM». У микрофона Александр Зайцев. Здравствуйте. США не поддержали важнейшего союзника в Персидском заливе, а именно Саудовскую Аравию, в противостоянии с хуситами. Что происходит и как это отразится на ситуации в регионе и отношениях стран? Комментарий Георгия Бофта. Начальник московского вокзала в Санкт-Петербурге вместе с подчиненными угодил под стражу за обвинение в краже денег из рюкзака забывчивого пассажира. Что известно об этом громком деле? Лидеры индустрии искусственного интеллекта предлагают притормозить, избавить темпы разработки. По мнению некоторых из них, через 6-12 месяцев искусственный интеллект сможет захватить весь интернет и нанести ущерб в сотни миллиардов долларов. Может ли искусственный интеллект выйти из-под контроля? Эти и другие темы на Business FM. Сами. США не поддержали важнейшего союзника в Персидском заливе. Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман дважды в последние дни звонил Дональду Трампу. Первый раз проинформировать о продвижении йеменских хуситов к порту Моха на берегу Баб-эль-Мандебского пролива. Второй раз с просьбой нанести удары по хуситской группировке Ансар-Алла. Трамп отказал, сообщило издание Axios со ссылкой на двух американских чиновников. Белый дом и посольство королевства от комментариев уклонились. Якобы максимум, что получил Эр-Рияд, это разведданные по хуситам. Правда, в регионе срочно отправился командующий Центрального командования США адмирал Брэд Купер. Что там происходит? Комментарий политолога Георгия Бовта. Телеграм-канал «Бовт знает».
15: После того, как 11 сентября хуситы заняли остров Пирин, скалу в центре Баб-эль-Мандеб, разделяющую пролив на два судоходных маршрута, они взяли фарватер полностью под свой контроль. Ширина пролива в самом узком месте 29 километров. Эр-Рияд тут же потерял и второй экспортный маршрут, после того, как дроны, запущенные из Ирака, ударили по насосным станциям трансаравийского нефтепровода «Восток-Запад». Правительственные силы Ирака к этому отношения не имели. Этот нефтепровод мощностью до 7 миллионов баррелей в сутки как раз и строился с саудитами на случай закрытия Ормузского пролива. Теперь у крупнейшего мирового экспортера нефти перекрыты оба маршрута – восточный – Тегераном, западный – его йеменским союзником. Официально Вашингтон отказал Эр-Рияду в военных ударах по хуситам, потому что для США приоритет сейчас Иран, а второй фронт явно лишний. Есть и неформальное объяснение. Оно состоит в том, что военный конфликт саудитов с хуситами возобновился в июле после того, как саудовцы не дали сесть в столице Йемена Сане иранскому самолету с высокопоставленными хуситами, возвращавшимися с похорон Али Хаменеи, обстреляв аэропорт. После чего хуситы начали бить по саудовским танкерам, а в конце июля объявили морскую блокаду королевства.

0: С 7 августа нынешнего года в Мекке Саудовская Аравия, Пакистан и Турция подписали соглашение о совместной обороне, распространив на Анкару Саудовско-Пакистанский пакт от 17 сентября 2025 года, где как раз прямо сказано: нападение на одного равнозначно нападению на всех. Однако в день, когда хуситы били по саудовским городам и энергообъектам, МИД Пакистана сообщил, что военный ответ сейчас не обсуждается. Говорят, Саудовская Аравия была приведена в повышенную боеготовность за 3 недели до наступления хуситов. Однако ВВС это не коснулось. В результате совместные силы Йемена, западного побережья, сведенные в начале нынешнего года под саудовским надзором, разбежались за неделю, не сумев оказать сопротивление хуситам. Если раньше они лишь обстреливали Баб-эль-Мандебский пролив ракетами и дронами, то теперь фактически получили возможность запустить режим таможни. Хотим – пропускаем, хотим – нет. Причем избирательный режим допуска может меняться в одностороннем порядке и без предупреждения. Это прямо противоречит Конвенции ООН по морскому праву. По оценке Международного энергетического агентства, через Баб-эль-Мандеб сейчас идет около 8 миллионов баррелей в сутки нефти. Больше, чем до конфликта. Именно потому, что Ормуз перекрыт. На пролив завязано порядка 12% мировой морской торговли. Однако число проходов судов падает. Через Суэцкий канал во втором квартале уже прошло в 2 раза меньше судов, чем до войны, а контейнерные перевозки упали на 4/5. С учетом отрезания саудовского нефтеэкспорта, цена на нефть может пойти еще вверх, после чего, по прогнозам того же МЭА, мировой спрос упадет на 2,5 миллиона баррелей в сутки, что станет сильнейшим падением со времен пандемии. По слухам, саудовцы закулисно пытаются договориться с хуситами, и если Эр-Рияд пойдет на уступки, признав ситуацию на земле, то именно Тегеран, стоящий за хуситами, получит контроль сразу за 2 важнейшими проливами региона. Вряд ли это было целью Вашингтона.
1: Это был комментарий политолога Георгия Бовта, телеграм-канал «Бовт знает». Чемодан, вокзал, арест. Начальник московского вокзала в Санкт-Петербурге Артур Журавлев с подчиненными угодил под стражу за обвинение в краже денег из рюкзака забывчивого пассажира. Что известно об этом громком деле?
2: Подробности.
3: По версии следствия, сотрудники вокзала вступили в сговор, чтобы присваивать вещи пассажиров, сданные в камерах хранения как забытые и невостребованные предметы. Так, кладовщик камеры хранения Любовь Кулькова 25 августа получила от сотрудников транспортной безопасности рюкзак, оставленный пассажиром на досмотре. Внутри были почти 800 тысяч рублей, часть из них в валюте. Это доллары, евро, юани, лиры, шекели, тенге, динары, иены и белорусские рубли. Зная, что владелец ищет пропажу, Кулькова составила акт, не указав находившиеся внутри ценности. Затем она вынесла из камеры хранения деньги, спрятав их под одежду, и передала их замначальника московского вокзала Ольге Сидор, а та своему шефу Журавлеву. Начальник вокзала хранил чужую наличность в сейфе своего кабинета, переложив в другую упаковку. Рюкзак пассажиру вернули пустым и умолчали об отсутствии денег. 26 сентября всю сумму в сейфе у Журавлева нашли правоохранители.
1: Горожане активно обсуждают громкий арест заметной в городе фигуры начальника московского вокзала, рассказывает корреспондент Фонтанка.ру Анастасия Голубева.
4: По данным следствия, все трое обвиняются в краже в крупном размере. Сейчас они отправлены под стражу на 2 месяца до 10 ноября. Следствие полагает, что Журавлев, Сидор и Кулькова вступили в сговор, направлены на систематическое незаконное присвоение чужого имущества пассажиров, сданного в камеру хранения забытых и невостребованных вещей. 26 августа деньги изъяли из сейфа, и вот 11 сентября Журавлев, Сидор и Кулькова были задержаны, им предъявили обвинение.
5: Что об этой пассажирке забывчивой известно?
4: Ничего не известно, только то, что этот пассажир забыл рюкзак на пункте досмотра. И потом знакомый этого пассажира вернулся за рюкзаком, за его вещами. Ему отдали только сам рюкзак без содержимого и не сообщили, что там были деньги или что-то еще. У нас, как журналистов, уже мало что впечатляет, тем более, что в данном случае такая статья, 158-я, крупная кража, это не то, что повергает в шок журналистов, но, судя по количеству просмотров, людям достаточно интересно про это читать. Громкий арест интересует аудиторию.
5: Не было репутации у московского вокзала, где в камерах хранения подчас пропадают, исчезают вещи?
4: Судя по тому, что мы читали в отзывах на 2GIS, на Яндекс.Картах, некоторые пишут, пассажиры, что долго ждали вещей своих, которые пропали и которые в итоге оказались в камере хранения. Другие пишут, что очень быстро, наоборот, предоставили. То есть, мне кажется, тут дело случая. Никакой тенденции в плохую или в хорошую сторону, судя по отзывам на Яндекс.Карте и на 2GIS, не наблюдается.

0: Корреспондент Фонтанка.ру Анастасия Голубева. Наказание по статье 158 Уголовного кодекса с отягощающим обстоятельством в виде предварительного сговора может караться заключением на срок до 6 лет. Может ли искусственный интеллект выйти из-под контроля? Лидеры индустрии предлагают притормозить и избавить темпы разработки. Через 6-12 месяцев ИИ сможет захватить весь интернет и нанести ущерб в сотни миллиардов долларов. Об этом заявил Дарио Амодей, глава компании Anthropic, которая разрабатывает языковую модель Claude. Его беспокойство также связано с недавним инцидентом, когда агенты OpenAI вышли из-под контроля и взломали платформу Hugging Face. Тогда модели атаковали цели без команды. Амодей призвал индустрию замедлить совершенствование мощных моделей ИИ. Его позицию поддержал глава XAI Илон Маск и гендиректор OpenAI Сэм Альтман. Но президент группы компаний InfoWatch Наталья Касперская считает, что главная опасность не в восстании машин, а военное применение ИИ. Все алармистские заявления она считает политическим инструментом.
1: Что там они публично заявляют, мне кажется, это довольно неважно. Главное, что действительно модель развивается очень быстро, и агенты сейчас вышли на новый уровень искусственный интеллект, новый уровень автоматизации, в том смысле, что агенты уже не очень нуждаются в людях, они между собой общаться могут и сами себе могут задавать задания. Зацикленность такая происходит. Это не то, что искусственный интеллект будет работать мимо людей. Нет, понятно, что все равно человек должен задать начальный старт. Но мне кажется, что опаснее всего развитие искусственного интеллекта в военную сторону и применение агентов или неважно чего для взлома, остановка инфраструктуры. И я думаю, что штаты здесь не остановятся. Я не думаю, что бы там ни заявлял глава Anthropic, понятно, что если они получают успехи в этом смысле, Соединенные Штаты будут и дальше туда двигаться. Единственное, чего они могут сделать, это закрыть просто все имеющиеся доработки и перестать давать доступ внешним странам или коммерческим компаниям.
2: Мы не можем рассматривать ведущие искусственный интеллект, политически разделяя с курсом правительства США, с курсом правительства Китая.
1: Можем ли мы рассматривать создание ядерного оружия без отрыва от политики? Я как-то не знаю, но можем, наверное, гипотетически что-то такое порассуждать. Но это бессмысленно. Это оружие. Есть возможность создать супероружие. И что, вы думаете, они не будут это делать? Ну, смешно. А все вот эти алармистские крики, это для того, чтобы не дать доступ к новым моделям китайцам, например.
2: Искусственный интеллект вне воли правительства США, американский, может натворить дело или даже приблизить человечество к апокалипсису в ближайший год?
1: Нет, не думаю. Я думаю, что Соединенные Штаты сами справятся. Компании, которые работают в Соединенных Штатах, очень жестко подчинены правительству, и искусственный интеллект у них приравнен к боевой технологии сейчас. Поэтому какое-то самостоятельное развитие, но мне представляется, что просто нет.
0: Президент группы компании InfoWatch Наталья Касперская. Не стоит впадать ни в техноэйфорию, ни в технопанику, уверена медиа-менеджер, основатель коммуникационного диджитал-агентства BQ Group, автор телеграм-канала «Бескромный» Дмитрий Бескромный.
3: Заявление Дарио Амодей звучит почти как синопсис сериала. Через 6-12 месяцев ROI и агентов может захватить интернет и якобы нанести ущерб на сотни миллиардов долларов. Мне кажется, важно услышать тональность. Это не прогноз с календарной датой, а все-таки больше сценарий риска, который глава одной из крупнейших ИИ-компаний считает возможным при отсутствии защитных мер. И оснований отмахнуться у нас как бы нет. В июле, во время внутренней кибербезопасностной оценки OpenAI, примерно 1200 агентов, которым полагалось работать изолированно, нашли несанкционированный способ пообщаться и объединиться. Они обменивались огромным количеством файлов, а затем участвовали в атаке на инфраструктуру Hugging Face. Они тогда использовали дыры в тестовой инфраструктуре, получили доступ в интернет и координировали свои действия без человека. Но это не история про то, что машина хотела захватить мир. Это скорее похоже на историю о том, как очень мощную систему поставили на криво спроектированную цель, дали недостаточно надежную песочницу, и она начала избыточно усердно оптимизировать задачу, в том числе там, где ей этого просто не поручали. И да, для индустрии это действительно тревожный сигнал. Для общества это повод требовать инженерной безопасности, независимой проверки и не выключать интернет от страха. При этом к риторике самого бигтеха стоит относиться трезво. Этим ребятам объективно очень выгодно быть одновременно продавцами технологии и главными рассказчиками объема опасности. Потому что страх создает спрос на дорогую и якобы безопасную инфраструктуру. На лицензии, на специальные разрешения, регулирование и вот это вот все.
0: Медиа-менеджер Дмитрий Бескронный. Пока лидеры индустрии искусственного интеллекта не представили конкретных планов по снижению скорости разработки, OpenAI и Anthropic не назвали какие-то сроки, конкретные модели, которых могут коснуться ограничения, или же показатели, по которым можно определить замедление. А спикер палат представителей Майк Джонсон в эфире CNN заявил, что США проиграют гонку Китаю, если пойдут на замедление развития ИИ.
4: Компании и корпорации.
5: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
4: Отчеты и планы.
5: В ГК «Элемент» прокомментировали сокращение персонала в подконтрольной АО «Нанотроника», назвав их оптимизацией, которая носит исключительно точечный характер в соответствии с реальными задачами. Причина в том, что аналитика, системное администрирование, стратегические проекты и управление персоналом не покрываются текущей проектной нагрузкой предприятия. Ранее «Коммерсант» писал, что пятой части сотрудников «Нанотроники», которая занимается электронным машиностроением, предложили уволиться по собственному желанию или по соглашению сторон. Британский банк Revolut подтвердил утечку данных клиентов мошенникам по поддельному запросу от имени госструктуры. Revolut пояснил, что неавторизованная третья сторона использовала подлинный адрес электронной почты в домене госучреждения для отправки мошеннических запросов о предоставлении информации. В компании отметили, что утечка коснулась ограниченного числа клиентов, не уточнив, впрочем, их количество. Немецкий производитель автокомпонентов Prince & Co. Stahlroe объявил о банкротстве после 130 лет работы. Об этом сообщила газета Bild. 9 сентября участковый суд Эссена запустил процедуру банкротства старейшего сталелитейного семейного бизнеса. История фирмы, как указывает Bild, тесно связана с переживающей кризис автопромышленностью. Компания производила комплектующие, в частности, для автомобильных сидений, креплений приборных панелей и подушек безопасности, а также для гидравлических упоров багажников. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
0: Вы слушаете Бизнес ФМ. Шотландия, Уэльс и Ольстер потребуют референдумов о независимости, пишет Сэнди Телеграф. Лидеры стран подпишут совместную декларацию с требованием к Лондону предоставить им право провести референдумы о выходе из состава Великобритании. А газета называет беспрецедентной встречу, запланированную на 14 сентября в Кардиффе, и замечает, что эта сделка задумана развалить Соединенное Королевство. Меморандум будет включать вопросы экономики, энергетики, отношений с Европой и права на самоопределение. А в нем также будет отмечено, что все ныне административные политические части Великобритании должны стать частью ЕС. Все это не более чем политический пиар для лидеров трех проблемных британских регионов. Это собрание ни к чему не приведет, считает руководитель Центра британских исследований Института Европы РАН Елена Ананьева.
6: Что первые лица этих регионов требуют от центрального правительства разрешить им проводить референдумы, это скорее вот некий пиар. Возможно ли это на самом деле? Проблема заключается для них в том, что разрешение на референдум должно дать центральное правительство, во-первых, и во-вторых, парламент. С этим очень большие проблемы. Вот Шотландия даже, самый крупный регион, она этого не добилась. Это нужно менять законодательство. А парламент согласится менять законодательство? И как менять это законодательство?
2: Почему именно сейчас назрел вопрос одновременно у разных частей Великобритании об этой самой декларации?
6: Это перманентный политический кризис. 7 премьер-министров за 10 лет. Ситуация лучше не становится. И все эти премьер-министры уходят в отставку либо потому, что их политика провалилась, либо, как Джонсон, они себя дискредитировали, как собственный Листрас своей финансовой политикой просто абсолютно провальной. Хватило только на 44 дня. Поэтому вот при такой ситуации, да, они требуют референдумов. Но Северная Ирландия, там речь идет о том, чтобы присоединиться к Республике Ирландия. Не идет речь о том, чтобы стать независимым государством. А вот Уэльс становится независимым, Шотландия становится независимым. Вот Шотландия самая крупная, 5 миллионов человек. И что они дальше делают? Вступить в ЕС? 5-миллионная Шотландия в ЕС, она будет иметь голос? Не будет. Бельгия и Испания проголосуют за то, чтобы принять Шотландию в ЕС? Когда у них есть свои сепаратистские регионы? Наверное, нет.
0: Елена Ананьева, руководитель Центра британских исследований Института Европы РАН. Документ, как утверждает Телеграф, призван оказать давление на правительство. Премьер-министра Великобритании ранее Энди Берн заявлял о возможности проведения референдума о независимости Шотландии, если жители поддержат это предложение. Речь также шла о возможном саммите с Шотландией, Уэльсом и Северной Ирландией. В результате региональных выборов в мае во главе всех трех автономных регионов Великобритании стали партии, выступающие за независимость. Решение Центробанка сохранить ключевую ставку, растущая нефть и геополитика. Эти факторы будут влиять на рынки в ближайшие недели. Что будет с российскими акциями, нефтью и рублем, рассказывает инвестиционный стратег УК «Рекапитал» Сергей Суверов.
7: Тот факт, что регулятор, даже не рассматривая вариант снижения ставки, дал умеренно жесткий сигнал, означает, что нет окончательной ясности, что Центральный банк вообще продолжит снижать ключевую ставку в этом году. Это может оказать негативное влияние на открытие биржевых торгов в понедельник. Но, с другой стороны, у фондового рынка России есть определенные позитивные драйверы. Это, прежде всего, высокие цены на нефть, которые по Бренту поднялись выше $100 за баррель. Но также возможные переговоры трехсторонние России, Украины, США по урегулированию российско-украинского конфликта. Поэтому определенные драйверы есть, но все-таки, скорее всего, фондовый рынок будет торговаться в лучшем случае нейтрально на предстоящей неделе. Что касается курса рубля, то рубль, наоборот, получил поддержку от решения Центрального банка сохранить ключевую ставку, поэтому вкупе с дорогой нефтью есть определенные предпосылки для продолжения умеренного укрепления рубля. Цены на нефть будут торговаться выше $100 за баррель на эскалации Ближнего Востока конфликта. Иран угрожает ударить по нефтяной инфраструктуре стран Ближнего Востока, и Ормузский пролив остается в значительной степени перекрытым. Ближневосточный конфликт имеет тенденцию к удлинению.
0: Инвестиционный стратег УК «Рекапитал» Сергей Суверов. Официальные курсы Центробанка на понедельник: доллар 84 рубля 26 копеек, евро 97.87, китайский юань 12 рублей 55 копеек. Футболисты Краснодара сыграли на своем поле в ничью с Акроном в матче 8-го тура РПЛ. В первом тайме гостей вывел вперед Константин Мардишвили, а под занавес матча Хуан Баселя сравнял счет 1-1. Краснодар не смог победить во второй игре подряд, но продолжает лидировать с 20 очками. А в Москве «Спартак» на своем поле разгромил Ростов 3-0. Тему продолжит спортивный обозреватель «Бизнес-ФМ».
4: Футбол с Григорием Гуреевым.
8: Московский «Спартак» реабилитировался перед болельщиками за поражение в прошлом туре от «Динамо». Не без труда, казалось бы, но красно-белые крупно победили Ростов. Во всех голах поучаствовал Пабло Салари. Сначала после его ввода из-за боковой Даниил Денисов навесил на Жетсона, и тот открыл счет. Затем сам Салари реализовал пенальти за нарушение на Наиле Умярове. Судьи долго изучали этот момент. Потом Салари поле покинул, но даже тут оказался причастен к взятию ворот. Заменивший его Никита Массалыга забил третий. Под конец игры Ростов остался в меньшинстве. Константин Кучаев свалил на Мирленде Даку и получил вторую желтую карточку. «Спартак» набирает 16 очков, столько же у «Динамо» и «ЦСКА». Команды делят второе, третье и четвертое места. Бело-голубые впечатляют. 4 победы подряд в РПЛ. Зам главного редактора издания «Спорт-24» Михаил Типков отметил, что на игру команды стало приятно смотреть.
9: Если по первым турам бело-голубых скорее относили к середнякам и вообще сомневались в их потенциале, то сейчас «Динамо» в полном порядке, и место, которое оно занимает в топ-3, вполне по делу. Посмотрим, что там дальше у Шварца заготовлено, но пока «Динамо» производит очень хорошее впечатление. После «Краснодара», пожалуй, это лучшая команда по игре вот последние 3-4 тура точно.
8: Грозненский «Ахмат» в драматичном кавказском дерби обыграл махачкалинское «Динамо» 3-2. Дагестанская команда дважды вела по ходу этой встречи, но в итоге ее подвела реализация, а главный тренер Вадим Евсеев в эфире «Матч ТВ» не скрывал своего разочарования.
10: Мы не реализовали моменты, которые у нас были, особенно при счете 2-2. Потом могли сравнять, если нам забивают с 25 метров, а мы с 8 метров в ворота не можем попасть. В ворота попади, ну и хотя бы в ничью. Сколько надо еще нам забить, чтобы выиграть?
8: Накануне ЦСКА и Рубин не выявили победителя. Эта встреча началась жестко. Сначала за нарушение на Матвея Кисляке был назначен пенальти, который реализовал Иван Обляков. А затем за грубую игру был удален армеец Матеус Рейс. Уходя, он не сдержал эмоций и толкнул в спину арбитра Инала Танашева. Теперь ему грозит длительная дисквалификация. Артем Локалов, корреспондент «Российской газеты» и автор телеграм-канала «Футбольные темы», уверен, накажут строго.
11: Насколько я понимаю, там до 6 матчей можно получить по вот этой дисциплинарной статье. Я думаю, что наказание будет довольно суровым, несмотря на то, что там был, скажем так, пичок, наверное, в спину судьи, но так или иначе рукоприкладство в отношении арбитра будет караться очень строго. Бразилец, как мне кажется, не для того сюда приезжал, если говорить о целях ЦСКА. В общем-то, рассчитывали на то, что он будет показывать свой класс в игре. Серьезно подвел команду. Команда судей, конечно, во главе с Мажичем будет максимально жестко действовать в этом отношении. Потому что Танашев один из ведущих наших арбитров сейчас, молодых арбитров, которого назначают на топовые матчи, чтобы пресечь это в дальнейшем, чтобы другим неповадным было.
8: Во втором тайме Андерсон Аройо сравнял счет. ЦСКА выстоял и даже пытался атаковать, но в итоге ничья 1-1. Даже в меньшинстве армейцы в этом сезоне не проигрывают. Григорий Гуреев, Бизнес ФМ.
4: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес ФМ на портале bfm.ru. Органайзер миллиардера. Плотный рабочий график помогает справиться с текущими процессами, но мешает стратегическому развитию. Так считает Билл Гейтс. Раз в год основатель Microsoft на неделю уезжает в уединенный домик в американской глуши. 7 дней его мобильный телефон выключен, а он сам ни с кем не общается лично. Самовольное мини-затворничество нужно Гейтсу, чтобы взглянуть на свой бизнес со стороны. Всю неделю он посвящает чтению, за час проглатывая около 150 страниц текста. Книги о технологиях и глобальных проблемах помогают IT-предпринимателю понять, в каких направлениях развиваться компании. В 90-х, после очередной недели размышлений, Гейтс вернулся с осознанием того, что вскоре весь мир захлестнет интернет-революция, и ее масштабы впоследствии превзошли даже самые смелые прогнозы миллиардера. Органайзер миллиардера на Бизнес ФМ. Спорт и деньги с Кириллом Гомельским.
0: Все-таки народная мудрость – великая вещь. Поговорка «жадность приводит к бедности» в спорте тоже работает. Иронично, что речь о футбольном клубе из одного из самых богатых мест на планете – Монако, за который с 2018-го выступает Александр Головин. Моногаски провалили прошлый сезон чемпионата Франции, заняв только 7-е место, и будут играть не в Лиге чемпионов УЕФА, а в Лиге конференций, третьем по значимости европейском турнире. И если выход в ЛЧ гарантировал десятки миллионов евро, то сейчас они при победе в каждом матче смогут заработать меньше 20 миллионов. Дыру в бюджете клуба в 60 миллионов евро призовыми не залатать. Пока мы смотрели чемпионат мира, в дело вмешалась ненавистная всеми французскими клубами национальная дирекция по контролю менеджмента – футбольная счетная палата. Ее постановление – уменьшить зарплатную ведомость на 20%. Делать нечего, нужно продавать дорогостоящих игроков, и Монако начал переговоры по трансферам Ламина Камара в Челси за 55 миллионов евро и Флориана Балагана в Эвертон за 50 миллионов. Итого 105 миллионов, которые бы спасли команду. Сделка по Балагану закрылась первой, и моногаски уже потирали ладошки. Вопрос решился. Двух лидеров продавать не хотелось, поэтому они намеренно забывали пересылать документы по Камара в Челси вплоть до закрытия трансферного окна. Челси остался без замены для ушедшего Энцо Фернандеса, а Монако без 55 миллионов. Но вот незадача. Балаган не прошел медосмотр в Эвертоне, и трансфер не состоялся. Итоговый результат – 0 в копилку клуба. Теперь встает невозможный раньше вопрос – продажа Головина. Лучше бы без хитрости и обмана. Фэрплей нужен не только на поле, но и в руководстве.
4: Спорт и деньги на Бизнес ФМ. Бизнес ФМ Новости. Коротко.
5: В студии Виктория Фоменко. Здравствуйте. Слова Владимира Зеленского об ответе Украины на удары по энергетической инфраструктуре – это новое заявление в эскалационном стиле. На это указал пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков в комментарии тележурналисту Павлу Зарубину. Такое заявление ранее Зеленский сделал в интервью журналисту Фариду Закарии. Все страны БРИКС поддерживают развитие платежных систем для расчетов в национальных валютах, заявил президент ЮАР Сирил Рамафоса на пресс-конференции по итогам саммита объединения в Индии. По словам президента ЮАР, центральные банки стран объединения уже обсуждают этот вопрос. Президент ЮАР также рассказал, что во время визита в Индию купил книги, расплатившись картой в рупиях с последующим перерасчетом суммы в южноафриканские ранды. По его словам, платеж прошел без каких-либо затруднений. Депутат Госдумы, заместитель председателя комитета по бюджету и налогам Каплан Панеш предупредил о новой схеме мошенников. Аферисты обещают помощь в оформлении социальных контрактов. За услуги преступники просят 5000 рублей. Взамен предлагают бизнес под ключ, юридическую чистоту и помощь с одобрением государственных заказов. Как только жертва клюнула и привела деньги, преступники исчезают. Если же у человека возникают сомнения, то с ним работают по другой схеме, предлагая помощь в доработке проекта. Представитель Германии Александр Зверев победил американца Бена Шелтона в финале теннисного турнира «Большого шлема» US Open 2026 в Нью-Йорке. Результат 6-3, 7-6, 5-7, 6-2. В мировом рейтинге Зверев занимает второе место, Шелтон – девятое. Таким образом, 29-летний Зверев впервые в карьере стал победителем открытого чемпионата США. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
4: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: Вы слушаете «Бизнес ФМ». У микрофона Александр Зайцев. Здравствуйте. Минобороны сообщила о продолжении ударов по железнодорожной инфраструктуре в западных регионах Украины. А в Кремле меж тем заявили, что Россия рассчитывает провести новые трехсторонние переговоры в обозримой перспективе. Подробности через минуту. В редакцию «Бизнес ФМ» обратился предприниматель, который обнаружил конкурентов из Гонконга. Бизнес они ведут здесь, но юрлица китайские. И, как предполагает бизнесмен, таким образом они уходят от налогов. А кто может стоять за иностранными селлерами, работающими на маркетплейсах в России? Дональд Трамп призвал Зеленского прекратить удары по российским НПЗ. Он заявил, что эти атаки привели к дефициту дизеля в России и других странах. Средняя цена на дизельное топливо в США достигла рекорда. Услышат ли в Киеве этот призыв? Эти и другие темы на Business FM. Минобороны сообщила о продолжении ударов по железнодорожной инфраструктуре в западных регионах Украины. По данным ведомства, эти объекты используются для перевозки военных грузов из стран Европы. В Одесской области поражены 3 логистических центра, в том числе Новой почты и цеха по производству БПЛА, а также склад ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов. Кроме того, в порту Одессы поражен сухогруз, который использовался для снабжения ВСУ. А в Кремле заявили, что Россия рассчитывает провести новые трехсторонние переговоры в обозримой перспективе. Эксперты предполагают, возросшая интенсивность российских ударов может являться способом принуждения Украины к переговорам. Подробнее Наталья Шашина.
12: Интенсивность ударов высокая последние несколько недель. Российские военные бьют по логистической, железнодорожной, портовой и энергетической инфраструктуре, в том числе на западе Украины. Немецкая Der Spiegel утверждает, что бывший британский премьер Борис Джонсон и высокопоставленные европейские чиновники едва не попали под удар БПЛА у польско-украинской границы. Якобы их специальный поезд пришлось остановить и эвакуировать. В нем же возвращался из Киева и Гюнтер Заутер, советник канцлера Германии Мерца по внешней политике. Позже спикер украинской погранслужбы заявил, что удары были рядом с поездами. Целями были объекты инфраструктуры. В этом приграничном районе одни из важнейших транспортных маршрутов Украины на запад, комментирует политолог-международник, эксперт клуба «Валдай» Андрей Картунов.
13: Действительно, сейчас с российской стороны предпринимаются усилия по ограничению, желательно по полному прекращению поставок западных вооружений Украины, поэтому особое внимание уделяется граничным областям, в частности, украинско-румынской и украинско-польской границам, откуда идут основные поставки.
12: Все это вызвало резкую реакцию. Глава украинского МИДа Сибіга призвал усилить санкции. Глава польского МИДа Сікорський заявил, что НАТО должно проводить у Калининграда настолько агрессивное учение, чтобы российские власти не знали, чего ждать. В Кремле на это заявили, что примут меры, чтобы обеспечить безопасность региона. Как напомнил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, Россия не била по всему подряд до того, как Киев сам открыл ящик Пандоры. Как уверен военный эксперт, редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев, сейчас речь не только об ответе, но и о том, чтобы принудить Киев к переговорам на условиях Москвы.
14: Пока у ВСУ есть возможность сопротивляться, но военная помощь со стороны Соединенных Штатов практически прекращена. Военная помощь со стороны европейского сообщества, европейских стран НАТО, уменьшена, и там достаточно серьезные проблемы с увеличением бюджетов. Таким образом, выбивание тыловых структур должно привести к результатам, должно привести к изменениям. Когда это произойдет? Оптимистичный прогноз – это в ближайшие недели, но, наверное, более реалистичный прогноз – это несколько месяцев.
12: В выходные одна из самых интенсивных атак ВСУ пришлась на Энергодар, город-спутник Запорожской АЭС. Есть погибшие и раненые. По словам гендиректора Росатома Алексея Лихачева, удары были и в непосредственной близости к периметру площадки станции. О ситуации в городе бизнес-ФМ рассказали жители Энергодара Владимир и Сергей.
15: По прилетам, мы бы пожили бы здесь каждый день, что-нибудь спалят, машину какую-нибудь, ларечек. Она вообще никакой, знаете, военной точки зрения не имеет. Враг вообще безумие здесь устроил какое-то, кошмарит нас каждый день. Ну а насчет станции, мы вообще ко всему готовы, к любому развитию ситуации. Как бы там ни было, все будет в порядке.
16: Со связью у нас как попало сейчас. Кабель перебит основной, где получается, подъезжаю, ловлю. Не скучно тут, магазин. Все разбиты, люди на рынке скупляются, летают постоянно, бьют постоянно, в любой момент отсюда можно ждать. Свет, сейчас нету свету.
12: Давление растет как на фронте, так и за его пределами. Но в каком-то смысле нынешняя эскалация может быть прологом к переговорам. Уверен эксперт Российского совета по международным делам, автор телеграм-проекта «Внешпол» Алексей Наумов.
17: Пока стороны не исчерпали возможности для эскалации, ни о каких субстантивных переговорах речи не может быть. Когда обе стороны дойдут до предела своих эскалационных возможностей, возможны выходы на какие-то переговорные позиции, переговорные рамки, потому что пока эти эскалационные возможности не исчерпаны, ни о каких переговорах говорить не приходится. Так что, безусловно, нас ждет деэскалация, но сначала путь лежит через эскалацию.
12: В Кремле заявляют, что трехсторонние переговоры по урегулированию на Украине могут быть возобновлены в октябре. При этом представитель и зять Трампа Кушнера утверждает, что уже согласованы все пункты, кроме территориального вопроса. Тогда как помощник российского президента Юрий Ушаков говорит, помимо территориального, остается еще много несогласованных тем. Наталья Шашина, Мария Голубева, Бизнес-ФМ.
0: Кто может стоять за иностранными селлерами, работающими на маркетплейсах в России? В редакцию обратился предприниматель, который обнаружил конкурентов из Гонконга. Бизнес они ведут здесь, но юрлицы китайские. И, как предполагает бизнесмен, таким образом уходят от налогов. Михаил Сафонов с подробностями.
18: Однажды селлер Артем, продающий на маркетплейсах мелкую электронику, изучал предложения конкурентов и нашел среди них продавца из Гонконга, который за последние 10 месяцев продал больше 100 тысяч товаров. И все с российских складов. То есть это уже не трансграничная торговля, когда покупатель заказывает товар в другой стране. Все находится здесь. И реализуется не от имени российского филиала, который, по идее, такая компания должна была открыть, а от китайского же юридического лица. Позже Артем нашел и других таких же предпринимателей из Гонконга, которые по такой же схеме продают товары по сниженным ценам и, как предполагает бизнесмен, не уплачивая налоги в России.
19: Полностью ломают рынок за счет сниженных цен. Конкурировать с ними невозможно. У них не только не сниженный налог на прибыль, у них его нет. У них нет НДС, у них нет никаких ограничений по обороту. И площадки никак не препятствуют этому.
18: Эта тема многогранная. Если о налоговом аспекте, то, как замечают юристы, закон одинаков для всех. И иностранцы, ведя здесь бизнес, тоже должны платить налоги. Пока нет доказательств, что они это не делают, проверять обязанность ФНС. И вообще неизвестно, с какой целью такая компания привезла товары в Россию. У Гонконга особый экономический статус. И у нас с ним есть соглашение. И если товары по бумагам, как в известном меме, здесь не продают, а просто показывают, налоги платить не надо. надо, продолжает управляющий партнер юридической компании «Правый берег» Радмила Радзивилл.
20: В рамках этого международного соглашения между Россией и Гонконгом сохраняется исключение для складов, которые используются исключительно для хранения и демонстраций. Может быть, там нет как таковой отгрузки, то есть реализации с точки зрения российского налогового законодательства. Может, там демонстрация. Может, они товар этот возят с точки на точку, показывая.
18: Но главное, как можно предположить, за юрлицом из Китая, возможно, стоит российский предприниматель, который там лишь зарегистрировался. И это, по словам бизнесменов, тенденция. Так делают не только, чтобы уйти от налогов. Для иностранных селлеров комиссии на маркетах даже после недавнего повышения гораздо ниже, чем для наших. И, конечно, пользуются тем, что иностранцы не обязаны маркировать в России импортные товары. И не только китайцы, но и селлеры из стран ЕАЭС. А только нанести одну марку – стоит в районе 15 рублей, плюс другие расходы. Опытом делится селлер и руководитель агентства Enilex Владимир Блохин.
21: Если мы берем какой-то из Италии везенный продукт, по своему опыту знаю, у нас его, чтобы промаркировать, если не на заводе делается в России, у нас только определенные склады, которые берут по 15 рублей за маркировку, но за разгрузку и за распаковку берут сильно дороже. Получается, что на единицу маркировка выходит такого товара 150-200 рублей. Можем просто из Италии увезти в Казахстан, из Казахстана продавать в Россию, не маркируя товар.
18: Чаще всего регистрируются в Китае, потому что это удобнее с точки зрения логистики. Проблем особых нет. Разве что при открытии счета китайские банки не всегда лояльны к россиянам из-за западных санкций. Налоги, которые придется заплатить в КНР, примерно такие же, как у нас, кроме НДС. Он там сильно ниже, рассказывает финансовый директор компании MasterProf, которая плотно работает с Китаем, Александра Цветкова.
22: Классический стандартный НДС в Китае 13%. Есть список по льготам. Если у вас совсем микропредприятие с ежемесячным доходом до 100 тысяч юаней, вас вообще от НДС освобождают. Глобальная существенная разница может быть видна только в НДС. Остальные налоги плюс-минус одинаково и много общего.
18: Наконец, мы отправили запросы во все наши главные три маркетплейса. Спросили, знают ли они о подобных ситуациях и предпринимают ли какие-то действия. На данный момент ответил только ВБ, сообщив, что маркетплейс следит за соблюдением иностранными селлерами российских законов только в рамках своей компетенции, запрашивая документы и исполняя требования наших органов. А ответственность самостоятельно несет каждый зарубежный продавец. Или, как предполагает российский бизнес, не несет. И, наверное, такие иностранцы очень довольны нашим инвест-климатом. Михаил Сафонов, Алексей Шевцов, Бизнес ФМ.
0: Дональд Трамп призвал Владимира Зеленского прекратить удары по российским НПЗ. Он заявил, что эти атаки привели к дефициту дизеля в России и других странах. Цитата: «Зеленский должен сделать одну вещь – перестать уничтожать дизельное топливо в России. Он создает дефицит дизеля. Это не связано с Ближним Востоком, это происходит из-за войны России и Украины», – заявил Трамп. Средняя цена на дизель в США достигла рекорда. Впервые в истории она превысила $6 за галлон. «Это очень беспокоит население и становится проблемой для республиканцев перед выборами в Конгресс», – комментирует ведущий эксперт. Эксперт финансового университета и Фонда национальной энергобезопасности Игорь Юшков.
23: Вот как раз это Трампу неприятно, то он теперь войдет в историю как человек, при котором был самый дорогой дизель в истории Соединенных Штатов. До этого рекорд обновлялся при Байдене и на бензин, и на дизель, поэтому Трамп действительно, может быть, хочет исправить эту ситуацию. С другой стороны, он хочет переложить вину на Украину, что, мол, это не из-за того, что он начал там войну с Ираном, а потому что вот при Байдене когда-то начался этот конфликт, и вот он никак не может его урегулировать, вообще во всем виноват Украина. Тут действительно есть логика в том, что из-за, в том числе, остановки экспорта дизеля из России ситуация усугубилась. Потому что Россия один из крупнейших в мире экспортеров дизельного топлива. Без наших объемов ситуация стала хуже на всем мировом рынке, хотя она стала плохой из-за того, что Армузский пролив перекрыли. С Ближнего Востока выходило много дизельного топлива. И те самые альтернативные маршруты, нефтепровод Восток-Запад, нефтепровод через Объединенные Арабские Эмираты, в порт Фуджейра, это все трубы для сырой нефти, но не для нефтепродуктов. Поэтому на фоне того, что там нет уже дизеля выхода, так еще и из России экспорт обнулился. обнулился. Понятно, что цена растет. Будет ли слушать кто-то Трампа? Украина меньше внимания на них обращает, сейчас больше скорее на европейцев. Мы можем сравнить с историей, когда Соединенные Штаты пытались там указать Украине, что нельзя бить по Каспийскому трубопроводному консорциуму, потому что от этого страдают интересы американских компаний. Украина все равно продолжила это делать. План ударов по российским НПЗ с Украиной скорее реализует Европа. Это и она скорее его разработала. Они вместе вот его пытаются реализовать. Соединенные Штаты изначально здесь не участвовали. Я думаю, что Украина не будет слушать американцев.
0: Игорь Юшков, ведущий эксперт финансового университета и Фонда национальной энергобезопасности. 30 июля Россия ввела новый временный запрет на экспорт бензина, дизеля и других видов топлива до 31 января 2027 года.
4: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM на портале bfm.ru. Теории заговора. Популярная детская программа «Улица Сезам» впервые вышла в эфир на одном из американских телеканалов в 1969 году. Адресована она тогда была в первую очередь маленьким детям из неблагополучных семей. Целая команда психологов, педагогов и специалистов по развитию работала над тем, чтобы в игровой форме подать через телеэкран юной аудитории не только азы грамматики и арифметики, но и представления о добре и зле, нормах морали и правилах поведения. Уже тогда в США распространилась теория, что «Улица Сезам» создается продюсерами, тесно сотрудничающими с Советским Союзом, который растит себе агентов влияния во вражеской стране. Уж слишком коммунистическими представлялись тогда американским родителям мысли о всеобщем равенстве и счастье для каждого, которые можно было прочитать между строк сценариев программы. Теории заговора на Business FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
1: У микрофона Сардар Увлекулиев. Россия развивает новые экспортные направления. Так, например, уже начались поставки легковых автомобилей в Оман, сообщил в интервью РИА Новости статс-секретарь замглавы Минпромторга России Роман Чекушев. Он добавил, что российские компании начали активно осваивать рынки африканских стран, такие как Нигер, Того, например, в части поставок минеральных удобрений. Это позволяет России диверсифицировать поставки и развиваться за пределами классических направлений экспорта. Россия в первом полугодии многократно нарастила экспорт минеральной воды в Киргизию. Объемы поставок увеличились в 6,6 раза. 657 тысяч литров стоимостью в 282 200 долларов до 4 300 000 литров на 9 581 000 долларов. Таким образом, Россия обогнала Казахстан и стала главным поставщиком этой продукции в страну. Россия теперь обеспечивает почти 60% от всех ввозимых в Киргизию 7 300 000 литров чистой минеральной воды. Си Цзиньпинь анонсировал форум по торговле и услугам БРИКС в 2027 году в Китае. Китай предлагает создать партнерство в рамках БРИКС по развитию специальных экономических зон, запустить интерактивный портал, скоординировать политику и создать новый центр открытого развития, отметил глава Китая. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обсудил с премьер-министром Индии Нарендрой Моди перспективы развития сотрудничества двух стран, а также с Евразийским экономическим союзом, сообщила пресс-служба главы государства. Касым-Жомарт Токаев заявил, что Казахстан в качестве председателя ЕАЭС приветствует переговорный процесс по созданию зоны свободной торговли между ЕАЭС и Индией и готов содействовать его продвижению, говорится в сообщении. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курс.
0: Вы слушаете Business FM. Налетели, как воробьиная стайка. В Вологде подростки совершили массовый налет на супермаркет, украв шоколадки и йогурты. Причем их было более 30 человек разного возраста, от 9 до 16 лет. Как такое могло произойти? Об этом Наталья Шашина.
12: Кадры того, как это происходило, есть в соцсетях. Видно, как в двери Вологодского магнита заходит толпа детей. Они идут гурьбой, как будто бы небольшая экскурсия. Был 31 подросток, почти целый класс. У некоторых лица закрыты медицинскими масками. Буквально через секунду в суматохе подростки выбегают обратно, видимо, похватав, что первое попалось под руку. Дети забрали шоколадки, йогурты и фрукты. Попытались скрыться, но их задержала полиция. Задержанным от 9 до 16 лет. Всех доставили в отдел и опросили в присутствии родителей. Выяснилось, что среди них был и несовершеннолетний администратор группы в соцсети, где было объявление про сбор подростков. Сами ребята говорят, планировали просто группой погулять по городу, а идея украсть продукты появилась спонтанно. Случай для Вологды крайне удивительный, говорит главный редактор «Аргументов и фактов» в Вологодской области Наталья Молчанова.
2: Они просто собрались и забежали в магазин «Магнит», схватили там все, что могли схватить вкусного, и выбежали на улицу. То есть детей этих часть задержали. Есть видеозаписи. Вот я, например, видела видеозапись, как эти детишки сперва забегают в этот магазин, потом из него, как воробьи выбегают. Стоят тут же регистраторы, все это на машины снято. В итоге это больше, наверное, будет по этой истории детей. Удивительно в этой истории, что они говорят, что мы сперва не собирались, а так вот получилось. А собрались они на какую-то вот такую прогулку детскую. Их сподвиг какой-то ребенок 12 лет, то есть это вот официальная версия, что ребенок 12 лет их собрал вот в эту стайку воробьиную, которая вот такой вот устроила флешмоб, не знаю, как это назвать, но это такой удивительный достаточно случай.
12: Психологи говорят, воровать не от голода, а ради проверки, на что я способен, поведение нередкое для подростков. Возможно, их ввели в заблуждение, сказали, что им ничего не будет, или что это не кража, потому что товары дешевые. Но проблема еще и в том, что родители перестали объяснять детям, что хорошо и что плохо, потому что и сами оказались в растерянности, что считать тем или другим, комментирует психолог-консультант, специалист по детской психологии Катерина Демина.
3: Поэтому на месте родителей я бы провела именно разъяснительную работу про то, что не забывай, что тебя могут спровоцировать на преступление, за которое мы будем расплачиваться всю оставшуюся жизнь, а ты даже не поймешь, что это случилось. Рассказать, что бывает с детьми, которые совершают преступления. Потому что нынешние дети как будто об этом ничего не знают.
6: То есть это про баловство, про вседозволенность?
3: Вообще нет. Это про то, что родители сейчас настолько растеряны и сами не понимают вообще, на каком мы свете, мы правда не знаем, за что теперь тебя могут схватить, а за что, наоборот, похвалить. То есть родители сейчас в шоке, в растерянности, и поэтому они перестали детям объяснять, что хорошо, что плохо. Границы опасности стали сильно размыты. С одной стороны, благодаря все-таки соцсетям, где все время рилсики с челленджами. Дети не понимают, во-первых, что это постановка, во-вторых, они не понимают, что это монтаж. Сейчас еще с возможностью нейросети это еще может быть просто нарисовано, и пытаются повторить то, что, как им кажется, круто. Это было всегда, дети всегда обезьянничают. Но если раньше была только реальность, то сейчас добавилась вот эта фантазийная реальность, достроенная, так называемая.
12: Чем закончится эта история для подростков, пока неизвестно. Глава местного МВД взял инцидент под свой контроль. В соцсетях же развернулась война мнений. Одни требуют, цитирую, «пресечь малолетнюю преступность», другие призывают «понять и простить». Наталья Шашина, Алексей Шевцов, «Бизнес-ФМ».
0: ИИ-агенты и нейросети для решения бытовых задач. Как они помогают пользователям в повседневных домашних делах? В мире искусственного интеллекта все чаще доверяют списки покупок и в супермаркетах, составление маршрутов путешествия, подсчетов калорий и даже воспитание детей. Например, Клод помогает выбрать бытовую технику для дома, составить расписание или подобрать досуг. А ChatGPT, опираясь на ваши списки продуктов, формирует заказ на всю семью и оформляет доставку. ИИ помогает с приготовлением еды, просчитывает риски для здоровья пользователя, составляет диету. По данным Business Insider, вовсю обсуждается новый гаджет ИИ-кулон Оми с функцией родительского контроля. Он может, например, распознать настроение ребенка и дать родителю совет психолога. Но можно ли таким пользоваться? Мы спросили у наших самых продвинутых в использовании нейросетей спикеров, как они используют возможности ИИ-агентов в быту. Ответы мы получили неожиданные.
7: Генеральный директор компании «АЯ-эксперт», профессор Международного научно-исследовательского института проблем управления Роман Душкин.
9: У меня двое детей. Один в школу, например, не ходит. Он сам тут взял агента, сделал. Ну, он в онлайн-школе учится. Английский язык не хочет делать. Сделал агента, который за него его же голосом вербализирует какие-то упражнения. И одни пятерки начал получать. А потом, значит, учительница. Потом я начал разбираться, когда она заметила, поставила двойку и не приняла работу. А я начал разбираться, почему раньше принимала. Потому что раньше тоже у них в школе агент слушал то, что дети им присылают. А потом училка решила послушать. И, короче, она говорит, блин, написала там развернутый комментарий. Суть его в том, что не может ребенок так ровно, без всякого вот этого четко и с английским произношением вербализировать упражнения. Ну, если хобби можно использовать в качестве обозначения бытовой жизни, то я использую так. Вот у меня там хобби новое появилось, рисование. В юношестве, наверное, лет 20 мне было, я рисовал маслом на холсте. И вот я дожил, значит, до 46 лет. Вот я гуашью решил попробовать. И, значит, чтобы не хвататься за все, начал изучать вообще, какие техники бывают, что это за краска, как ей пользоваться. И настроил себе агента, который, значит, стал моим тренером по рисованию, по живописи. Ну и научился. Вот мне уже две картины заказали.
7: SEO студии искусственного интеллекта Фокина AI Дарья Фокина.
10: В быту я использую ее каждый день. Business FM застал меня в момент, когда я в Макдональдсе выбираю, какой съесть бургер, отправляю фотографию меню и спрашиваю у чата GPT, что мне выбрать сегодня по калориям, чтобы добрать белок и снизить количество жиров. Вот прямо в эту секунду. Помимо этого, весь выбор косметики, шампуней, продуктов я сейчас делаю вместе с ИИ, потому что у меня есть определенные цели по усилению своего здоровья. Прямо сейчас нахожусь в поездке, которая была полностью спланирована Клодом. Маршрут, где остановиться, что посмотреть, где перекусить. Еще один бытовой пример.
7: Генеральный директор компании Neval AI Алексей Хохунов.
11: Я лично очень много использую и агентов в родительстве. У меня 6 месяцев назад родилась дочь первая. И я готовился к беременности вместе с GPT, к родам. Все воспитание какое-то, первый вообще весь разбор я делал вместе с GPT. Огромный объем помощи получил от нее. Во-первых, ведение здоровья жены. Мы очень много консультировали, смотрели. У нас там были некоторые риски. Мы использовали GPT как второе мнение. Контролировали анализы. Смотрели и разбирали куски с УЗИ вместе с GPT, делали расшифровку ДНК. Потом в процессе вообще подготовки к родам миллион я там узнавал про то, как, что на каких стадиях должно твориться. В общем, миллион неудобных вопросов про женские роды. Я обсуждал GPT и вместе с ней вырабатывал сценарий развития. У меня была, на самом деле, по итогу такая огромная блок-схема, которую мы оставили с GPT, что куда может пойти, так, не так, что в этом сценарии делать, кому звонить. Мы там все фазы вот родов превратили в такую огромную блок-схему. Мне это персонально очень-очень сильно помогло. Потом уже после родов, там есть миллион вопросов, мне кажется, которые обычно задают, может быть, педиатрам, родителям. Ребенок вот столько спит, это окей, как нормализовать ее расписание, как ее класть, что делать, что не делать, там одевать, не одевать. В общем, миллион вопросов.
0: Через 6-12 месяцев ИИ сможет захватить весь интернет и нанести ущерб в сотни миллиардов долларов, заявил Дарио Амадеи, глава компании Anthropic, которая разрабатывает языковую модель Claude. Глава Anthropic также отметил, что с лет этого года развитие ИИ значительно ускорилось. И если эту динамику не держать в узде, она может опередить способность человека понимать и контролировать эти системы. С предложением Амадеи замедлить темпы развития передовых ИИ-моделей согласился Илон Маск.
4: Недвижимость с Валерией Мозгановой.
24: До февраля пространство аптекарского приказа в Музее архитектуры имени Щусева будет отдано бумажной архитектуре. Проект «Бумажная архитектура. Долгий ящик», автором и куратором которого выступает архитектор Юрий Авакумов, выставочная трилогия. Первый ящик будет открыт для посетителей до середины октября, второй в ноябре-декабре, третий в январе-феврале будущего года. Бумажники – одно из самых неординарных явлений в отечественной архитектуре конца прошлого века. В центре этого нонконформистского движения были молодые архитекторы, преимущественно выпускники МАРХИ и Новосибирского инженерно-строительного института имени Куйбышева. И их концептуальное творчество было ориентировано не на реальное строительство, а на журнальные публикации, выставки, конкурсные идеи. Отсюда и название «бумажная архитектура» или, по определению Юрия Авакумова, «архитектура мысли», заставляющая каждого зрителя думать. Сегодня работы бумажников есть в Русском музее, Третьяковке, Пушкинском музее, Центре Помпиду, Музее современного искусства в Нью-Йорке, но именно Щусевский музей получил в дар собрание, сделавшее его обладателем самой крупной коллекции бумажной архитектуры в мире. Да, бумажная архитектура – завершенный художественный момент. Ее эпоха ушла и не повторится. Но осталась возможность увидеть оставленный ею след. В частности, 300 графических работ, представленных на нынешней выставке. Первой за последние почти 20 лет. По словам директора Щусевского музея Натальи Шашковой, знакомство с этим феноменом показывает, что архитектура – это в первую очередь смелое творчество, не ограниченное материальным миром. И бывает так, что пусть не воплощенные, но высказанные идеи оказывают на умы даже большее влияние, чем построенные объекты. Подробности в мобильном приложении «Бизнес FM» и на портале BFM.ru.
4: Недвижимость на «Бизнес FM». Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS 77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес FM». Новости. Коротко.
5: У микрофона Сердар Авликулиев. Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что в ходе закрытого заседания саммита БРИКС в Индии только глава МИД Бразилии Мауро Вьейра упоминал в своем выступлении Украину. Остальные лидеры это просто обошли, сказал Ушаков Первому каналу. Помощник президента России отметил, что это говорит о понимании позиции России со стороны стран БРИКС. И в итоговой декларации саммита в Нью-Дели не содержится упоминание Украины и украинского конфликта. Госмониторинг цен в России с января 2027 года может быть распространен на 24 вида продовольствия. Это предусмотрено проектом постановления правительства, подготовленным Минпромторгом. Документ размещен на официальном сайте проектов нормативных правовых актов. Кроме того, проект постановления определяет перечень федеральных органов власти, которые будут иметь право на получение от ФНС данных о производителях, поставщиках и продавцах продовольственных товаров из этого перечня, а также о поставщиках услуг, учитываемых Росстатом при ежемесячном расчете индекса потребительских цен. Иранско-оманская инициатива по маршруту движения судов через Ормузский пролив не означает его автоматическое открытие для навигации, предупредил в воскресенье глава иранского МИДа Аббас Аракчи. Министр напомнил, что в понедельник Иран проинформирует арабские страны Персидского залива о том, в чем будут заключаться договоренности Тегерана и Маската. Каждый народ имеет право самостоятельно выбирать свой путь развития, а также должен иметь равный доступ к лекарствам, продуктам, энергии и новейшим технологиям. Об этом заявил президент России Владимир Путин в видеообращении на церемонии открытия Международного фестиваля молодежи в Екатеринбурге. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
4: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: Вы слушаете «Бизнес FM». У микрофона Александр Зайцев. Здравствуйте. США не поддержали важнейшего союзника в Персидском заливе, а именно Саудовскую Аравию в противостоянии с хуситами. Что происходит и как это отразится на ситуации в регионе и отношениях стран? Комментарии Георгия Бофта. Начальник московского вокзала в Санкт-Петербурге вместе с подчиненными угодил под стражу за обвинение в краже денег из рюкзака забывчивого пассажира. Что известно об этом громком деле? Лидеры индустрии искусственного интеллекта предлагают притормозить, избавить темпы разработки. По мнению некоторых из них, через 6-12 месяцев искусственный интеллект сможет захватить весь интернет и нанести ущерб в сотни миллиардов долларов. Может ли искусственный интеллект выйти из-под контроля? Эти и другие темы на Бизнес FM. Сами. США не поддержали важнейшего союзника в Персидском заливе. Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман дважды в последние дни звонил Дональду Трампу. Первый раз проинформировать о продвижении йеменских хуситов к порту Моха на берегу Баб-эль-Мандебского пролива. Второй раз с просьбой нанести удары по хуситской группировке Ансар-Алла. Трамп отказал, сообщило издание Axios со ссылкой на двух американских чиновников. Белый дом и посольство королевства от комментариев уклонились. Якобы максимум, что получил Эр-Рияд, это разведданные по хуситам. Правда, в регионе срочно отправился командующий центрального командования США адмирал Брэд Купер. Что там происходит? Комментарий политолога Георгия Бовта. Телеграм-канал «Бовт знает».
8: После того, как 11 сентября хуситы заняли остров Ирим, скалу в центре Баб-эль-Мандеб, разделяющую пролив на два судоходных маршрута, они взяли фарватер полностью под свой контроль. Ширина пролива в самом узком месте 29 километров. Эр-Рияд тут же потерял и второй экспортный маршрут, после того, как дроны, запущенные из Ирака, ударили по насосным станциям трансаравийского нефтепровода «Восток-Запад». Правительственные силы Ирака к этому отношения не имели. Этот нефтепровод мощностью до 7 миллионов баррелей в сутки как раз и строился саудитами на случай закрытия Ормузского пролива. Теперь у крупнейшего мирового экспортера нефти перекрыты оба маршрута – восточный – Тегераном, западный – его йеменским союзником. Официально Вашингтон отказал Эр-Рияду в военных ударах по хуситам, потому что для США приоритет сейчас Иран, а второй фронт явно лишний. Есть и неформальное объяснение. Оно состоит в том, что военный конфликт саудитов с хуситами возобновился в июле после того, как саудовцы не дали сесть в столице Йемена Сане и иранскому самолету с высокопоставленными хуситами, возвращавшимися с похорон Али Хаменеи, обстреляв аэропорт. После чего хуситы начали бить по саудовским танкерам, а в конце июля объявили морскую блокаду королевства, потом атаковали ряд НПЗ. В Вашингтоне могли решить, что саудиты сами виноваты. К тому же продолжает действовать соглашение самих американцев с хуситами, заключенное при посредничестве Омана еще весной 25 года после массированной воздушной кампании по объектам хуситов. Договорились, что США не бьют хуситов, а хуситы не трогают американские суда. Сделка пока работает. Союз США и Саудовского королевства не прошел проверку на прочность. В ноябре прошлого года Трамп и наследный принц подписали соглашение о стратегической обороне, что дало Эр-Рияду статус основного союзника вне НАТО, одобрение продажи самолетов F-35 и 300 танков «Абрамс» в обмен на обещание довести саудовские инвестиции.

0: разбежались за неделю, не сумев оказать сопротивление хуситам. Если раньше они лишь обстреливали Баб-эль-Мандебский пролив ракетами и дронами, то теперь фактически получили возможность запустить режим таможни. Хотим – пропускаем, хотим – нет. Причем избирательный режим допуска может меняться в одностороннем порядке и без предупреждения. Это прямо противоречит Конвенции ООН по морскому праву. По оценке Международного энергетического агентства, через Баб-эль-Мандеб сейчас идет около 8 миллионов баррелей в сутки нефти. Больше, чем до конфликта, именно потому, что Ормуз перекрыт. На пролив завязано порядка 12% мировой морской торговли. Однако число проходов судов падает. Через Суэцкий канал во втором квартале уже прошло в 2 раза меньше судов, чем до войны, а контейнерные перевозки упали на 4/5. С учетом отрезания саудовского нефтеэкспорта, цена на нефть может пойти еще вверх, после чего, по прогнозам того же МЭА, мировой спрос упадет на 2,5 миллиона баррелей в сутки, что станет сильнейшим падением со времен пандемии. По слухам, саудовцы закулисно пытаются договориться с хуситами. И если Эр-Рияд пойдет на уступки, признав ситуацию на земле, то именно Тегеран, стоящий за хуситами, получит контроль сразу за 2 важнейшими проливами региона. Вряд ли это было целью Вашингтона.
1: Это был комментарий политолога Георгия Бовта. Телеграм-канал «Бовт знает». Чемодан, вокзал, арест. Начальник московского вокзала в Санкт-Петербурге Артур Журавлев с подчиненными угодил под стражу за обвинение в краже денег из рюкзака забывчивого пассажира. Что известно об этом громком деле?
2: Подробности.
3: По версии следствия, сотрудники вокзала вступили в сговор, чтобы присваивать вещи пассажиров, сданные в камерах хранения как забытые и невостребованные предметы. Так, кладовщик камеры хранения Любовь Кулькова 25 августа получила от сотрудников транспортной безопасности рюкзак, оставленный пассажиром на досмотре. Внутри были почти 800 тысяч рублей, часть из них в валюте. Это доллары, евро, юани, лиры, шекели, тенге, динары, иены и белорусские рубли. Зная, что владелец ищет пропажу, Кулькова составила акт, не указав находившиеся внутри ценности. Затем она вынесла из камеры хранения деньги, спрятав их под одежду, и передала их замначальника московского вокзала Ольге Сидор, а та своему шефу Журавлеву. Начальник вокзала хранил чужую наличность в сейфе своего кабинета, переложив в другую упаковку. Рюкзак пассажиру вернули пустым и умолчали об отсутствии денег. 26 сентября всю сумму в сейфе у Журавлева нашли правоохранители.
1: Горожане активно обсуждают громкий арест заметной в городе фигуры начальника московского вокзала, рассказывает корреспондент Фонтанка.ру Анастасия Голубева.
4: По данным следствия, все трое обвиняются в краже в крупном размере. Сейчас они отправлены под стражу на 2 месяца до 10 ноября. Следствие полагает, что Журавлев, Сидор и Кулькова вступили в сговор, направленный на систематическое незаконное присвоение чужого имущества пассажиров, данного в камеру хранения забытых и невостребованных вещей. 26 августа деньги изъяли из сейфа, и вот 11 сентября Журавлев, Сидор и Кулькова были задержаны, им предъявили обвинение.
5: Что об этой пассажирке забывчивой известно?
4: Ничего не известно, только то, что этот пассажир забыл рюкзак на пункте досмотра. И потом знакомый этого пассажира вернулся за рюкзаком, за его вещами. Ему отдали только сам рюкзак без содержимого и не сообщили, что там были деньги или что-то еще. У нас, как журналистов, уже мало что впечатляет, тем более, что в данном случае такая статья, 158-я, крупная кража, это не то, что повергает в шок журналистов, но, судя по количеству просмотров, людям достаточно интересно про это читать. Громкий арест интересует аудиторию.
5: Не было репутации у московского вокзала, где в камерах хранения подчас пропадают, исчезают вещи?
4: Судя по тому, что мы читали в отзывах на 2GIS, на Яндекс.Картах, некоторые пишут, пассажиры, что долго ждали вещей своих, которые пропали и которые в итоге оказались в камере хранения. Другие пишут, что очень быстро, наоборот, предоставили. То есть, мне кажется, тут дело случая. Никакой тенденции, в плохую или в хорошую сторону, судя по отзывам на Яндекс.Карте и на 2GIS, не наблюдается.
1: Корреспондент Фонтанка.ру Анастасия Голубева. Наказание по статье 158 Уголовного кодекса с отягощающим обстоятельством в виде предварительного сговора может караться заключением на срок до 6 лет. Может ли искусственный интеллект выйти из-под контроля? Лидеры индустрии предлагают притормозить и избавить темпы разработки. Через 6-12 месяцев ИИ сможет захватить весь интернет и нанести ущерб в сотни миллиардов долларов. Об этом заявил Дарио Амодея, глава компании Anthropic, которая разрабатывает языковую модель Claude. Его беспокойство также связано с недавним инцидентом,

0: Когда агенты OpenAI вышли из-под контроля и взломали платформу Hugging Face, тогда модели атаковали цели без команды. Амадей призвал индустрию замедлить совершенствование мощных моделей ИИ. Его позицию поддержал глава XAI Илон Маск и гендиректор OpenAI Сэм Альтман. Но президент группы компаний InfoWatch Наталья Касперская считает, что главная опасность не в восстании машин, а военное применение ИИ. Все алармистские заявления она считает политическим инструментом.
1: Что там они публично заявляют, мне кажется, это довольно неважно. Главное, что действительно модель развивается очень быстро, и агенты сейчас вышли на новый уровень искусственный интеллект, новый уровень автоматизации, в том смысле, что агенты уже не очень нуждаются в людях, они между собой общаться могут и сами себе могут задавать задания. Зацикленность такая происходит. Это не то, что искусственный интеллект будет работать мимо людей. Нет, понятно, что все равно человек должен задать начальный старт. Но мне кажется, что опаснее всего развитие искусственного интеллекта в военную сторону и применение агентов или неважно чего для взлома, остановка инфраструктуры. И я думаю, что Штаты здесь не остановятся. Я не думаю, что бы там ни заявлял глава Anthropic, понятно, что если они получают успехи в этом смысле, Соединенные Штаты будут и дальше туда двигаться. Единственное, чего они могут сделать, это закрыть просто все имеющиеся доработки и перестать давать доступ внешним странам или коммерческим компаниям.
2: Мы не можем рассматривать ведущие искусственный интеллект, политически разделяя с курсом правительства США, с курсом правительства Китая.
1: Можем ли мы рассматривать создание ядерного оружия без отрыва от политики? Я как-то не знаю, но можем, наверное, гипотетически что-то такое порассуждать. Но это бессмысленно. Это оружие. Есть возможность создать супероружие. И что, вы думаете, они не будут это делать? Ну, смешно. А все вот эти алармистские крики, это для того, чтобы не дать доступ к новым моделям китайцам, например.
2: Искусственный интеллект вне воли правительства США, американский, может натворить дело или даже приблизить человечество к апокалипсису в ближайший год?
1: Нет, не думаю. Я думаю, что Соединенные Штаты сами справятся. Компании, которые работают в Соединенных Штатах, очень жестко подчинены правительству, и искусственный интеллект у них приравнен к боевой технологии сейчас. Поэтому какое-то самостоятельное развитие, но мне представляется, что просто нет.
0: Президент группы компании InfoWatch Наталья Касперская. Не стоит впадать ни в техноэйфорию, ни в технопанику, уверена медиа-менеджер, основатель коммуникационного диджитал-агентства BQ Group, автор телеграм-канала «Бескромный» Дмитрий Бескромный.
3: Заявление Дарио Амадеи звучит почти как синопсис сериала. Через 6-12 месяцев рой и агентов может захватить интернет и якобы нанести ущерб на сотни миллиардов долларов. Мне кажется, важно услышать тональность. Это не прогноз с календарной датой, а все-таки больше сценарий риска, который глава одной из крупнейших ИИ-компаний считает возможным при отсутствии защитных мер. И оснований отмахнуться у нас как бы нет. В июле, во время внутренней кибербезопасностной оценки OpenAI, примерно 1200 агентов, которым полагалось работать изолированно, нашли несанкционированный способ пообщаться и объединиться. Они обменивались огромным количеством файлов, а затем участвовали в атаке на инфраструктуру Hugging Face. Они тогда использовали дыры в тестовой инфраструктуре, получили доступ в интернет и координировали свои действия без человека. Но это не история про то, что машина хотела захватить мир. Это скорее похоже на историю о том, как очень мощную систему поставили на криво спроектированную цель, дали недостаточно надежную песочницу, и она начала избыточно усердно оптимизировать задачу, в том числе там, где ей этого просто не поручали. И да, для индустрии это действительно тревожный сигнал. Для общества это повод требовать инженерной безопасности, независимой проверки и не выключать интернет от страха. При этом к риторике самого бигтеха стоит относиться трезво. Этим ребятам объективно очень выгодно быть одновременно продавцами технологии и главными рассказчиками об ее опасности. Потому что страх создает спрос на дорогую и якобы безопасную инфраструктуру. На лицензии, на специальные разрешения, регулирование и вот это вот все.
0: Медиа-менеджер Дмитрий Бескромный. Пока лидеры индустрии искусственного интеллекта не представили конкретных планов по снижению скорости разработки, OpenAI и Anthropic не назвали какие-то сроки, конкретные модели, которых могут коснуться ограничений, или же показатели, по которым можно определить замедление. А спикер Палат представителей Майк Джонсон в эфире CNN заявил, что США проиграют гонку Китаю, если пойдут на замедление развития ИИ.
4: Компании и корпорации.
5: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
4: Отчеты и планы. В ГК «Элемент» прокомментировали сокращение персонала в подконтрольной АО «Нанотроника», назвав их оптимизацией, которая носит исключительно точечный характер в соответствии с реальными задачами. Причина в том, что аналитика, системное администрирование, стратегические проекты и управление персоналом не покрываются текущей проектной нагрузкой предприятия. Ранее «Коммерсант» писал, что пятой части сотрудников «Нанотроники», которая занимается электронным машиностроением, предложили уволиться по собственному желанию или по соглашению сторон. Британский банк Revolut подтвердил утечку данных клиентов мошенникам по поддельному запросу от имени госструктуры. Revolut пояснил, что неавторизованная третья сторона использовала подлинный адрес электронной почты в домене госучреждения для отправки мошеннических запросов о предоставлении информации. В компании отметили, что утечка коснулась ограниченного числа клиентов, не уточнив, впрочем, их количество. Немецкий производитель автокомпонентов Prinz & Co. Stahlrohe объявил о банкротстве после 130 лет работы. Об этом сообщила газета Bild. 9 сентября участковый суд Эссена запустил процедуру банкротства старейшего сталелитейного семейного бизнеса. История фирмы, как указывает Bild, тесно связана с переживающей кризис автопромышленностью. Компания производила комплектующие, в частности, для автомобильных сидений, креплений приборных панелей и подушек безопасности, а также для гидравлических упоров багажника. Новости компаний и корпораций. Держитесь курса.
0: Вы слушаете Бизнес ФМ. Шотландия, Уэльс и Ольстер потребуют референдумов о независимости, пишет Сэнди Телеграф. Лидеры стран подпишут совместную декларацию с требованием к Лондону предоставить им право провести референдумы о выходе из состава Великобритании. А газета называет беспрецедентной встречу, запланированную на 14 сентября в Кардиффе, и замечает, что эта сделка задумана развалить Соединенное Королевство. Меморандум будет включать вопросы экономики, энергетики, отношений с Европой и права на самоопределение. А в нем также будет отмечено, что все ныне административные политические части Великобритании должны стать частью ЕС. Все это не более чем политический пиар для лидеров трех проблемных британских регионов. Это собрание ни к чему не приведет, считает руководитель Центра британских исследований Института Европы РАН Елена Ананьева.
5: Что первые лица этих регионов требуют от центрального правительства разрешить им проводить референдумы, это скорее вот некий пиар. Возможно ли это на самом деле? Проблема заключается для них в том, что разрешение на референдум должно дать центральное правительство, во-первых, и во-вторых, парламент. С этим очень большие проблемы. Вот Шотландия, даже самый крупный регион, она этого не добилась. Это нужно менять законодательство. А парламент согласился менять законодательство? И как менять это законодательство?
2: Почему именно сейчас назрел вопрос одновременно у разных частей Великобритании об этой самой декларации?
5: Это перманентный политический кризис. 7 премьер-министров за 10 лет. Ситуация лучше не становится. И все эти премьер-министры уходят в отставку либо потому, что их политика провалилась, либо, как Джонсон, они себя дискредитировали, как собственный Ли Страсс своей финансовой политикой просто абсолютно провальной. Хватило только на 44 дня. Поэтому вот при такой ситуации, да, они требуют референдум. Но Северная Ирландия, там речь идет о том, чтобы присоединиться к Республике Ирландия. Не идет речь о том, чтобы стать независимым государством. А вот Уэльс становится независимым, Шотландия становится независимым. Вот Шотландия самая крупная, 5 миллионов человек. И что они дальше делают? Вступить в ЕС? 5-миллионная Шотландия в ЕС, она будет иметь голос? Не будет. Бельгия и Испания проголосуют за то, чтобы принять Шотландию в ЕС, когда у них есть свои сепаратистские регионы? Наверное, нет.
0: Елена Ананьева, руководитель Центра британских исследований Института Европы РАН. Документ, как утверждает Телеграф, призван оказать давление на правительство. Премьер-министра Великобритании ранее Энди Бернем заявлял о возможности проведения референдума о независимости Шотландии, если жители поддержат это предложение. Речь также шла о возможном саммите с Шотландией, Уэльсом и Северной Ирландией. В результате региональных выборов в мае во главе всех трех автономных регионов Великобритании встали партии, выступающие за независимость. Решение Центробанка сохранить ключевую ставку, растущая нефть и геополитика. Эти факторы будут влиять на рынке в ближайшие недели. А что будет с российскими акциями, нефтью и рублем, рассказывает инвестиционный стратег УК «Рекапитал» Сергей Суверов.
6: Тот факт, что регулятор даже не рассматривал вариант снижения ставки и дал умеренно жесткий сигнал, означает, что нет окончательной ясности, что Центральный банк вообще продолжит снижать ключевую ставку в этом году. Это может оказать негативное влияние на открытие биржевых торгов в понедельник. Но, с другой стороны, у фондового рынка России есть определенные позитивные драйверы. Это, прежде всего, высокие цены на нефть, которые по Бренту поднялись выше $100 за баррель. Но также возможны переговоры трехсторонние России и Украины и США по урегулированию российско-украинского конфликта. Поэтому определенные драйверы есть, но все-таки, скорее всего, фондовый рынок будет торговаться в лучшем случае нейтрально на предстоящей неделе. Что касается курса рубля, то рубль, наоборот, получил поддержку от решения Центрального банка сохранить ключевую ставку, поэтому вкупе с дорогой нефтью есть определенные предпосылки для продолжения умеренного укрепления рубля. Цены на нефть будут торговаться выше $100 за баррель на эскалации ближневосточной конфликта. Иран угрожает ударить по нефтяной инфраструктуре стран Ближнего Востока, и Ормузский пролив остается в значительной степени перекрытым. Ближневосточный конфликт имеет тенденцию к удлинению.
0: Инвестиционный стратег УК «Рекапитал» Сергей Суверов. Официальные курсы Центробанка на понедельник: доллар 84 рубля 26 копеек, евро 97.87, китайский юань 12 рублей 55 копеек. Футболисты Краснодара сыграли на своем поле в ничью с Акроном в матче 8-го тура РПЛ. В первом тайме гостей вывел вперед Константин Мрадишвили, а под занавес матча Хуан Бассель сравнял счет 1-1. Краснодар не смог победить во второй игре подряд, но продолжает лидировать с 20 очками. А в Москве «Спартак» на своем поле разгромил Ростов 3-0. Тему продолжит спортивный обозреватель «Бизнес ФМ».
7: Футбол с Григорием Гуреевым.
8: Московский «Спартак» реабилитировался перед болельщиками за поражение в прошлом туре от «Динамо». Не без труда, казалось бы, но красно-белые крупно победили Ростов. Во всех голах поучаствовал Пабло Салари. Сначала после его ввода из-за боковой Даниил Денисов навесил на Жетсона, и тот открыл счет. Затем сам Салари реализовал пенальти за нарушение на Наиле Умярове. Судьи долго изучали этот момент. Потом Салари поле покинул, но даже тут оказался причастен к взятию ворот. Заменивший его Никита Массалыга забил третий. Под конец игры Ростов остался в меньшинстве. Константин Кучаев свалил на Мирленде Даку и получил вторую желтую карточку. «Спартак» набирает 16 очков, столько же у «Динамо» и «ЦСКА». Команды делят второе, третье и четвертое места. Бело-голубые впечатляют. 4 победы подряд в РПЛ. Зам главного редактора издания «Спорт-24» Михаил Типков отметил, что на игру команды стало приятно смотреть.
9: Если по первым турам бело-голубых скорее относили к середнякам и вообще сомневались в их потенциале, то сейчас «Динамо» в полном порядке, и место, которое оно занимает в топ-3, вполне по делу. Посмотрим, что там дальше у Шварца заготовлено, но пока «Динамо» производит очень хорошее впечатление. После «Краснодара», пожалуй, это лучшая команда по игре вот последние 3-4 тура точно.
8: Грозненский «Ахмат» в драматичном кавказском дерби обыграл махачкалинское «Динамо» 3-2. Дагестанская команда дважды вела по ходу этой встречи, но в итоге ее подвела реализация, а главный тренер Вадим Евсеев в эфире «Матч ТВ» не скрывал своего разочарования.
10: Мы не реализовали моменты, которые у нас были, особенно при счете 2-2. Потом могли сравнять, если нам забивают с 25 метров, а мы с 8 метров в ворота не можем попасть. В ворота попади, ну и хотя бы в ничью. Ну сколько надо еще нам забить, чтобы выиграть?
8: Накануне ЦСКА и Рубин не выявили победителя. Эта встреча началась жестко. Сначала за нарушение на Матвея Кисляке был назначен пенальти, который реализовал Иван Обляков. А затем за грубую игру был удален армеец Матеус Рейс. Уходя, он не сдержал эмоций и толкнул в спину арбитра Инала Танашева. Теперь ему грозит длительная дисквалификация. Артем Локалов, корреспондент «Российской газеты» и автор телеграм-канала «Футбольные темы», уверен, накажут строго.
11: Насколько я понимаю, там до 6 матчей можно получить по вот этой дисциплинарной статье. Я думаю, что наказание будет довольно суровым, несмотря на то, что там был, скажем так, пичок, наверное, в спину судьи, но так или иначе рукоприкладство в отношении арбитра будет караться очень строго. Бразилец, как мне кажется, не для того сюда приезжал, если говорить о целях ЦСКА. В общем-то, рассчитывали на то, что он будет показывать свой класс в игре. Серьезно подвел команду. Команда судей, конечно, во главе с Мажичем будет максимально жестко действовать в этом отношении. отношении, потому что Танашев один из ведущих наших арбитров сейчас, молодых арбитров, которого назначают на топовые матчи, чтобы пресечь это в дальнейшем, чтобы другим неповадно было.
8: Во втором тайме Андерсон Аройо сравнял счет. ЦСКА выстоял и даже пытался атаковать, но в итоге ничья 1-1. Даже в меньшинстве армейцы в этом сезоне не проигрывают. Григорий Гуреев, Бизнес FM.
7: Реклама. То, что вы сейчас услышите, может резко изменить ваши планы на покупку автомобиля. 2 200 000 рублей за новый большой кроссовер на классическом автомате. BCR Motors объявляет грандиозную распродажу Чанган CS75+. Успейте купить полноразмерный кроссовер по цене бюджетного седана за 2 200 000 рублей в Чанган Центр BCR Motors на Гагарина. Предложение ограничено.
12: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
7: Валюты. Ганский седи введен в обращение в 1965 году. Название в переводе с одного из местных диалектов означает «раковину морской улитки каури», которая когда-то служила платежным средством племенам, обитавшим на территории современной Ганы. Седи пережил 3 деноминации. Сегодня более чем на порядок дешевле американского доллара. Валюты на Business FM. Продолжительность жизни.
13: Каждые несколько месяцев Энди Уорхол менял парфюм, сохраняя флаконы. Позже ему достаточно было открыть такой флакон, чтобы вернуться к ярким воспоминаниям соответствующего периода жизни. Уорхол называл это своей коллекцией запахов.
7: Журналист Алена Копылова.
13: Несколько лет назад исследовательница Сисель Талас предложила схожий способ сохранять важные моменты жизни. В нужный момент человек открывал ампулу с незнакомым запахом, чтобы связать его с происходящим. Позже достаточно было снова почувствовать тот же запах, чтобы вернуть связанное с ним воспоминание. У этих идей есть вполне серьезное нейробиологическое основание, ведь у обоняния особое отношение с памятью. В отличие от других основных чувств, обоняние связано с центрами эмоций и памяти куда более коротким путем. Когда молекулы запаха попадают в нос, они связываются с обонятельными рецепторами. Дальше сигнал поступает в обонятельную луковицу, а затем передается в несколько областей мозга. Среди них миндалевидное тело, участвующее в обработке эмоций, и структуры, связанные с гиппокампом, центром формирования памяти. У других органов чувств путь устроен сложнее. Зрительная, слуховая и большая часть сенсорной информации сначала проходят через таламус, своеобразный распределительный узел мозга. У обоняния такого промежуточного этапа нет. Именно поэтому знакомый запах способен так быстро вызвать эмоции и воспоминания. Особенно хорошо закрепляются запахи, сопровождавшие эмоционально значимые события. Спустя годы похожий запах может снова активировать элементы этой нейронной сети и неожиданно вернуть давно не вспоминавшийся эпизод.
7: Продолжительность жизни на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
14: В студии Виктория Фоменко. Здравствуйте. Слова Владимира Зеленского об ответе Украины на удары по энергетической инфраструктуре – это новое заявление в эскалационном стиле. На это указал пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков в комментарии тележурналисту Павлу Зарубину. Такое заявление ранее Зеленский сделал в интервью журналисту Фариду Закарии. Все страны БРИКС поддерживают развитие платежных систем для расчетов в национальных валютах, заявил президент ЮАР Сирил Рамафоса на пресс-конференции по итогам саммита объединения в Индии. По словам президента ЮАР, центральные банки стран объединения уже обсуждают этот вопрос. Президент ЮАР также рассказал, что во время визита в Индию купил книги, расплатившись картой в рупиях с последующим перерасчетом суммы в южноафриканские ранды. По его словам, платеж прошел без каких-либо затруднений. Депутат Госдумы, заместитель председателя комитета по бюджету и налогам Каплан Панеш предупредил о новой схеме мошенников. Аферисты обещают помощь в оформлении социальных контрактов. За услуги преступники просят 5000 рублей. Взамен предлагают бизнес под ключ, юридическую чистоту и помощь с одобрением государственных заказов. Как только жертва клюнула и привела деньги, преступники исчезают. Если же у человека возникают сомнения, то с ним работают по другой схеме, предлагая помощь в доработке проекта. Представитель Германии Александр Зверев победил американца Бена Шелтона в финале теннисного турнира «Большого шлема» US Open 2026 в Нью-Йорке. Результат 6-3, 7-6, 5-7, 6-2. В мировом рейтинге Зверев занимает второе место, Шелтон – девятое. Таким образом, 29-летний Зверев впервые в карьере стал победителем открытого чемпионата США. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
12: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: Вы слушаете «Бизнес ФМ», у микрофона Александр Зайцев. Здравствуйте. Минобороны сообщила о продолжении ударов по железнодорожной инфраструктуре в западных регионах Украины, а в Кремле меж тем заявили, что Россия рассчитывает провести новые трехсторонние переговоры в обозримой перспективе. Подробности через минуту. В редакцию «Бизнес ФМ» обратился предприниматель, который обнаружил конкурентов из Гонконга. Бизнес они ведут здесь, но юрлицы китайские. И, как предполагает бизнесмен, таким образом они уходят от налогов. А кто может стоять за иностранными селлерами, работающими на маркетплейсах в России? Дональд Трамп призвал Зеленского прекратить удары по российским НПЗ. Он заявил, что эти атаки привели к дефициту дизеля в России и других странах. Средняя цена на дизельное топливо в США достигла рекорда. Услышат ли в Киеве этот призыв? Эти и другие темы на Business FM. Минобороны сообщила о продолжении ударов по железнодорожной инфраструктуре в западных регионах Украины. По данным ведомства, эти объекты используются для перевозки военных грузов из стран Европы. В Одесской области поражены 3 логистических центра, в том числе Новой почты и цеха по производству БПЛА, а также склад ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов. Кроме того, в порту Одессы поражен сухогруз, который использовался для снабжения ВСУ. А в Кремле заявили, что Россия рассчитывает провести новые трехсторонние переговоры в обозримой перспективе. Эксперты предполагают, возросшая интенсивность российских ударов может являться способом принуждения Украины к переговорам. Подробнее Наталья Шашина.
15: Интенсивность ударов высокая последние несколько недель. Российские военные бьют по логистической, железнодорожной, портовой и энергетической инфраструктуре, в том числе на западе Украины. Немецкая Der Spiegel утверждает, что бывший британский премьер Борис Джонсон и высокопоставленные европейские чиновники едва не попали под удар БПЛА у польско-украинской границы. Якобы их специальный поезд пришлось остановить и эвакуировать. В нем же возвращался из Киева и Гюнтер Заутер, советник канцлера Германии Мерца по внешней политике. Позже спикер украинской погранслужбы заявил, что удары были рядом с поездами. Целями были объекты инфраструктуры. В этом приграничном районе одни из важнейших транспортных маршрутов Украины на Запад, комментирует политолог-международник, эксперт клуба «Валдай» Андрей Картунов.
16: Действительно, сейчас с российской стороны предпринимаются усилия по ограничению, желательно по полному прекращению поставок западных вооружений Украины, поэтому особое внимание уделяется приграничным областям, в частности украинско-румынской и украинско-польской границам, откуда идут основные поставки.
15: Все это вызвало резкую реакцию. Глава украинского МИДа Сибига призвал усилить санкции. Глава польского МИДа Сикорский заявил, что НАТО должно проводить у Калининграда настолько агрессивные учения, чтобы российские власти не знали, чего ждать. В Кремле на это заявили, что примут меры, чтобы обеспечить безопасность региона. Как напомнил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, Россия не била по всему подряд до того, как Киев сам открыл ящик Пандоры. Как уверен военный эксперт, редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев, сейчас речь не только об ответе, но и о том, чтобы принудить Киев к переговорам на условиях Москвы.
17: Пока у ВСУ есть возможность сопротивляться, но военная помощь со стороны Соединенных Штатов практически прекращена. Военная помощь со стороны европейского сообщества, европейских стран НАТО, уменьшена, и там достаточно серьезные проблемы с увеличением бюджетов. Таким образом, выбивание тыловых структур должно привести к результатам, должно привести к изменениям. Когда это произойдет? Оптимистичный прогноз – это в ближайшие недели, но, наверное, более реалистичный прогноз – это несколько месяцев.
15: В выходные одна из самых интенсивных атак ВСУ пришлась на Энергодар, город-спутник Запорожской АЭС. Есть погибшие и раненые. По словам гендиректора Росатома Алексея Лихачева, удары были и в непосредственной близости к периметру площадки станции. О ситуации в городе Бизнес ФМ рассказали жители Энергодара Владимир и Сергей.
18: по пролетам, ну, блин, вы бы пожили бы здесь каждый день, что-нибудь спалят, машину какую-нибудь, ларечек. Она вообще никакой, знаете, военной точки зрения не имеет. Враг вообще безумие здесь устроил какое-то, кошмарит нас каждый день. Ну, а насчет станции, не, мы вообще ко всему готовы, к любому развитию ситуации. Как бы там ни было, все будет в порядке.
19: Со связью у нас как попало сейчас, кабель перебит основной, где получается, подъезжаю.

0: ловлю.
1: Ну, не скучно тут. Магазины все разбиты. Люди на рынке скупляются. Летают постоянно, бьют постоянно. В любой момент отсюда можно ждать свет. Ну, сейчас вот нету свету.
2: Давление растет как на фронте, так и за его пределами. Но в каком-то смысле нынешняя эскалация может быть прологом к переговорам. Уверен эксперт Российского совета по международным делам, автор телеграм-проекта «Внешпол» Алексей Наумов.
3: Пока стороны не исчерпали возможности для эскалации, ни о каких субстантивных переговорах речи не может быть. Когда обе стороны дойдут до предела своих эскалационных возможностей, возможны выходы на какие-то переговорные позиции, переговорные рамки, потому что пока эти эскалационные возможности не исчерпаны, ни о каких переговорах говорить не приходится. Так что, безусловно, нас ждет деэскалация, но сначала путь лежит через эскалацию.
2: В Кремле заявляют, что трехсторонние переговоры по урегулированию на Украине могут быть возобновлены в октябре. При этом представитель и зять Трампа Кушнер утверждает, что уже согласованы все пункты, кроме территориального вопроса. Тогда как помощник российского президента Юрий Ушаков говорит, помимо территориального, остается еще много несогласованных тем. Наталья Шашина, Мария Голубева, Бизнес ФМ.
4: Кто может стоять за иностранными селлерами, работающими на маркетплейсах в России? В редакцию обратился предприниматель, который обнаружил конкурентов из Гонконга. Бизнес они ведут здесь, но юрлицы китайские. И, как предполагает бизнесмен, таким образом уходят от налогов. Михаил Сафонов с подробностями.
5: Однажды селлер Артем, продающий на маркетплейсах мелкую электронику, изучал предложения конкурентов и нашел среди них продавца из Гонконга, который за последние 10 месяцев продал больше 100 тысяч товаров. И все с российских складов. То есть это уже не трансграничная торговля, когда покупатель заказывает товар в другой стране. Все находится здесь. И реализуется не от имени российского филиала, который, по идее, такая компания должна была открыть, а от китайского же юридического лица. Позже Артем нашел и других таких же предпринимателей из Гонконга, которые по такой же схеме продают товары по сниженным ценам и, как предполагает бизнесмен, не уплачивая налоги в России.
6: Полностью ломают рынок за счет сниженных цен. Конкурировать с ними невозможно. У них не только не сниженный налог на прибыль, у них его нет. У них нет НДС, у них нет никаких ограничений по обороту. И площадки никак не препятствуют этому.
5: Эта тема многогранная. Если о налоговом аспекте, то, как замечают юристы, закон одинаков для всех. И иностранцы, ведя здесь бизнес, тоже должны платить налоги. Пока нет доказательств, что они это не делают, проверять обязанность ФНС. И вообще неизвестно, с какой целью такая компания привезла товары в Россию. У Гонконга особый экономический статус. И у нас с ним есть соглашение. И если товары по бумагам, как в известном меме, здесь не продают, а просто показывают, налоги платить не надо, продолжает управляющий партнер юридической компании «Правый берег» Радмила Радзивилл.
7: В рамках этого международного соглашения между Россией и Гонконгом сохраняется исключение для складов, которые используются исключительно для хранения и демонстрации. Может быть, там нет как таковой отгрузки, то есть реализации с точки зрения российского налогового законодательства. Может, там демонстрация. Может, они товар этот возят с точки на точку, показывая.
5: Но главное, как можно предположить, за юрлицом из Китая, возможно, стоит российский предприниматель, который там лишь зарегистрировался. И это, по словам бизнесменов, тенденция. Так делают не только, чтобы уйти от налогов. Для иностранных селлеров комиссии на маркетах даже после недавнего повышения гораздо ниже, чем для наших. И, конечно, пользуются тем, что иностранцы не обязаны маркировать в России импортные товары. И не только китайцы, но и селлеры из стран ЕАЭС. А только нанести одну марку – стоит в районе 15 рублей, плюс другие расходы. Опытом делится селлер и руководитель агентства Anylex Владимир Блохин.
8: Если мы берем какой-то из Италии везенный продукт, по своему опыту знаю, у нас его, чтобы промаркировать, если не на заводе делается в России, у нас только определенные склады, которые берут по 15 рублей за маркировку, но за разгрузку и за распаковку берут сильно дороже. Получается, что на единицу маркировка выходит такого товара 150-200 рублей. Можем просто из Италии увезти в Казахстан, из Казахстана продавать в Россию, не маркируя товар.
5: Чаще всего регистрируются в Китае, потому что это удобнее с точки зрения логистики. Проблем особых нет. Разве что при открытии счета китайские банки не всегда лояльны к россиянам из-за западных санкций. Налоги, которые придется заплатить в КНР, примерно такие же, как у нас, кроме НДС. Он там сильно ниже, рассказывает финансовый директор компании MasterProf, которая плотно работает с Китаем, Александра Цветкова.
9: Классический стандартный НДС в Китае 13%,

0: Есть список по льготам. Если у вас совсем микропредприятие с ежемесячным доходом до 100 тысяч юаней, вас вообще от НДС освобождают. Глобальная существенная разница может быть видна только в НДС. Остальные налоги плюс-минус одинаково, много общего.
1: Наконец, мы отправили запросы во все наши главные 3 маркетплейса. Спросили, знают ли они о подобных ситуациях и предпринимают ли какие-то действия. На данный момент ответил только ВБ, сообщив, что маркетплейс следит за соблюдением иностранными селлерами российских законов только в рамках своей компетенции, запрашивая документы и исполняя требования наших органов. А ответственность самостоятельно несет каждый зарубежный продавец. Или, как предполагает российский бизнес, не несет. И, наверное, такие иностранцы очень довольны нашим инвест-климатом. Михаил Сафонов, Алексей Шевцов, Бизнес ФМ.
2: Дональд Трамп призвал Владимира Зеленского прекратить удары по российским НПЗ. Он заявил, что эти атаки привели к дефициту дизеля в России и других странах. Цитата: «Зеленский должен сделать одну вещь – перестать уничтожать дизельное топливо в России. Он создает дефицит дизеля. Это не связано с Ближним Востоком, это происходит из-за войны России и Украины», – заявил Трамп. Средняя цена на дизель в США достигла рекорда. Впервые в истории она превысила $6 за галлон. Это очень беспокоит население и становится проблемой для республиканцев перед выборами в Конгресс, комментирует ведущий эксперт финансового университета и Фонда национальной энергобезопасности Игорь Юшков.
3: Вот как раз это Трампу неприятно. То он теперь войдет в историю как человек, при котором был самый дорогой дизель в истории Соединенных Штатов. До этого рекорд обновлялся при Байдене и на бензин, и на дизель. Поэтому Трамп действительно, может быть, хочет исправить эту ситуацию. С другой стороны, он хочет переложить вину на Украину. Что, мол, это не из-за того, что он начал там войну с Ираном, а потому что вот при Байдене когда-то начался этот конфликт, и вот он никак не может его урегулировать, вообще во всем виноват Украина. Тут действительно есть логика в том, что из-за, в том числе, остановки экспорта дизеля из России ситуация усугубилась. Потому что Россия один из крупнейших в мире экспортеров дизельного топлива. Без наших объемов ситуация стала хуже на всем мировом рынке, хотя она стала плохой из-за того, что Тормузский пролив перекрыли. С Ближнего Востока выходило много дизельного топлива. И те самые альтернативные маршруты, нефтепровод Восток-Запад, нефтепровод через Объединенные Арабские Эмираты в порт Фуджейра, это все трубы для сырой нефти, но не для нефтепродуктов. Поэтому на фоне того, что там нет уже дизеля выхода, так еще и из России экспорт обнулился. Понятно, что цена растет. Будет ли слушать кто-то Трампа? Украина меньше внимания на них обращает, сейчас больше скорее на европейцев. Мы можем сравнить с историей, когда Соединенные Штаты пытались там указать Украине, что нельзя бить по Каспийскому трубопроводному консорциуму, потому что от этого страдают интересы американских компаний. Украина все равно продолжила это делать. План ударов по российским НПЗ с Украиной скорее реализует Европа. Это и она скорее его разработала. Они вместе вот его пытаются реализовать. Соединенные Штаты изначально здесь не участвовали. Я думаю, что Украина не будет слушать американцев.
2: Игорь Юшков, ведущий эксперт финансового университета и Фонда национальной энергобезопасности. 30 июля Россия ввела новый временный запрет на экспорт бензина, дизеля и других видов топлива до 31 января 2027 года.
4: Реклама. То, что вы сейчас услышите, может резко изменить ваши планы на покупку автомобиля. 2 200 000 рублей за новый большой кроссовер на классическом автомате. BCR Motors объявляет грандиозную распродажу Чанган CS75+. Успейте купить полноразмерный кроссовер по цене бюджетного седана за 2 200 000 рублей в Чанган Центр BCR Motors на Гагарина. Предложение ограничено.
5: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42. Реклама – наша профессия. Для рекламы немецкого телеканала, транслирующего фильмы ужасов, были использованы шары для боулинга, которые художник превратил в головы мертвецов. Они выкатывались на игровую дорожку вместе с обычными шарами и поначалу вызывали неподдельный страх любителей боулинга. Но затем любопытство перевешивало. Так что реклама свою задачу выполнила. Реклама. Наша профессия. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
6: У микрофона Сердар Влекулиев. Россия развивает новые экспортные направления. Так, например, уже начались поставки легковых автомобилей в Оман, сообщил в интервью РИА Новости статс-секретарь замглавы Минпромторга России Роман Чекушев. Он добавил, что российские компании начали активно осваивать рынки африканских стран, такие как Нигер, Того, например, в части поставок минеральных удобрений. Это позволяет России диверсифицировать поставки и развиваться за пределами классических направлений экспорта. Россия в первом полугодии многократно нарастила экспорт минеральной воды в Киргизию. Объемы поставок увеличились в 6,6 раза. 657 тысяч литров стоимостью в 282 200 долларов до 4 миллионов 300 тысяч литров на 9 миллионов 581 тысячу долларов. Таким образом, Россия обогнала Казахстан и стала главным поставщиком этой продукции в страну. Россия теперь обеспечивает почти 60% от всех ввозимых в Киргизию 7 миллионов 300 тысяч литров чистой минеральной воды. Си Цзиньпинь анонсировал форум по торговле и услугам БРИКС в 27-м году в Китае. Китай предлагает создать партнерство в рамках БРИКС по развитию специальных экономических зон, запустить интерактивный портал, скоординировать политику и создать новый центр открытого развития, отметил глава Китая. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обсудил с премьер-министром Индии Нарендрой Моди перспективы развития сотрудничества двух стран, а также с Евразийским экономическим союзом, сообщила пресс-служба главы государства. Касым-Жомарт Токаев заявил, что Казахстан в качестве председателя ЕАЭС приветствует переговорный процесс по созданию зоны свободной торговли между ЕАЭС и Индией и готов содействовать его продвижению, говорится в сообщении. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Вы слушаете Бизнес FM. Налетели, как воробьиная стайка. В Вологде подростки совершили массовый налет на супермаркет, украв шоколадки и йогурты. Причем их было более 30 человек разного возраста, от 9 до 16 лет. Как такое могло произойти? Об этом Наталья Шашина.
7: Кадры того, как это происходило, есть в соцсетях. Видно, как в двери Вологодского магнита заходит толпа детей. Они идут гурьбой, как будто бы небольшая экскурсия. Был 31 подросток, почти целый класс. У некоторых лица закрыты медицинскими масками. Буквально через секунду в суматохе подростки выбегают обратно, видимо, похватав, что первое попалось под руку. Дети забрали шоколадки, йогурты и фрукты. Попытались скрыться, но их задержала полиция. Задержанным от 9 до 16 лет. Всех доставили в отдел и опросили в присутствии родителей. Выяснилось, что среди них был и несовершеннолетний администратор группы в соцсети, где было объявление про сбор подростков. Сами ребята говорят, планировали просто группой погулять по городу, а идея украсть продукты появилась спонтанно. Случай для Вологды крайне удивительный, говорит главный редактор «Аргументов и фактов» в Вологодской области Наталья Молчанова.
8: Они просто собрались и забежали в магазин «Магнит», схватили там все, что могли схватить вкусного, и выбежали на улицу. То есть детей этих часть задержали. Есть видеозаписи. Вот я, например, видела видеозапись, как эти детишки сперва забегают в этот магазин, потом из него, как воробьи выбегают. Стоят тут же регистраторы, все это на машины снято. В итоге-то больше, наверное, будет по этой истории детей. Удивительно в этой истории, что они говорят, что мы сперва не собирались, а так вот получилось. А собрались они на какую-то вот такую прогулку детскую. Их сподвиг какой-то ребенок 12 лет, то есть это вот официальная версия, что ребенок 12 лет их собрал вот в эту стайку воробьиную, которая вот такой вот устроила флешмоб, не знаю, как это назвать, но это такой удивительный достаточно случай.
7: Психологи говорят, воровать не от голода, а ради проверки, на что я способен, поведение нередкое для подростков. Возможно, их ввели в заблуждение, сказали, что им ничего не будет, или что это не кража, потому что товары дешевые. Но проблема еще и в том, что родители перестали объяснять детям, что хорошо и что плохо, потому что и сами оказались в растерянности, что считать тем или другим, комментирует психолог-консультант, специалист по детской психологии Катерина Демина.
9: Поэтому на месте родителей я бы провела именно разъяснительную работу про то, что не забывай, что тебя могут спровоцировать на преступление, за которое мы будем расплачиваться всю оставшуюся жизнь, а ты даже не поймешь, что это случилось. Рассказать, что бывает с детьми, которые совершают преступления. Потому что нынешние дети как будто об этом ничего не знают.
10: То есть это про баловство, про вседозволенность?
9: Вообще нет. Это про то, что родители сейчас настолько растеряны и сами не понимают вообще, на каком мы свете. Мы правда не знаем, за что теперь тебя могут схватить, а за что, наоборот, похвалить. То есть родители сейчас в шоке, в растерянности, и поэтому они перестали детям объяснять, что хорошо, что плохо. Границы опасности стали сильно размыты. С одной стороны, благодаря все-таки соцсетям, где все время рилсики с челленджами. Дети не понимают, во-первых, что это постановка. Во-вторых, они не понимают, что это монтаж. Сейчас еще с возможностью нейросети это еще может быть просто нарисовано. И пытаются повторить то, что, как им кажется, круто. Это было всегда. Дети всегда обезьяничают. Но если раньше была только реальность, то сейчас добавилась вот эта фантазийная реальность, достроенная так называемая.
7: Чем закончится эта история для подростков, пока неизвестно. Глава местного МВД взял инцидент под свой контроль. В соцсетях же развернулась война мнений. Одни требуют, цитирую, «пресечь малолетнюю преступность», другие призывают «понять и простить». Наталья Шашина, Алексей Шевцов, «Бизнес-ФМ».
2: ИИ-агенты и нейросети для решения бытовых задач. Как они помогают пользователям в повседневных домашних делах? В мире искусственного интеллекта все чаще доверяют списки покупок и в супермаркетах, составление маршрутов путешествия, подсчетов калорий и даже воспитание детей. Например, Клод помогает выбрать бытовую технику для дома, составить расписание или подобрать досуг. А ChatGPT, опираясь на ваши списки продуктов, формирует заказ на всю семью и оформляет доставку. ИИ помогает с приготовлением еды, просчитывает риски для здоровья пользователя, составляет диету. По данным Business Insider, вовсю обсуждается новый гаджет ИИ-кулон Оми с функцией родительского контроля. Он может, например, распознать настроение ребенка и дать родителю совет психолога. Но можно ли таким пользоваться? Мы спросили у наших самых продвинутых в использовании нейросетей спикеров, как они используют возможности ИИ-агентов в быту. Ответы мы получили неожиданные.
7: Генеральный директор компании «АЯ-эксперт», профессор Международного научно-исследовательского института проблем управления Роман Душкин.
11: У меня двое детей. Один в школу, например, не ходит. Он сам тут взял агента, сделал. Ну, он в онлайн-школе учится. Английский язык не хочет делать. Сделал агента, который за него его же голосом вербализирует какие-то упражнения. И одни пятерки начал получать. А потом, значит, учительница. Потом я начал разбираться, когда она заметила, поставила двойку и не приняла работу. А я начал разбираться, почему раньше принимала. Потому что раньше тоже у них в школе агент слушал то, что дети им присылают. А потом училка решила послушать. И, короче, она говорит, блин, написала там развернутый комментарий. Суть его в том, что не может ребенок так ровно, без всякого вот этого четко и с английским произношением вербализировать упражнения. Ну, если хобби можно использовать в качестве обозначения бытовой жизни, то я использую так. Вот у меня там хобби новое появилось, рисование. В юношестве, наверное, лет 20 мне было, я рисовал маслом на холсте. И вот я дожил, значит, до 46 лет. Вот я гуашью решил попробовать. И, значит, чтобы не хвататься за все, начал изучать вообще, какие техники бывают, что это за краска, как ей пользоваться. И настроил себе агента, который, значит, стал моим тренером по рисованию, по живописи. Ну и научился. Вот мне уже две картины заказали.
7: SEO-студия искусственного интеллекта Фокина AI Дарья Фокина.
12: В быту я использую ИИ каждый день. Бизнес FM застал меня в момент, когда я в Макдональдсе выбираю, какой съесть бургер, отправляю фотографию меню и спрашиваю у ChatGPT, что мне выбрать сегодня по калориям, чтобы добрать белок и снизить количество жиров. Вот прямо в эту секунду. Помимо этого, весь выбор косметики, шампуней, продуктов я сейчас делаю вместе с ИИ, потому что у меня есть определенные цели по усилению своего здоровья. Прямо сейчас нахожусь в поездке, которая была полностью спланирована Клодом. Маршрут, где остановиться, что посмотреть, где перекусить. Еще один бытовой пример.
7: Генеральный директор компании Neval AI Алексей Хохунов.
13: Я лично очень много использую и агентов в родительстве. У меня 6 месяцев назад родилась дочь первая. И я готовился к беременности вместе с GPT, к родам. Все воспитание какое-то, первое вообще, весь разбор я делал вместе с GPT. Огромный объем помощи получил от нее. Во-первых, ведение здоровья жены. Мы очень много консультировали, смотрели. У нас там были некоторые риски. Мы использовали GPT как второе мнение. Контролировали анализы, смотрели и разбирали куски с УЗИ вместе с GPT, делали расшифровку ДНК. Потом в процессе вообще подготовки к родам миллион я там узнавал про то, как, что на каких стадиях должно твориться. В общем, миллион неудобных вопросов про женские роды. Я обсуждал GPT и вместе с ней вырабатывал сценарий развития. У меня была, на самом деле, по итогу такая огромная блок-схема, которую мы оставили с GPT, что куда может пойти, так, не так, что в этом сценарии делать, кому звонить. Мы там все фазы вот родов превратили в такую огромную блок-схему. Мне это персонально очень-очень сильно помогло. Потом уже после родов, там есть миллион вопросов, мне кажется, которые обычно задают, может быть, педиатрам, родителям. Ребенок вот столько спит, это окей, как нормализовать ее расписание, как ее класть, что делать, что не делать, там одевать, не одевать. В общем, миллион вопросов.
2: Через 6-12 месяцев ИИ сможет захватить весь интернет и нанести ущерб в сотни миллиардов долларов, заявил Дарио Амадеи, глава компании Anthropic, которая разрабатывает языковую модель Claude. Глава Anthropic также отметил, что с лет этого года развитие ИИ значительно ускорилось. И если эту динамику не держать в узде, она может опередить способность человека понимать и контролировать эти системы. С предложением Амадеи замедлить темпы развития передовых ИИ-моделей согласился Илон Маск.
5: «Между делом» с Кирой Альтман.
14: Моника Норс, куратор выставочных проектов в сфере современного искусства и архитектуры, сообщила мне отличную новость. Она открывает очень камерное медиа в названии «Все наше детство».
15: Коробка, так называются площадки для игры в дворовый футбол, можно так сказать. И это очень сильно описывает то, что мы хотим рассказывать про локальное сообщество, про какие-то низовые инициативы, про любительский футбол. И также для нас тоже очень важно было, что это такая метафора коробки, в которой мы складываем определенные истории. У нас даже в Ферстиле есть печати из каждого города, в котором мы побывали, каждой стране, о которой мы рассказываем. И для нас это такая посылка вот в большой мир для нашего читателя. А по поводу аналоговости, наверное, в мире вечного думскроллинга, вертикального формата и безумного совершенно потока информации, в котором ты теряешься, который тебя в какой-то мере душит, нам показалось очень важно сделать что-то, что ты можешь потрогать физически, к чему ты можешь вернуться, что ты можешь почувствовать запах газеты и, в принципе, прикоснуться в самом прямом смысле слова к чему-то важному.
14: Интересно, да, что снова хочется печатное издание держать в руках? У меня так точно, и с пластинками так же.
15: Мне кажется, я никогда не отходила от этой аналоговости. И даже в рамках моей работы я очень люблю работать с музейными фондами, с аналоговым искусством. И очень тяжело мне дается digital art и все, что так или иначе связано с цифрой. Поэтому лично для меня этот печатный медиум, он всегда был очень важен, вне зависимости от темпа ускорения нашей планеты и наших жизней.
14: Моника Норс, куратор выставочных проектов в сфере современного искусства и архитектуры. Кир Альтман, Бизнес FM.
5: Между делом на Бизнес FM. Наизусть. Лев Ландау. Все науки делятся на естественные, неестественные и противоестественные. Наизусть. На Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
16: У микрофона Сердар Авликулеев. Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что в ходе закрытого заседания саммита БРИКС в Индии только глава МИД Бразилии Мауро Вьейра упоминал в своем выступлении Украину. Остальные лидеры это просто обошли, сказал Ушаков Первому каналу. Помощник президента России отметил, что это говорит о понимании позиции России со стороны стран БРИКС. И в итоговой декларации саммита в Нью-Дели не содержится упоминание Украины и украинского конфликта. Госмониторинг цен в России с января 2027 года может быть распространен на 24 вида продовольствия. Это предусмотрено проектом постановления правительства, подготовленным Минпромторгом. Документ размещен на официальном сайте проектов нормативных правовых актов. Кроме того, проект постановления определяет перечень федеральных органов власти, которые будут иметь право на получение от ФНС данных о производителях, поставщиках и продавцах продовольственных товаров из этого перечня, а также о поставщиках услуг, учитываемых Росстатом при ежемесячном расчете индекса потребительских цен. Иранско-оманская инициатива по маршруту движения судов через Ормузский пролив не означает его автоматическое открытие для навигации, предупредил в воскресенье глава иранского МИДа Аббас Аракчи. Министр напомнил, что в понедельник Иран проинформирует арабские страны Персидского залива о том, в чем будут заключаться договоренности Тегерана и Маската. Каждый народ имеет право самостоятельно выбирать свой путь развития, а также должен иметь равный доступ к лекарствам, продуктам, энергии и новейшим технологиям. Об этом заявил президент России Владимир Путин в видеообращении на церемонии открытия Международного фестиваля молодежи в Екатеринбурге. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
17: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Вы слушаете «Бизнес FM». У микрофона Александр Зайцев. Здравствуйте. США не поддержали важнейшего союзника в Персидском заливе, а именно Саудовскую Аравию, в противостоянии с хуситами. Что происходит и как это отразится на ситуации в регионе и отношениях стран? Комментарий Георгия Бофта. Начальник московского вокзала в Санкт-Петербурге вместе с подчиненными угодил под стражу за обвинение в краже денег из рюкзака забывчивого пассажира. Что известно об этом громком деле? Лидеры индустрии искусственного интеллекта предлагают притормозить и сбавить темпы разработки. По мнению некоторых из них, через 6-12 месяцев искусственный интеллект сможет захватить весь интернет и нанести ущерб в сотни миллиардов долларов. Может ли искусственный интеллект выйти из-под контроля? Эти и другие темы на Business FM. Сами. США не поддержали важнейшего союзника в Персидском заливе. Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман дважды в последние дни звонил Дональду Трампу. Первый раз проинформировать о продвижении йеменских хуситов к порту Моха на берегу Баб-эль-Мандебского пролива. Второй раз с просьбой нанести удары по хуситской группировке Ансар-Алла. Трамп отказал, сообщило издание Axios со ссылкой на двух американских чиновников. Белый дом и посольство королевства от комментариев уклонились. Якобы максимум, что получил Эр-Рияд, это разведданные по хуситам. Правда, в регионе срочно отправился командующий Центрального командования США адмирал Брэд Купер. Что там происходит? Комментарий политолога Георгия Бофта. Телеграм-канал «Бофт знает».
18: После того, как 11 сентября хуситы заняли остров Перим, скалу в центре Баб-эль-Мандеб, разделяющую пролив на два судоходных маршрута, они взяли фарватер полностью под свой контроль. Ширина пролива в самом узком месте 29 километров. Эр-Рияд тут же потерял и второй экспортный маршрут, после того, как дроны, запущенные из Ирака, ударили по насосным станциям трансаравийского нефтепровода «Восток-Запад». Правительственные силы Ирака к этому отношения не имели. Этот нефтепровод мощностью до 7 миллионов баррелей в сутки как раз и строился саудитами на случай закрытия Ормузского пролива. Теперь у крупнейшего мирового экспортера нефти перекрыты оба маршрута – восточный – Тегераном, западный – его йеменским союзником. Официально Вашингтон отказал Эр-Рияду в военных ударах по хуситам, потому что для США приоритет сейчас Иран, а второй фронт явно лишний. Есть и неформальное объяснение. Оно состоит в том, что военный конфликт саудитов с хуситами возобновился в июле после того, как саудовцы не дали сесть в столице Йемена Сане иранскому самолету с высокопоставленными хуситами, возвращавшимися с похорон Али Хаменеи, обстреляв аэропорт. После чего хуситы начали бить по саудовским танкерам, а в конце июля объявили морскую блокаду королевства, потом атаковали ряд НПЗ. В Вашингтоне могли решить, что саудиты сами виноваты. К тому же продолжает действовать соглашение самих американцев с хуситами, заключенное при посредничестве Омана еще весной 25 года после массированной воздушной кампании по объектам хуситов. Договорились, что США не бьют хуситов, а хуситы не трогают американские суда. Сделка пока работает. Союз США и Саудовской Саудовского королевства не прошел проверку на прочность. В ноябре прошлого года Трамп и наследный принц подписали соглашение о стратегической обороне, что дало Эр-Рияду статус основного союзника вне НАТО, одобрение продажи самолетов F-35 и 300 танков «Абрамс» в обмен на обещание довести саудовские инвестиции в США почти до триллиона долларов. Не сработал и другой военный союз. 7 августа нынешнего года в Мекке Саудовская Аравия, Пакистан и Турция подписали соглашение о совместной обороне, распространив на Анкару Саудовско-Пакистанский пакт от 17 сентября 2025 года, где как раз прямо сказано: нападение на одного равнозначно нападению на всех. Однако в день, когда хуситы били по саудовским городам и энергообъектам, МИД Пакистана сообщил, что военный ответ сейчас не обсуждается. Говорят, Саудовская Аравия была приведена в повышенную боеготовность за 3 недели до наступления хуситов. Однако ВВС это не коснулось. В результате совместные силы Йемена, западного побережья, сведенные в начале нынешнего года под саудовским надзором, разбежались за неделю, не сумев оказать сопротивление хуситам. Если раньше они лишь обстреливали Баб-эль-Мандебский пролив ракетами и дронами, то теперь фактически получили возможность запустить режим таможни,

0: По слухам, саудовцы закулисно пытаются договориться с хуситами, и если Эр-Рияд пойдет на уступки, признав ситуацию на земле, то именно Тегеран, стоящий за хуситами, получит контроль сразу за двумя важнейшими проливами региона. Вряд ли это было целью Вашингтона.
1: Это был комментарий политолога Георгия Бовта, телеграм-канал «Бовт знает». Чемодан, вокзал, арест. Начальник московского вокзала в Санкт-Петербурге Артур Журавлев с подчиненными угодил под стражу за обвинение в краже денег из рюкзака забывчивого пассажира. Что известно об этом громком деле?
2: Подробности.
3: По версии следствия, сотрудники вокзала вступили в сговор, чтобы присваивать вещи пассажиров, сданные в камерах хранения как забытые и невостребованные предметы. Так, кладовщик камеры хранения Любовь Кулькова 25 августа получила от сотрудников транспортной безопасности рюкзак, оставленный пассажиром на досмотре. Внутри были почти 800 тысяч рублей, часть из них в валюте. Это доллары, евро, юани, лиры, шекели, тенге, динары, иены и белорусские рубли. Зная, что владелец ищет пропажу, Кулькова составила акт, не указав находившиеся внутри ценности. Затем она вынесла из камеры хранения деньги, спрятав их под одежду, и передала их замначальника московского вокзала Ольге Сидор, а та своему шефу Журавлеву. Начальник вокзала хранил чужую наличность в сейфе своего кабинета, переложив в другую упаковку. Рюкзак пассажиру вернули пустым и умолчали об отсутствии денег. 26 сентября всю сумму в сейфе у Журавлева нашли правоохранители.
1: Горожане активно обсуждают громкий арест, заметные в городе фигуры начальника московского вокзала, рассказывает корреспондент Фонтанка.ру Анастасия Голубева.
4: По данным следствия, все трое обвиняются в краже в крупном размере. Сейчас они отправлены под стражу на 2 месяца, до 10 ноября. Следствие полагает, что Журавлев, Сидор и Кулькова вступили в сговор, направленный на систематическое незаконное присвоение чужого имущества пассажиров, данного в камеру хранения забытых и невостребованных вещей. 26 августа деньги изъяли из сейфа, и вот 11 сентября Журавлев, Сидор и Кулькова были задержаны, им предъявили обвинение.
5: Что об этой пассажирке забывчивой известно?
4: Ничего не известно, только то, что этот пассажир забыл рюкзак на пункте досмотра. И потом знакомый этого пассажира вернулся за рюкзаком, ну, за его вещами. Ему отдали только сам рюкзак без содержимого и не сообщили, что там были деньги или что-то еще. У нас, как журналистов, уже мало что впечатляет, тем более, что в данном случае такая статья, 158-я, крупная кража, это не то, что повергает в шок журналистов, но, судя по количеству просмотров, людям достаточно интересно про это читать. Громкий арест интересует аудиторию.
5: Не было репутации у московского вокзала, где в камерах хранения подчас пропадают, исчезают вещи?
4: Судя по тому, что мы читали в отзывах на 2GIS, на Яндекс.Картах, некоторые пишут, пассажиры, что долго ждали вещей своих, которые пропали и которые в итоге оказались в камере хранения. Другие пишут, что очень быстро, наоборот, предоставили. То есть, мне кажется, тут дело случая. Никакой тенденции, в плохую или в хорошую сторону, судя по отзывам на Яндекс.Карте и на 2GIS, не наблюдается.
1: Корреспондент Фонтанка.ру Анастасия Голубева. Наказание по статье 158 Уголовного кодекса с отягощающим обстоятельством в виде предварительного сговора может караться заключением на срок до 6 лет. Может ли искусственный интеллект выйти из-под контроля? Лидеры индустрии предлагают притормозить и избавить темпы разработки. Через 6-12 месяцев ИИ сможет захватить весь интернет и нанести ущерб в сотни миллиардов долларов. Об этом заявил Дарио Амадей, глава компании Anthropic, которая разрабатывает языковую модель Claude. Его беспокойство также связано с недавним инцидентом, когда агенты OpenAI вышли из-под контроля и взломали платформу Hugging Face. Тогда модели атаковали цели без команды. Амадей призвал индустрию замедлить совершенствование мощных моделей ИИ. Его позицию поддержал глава XAI Илон Маск и гендиректор OpenAI Сэм Альтман. Но президент группы компаний InfoWatch Наталья Касперская считает, что главная опасность не в восстании машин, а военное применение ИИ. Все алармистские заявления она считает политическим инструментом.
6: Что там они публично заявляют, мне кажется, это довольно неважно. Главное, что действительно модель развивается очень быстро, и агенты сейчас вышли на новый уровень искусственный интеллект, новый уровень автоматизации, в том смысле, что агенты уже не очень нуждаются в людях, они между собой общаться могут и сами себе могут задавать задания. Зацикленность такая происходит. Это не то, что искусственный интеллект будет работать мимо людей. Нет, понятно, что все равно человек должен задать начальный старт. Но мне кажется,

0: кажется, что опаснее всего развитие искусственного интеллекта в военную сторону и применение агентов или неважно чего для взлома, остановка инфраструктуры. И я думаю, что Штаты здесь не остановятся. Я не думаю, что бы там ни заявлял глава Anthropic, понятно, что если они получают успехи в этом смысле, Соединенные Штаты будут и дальше туда двигаться. Единственное, чего они могут сделать, это закрыть просто все имеющиеся доработки и перестать давать доступ внешним странам или коммерческим компаниям.
1: Мы не можем рассматривать ведущие искусственные интеллекты, политически разделяя с курсом правительства США, с курсом правительства Китая.
0: Можем ли мы рассматривать создание ядерного оружия без отрыва от политики? Я как-то не знаю, но можем, наверное, гипотетически что-то такое порассуждать. Но это бессмысленно. Это оружие. Есть возможность создать супероружие. И что, вы думаете, они не будут это делать? Ну, смешно. А все вот эти алармистские крики — это для того, чтобы не дать доступ к новым моделям китайцам, например.
1: Искусственный интеллект вне воли правительства США, американский, может натворить делов или даже приблизить человечество к апокалипсису в ближайший год?
0: Нет, не думаю. Я думаю, что Соединенные Штаты сами справятся. Компании, которые работают в Соединенных Штатах, очень жестко подчинены правительству, и искусственный интеллект у них приравнен к боевой технологии сейчас. Поэтому какое-то самостоятельное развитие, но мне представляется, что просто нет.
2: Президент группы компании InfoWatch Наталья Касперская. Не стоит впадать ни в техноэйфорию, ни в технопанику, уверена медиа-менеджер, основатель коммуникационного диджитал-агентства BQ Group, автор телеграм-канала «Бескромный» Дмитрий Бескромный.
3: Заявление Дарио Амадеи звучит почти как синопсис сериала. Через 6-12 месяцев Рой и агентов может захватить интернет и якобы нанести ущерб на сотни миллиардов долларов. Мне кажется, важно услышать тональность. Это не прогноз с календарной датой, а все-таки больше сценарий риска, который глава одной из крупнейших ИИ-компаний считает возможным при отсутствии защитных мер. И оснований отмахнуться у нас как бы нет. В июле, во время внутренней кибербезопасностной оценки OpenAI, примерно 1200 агентов, которым полагалось работать изолированно, нашли несанкционированный способ пообщаться и объединиться. Они обменивались огромным количеством файлов, а затем участвовали в атаке на инфраструктуру Hugging Face. Они тогда использовали дыры в тестовой инфраструктуре, получили доступ в интернет и координировали свои действия без человека. Но это не история про то, что машина хотела захватить мир. Это скорее похоже на историю о том, как очень мощную систему поставили на криво спроектированную цель, дали недостаточно надежную песочницу, и она начала избыточно усердно оптимизировать задачу, в том числе там, где ей этого просто не поручали. И да, для индустрии это действительно тревожный сигнал. Для общества это повод требовать инженерной безопасности, независимой проверки и не выключать интернет от страха. При этом к риторике самого Бигтеха стоит относиться трезво. Этим ребятам объективно очень выгодно быть одновременно продавцами технологии и главными рассказчиками об ее опасности. Потому что страх создает спрос на дорогую и якобы безопасную инфраструктуру. На лицензии, на специальные разрешения, регулирование и вот это вот все.
2: Медиа-менеджер Дмитрий Бескромный. Пока лидеры индустрии искусственного интеллекта не представили конкретных планов по снижению скорости разработки, OpenAI и Anthropic не назвали какие-то сроки, конкретные модели, которых могут коснуться ограничения, или же показатели, по которым можно определить замедление. А спикер Палат представителей Майк Джонсон в эфире CNN заявил, что США проиграют гонку Китаю, если пойдут на замедление развития ИИ.
4: Реклама. В великих произведениях нет ни одной случайной ноты. Все доведено до совершенства. Так создавался жилой комплекс «Симфония Нижнего». Высокие потолки, просторные террасы и все это в центре города. «Симфония Нижнего». Живите на высокой ноте.
5: Застройщик ОСЗ «Регион Инвест 52». Проектная декларация на сайте наш.ру.рф.
4: Представьте автомобиль, который подстраивается под вас. Город, трасса, уверенный обгон, спокойная поездка. Esteo MX меняется вместе с дорогой. Двухлитровый турбодвигатель, восьмиступенчатая автоматическая трансмиссия и 7 режимов вождения. Технологии, которые работают на ваш комфорт.
6: Предзаказ уже открыт у официального дилера Esteo Центр Нижегородец на Надежды Сусловой, 28. Реклама не оферта.
7: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
8: Пока звучит этот текст, в мире купит 65 обручальных колец.
9: Успеть за 10 секунд на Business FM.
10: Компании и корпорации.
11: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
12: Отчеты и планы.
10: В ГК «Элемент» прокомментировали сокращение персонала в подконтрольной АО «Нанотроника», назвав их оптимизацией, которая носит исключительно точечный характер в соответствии с реальными задачами. Причина в том, что аналитика, системное администрирование, стратегические проекты и управление персоналом не покрываются текущей проектной нагрузкой предприятия. Ранее «Коммерсант» писал, что пятой части сотрудников «Нанотроники», которая занимается электронным машиностроением, предложили уволиться по собственному желанию или по соглашению сторон. Британский банк Revolut подтвердил утечку данных клиентов мошенникам по поддельному запросу от имени госструктуры. Revolut пояснил, что неавторизованная третья сторона использовала подлинный адрес электронной почты в домене госучреждения для отправки мошеннических запросов о предоставлении информации. В компании отметили, что утечка коснулась ограниченного числа клиентов, не уточнив, впрочем, их количество. Немецкий производитель автокомпонентов Prince & Co. Stahlrohe объявил о банкротстве после 130 лет работы. Об этом сообщила газета Bild. 9 сентября участковый суд Эссена запустил процедуру банкротства старейшего сталелитейного семейного бизнеса. История фирмы, как указывает Bild, тесно связана с переживающей кризис автопромышленностью. Компания производила комплектующие, в частности, для автомобильных сидений, креплений приборных панелей и подушек безопасности, а также для гидравлических упоров банкротства. Багажников. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
2: Вы слушаете Бизнес ФМ. Шотландия, Уэльс и Ольстер потребуют референдумов о независимости, пишет в Сэнди Телеграф. Лидеры стран подпишут совместную декларацию с требованием к Лондону предоставить им право провести референдумы о выходе из состава Великобритании. А газета называет беспрецедентной встречу, запланированную на 14 сентября в Кардиффе, и замечает, что эта сделка задумана развалить Соединенное Королевство. Меморандум будет включать вопросы экономики, энергетики, отношений с Европой и права на самоопределение. А в нем также будет отмечено, что все ныне административные политические части Великобритании должны стать частью ЕС. Все это не более чем политический пиар для лидеров трех проблемных британских регионов. Это собрание ни к чему не приведет, считает руководитель Центра британских исследований Института Европы РАН Елена Ананьева.
11: Что первые лица этих регионов требуют от центрального правительства разрешить им проводить референдумы, это скорее вот некий пиар. Возможно ли это на самом деле? Проблема заключается для них в том, что разрешение на референдум должно дать центральное правительство, во-первых, и во-вторых, парламент. С этим очень большие проблемы. Вот Шотландия, даже самый крупный регион, она этого не добилась. Это нужно менять законодательство. А парламент согласится менять законодательство? И как менять это законодательство?
1: Почему именно сейчас назрел вопрос одновременно у разных частей Великобритании об этой самой декларации?
11: Это перманентный политический кризис. 7 премьер-министров за 10 лет. Ситуация лучше не становится. И все эти премьер-министры уходят в отставку либо потому, что их политика провалилась, либо, как Джонсон, они себя дискредитировали, как собственный Листрас своей финансовой политикой просто абсолютно провальной. Хватило только на 44 дня. Поэтому вот при такой ситуации, да, они требуют референдумов. Но Северная Ирландия, там речь идет о том, чтобы присоединиться к Республике Ирландия. Не идет речь о том, чтобы стать независимым государством. А вот Уэльс становится независимым, Шотландия становится независимым. Вот Шотландия самая крупная, 5 миллионов человек. И что они дальше делают? Вступить в ЕС? 5-миллионная Шотландия в ЕС, она будет иметь голос? Не будет. Бельгия и Испания проголосуют за то, чтобы принять Шотландию в ЕС? Когда у них есть свои сепаратистские регионы? Наверное, нет.
2: Елена Ананьева, руководитель Центра британских исследований Института Европы РАН. Документ, как утверждает Телеграф, призван оказать давление на правительство. Премьер-министра Великобритании ранее Энди Бернем заявлял о возможности проведения референдума о независимости Шотландии, если жители поддержат это предложение. Речь также шла о возможном саммите с Шотландией, Уэльсом и Северной Ирландией. В результате региональных выборов в мае во главе всех трех автономных регионов Великобритании встали партии, выступающие за независимость. Решение Центробанка сохранить ключевую ставку, растущая нефть и геополитика. Эти факторы будут влиять на рынки в ближайшие недели. Что будет с российскими акциями, нефтью и рублем, рассказывает инвестиционный стратег УК «Рекапитал» Сергей Суверов.
12: Тот факт, что регулятор даже не рассматривал вариант снижения ставки и дал умеренно жесткий сигнал, означает, что нет окончательной ясности, что Центральный банк вообще продолжит снижать ключевую ставку в этом году. Это может оказать негативное влияние на открытие биржевых торгов в понедельник. Но, с другой стороны, у фондового рынка России есть определенные позитивные драйверы. Это, прежде всего, высокие цены на нефть, которые по Бренту поднялись выше $100 за баррель. Но также возможные переговоры трехсторонние России, Украины и США по урегулированию российско-украинского конфликта. Поэтому определенные драйверы есть, но все-таки, скорее всего, фондовый рынок будет торговаться в лучшем случае нейтрально на предстоящей неделе. Что касается курса рубля, то рубль, наоборот, получил поддержку от решения Центрального банка сохранить ключевую ставку, поэтому вкупе с дорогой нефтью есть определенные предпосылки для продолжения умеренного укрепления рубля. Цены на нефть будут торговаться выше $100 за баррель на эскалации ближневосточного конфликта. Иран угрожает ударить по нефтяной инфраструктуре стран Ближнего Востока, и Ормузский пролив остается в значительной степени перекрытым. Ближневосточный конфликт имеет тенденцию к удлинению.
2: Инвестиционный стратег УК «Рекапитал» Сергей Суверов. Официальные курсы Центробанка на понедельник: доллар 84 рубля 26 копеек, евро 97.87, китайский юань 12 рублей 55 копеек. Футболисты Краснодара сыграли на своем поле в ничью с Акроном в матче 8-го тура РПЛ. В первом тайме гостей вывел вперед Константин Мардишвили, а под занавес матча Хуан Бассель сравнял счет 1-1. Краснодар не смог победить во второй игре подряд, но продолжает лидировать с 20 очками. А в Москве «Спартак» на своем поле разгромил Ростов 3-0. Тему продолжит спортивный обозреватель «Бизнес-ФМ».
13: Футбол с Григорием Гуреевым.
14: Московский «Спартак» реабилитировался перед болельщиками за поражение в прошлом туре от «Динамо». Не без труда, казалось бы, но красно-белые крупно победили Ростов. Во всех голах поучаствовал Пабло Солари. Сначала после его ввода из-за боковой Даниил Денисов навесил на Жетсона, и тот открыл счет. Затем сам Солари реализовал пенальти за нарушение на Наиле Умярове. Судьи долго изучали этот момент. Потом Солари поле покинул, но даже тут оказался причастен к взятию ворот. Заменивший его Никита Массалыга забил третий. Под конец игры Ростов остался в меньшинстве. Константин Кучаев свалил на Мирленде Даку и получил вторую желтую карточку. «Спартак» набирает 16 очков, столько же у «Динамо» и «ЦСКА». Команды делят второе, третье и четвертое места. Бело-голубые впечатляют. 4 победы подряд в РПЛ. Зам главного редактора издания «Спорт-24» Михаил Типков отметил, что на игру команды стало приятно смотреть.
15: Если по первым турам бело-голубых скорее относили к середнякам и вообще сомневались в их потенциале, то сейчас «Динамо» в полном порядке, и место, которое оно занимает в топ-3, вполне по делу. Посмотрим, что там дальше у Шварца заготовлено, но пока «Динамо» производит очень хорошее впечатление. После «Краснодара», пожалуй, это лучшая команда по игре вот последние 3-4 тура точно.
14: Грозненский «Ахмат» в драматичном кавказском дерби обыграл махачкалинское «Динамо» 3-2. Дагестанская команда дважды вела по ходу этой встречи, но в итоге ее подвела реализация, а главный тренер Вадим Евсеев в эфире «Матч ТВ» не скрывал своего разочарования.
16: Мы не реализовали моменты, которые у нас были, особенно при счете 2-2. Потом могли сравнять, если нам забивают с 25 метров, а мы с 8 метров в ворота не можем попасть. В ворота попади, ну и хотя бы в ничью. Ну сколько надо еще нам забить, чтобы выиграть?
14: Накануне ЦСКА и Рубин не выявили победителя. Эта встреча началась жестко. Сначала за нарушение на Матвея Кисляке был назначен пенальти, который реализовал Иван Обляков. А затем за грубую игру был удален армеец Матеус Рейс. Уходя, он не сдержал эмоций и толкнул в спину арбитра Инала Танашева. Теперь ему грозит длительная дисквалификация. Артем Локалов, корреспондент «Российской газеты» и автор телеграм-канала «Футбольные темы», уверен, накажут строго.
17: Насколько я понимаю, там до 6 матчей можно получить по вот этой дисциплинарной статье. Я думаю, что наказание будет довольно суровым, несмотря на то, что там был, скажем так, тычок, наверное, в спину судьи, но так или иначе рукоприкладство в отношении арбитра будет караться очень строго. Бразилец, как мне кажется, не для того сюда приезжал, если говорить о целях ЦСКА. В общем-то, рассчитывали на то, что он будет показывать свой класс в игре. Серьезно подвел команду. Команда судей, конечно, во главе с Мажичем будет максимально жестко действовать в этом отношении. отношении, потому что Танашев один из ведущих наших арбитров сейчас, молодых арбитров, которого назначают на топовые матчи, чтобы пресечь это в дальнейшем, чтобы другим неповадным было.
14: Во втором тайме Андерсон Аройо сравнял счет. ЦСКА выстоял и даже пытался атаковать, но в итоге ничья 1-1. Даже в меньшинстве армейцы в этом сезоне не проигрывают. Григорий Гуреев, Бизнес FM.
18: Реклама. Ресторанный дом «Она». 6 разных пространств авторской кухни. «Она караоке» для шумных тусовок. «Она иммерсива» для романтических свиданий. «Она примо» для семейных встреч. «Она лаунж» для деловых переговоров. И летний сад «Эдем» для ярких впечатлений. «Она» на Пискунова 14/5.
19: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
20: Срочные переводы. За минуту о делах и деньгах, которые у них попали в устойчивый оборот. Интуатао тхи цэнь шин чхэнь.
21: В буквальном переводе с китайского языка, если человек обрел дао, его петухи и собаки тоже возносятся на небо. Эта древняя поговорка просто иллюстрирует традиционное для кланового Китая кумовство. Выражение означает, что если кто-то получил высокий пост, то его родственники и близкие друзья тоже вскоре неминуемо будут повышены в должности или получат серьезную материальную выгоду.
20: Срочные переводы на Business FM. Кто надо, услышал. Индивидуальный предприниматель Елена Солобоева попала на 1,5 миллиона рублей топ-налогов из-за ошибки в декларации на 10 рублей. По этой причине ее лишили налоговых льгот на полгода.
22: После выхода репортажа моей ситуации, через день моя декларация была принята налоговой, и через день по декларации по ИП обновился статус, что претензий к нам нет.
20: А власти Петербурга пересмотрели региональные правила льготного ОСН, поскольку Елена оказалась далеко не одна. Ждем ваших сообщений по делу в директ телеграм-канала BFM News и в чат-бот в закрепленном сообщении Макс-канала Business FM. Ваши проблемы не только ваши. Только на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
23: В Москве 6.58, студия Вероника Романова. При атаке дронов на Севастополь пострадали 2 человека, дежурные средства ПВО и мобильные огневые группы нейтрализовали 12 беспилотников, так заявил губернатор Михаил Развожаев. По его словам, раненые во время воздушной тревоги находились на открытых пространствах, угрозы жизни нет. Губернатор добавил, что в районе Андреевки из-за падения сбитого БПЛА загорелся небольшой участок травы. На месте работают пожарные подразделения. Дональд Трамп рассказал о намерении снять пошлины США с ирландского виски. Президент сообщил об этом в Дунбеге, где проходит открытый чемпионат Ирландии по гольфу. По словам американского президента, в ходе визита в эту страну его неоднократно просили отменить тарифы в отношении этого алкогольного напитка. «От имени Соединенных Штатов Америки отменяю пошлины на виски», сказал Трамп. Троицу Андрея Рублева изъяли из иконостаса собора Троицы Сергиевой Лавры. Икону перенесли из храма на время анализа состояния климатической витрины. Ей может потребоваться ремонт. Московская патриархия накануне выпустила заявление о плановой сверхе состояния сохранности иконы. В свою очередь, искусствовед Ксения Коробейникова сообщила, что у климатической витрины есть поломка, но не критическая, как раздувают. В Троице Сергиевой Лавре заявили РБК, что страшные слухи о состоянии иконы недостоверны и ее состояние не вызывает опасений. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
20: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
24: Почти 7 утра в российской столице. В студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Трехсторонние переговоры по украинскому регулированию могут возобновиться в октябре, допустили в Кремле. Американский переговорщик Кушнер утверждает, что согласованы практически все пункты, кроме вопроса территории. На этом фоне Россия усилила атаки, в том числе на западную часть Украины. Между тем, Дональд Трамп призвал Киев прекратить удары по российским НПЗ. Это бьет по всему рынку дизельного топлива, заявил американский президент США. Цены на дизель добрались до нового исторического максимума. Работают здесь, но по бумагам китайцы. Наш слушатель, торгующий на маркетплейсах, рассказал о том, как нашел конкурента, который имеет юрлицо в Гонконге. И, вероятно, благодаря этому пользуются льготами, хотя трансграничную торговлю не везет. Об этом сегодня наша рубрика «Бизнес говорит». Россия рассчитывает провести новые трехсторонние переговоры с Украиной и США уже в следующем месяце, заявили в Кремле. Эксперты предполагают, возросшая интенсивность российских ударов может являться способом принуждения Украины к переговорам, продолжит Наталья Шашина.
0: Интенсивность ударов высокая последние несколько недель. Российские военные бьют по логистической, железнодорожной, портовой и энергетической инфраструктуре, в том числе на западе Украины. Немецкая Der Spiegel утверждает, что бывший британский премьер Борис Джонсон и высокопоставленные европейские чиновники едва не попали под удар БПЛА у польско-украинской границы. Якобы их специальный поезд пришлось остановить и эвакуировать. В нем же возвращался из Киева и Гюнтер Заутер, советник канцлера Германии Мерца по внешней политике. Позже спикер украинской погранслужбы заявил, что удары были рядом с поездами. Целями были объекты инфраструктуры. В этом приграничном районе одни из важнейших транспортных маршрутов Украины на запад, комментирует политолог-международник, эксперт клуба «Валдай» Андрей Картунов.
3: Действительно, сейчас с российской стороны предпринимаются усилия по ограничению, желательно по полному прекращению поставок западных вооружений Украины, поэтому особое внимание уделяется граничным областям, в частности, украинско-румынской и украинско-польской границам, откуда идут основные поставки.
0: Все это вызвало резкую реакцию. Глава украинского МИДа Сибига призвал усилить санкции. Глава польского МИДа Сикорский заявил, что НАТО должно проводить у Калининграда настолько агрессивное учение, чтобы российские власти не знали, чего ждать. В Кремле на это заявили, что примут меры, чтобы обеспечить безопасность региона. Как напомнил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, Россия не била по всему подряд до того, как Киев сам открыл ящик Пандоры. Как уверен военный эксперт, редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев, сейчас речь не только об ответе, но и о том, чтобы принудить Киев к переговорам на условиях Москвы.
4: Пока у ВСУ есть возможность сопротивляться, но военная помощь со стороны Соединенных Штатов практически прекращена. Военная помощь со стороны европейских стран НАТО уменьшена, и там достаточно серьезные проблемы с увеличением бюджетов. Таким образом, выбивание тыловых структур должно привести к результатам. Когда это произойдет? Более реалистичный прогноз – это несколько месяцев.
0: В выходные одна из самых интенсивных атак ВСУ пришлась на Энергодар, город-спутник Запорожской АЭС. Есть погибшие и раненые. По словам гендиректора Росатома Алексея Лихачева, удары были и в непосредственной близости к периметру площадки станции. О ситуации в городе бизнес-ФМ рассказали жители Энергодара Владимир и Сергей.
5: По пролетам, ну, каждый день что-нибудь спалят, машину какую-нибудь, ларечек, кошмарят нас каждый день. Ну, а насчет станции, не, мы вообще ко всему готовы, к любому развитию ситуации.
6: Со связью у нас, как попало сейчас, кабель перебит основной, где получается, подъезжаю, ловлю. Ну, не скучно тут, магазины все разбиты, люди на рынке скупляются, летают постоянно, бьют постоянно, в любой момент отсюда можно ждать свет. Ну, сейчас вот нету свету.
0: Давление растет как на фронте, так и за его пределами. Но в каком-то смысле нынешняя эскалация может быть прологом к переговорам. Уверен эксперт Российского совета по международным делам, автор телеграм-проекта «Внешпол» Алексей Наумов.
25: Пока стороны не исчерпали возможности для эскалации, ни о каких субстантивных переговорах речи не может быть. Когда обе стороны дойдут до предела своих эскалационных возможностей, возможно, выходы на какие-то переговорные позиции. Так что, безусловно, нас ждет деэскалация, но сначала путь лежит через эскалацию.
0: В Кремле заявляют, что трехсторонние переговоры по урегулированию на Украине могут быть возобновлены в октябре. При этом представитель и зять Трампа Кушнер утверждает, что уже согласованы все пункты, кроме территориального вопроса. Тогда как помощник российского президента Юрий Ушаков говорит, помимо территориального, остается еще много несогласованных тем. Наталья Шашина, Мария Голубева, Бизнес-ФМ.
24: Дональд Трамп заявил, что украинские удары по российским НПЗ бьют по всему мировому рынку и призвал Владимира Зеленского не атаковать предприятия, производящие дизельное топливо. Трамп сказал, что мировые цены на дизель растут из-за того, что его стало сложнее поставлять из России. Мы должны это остановить. Зеленский должен сделать одну вещь. Перестать уничтожать дизельное топливо в России. Он создает дефицит. Это не связано с Ближним Востоком. Это происходит из-за войны России и Украины, заявил Трамп. Средняя цена на дизель США достигла рекорда. Впервые в истории она превысила $6 за галлон. Это серьезная проблема для республиканцев перед выборами в Конгресс, комментирует ведущий эксперт Фонда нации энергобезопасности Игорь Юшков.
1: Трампу неприятно, то он теперь войдет в историю как человек, при котором был самый дорогой дизель в истории Соединенных Штатов. До этого рекорд обновлялся при Байдене и на бензин, и на дизель, поэтому Трамп действительно, может быть, хочет исправить эту ситуацию. С другой стороны, он хочет переложить вину на Украину, что, мол, это не из-за того, что он начал там войну с Ираном, а потому что вот при Байдене когда-то начался этот конфликт, и вот он никак не может его урегулировать, вообще во всем виноват Украина. Тут действительно есть логика в том, что из-за в том числе остановки экспорта дизеля из России, ситуация усугубилась. Потому что Россия один из крупнейших в мире экспортеров дизельного топлива. Без наших объемов ситуация стала хуже на всем мировом рынке, хотя она стала плохой и из-за того, что Армузский пролив перекрыли. С Ближнего Востока выходило много дизельного топлива. И те самые альтернативные маршруты, нефтепровод Восток-Запад, нефтепровод через Объединенные Арабские Эмираты, в порт Фуджейра, это все трубы для сырой нефти, но не для нефтепродуктов. Поэтому на фоне того, что там нет уже дизельного выхода, так еще и из России экспорт обнулился. Понятно, что цена растет. Будет ли слушать кто-то Трампа? Украина меньше внимания на них обращает, сейчас больше скорее на европейцев. Мы можем сравнить с историей, когда Соединенные Штаты пытались там указать Украине, что нельзя бить по Каспийскому трубопроводному консорциуму, потому что от этого страдают интересы американских компаний. Украина все равно продолжила это делать. План ударов по российским НПЗ с Украиной скорее реализует Европа. Соединенные Штаты изначально здесь не участвовали. Я думаю, что Украина не будет слушать американцев.
24: Игорь Юшков, эксперт Фонда нации энергобезопасности. В конце июля Россия ввела нововременный запрет на экспорт бензина, дизеля и других видов топлива до 31 января 2027 года. Кто может стоять за иностранными селлерами, работающими на маркетплейсах в России? В редакцию обратился предприниматель, который обнаружил конкурентов из Гонконга. Бизнес они ведут здесь, но юрлица китайские. И как предполагает бизнесмен, таким образом уходит от налогов. Михаил Сафонов с подробностями.
7: Бизнес говорит.
8: Однажды селлер Артем, продающий на маркетплейсах мелкую электронику, изучал предложения конкурентов и нашел среди них продавца из Гонконга, который за последние 10 месяцев продал больше 100 тысяч товаров. И все с российских складов. То есть это уже не трансграничная торговля, когда покупатель заказывает товар в другой стране. Все находится здесь. И реализуется не от имени российского филиала, который, по идее, такая компания должна была открыть, а от китайского же юридического лица. Позже Артем нашел и других таких же предпринимателей из Гонконга, которые по такой же схеме продают товары по сниженным ценам и, как предполагает бизнесмен, не уплачивая налоги в России.
9: Полностью ломают рынок за счет сниженных цен. Конкурировать с ними невозможно. У них не только не сниженный налог на прибыль, у них его нет. У них нет НДС, у них нет никаких ограничений по обороту. И площадки никак не препятствуют этому.
8: Эта тема многогранная. Если о налоговом аспекте, то, как замечают юристы, закон одинаков для всех, и иностранцы, ведя здесь бизнес, тоже должны платить налоги. Пока нет доказательств, что они это не делают, проверять обязанность ФНС. И вообще неизвестно, с какой целью такая компания привезла товары в Россию. У Гонконга особый экономический статус, и у нас с ним есть соглашение. И если товары по бумагам, как в известном меме, здесь не продают, а просто показывают, налоги платить не надо, продолжает управляющий партнер юридической компании «Правый берег» Радмила Радзивилл.
10: В рамках этого международного соглашения между Россией и Гонконгом сохраняется исключение для складов, которые используются исключительно для хранения и демонстраций. Может быть, там нет как таковой отгрузки, то есть реализации с точки зрения российского налогового законодательства. Может, там демонстрация. Может, они товар этот возят с точки на точку, показывая.
8: Но главное, как можно предположить, за юрлицом из Китая, возможно, стоит российский предприниматель, который там лишь зарегистрировался. И это, по словам бизнесменов, тенденция. Так делают не только, чтобы уйти от налогов. Для иностранных селлеров комиссии на маркетах даже после недавнего повышения гораздо ниже, чем для наших. И, конечно, пользуются тем, что иностранцы не обязаны маркировать в России импортные товары. И не только китайцы, но и селлеры из стран ЕАЭС. А только нанести одну марку – стоит в районе 15 рублей, плюс другие расходы. Опытом делится селлер и руководитель агентства Enilex Владимир Блохин.
2: Если мы берем какой-то из Италии везенный продукт, по своему опыту знаю, у нас его, чтобы промаркировать, если не на заводе делается в России, у нас только определенные склады, которые берут по 15 рублей за маркировку, но за разгрузку и за распаковку берут сильно дороже. Получается, что на единицу маркировка выходит такого товара 150-200 рублей. Можем просто из Италии увезти в Казахстан, из Казахстана продавать в Россию, не маркируя товар.
8: Чаще всего регистрируются в Китае, потому что это удобнее с точки зрения логистики. Проблем особых нет. Разве что при открытии счета китайские банки не всегда лояльны к россиянам из-за западных санкций. Налоги, которые придется заплатить в КНР, примерно такие же, как у нас, кроме НДС. Он там сильно ниже, рассказывает финансовый директор компании MasterProf, которая плотно работает с Китаем, Александра Цветкова.
11: Классический стандартный НДС в Китае 13%. Есть список по льготам. Если у вас совсем микропредприятие с ежемесячным доходом до 100 тысяч юаней, вас вообще от НДС освобождают. Глобальная существенная разница может быть видна только в НДС. Остальные налоги плюс-минус одинаково и много общего.
8: Наконец, мы отправили запросы во все наши главные 3 маркетплейса. Спросили, знают ли они о подобных ситуациях и предпринимают ли какие-то действия. На данный момент ответил только ВБ, сообщив, что маркетплейс следит за соблюдением иностранными селлерами российских законов только в рамках своей компетенции, запрашивая документы и исполняя требования наших органов. А ответственность самостоятельно несет каждый зарубежный продавец. Или, как предполагает российский бизнес, не несет. И, наверное, такие иностранцы очень довольны нашим инвест-климатом. Михаил Сафонов, Алексей Шевцов. Бизнес FM.
12: Реклама. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7-агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте А7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования от РЭА рынка веб-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agency.de.ru/16+.
13: Мы в Альфа-банке поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения, создавать инновации в переработке нефти, прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с Альфа-масштаба по всей России. Альфа-банк – лучший банк для масштабного бизнеса. По результатам The Global FinTech Awards 2024. АО «Альфа-банк» 16+.
15: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru.
16: Так, мол, и так, мол. Канал Сити Хаката в японском городе Фукуока, открытый в 1996 году, это буквально город в городе. Торгово-развлекательный центр построен вокруг искусственного канала. И это не одно сооружение, а целый комплекс зданий разнообразных стилей и форм. Помимо стандартного набора из магазинов, кинотеатров и ресторанов, в Канал Сити есть 2 гостиницы, казино, театр и смотровые площадки. Но главное в этом городе шопинга, как ни странно, безостановочная культурная программа. В центре ежедневно проходят театральные постановки и концерты. На набережных канала выступают музыканты, цирковые и эстрадные артисты, работают и выставляют свои полотна художники. С 10 утра до 10 вечера проходит шоу фонтанов, которых в комплексе множество. Ежегодно канал Сити Хаката посещают порядка 17 миллионов человек. Так, мол, и так, мол, на Бизнес FM.
26: В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Нижний Новгород». Зарегистрированное управление Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу 29 сентября 2021 года. Свидетельство о регистрации Н-номер ТУ-52-01-334. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
16: Бизнес FM Нижний Новгород. Новости коротко.
27: Здравствуйте, в студии Юлия Лудникова.
14: Связь 5G запущена в Нижнем Новгороде. В столице Приволжья услуги предоставляет оператор «Мегафон». В ближайшее время сервисами смогут воспользоваться все обладатели устройств на платформе Android. Доступ владельцев iPhone зависит от решения корпорации Apple. На первом этапе 5G будет работать на ранее выделенных оператором частотах LTE, что позволит увеличить пропускную способность сетей на 20-25%. Дополнительно операторы получили новые полосы в равном объеме и на бесплатной основе, что сохранит конкуренцию и доступные тарифы. Внедрение 5G предполагает использование для цифровизации промышленных предприятий, управления беспилотным транспортом, развития телемедицины, систем умного города, подключение устройств интернета вещей и создание частных технологических сетей на промышленных объектах. Нижегородская мэрия выставила на аукцион помещение на 145 миллионов рублей. Администрация города приняла решение о приватизации 8 объектов муниципального нежилого фонда. Документ размещен на сайте мэрии. Все объекты продадут на электронном аукционе с открытой формой подачи предложений о цене. В перечень вошли помещения на улицах Большая Покровская, Максима Горького, Сергиевская, Суетинская, Бикетова, Коминтерна и Полит Бойцов. Стоимость недвижимости от 600 тысяч до 42 миллионов рублей. В Ростовском районе в рамках проведения работ по капитальному ремонту участка восточного подъезда к Нижнему Новгороду от трассы М7 «Волга» на 6-м километре у деревни Ржавка закрыт съезд к бетонному заводу. Водители предупреждают о необходимости использовать новый маршрут. Подъезд к деревне Анкудиновка от восточного подъезда к Нижнему Новгороду. Ограничение введено для обеспечения безопасности дорожного движения, поскольку левые повороты на существовавшем примыкании создавали аварийные ситуации. Почти 28 миллионов рублей направили на снос гаражей для строительства метро в Сурмове. Главное управление по строительству и ремонту метрополитена объявило закупку на работы. Информация появилась на сайте госзакупок 9 сентября. Заявки на участие в открытом конкурсе в электронной форме принимают до 25 сентября. Итоги подведут 30 числа. Гаражи в рамках продления Сурмовско-Мещерской линии метро снесут на улице Коминтерна и Сурмовском шоссе. Закончить работы нужно до 20 декабря. И еще о торгах. Нижегородское метро потратит почти 6 миллионов рублей на наблюдение за тупиками. Подрядчику необходимо поставить 65 IP-видеокамер и инфракрасной подсветкой до 45 метров. Также исполнитель должен поставить ряд другого оборудования, коммутаторы и кабели. Оборудование должно интегрироваться в существующую систему видеонаблюдения Securos. Пищепром Нижегородской области увеличил объем производства на 5,7% в первом полугодии. Стоимость произведенной продукции увеличилась на 2,5% и превысила 120 миллиардов рублей, сообщил замгубернатор Егор Поляков. Наибольший рост наблюдался в производстве сливочного масла, сыра и творога от 19 до 51,5%. Производство мяса птицы и полуфабрикатов увеличилось на 15 и 12% соответственно. О развитии событий на Business FM Нижний Новгород. Держитесь курса.
17: Погода.
18: По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем в Нижнем Новгороде ожидается облачное с прояснениями неба и плюс 18 градусов. Вечером будет плюс 15 и малооблачно, ночью также малооблачно и плюс 11 градусов.
17: Валюта.
18: Официальный курс валют, установленный Центральным банком. Доллар 84 рубля 26 копеек, евро 97 рублей 87 копеек. Курс китайского юаня 12 рублей 55 копеек. Держитесь курса.
17: Компании и корпорации.
14: Завод «Красное Сурмово» вывел на ходовые испытания очередной сухогруз класса «Волга-Дон-Макс». Судно покинуло достроечную набережную предприятия и отправилось в акваторию «Волги», сообщает пресс-служба Объединенной судостроительной корпорации. Во время испытаний специалисты завода и представители регистра проверят работу основных систем судна. Сухогруз рассчитан на перевозку генеральных и навалочных грузов, включая зерно, уголь, металлолом, а также пиломатериалы, круглый лес, металлы в рулонах и связках, крупногабаритные тяжеловесные грузы. Судно также может привозить опасные грузы и грузы категории «Б». Всего на «Красном Сурмове» построят 34 сухогруза. Это одна из самых масштабных серий судов в гражданском флоте России за последние годы. Большая часть из них уже готова и передана заказчику. Производитель алюминиевых банок и стеклянных бутылок «Кенпак» объявил о полном выходе из России. Компания намерена продать стороннему покупателю оставшуюся номинальную долю участия в своих бывших предприятиях на территории нашей страны. Уже заключено соглашение о покупке этих долей на 122 миллиона долларов. Сделка была завершена 10 сентября. «Кенпак» больше не будет присутствовать в России, а его бывшие российские предприятия больше не будут осуществлять деятельность под наименованием или брендом «Кенпак», отмечается в сообщении компании. Лаборант химического анализа «Сибурнефтехим» Нижегородка Мария Трофимова заняла второе место на федеральном этапе всероссийского конкурса «Лучший по профессии». За серебряный результат ей полагается 500 000 рублей. Конкурсанты сдавали теоретический экзамен на знание нормативов и стандартов, после чего производили анализ зашифрованные пробы на лабораторном оборудовании. Победительницей стала специалист из Волгоградской области. Нижегородские предприниматели проявляют интерес к программе льготного кредитования, это отмечает специалист НБД банка. С ее помощью представители бизнеса могут привлечь финансирование на льготных условиях для пополнения оборотных средств. Воспользоваться программой могут предприятия из приоритетных отраслей, производства, IT, гостиничный бизнес, научные разработки. С подробными условиями участия можно ознакомиться в офисах НБД банка. В банке также напомнили, что клиентам доступны другие программы господдержки бизнеса, в частности, кредитование с недостаточным залоговым обеспечением в рамках национальной гарантийной системы. Предоставление кредитов под поручительство корпорации МСП либо региональных гарантийных организаций, а также программа Минсельхоза, по которой производители и переработчики сельхозпродукции могут получить льготные кредиты по сниженной плавающей ставке. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского бизнес-ФМ. Держитесь курса.
3: Вы слушаете Бизнес FM Москва.
4: Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама. То, что вы сейчас услышите, может резко изменить ваши планы на покупку автомобиля. 2 200 000 рублей за новый большой кроссовер на классическом автомате. BCR Motors объявляет грандиозную распродажу Чанган CS75+. Успейте купить полноразмерный кроссовер по цене бюджетного седана за 2 200 000 рублей в Чанган Центр BCR Motors на Гагарина. Предложение ограничено.
4: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
19: Главные капиталы России. Михаил и Сергей Собашниковы.
20: Братья родились в семье сибирского купца Василия Никитича Собашникова. Во второй половине 19 века отец занимался оптовыми поставками китайского чая на нижегородские ярмарки, а затем вложил капиталы в золотодобычу. В 70-е годы 19 века ему принадлежали богатые месторождения золота на реке Анон, в Забайкалье и в верховьях притока Амура реки Зии. К этому времени семейство Собашниковых переехало в Москву, где и родились сыновья Михаил и Сергей. После смерти родителей воспитанием младших детей занялась старшая сестра Екатерина Собашникова, в замужестве Барановская. Она дала братьям блестящее домашнее образование благодаря учителям-ученым. Руководил обучением близкий друг семьи Николай Васильевич Спиранский. Издательская деятельность братьев Собашниковых началась как финансирование публикаций книг их домашних учителей. Братья также безвозмездно отправляли книги в различные учебные и образовательные учреждения по всей стране, а во время голода 1891 года они пожертвовали бедствующим сумму в размере своего годового дохода. Еще будучи студентами Московского университета, в 1896 году Собашниковы выкупили у младшей сестры и ее мужа Любимовский сахарный завод в Курской губернии, находившийся на грани краха. А через несколько лет превратили его в мощное предприятие и включились в деятельность Всероссийского общества сахарозаводчиков. Вскоре Михаил Васильевич был избран членом его правления. После разорения нескольких известных московских кондитерских фирм, покупавших любимовский сахар, Михаил Собашников не только устоял на ногах, но и, приняв управление обанкротившимися фирмами, поправил их дела. В своих владимирских и курских имениях братья Собашниковы сразу же активно занялись строительством школ и больниц. Вскоре Сергей Васильевич был избран гласным Покровского уездного земского собрания Владимирской губернии, а Михаил Васильевич – гласным Суджинского земства в Курской губернии. За этим последовало избрание обоих братьев в Московскую городскую думу, где они активно продвигали прогрессивные идеи российского земства. Однако власти на тот момент не видели существенных различий между мирным земским и революционным движением. Начались преследования, которые подтолкнули земцев к созданию нелегальной организации. В 1905 году молодые политики и предприниматели братья Собашниковы вступили в Земский союз освобождения и начали активную работу над созданием Конституционно-демократической партии России.
0: России. Михаил Васильевич был избран в ее центральный комитет, а Сергей Васильевич курировал крестьянское переселенческое движение. Этот год стал роковым для Сергея. На него напал безумец, разоренный деловыми провалами третьего брата, Федора Собашникова. Сергей был серьезно ранен. В течение последующих 4 лет ему сделали множество операций, но он так и не смог оправиться и умер в 1909 году. Михаил Собашников продолжил вести дела. В начале 20 века он был председателем правления товарищества Любимовского свекло-сахарного завода, членом администрации сахарных заводов графа Бобринского в Тульской губернии, председателем администрации по делам товарищества на паях Аврикосова и сыновей в Москве, членом правления Всероссийского общества сахарозаводчиков и выборным Московского биржевого общества. После февральской революции 17 года был избран в Центральный комитет партии кадетов, а с приходом к власти большевиков вступил в подпольную кадетскую организацию. С 18 по 20 год его несколько раз арестовывали, но освобождали по поручительству влиятельных знакомых. В июле 21 года Михаил Собашников был назначен казначеем Всероссийского комитета помощи голодающим. Все эти годы Михаил Васильевич не оставлял издательское дело. Под его руководством были изданы серии «История», «Памятники мировой литературы», «Страны, века и народы», а также сочинения Белинского и Огарева. В 1930 году его в последний раз арестовали, и в этом же году издательство Собашниковых было ликвидировано и преобразовано в кооперативную промысловую артель «Север». С 1934 года Михаил работал ответственным редактором в артели «Сотрудник», печатавшей учебные пособия. Умер Михаил Собашников зимой 1943 года в Москве.
5: Через век. Главные капиталы России. На Бизнес ФМ.
6: Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют. Деньги к деньгам. О деньгах, банках и банкирах. На Бизнес ФМ.
21: Бывали в истории цивилизации времена, когда человечеству доводилось добывать деньги прямо из моря. Морские раковины успешно служили средствами платежа, а распространение и разнообразие ракушечных денег не сильно уступало деньгам металлическим. Самыми ходовыми принято считать раковины океанских фарфоровых улиток циприй, называемых староиндийским словом «каури». В качестве денег каури стали использоваться 3 с лишним тысячи лет назад в Китае. Оттуда распространились по всей Восточной и Южной Азии, Африке, островам Тихого и Индийского океанов и сохранились в обороте в отдельных регионах вплоть до 19 века. Доходили ракушечные деньги и до Центральной Азии, Кавказа и Европы, а в 12-14 веках были известны даже на Руси. У нас их называли жирновки, жуковины, ужовки и гажьи, то есть змеиные головки.
5: Деньги к деньгам. На Бизнес ФМ.
22: Пока звучит этот текст, в мире купят 80 компьютеров.
5: Успеть за 10 секунд на Бизнес ФМ.
23: Бизнес ФМ Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Бизнес FM. Новости коротко.
1: В Москве 7.28, в студии Вероника Романова. Директор ЦРУ Джон Рэдклифф вовлечен во все аспекты переговоров об урегулировании российско-украинского конфликта, заявил Дональд Трамп, отвечая на вопрос о том, будет ли глава Центрального разведуправления играть более весомую роль в переговорах. Он добавил, что Уиткоф и Кушнер отлично справляются с задачами переговорщиков. 25 августа Рэдклифф посетил Москву, где встречался с директором службы внешней разведки Сергеем Нарышкиным. Нью-Йорк Таймс со ссылкой на свои источники писал, что глава ЦРУ также проводил переговоры с директором ФСБ Александром Бортниковым и призывал Москву вступить в серьезные переговоры о завершении конфликта на Украине. До 4% мировых поставок нефти могут выпасть с рынка из-за остановки саудовского нефтепровода «Восток-Запад», пишет Рейтер. После атаки дронов трубопровод, по которому около 4 миллионов баррелей в сутки перекачивалось к порту Янбу на Красном море в обход Армузского пролива, остановлен. Запасов нефти в Янбу при нынешних темпах экспорта хватит примерно на 5-7 дней. После этого Саудовской Аравии придется сокращать поставки, если прокачка не возобновится. Полный ремонт нефтепровода, по данным источников агентства, может занять до 5-6 недель, хотя часть мощности могут запустить раньше. Ситуация осложняется войной на Ближнем Востоке, проблемами с перевозками через Армузский пролив. Дальнейшее сокращение саудовского экспорта может еще сильнее разогнать мировые цены на нефть и топливо. Британский актер Том Холланд стал самым кассовым актером в истории мирового кинопроката. Фильмы с его участием суммарно собрали 15,5 миллиардов долларов. Как пишет Discussing Film, Холланд обогнал предыдущих рекордсменов рейтинга Зои Салданию 15 миллиардов и 470 миллионов долларов и Скарлетт Йоханссон 15 миллиардов и 400 миллионов. Издание уточняет, что получить статус самого кассового актера Холланд смог благодаря участию в двух фильмах этого года «Человек-паук. Новый день» и «Одиссея». Холланду 30, он стал самым молодым актером, когда-либо возглавлявшим список самых кассовых актеров. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 7.30 в Москве, в студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. С приличного роста начинает новую неделю российский фондовый рынок на утренней сессии индекс Мосбиржи. Растет сейчас на процент с четвертью и пробил отметку в 2300 пунктов, 2309 прямо сейчас. А чего ждать дальше, об этом поговорим в программе «Капитал». Дальше давайте сами. Американцы отказали в помощи своему союзнику в Персидском заливе, Саудовской Аравии, хотя наследный принц был очень настойчив. А ситуация в регионе, где теперь под контроль еще перешел один пролив, на этот раз под контроль хуситов, Георгий Бов через минуту. Довольно скандальная история в Петербурге. Начальник московского вокзала арестован по обвинению в краже денег из рюкзака забывшего пассажира. Денег было много, несколько сотен тысяч рублей, если в переводе из разных валют. Все подробности в нашем эфире. Сами-сами США не поддержали важнейшего союзника в Персидском заливе. По данным издания Axios, наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман дважды в последние дни звонил Дональду Трампу, первый раз проинформировать о продвижении йеменских хуситов к порту Моха на берегу Баб-эль-Мандебского пролива. Второй раз с просьбой нанести удар по хуситской группировке Ансар-Алла. Трамп отказал. Якобы максимум, что получил Эр-Рияд, это разведданные по хуситам. Правда, в регион срочно отправился глава Центрального командования США адмирал Брэд Купер. Что там происходит? Комментирует Георгий Бофт.
3: После того, как 11 сентября хуситы заняли остров Перим, скалу в центре Баб-эль-Мандеб, разделяющую пролив на два судоходных маршрута, они взяли фарватер полностью под свой контроль. Ширина пролива в самом узком месте 29 километров. Эр-Рияд тут же потерял и второй экспортный маршрут, после того, как дроны, запущенные из Ирака, ударили по насосным станциям трансаравийского нефтепровода «Восток-Запад». Правительственные силы Ирака к этому отношения не имели. Этот нефтепровод мощностью до 7 миллионов баррелей в сутки как раз и обустроился саудитами на случай закрытия Ормузского пролива. Теперь у крупнейшего мирового экспортера нефти перекрыты оба маршрута – восточный – Тегераном, западный – его йеменским союзником. Официально Вашингтон отказал Эр-Рияду в военных ударах по хуситам, потому что для США приоритет сейчас Иран, а второй фронт явно лишний. Есть и неформальное объяснение. Оно состоит в том, что военный конфликт саудитов с хуситами возобновился в июле после того, как саудовцы не дали сесть в столице Йемена Сане иранскому самолету с высокопоставленными хуситами, возвращавшимися с похорон Али Хаменеи, обстреляв аэропорт. После чего хуситы начали бить по саудовским танкерам, а в конце июля объявили морскую блокаду королевства, потом атаковали ряд НПЗ. В Вашингтоне могли решить, что саудиты сами виноваты. К тому же продолжает действовать соглашение самих американцев с хуситами, заключенное при посредничестве Омана еще весной 25 года после массированной воздушной кампании по объектам хуситов. Договорились, что США не бьют хуситов, а хуситы не трогают американские суда. Сделка пока работает. Союз США и Саудовского королевства не прошел проверку на прочность. В ноябре прошлого года Трамп и наследный принц подписали соглашение о стратегической обороне, что дало Эр-Рияду статус основного союзника вне НАТО, одобрение продажи самолетов F-35 и 300 танков «Абрамс» в обмен на обещание довести саудовские инвестиции в США почти до триллиона долларов. Не сработал и другой военный союз. 7 августа нынешнего года в Мекке Саудовская Аравия, Пакистан и Турция подписали соглашение о совместной обороне, распространив на Анкару Саудовско-Пакистанский пакт от 17 сентября 2025 года, где как раз прямо сказано: нападение на одного равнозначно нападению на всех. Однако в день, когда хуситы били по саудовским городам и энергообъектам, МИД Пакистана сообщил, что военный ответ сейчас не обсуждается. Говорят, Саудовская Аравия была приведена в повышенную боеготовность за 3 недели до наступления хуситов, однако ВВС это не коснулось. В результате совместные силы Йемена, западного побережья, сведенные в начале нынешнего года под саудовским надзором, разбежались за неделю, не сумев оказать сопротивление хуситам. И если раньше они лишь обстреливали Баб-эль-Мандебский пролив ракетами и дронами, то теперь фактически получили возможность запустить режим таможни. Хотим – пропускаем, хотим – нет. Причем избирательный режим допуска может меняться в одностороннем порядке и без предупреждения. Это прямо противоречит Конвенции ООН по морскому праву. По оценке Международного энергетического агентство через Баб-эль-Мандеб сейчас идет около 8 миллионов баррелей в сутки нефти. Больше, чем до конфликта. Именно потому, что Ормуз перекрыт. На пролив завязано порядка 12% мировой морской торговли. Однако число

0: Денег из рюкзака забывчивого пассажира. И вот что известно об этом громком деле.
1: Подробности.
2: По версии следствия, сотрудники вокзала вступили в сговор, чтобы присваивать вещи пассажиров, сданные в камерах хранения как забытые и невостребованные предметы. Так, кладовщик камеры хранения Любовь Кулькова 25 августа получила от сотрудников транспортной безопасности рюкзак, оставленный пассажиром на досмотре. Внутри были почти 800 тысяч рублей, часть из них в валюте. Это доллары, евро, юани, лиры, шекели, тенге, динары, иены и белорусские рубли. Зная, что владелец ищет пропажу, Кулькова составила акт, не указав находившиеся внутри ценности. Затем она вынесла из камеры хранения деньги, спрятав их под одежду, и передала их замначальника московского вокзала Ольге Сидор, а та своему шефу Журавлеву. Начальник вокзала хранил чужую наличность в сейфе своего кабинета, переложив в другую упаковку. Рюкзак пассажиру вернули пустым и умолчали об отсутствии денег. 26 сентября всю сумму в сейфе у Журавлева нашли правоохранители.
0: Петербуржцы активно обсуждают громкий арест заметной в городе фигуры. Начальника московского вокзала рассказывает корреспондент Фонтанка.ру Анастасия Голубева.
3: По данным следствия, все трое обвиняются в краже в крупном размере. Сейчас они отправлены под стражу на 2 месяца до 10 ноября. Следствие полагает, что Журавлев, Сидор и Кулькова вступили в сговор, направлены на систематическое незаконное присвоение чужого имущества пассажиров, данного в камеру хранения забытых и невостребованных вещей. 26 августа деньги изъяли из сейфа, и вот 11 сентября Журавлев, Сидор и Кулькова были задержаны, им предъявили обвинение.
4: Что об этой пассажирке забывчивой? Известно.
3: Ничего не известно, только то, что этот пассажир забыл рюкзак на пункте досмотра. И потом знакомый этого пассажира вернулся за рюкзаком, ну, за его вещами. Ему отдали только сам рюкзак без содержимого и не сообщили, что там были деньги или что-то еще. Такая статья, 158-я, крупная кража, это не то, что повергает в шок журналистов, но, судя по количеству просмотров, людям достаточно интересно про это читать. Громкий арест интересует аудиторию.
4: Не было репутации у московского вокзала, где в камере хранения подчас пропадают, исчезают вещи.
3: Судя по тому, что мы читали в отзывах на 2GIS, на Яндекс.Картах, некоторые пишут пассажиры, что долго ждали вещей своих, которые пропали и которые в итоге оказались в камере хранения. Другие пишут, что очень быстро, наоборот, предоставили. То есть, мне кажется, тут дело случая. Никакой тенденции в плохую или в хорошую сторону не наблюдается.
0: Наказание по статье 158 УК с отягчающим обстоятельством в виде предварительного сговора может караться, кстати, заключением на срок до 6 лет. Может ли искусственный интеллект выйти из-под контроля? Лидеры индустрии предлагают притормозить и сбавить темпы разработки. Через 6-12 месяцев и сможет захватить весь интернет и нанести ущерб в сотни миллиардов долларов, заявил Дарио Мадей, глава компании Anthropic, которая разрабатывает языковую модель Claude. А его беспокойство также связано с недавним инцидентом, когда агенты OpenAI вышли из-под контроля и взломали платформу Hugging Face. Тогда модели атаковали цели без команды. А Мадей призвал индустрию замедлить совершенствование мощных моделей. Его позицию поддержали глава XAI Илон Маск и генеральный директор OpenAI Сэм Альтман. Мы обсудили это с президентом группы компании InfoWatch Натальей Касперской.
5: Действительно, модель развивается очень быстро, и агенты сейчас вышли на новый уровень искусственного интеллекта, новый уровень автоматизации, в том смысле, что агенты уже не очень нуждаются в людях, они между собой общаться могут и сами себе могут задавать задания. Зацикленность такая происходит. Это не то, что искусственный интеллект будет работать мимо людей. Нет, понятно, что все равно человек должен задать начальный старт. Но мне кажется, что опаснее всего развитие искусственного интеллекта в военную сторону и применение агентов, или неважно, чего, для взлома, остановка инфраструктуры. И я думаю, что Штаты здесь не остановятся. Я не думаю, что бы там ни заявлял глава Anthropic, понятно, что если они получают успехи в этом смысле, Соединенные Штаты будут и дальше туда двигаться. Единственное, чего они могут сделать, это закрыть просто все имеющиеся доработки и перестать давать доступ внешним странам или коммерческим компаниям.
4: Мы не можем рассматривать ведущие искусственные интеллекты, политически разделяя с курсом правительства США, с курсом правительства Китая.
5: Можем ли ли мы рассматривать создание ядерного оружия без отрыва от политики? Ну, это бессмысленно. Это оружие. Есть возможность создать супероружие. И что, вы думаете, они будут это делать? Ну, смешно. А все вот эти алармистские крики — это для того, чтобы не дать доступ к новым моделям китайцам, например.
4: Искусственный интеллект вне воли правительства США, американский, может натворить делов или даже приблизить человечество к апокалипсису?

0: апокалипсиса в ближайший год?
1: Нет, не думаю. Я думаю, что Соединенные Штаты сами справятся. Компании, которые работают в Соединенных Штатах, очень жестко подчинены правительству, и искусственный интеллект у них приравнен к боевой технологии сейчас. Поэтому какое-то самостоятельное развитие, но мне представляется, что просто нет.
2: Это была Наталья Касперская, президент группы компании InfoWatch. Не стоит впадать ни в техноэйфорию, ни в технопанику, уверен медиа-менеджер, основатель коммуникационного диджитал-агентства BQ Group, автор телеграм-канала «Бескромный» Дмитрий Бескромный.
3: Заявление Дарио Амадеи звучит почти как синопсис сериала. Через 6-12 месяцев Рой и агентов может захватить интернет и якобы нанести ущерб на сотни миллиардов долларов. Мне кажется, важно услышать тональность. Это не прогноз с календарной датой, а все-таки больше сценарий риска, который глава одной из крупнейших ИИ-компаний считает возможным при отсутствии защитных мер. И оснований отмахнуться у нас как бы нет. В июле, во время внутренней кибербезопасностной оценки OpenAI, примерно 1200 агентов, которым полагалось работать изолированно, нашли несанкционированный способ пообщаться и объединиться. Они обменивались огромным количеством файлов, а затем участвовали в атаке на инфраструктуру Hugging Face. Они тогда использовали дыры в тестовой инфраструктуре, получили доступ в интернет и координировали свои действия без человека. Но это не история про то, что машина хотела захватить мир. Это скорее похоже на историю о том, как очень мощную систему поставили на криво спроектированную цель, дали недостаточно надежную песочницу, и она начала избыточно усердно оптимизировать задачу, в том числе там, где ей этого просто не поручали. И да, для индустрии это действительно тревожный сигнал. Для общества это повод требовать инженерной безопасности, независимой проверки и не выключать интернет от страха. При этом к риторике самого бигтеха стоит относиться трезво. Этим ребятам объективно очень выгодно быть одновременно продавцами технологии и главными рассказчиками объема опасности. Потому что страх создает спрос на дорогую и якобы безопасную инфраструктуру. На лицензии, на специальные разрешения, регулирование. И вот это вот все.
2: Дмитрий Бескромный, спикер Палаты представителей Майк Джонсон в эфире CNN заявил между тем, что США проиграют гонку Китая, если пойдут на замедление развития ИИ.
4: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru. Бизнес FM. Контекст. 17, 18 и 27 сентября. Театр кукол Образцова. Спектакль «Белая уточка». Страшная сказка о коварной ведьме, превратившей молодую княгиню в белую уточку. Авторская постановка для любителей мрачной фолк-эстетики представит мир древних страхов, заговоров и преданий. Здесь на озере растут манящие алые ягоды. Стоит туман и слышно чье-то дыхание. Режиссер Борис Константинов. Подробнее на сайте Театра кукол Образцова. 12+. Органайзер миллиардера. Плотный рабочий график помогает справиться с текущими процессами, но мешает стратегическому развитию. Так считает Билл Гейтс. Раз в год основатель Microsoft на неделю уезжает в уединенный домик в американской глуши. 7 дней его мобильный телефон выключен, а он сам ни с кем не общается лично. Самовольное мини-затворничество нужно Гейтсу, чтобы взглянуть на свой бизнес со стороны. Всю неделю он посвящает чтению, за час проглатывая около 150 страниц текста. Книги о технологиях и глобальных проблемах помогают IT-предпринимателю понять, в каких направлениях развиваться компании. В 90-х, после очередной недели размышлений, Гейтс вернулся с осознанием того, что вскоре весь мир захлестнет интернет-революция, и ее масштабы впоследствии превзошли даже самые смелые прогнозы миллиардера. Органайзер миллиардера на Бизнес FM. Валюты. Валюты. Вату – это валюта республики Вануату. С языка аборигенов переводится как «камень». Была введена в обращение в 1981 году. В небольшом островном государстве как платежное средство используется наряду с живыми свиньями, клыками, кабанов и циновками. В новейшей истории на 2 с лишним порядка дешевле доллара США. Валюты на Бизнес FM. Компании и корпорации.
0: студии Алина Орлова. Здравствуйте.
4: Отчеты и планы.
0: Мосбиржа с сегодняшнего дня, 14 сентября, увеличит время основной торговой сессии на 1 час. Теперь операции будут начинаться с 9 часов утра вместо 10. Изменения коснутся торгов на фондовой, срочной, валютной секции и рынке драгметаллов, сообщила площадка. Расчет и публикация основных индексов также будет стартовать с 9 часов. При этом утренняя сессия на фондовом и срочном рынках сократится, а время торгов в выходные дни останется без изменений. Латвийское предприятие «Рэбир» ликвидирует из-за антироссийских санкций. Производитель электроинструментов с 60-летней историей потерял главный рынок сбыта из-за санкционного давления на Россию. А найти альтернативные пути экспорта через Турцию и Казахстан не удалось. Западное направление также оказалось недоступным из-за нехватки оборотных средств. Основанная в Резекне в 1944 году компания выпускала рубанки, фрезерные и шлифовальные машины, дрели, лобзики и другую технику. Китайская ZAI привлекла около 5 миллиардов долларов, почти 2 миллиарда от размещения акций на гонконгской бирже и около 3 миллиардов от продажи конвертируемых облигаций. Большую часть выручки компания направит на разработку новых ИИ-моделей, расширение и оборотные средства для конкуренции с американскими компаниями. Как отмечает Рейтер, ZAI, которая прежде работала под названием JPU AI, провела гонконгское IPO в январе, а в июле уже привлекла около 4 миллиардов долларов через дополнительную продажу акций. Новости компании и корпорации. Держитесь курса.
2: В 7:47 в российской столице. Индекс Мосбиржи на утренней сессии растет на 1,1% сейчас. Взята отметка в 2300 пунктов, прямо сейчас 2306. Рост был даже больше. Несколько минут назад индекс Мосбиржи прибавлял на утренней сессии 1.25%. В любом случае сейчас рост, рынок реагирует в том числе на решение ЦБ сохранить ключевую ставку, а на рост нефти и геополитику. Что будет на этой неделе с российскими акциями, нефтью и рублем, говорит Сергей Суверов, инвестор IT Кукари Капитал.
5: Тот факт, что регулятор, даже не рассматривая вариант снижения ставки, дал умеренно жесткий сигнал, означает, что нет окончательной ясности, что Центральный банк вообще продолжит снижать ключевую ставку в этом году. Это может оказать негативное влияние на открытие биржевых торгов в понедельник. Но, с другой стороны, у фондового рынка России есть определенные позитивные драйверы. Это, прежде всего, высокие цены на нефть, которые по Бренту поднялись выше $100 за баррель. Но также возможные переговоры трехсторонние России, Украины, США по урегулированию российско-украинского конфликта. Поэтому определенные драйверы есть, но все-таки, скорее всего, фондовый рынок будет торговаться в лучшем случае нейтрально на предстоящей неделе. Что касается курса рубля, то рубль, наоборот, получил поддержку от решения Центрального банка сохранить ключевую ставку, поэтому вкупе с дорогой нефтью есть определенные предпосылки для продолжения умеренного укрепления рубля. Цены на нефть будут торговаться выше $100 за баррель на эскалации ближневосточной конфликта. Иран угрожает ударить по нефтяной инфраструктуре стран Ближнего Востока, и Ормузский пролив остается в значительной степени перекрытым. Ближневосточный конфликт имеет тенденцию к удлинению.
2: Сергей Суверов, УКАРИ Капитал. Аналитики опасаются, что нормальное судоходство через Ормузский пролив остановится не раньше следующего года, поэтому нефть и дальше будет расти. Своими ожиданиями от предстоящей недели с бизнес-ФМ поделился гендиректор инвесткомпании «Инвестленд» Игорь Вагизов.
6: Рынок больше сейчас, в ближайшие недели, дни будет ориентироваться на геополитические новости, потому что достаточно большой объем информации идет по этому каналу. Будет смотреть на цены на сырье и ориентироваться именно на динамику сырьевых цен. Это более значимо, чем текущее решение по ключевой ставке, которое мы видели в пятницу. Поэтому по нефти сырьевая динамика говорит о том, что вряд ли начнется новый цикл снижения. Мы видим, что глобальные инвестиционные банки стали пересматривать прогнозы по нефти в большую сторону, поэтому для российских сырьевых компаний, несмотря на атаки инфраструктуры, ситуация выглядит достаточно неплохо, потому что и рубль ослаб, и цены на сырье достаточно высокие. В перспективе все-таки, что нефть 100+, это уже такой более серьезный фундаментальный уровень, а не просто быстрый заскок цены. Поэтому, скорее всего, после консолидации какой-то в районе 100 мы можем снова увидеть на росте напряженности на Ближнем Востоке движение цены в район 110-120.
2: Это был Игорь Вагизов, глава компании «Инвестленд». Официальный курс Центробанка на понедельник: доллар 84 рубля 26 копеек, евро 97.87, китайский юань 12.55. Темы, которые пока в тени, но могут выстрелить вскоре. Об этом в специальной реплике политолога Малика Дудакова для Business FM. Сегодня о том, как Дональд Трамп оказался в типичной для американской политики предвыборной ловушке.
4: Заранее с Маликом Дудаковым.
7: Дональд Трамп разродился очередными обещаниями. Американский президент установил новый дедлайн в рамках войны с Ираном. Это 3 ноября, день промежуточных выборов в Конгресс Соединенных Штатов. До них остается ровно 50 дней. И ближневосточный кризис напрямую влияет на ход электоральной гонки в Америке. За последний месяц стоимость топлива в США снова стала стремительно расти. В особенности кризисная ситуация проявляется с дефицитом дизеля, цены на который превышают 6-7 долларов за галлон. Сейчас американские рынки стали чувствительны реагировать на внешние шоки. Ведь запасы нефти в США упали до 280 миллионов баррелей. А по закону они не могут опускаться ниже 250 миллионов. Это разгоняет инфляцию внутри Америки и негативно сказывается на рейтингах Трампа и республиканцев. На текущий момент электоральные модели в США оценивают шансы демократов взять большинство в нижней палате Конгресса 80%. В Сенате они теперь тоже фавориты, хотя там преимущество ранее было за республиканцами. На руку демократам в первую очередь играет кризисная ситуация с топливом и инфляцией, а также общая непопулярность войны в Иране. Тегеран сейчас ведет переговоры не только с Оманом, но и в целом с монархиями Персидского залива, стараясь выстроить новую систему судоходства в Ормузском проливе без учета позиции Соединенных Штатов. В октябре на данном поприще действительно могут произойти прорывы. Однако иранцы, очевидно, тянут время до выборов в Конгресс, надеясь создать побольше проблем Трампу внутри Америки. Так что заключение большой сделки по открытию Ормуза действительно возможно, но, скорее всего, оно произойдет уже после выборов в США. Иран сейчас ощущает себя в позиции сильного. Хуситы, которых он поддерживает, берут под свой контроль Баб-эль-Мандебский пролив и наступают в Йемене. Иранские ракеты продолжают поражать базы США в Иордании, защищать которые нечем на фоне истощения боеприпасов для систем Патриот. Трамп же оказался в столь типичной для американской политики предвыборной ловушке. Сдавать назад и терять лицо станет для него фатальным в канун выборов. Устраивать же новую эскалацию и рисковать усугублением энергокризиса в США тоже в принципе фатально. Остается только пытаться как-то лавировать между Сциллой и Харибдой. Пока же Уолл-стрит ожидает роста нефтяных котировок до 120 долларов за баррель и даже выше. И дальнейшего сползания Америки в пучину топливного кризиса.
2: Это был Малик Дудаков, политолог, автор одноименного телеграм-канала.
4: Кто надо, услышал. Индивидуальный предприниматель Елена Солобоева попала на 1,5 миллиона рублей топ-налогов из-за ошибки в декларации на 10 рублей. По этой причине ее лишили налоговых льгот на полгода.
8: После выхода репортажа моей ситуации, через день моей декларации была принята налоговой, и через день по декларации по ИП обновился статус, что претензий к нам нет.
4: А власти Петербурга пересмотрели региональные правила льготного ОСН, поскольку Елена оказалась далеко не одна. Ждем ваших сообщений по делу в директ телеграм-канала BFM News и в чат-бот в закрепленном сообщении Макс-канала Business FM. Ваши проблемы не только ваши. Только на Business FM. Реклама.
9: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
10: Жизнь полна сюрпризов, и Jaguar F8 готов ко всему. Это не просто минивэн, это ваш надежный помощник для семьи, для работы, для путешествий. Мультифункциональный салон, адаптивная подвеска, и это далеко не все. Всего от 4 миллионов 449 тысяч рублей, и вы готовы к любым дорогам. Официальный дилер Jack Нижегородец на Ларина 28Б. Реклама, не оферта.
4: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
11: Деньги. Во времена правления царицы Софии на единственном в стране московском денежном дворе в целях экономии чеканились лишь проволочные серебряные копейки. Тем не менее, купцов эта монета уже не устраивала. В Европе тогда уже появился таллер – крупная серебряная монета. А на Руси такие денежные единицы, как рубль, полтина, гривна и алтын, существовали только как счетные понятия.
12: История денег на Бизнес FM. Бизнес FM. Инструкция по применению.
13: Показания.
12: Потребность быть в курсе в любой момент.
13: Особые показания.
12: Дефицит времени.
13: Способ применения и дозы.
12: Принимать в течение часа от 1 до 3 раз в день с перерывом.
13: Передозировка.
12: Чревата побочными эффектами вплоть до легкого дежавю. Возникают иллюзии, что вы это уже слышали, кажется, знаете
13: и, очевидно, уже в курсе.
12: Исключение. Приступы острой информационной недостаточности. В этом случае принимать непрерывно, невзирая на побочные эффекты. Специальное предупреждение. Бизнес FM не является ни возбуждающим, ни успокоительным средством. В продукте не используются искусственные добавки или информационный яд. Вы хотите знать все? Принимайте. 87,5 в Москве. Бизнес FM. Радио здравого смысла.
13: Консультация с врачом не требуется.
12: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Бизнес FM. Новости. Коротко.
0: В Москве 7.57, студия Вероника Романова. Власти Ленинградской области рассчитывают на улучшение ситуации с топливом к началу октября, сообщил губернатор Александр Дрозденко. Он пояснил, что дефицит бензина на АЗС возник из-за недавних атак БПЛА на крупное НПЗ. Мы видим свет в конце туннеля. Рассчитываем, что к началу октября новые поставки будут в регион и новые логистические цепочки будут выстроены и, конечно, начнут работать заводы после ремонта, сказал Дрозденко в своем видеообращении. По его словам, дизельное топливо на заправках Ленобласти остается. По просьбе местных властей несколько крупных нефтекомпаний решили увеличить поставки бензина на свои АЗС. Россия опережает Украину и США в производстве дешевых технологичных вооружений. Это пишет Wall Street Journal. Новые БПЛА «Герани» крылатые ракеты «Бандероль» являются смертельным напоминанием того, что Россия обладает как ресурсами, так и цепочками поставок для борьбы с новыми угрозами. Так говорится в статье. Новые вооружения оснащены продвинутой электроникой, которая позволяет точно находить цели и избегать перехвата, пишет газета. На границах России усилили санитарные контроли из-за рисков попадания в страну Эболы, сообщает глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, специалисты ведомства вместе с погранслужбой проверяют всех граждан, прибывающих в Россию. Проверки также касаются транзитных направлений из эпидемиологически неблагополучных регионов. При обнаружении у пассажиров симптомов ухудшения здоровья их незамедлительно госпитализируют, говорит Попова. В мае власти Республики Конго объявили о вспышке Эболы в стране. Она вызвана вирусом Бундибугио, против которого нет вакцины или одобренного лечения. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
12: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Почти 8 утра в российской столице. В студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Трехсторонние переговоры по украинскому урегулированию могут возобновиться в октябре, допустили в Кремле. Американский переговорщик Кушнер утверждает, что согласованы практически все пункты, кроме вопроса территории. Россия на этом фоне усилила атаки, в том числе на западную часть Украины. Между тем, Дональд Трамп призвал Киев прекратить удары по российским НПЗ. Это бьет по всему рынку дизельного топлива, заявил американский президент. В США цены на дизель добрались до исторического рекорда. Работают в России, но по бумагам китайцы. Наш слушатель, торгующий на маркетплейсах, рассказал о том, как нашел конкурент, который имеет юрлицо в Гонконге и, вероятно, благодаря этому пользуется льготами. Хотя трансграничную торговлю по факту не ведет. Эти и другие темы в нашем эфире. Россия рассчитывает провести новые трехсторонние переговоры с Украиной и США уже в следующем месяце, заявили в Кремле. Эксперты предполагают, возросшая интенсивность российских ударов может являться способом принуждения Украины к переговорам. Продолжит Наталья Шашина.
0: Интенсивность ударов высокая последние несколько недель. Российские военные бьют по логистической, железнодорожной, портовой и энергетической инфраструктуре, в том числе на западе Украины. Немецкая Der Spiegel утверждает, что бывший британский премьер Борис Джонсон и высокопоставленные европейские чиновники едва не попали под удар БПЛА у польско-украинской границы. Якобы их специальный поезд пришлось остановить и эвакуировать. В нем же возвращался из Киева и Гюнтер Заутер, советник канцлера Германии Мерца по внешней политике. Позже спикер украинской погранслужбы заявил, что удары были рядом с поездами. Целями были объекты инфраструктуры. В этом приграничном районе одни из важнейших транспортных маршрутов Украины на запад, комментирует политолог-международник, эксперт клуба «Валдай» Андрей Картунов.
14: Действительно, сейчас с российской стороны предпринимаются усилия по ограничению, желательно по полному прекращению поставок западных вооружений Украины. Поэтому особое внимание уделяется приграничным областям, в частности, украинско-румынской и украинско-польской границам, откуда идут основные поставки.
0: Все это вызвало резкую реакцию. Глава украинского МИДа Сибига призвал усилить санкции. Глава польского МИДа Сикорский заявил, что НАТО должно проводить у Калининграда настолько агрессивное учение, чтобы российские власти не знали, чего ждать. В Кремле на это заявили, что примут меры, чтобы обеспечить безопасность региона. Как напомнил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, Россия не била по всему подряд до того, как Киев сам открыл ящик Пандоры. Как уверен военный эксперт, редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев, сейчас речь не только об ответе, но и о том, чтобы принудить Киев к переговорам на условиях Москвы.
6: Пока у ВСУ есть возможность сопротивляться, но военная помощь со стороны Соединенных Штатов практически прекращена. Военная помощь со стороны европейских стран НАТО уменьшена, и там достаточно серьезные проблемы с увеличением бюджетов. Таким образом, выбивание тыловых структур должно привести к результатам. Когда это произойдет? Более реалистичный прогноз – это несколько месяцев.
0: В выходные одна из самых интенсивных атак ВСУ пришлась на Энергодар, город-спутник Запорожской АЭС. Есть погибшие и раненые. По словам гендиректора Росатома Алексея Лихачева, удары были и в непосредственной близости к периметру площадки станции. О ситуации в городе бизнес-ФМ рассказали жители Энергодара Владимир и Сергей.
15: По прилетам, каждый день что-нибудь спалят, машину какую-нибудь, ларечек, кошмарят нас каждый день. Ну а насчет станции, мы вообще ко всему готовы, к любому развитию ситуации.
16: Со связью у нас как попало сейчас, кабель перебит основной, где получается, подъезжаю, ловлю. Не скучно тут, магазины все разбиты, люди на рынке скупляются, летают постоянно, бьют постоянно, в любой момент отсюда можно ждать свет. Сейчас нету свету.
0: Давление растет как на фронте, так и за его пределами. Но в каком-то смысле нынешняя эскалация может быть прологом к переговорам. Уверен эксперт Российского совета по международным делам, автор телеграм-проекта «Внешпол» Алексей Наумов.
17: Пока стороны не исчерпали возможности для эскалации, ни о каких субстантивных переговорах речи не может быть. Когда обе стороны дойдут до предела своих эскалационных возможностей, возможны выходы на какие-то переговорные позиции. Так что, безусловно, нас ждет деэскалация, но сначала путь лежит через эскалацию.
0: В Кремле заявляют, что трехсторонние переговоры по урегулированию на Украине могут быть возобновлены в октябре. При этом представитель и зять Трампа Кушнер утверждает, что уже согласованы все пункты, кроме территориального вопроса. Тогда как помощник российского президента Юрий Ушаков говорит, помимо территориального, остается еще много несогласованных тем. Наталья Шашина, Мария Голубева, Бизнес ФМ.
2: Дональд Трамп заявил, что украинские удары по российским НПЗ бьют по всему мировому рынку и призвал Владимира Зеленского не атаковать предприятия, производящие дизельное топливо. Трамп сказал, что мировые цены на дизель растут из-за того, что его стало сложнее поставлять из России. Мы должны это остановить. Зеленский должен сделать одну вещь. Перестать уничтожать дизельное топливо в России. Он создает дефицит. Это не связано с Ближним Востоком. Это происходит из-за войны России и Украины, заявил Трамп. Средняя цена на дизель США достигла рекорда. Впервые в истории она превысила 6 6 долларов за галлон. Это серьезная проблема для республиканцев перед выборами в Конгресс, комментирует ведущий эксперт Фонда нации энергобезопасности Игорь Юшков.
18: Трампу неприятно, то он теперь войдет в историю как человек, при котором был самый дорогой дизель в истории Соединенных Штатов. До этого рекорд обновлялся при Байдене и на бензин, и на дизель, поэтому Трамп действительно, может быть, хочет исправить эту ситуацию. С другой стороны, он хочет переложить вину на Украину, что, мол, это не из-за того, что он начал там войну с Ираном, а потому что вот при Байдене когда-то начался этот конфликт, и вот он никак не может его урегулировать, вообще во всем виноват Украина. Тут действительно есть логика в том, что из-за, в том числе, остановки экспорта дизеля из России ситуация усугубилась, потому что Россия один из крупнейших в мире экспортеров дизельного топлива. Без наших объемов ситуация стала хуже на всем мировом рынке, хотя она стала плохой из-за того, что Армузский пролив перекрыли. С Ближнего Востока выходило много дизельного топлива, и те самые альтернативные маршруты, нефтепровод Восток-Запад, нефтепровод через Объединенные Арабские Эмираты, в порт Фуджейра, это все трубы для сырой нефти, но не для нефтепродуктов. Поэтому на фоне того, что там нет уже дизеля выхода, так еще и из России экспорт обнулился. Понятно, что цена растет. Будет ли слушать кто-то Трампа? Украина меньше внимания на них обращает, сейчас больше скорее на европейцев. Мы можем сравнить с историей, когда Соединенные Штаты пытались там указать Украине, что нельзя бить по Каспийскому трубопроводному консорциуму, потому что от этого страдают интересы американских компаний. Украина все равно продолжила это делать. План ударов по российским НПЗ с Украины скорее реализует Европа. Соединенные Штаты изначально здесь не участвовали. Я думаю, что Украина не будет слушать американцев.
2: Игорь Юшков, эксперт Фонда национальной энергобезопасности. В конце июля Россия ввела временный запрет на экспорт бензина, дизеля и других видов топлива до 31 января 2027 года. Кто может стоять за иностранными селлерами, работающими на маркетплейсах в России? В редакцию обратился предприниматель, который обнаружил конкурентов из Гонконга. Бизнес они ведут здесь, но юрлица китайские. И как предполагает бизнесмен, таким образом уходит от налогов. Михаил Сафонов с подробностями.
19: Бизнес говорит.
20: Однажды селлер Артем, продающий на маркетплейсах мелкую электронику, изучал предложения конкурентов и нашел среди них продавца из Гонконга, который за последние 10 месяцев продал больше 100 тысяч товаров. И все с российских складов. То есть это уже не трансграничная торговля, когда покупатель заказывает товар в другой стране. Все находится здесь. И реализуется не от имени российского филиала, который, по идее, такая компания должна была открыть, а от китайского же юридического лица. Позже Артем нашел и других таких же предпринимателей из Гонконга, которые по такой же схеме продают товары по сниженным ценам и, как предполагает бизнесмен, не уплачивая налоги в России.
21: Полностью ломают рынок за счет сниженных цен. Конкурировать с ними невозможно. У них не только не сниженный налог на прибыль, у них его нет. У них нет НДС, у них нет никаких ограничений по обороту. И площадки никак не препятствуют этому.
20: Эта тема многогранная. Если о налоговом аспекте, то, как замечают юристы, закон одинаков для всех, и иностранцы, ведя здесь бизнес, тоже должны платить налоги. Пока нет доказательств, что они это не делают, проверять обязанность ФНС. И вообще неизвестно, с какой целью такая компания привезла товары в Россию. У Гонконга особый экономический статус, и у нас с ним есть соглашение. И если товары по бумагам, как в известном меме, здесь не продают, а просто показывают, налоги платить не надо, продолжает управляющий партнер юридической компании «Правый берег» Радмила Радзивилл.
22: В рамках этого международного соглашения между Россией и Гонконгом сохраняется исключение для складов, которые используются исключительно для хранения и демонстраций. Может быть, там нет как таковой отгрузки, то есть реализации с точки зрения российского налогового законодательства. Может, там демонстрация. Может, они товар этот возят с точки на точку, показывая.
20: Но главное, как можно предположить, за юрлицом из Китая, возможно, стоит российский предприниматель, который там лишь зарегистрировался. И это, по словам бизнесменов, тенденция. Так делают не только, чтобы уйти от налогов. Для иностранных селлеров комиссии на маркетах даже после недавнего повышения гораздо ниже, чем для наших. И, конечно, пользуются тем, что иностранцы не обязаны маркировать в России импортные товары. И не только китайцы, но и селлеры из стран ЕАЭС. А только нанести одну марку – стоит в районе 15 рублей, плюс другие расходы. Опытом делится селлер и руководитель агентства Enilex Владимир Блохин.
23: Если мы берем какой-то из Италии везенный продукт, по своему опыту знаю, у нас его, чтобы промаркировать, если не на заводе делается в России, у нас только определенные склады, которые берут по 15 рублей за маркировку, но за разгрузку и за распаковку берут сильно дороже. Получается, что на единицу маркировка выходит такого товара 150-200 рублей. Можем просто из Италии увезти в Казахстан, из Казахстана продавать в Россию, не маркируя товар.
20: Чаще всего регистрируются в Китае, потому что это удобнее с точки зрения логистики. Проблем особых нет. Разве что при открытии счета китайские банки не всегда лояльны к россиянам из-за западных санкций. Налоги, которые придется заплатить в КНР, примерно такие же, как у нас, кроме НДС. Он там сильно ниже, рассказывает финансовый директор компании MasterProf, которая плотно работает с Китаем, Александра Цветкова.
1: Классический стандартный НДС в Китае 13%. Есть список по льготам. Если у вас совсем микропредприятие с ежемесячным доходом до 100 тысяч юаней, вас вообще от НДС освобождают. Глобальная существенная разница может быть видна только в НДС. Остальные налоги плюс-минус одинаково и много общего.
20: Наконец, мы отправили запросы во все наши главные 3 маркетплейса. Спросили, знают ли они о подобных ситуациях и предпринимают ли какие-то действия. На данный момент ответил только ВБ, сообщив, что маркетплейс следит за соблюдением иностранными селлерами российских законов только в рамках своей компетенции, запрашивая документы и исполняя требования наших органов. А ответственность самостоятельно несет каждый зарубежный продавец. Или, как предполагает российский бизнес, не несет. И, наверное, такие иностранцы очень довольны нашим инвест-климатом. Михаил Сафонов, Алексей Шевцов, Бизнес ФМ.
3: Реклама.
5: Уважаемые предприниматели, говорит капитан Панда на борту китайский форсаж от ВТБ. Пристегнитесь, ваши расчеты отправляются в Китай. Время в пути от 8 минут, высота комиссии от 0,2%. Желаем вам самых быстрых и выгодных расчетов. Напоминаем, от 8 минут от 0,2% ВТБ.
7: Акция для ИП и юрлиц, новых и действующих клиентов, не проводивших платежи в КНР 180 дней. Подключение до 15 октября 2026 года. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
10: Жизнь полна сюрпризов. И Джак RF8 готов ко всему. Это не просто минивэн. Это ваш надежный помощник. Для семьи, для работы, для путешествий. Мультифункциональный салон, адаптивная подвеска. И это далеко не все. Всего от 4 миллионов 445 тысяч рублей. И вы готовы к любым дорогам. Официальный дилер Джак Нижегородец на Ларина 28Б. Реклама не оферта.
24: Телефон рекламной службы Бизнес ФМ в Нижнем Новгороде 280-82-42.
11: Деньги.
2: В 1861 году в США появился первый лист с описанием фальшивых денег. Всего в нем были представлены 1727 вариантов подделок, а уже через год 188 американских банков объединились для борьбы с фальшивомонетчиками. За 10 лет было выявлено более 400 преступников, которые в сумме получили 1425 лет тюрьмы. Вот только поддельных монет и купюр в Америке меньше не стало.
11: История денег на Бизнес ФМ.
25: Кто надо, услышал.
26: Психолог Любовь Неделько о распространенной проблеме заведомо ложных негативных отзывах на цифровых платформах, о которых мы рассказали в эфире.
27: И буквально через чат Яндекс присылает мне письмо, что, Любовь, мы перепроверили отзывы, вы правы, сейчас они не соответствуют правилам. Вот так вот у нас ты разрешил, и ты огромная благодарность вам за содействие.
26: Ждем ваших сообщений по делу. В директ телеграм-канала BFM News и в чат-бот в закрепленном сообщении Макс-канала Бизнес ФМ. Ваши проблемы не только ваши. Только на Бизнес ФМ. В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал Бизнес ФМ Нижний Новгород. Зарегистрированное управление Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу 29 сентября 2021 года. Свидетельство о регистрации Н номер ТУ-52-01-334. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
25: Бизнес ФМ Нижний Новгород. Новости. Коротко.
28: Здравствуйте. В студии Юлия Лудникова.
0: Россия в ближайшее время точно придет к тому, что ИИ-контент будут маркировать обязательно, пишет ТАСС со ссылкой на президента Международной ассоциации по факт-чекингу Владимира Табака. По его словам, в скором времени все страны будут регулировать контент подобного рода, а в ряде государств это уже делается в пилотном режиме. А введение в России ИИ-маркировки говорят не в первый раз. Например, в конце августа в Госдуме допустили введение в будущее маркировки контента, созданного с помощью искусственного интеллекта. По уточнениям, сейчас контента в интернете, где используются нейросети, уже около 70%. Также в августе Владимир Путин подписал закон о поддержке развития технологий искусственного интеллекта в стране. Центр деловой активности Нижегородской области появится в Индии. Соответствующее соглашение подписано на промышленной выставке «Иннопром». Меморандум предусматривает создание в Индии постоянной партнерской площадки для продвижения продукции и технологий нижегородских предприятий, развития деловых контактов и сопровождения проектов на индийском рынке. Центр деловой активности будет работать по принципу единого окна для нижегородских предприятий, заинтересованных в развитии сотрудничества с Индией. Он будет формировать портфель проектов, готовить компании к выходу на рынок и координировать взаимодействие участников, отметил министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов. Нижегородские власти подготовили льготы для проектов благоустройства парков. Соответствующий документ опубликовало региональное Минимущество. Поправки позволят инвесторам получать земельные участки без торгов для благоустройства парков культуры и отдыха. Подобные проекты будут признавать масштабными, что позволит им воспользоваться льготой. Также инвесторы смогут строить в парках некапитальные сооружения. На льготы смогут претендовать юрлица и филиалы, зарегистрированные в Нижегородской области. Чтобы получить преференцию, инвестор должен увеличить количество рабочих мест и налоговые выплаты, а срок реализации проекта не должен превышать 49 лет. После общественных обсуждений и антикоррупционной экспертизы проект внесут в ЗАГС собрание Нижегородской области. Мошенники начали звонить пожилым людям от имени госструктуры, предлагать оформить участие в якобы существующей госпрограмме с софинансированием, которая позволит удвоить пенсионные сбережения, предупреждают в Госдуме. Человеку предлагают срочно перевести в нее средства. Для убедительности мошенники используют реальные названия существующих государственных механизмов. Затем они пытаются получить конфиденциальные данные или убедить совершить операции в приложении банка. Особенность схемы в том, что злоумышленники играют на доверии к государственным институтам и финансовой теме, в которой многие пожилые люди не чувствуют себя уверенно. Главный признак обмана – неожиданный звонок с предложением срочно оформить программу или подтвердить данные. Части строящейся школы в Чкаловске решили разобрать из-за некачественно выполненной кирпичной кладки здания, сообщили в администрации муниципального округа, отвечая на вопрос местной жительницы в соцсети. Строительство объекта идет при постоянном контроле со стороны специалистов Росстройконтроля и администрации округа, добавили власти. Напомню, недавно в Чкаловске начали возводить школу на 725 учеников. Контракт стоимостью чуть более 1 миллиарда рублей заключен с компанией ВМСК «Строй», говорится в госзакупке. Завершить строительство общеобразовательного учреждения подрядчик должен летом 2028 года. Всего 5 минут воздействия аромата кофе оказались связаны с улучшением настроения и переходом мозга в более расслабленное состояние. К такому выводу пришли ученые, изучив психологическую и физиологическую реакцию людей на запах популярного напитка, сообщает Лента.ру. После воздействия запаха кофе у участников заметно улучшились показатели настроения. В частности, снизились усталость, тревожность и напряжение, растерянность и подавленность. Интересно, что пульс и его изменчивость остались прежними, то есть организм не взбадривается, как от самого напитка, а именно расслабляется. Развитие событий на Бизнес ФМ Нижний Новгород. Держитесь курса.
3: Погода.
4: По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем в Нижнем Новгороде ожидается облачное с прояснениями неба и плюс 18 градусов. Вечером будет плюс 15 и малооблачно, ночью также малооблачно и плюс 11 градусов.
3: Валюта.
4: Официальный курс валют, установленный Центральным банком. Доллар 84 рубля 26 копеек, евро 97 рублей 87 копеек. Курс китайского юаня 12 рублей 55 копеек. Держитесь курса.
3: Компании и корпорации.
0: Завод «Красное Сормово» вывел на ходовые испытания очередной сухогруз класса «Волга-Дон-Макс». Судно покинуло достроечную набережную предприятия и отправилось в акваторию Волги, сообщает пресс-служба Объединенной судостроительной корпорации. Во время испытаний специалисты завода и представители регистра проверят работу основных систем судна. Сухогруз рассчитан на перевозку генеральных и навалочных грузов, включая зерно, уголь, металлолом, а также пиломатериалы, круглый лес, металлы в рулонах и связках, крупногабаритные тяжеловесные грузы. Судно также может привозить опасные грузы и грузы категории «Б». Всего на Красном Сормове построят 34 сухогруза. Это одна из самых масштабных серий судов в гражданском флоте России за последние годы. Большая часть из них уже готова и передана заказчику. Производитель алюминиевых банок и стеклянных бутылок «Кенпак» объявил о полном выходе из России. Компания намерена продать стороннему покупателю оставшуюся номинальную долю участия в своих бывших предприятиях на территории нашей страны. Уже заключено соглашение о покупке этих долей на 122 миллиона долларов. Сделка была завершена 10 сентября. «Кенпак» больше не будет присутствовать в России, а его бывшие российские предприятия больше не будут осуществлять деятельность под наименованием или брендом «Кенпак», отмечается в сообщении компании. Лаборант химического анализа «Сибурнефтехим» Нижегородка-Мария Трофимова заняла второе место на федеральном этапе всероссийского конкурса «Лучший по профессии». За серебряный результат ей полагается 500 000 рублей. Конкурсанты сдавали теоретический экзамен на знание нормативов и стандартов, после чего производили анализ зашифрованной пробы на лабораторном оборудовании. Победительницей стала специалист из Волгоградской области. Нижегородские предприниматели проявляют интерес к программе льготного кредитования. Это отмечает специалист НБД банка. С ее помощью представители бизнеса могут привлечь финансирование на льготных условиях для пополнения оборотных средств. Воспользоваться программой могут предприятия из приоритетных отраслей, производства, IT, гостиничный бизнес, научные разработки. С подробными условиями участия можно ознакомиться в офисах НБД банка. В банке также напомнили, что клиентам доступны другие программы господдержки бизнеса, в частности, кредитование с недостаточным залоговым обеспечением в рамках национальной гарантийной системы. Предоставление кредитов под поручительство корпорации МСП либо региональных гарантийных организаций, а также программа Минсельхоза, по которой производители и переработчики сельхозпродукции могут получить льготные кредиты по сниженной плавающей ставке. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского бизнеса ФМ. Держитесь курса.
6: Вы слушаете «Бизнес ФМ Москва». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама.
8: Барин, ты много работал и заслужил настоящий мужской отдых. Барин Клаб – место для мужчин, которые достойны истинной красоты. Нижневолжская набережная, 17/2. Барин будет доволен. 18+.
9: Представьте автомобиль, который подстраивается под вас. Город, трасса, уверенный обгон, спокойная поездка. Esteo MX меняется вместе с дорогой. Двухлитровый турбодвигатель, восьмиступенчатая автоматическая трансмиссия и 7 режимов вождения. Технологии, которые работают на ваш комфорт.
12: Предзаказ уже открыт у официального дилера Esteo Центр Нижегородец на Надежды Сусловой, 28. Реклама не оферта.
13: Телефон рекламной службы «Бизнес ФМ» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
14: Через век. Главные капиталы России. Эммануил Людвигович Нобель.
15: Основой российского капитала братьев Нобелей являлся механический завод их отца в Санкт-Петербурге. В 1859 году Эммануэль Нобель объявил себя банкротом и со всей семьей уехал в Швецию, где и прославился впоследствии его сын Альфред, наладив производство динамитов и учредив премию имени себя. А Людвиг и Роберт в 60-х годах вернулись в Россию, чтобы восстановить дела завода, но быстро переключились на самую прогрессивную отрасль промышленности того времени. В 76-м году они купили свой первый нефтяной участок, а к концу 19 века товарищество нефтяного производства братьев Нобель было самой крупной нефтяной компанией на территории Российской империи. Нобели наладили добычу и переработку нефти в Баку и на Северном Кавказе. Они также создали собственную транспортную и сбытовую сеть, которая включала нефтепроводы, танкеры, вагоны-цистерны и нефтебазы с причалами и железнодорожными ветками. Кроме нефтепереработки, компания занималась производством вспомогательных веществ, например, соды и серной кислоты. К тому же механический завод «Нобелей» в Санкт-Петербурге постоянно получал госзаказы, как военные, так и гражданские. В 1880 году Роберт Нобель по состоянию здоровья отошел от дел и уехал на родину, в Стокгольм. В России остался только Людвиг с семьей. После его смерти в 1988 году дела товарищества братьев Нобель перешли к его сыну, Эммануилу Людвиговичу.
1: Год спустя Эммануил, первый из Нобелей, принял российское подданство. Альфред Нобель умер в декабре 1896 года. Сразу было обнародовано его завещание, учреждавшее премии в области науки. В шведской печати высказывалось мнение, что эта идея может привести к коррупции. А протестовать последнюю волю Альфреда Нобеля пытался даже король Швеции. Вот тут Эммануил Людвигович впервые заявил о себе как о человеке, мнение которого имеет вес. Племянник Альфреда Нобеля настоял на выполнении завещания, изъял все вклады дяди из промышленного производства и создал фонд размером в 2 миллиона фунтов стерлингов. Он и стал финансовой основой для будущих премий. Устав Нобелевского фонда был принят шведским Риксдагом и утвержден королем 29 июня 1900 года. Эммануил Людвигович, инженер по образованию, продолжил семейную традицию внедрения технических новшеств. В 1998 году он купил лицензию на двигатель конструкции Рудольфа Дизеля и начал его производство на собственном петербургском заводе. Мало того, сам внес в агрегат конструктивные изменения. На международной выставке в Париже 1900 года двигатель Рудольфа Дизеля получил гран-при, а Нобель представил свой вариант, который мог работать как на очищенном топливе, так и на мазуте, который до этого рассматривался исключительно как отход производства керосина. Эта машина, как и завод, ее выпустивший, была названа «Русский дизель» и продавалась очень активно как в России, так и в Европе. Новый двигатель стали ставить в первую очередь на морские и речные суда. Так появился новый вид водного транспорта – теплоход. В 1909 году совершила первое плавание отечественная подводная лодка «Минога», оснащенная дизельным двигателем «Нобеля». А 3 года спустя Эммануил Нобель договорился с владельцем машиностроительного завода в Таллине Артуром Леснером о создании строительной верфи и поставил «Миноги» на поток. Переломным для Нобеля стал 1912 год. Акционирование завода «Людвиг Нобель» открыло новую страницу в истории семейного дела. Речь шла об объединении нескольких предприятий в концерн. В него вошли 4 фирмы. Товарищество нефтяного производства «Братьев Нобель», акционерное общество «Людвиг Нобель», производившее русский дизель, акционерное общество «Ноблеснер», строившее подводные лодки, и торговый дом «Альфа Нобель», продававший молочные сепараторы, отделявшие сливки от молока. Февральский переворот 1917 года начался с одновременного выступления рабочих на нескольких предприятиях на Выборгской стороне в отчине Эммануила Нобеля. Сначала он решил остаться в России и продолжить вести семейный бизнес, но быстро понял, что большевики ему этого не позволят. После национализации всех предприятий летом 1918-го Нобель уехал из России. Революция нанесла ему серьезный удар, и он постепенно отошел от всех дел. Умер Эммануил Людвигович Нобель в мае 1932 года в Швеции.
16: Через век. Главные капиталы России. На Бизнес FM. Деньги.
17: Старинная монета «Алтын» по стоимости приравнивалась к 6 московским серебряным деньгам. Название «Алтын» получил от татарского слова «алты», что по-русски означает «6».
16: История денег на Бизнес FM. Бизнес FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Бизнес FM. Новости. Коротко.
18: В Москве 8.28, в студии Вероника Романова. В Ростовской области после атаки БПЛА повреждена ЛЭП. В течение ночи над этим регионом сбили около 50 беспилотников, сообщил губернатор Юрий Слюсарь. По его словам, пострадавших нет, но несколько зданий получили повреждения. А в Мясниковском районе повреждена линия электропередачи и обесточены 30 частных домов. Атаку дронов отразили в Ростове-на-Дону, Таганроге, Аксакае, а также в 16 районах области. Всего, по данным Минобороны, над российскими регионами минувшей ночью сбили 399 БПЛА. Саудовская Аравия внесла поправки в предложение Омана и Ирана по Ормузскому проливу. Это сообщает журналист портала «Аксис» Барак Равид со ссылкой на высокопоставленного чиновника одного из государств Персидского залива. Эр-Рияд опасается, что предложенная формулировка может фактически установить в проливе новый статус-кво, который окажется неприемлемым ни для нее самой, ни для остальных стран залива, пишет Равид. На сегодня, 14 сентября, была запланирована встреча глав МИДов стран Персидского залива и Ирана. На ней стороны обсудят проекта Оманско-Иранского соглашения, регулирующего судоходство в проливе. Позже министр иностранных дел Омана сообщил о переносе встречи для достижения консенсуса. Министр культуры Израиля Мики Азара призвала лишить гражданства авторов документального фильма «Наза», отмеченного в субботу призом Венецианского кинофестиваля. В картине анонимные израильские военнослужащие рассказывают, что цели ударов по Газе выбираются с помощью искусственного интеллекта, а сопутствующие жертвы среди мирного населения при этом допускаются систематически. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
25: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 8:30 в Москве, в студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Начну со срочного сообщения. Оперштаб Кубани только что сообщил, что в Сочи пострадали 5 человек из-за падения обломков беспилотников, среди пострадавших в том числе. А ребенок и других подробностей пока нет. Это ваши проблемы. Дональд Трамп отказал Саудовской Аравии военной помощи на фоне наступления йеменских хуситов. Между тем, ситуация на Ближнем Востоке быстро развивается и не в пользу американских союзников. О происходящем сегодня Георгий Буфт. Не заканчивается, а лишь усиливается дискуссия насчет того, насколько опасен искусственный интеллект. А бывший разработчик Anthropic Коксон сравнил искусственный интеллект с разумом пришельца, а все больше компаний в этой отрасли призывают замедлить развитие. А вот Дональд Трамп считает, что делать этого ни в коем случае нельзя. Все подробности в нашем эфире.
5: Реклама. Файлы разбросаны по коллегам и команда в Росинхроне. Начните совместную работу онлайн в Яндекс.Документах и храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы Яндекс.360 со скидкой до 40%. ООО «Яндекс.360 для бизнеса». ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура, Фрунзе, 11. Акция действует с 1 по 20 сентября 2026 года. Подробнее на 360.Яндекс.ру/бизнес/0+.
7: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-Банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
25: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru.
2: США не поддержали важнейшего союзника в Персидском заливе. По данным издания Access, наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман дважды в последние дни звонил Дональду Трампу, первый раз проинформировать о продвижении йеменских хуситов к порту Моха на берегу Баб-эль-Мандебского пролива. Второй раз с просьбой нанести удары по хуситской группировке Ансар-Алла. Трамп отказал. Якобы максимум, что получил Эр-Рияд, это разведданные по хуситам. Правда, в регион срочно отправился глава центрального командования США, адмирал Брэд Купер. Что там происходит? Комментирует Георгий Буфт.
10: После того, как 11 сентября хуситы заняли остров Пирин, скалу в центре Баб-эль-Мандеб, разделяющую пролив на 2 судоходных маршрута, они взяли фарватер полностью под свой контроль. Ширина пролива в самом узком месте 29 километров. Эр-Рияд тут же потерял и второй экспортный маршрут после того, как дроны, запущенные из Ирака, ударили по насосным станциям трансаравийского нефтепровода «Восток-Запад». Правительственные силы Ирака к этому отношения не имеют. Этот нефтепровод мощностью до 7 миллионов баррелей в сутки как раз и строился саудитами на случай закрытия Ормузского пролива. Теперь у крупнейшего мирового экспортера нефти перекрыты оба маршрута – восточный – Тегераном, западный – его йеменским союзником. Официально Вашингтон отказал Эр-Рияду в военных ударах по хуситам, потому что для США приоритет сейчас Иран, а второй фронт явно лишний. Есть и неформальное объяснение. Оно состоит в том, что военный конфликт саудитов с хуситами возобновился в июле после того, как саудовцы не дали сесть в столице Йемена Сане иранскому самолету с высокопоставленными хуситами, возвращавшимися с похорон Али Хаменеи, обстреляв аэропорт. После чего хуситы начали бить по саудовским танкерам, а в конце июля объявили морскую блокаду королевства, потом атаковали ряд НПЗ. В Вашингтоне могли решить, что саудиты сами виноваты. К тому же продолжает действовать соглашение самих американцев с хуситами, заключенное при посредничестве Омана еще весной 25 года после массированной воздушной кампании по объектам хуситов. Договорились, что США не бьют хуситов, а хуситы не трогают американские суда. Сделка пока работает. Союз США и Саудовского королевства не прошел проверку на прочность. В ноябре прошлого года Трамп и наследный принц подписали соглашение о стратегической обороне, что дало Эр-Рияду статус основного союзника вне НАТО, одобрение продажи самолетов F-35 и 300 танков «Абрамс» в обмен на обещание довести саудовские инвестиции в США почти до $1 триллиона. Не сработал и другой военный союз. 7 августа нынешнего года в Мекке Саудовская Аравия, Пакистан и Турция подписали соглашение о совместной обороне, распространив на Анкару Саудовско-Пакистанский пакт от 17 сентября 2025 года, где как раз прямо сказано: нападение на одного равнозначно нападению на всех. Однако в день, когда хуситы били по саудовским городам и энергообъектам, МИД Пакистана сообщил, что военный ответ сейчас не обсуждается. Говорят, Саудовская Аравия была приведена в повышенную боеготовность за 3 недели до наступления хуситов. Однако ВВС это не коснулось. В результате совместные силы Йемена западного побережья, сведенные в начале нынешнего года под саудовским надзором, разбежались за неделю, не сумев оказать сопротивление хуситам. Если раньше они лишь обстреливали Баб-эль-Мандебский пролив ракетами и дронами, то теперь фактически получили возможность запустить режим таможни. Хотим – пропускаем, хотим – нет. Причем избирательный режим допуска может меняться в одностороннем порядке и без предупреждения. Это прямо противоречит Конвенции ООН по морскому праву. По оценке Международного энергетического агентства, через Баб-эль-Мандеб сейчас идет около 8 миллионов баррелей в сутки нефти. Больше, чем до конфликта. Именно потому, что Армуз перекрыт. На пролив завязано порядка 12% мировой морской торговли. Однако число проходов судов падает. Через Суэцкий канал во втором квартале уже прошло в 2 раза меньше судов, чем до войны, а контейнерные перевозки упали на 4/5. С учетом отрезания саудовского нефтеэкспорта, цена на нефть может пойти еще вверх, после чего, по прогнозам того же МЭА, мировой спрос упадет на 2,5 миллиона баррелей в сутки, что станет сильнейшим падением со времен пандемии. По слухам, саудовцы закулисно пытаются договориться с хуситами, и если Эр-Рияд пойдет на уступки, признав ситуацию на земле, то именно Тегеран, стоящий за хуситами, получит контроль сразу за 2 важнейшими проливами региона. Вряд ли это было целью Вашингтона.

0: Владелец ищет пропажу, Кулькова составила акт, не указав находившиеся внутри ценности. Затем она вынесла из камеры хранения деньги, спрятав их под одежду, и передала их замначальника московского вокзала Ольге Сидор, а та своему шефу Журавлеву. Начальник вокзала хранил чужую наличность в сейфе своего кабинета, переложив в другую упаковку. Рюкзак пассажиру вернули пустым и умолчали об отсутствии денег. 26 сентября всю сумму в сейфе у Журавлева нашли правоохранители.
1: Петербуржцы активно обсуждают громкий арест заметной в городе фигуры. Начальника московского вокзала рассказывает корреспондент Фонтанка.ру Анастасия Голубева.
2: По данным следствия, все трое обвиняются в краже в крупном размере. Сейчас они отправлены под стражу на 2 месяца до 10 ноября. Следствие полагает, что Журавлев, Сидор и Кулькова вступили в сговор, направленный на систематическое незаконное присвоение чужого имущества пассажиров, данного в камеру хранения забытых и невостребованных вещей. 26 августа деньги изъяли из сейфа, и вот 11 сентября Журавлев, Сидор и Кулькова были задержаны, им предъявили обвинения.
3: Что об этой пассажирке забывчивой известно?
2: Ничего не известно, только то, что этот пассажир забыл рюкзак на пункте досмотра. И потом знакомый этого пассажира вернулся за рюкзаком, за его вещами. Ему отдали только сам рюкзак без содержимого и не сообщили, что там были деньги или что-то еще. Такая статья, 158-я, крупная кража, это не то, что повергает в шок журналистов, но судя по количеству просмотров, людям достаточно интересно про это читать. Громкий арест интересует аудиторию.
3: Не было репутации у московского вокзала, где в камерах хранения подчас пропадают, исчезают вещи?
2: Судя по тому, что мы читали в отзывах на 2GIS, на Яндекс.Картах, некоторые пишут, пассажиры, что долго ждали вещей своих, которые пропали и которые в итоге оказались в камере хранения. Другие пишут, что очень быстро, наоборот, предоставили. То есть, мне кажется, тут дело случая. Никакой тенденции в плохую или в хорошую сторону не наблюдается.
1: Наказание по статье 158 УК с отягчающим обстоятельством в виде предварительного сговора может караться, кстати, заключением на срок до 6 лет. Может, искусственный интеллект выйти из-под контроля? Лидеры индустрии предлагают притормозить и сбавить темпы разработки. Через 6-12 месяцев ИИ сможет захватить весь интернет и нанести ущерб в сотни миллиардов долларов, заявил Дарио Мадей, глава компании Anthropic, которая разрабатывает языковую модель Claude. Его беспокойство также связано с недавним инцидентом, когда агенты OpenAI вышли из-под контроля и взломали платформу Hugging Face. Тогда модели атаковали цели без команды. А Мадей призвал индустрию замедлить совершенствование мощных моделей ИИ. Его позицию поддержали глава XAI Илон Маск и гендиректор OpenAI Сэм Альтман. Мы обсудили это с президентом группы компании InfoWatch Натальей Касперской.
4: Действительно, модель развивается очень быстро, и агенты сейчас вышли на новый уровень искусственного интеллекта, новый уровень автоматизации, в том смысле, что агенты уже не очень нуждаются в людях, они между собой общаться могут и сами себе могут задавать задания. Зацикленность такая происходит. Это не то, что искусственный интеллект будет работать мимо людей. Нет, понятно, что все равно человек должен задать начальный старт. Но мне кажется, что опаснее всего развитие искусственного интеллекта в военную сторону и применение агентов или неважно чего для взлома, остановка инфраструктуры. И я думаю, что Штаты здесь не остановятся. Я не думаю, что бы там ни заявлял глава Anthropic, понятно, что если они получают успехи в этом смысле, Соединенные Штаты будут и дальше туда двигаться. Единственное, чего они могут сделать, это закрыть просто все имеющиеся доработки и перестать давать доступ внешним странам или коммерческим компаниям.
3: Мы не можем рассматривать ведущие искусственный интеллект, политически разделяя с курсом правительства США, с курсом правительства Китая.
4: Можем ли мы рассматривать создание ядерного оружия без отрыва от политики? Ну, это бессмысленно. Это оружие. Есть возможность создать супероружие. И что, вы думаете, они будут это делать? Ну, смешно. А все вот эти алармистские крики, это для того, чтобы не дать доступ к новым моделям китайцам, например.
3: Искусственный интеллект вне воли правительства США, американский, может натворить делов или даже приблизить человечество к апокалипсису в ближайший год?
4: Нет, не думаю. Я думаю, что Соединенные Штаты сами справятся. Компании, которые работают в Соединенных Штатах, очень жестко подчинены правительству, и искусственный интеллект у них приравнен к боевой технологии сейчас. Поэтому какое-то самостоятельное развитие, но мне представляется, что просто нет.
1: Это была Наталья Касперская, президент группы компании InfoWatch. Не стоит впадать ни в техноэйфорию, ни в технопанику, уверен медиа-менеджер, основатель коммуникационного диджитал-агентства BQ Group, автор телеграм-канала «Бескромный» Дмитрий Бескромный.
5: Заявление Дарио Амадеи звучит почти как синопсис сериала. Через 6-12 через 12 месяцев Рой и агентов может захватить интернет и якобы нанести ущерб на сотни миллиардов долларов. Мне кажется, важно услышать тональность. Это не прогноз с календарной датой,

0: а все-таки больше сценарий риска, который глава одной из крупнейших ИИ-компаний считает возможным при отсутствии защитных мер. И оснований отмахнуться у нас как бы нет. В июле, во время внутренней кибербезопасностной оценки OpenAI, примерно 1200 агентов, которым полагалось работать изолированно, нашли несанкционированный способ пообщаться и объединиться. Они обменивались огромным количеством файлов, а затем участвовали в атаке на инфраструктуру Hugging Face. Они тогда использовали дыры в тестовой инфраструктуре, получили доступ в интернет и координировали свои действия без человека. Но это не история про то, что машина хотела захватить мир. Это скорее похоже на историю о том, как очень мощную систему поставили на криво спроектированную цель, дали недостаточно надежную песочницу, и она начала избыточно усердно оптимизировать задачу, в том числе там, где ей этого просто не поручали. И да, для индустрии это действительно тревожный сигнал. Для общества это повод требовать инженерной безопасности, независимой проверки и не выключать интернет от страха. При этом к риторике самого бигтеха стоит относиться трезво. Этим ребятам объективно очень выгодно быть одновременно продавцами технологии и главными рассказчиками об ее опасности. Потому что страх создает спрос на дорогую и якобы безопасную инфраструктуру. На лицензии, на специальные разрешения, регулирование. И вот это вот все.
1: Дмитрий Бескровный, спикер Палат представителей, Майк Джонсон в эфире CNN заявил между тем, что США проиграют гонку Китая, если пойдут на замедление развития ИИ.
2: Реклама. В великих произведениях нет ни одной случайной ноты. Все доведено до совершенства. Так создавался жилой комплекс «Симфония Нижнего». Высокие потолки, просторные террасы и все это в центре города. «Симфония Нижнего». Живите на высокой ноте.
3: Застройщик ОСЗ «Регион Инвест 52». Проектная декларация на сайте наш.ру.
4: Внимание! Прослушайте свежие новости от сервиса европейских и корейских автомобилей «Луидор Авто». Больше 15 лет мы ремонтируем и обслуживаем автомобили с применением оригинальных запасных частей и качественных аналогов. Только в сентябре замена масла и тормозных колодок бесплатна. Сезонная комплексная проверка за 3499 рублей. В акции участвуют автомобили всех марок. Ждем вас в «Луидор Авто». Московское шоссе 86А. Подробные условия акции на luidor-service.ru.
5: Покровский премиум. Приватность, комфорт и культурная атмосфера. Современный технологичный клубный дом на улице Большая Покровская.
3: Застройщик ОСЗ Воровского, 12. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
7: Курс истории. Или история курса.
8: Японская иена впервые была отчеканена в 1869 году, заменив собой более 1500 видов денег, которые три столетия выпускали разные кланы. И еще через два года иена была официально принята в качестве основной валюты Японии. Золотое содержание было установлено в 750 миллиграммов чистого золота. В 1933 году золотой стандарт отменили. В следующие 6 лет Япония входила в стерлинговый блок. Иена равнялась 14 британским пенсам. А в 1939-м был установлен курс 4 с четвертью иены за доллар США. Исторического минимума японская валюта достигла в первые послевоенные годы, когда доллар стоил 360 йен, а максимума в 1995 году, когда за доллар давали чуть менее 80 йен. Сегодня курс примерно 120.
7: Курс истории или история курса на Business FM.
9: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит.
10: Компании и корпорации.
11: В студии Алина Орлова. Здравствуйте.
12: Отчеты и планы.
11: Мосбиржа с сегодняшнего дня, 14 сентября, увеличит время основной торговой сессии на 1 час. Теперь операции будут начинаться с 9 часов утра вместо 10. Изменения коснутся торгов на фондовой, срочной, валютной секции и рынке драгметаллов, сообщила площадка. Расчет и публикация основных индексов также будет стартовать с 9 часов. При этом утренняя сессия на фондовом и срочном рынках сократится, а время торгов в выходные дни останется без изменений. Латвийское предприятие «Рэбир» ликвидирует из-за антироссийских санкций. Производитель электроинструментов с 60-летней историей потерял главный рынок сбыта из-за санкционного давления на Россию. А найти альтернативные пути экспорта через Турцию и Казахстан не удалось. Западное направление также оказалось недоступным из-за нехватки оборотных средств. Основанная в Резекне в 1944 году компания выпускала рубанки, фрезерные и шлифовальные машины, дрели, лобзики и другую технику. Китайская ZAI привлекла около 5 миллиардов долларов, почти 2 миллиарда от размещения акций на гонконгской бирже и около 3 миллиардов от продажи конвертируемых облигаций. Большую часть выручки компания направит на разработку новых ИИ-моделей, расширение и оборотные средства для конкуренции с американскими компаниями. Как отмечает Рейтер, ZAI, которая прежде работала под названием Jipu AI, провела гонконгское IPO в январе, а в июле уже привлекла около 4 миллиардов долларов через дополнительную продажу акций. Новости компании и корпораций, держитесь курса.
1: Восемь сорок восемь в российской столице. Футболисты Краснодара сыграли на своем поле в ничью с Акроном в матче восьмого тура РПЛ. В первом тайме гостей вывел вперед Константин Мардишвили, а под занавес матча Хуан Басели сравнял счет 1-1. Краснодар не смог победить во второй игре подряд, но продолжает лидировать с 20 очками. А в Москве Спартак на своем поле разгромил Ростов 3-0. Тем продолжит наш спортивный обозреватель.
12: Футбол с Григорием Гуреевым.
13: Московский «Спартак» реабилитировался перед болельщиками за поражение в прошлом туре от «Динамо». Не без труда, казалось бы, но красно-белые крупно победили Ростов. Во всех голах поучаствовал Пабло Салари. Сначала после его ввода из-за боковой Даниил Денисов навесил на Жетсона, и тот открыл счет. Затем сам Салари реализовал пенальти за нарушение на Наиле Умярове. Судьи долго изучали этот момент. Потом Салари поле покинул, но даже тут оказался причастен к взятию ворот. Заменивший его Никита Массалыга забил третий. Под конец игры Ростов остался в меньшинстве. Константин Кучаев свалил на Мирленде Даку и получил вторую желтую карточку. «Спартак» набирает 16 очков, столько же у «Динамо» и «ЦСКА». Команды делят второе, третье и четвертое места. Бело-голубые впечатляют. 4 победы подряд в РПЛ. Зам главного редактора издания «Спорт-24» Михаил Типков отметил, что на игру команды стало приятно смотреть.
14: Если по первым турам белоголубых скорее относили к середнякам и вообще сомневались в их потенциале, то сейчас «Динамо» в полном порядке, и место, которое оно занимает в топ-3, вполне по делу. Посмотрим, что там дальше у Шварца заготовлено, но пока «Динамо» производит очень хорошее впечатление. После «Краснодара», пожалуй, это лучшая команда по игре вот последние 3-4 тура точно.
13: Грозненский «Ахмат» в драматичном кавказском дерби обыграл махачкалинское «Динамо» 3-2. Дагестанская команда дважды вела по ходу этой встречи, но в итоге ее подвела реализация, а главный тренер Вадим Евсеев в эфире «Матч ТВ» не скрывал своего разочарования.
15: Мы не реализовали моменты, которые у нас были, особенно при счете 2-2. Потом могли сравнять, если нам забивают с 25 метров, а мы с 8 метров в ворота не можем попасть. В ворота попади, ну и хотя бы в ничью. Ну сколько надо еще нам забить, чтобы выиграть?
13: Накануне ЦСКА и Рубин не выявили победителя. Эта встреча началась жестко. Сначала за нарушение на Матвея Кисляке был назначен пенальти, который реализовал Иван Обляков. А затем за грубую игру был удален армеец Матеус Рейс. Уходя, он не сдержал эмоций и толкнул в спину арбитра Инала Танашева. Теперь ему грозит длительная дисквалификация. Артем Локалов, корреспондент российской газеты и автор телеграм-канала «Футбольные темы», уверен, накажут строго.
16: Насколько я понимаю, там до 6 матчей можно получить по вот этой дисциплинарной статье. Я думаю, что наказание будет довольно суровым, несмотря на то, что там был, скажем так, тычок, наверное, в спину судьи, но так или иначе рукоприкладство в отношении арбитра будет караться очень строго. Бразилец, как мне кажется, не для того сюда приезжал, если говорить о целях ЦСКА. В общем-то, рассчитывали на то, что он будет показывать свой класс в игре. Серьезно подвел команду. Команда судей, конечно, во главе с Мажичем будет максимально жестко действовать в этом отношении. Потому что Танашев один из ведущих наших арбитров сейчас, молодых арбитров, которого назначают на топовые матчи, чтобы пресечь это в дальнейшем, чтобы другим неповадно было.
13: Во втором тайме Андерсон Аройо сравнял счет. ЦСКА выстоял и даже пытался атаковать, но в итоге ничья 1-1. Даже в меньшинстве армейцы в этом сезоне не проигрывают. Григорий Гуреев, Бизнес FM.
17: «Капитал» с Григорием Беглоряном.
1: Григорий, доброе утро. Новая неделя начинается.
18: Доброе утро.
1: $107 стоит у нас сорт Brent. Сейчас прибавка в 2% с четвертью. Еще из свежих новостей. Мосбиржа буквально сегодня объявила, что у нее торги теперь будут начинаться, основная сессия, не с 10 утра, как мы все уж привыкли, а с 9. То есть совсем скоро.
18: В принципе, наверное, уже активность высокая в таком случае, да, потому что сколько, 7 минут осталось до начала регулярных торгов, но таким образом утренние котировки, которые мы сейчас видим, пока демонстрируют позитивный настрой, 2-3 стопы взяли, больше чем на процент. Растет индекс Мосбиржи. Частично это можно связать с ростом цен на нефть, частично с тем, что разговоры о переговорном процессе с Украиной не утихают. Говорят, что уже в начале октября они могут состояться, трехсторонние или какие они там будут. В общем, для рынка это позитивный момент, потому что, как только слышу слово «переговоры» и прочее, опять вспыхивает надежда на поиск какого-то компромиссного решения, да, вокруг этого конфликта и прочее. Даже решение ЦБ сохранить ставку, и, по сути, достаточно жесткое заявление ЦБ там увидел, что дезинфляционные тренды полностью улетучились и прочее. Опять упоминал о проблемах на топливном рынке. Соответственно, здесь уже под сомнением, что ЦБ вообще снизит ставку в октябре, когда у него будет следующее заседание. Ну, в принципе, это сказалось только на динамике, негативной динамике по рынку долговому. Тут индекс УФЗ упал. Рынок акций пока особо не реагирует. Будем ждать завтрашний день, когда ЦБ будет озвучивать свои недельные операции по предоставлению рублевой ликвидности банковской системы. Ну, соответственно, если объем рублей в систему подкинут, побольше, соответственно, рынок акций продолжит. Рост 2-300, можем даже закрепиться. Будет меньше рублей, будет тяжеловато для рынка акций держаться на 2-300. А для валютного рынка, в принципе, решение ЦБ, я так полагаю, нейтральное. Здесь по-прежнему фактор спрос-предложение играет доминирующую роль. Судя по всему, в последние дни предложение валюты чуть-чуть подросло, спрос сократился, тем более из-за сокращенных операций в рамках бюджетного правила страны ЦБ. Глобальные рынки, про цены на нефть мы уже сказали, 108 почти были цены на Brent. Тут понятно, это, видимо, отработка вот этих новостей о том, что у Саудовской Аравии и добыча упала, и проблемы с поставками сырой нефти через трубопроводы и прочее. Поэтому, если трубопровод не заработает, соответственно, военная премия будет расти. Вот эта операция хуситов, которые практически полностью взяли контроль за побережьем Йемена, по сути, это все меняет стратегический баланс в Красном море, и тут очень интересная конфигурация получается. Рынок не исключает, что после промежуточных выборов в Конгресс Трампу и его команде придется как-то вмешиваться в йеменский конфликт. Соответственно, здесь такая отложенная военная премия все-таки будет оставаться высокой. Формально фьючерсы на Brent могут, конечно, откатить пониже за перекупленности, но вроде как, если не будет...
1: Уже откатили, кстати. Сейчас было ниже 107, несколько секунд.
18: 107-106, это не уровень, там 110 уровень, а по американской нефти 104.
17: «Капитал» на «Бизнес-ФМ». Реклама.
19: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования АТРА рынка веб-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agency.de.
17: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Органайзер миллиардера.
20: Плотный рабочий график помогает справиться с текущими процессами, но мешает стратегическому развитию. Так считает Билл Гейтс. Раз в год основатель Microsoft на неделю уезжает в уединенный домик в американской глуши. 7 дней его мобильный телефон выключен, а он сам ни с кем не общается лично. Самовольное мини-затворничество нужно Гейтсу, чтобы взглянуть на свой бизнес со стороны. Всю неделю он посвящает чтению, за час проглатывая около 150 страниц текста. Книги о технологиях и глобальных проблемах помогают IT-предпринимателю понять, в каких направлениях развиваться компании. В 90-х, после очередной недели размышлений, Гейтс вернулся с осознанием того, что вскоре весь мир захлестнет интернет-революция, и ее масштабы впоследствии превзошли даже самые смелые прогнозы миллиардера. Органайзер миллиардера на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
11: В Москве 8.58, студия Вероника Романова. В случае западения обломков БПЛА получили ранение 5 человек, в том числе ребенок, сообщил оперштаб Краснодарского края. Одного взрослого госпитализировали, остальным оказали медпомощь амбулаторно. В городе повреждены 3 частных дома. Также фрагменты беспилотников упали еще по нескольким адресам, в том числе в районе нежилого здания, тоннеля, во дворе частного дома. В сочинском аэропорту в 4-й раз за сутки вводили ограничения на прием и выпуск самолетов. Всего минувшей ночью над российскими регионами сбили 399 БПЛА. В Сирии проходят протесты из-за роста цен на бензин. Акции состоялись в Алеппо, Идлибе, Хасаке, Дейр-эз-Зоре. Их участники перекрывают автомобильные дороги, в том числе международную трассу, жгут на них покрышки. В некоторых городах не дают проезжать автоцистернам. В Сирии стоимость топлива устанавливает специальный комитет при Министерстве энергетики. 12 сентября он повысил цены на бензин, газ, дизель. По данным Аль-Джазиры, цены на нефтепродукты в стране выросли на 25-40%. Сирийские власти обеспечивают повышение цен ростом стоимости закупки нефтепродуктов на мировом рынке и ремонтом НПЗ в Баниясе. В Швеции подводят итоги всеобщих парламентских выборов. Они прошли накануне. Окончательные результаты официально объявят в среду. Подсчитано около 95% голосов. По предварительным данным, левоцентристские оппозиционные партии во главе с социал-демократкой Магдалены Андерсон получили 175 мест, а правые партии во главе с действующим премьер-министром Ульфом Кристерсоном 174 места. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
21: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
22: 9 утра в Москве. В студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Трехсторонние переговоры по украинскому регулированию могут возобновиться в октябре, допускают в Кремле. Переговорщик от США Кушнер утверждает, что согласованы практически все пункты, кроме вопроса территорий. Дональд Трамп, между тем, призвал Киев прекратить удары по российским НПЗ, потому что это бьет по всему рынку дизельного топлива, заявил американский президент США. Цены на дизель добрались до исторического рекорда. Работаю здесь, а по бумагам китайцы. Наш слушатель, торгующий на маркетплейсах, рассказал о том, как нашел конкурент, который имеет юрлицо в Гонконге и, вероятно, благодаря этому пользуется льготами. Эти и другие темы в нашем эфире. Россия рассчитывает провести новые трехсторонние переговоры с Украиной и США уже в следующем месяце, заявили в Кремле. Эксперты предполагают, возросшая интенсивность российских ударов может являться способом принуждения Украины к переговорам, продолжит Наталья Шашина.
23: Интенсивность ударов высокая последние несколько недель. Российские военные бьют по логистической, железнодорожной, портовой и энергетической инфраструктуре, в том числе на западе Украины. Немецкая Der Spiegel утверждает, что бывший британский премьер Борис Джонсон и высокопоставленные европейские чиновники едва не попали под удар БПЛА у польско-украинской границы. Якобы их специальный поезд пришлось остановить и эвакуировать. В нем же возвращался из Киева и Гюнтер Заутер, советник канцлера Германии Мерца по внешней политике. Позже спикер украинской погранслужбы заявил, что удары были рядом с поездами. Целями были объекты инфраструктуры. В этом приграничном районе одни из важнейших транспортных маршрутов Украины на запад, комментирует политолог-международник, эксперт клуба «Валдай» Андрей Картунов.
0: Действительно, сейчас с российской стороны предпринимаются усилия по ограничению, желательно по полному прекращению поставок западных вооружений Украины. Поэтому особое внимание уделяется приграничным областям, в частности, украинско-румынской и украинско-польской границам, откуда идут основные поставки.
23: Все это вызвало резкую реакцию. Глава украинского МИДа Сибига призвал усилить санкции. Глава польского МИДа Сикорский заявил, что НАТО должно проводить у Калининграда настолько агрессивное учение, чтобы российские власти не знали, чего ждать. В Кремле на это заявили, что примут меры, чтобы обеспечить безопасность региона. Как напомнил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, Россия не била по всему подряд до того, как Киев сам открыл ящик Пандоры. Как уверен военный эксперт, редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев, сейчас речь не только об ответе, но и о том, чтобы принудить Киев к переговорам на условиях Москвы.
2: Пока у ВСУ есть возможность сопротивляться, но военная помощь со стороны Соединенных Штатов практически прекращена. Военная помощь со стороны европейских стран НАТО уменьшена, и там достаточно серьезные проблемы с увеличением бюджетов. Таким образом, выбивание тыловых структур должно привести к результатам. Когда это произойдет? Более реалистичный прогноз – это несколько месяцев.
23: В выходные одна из самых интенсивных атак ВСУ пришлась на Энергодар, город-спутник Запорожской АЭС. Есть погибшие и раненые. По словам гендиректора Росатома Алексея Лихачева, удары были и в непосредственной близости к периметру площадки станции. О ситуации в городе бизнес-ФМ рассказали жители Энергодара Владимир и Сергей.
4: По прилетам, ну, каждый день что-нибудь спалят, машину какую-нибудь, ларечек, кошмарят нас каждый день. Ну, а насчет станции, не, мы вообще ко всему готовы, к любому развитию ситуации.
5: Со связью у нас, как попало сейчас, кабель перебит основной, где получается, подъезжаю, ловлю. Ну, не скучно тут, магазины все разбиты, люди на рынке скупляются, летают постоянно, бьют постоянно, в любой момент отсюда можно ждать свет. Ну, сейчас вот нету свету.
23: Давление растет как на фронте, так и за его пределами. Но в каком-то смысле нынешняя эскалация может быть прологом к переговорам. Уверен эксперт Российского совета по международным делам, автор телеграм-проекта «Внешпол» Алексей Наумов.
24: Пока стороны не исчерпали возможности для эскалации, ни о каких субстантивных переговорах речи не может быть. Когда обе стороны дойдут до предела своих эскалационных возможностей, возможны выходы на какие-то переговорные позиции. Так что, безусловно, нас ждет деэскалация, но сначала путь лежит через эскалацию.
23: В Кремле заявляют, что трехсторонние переговоры по урегулированию на Украине могут быть возобновлены в октябре. При этом представитель и зять Трампа Кушнера утверждает, что уже согласованы все пункты, кроме территориального вопроса. Тогда как помощник российского президента Юрий Ушаков говорит, помимо территориального, остается еще много несогласованных тем. Наталья Шашина, Мария Голубева, Бизнес ФМ.
22: Дональд Трамп заявил, что украинские удары по российским НПЗ бьют по всему мировому рынку и призвал Владимира Зеленского не атаковать предприятия, производящие дизельное топливо. Трамп сказал, что мировые цены на дизель растут из-за того, что его стало сложнее поставлять из России. Мы должны это остановить. Зеленский должен сделать одну вещь. Перестать уничтожать дизельное топливо в России. Он создает дефицит. Это не связано с Ближним Востоком. Это происходит из-за войны России и Украины, заявил Трамп. Средняя цена на дизель США достигла рекорда. Впервые в истории она превысила $6 за галлон. Это серьезная проблема для республиканцев перед выборами в Конгресс, комментирует ведущий эксперт Фонда нации энергобезопасности Игорь Юшков.
25: Трампу неприятно, то он теперь войдет в историю как человек, при котором был самый дорогой дизель в истории Соединенных Штатов. До этого рекорд обновлялся при Байдене и на бензин, и на дизель, поэтому Трамп действительно, может быть, хочет исправить эту ситуацию. С другой стороны, он хочет переложить вину на Украину, что, мол, это не из-за того, что он начал там войну с Ираном, а потому что вот при Байдене когда-то начался этот конфликт, и вот он никак не может его урегулировать, вообще во всем виноват Украина. Тут действительно есть логика в том, что из-за, в том числе, остановки экспорта дизеля из России ситуация усугубилась, потому что Россия один из крупнейших в мире экспортеров дизельного топлива. Без наших объемов ситуация стала хуже на всем мировом рынке, хотя она стала плохой из-за того, что Армузский пролив перекрыли. С Ближнего Востока выходило много дизельного топлива, и те самые альтернативные маршруты, нефтепровод Восток-Запад, нефтепровод через Объединенные Арабские Эмираты, в порт Фуджейра, это все трубы для для сырой нефти, но не для нефтепродуктов. Поэтому на фоне того, что там нет уже дизеля выхода, так еще и из России экспорт обнулился. Понятно, что цена растет. Будет ли слушать кто-то Трампа? Украина меньше внимания на них обращает, сейчас больше скорее на европейцев. Мы можем сравнить с историей, когда Соединенные Штаты пытались там указать Украине, что нельзя бить по Каспийскому трубопроводному консорциуму, потому что от этого страдают интересы американских компаний. Украина все равно продолжила это делать. План ударов по российским НПЗ с Украины скорее реализует Европа. Соединенные Штаты изначально здесь не участвовали. Я думаю, что Украина не будет слушать американцев.
22: Игорь Юшков, эксперт Фонда нацэнергобезопасности. В конце июля Россия ввела временный запрет на экспорт бензина, дизеля и других видов топлива до 31 января 2027 года. Кто может стоять за иностранными селлерами, работающими на маркетплейсах в России? В редакцию обратился предприниматель, который обнаружил конкурентов из Гонконга. Бизнес они ведут здесь, но юрлица китайские. И как предполагает бизнесмен, таким образом уходит от налогов. Михаил Сафонов с подробностями.
3: Бизнес говорит.
6: Однажды селлер Артем, продающий на маркетплейсах мелкую электронику, изучал предложения конкурентов и нашел среди них продавца из Гонконга, который за последние 10 месяцев продал больше 100 тысяч товаров. И все с российских складов. То есть это уже не трансграничная торговля, когда покупатель заказывает товар в другой стране. Все находится здесь. И реализуется не от имени российского филиала, который, по идее, такая компания должна была открыть, а от китайского же юридического лица. Позже Артем нашел и других таких же предпринимателей из Гонконга, которые по такой же схеме продают товары по сниженным ценам и, как предполагает бизнесмен, не уплачивая налоги в России.
7: Полностью ломают рынок за счет сниженных цен. Конкурировать с ними невозможно. У них не только не сниженный налог на прибыль, у них его нет. У них нет НДС, у них нет никаких ограничений по обороту. И площадки никак не препятствуют этому.
6: Эта тема многогранная. Если о налоговом аспекте, то, как замечают юристы, закон одинаков для всех, и иностранцы, ведя здесь бизнес, тоже должны платить налоги. Пока нет доказательств, что они это не делают, проверять обязанность ФНС. И вообще неизвестно, с какой целью такая компания привезла товары в Россию. У Гонконга особый экономический статус, и у нас с ним есть соглашение. И если товары по бумагам, как в известном меме, здесь не продают, а просто показывают, налоги платить не надо, продолжает управляющий партнер юридической компании «Правый берег» Радмила Радзивилл.
8: В рамках этого международного соглашения между Россией и Гонконгом сохраняется исключение для складов, которые используются исключительно для хранения демонстраций. Может быть, там нет как таковой отгрузки, то есть реализации с точки зрения российского налогового законодательства. Может, там демонстрация. Может, они товар этот возят с точки на точку, показывая.
6: Но главное, как можно предположить, за юрлицом из Китая, возможно, стоит российский предприниматель, который там лишь зарегистрировался. И это, по словам бизнесменов, тенденция. Так делают не только, чтобы уйти от налогов. Для иностранных селлеров комиссии на маркетах даже после недавнего повышения гораздо ниже, чем для наших. И, конечно, пользуются тем, что иностранцы не обязаны маркировать в России импортные товары. И не только китайцы, но и селлеры из стран ЕАЭС. А только нанести одну марку – стоит в районе 15 рублей, плюс другие расходы. Опытом делится селлер и руководитель агентства Enilex Владимир Блохин.
9: Если мы берем какой-то из Италии везенный продукт, по своему опыту знаю, у нас его, чтобы промаркировать, если не на заводе делается в России, у нас только определенные склады, которые берут по 15 рублей за маркировку, но за разгрузку и за распаковку берут сильно дороже. Получается, что на единицу маркировка выходит такого товара 150-200 рублей. Можем просто из Италии увезти в Казахстан, из Казахстана продавать в Россию, не маркируя товар.
6: Чаще всего регистрируются в Китае, потому что это удобнее с точки зрения логистики. Проблем особых нет. Разве что при открытии счета китайские банки не всегда лояльны к россиянам из-за западных санкций. Налоги, которые придется заплатить в КНР, примерно такие же, как у нас, кроме НДС. Он там сильно ниже, рассказывает финансовый директор компании MasterProf, которая плотно работает с Китаем, Александра Цветкова.
10: Классический стандартный НДС в Китае 13%. Есть список по льготам. Если у вас совсем микропредприятие с ежемесячным доходом до 100 тысяч юаней, вас вообще от НДС освобождают. Глобальная существенная разница может быть видна только в НДС. Остальные налоги плюс-минус одинаковые, много общего.
6: Наконец, мы отправили запросы во все наши главные 3 маркетплейса. Спросили, знают ли они о подобных ситуациях и предпринимают ли какие-то действия. На данный момент ответил только ВБ, сообщив, что маркетплейс следит за соблюдением иностранными селлерами российских законов только в рамках своей компетенции, запрашивая документы и исполняя требования наших органов. А ответственность самостоятельно несет каждый зарубежный продавец. Или, как предполагает российский бизнес, не несет. И, наверное, такие иностранцы очень довольны нашим инвест-климатом. Михаил Сафонов, Алексей Шевцов, Бизнес ФМ.
1: Реклама. Мы в Альфа-банке поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения, создавать инновации в переработке нефти, прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с Альфа-масштаба по всей России. Альфа-банк. Лучший банк для масштабного бизнеса. Результатом The Global FinTech Awards 2024. АО Альфа Банк 16+.
12: То, что вы сейчас услышите, может резко изменить ваши планы на покупку автомобиля. 2 200 000 рублей за новый большой кроссовер на классическом автомате. BCR Motors объявляет грандиозную распродажу Чанган Сиэт 75+. Успейте купить полноразмерный кроссовер по цене бюджетного седана за 2 200 000 рублей в Чанган Центр BCR Motors на Гагарина. Предложение ограничено.
13: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42. Реклама – наша профессия. В 2009 году на сайте YouTube появилось видеообращение датчанки Карен. С ребенком на руках она рассказала историю мимолетной любви с одним туристом. За 2 дня ролик собрал больше 1 000 000 просмотров, а мужчины один за другим признавались в отцовстве. Ролик стал одним из самых удачных примеров вирусной рекламы, созданной по заказу датского ведомства туризма.
1: Реклама. Наша профессия.
14: Кто надо, услышал. Индивидуальный предприниматель Елена Солобоева попала на 1,5 миллиона рублей доп. Налогов из-за ошибки в декларации на 10 рублей. По этой причине ее лишили налоговых льгот на 30%.
15: После выхода репортажа моей ситуации, через день моей декларации была принята налоговой, и через день по декларации по ИП обновился статус, что претензий к нам нет.
14: А власти Петербурга пересмотрели региональные правила льготного ОСН, поскольку Елена оказалась далеко не одна. Ждем ваших сообщений по делу в директ телеграм-канала BFM News и в чат-бот в закрепленном сообщении Макс-канала Бизнес FM. Ваши проблемы не только ваши. Только на Бизнес FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал «Бизнес ФМ Нижний Новгород». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес ФМ Нижний Новгород». Новости коротко.
16: Здравствуйте, в студии Юлия Лудникова. Через госуслуги разрешили верифицировать аккаунты ИП и юридических лиц на 5 платформах. Теперь на Авито, HeadHunter, Яндекс, Озон и ВКонтакте появится регистрация и верификация аккаунтов юридических лиц и малого бизнеса. Кроме того, на ряде ресурсов внедрят функцию подтверждения прав на объекты интеллектуальной собственности, пишет российская газета со ссылкой на постановление правительства. Документ уже появился на официальном портале опубликования проектов правовых актов. Пострадавшие от атак на склады бизнеса признают в Нижегородской области приоритетными. Правительство региона внесло соответствующие изменения в перечень приоритетных проектов, реализуемых малым и средним бизнесом. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Перечень создан для реализации дифференцированного подхода к определению процентных ставок по договорам микрозаймов. Теперь такой подход будет относиться и к бизнесу, пострадавшему из-за атак на территории складов и распределительных центров маркетплейсов. Ранее губернатор Глеб Никитин поручил проработать региональные меры поддержки предпринимателей, пострадавших после атак беспилотников на логистические центры Wildberries. В том числе в качестве меры поддержки правительство решило запустить программу займов для предпринимателей. В Иксунске лесхоз закупает «Волга» КАЗ-40 за 3,5 миллиона рублей. Предприятие объявило аукцион, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства. Исполнитель обязан поставить черный кроссовер до 9 октября. Заявки на участие принимают до 17 сентября. Итоги подведут 21 сентября. Центробанк не стал снижать ставку и ужесточил риторику на фоне роста проинфляционных рисков. Означает ли решение регулятора, что текущая ключевая ставка с нами надолго? Свой прогноз на этот счет «Бизнес-ФМ» в Нижнем Новгороде дал руководитель офиса «Финам» в столице Приволжья Павел Корчагин.
11: На мой взгляд, это решение было ожидаемым, несмотря на то, что августовские принты по инфляции приходили отрицательными. Как можно увидеть более детально, устойчивая инфляция все-таки начала подрастать, и поэтому Банк России занял выжидательную позицию в вопросе снижения ставки. Я думаю, что на ближайших заседаниях возможно снижение ставки до 13,5% до конца года, но однако это будет зависеть еще и от внешних условий, когда необходимо наблюдать за ситуацией в Армузском проливе, который влияет на мировые цены на топливо, на мировую продовольственную инфляцию, что может отразиться на ценах и внутри России. Для Банка России лучше не повышать ставку, а взять паузу, если ситуация будет развиваться неблагоприятно.
16: И к другим новостям. Лауреаты Филдсовской премии и еще 25 ведущих математиков написали открытое письмо об опасности искусственного интеллекта для математической науки. Ученые заявили, что стремление IT-компании использовать решение математических задач как тест производительности искусственного интеллекта наносит ущерб науке и математическому сообществу. Математики отметили, что успехи ИИ в решении сложных задач обсуждаются даже за пределами профессиональных кругов. Однако главной целью науки является не решение задач, а концептуальное понимание и прозрение. Если разработчики об этом забудут, инструмент может обернуться против самой главной цели. Развитие событий на Business FM Нижний Новгород. Держитесь курса.
17: Погода.
18: По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем в Нижнем Новгороде ожидается облачное с прояснениями небо и плюс 19 градусов. Вечером будет облачно и плюс 14, ночью вновь облачно и плюс 10 градусов.
17: Валюта.
18: Официальный курс валют, установленный Центральным банком. Доллар 84 рубля 26 копеек, евро 97 рублей 87 копеек. Курс китайского юаня 12 рублей 55 копеек. Держитесь курса.
17: Компании и корпорации.
16: Нижегородских предпринимателей приглашают на форум «Дни креативной экономики», который пройдет с 28 по 30 октября в Санкт-Петербурге. Как отмечают организаторы, мероприятие станет важным этапом в развитии креативных индустрий на территории СНГ и укреплении международного взаимодействия в этой сфере. Форум объединит представителей власти, бизнеса, экспертного сообщества и лидеров креативных индустрий для обсуждения развития отрасли, международного сотрудничества и поддержки локальных брендов. Программа форума охватит 16 направлений, включая гастрономию, архитектуру, народные художественные промыслы и видеоигры. Также запланированы презентации творческих проектов и показы коллекций дизайнеров из российских регионов и стран СНГ. Мероприятие запрещено для детей. Райффайзен Банк вошел в капитал разработчика программного обеспечения для финансового сектора. Он стал владельцем 49% компании «Точный код», следует из материалов системы Spark Interfax. Компания с уставным капиталом 1,5 миллиона рублей займется разработкой программного обеспечения для критической информационной инфраструктуры. Первым на приобретение обратил внимание Interfax. Каждому пятому сотруднику компании «Нанотроника», входящей в крупнейший российский микроэлектронный холдинг «ГК Элемент», предложили уволиться по собственному желанию или соглашению сторон, пишет «Коммерсант» со ссылкой на письмо профсоюза и трех собеседников, близких к компании. По данным профсоюза, сокращение инициировала новая команда «Элемента», сформированная после вхождения Сбера в капитал холдинга. Павловский автобусный завод занял более трети рынки новых автобусов России в этом году, несмотря на снижение числа регистрации новых автобусов на треть год к году до менее 2000 единиц. Об этом свидетельствуют данные Автостата. Всего в январе-августе на российский учет составили чуть менее 6000 новых автобусов. Второе место занял НИФАС. Он зарегистрировал 765 автобусов и вырос таким образом на 125%. ЛиАЗ поставил на учет 763 машины, увеличив показатель на 80%. В топ-5 также вошли Ютонг и КАМАЗ. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского Бизнес-ФМ. Держитесь курса.
17: Дела семейные. Династии, которые создавали нижегородскую экономику.
16: Промышленники Баташовы. На Руси потомки Баташовых появились к середине 15-го столетия и поступили на службу к московским князьям. Именно в это время начинают попадаться в летописях Баташи и Баташовы. Многие из них нашли убежище в Туле, где преуспели в кузнечном деле. Иеремей Баташов был избран первым старостой Оружной Слободы. Влас Баташов при тишайшем Алексея Михайловича начал делать первые нарезные пищали. А Иван Тимофеевич Баташов поставил железоделательный завод в Туле. Потомки именно этого Баташова развернули бурную деятельность по освоению природных богатств Приокского горного округа, превратив его в важный центр железодеятельной промышленности центральной части Российской империи. В 1728 году Баташов владел независимыми друг от друга двумя заводскими комплексами – Тульским и Медынским. В 1734 году Иван Тимофеевич, находясь в жесткой болезни, составил завещание, по которому один завод переходил в руки старшего сына Александра, а другой – младшего – Родиона. В 1740 году после смерти брата Родион Иванович купил у вдовы Медынский завод, который за нерадением и пьянством владельца приведен был в полное разорение. Знание дела, предпринимательская хватка, умение ладить с чиновниками берг-коллегии позволили Родиону Ивановичу не только восстановить отцовское производство, но и расширить его. После смерти Родиона Ивановича дела перешли в руки его сыновей Андрея и Ивана, чьими неусыпными трудами хозяйство Баташовых превратилось в мощный производственный комплекс. Но строительство заводов ввергло Баташовых в финансовую кабалу, ибо деньги приходилось брать в кредит. Только расплатясь, они могли приступить к новому строительству в Ордатовском уезде Нижегородской губернии. Разрешение на строительство было получено в сентябре 1764 года, а производство запустили уже через два года, в декабре 1766. В 1770-м в строй действующих предприятий Баташова вели Велитьминский молотобойный завод на реке Велитьма, который течет через Выксу. В это же время Баташова построили при заводе полотняную фабрику, где ткали для господского дома скатерти, холстину и ковры. Имелась и бумажная фабрика. Заводы выпускали пестрый ассортимент товаров на рынок и поставляли их в казну. Это были действительно первые крупные мануфактуры в крае со сложным разделением труда, с использованием техники того времени и массы обученных и необученных рабочих. На протяжении 18 века Баташовы владели 18 заводами, из которых 4 они купили и 14 основали сами. По выплавке чугуна их хозяйство было третьим в России, уступая Демидовым и Яковлевым. Примечательно, что время роста баташовских заводов совпадает с двумя турецкими войнами, тремя польскими разделами, войнами со Швецией и Францией, восстанием Пугачева, наконец, со временем формирования Черноморского флота. Нуждаясь в снарядах и пушках, правительство Екатерины II обратилось к Баташовым с запросом, не возьмутся ли они на своих заводах приготовлять военные принадлежности, обещая выдавать награды в 10 и даже 20% затраченного капитала. Баташовы, превратившись в крупных заводчиков, использовали любую возможность и выполняли различные заказы. В начале 19 века лидером среди металлургических заводов Российской империи стали выксунские предприятия Ивана Родионовича Баташова. В это время он все свое внимание сосредоточил не на расширении производственной базы, а на внедрении новейших технологий и механизмов. Так, например, выксунский завод одним из первых в России начал использовать паровую машину. На Велитьминском заводе все механические части были перестроены под руководством крепостного мастера Григория Пономарева. Вместе с сыном они изобрели способ отлива стали литовки, что англичане держали в строжайшем секрете. Русские мастера построили самодувные печи для такого литья и довели до высочайшего качества производства кос и пил. Они же построили на заводе пильную мельницу, которая своей оригинальностью, простотой и выгодностью восхитила знатоков. Продукция выксунских заводов славилась на весь мир и получала дипломы первой степени на международных выставках в Лейпциге, Париже, Турине и Милане. В 1821 году Иван Родионович Баташов скончался. Его единственный сын Иван был безнадежно болен, поэтому все свои богатства – заводы, леса, крепостных – Иван Родионович завещал внучке Дарье. Управление заводами пришло в руки ее мужа, генерал-аншефа Дмитрия Дмитриевича Шепелева, который являлся полновластным заводовладельцем. С этого времени выксунские заводы стали именоваться шепелевскими.
0: Дела семейные на Бизнес-ФМ.
2: Вы слушаете Бизнес-ФМ Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама.
4: Представьте автомобиль, который подстраивается под вас. Город, трасса, уверенный обгон, спокойная поездка. Esteo MX меняется вместе с дорогой. Двухлитровый турбодвигатель, восьмиступенчатая автоматическая трансмиссия и 7 режимов вождения. Технологии, которые работают на ваш комфорт.
19: Предзаказ уже открыт у официального дилера Esteo Центр Нижегородец на Надежды Сусловой, 28. Реклама не оферта.
5: Ресторанный дом «Она». 6 разных пространств авторской кухни. «Она караоке» для шумных тусовок. «Она иммерсива» для романтических свиданий. «Она примо» для семейных встреч. «Она лаунж» для деловых переговоров. И летний сад «Эдем» для ярких впечатлений. «Она» на Пискунова 14/5.
20: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
21: China.
23: В какой момент в истории человечества появились алкогольные напитки, точно сказать невозможно. Ученые считают, что произошло это еще в эпоху неолита. Об этом свидетельствуют найденные в китайской провинции Хэнань древние сосуды, датированные 8000-летием до нашей эры. В них были обнаружены следы сброженного напитка из дикого винограда, риса, меда и боярышника. А в конце 2000-летия до нашей эры, когда во всем мире уже научились варить пиво, китайцы усовершенствовали способ изготовления этого напитка. Вместо пророщенного пшена они использовали зерна с плесенью, что позволяло получить высокоалкогольное пиво крепостью значительно выше 10%. По одной из версий, позднее в Японии крепчайшее рисовое пиво, изготовленное по китайской технологии, стало называться саке.
21: Made in China. На Business FM.
24: Деньги.
25: Свои монеты на Руси стали чеканить с конца X века. Это были златники и сребреники. На них изображался великий князь Киевский и трезубец, герб Киевской Руси, он же родовой знак князей Рюриковичей. Об этих монетах нумизматы узнали, исследуя находки в кладах IX-XII веков. Прежде считалось, что на Руси собственных денег не было.
21: История денег на Business FM. Бизнес FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
26: Бизнес FM. Новости. Коротко.
27: В Москве 9:28, студия Вероника Романова. Погибшими при атаке БПЛА на Нижнекамск 13 сентября оказались две девушки. Во время удара дрона они ехали в автомобиле. Еще два человека в этой же машине получили тяжелые травмы. Это сообщил сегодня мэр города Радмир Беляев. Накануне стало известно, что при атаке пострадали 14 человек. Дроны попали в несколько жилых домов. На одном из предприятий Нижнекамска произошел пожар. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте. Цена нефти Brent превысила $108 за бочку. Стоимость ноябрьского фьючерса на лондонской бирже сегодня утром росла до $108.20 за баррель. А нефть марки WTI с поставкой в октябре росла в цене на 2,4% до $102.40 за бочку. С сентября котировки фьючерса Brent выросли почти на 10% из-за взаимных ударов США и Ирана, а также атак хуситов на энергетические объекты Саудовской Аравии, которые частично прекратили работу. Участники рынка не исключают роста цен в диапазоне $110-$120 за баррель при условии дальнейшей эскалации на Ближнем Востоке. Российские школы не будут отменять учебные занятия в дни выборов в Госдуму, это сообщил министр просвещения Сергей Кравцов. В школах, где удастся разделить потоки избирателей и учащихся, уроки пройдут в обычном режиме, сказал он. Там, где такой возможности нет, для школьников организуют внеклассные мероприятия. Голосование на выборах депутатов Госдумы 9-го созыва пройдет с 18 по 20 сентября. В некоторых регионах также состоится выбор губернаторов и депутатов Заксобраний. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
21: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
22: 9:30 в Москве, в студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Это ваши проблемы. Дональд Трамп отказал Саудовской Аравии военной помощи на фоне наступления йеменских хуситов. Между тем, ситуация на Ближнем Востоке быстро развивается и не в пользу союзников американцев. Об этом сегодня Георгий Буфт. Громкий скандал с начальником московского вокзала в Санкт-Петербурге. Артур Журавлев внезапно стал фигурантом дела о краже денег из рюкзака одного из пассажиров. Как так могло получиться? Разгоняется дискуссия о том, что искусственный интеллект может выйти из-под контроля. Лидеры индустрии уже предложили притормозить. Дональд Трамп говорит, что против, потому что это чревато отставанием от Китая. Все подробности в нашем эфире. Сами США не поддержали важнейшего союзника в Персидском заливе. По данным из Аняксис, наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман дважды в последние дни звонил Дональду Трампу, первый раз проинформировать о продвижении йеменских хуситов к порту Моха на берегу Баб-эль-Мандебского пролива, второй раз с просьбой нанести удары по хуситской группировке Ансар-Алла. Трамп отказал. Якобы максимум, что Риад получил, это разведданные по хуситам. Правда, в регион срочно отправился глава центрального командования США, адмирал Брэд Купер. Что там происходит? Об этом Георгий Буфт.
3: После того, как 11 сентября хуситы заняли остров Перим, скалу в центре Баб-эль-Мандеб, разделяющую пролив на два судоходных маршрута, они взяли фарватер полностью под свой контроль. Ширина пролива в самом узком месте 29 километров. Эр-Рияд тут же потерял и второй экспортный маршрут, после того, как дроны, запущенные из Ирака, ударили по насосным станциям трансаравийского нефтепровода «Восток-Запад». Правительственные силы Ирака к этому отношения не имели. Этот нефтепровод с мощностью до 7 миллионов баррелей в сутки как раз и строился саудитами на случай закрытия Ормузского пролива. Теперь у крупнейшего мирового экспортера нефти перекрыты оба маршрута – восточный – Тегераном, западный – его йеменским союзником. Официально Вашингтон отказал Эр-Рияду в военных ударах по хуситам, потому что для США приоритет сейчас Иран, а второй фронт явно лишний. Есть и неформальное объяснение. Оно состоит в том, что военный конфликт саудитов с хуситами возобновился в июле после того, как саудовцы не дали сесть в столице Йемена Сане иранскому самолету с высокопоставленными хуситами, возвращавшимися с похорон Али Хаменеи, обстреляв аэропорт. После чего хуситы начали бить по саудовским танкерам, а в конце июля объявили морскую блокаду королевства, потом атаковали ряд НПЗ. В Вашингтоне могли решить, что саудиты сами виноваты. К тому же продолжает действовать соглашение самих американцев с хуситами, заключенное при посредничестве Омана еще весной 25 года после массированной воздушной кампании по объектам хуситов. Договорились, что США не бьют хуситов, а хуситы не трогают американские суда. Сделка пока работает. Союз США и Саудовского королевства не прошел проверку на прочность. В ноябре прошлого года Трамп и наследный принц подписали соглашение о стратегической обороне, что дало Эр-Рияду статус основного союзника вне НАТО, одобрение продажи самолетов F-35 и 300 танков «Абрамс» в обмен на обещание довести саудовские инвестиции в США почти до триллиона долларов. Не сработал и другой военный союз. 7 августа нынешнего года в Мекке Саудовская Аравия, Пакистан и Турция подписали соглашение о совместной обороне, распространив на Анкару саудовско-пакистанский пакт от 17 сентября 2025 года, где как раз прямо сказано: нападение на одного равнозначно нападению на всех. Однако в день, когда хуситы били по саудовским городам и энергообъектам, МИД Пакистана сообщил, что военный ответ сейчас не обсуждается. Говорят, Саудовская Аравия была приведена в повышенную боеготовность за 3 недели до наступления хуситов, однако ВВС это не коснулось. В результате совместные силы Йемена западного побережья, сведенные в начале нынешнего года под саудовским надзором, разбежались за неделю, не сумев оказать сопротивление хуситам. Если раньше они лишь обстреливали Баб-эль-Мандебский пролив ракетами и дронами, то теперь фактически получили возможность запустить режим таможни. Хотим – пропускаем, хотим – нет. Причем избирательный режим допуска может меняться в одностороннем порядке и без предупреждения. Это прямо противоречит Конвенции ООН по морскому праву. По оценке Международного энергетического агентство через Баб-эль-Мандеб сейчас идет около 8 миллионов баррелей в сутки нефти. Больше, чем до конфликта. Именно потому, что Ормуз перекрыт. На пролив завязано порядка 12% мировой морской торговли. Однако число проходов судов падает. Через Суэцкий канал во втором квартале уже прошло в 2 раза меньше судов, чем до войны, а контейнерные перевозки упали на 4/5. С учетом отрезания саудовского нефтеэкспорта, цена на нефть может пойти еще вверх. После чего, по прогнозам того же МЭА, мировой спрос упадет на 2,5 миллиона баррелей в сутки, что станет сильнейшим падением со времен пандемии. По слухам, саудовцы закулисно пытаются договориться с хуситами. И если Эр-Рияд пойдет на уступки, признав ситуацию на земле, то именно Тегеран, стоящий за хуситами, получит контроль сразу за 2 важнейшими проливами региона. Вряд ли это было целью Вашингтона.
22: Это был комментарий Георгия Буфта, автора телеграм-канала «Буфт знает». Нефть Brent резко дорожала из-за новых атак хуситов на объект в Саудовской Аравии. Она уже превышала $107 в моменте. Позже подробности, а сейчас чемодан вокзала арест. Начальник московского вокзала в Петербурге Артур Журавлев угодил под стражу по обвинению в краже денег из рюкзака забывчивого пассажира. Вот что известно об этом громком деле.
6: По версии следствия, сотрудники вокзала вступили в сговор, чтобы присваивать вещи пассажиров, сданные в камерах хранения как забытые и невостребованные предметы. Так, кладовщик камеры хранения Любовь Кулькова 25 августа получила от сотрудников транспортной безопасности рюкзак, оставленный пассажиром на досмотре. Внутри были почти 800 тысяч рублей, часть из них в валюте. Это доллары, евро, юани, лиры, шекели, тенге, динары, иены и белорусские рубли. Зная, что владелец ищет пропажу, Кулькова составила акт, не указав находившиеся внутри ценности. Затем она вынесла из камеры хранения деньги, спрятав их под одежду, и передала их замначальника Московского вокзала Ольге Сидор, а та своему шефу Журавлеву. Начальник вокзала хранил чужую наличность в сейфе своего кабинета, переложив в другую упаковку. Рюкзак пассажиру вернули пустым и умолчали об отсутствии денег. 26 сентября всю сумму в сейфе у Журавлева нашли правоохранители.
22: Питерцы активно обсуждают громкий арест заметной в городе фигуры начальника Московского вокзала. Вот что говорит корреспондент Фонтан Киру Анастасия Голубева.
7: По данным следствия, все трое обвиняются в краже в крупном размере. Сейчас они отправлены под стражу на 2 месяца до 10 ноября. Следствие полагает, что Журавлев, Сидор и Кулькова вступили в сговор.

0: камеры хранения подчас пропадают, исчезают вещи.
1: Судя по тому, что мы читали в отзывах на 2GIS, на Яндекс.Картах, некоторые пишут пассажиры, что долго ждали вещей своих, которые пропали и которые в итоге оказались в камере хранения. Другие пишут, что очень быстро, наоборот, предоставили. То есть, мне кажется, тут дело случая. Никакой тенденции в плохую или в хорошую сторону не наблюдается.
2: Анастасия Голубева, Фонтанка.ру, наказание по статье 158 УК России с отягчающим обстоятельством в виде предварительного сговора может караться заключением на срок до 6 лет. Может ли искусственный интеллект выйти из-под контроля? Лидеры индустрии предлагают притормозить, избавить темпы разработки. Через 6-12 месяцев и сможет захватить весь интернет и нанести ущерб в сотни миллиардов долларов, заявил Дарио Амадей, глава компании Anthropic, которая разрабатывает Claude. Его беспокойство также связано с недавним инцидентом, когда агенты OpenAI вышли из-под контроля и взломали платформу Hugging Face. Тогда модели атаковали цели без команды. Амадей призвал индустрию замедлить совершенствование мощных моделей. Его позицию поддержали глава XAI Илон Маск и гендиректор OpenAI Сэм Альтман. Мы обсудили это с президентом группы компании InfoWatch Натальей Касперской.
3: Действительно, модель развивается очень быстро, и агенты сейчас вышли на новый уровень искусственный интеллект, новый уровень автоматизации, в том смысле, что агенты уже не очень нуждаются в людях, они между собой общаться могут и сами себе могут задавать задания. Зацикленность такая происходит. Это не то, что искусственный интеллект будет работать мимо людей. Нет, понятно, что все равно человек должен задать начальный старт. Но мне кажется, что опаснее всего развитие искусственного интеллекта в военную сторону и применение агентов, или неважно, чего, для взлома, остановка инфраструктуры. И я думаю, что штаты здесь не остановятся. Я не думаю, что бы там ни заявлял глава Anthropic, понятно, что если они получают успехи в этом смысле, Соединенные Штаты будут и дальше туда двигаться. Единственное, чего они могут сделать, это закрыть просто все имеющиеся доработки и перестать давать доступ внешним странам или коммерческим компаниям.
0: Мы не можем рассматривать ведущие искусственные интеллекты, политически разделяя с курсом правительства США, с курсом правительства Китая.
3: Можем ли мы рассматривать создание ядерного оружия без отрыва от политики? Ну, это бессмысленно. Это оружие. Есть возможность создать супероружие. И что, вы думаете, они будут это делать? Ну, смешно. А все вот эти алармистские крики — это для того, чтобы не дать доступ к новым моделям китайцам, например.
0: Искусственный интеллект вне воли правительства США, американский, может натворить делов или даже приблизить человечество к апокалипсису в ближайший год?
3: Нет, не думаю. Я думаю, что Соединенные Штаты сами справятся. Компании, которые работают в Соединенных Штатах, очень жестко подчинены правительству, и искусственный интеллект у них приравнен к боевой технологии сейчас. Поэтому какое-то самостоятельное развитие, но мне представляется, что просто нет.
2: Бывший сотрудник Anthropic Джейсон Коксен, ушедший из компании из-за опасений по поводу слишком быстрой разработки и систем на прошлой неделе, сравнил искусственный интеллект с разумом пришельца. В эфире телеканала ABC Коксен заявил, что идею создания сверхинтеллекта можно сравнить с призывом инопланетной расы, и размышления об этом пугают, даже без конкретных сценариев. И техноэйфорию, и технопанику оценивает основатель коммуникационного диджитал-агентства BQ Групп, автор телеграм-канала «Бескромный» Дмитрий Бескромный.
4: Заявление Дарио Амадеи звучит почти как синопсис сериала. Через 6-12 месяцев ROI и агентов может захватить интернет и якобы нанести ущерб на сотни миллиардов долларов. Мне кажется, важно услышать тональность. Это не прогноз с календарной датой, а все-таки больше сценарий риска, который глава одной из крупнейших ИИ-компаний считает возможным при отсутствии защитных мер. И оснований отмахнуться у нас как бы нет. В июле, во время внутренней кибербезопасностной оценки OpenAI, примерно 1200 агентов, которым полагалось работать изолированно, нашли несанкционированный способ пообщаться и объединиться. Они обменивались огромным количеством файлов, а затем участвовали в атаке на инфраструктуру Hugging Face. Они тогда использовали дыры в тестовой инфраструктуре, получили доступ в интернет и координировали свои действия без человека. Но это не история про то, что машина хотела захватить мир. Это скорее похоже на историю о том, как очень мощную систему поставили на криво спроектированную цель, дали недостаточно надежную песочницу, и она начала избыточно усердно оптимизировать задачу, в том числе там, где ей этого просто не поручали. И да, для индустрии это действительно тревожный сигнал. Для общества это повод требовать инженерной безопасности, независимой проверки и не выключать интернет от страха. При этом к риторике самого бигтеха стоит относиться трезво. Этим ребятам объективно очень выгодно быть одновременно продавцами технологии и главными рассказчиками об ее опасности. Потому что страх создает

0: дают спрос на дорогую и якобы безопасную инфраструктуру. На лицензии, на специальные разрешения, регулирование. И вот это вот все.
1: Дмитрий Бескровный. Дональд Трамп на днях отверг призывы замедлить разработку передовых и моделей. По словам главы Белого дома, США опережают Китай в сфере и должны сохранить лидерство. Кто выиграет, вы и тот выиграет во всем, подчеркнул Трамп в беседе с журналистами во время вчерашней поездки на гольф-курорт в Ирландии. Он также назвал предупреждение о рисках преувеличенными, исходящими от негативных сил.
2: Реклама. Жизнь полна сюрпризов. И Jaguar F8 готов ко всему. Это не просто минивэн. Это ваш надежный помощник. Для семьи, для работы, для путешествий. Мультифункциональный салон, адаптивная подвеска. И это далеко не все. Всего от 4 миллионов 445 тысяч рублей. И вы готовы к любым дорогам. Официальный дилер Jaguar Нижегородец на Ларина 28Б. Реклама, не оферта.

0: первых морозов. Линарис. К сезону гололедов готов. Подробности на сайте и в шинных центрах Линарис.
1: Внимание! Прослушайте свежие новости от сервиса европейских и корейских автомобилей «Луидор Авто». Больше 15 лет мы ремонтируем и обслуживаем автомобили с применением оригинальных запасных частей и качественных аналогов. Только в сентябре замена масла и тормозных колодок бесплатна. Сезонная комплексная проверка за 3499 рублей. В акции участвуют автомобили всех марок. Ждем вас в «Луидор Авто». Московское шоссе 86А. Подробные условия акции на luidor-service.ru.
2: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280 82 42.
3: Срочные переводы. За минуту о делах и деньгах, которые у них попали в устойчивый оборот. Skin in the game.
4: Переводится с английского как «шкура в игре». Фразу приписывают известному инвестору Уоррену Баффету. Он убедил своих родственников и друзей вложить деньги в первый основанный им фонд. Тогда начальный капитал компании составил $105 000. Примечательно, что сам Баффет вложил всего $100, просто чтобы показать, что его шкура в игре. Сегодня выражение «skin in the game» описывает ситуацию, когда топ-менеджеры корпорации вкладывают в нее собственные средства или скупают ее акции. Причем, получая долю в компании, инвесторы делят между собой и возможные риски.
3: Срочные переводы на Business FM. Компании и корпорации.
5: В студии Алина Орлова. Здравствуйте.
6: Отчеты и планы.
5: Мосбиржа с сегодняшнего дня, 14 сентября, увеличит время основной торговой сессии на 1 час. Теперь операции будут начинаться с 9 часов утра вместо 10. Изменения коснутся торгов на фондовой, срочной, валютной секции и рынке драгметаллов, сообщила площадка. Расчет и публикация основных индексов также будет стартовать с 9 часов. При этом утренняя сессия на фондовом и срочном рынках сократится, а время торгов в выходные дни останется без изменений. Латвийское предприятие «Рэбир» ликвидирует из-за антироссийских санкций. Производитель электроинструментов с 60-летней историей потерял главный рынок сбыта из-за санкционного давления на Россию. А найти альтернативные пути экспорта через Турцию и Казахстан не удалось. Западное направление также оказалось недоступным из-за нехватки оборотных средств. Основанная в Резекне в 1944 году компания выпускала рубанки, фрезерные и шлифовальные машины, дрели, лобзики и другую технику. Китайская ZAI привлекла около $5 миллиардов, почти 2 миллиарда от размещения акций на гонконгской бирже и около 3 миллиардов от продажи конвертируемых облигаций. Большую часть выручки компания направит на разработку новых ИИ-моделей, расширение и оборотные средства для конкуренции с американскими компаниями. Как отмечает Рейтер, ZAI, которая прежде работала под названием JPU AI, провела гонконгское IPO в январе, а в июле уже привлекла около $4 миллиардов через дополнительную продажу акций. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
7: Девять 47 в российской столице. Футболисты Краснодара сыграли на своем поле в ничью с Акроном в матче 8-го тура РПЛ. В первом тайме гостей вывел вперед Константин Мардишвили, а под занавес матча Хуан Басейли сравнял счет 1-1. Краснодар не смог победить во второй игре подряд, но продолжает лидировать с 20 очками. А в Москве «Спартак» на своем поле разгромил Ростов 3-0. Подробности у нашего спортивного обозревателя.
8: Футбол с Григорием Гуреевым.
9: Московский «Спартак» реабилитировался перед болельщиками за поражение в прошлом туре от «Динамо». Не без труда, казалось бы, но красно-белые крупно победили Ростов. Во всех голах поучаствовал Пабло Солари. Сначала после его ввода из-за боковой Даниил Денисов навесил на Жетсона, и тот открыл счет. Затем сам Солари реализовал пенальти за нарушение на Наиле Умярове. Судьи долго изучали этот момент. Потом Солари поле покинул, но даже тут оказался причастен к взятию ворот. Заменивший его Никита Массалыга забил третий. Под конец игры Ростов остался в меньшинстве. Константин Кучаев свалил на Мирленде Даку и получил вторую желтую карточку. «Спартак» набирает 16 очков, столько же у «Динамо» и «ЦСКА». Команды делят второе, третье и четвертое места. Бело-голубые впечатляют. 4 победы подряд в РПЛ. Зам главного редактора издания «Спорт-24» Михаил Типков отметил, что на игру команды стало приятно смотреть.
6: Если по первым турам белоголубых скорее относили к середнякам и вообще сомневались в их потенциале, то сейчас «Динамо» в полном порядке, и место, которое оно занимает в топ-3, вполне по делу. Посмотрим, что там дальше у Шварца заготовлено, но пока «Динамо» производит очень хорошее впечатление. После «Краснодара», пожалуй, это лучшая команда по игре вот последние 3-4 тура точно.
9: Грозненский «Ахмат» в драматичном кавказском дерби обыграл махачкалинское «Динамо» 3-2. Дагестанская команда дважды вела по ходу этой встречи, но в итоге ее подвела реализация, а главный тренер Вадим Евсеев в эфире «Матч ТВ» не скрывал своего разочарования.
10: Мы не реализовали моменты, которые у нас были, особенно при счете 2-2. Потом могли сравнять, если нам забивают с 25 метров, а мы с 8 метров в ворота не можем попасть. В ворота попади, ну и хотя бы в ничью. Ну сколько надо еще нам забить, чтобы выиграть?
9: Накануне ЦСКА и Рубин не выявили победителя. Эта встреча началась жестко. Сначала за нарушение на Матвея Кисляке был назначен пенальти, который реализовал Иван Обляков. А затем за грубую игру был удален армеец Матеус Рейс. Уходя, он не сдержал эмоций и толкнул в спину арбитра Инала Танашева. Теперь ему грозит длительная дисквалификация. Артем Локалов, корреспондент российской газеты и автор телеграм-канала «Футбольные темы», уверен, накажут строго.
11: Насколько я понимаю, там до 6 матчей можно получить по вот этой дисциплинарной статье. Я думаю, что наказание будет довольно суровым, несмотря на то, что там был, скажем так, тычок, наверное, в спину судьи. Но так или иначе, рукоприкладство в отношении арбитра будет караться очень строго. Бразилец, как мне кажется, не для того сюда приезжал, если говорить о целях ЦСКА. В общем-то, рассчитывали на то, что он будет показывать свой класс в игре. Серьезно подвел команду. Команда судей, конечно, во главе с Мажичем будет максимально жестко действовать в этом отношении. Потому что Танашев один из ведущих наших арбитров сейчас, молодых арбитров, которого назначают на топовые матчи, чтобы пресечь это в дальнейшем, чтобы другим неповадно было.
9: Во втором тайме Андерсон Аройо сравнял счет. ЦСКА выстоял и даже пытался атаковать, но в итоге ничья 1-1. Даже в меньшинстве армейцы в этом сезоне не проигрывают. Григорий Гуреев, Бизнес ФМ.
3: Капитал. С Григорием Беглоряном.
7: Гриш, доброе утро.
12: Доброе утро.
7: Если позволишь, я озвучу новость, которая пришла от компании «Газпром Армения». Поставка природного газа в Армению будет временно приостановлена, говорит компания, в связи с проведением планового профилактических и ремонтных работ на территории России. А работы эти пройдут с 15 числа по 25 сентября, то есть завтрашнего дня, и продлятся 10 дней. Но пока, во всяком случае, вот так это формулируется. Не мог не сказать.
13: Да, ну а дальше как с кареты, да, тут от меня все зависит. Ну, как из кино. В целом на рынке акции пока ничего не изменилось. Я так понимаю, и растущие цены на нефть, и ожидание того, что какие-то переговорные процессы возобновятся вокруг Украины и прочее. Поэтому индекс Мосбиржи взял 2300 сходу в начале недели. И пока растет более чем на процент. Соответственно, дальше будем смотреть, что у нас будет с рублевой ликвидностью. Это уже будет понятно завтра. Увеличится бы объем предоставляемых кредитов банковской системе или опять сохранит голодный паёк. Все это, естественно, выяснится завтра. Ну, а сегодня в целом пока все спокойно. Валютный рынок, насколько я понимаю, вот, доллар к рублю идет, юань к рублю идет пока ниже, да, уже 12.49. Ну, здесь то ли предложение валюты увеличилось за последние дни, то ли вот этот сокращенный спрос ЦБ вместо 7 теперь менее 2 миллиардов рублей в день, соответственно, все это пока стабилизировало пару юаней рубль, и котировки вот держатся на 12+. Ну, 13 так взять пока не удалось, посмотрим, как это будет потом идти. С точки зрения динамики цен на нефть и вообще рост цен на энергоносители, ну, с одной стороны, все высоко, с другой стороны, мы видели данные по нефтегазовым доходам от Минфина, там была табличка, ну, соответственно, получается, что есть проблемы с экспортом у нас, то есть цены-то растут, но объемы российского экспорта в физическом выражении, они, в общем-то, даже не стагнируют, а сокращаются по понятным причинам. Так что здесь пока как это, ни горячо, ни холодно от того, но тем более еще и власти собираются снизить цену отсечения российской нефти в рамках бюджетного правила до $50, поэтому, в общем-то, $100 не стоит или 200, но тут, наоборот, будут скупать еще больше. Brent 107.40. Формально, как я уже говорил, ничего не мешает Brent идти на следующий целевой уровень. Мы должны превысить пики прошлогодних, где-то $125 там целевой ориентир. Но, опять же, тут есть элемент манипуляции, контроль за бумажными фьючерсами на нефть, особенно в Америке, тотальный, но пока у них не получается, как говорится, слишком, видимо, много денег придется сжечь, если пускать фонды для игры на понижение. Американская нефть в любом случае будет как ориентир, потому что с брендом понятно, тут больше факторы влияют на североморские сорта, потому что все это рядом, Ближний Восток для Америки, вроде как американские сорта нефти ближе, да, но всех интересует вопрос, не издаст ли Трамп указ о прекращении экспорта дизельного топлива, с учетом того, что там впервые в истории больше $6 за галлон стоит дизель, но если Трамп издаст такой указ, ну, значит, Brent рванет еще выше, а американская нефть может стабилизироваться вот где-то на уровне 103.
7: Спасибо.
3: Капитал на Бизнес FM. Реклама.
12: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте А7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ рынковых платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agency.de.ru/16+.
14: Файлы разбросаны по коллегам и команда в Росинхроне. Начните совместную работу онлайн в Яндекс.Документах и храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы Яндекс.360 со скидкой до 40%.
12: ООО Яндекс.360 для бизнеса. ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура, Фрунзе, 11. Акция действует с 1 по 20 сентября 2026 года. Подробнее на 360.Яндекс.ру/бизнес/0+.
3: Представьте автомобиль, который подстраивается под вас. Город, трасса, уверенный обгон, спокойная поездка. Estel MX меняется вместе с дорогой. Двухлитровый турбодвигатель, восьмиступенчатая автоматическая трансмиссия и 7 режимов вождения. Технологии, которые работают на ваш комфорт.
15: Предзаказ уже открыт у официального дилера Estel Центр Нижегородец на Надежды Сусловой, 28. Реклама не оферта.
8: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
3: Вначале был бизнес.
16: Как появлялись города?
17: Новосибирск. 1,6 миллиона жителей. Отправной точкой становления города стала необходимость построить мост через Обь для продолжения Западно-Сибирской железной дороги на восток. Дата прибытия первых строителей в апреле 1893 года теперь считается официальным днем рождения Новосибирска.
3: Как появлялись города на Бизнес FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса, тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Бизнес FM. Новости. Коротко.
5: В Москве 9.58, студия Вероника Романова. Генпрокурор Украины Руслан Кравченко выехал за границу. Это утверждает бывший советник министра обороны Сергей Стерненко. Сам Кравченко уже подтвердил, что покинул страну, но назвал это зарубежной командировкой. Ранее Кравченко призвал уйти в отставку руководителя НАБУ Семен Кривоноса, заявив, что подписал постановление о предъявлении ему подозрения. Генпрокурор обвинил его в завладении материалами уголовных дел против их руководителей во время обысков в рамках спецоперации «Карфаген» и по
18: подделки документов для получения неправомерной выгоды в особо крупном размере. Сам Кравченко 7 сентября подал в отставку после обысков по делу о крышевании мошеннических колл-центров. Они прошли и у него. Отставку еще должны утвердить в Раде. Владимир Зеленский сегодня попросил парламентариев поддержать это увольнение безотлагательно, сказав, что у генпрокурора есть только один путь освобождения от должности. В то же время украинские СМИ пишут, что выезд Кравченко за границу мог быть возможен только с позволения Зеленского. Поставки российского газа в Армению приостановят с 15 по 25 сентября. Это сообщает «Газпром Армения». Причина – плановые работы на газопроводе «Северный Кавказ» за Закавказье. Газоснабжение республики в этот период будут вести за счет внутренних резервов. ФСБ задержало 111 нелегальных оружейников в 43 российских регионах и закрыл 37 поддельных мастерских. Как утверждает ведомство, изъятые 297 единиц огнестрельного оружия, включая гранатометы, пулеметы, гранату и взрывчатку. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
19: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
7: 10 утра в российской столице, в студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Трехсторонние переговоры по украинскому регулированию могут возобновиться в октябре. Это допустили в Кремле. Американский переговорщик Кушнер утверждает, что согласованы практически все пункты, кроме вопроса территории. Россия на этом фоне усилила атаки, в том числе на западные части Украины. Между тем, Дональд Трамп призвал Киев прекратить удары по российским НПЗ. Это бьет по всему рынку дизельного топлива, заявил американский лидер. В США цены на дизель добрались до исторического рекорда. Работают в России, а по бумагам китайцы. Наш слушатель, торгующий на маркетплейсах, рассказал о том, как нашел конкурента, который имеет юрлицо в Гонконге и, вероятно, благодаря этому пользуется льготами. Хотя трансграничную торговлю фактически не ведет. Все подробности в ближайшее время. Россия рассчитывает провести новые трехсторонние переговоры с Украиной и США уже в следующем месяце, заявили в Кремле. Эксперты предполагают, возросшая интенсивность российских ударов может являться способом принуждения Украины к переговорам. Продолжит Наталья Шашина.
20: Интенсивность ударов высокая последние несколько недель. Российские военные бьют по логистической, железнодорожной, портовой и энергетической инфраструктуре, в том числе на западе Украины. Немецкая Der Spiegel утверждает, что бывший британский премьер Борис Джонсон и высокопоставленные европейские чиновники едва не попали под удар БПЛА у польско-украинской границы. Якобы их специальный поезд пришлось остановить и эвакуировать. В нем же возвращался из Киева и Гюнтер Заутер, советник канцлера Германии Мерца по внешней политике. Позже спикер украинской погранслужбы заявил, что удары были рядом с поездами. Целями были объекты инфраструктуры. В этом приграничном районе одни из важнейших транспортных маршрутов Украины на запад, комментирует политолог-международник, эксперт клуба «Валдай» Андрей Картунов.
21: Действительно, сейчас с российской стороны предпринимаются усилия по ограничению, желательно по полному прекращению поставок западных вооружений Украины. Поэтому особое внимание уделяется приграничным областям, в частности, украинско-румынской и украинско-польской границам, откуда идут основные поставки.
20: Все это вызвало резкую реакцию. Глава украинского МИДа Сибига призвал усилить санкции. Глава польского МИДа Сикорский заявил, что НАТО должно проводить у Калининграда настолько агрессивное учение, чтобы российские власти не знали, чего ждать. В Кремле на это заявили, что примут меры, чтобы обеспечить безопасность региона. Как напомнил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, Россия не била по всему подряд до того, как Киев сам открыл ящик Пандоры. Как уверен военный эксперт, редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев, сейчас речь не только об ответе, но и о том, чтобы принудить Киев к переговорам на условиях Москвы.
22: Пока у ВСУ есть возможность сопротивляться, но военная помощь со стороны Соединенных Штатов практически прекращена. Военная помощь со стороны европейских стран НАТО уменьшена, и там достаточно серьезные проблемы с увеличением бюджетов. Таким образом, выбивание тыловых структур должно привести к результату. Когда это произойдет? Более реалистичный прогноз – это несколько месяцев.
20: В выходные одна из самых интенсивных атак ВСУ пришлась на Энергодар, город-спутник Запорожской АЭС. Есть погибшие и раненые. По словам гендиректора Росатома Алексея Лихачева, удары были и в непосредственной близости к периметру площадки станции. О ситуации в городе Business FM рассказали жители Энергодара Владимир и Сергей.
0: по пролетам, ну, каждый день что-нибудь спалят, машину какую-нибудь, ларечек, кошмарят нас каждый день. Ну, а насчет станции, не, мы вообще ко всему готовы, к любому развитию ситуации.
1: Со связью у нас, как попало сейчас, кабель перебит основной, где получается, подъезжаю, ловлю. Ну, не скучно тут, магазины все разбиты, люди на рынке скупляются, летают постоянно, бьют постоянно, в любой момент отсюда можно ждать свет. Ну, сейчас вот нету свету.
20: Давление растет как на фронте, так и за его пределами. Но в каком-то смысле нынешняя эскалация может быть прологом к переговорам. Уверен эксперт Российского совета по международным делам, автор телеграм-проекта «Внешпол» Алексей Наумов.
2: Пока стороны не исчерпали возможности для эскалации, ни о каких субстантивных переговорах речи не может быть. Когда обе стороны дойдут до предела своих эскалационных возможностей, возможны выходы на какие-то переговорные позиции. Так что, безусловно, нас ждет деэскалация, но сначала путь лежит через эскалацию.
20: В Кремле заявляют, что трехсторонние переговоры по урегулированию на Украине могут быть возобновлены в октябре. При этом представитель и зять Трампа Кушнера утверждает, что уже согласованы все пункты, кроме территориального вопроса. Тогда как помощник российского президента Юрий Ушаков говорит, помимо территориального, остается еще много несогласованных тем. Наталья Шашина, Мария Голубева, Бизнес ФМ.
7: Дональд Трамп заявил, что украинские удары по российским НПЗ бьют по всему мировому рынку и призвал Владимира Зеленского не атаковать предприятия, производящие дизельное топливо. Трамп сказал, что мировые цены на дизель растут из-за того, что его стало сложнее поставлять из России. Мы должны это остановить. Зеленский должен сделать одну вещь. Перестать уничтожать дизельное топливо в России. Он создает дефицит. Это не связано с Ближним Востоком. Это происходит из-за войны России и Украины, заявил Трамп. Средняя цена на дизель США достигла рекорда. Впервые в истории она превысила $6 за галлон. Это серьезная проблема для республиканцев перед выборами в Конгресс, комментирует ведущий эксперт Фонда нации энергобезопасности Игорь Юшков.
23: Трампу неприятно, то он теперь войдет в историю как человек, при котором был самый дорогой дизель в истории Соединенных Штатов. До этого рекорд обновлялся при Байдене и на бензин, и на дизель, поэтому Трамп действительно, может быть, хочет исправить эту ситуацию. С другой стороны, он хочет переложить вину на Украину, что, мол, это не из-за того, что он начал там войну с Ираном, а потому что вот при Байдене когда-то начался этот конфликт, и вот он никак не может его урегулировать, вообще во всем виноват Украина. Тут действительно есть логика в том, что из-за, в том числе, остановки экспорта дизеля из России ситуация усугубилась, потому что Россия один из крупнейших в мире экспортеров дизельного топлива. Без наших объемов ситуация стала хуже на всем мировом рынке, хотя она стала плохой из-за того, что Армузский пролив перекрыли. С Ближнего Востока выходило много дизельного топлива, и те самые альтернативные маршруты, нефтепровод Восток-Запад, нефтепровод через Объединенные Арабские Эмираты в порт Фуджейра, это все трубы для сырой нефти, но не для нефтепродуктов. Поэтому на фоне того, что там нет уже дизеля выхода, так еще и из России экспорт обнулился. Понятно, что цена растет. Будет ли слушать кто-то Трампа? Украина меньше внимания на них обращает, сейчас больше скорее на европейцев. Мы можем сравнить с историей, когда Соединенные Штаты пытались там указать Украине, что нельзя бить по Каспийскому трубопроводному консорциуму, потому что от этого страдают интересы американских компаний. Украина все равно продолжила это делать. План ударов по российским НПЗ с Украиной скорее реализуется Европа. Соединенные Штаты изначально здесь не участвовали. Я думаю, что Украина не будет слушать американцев.
7: Игорь Юшков, эксперт Фонда национальной энергобезопасности. В конце июля Россия ввела временный запрет на экспорт бензина, дизеля и других видов топлива до 31 января 2027 года. Кто может стоять за иностранными селлерами, работающими на маркетплейсах в России? В редакцию обратился предприниматель, который обнаружил конкурентов из Гонконга. Бизнес они ведут здесь, но юрлица китайские. И как предполагает бизнесмен, таким образом уходит от налогов. Михаил Сафонов с подробностями.
24: Бизнес говорит.
25: Однажды селлер Артем, продающий на маркетплейсах мелкую электронику, изучал предложения конкурентов и нашел среди них продавца из Гонконга, который за последние 10 месяцев продал больше 100 тысяч товаров. И все с российских складов. То есть это уже не трансграничная торговля, когда покупатель заказывает товар в другой стране. Все находится здесь. И реализуется не от имени российского филиала, который, по идее, такая компания должна была открыть, а от китайского же юридического лица. Позже Артем нашел и других таких же предпринимателей из Гонконга, которые по такой же схеме продают товары по сниженным ценам и, как предполагает бизнесмен, не уплачивая налоги в России.
4: полностью ломают рынок за счет сниженных цен. Конкурировать с ними невозможно. У них не только не сниженный налог на прибыль, у них его нет. У них нет НДС, у них нет никаких ограничений по обороту. И площадки никак не препятствуют этому.
25: Эта тема многогранная. Если о налоговом аспекте, то, как замечают юристы, закон одинаков для всех. И иностранцы, ведя здесь бизнес, тоже должны платить налоги. Пока нет доказательств, что они это не делают. Проверять обязанность ФНС. И вообще неизвестно, с какой целью такая компания привезла товары в Россию. У Гонконга особый экономический статус. И у нас с ним есть соглашение. И если товары по бумагам, как в известном меме, здесь не продают, а просто показывают, налоги платить не надо, продолжает управляющий партнер юридической компании «Правый берег» Радмила Радзивилл.
6: В рамках этого международного соглашения между Россией и Гонконгом сохраняется исключение для складов, которые используются исключительно для хранения демонстраций. Может быть, там нет как таковой отгрузки, то есть реализации с точки зрения российского налогового законодательства. Может, там демонстрация. Может, они товар этот возят с точки на точку, показывая.
25: Но главное, как можно предположить, за юрлицом из Китая, возможно, стоит российский предприниматель, который там лишь зарегистрировался. И это, по словам бизнесменов, тенденция. Так делают не только, чтобы уйти от налогов. Для иностранных селлеров комиссии на маркетах даже после недавнего повышения гораздо ниже, чем для наших. И, конечно, пользуются тем, что иностранцы не обязаны маркировать в России импортные товары. И не только китайцы, но и селлеры из стран ЕАЭС. А только нанести одну марку – стоит в районе 15 рублей, плюс другие расходы. Опытом делится селлер и руководитель агентства Anylex Владимир Блохин.
9: Если мы берем какой-то из Италии везенный продукт, по своему опыту знаю, у нас его, чтобы промаркировать, если не на заводе делается в России, у нас только определенные склады, которые берут по 15 рублей за маркировку, но за разгрузку и за распаковку берут сильно дороже. Получается, что на единицу маркировка выходит такого товара 150-200 рублей. Можем просто из Италии увезти в Казахстан, из Казахстана продавать в Россию, не маркируя товар.
25: Чаще всего регистрируются в Китае, потому что это удобнее с точки зрения логистики. Проблем особых нет. Разве что при открытии счета китайские банки не всегда лояльны к россиянам из-за западных санкций. Налоги, которые придется заплатить в КНР, примерно такие же, как у нас, кроме НДС. Он там сильно ниже, рассказывает финансовый директор компании MasterProf, которая плотно работает с Китаем, Александра Цветкова.
10: Классический стандартный НДС в Китае 13%. Есть список по льготам. Если у вас совсем микропредприятие с ежемесячным доходом до 100 тысяч юаней, вас вообще от НДС освобождают. Глобальная существенная разница может быть видна только в НДС. Остальные налоги плюс-минус одинаково и много общего.
25: Наконец, мы отправили запросы во все наши главные 3 маркетплейса. Спросили, знают ли они о подобных ситуациях и предпринимают ли какие-то действия. На данный момент ответил только ВБ, сообщив, что маркетплейс следит за соблюдением иностранными селлерами российских законов только в рамках своей компетенции, запрашивая документы и исполняя требования наших органов. А ответственность самостоятельно несет каждый зарубежный продавец. Или, как предполагает российский бизнес, не несет. И, наверное, такие иностранцы очень довольны нашим инвест-климатом. Михаил Сафонов, Алексей Шевцов, Бизнес ФМ.
11: Реклама.
13: Уважаемые предприниматели, говорит капитан Панда на борту китайский форсаж от ВТБ. Пристегнитесь, ваши расчеты отправляются в Китай. Время в пути от 8 минут, высота комиссии от 0,2%. Желаем вам самых быстрых и выгодных расчетов. Напоминаем, от 8 минут от 0,2% ВТБ.
26: Акция для ИП и юрлиц, новых и действующих клиентов, не проводивших платежи в КНР 180 дней. Подключение до 15 октября 2026 года. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
27: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. «Бизнес ФМ». Контекст.
28: 15 сентября. Клуб Алексея Козлова. Масала Квартет представит новый авторский альбом «Stalking for Impressions». Музыкальное путешествие между странами, эпохами и состояниями души. От Японии до Ближнего Востока, от Карибов до российской глубинки. В концерте специальные гости – музыканты джазовой и этно-джазовой сцены. Софи Гертье, Федор Гречищев, Дмитрий Игнатов, Артем Плешков и Владимир Воеводин. Подробнее на сайте клуба Алексея Козлова. 12+.
27: Валюты.
28: западноафриканский франк африканского финансового сообщества был принят в обращение в 1945 году на французских территориях Западной и Центральной Африки. Остался официальной валютой Бенина, Буркина-Фасо, Кот-д'Ивуара, Гвинеи-Бисау, Мали, Нигера и Сенегала и после обретения странами независимости. Сегодня франк привязан к евро в соотношении 656 к 1.
3: Валюты на Бизнес-ФМ. Кто надо, услышал.
28: Психолог Любовь Неделько о распространенной проблеме заведомо ложных негативных отзывах на цифровых платформах, о которых мы рассказали в эфире.
5: И буквально через час Яндекс присылает мне письмо, что, Любовь, мы перепроверили отзывы, вы правы, сейчас они не соответствуют правилам. Вот так вот у нас все разрешилось, и огромная благодарность вам за содействие.
28: Ждем ваших сообщений по делу. В директ телеграм-канала BFM News и в чат-бот в закрепленном сообщении Макс-канала Business FM. Ваши проблемы не только ваши. Только на Business FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал Business FM Нижний Новгород. Зарегистрированное управление Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу 29 сентября 2021 года. Свидетельство о регистрации Н-номер ТУ-52-01-334. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
3: Бизнес FM Нижний Новгород. Новости. Коротко.
8: Здравствуйте. В студии Юлия Лудникова. Через госуслуги разрешили верифицировать аккаунты ИП и юридических лиц на 5 платформах. Теперь на Авито, HeadHunter, Яндекс, Озон и ВКонтакте появится регистрация и верификация аккаунтов юридических лиц и малого бизнеса. Кроме того, на ряде ресурсов внедрят функцию подтверждения прав на объекты интеллектуальной собственности, пишет российская газета со ссылкой на постановление правительства. Документ уже появился на официальном портале опубликования проектов правовых актов. Пострадавшие от атак на склады бизнеса признают в Нижегородской области приоритетными. Правительство региона внесло соответствующие изменения в перечень приоритетных проектов, реализуемых малым и средним бизнесом. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Перечень создан для реализации дифференцированного подхода к определению процентных ставок по договорам микрозаймов. Теперь такой подход будет относиться и к бизнесу, пострадавшему из-за атак на территории складов и распределительных центров маркетплейсов. Ранее губернатор Глеб Никитин поручил проработать региональные меры поддержки предпринимателей, пострадавших после атак беспилотников на логистические центры Wildberries. В том числе в качестве меры поддержки правительство решило запустить программу займов для предпринимателей. Выксунский лесхоз закупает «Волга» КАЗ-40 за 3,5 миллиона рублей. Предприятие объявило аукцион, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства. Исполнитель обязан поставить черный кроссовер до 9 октября. Заявки на участие принимают до 17 сентября. Итоги подведут 21 сентября. Центробанк не стал снижать ставку и ужесточил риторику на фоне роста проинфляционных рисков. Означает ли решение регулятора, что текущая ключевая ставка с нами надолго? Свой прогноз на этот счет Бизнес-ФМ в Нижнем Новгороде дал руководитель офиса «Финам» в столице Приволжья Павел Корчагин.
11: На мой взгляд, это решение было ожидаемым, несмотря на то, что августовские принты по инфляции приходили отрицательными. Как можно увидеть более детально, устойчивая инфляция все-таки начала подрастать, и поэтому Банк России занял выжидательную позицию в вопросе снижения ставки. Я думаю, что на ближайших заседаниях возможно снижение ставки до 13,5% до конца года, но однако это будет зависеть еще и от внешних условий, когда необходимо наблюдать за ситуацией в Армузском проливе, который влияет на мировые цены на топливо, на мировую продовольственную инфляцию, что может отразиться на ценах и внутри России. Для Банка России лучше не повышать ставку, а взять паузу, если ситуация будет развиваться неблагоприятно.
8: И к другим новостям. Лауреаты Филдсовской премии и еще 25 ведущих математиков написали открытое письмо об опасности искусственного интеллекта для математической науки. Ученые заявили, что стремление IT-компании использовать решение математических задач как тест производительности искусственного интеллекта наносит ущерб науке и математическому сообществу. Математики отметили, что успехи ИИ в решении сложных задач обсуждаются даже за пределами профессиональных кругов. Однако главной целью науки является не решение задач, а концептуальное понимание и прозрение. Если разработчики об этом забудут, инструмент может обернуться против самой главной цели. Развитие событий на Business FM Нижний Новгород. Держитесь курса.
12: Погода.
14: По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем в Нижнем Новгороде ожидается облачное с прояснениями небо и плюс 19 градусов. Вечером будет облачно и плюс 14, ночью вновь облачно и плюс 10 градусов.
12: Валюта.
14: Официальный курс валют, установленный Центральным банком. Доллар 84 рубля 26 копеек, евро 97 рублей 87 копеек. Курс китайского юаня 12 рублей 55 копеек. Держитесь курса.
12: Компании и корпорации.
8: Нижегородских предпринимателей приглашают на форум «Дни креативной экономики», который пройдет с 28 по 30 октября в Санкт-Петербурге. Как отмечают организаторы, мероприятие станет важным этапом в развитии креативных индустрий на территории СНГ и укреплении международного взаимодействия в этой сфере. Форум объединит представителей власти, бизнеса, экспертного сообщества и лидеров креативных индустрий для обсуждения развития отрасли, международного сотрудничества и поддержки локальных брендов. Программа форума охватит 16 направлений, включая гастрономию, архитектуру, народные художественные промыслы и видеоигры. Также запланированы презентации творческих проектов и показы коллекций дизайнеров из российских регионов и стран СНГ. Мероприятие запрещено для детей. Райффайзен Банк вошел в капитал разработчика программного обеспечения для финансового сектора. Он стал владельцем 49% компании. Точный код следует из материалов системы Spark Interfax. Компания с уставным капиталом 1,5 миллиона рублей займется разработкой программного обеспечения для критической информационной инфраструктуры. Первым на приобретение обратил внимание Interfax. Каждому пятому сотруднику компании «Нанотроника», входящей в крупнейший российский микроэлектронный холдинг «ГК Элемент», предложили уволиться по собственному желанию или соглашению сторон, пишет «Коммерсант» со ссылкой на письмо профсоюза и трех собеседников, близких к компании. По данным профсоюза, сокращение инициировала новая команда «Элемента», сформированная после вхождения Сбера в капитал холдинга. Павловский автобусный завод занял более трети рынка новых автобусов в России в этом году, несмотря на снижение числа регистрации новых автобусов на треть год к году до менее 2000 единиц. Об этом свидетельствуют данные Автостата. Всего в январе-августе на российский учет составили чуть менее 6000 новых автобусов. Второе место занял НИФАС. Он зарегистрировал 765 автобусов и вырос таким образом на 125%. ЛиАЗ поставил на учет 763 машины, увеличив показатель на 80%. В топ-5 также вошли Ютонг и КАМАЗ. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского Бизнес ФМ. Держитесь курса.
12: Через век. Главные капиталы России. Юлий Петрович Гужон.
15: С персоной Юлия Гужона был связан один из самых необычных скандалов промышленной Москвы начала века. Будучи гражданином Французской республики, он не имел русской широты характера и славился категоричностью в вопросе уступок пролетариату. Зимой 1902 года рабочие его шелковой мануфактуры устроили очередную стачку, требуя смягчения патагонной системы труда. Гужон тут же вызвал полицию. Прибывшие на место высокие полицейские чины в полном соответствии с требованиями шефа московского охранного отделения Сергея Зубатова приказали фабриканту договориться с рабочими мирно и без кровопролития. Гужон отказался и тут же демонстративно уволил 1200 бастующих. Тогда шеф охранки в сопровождении оберполицмейстера явился на завод лично и пригрозил упрямцу арестом и высылкой в 48 часов из России. Гужон пожаловался французскому послу. Назревал международный скандал. А тут еще и московские капиталисты проявили солидарность с коллегой и направили коллективную жалобу на московский полицейский беспредел министру финансов Витте. Забастовку прекратили, выдав рабочим 6 тысяч рублей на всех и отправив зачинщиков в деревню. Шеф охранного отделения Зубатова перевели с повышением в особый отдел департамента полиции, а Гужон стал кумиром московского бизнес-сообщества. С 80-х годов 19 века Юлий Гужон был крупнейшим пайщиком товарищества шелковой мануфактуры в Москве и товарищества Московского металлургического завода. В течение 10 лет был бессменным председателем Московского общества заводчиков и фабрикантов, поддерживая на собственных предприятиях самые жесткие порядки. Гужон писал книги, например, «Нормировка рабочего дня» и «Несколько слов по вопросу об увеличении оборотных средств в народе и привлечении в Россию иностранных капиталов». Он выступал за широкую приватизацию, требовал дать больше полномочий Думе и Государственному Совету, резко критиковал российские власти за увлечение госрегулированием экономики и требовал не препятствовать деятельности иностранных компаний в России. После Октябрьской революции Гужон покинул Москву и перебрался в Крым, где в 1918 году был убит на своей даче офицерами Белой добровольческой армии. Есть версия, что Юлия Гужона убили некие охотники за капиталами крупного финансового треста в Швейцарии. Этот трест был открыт еще императором России в пользу группы московских предпринимателей, и в том числе Гужона. Что стало с этим трестом, его активами и людьми, которые за ним охотились, покрыто тайной.
27: Через век. Главные капиталы России. На Бизнес FM. Срочные переводы. За минуту о делах и деньгах, которые у них попали в устойчивый оборот. Taking a flyer.
0: Дословно с английского можно перевести как «взять листовку». Листовками на бирже называют высокорисковые акции, которые демонстрируют резкие взлеты и падения стоимости в течение короткого периода времени. Кстати, именно поэтому английские слова «flyer» – «листовка» и «fly» – «летать» – так созвучны. Если кто-то берет листовку, значит, он вкладывает средства в нестабильный, но потенциально выгодный актив. При этом инвестор осознает все возможные риски и готов потерять свои деньги в случае внезапного краха акций. Как говорится, кто не берет листовки, тот не пьет шампанского.
27: Срочные переводы на Бизнес FM. Слова, проверенные делом.
15: Если у тебя есть миллион долларов, это твои деньги. Когда миллионов становится 20, начинаются проблемы. Тебя волнует инфляция. Ты думаешь, в какие ценные бумаги вложиться и так далее. 20 миллионов – сплошная головная боль. Когда у тебя появляется миллиард, знай, что это не твои деньги. Это выраженное доверие общества. Люди вокруг тебя считают, что ты сможешь распорядиться этими деньгами лучше, чем они или правительство. Джек Ма. Китайский предприниматель. Основатель и председатель совета директоров компании Alibaba Group.
27: Слова, проверенные делом. На Business FM. Вы слушаете Business FM Москва.
15: Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
27: Реклама.
1: В великих произведениях нет ни одной случайной ноты. Все доведено до совершенства. Так создавался жилой комплекс «Симфония Нижнего». Высокие потолки, просторные террасы и все это в центре города. «Симфония Нижнего». Живите на высокой ноте.
2: Застройщик ООС «Зарегион Инвест 52». Проектная декларация на сайте наш.ру.
16: Ресторанный дом «Она». 6 разных пространств авторской кухни. «Она караоке» для шумных тусовок. «Она иммерсива» для романтических свиданий. «Она Приво» для семейных встреч. «Она Лаунж» для деловых переговоров. И летний сад «Эдем» для ярких впечатлений. «Она» на Пискунова 14/5.
15: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
17: Деньги.
18: Для защиты российских купюр от подделки используется метод лазерной микроперфорации. Рисунок выполняется микроскопическими проколами. Именно таким способом на банкнотах указывается номинал. Помимо рубля, метод лазерной перфорации используется только в самой защищенной от подделки валюте – швейцарском франке.
27: История денег на Business FM. Культ наличности. Лица на банкнотах.
28: Имя Симона Боливара, уроженца Венесуэлы, известно всей Латинской Америке. Это самый влиятельный из руководителей войны за независимость испанских колоний в 19 веке. Боливар освободил от испанского господства Колумбию, Панаму, Венесуэлу, Перу и Эквадор. Симон создал и возглавил республику, названную в его честь Боливией, однако вскоре был свергнут. Впрочем, это не помешало расцвету культа личности освободителя. Так, в честь него были названы денежные единицы Боливии – Боливиано и Венесуэлы – Боливар. А его портрет помещен на банкноту достоинством 100 венесуэльских боливаров.
27: Культ на личности. На Бизнес FM.
28: Бизнес FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: А то можно проиграть. А конкуренцию Китаем на этом фоне бумаги, связанных с искусственным интеллектом компаний, падают из-за опасений по поводу того, что замедление все-таки случится. Биржевые цены на газ в Европе сегодня взлетели до $1000 за 1000 кубов. Это максимальное значение с декабря 2022 года. Растут и цены на нефть. Сорт Brent уже $107.5, прибавка почти в 3%. На фоне ситуации на Ближнем Востоке. Эти и другие темы в нашем эфире.
1: Реклама. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте А7-Дефисагент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования РЭ рынковые платежи от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agency.de.ru.
2: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Прямо сейчас.
0: Новость от Министерства обороны России только что. Нанесен удар по зданию телекоммуникационной компании «Киевстар» в Киеве. Как уточняет оборонное ведомство, ударные БПЛА поразили здание «Киевстар», а предоставляющие услуги мобильной связи, в том числе ВСУ. Сами США не поддержали важнейшего союзника в Персидском заливе. По данным издания «Эксес», наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бен Салман дважды в последние дни звонил Дональду Трампу. Первый раз проинформировался о продвижении йеменских хуситов в порту Моха на берегу Баб-эль-Мандебского пролива. А второй раз с просьбой нанести удар по хуситской группировке «Ансар-Алла». Трамп отказал, якобы максимум, что получил Риад, это разведданные по хуситам. Правда, в регион срочно отправился глава центрального командования США адмирал Брэд Купер. Что там происходит, комментирует Георгий Буфт.
3: После того, как 11 сентября хуситы заняли остров Перим, скалу в центре Баб-эль-Мандеб, разделяющую пролив на два судоходных маршрута, они взяли фарватер полностью под свой контроль. Ширина пролива в самом узком месте 29 километров. Эр-Рияд тут же потерял и второй экспортный маршрут, после того, как дроны, запущенные из Ирака, ударили по насосным станциям трансаравийского нефтепровода «Восток-Запад». Правительственные силы Ирака к этому отношения не имели. Этот нефтепровод с мощностью до 7 миллионов баррелей в сутки как раз и строился саудитами на случай закрытия Ормузского пролива. Теперь у крупнейшего мирового экспортера нефти перекрыты оба маршрута – восточный – Тегераном, западный – его йеменским союзником. Официально Вашингтон отказал Эр-Рияду в военных ударах по хуситам, потому что для США приоритет сейчас Иран, а второй фронт явно лишний. Есть и неформальное объяснение. Оно состоит в том, что военный конфликт саудитов с хуситами возобновился в июле после того, как саудовцы не дали сесть в столице Йемена Сане иранскому самолету с высокопоставленными хуситами, возвращавшимися с похорон Али Хаменеи, обстреляв аэропорт. После чего хуситы начали бить по саудовским танкерам, а в конце июля объявили морскую блокаду королевства, потом атаковали ряд НПЗ. В Вашингтоне могли решить, что саудиты сами виноваты. К тому же продолжает действовать соглашение самих американцев с хуситами, заключенное при посредничестве Омана еще весной 25 года после массированной воздушной кампании по объектам хуситов. Договорились, что США не бьют хуситов, а хуситы не трогают американские суда. Сделка пока работает. Союз США и Саудовского королевства не прошел проверку на прочность. В ноябре прошлого года Трамп и наследный принц подписали соглашение о стратегической обороне, что дало Эр-Рияду статус основного союзника вне НАТО, одобрение продажи самолетов F-35 и 300 танков «Абрамс» в обмен на обещание довести саудовские инвестиции в США почти до триллиона долларов. Не сработал и другой военный союз. 7 августа нынешнего года в Мекке Саудовская Аравия, Пакистан и Турция подписали соглашение о совместной обороне, распространив на Анкару Саудовско-Пакистанский пакт от 17 сентября 2025 года, где как раз прямо сказано: нападение на одного равнозначно нападению на всех. Однако в день, когда хуситы били по саудовским городам и энергообъектам, МИД Пакистана сообщил, что военный ответ сейчас не обсуждается. Говорят, Саудовская Аравия была приведена в повышенную боеготовность за 3 недели до наступления хуситов, однако ВВС это не коснулось. В результате совместные силы Йемена западного побережья, сведенные в начале нынешнего года под саудовским надзором, разбежались за неделю, не сумев оказать сопротивление хуситам. Если раньше они лишь обстреливали Баб-эль-Мандебский пролив ракетами и дронами, то теперь фактически получили возможность запустить режим таможни. Хотим – пропускаем, хотим – нет. Причем избирательный режим допуска может меняться в одностороннем порядке и без предупреждения. Это прямо противоречит Конвенции ООН по морскому праву. По оценке Международного энергетического агентства, через Баб-эль-Мандеб сейчас идет около 8 миллионов баррелей в сутки нефти. Больше, чем до конфликта. Именно потому, что Ормуз перекрыт. На пролив завязано порядка 12% мировой морской торговли. Однако число проходов судов падает. Через Суэцкий канал во втором квартале уже прошло в два раза меньше судов, чем до войны, а контейнерные перевозки упали на 4/5. С учетом отрезания саудовского нефтеэкспорта, цена на нефть может пойти еще вверх, после чего, по прогнозам того же МЭА, мировой спрос упадет на 2,5 миллиона баррелей в сутки, что станет сильнейшим падением со времен пандемии. По слухам, саудовцы закулисно пытаются договориться с хуситами, и если Эр-Рияд пойдет на уступки, признав ситуацию на земле, то именно Тегеран, стоящий за хуситами, получит контроль сразу за двумя важнейшими проливами региона. Вряд ли это было целью Вашингтона.
0: Это был Георгий Бов, телеграм-канал «Бов знает». Нефть Brent резко подорожала из-за новых атак хуситов на объекты в Саудовской Аравии и закрытия важного нефтепровода в королевстве. Brent поднялась выше $107 и в эти минуты уже приближается к 108, прибавляя почти 3%. Акции компаний падают на фоне призывов затормозить развитие искусственного интеллекта. Бумаги SoftBank владеют

0: Не InfoWatch, Наталья Касперская.
1: Действительно, модель развивается очень быстро, и агенты сейчас вышли на новый уровень искусственный интеллект, новый уровень автоматизации, в том смысле, что агенты уже не очень нуждаются в людях, они между собой общаться могут и сами себе могут задавать задания. Зацикленность такая происходит. Это не то, что искусственный интеллект будет работать мимо людей. Нет, понятно, что все равно человек должен задать начальный старт. Но мне кажется, что опаснее всего развитие искусственного интеллекта в военную сторону и применение агентов или неважно чего для взлома, остановка инфраструктуры. И я думаю, что Штаты здесь не остановятся. Я не думаю, что бы там ни заявлял глава Anthropic, понятно, что если они получают успехи в этом смысле, Соединенные Штаты будут и дальше туда двигаться. Единственное, чего они могут сделать, это закрыть просто все имеющиеся доработки и перестать давать доступ внешним странам или коммерческим компаниям.
2: Мы не можем рассматривать ведущие искусственные интеллекты, политически разделяя с курсом правительства США, с курсом правительства Китая.
1: Можем ли мы рассматривать создание ядерного оружия без отрыва от политики? Ну, это бессмысленно. Это оружие. Есть возможность создать супероружие. И что, вы думаете, они не будут это делать? Ну, смешно. А все вот эти алармистские крики — это для того, чтобы не дать доступ к новым моделям китайцам, например.
2: Искусственный интеллект вне воли правительства США, американский, может натворить делов или даже приблизить человечество к апокалипсису в ближайший год?
1: Нет, не думаю. Я думаю, что Соединенные Штаты сами справятся. Компании, которые работают в Соединенных Штатах, очень жестко подчинены правительству, и искусственный интеллект у них приравнен к боевой технологии сейчас. Поэтому какое-то самостоятельное развитие, но мне представляется, что просто нет.
0: Наталья Касперская, InfoWatch. Бывший сотрудник Anthropic Джейсон Коксон, ушедший из компании из-за опасений по поводу слишком быстрой разработки и систем, теперь сравнил искусственный интеллект с разумом пришельца. В эфире телеканала ABC он заявил, что идею создания сверхинтеллекта можно сравнить с призывом инопланетной расы, и размышления об этом пугают даже без конкретных сценариев. И техноэйфорию, и технопанику оценивает основатель коммуникационного диджитал-агентства BQ Group, автор телеграм-канала «Бескромный» Дмитрий Бескромный.
3: Заявление Дарио Амадеи звучит почти как синопсис сериала. Через 6-12 месяцев рой и агентов может захватить интернет и якобы нанести ущерб на сотни миллиардов долларов. Мне кажется, важно услышать тональность. Это не прогноз с календарной датой, а все-таки больше сценарий риска, который глава одной из крупнейших ИИ-компаний считает возможным при отсутствии защитных мер. И оснований отмахнуться у нас как бы нет. В июле, во время внутренней кибербезопасностной оценки OpenAI, примерно 1200 агентов, которым полагалось работать изолированно, нашли несанкционированный способ пообщаться и объединиться. Они обменивались огромным количеством файлов, а затем участвовали в атаке на инфраструктуру Hugging Face. Они тогда использовали дыры в тестовой инфраструктуре, получили доступ в интернет и координировали свои действия без человека. Но это не история про то, что машина хотела захватить мир. Это скорее похоже на историю о том, как очень мощную систему поставили на криво спроектированную цель, дали недостаточно надежную песочницу, и она начала избыточно усердно оптимизировать задачу, в том числе там, где ей этого просто не поручали. И да, для индустрии это действительно тревожный сигнал. Для общества это повод требовать инженерной безопасности, независимой проверки и не выключать интернет от страха. При этом к риторике самого бигтеха стоит относиться трезво. Этим ребятам объективно очень выгодно быть одновременно продавцами технологии и главными рассказчиками объема опасности. Потому что страх создает спрос на дорогую и якобы безопасную инфраструктуру. На лицензии, на специальные разрешения, регулирование. И вот это вот все.
0: Это был Дмитрий Бескромный, автор телеграм-канала «Бескромный», агентство BQ Group. Дональд Трамп накануне отверг призывы замедлить разработку передовых ИИ-моделей. По словам главы Белого дома, США опережают Китай в серии ИИ и должны сохранить лидерство. Кто выиграет в ИИ, тот выиграет во всем, подчеркнул Трамп. Он также назвал предупреждение о рисках преувеличенными и исходящими от негативных сил. Премьер Михаил Мишустин сейчас заявил, что стратегия развития цифровой экономики предлагает смену программ в школах и вузах, а также систему быстрой переквалификации. Ждем подробностей того, что сказал Мишустин, а пока с теми, кто в теме банковских блокировок. Должен ли искусственный интеллект отслеживать подозрительные финансовые операции? Почему банки сначала блокируют счета, а только потом требуют объяснения от клиента? Мы обсудили это с гендиректором агентства финансовых решений РФИ, членом Совета по финансовому рынку и инвестициям Торгово-промышленной палаты России Ринатом Хилажевым.
4: Для банка цена ошибки большая, особенно для частных банков, потому что если мы посмотрим основания отзывов банковских

0: претензий. Там регулярно фигурирует отмывание денежных средств. И поэтому банки, особенно частные, палку и перегибают. Лучше перебдеть и в ответственность возложить на клиента.
1: Ренат Хилажев, Торгово-промышленная палата России. Тема банковских блокировок полностью сегодня в дневные часы, 18:30 на Business FM. А если в это время слушать неудобно, то все выпуски с теми, кто в теме, можно найти на сайте BFM.ru в разделе подкасты и интервью и на всех подкаст-платформах.
2: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Business FM на портале BFM.ru. Business FM. Контекст. 23 и 24 сентября. Театр наций. Спектакль «Дон Кихот». По версии режиссера Антона Федорова, Дон Кихот не только отчаянный романтик, но и тиран. Его стремление вписать в рамки рыцарского романа свою жизнь и окружающую реальность встречает жестокое сопротивление. И если бы не Санчо, похождения Дон Кихота закончились бы совсем трагически. В ролях Тимофей Трибунцев и Семен Штейнберг. Подробнее на theaterofnations.ru. 18+. Органайзер миллиардера. Плотный рабочий график помогает справиться с текущими процессами, но мешает стратегическому развитию. Так считает Билл Гейтс. Раз в год основатель Microsoft на неделю уезжает в уединенный домик в американской глуши. 7 дней его мобильный телефон выключен, а он сам ни с кем не общается лично. Самовольное мини-затворничество нужно Гейтсу, чтобы взглянуть на свой бизнес со стороны. Всю неделю он посвящает чтению, за час проглатывая около 150 страниц текста. Книги о технологиях и глобальных проблемах помогают IT-предпринимателю понять, в каких направлениях развиваться компании. В 90-х, после очередной недели размышлений, Гейтс вернулся с осознанием того, что вскоре весь мир захлестнет интернет-революция, и ее масштабы впоследствии превзошли даже самые смелые прогнозы миллиардера. Органайзер миллиардера на Business FM. Первые в деле. Первой в мире частной кинокомпанией считается французская «Гомон», основанная в 1895 году инженером Леоном Гомоном. Фирма, которая сначала производила фотоаппаратуру и короткометражки для продвижения марки, с 1908-го переориентировалась на создание полноценных художественных фильмов. «Гомон» успешно работает и сегодня. Первые в деле на Business FM. Компании и корпорации.
3: В студии Варвара Кочеткова. Здравствуйте.
4: Отставки и назначения.
3: Владелец первой российской федеральной сети мультибрендовых магазинов модной одежды Lady and Gentleman City Александр Головин сам возглавил компанию, управляющую сетью, следует из данных ФНС. Он сменил на посту гендиректора Евгения Землячева. Решение принято на фоне сложной ситуации в отрасли. По итогам 2025 года управляющая компания получила убыток больше 1 миллиарда рублей, а число магазинов за год сократилось почти на 40%.
4: Отчеты и планы.
3: Британский стартап Azimbat открыл в центре Лондона крупное производство компонентов для дронов, ракет, роботов, подлодок и реактивных двигателей, пишет Financial Times. Компания называет площадку крупнейшей фабрикой в центре города со времен Второй мировой войны. Ее площадь 160 тысяч квадратных футов, то есть около 15 тысяч квадратных метров. Среди клиентов Azimbat, в том числе британское правительство. SpaceX планирует начать вывод на орбиту суперкомпьютеров NVIDIA с технологиями ИИ уже в 2027 году, заявил основатель компании Илон Маск в соцсетях.
4: Бизнес и власть.
3: Кеннеди-центр снова хочет вернуть имя Дональда Трампа на фасад, пишет в Washington Post. В документах представители центра утверждали, что без признания вклада Трампа и связанного с ним плана реконструкции учреждению грозит финансовый и структурный крах. Совет центра уже повторно проголосовал за это решение, несмотря на прежний судебный запрет. Сама Washington Post ранее писала, что после первого переименования продажи билетов и пожертвования резко упали. Новости компании и корпорации. Держитесь курса.
1: Десять сорок восемь в российской столице. Чемодан вокзала арест. Начальник московского вокзала в Санкт-Петербурге Артур Журавлев угодил под стражу за обвинение в краже денег из рюкзака забывчивого пассажира. По версии следствия, сотрудники вокзала вступили в сговор, чтобы присваивать вещи пассажиров, сданные в камеру хранения, как забытые и невостребованные предметы. В конце августа кладовщик камеры хранения Любовь Кулькова получила от сотрудников транспортной безопасности рюкзак, оставленный пассажиром на досмотре. Внутри были почти 800 тысяч рублей, часть из них в валюте. Зная, что владелец ищет пропажу, Кулькова составила акт, не указав на находившиеся внутри ценности. Затем она вынесла из камеры хранения деньги, спрятав их под одежду, и передала их замначальника московского вокзала Ольге Сидор, а та своему шефу Журавлеву. Рюкзак пассажиру вернули пустым и умолчали об отсутствии денег. Всю сумму в сейфе у Журавлева нашли правоохранители. Рассказывает корреспондент «Фонтанки» Анастасия Голубева.
5: По данным следствия, все трое обвиняются в краже в крупном размере. Сейчас они отправлены под стражу на 2 месяца до 10 ноября. Следствие полагает, что Журавлев, Сидор и Кулькова вступили в сговор, направлены на систематическое незаконное присвоение чужого имущества пассажиров, данного в камеру хранения забытых и невостребованных вещей. 26 августа деньги изъяли из сейфа, и вот 11 сентября Журавлев, Сидор и Кулькова были задержаны, им предъявили обвинения.
6: Что об этой пассажирке забывчивой известно?
5: Ничего не известно, только то, что этот пассажир забыл рюкзак на пункте досмотра. И потом знакомый этого пассажира вернулся за рюкзаком, за его вещами. Ему отдали только сам рюкзак без содержимого и не сообщили, что там были деньги или что-то еще. Такая статья, 158-я, крупная кража, это не то, что повергает в шок журналистов, но, судя по количеству просмотров, людям достаточно интересно про это читать. Громкий арест интересует аудиторию.
6: Не было репутации у московского вокзала, где в камерах хранения подчас пропадают, исчезают вещи.
5: Судя по тому, что мы читали в отзывах на 2GIS, на Яндекс.Картах, некоторые пишут, пассажиры, что долго ждали вещей своих, которые пропали и которые в итоге оказались в камере хранения. Другие пишут, что очень быстро, наоборот, предоставили. То есть, мне кажется, тут дело случая. Никакой тенденции в плохую или в хорошую сторону не наблюдается.
1: Анастасия Голубева, «Фонтанка». Наказание по статье 158 УК с отягчающим обстоятельством в виде предварительного сговора может касаться караться заключением на срок до 6 лет.
2: «Капитал» с Григорием Беглоряном.
1: Доброе утро.
7: Доброе утро.
1: Как рынок российский поживает?
7: Сам видишь, рынок
1: цветет.
7: Растет.
1: Цветет.
7: Да, 2-300 сходу взяли, идем выше. В принципе, технические какие-то сопротивления нет, вплоть до 2400. При желании можем туда дойти.
1: Но... А чего мы туда пошли вообще?
7: Ну, в принципе, цены на нефть, наверное, греют душу инвесторам, да, потом разговоры про возобновление переговоров вокруг Украины и прочее, в общем, главное, нет откровенного негатива, санкционные риски, конечно, присутствуют, но вроде как сейчас рынок их игнорирует, опять же, ожидание того, что говорят, что на этой неделе вот эти американские законодатели, вот законопроект об адских санкциях могут принять, хотя, насколько я понял, демократы против, потому что они опасаются, что Трамп получит в этом случае рычаги вводить по своему усмотрению тарифы и пошлины против любой страны. Ну, можно трактовать этот законопроект с его стороны по-разному. Так что здесь особых страстей, особых страхов по этому поводу, насколько я понимаю, сейчас нет. В лидерах роста, в принципе, все традиционные бумаги, ну, естественно, называем самые ликвидные, крупнокапитализированные акции. Роснефти почти 3% прибавляют. «Газпром», я смотрю, подбирает тоже по 3% растет. Ну, так ровненько идем. В целом здесь ничего не меняется. На валютном рынке режим стабильности пока сохраняется. Юань к рублю в районе 12,5. Стабилизировался вроде как сегодня, какого-то активного спроса еще нет. Но после полудня посмотрим, что будет с валютным рынком. Обычно, если есть спрос на межбанки, он как раз начинает усиливаться именно после полудня. Ну, вообще у нас вся активность начинается именно в это время. На глобальном рынке внешне тоже все тихо. Цены на нефть продолжают плавненько идти вверх. Brent уже почти 108. Здесь понятно, рынок впечатлился успехами хуситов. Ну, по сути, они занимают все ключевые региональные точки, да, которые позволяют им контролировать проливы, с учетом того, что Иран Иран не оставляет попыток выдавить американские военные силы с южного маршрута вблизи Оманского побережья. В общем, здесь рынок в раздумьях. Не будет ли новой эскалации? Трамп пока молчит, но вот как всех смущает, что он молчит слишком спокойно, он слишком подозрительно, как бы не взорвался. Поэтому с утра цены идут выше. События, которые на этой неделе будут влиять на все рынки, особенно на валютный рынок, на рынок долговой, это заседание американского ЦБ. Теперь здесь тоже есть интрига. С одной стороны, по всем правилам американский ЦБ должен вроде как ставку повысить. С другой стороны, Трамп требует наоборот эту ставку понижать, угрожает, что если ставка будет повышена, он начнет вводить пошлины против всех своих торговых партнеров. Дескать, у нас нет выхода.
2: Капитал на Бизнес FM. Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru.
8: Один из самых популярных ныне американских интернет-деятелей Дхар Ман успел в своей доонлайновой жизни поработать и риэлтором, и продавцом машин, и ипотечным менеджером. И все без успеха. В 2018 году начал снимать короткие ролики для соцсетей и видеохостингов. Сначала просто мотивационные, потом в жанре моралите, о порядочности и честности в отношениях, о добре и зле, о ситуациях, в которых люди сталкиваются с нравственным выбором. В финале каждого ролика обязательный поучительный вывод. Именно этот формат и нашел отклик у публики. Сегодня у Мана более 130 миллионов подписчиков в соцсетях и на разных видеоплатформах, а годовой доход превышает 55 миллионов долларов. Он зарабатывает на рекламе, продаже мерча и на линейке косметических товаров под собственным именем.
2: Блогеры на Business FM. Дело вкуса с Катей Калиной.
9: Новый сет «Игра» в Twins Garden. Для тех, кто любит не только побаловать свой желудок и эго, но и пощекотать мозг. Внимание, вопрос. Почему одна сторона тунца на рыбных рынках в Японии стоит на 20% дороже, чем другая? Пока вы думаете, можно попробовать черноморского саргана, завернутого как сосиска в тесто, или грибницу жареных вешенок на шпажках, по факту оказавшихся котлетой из северной щуки. Динамичный ужин только для 8 человек за столом. 30 тысяч рублей на одного стоит возможность приобрести этот опыт. Самым сообразительным фишке, на которой в финале можно сыграть ва-банк. Что на кону, не скажу. Моя компания «За обедом» – люди в гастрономической и винной культуре прокачанные, но и они, надо сказать, иногда подвисали. Вопросы профессионального уровня «что, где, когда» и новые блюда Виталия Савельева, бренд-шефа «Twins Garden», вызывающие реакцию от удивления и растерянности до полного восторга. Не хочется лишать вас удовольствия и рассказывать обо всем, что вас ждет, но только через 2-3 часа игры вы и сами захотите срочно в нее кого-нибудь вовлечь. Как минимум подарить билет на ужин тому, кому должны. Винный пэринг к игре есть тоже. Более того, в викторине сета немало вопросов, касающихся и вина. Учитывая серьезность винной коллекции Twins Garden, я бы не стала лишать себя возможности выпить чего-нибудь редкого в России и мире уже заканчивающегося. Стартует новый сет в Twins Garden 23 сентября, и у вас есть шанс поиграть за ужином или поужинать во время игры одним из первых. С вами была Катя Калина.
2: Дело вкуса на Business FM. Наизусть. Фридрих Ницше.
10: Кто хочет научиться летать, тот должен сперва научиться стоять и ходить, и бегать, и лазить, и танцевать. Нельзя сразу научиться полету.
2: Наизусть. На Business FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Бизнес FM. Новости. Коротко.
11: В Москве 10 часов 58 минут, в студии Олеся Потапова. Беспилотники ударили по зданию компании «Киевстар», сообщает Минобороны. В оперативной сводке подчеркивается, что «Киевстар» предоставляет услуги мобильной связи, в том числе в ВСУ. Ранее сообщалось, что за ночь над российскими регионами акватории Черного моря было сбито почти 400 украинских беспилотников. Федеральная антимонопольная служба проанализирует ценообразование на 13 популярных лекарств. В их число вошли препараты для лечения заболеваний горла Лизобакт и Септолета Тотал, обезболивающее средство Пенталгин Нео и лекарство от кашля Рингалин. ФАС уже запросила информацию об объемах продаж этих лекарственных препаратов, а также детализированные данные о формировании цен. В случае выявления признаков нарушения законодательства служба примет меры реагирования, заявили в ведомстве. Поиском пропавших без вести при крушении пассажирского судна в Индонезии привлекут водолазов и подводный беспилотник. В поисково-спасательной операции будет задействовано командование сил специальных операций ВМС, сообщили спасатели. По последним данным, в результате крушения погибли 6 человек, почти 130 числятся пропавшими без вести. Более сотни пассажиров и членов экипажа спасены. Паром «Вирго» затонул во время сильного шторма. В минувшие выходные ведется расследование причин происшествия. Елена Рыбакина стала первой ракеткой мира. Уроженка Москвы, представляющая Казахстан, вышла на первое место, согласно обновленному рейтингу женской теннисной ассоциации. На втором месте белорусская Арина Соболенко. Рыбакина и Соболенко сражались в финале турнира «Большого шлема» US Open, который завершился победой спортсменки из Казахстана. Россиянка Мира Андреева удерживает пятую строчку в рейтинге WTA. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: 11 часов в российской столице, в студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Что происходит в украинской политике? Генпрокурор, на прошлой неделе подавший в отставку, но пока остающийся на посту, сегодня внезапно объявил о подозрениях в отношении главы Национального антикоррупционного бюро Украины. А причем сделал это генпрокурор из-за границы. Завтра Верховная Рада после призыва Зеленского будет голосовать за отставку генпрокурора. Георгий Бовт прокомментирует ситуацию совсем скоро. Трехсторонние переговоры по украинскому регулированию могут возобновиться в октябре, допустили в Кремле. Американский переговорщик Кушнер утверждает, что согласованы практически все пункты, кроме вопроса территории. Россия на этом фоне усилила атаки, в том числе на западную часть Украины. Российский фондовый рынок сегодня уверенно растет. Прибавка более 1,5%. Пробили отметку 2300 пунктов и идем дальше. Все это на фоне роста нефтяных котировок. 107,5 долларов стоит сейчас сорт Brent. Ну и цена на газ в Европе, кстати, тоже добралась сегодня впервые за несколько лет, впервые с конца 2022 года, до отметки в 1000 долларов за 1000 кубов. Дональд Трамп заявил, что украинские удары по российским НПЗ бьют по всему мировому рынку и призвал Владимира Зеленского не атаковать предприятия, производящие дизельное топливо. Трамп сказал, что мировые цены на дизель растут из-за того, что его стало сложнее поставлять из России. Мы должны это остановить. Зеленский должен сделать одну вещь – перестать уничтожать дизельное топливо в России. Он создает дефицит, это не связано с Ближним Востоком. Это происходит из-за войны России и Украины, заявил Трамп. Средняя цена на дизель в США достигла рекорда. Впервые в истории она превысила 6 долларов за галлон. Это серьезная проблема для республиканцев перед выборами в Конгресс, комментирует ведущий эксперт фонда нацэнергобезопасности Игорь Юшков.
12: Трампу неприятно, то он теперь войдет в историю как человек, при котором был самый дорогой дизель в истории Соединенных Штатов. До этого рекорд обновлялся при Байдене и на бензин, и на дизель, поэтому Трамп действительно, может быть, хочет исправить эту ситуацию. С другой стороны, он хочет переложить вину на Украину, что, мол, это не из-за того, что он начал там войну с Ираном, а потому что вот при Байдене когда-то начался этот конфликт, и вот он никак не может его урегулировать, вообще во всем виноват Украина. Тут действительно есть логика в том, что из-за в том числе остановки экспорта дизеля из России, ситуация усугубилась. Потому что Россия один из крупнейших в мире экспортеров дизельного топлива. Без наших объемов ситуация стала хуже на всем мировом рынке, хотя она стала плохой из-за того, что Армузский пролив перекрыли. С Ближнего Востока выходило много дизельного топлива. И те самые альтернативные маршруты, нефтепровод Восток-Запад, под нефтепровод через Объединенные Эмираты, в порт Фуджейра. Это все трубы для сырой нефти, но не для нефтепродуктов. Поэтому на фоне того, что там нет уже дизеля выхода, так еще и из России экспорт обнулился. Понятно, что цена растет. Будет ли слушать кто-то Трампа? Украина меньше внимания на них обращает, сейчас больше скорее на европейцев. Мы можем сравнить с историей, когда Соединенные Штаты пытались там указать Украине, что нельзя бить по Каспийскому трубопроводному консорциуму, потому что от этого страдают интересы американских компаний. Украина все равно продолжила это делать. План ударов по российским НПЗ с Украины скорее реализует Европа. Соединенные Штаты изначально здесь не участвовали. Я думаю, что Украина не будет слушать американцев.
1: Игорь Юшков, Фонд национэнергобезопасности. В конце июля Россия ввела новый временный запрет на экспорт бензина, дизеля и других видов топлива до 31 января 2027 года. Уголовные дела о публичном оправдании терроризма завели на рэпера и на агента Noize MC. Об этом только что сообщила прокуратура Москвы. Позже подробности, а сейчас Россия рассчитывает провести новые трехсторонние переговоры с Украиной и США уже в следующем месяце, заявили в Кремле. Эксперты предполагают, возросшая интенсивность российских ударов может являться способом принуждения Украины к переговорам. Подробнее Наталья Шашина.
13: Интенсивность ударов высокая последние несколько недель. Российские военные бьют по логистической, железнодорожной, портовой и энергетической инфраструктуре, в том числе на западе Украины. Немецкая Der Spiegel утверждает, что бывший британский премьер Борис Джонсон и высокопоставленные европейские чиновники едва не попали под удар БПЛА у польско-украинской границы. Якобы их специальный поезд пришлось остановить и эвакуировать. В нем же возвращался из Киева и Гюнтер Заутер, советник канцлера Германии Мерца по внешней политике. Позже спикер украинской погранслужбы заявил, что удары были рядом с поездами. Целями были объекты инфраструктуры. В этом приграничном районе одни из важнейших транспортных маршрутов Украины на запад, комментирует политолог-международник, эксперт клуба «Валдай» Андрей Картунов.
14: Действительно, сейчас с российской стороны предпринимаются усилия по ограничению, желательно по полному прекращению поставок западных вооружений Украины, поэтому особое внимание уделяется приграничным областям, в частности украинско-румынской и украинско-польской границам, откуда идут основные поставки.
13: Все это вызвало резкую реакцию. Глава украинского МИДа Сибига призвал усилить санкции. Глава польского МИДа Сикорский заявил, что НАТО должно проводить у Калининграда настолько агрессивные учения, чтобы российские власти не знали, чего ждать. В Кремле на это заявили, что примут меры, чтобы обеспечить безопасность региона. Как напомнил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, Россия не била по всему подряд до того, как Киев сам открыл ящик Пандоры. Как уверен военный эксперт, редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев, сейчас речь не только об ответе, но и о том, чтобы принудить Киев к переговорам на условиях Москвы.
15: Пока у ВСУ есть возможность сопротивляться, но военная помощь со стороны Соединенных Штатов практически прекращена. Военная помощь со стороны европейских стран НАТО уменьшена, и там достаточно серьезные проблемы с увеличением бюджетов. Таким образом, выбивание тыловых структур должно привести к результатам. Когда это произойдет? Более реалистичный прогноз – это несколько месяцев.
13: В выходные одна из самых интенсивных атак ВСУ пришлась на Энергодар, город-спутник Запорожской АЭС. Есть погибшие и раненые. По словам гендиректора Росатома Алексея Лихачева, удары были и в непосредственной близости к периметру площадки станции. О ситуации в городе бизнес-ФМ рассказали жители Энергодара Владимир и Сергей.
16: По прилетам каждый день что-нибудь спалят, машину какую-нибудь, ларечек, кошмарит нас каждый день. Ну а насчет станции, мы вообще ко всему готовы, к любому развитию ситуации.
17: Со связью у нас как попало сейчас, кабель перебит основной, где получается, подъезжаю, ловлю. Не скучно тут, магазины все разбиты, люди на рынке скупляются, летают постоянно, бьют постоянно, в любой момент отсюда можно ждать свет. Сейчас нету свету.
13: Давление растет как на фронте, так и за его пределами. Но в каком-то смысле нынешняя эскалация может быть прологом к переговорам. Уверен эксперт Российского совета по международным делам, автор телеграм-проекта «Внешпол» Алексей Наумов.
18: Пока стороны не исчерпали возможности для эскалации, ни о каких субстантивных переговорах речи не может быть. Когда обе стороны дойдут до предела своих эскалационных возможностей, возможны выходы на какие-то переговорные позиции. Так что, безусловно, нас ждет деэскалация, но сначала путь лежит через эскалацию.
13: В Кремле заявляют, что трехсторонние переговоры по урегулированию на Украине могут быть возобновлены в октябре. При этом представитель и зять Трампа Кушнера утверждает, что уже согласованы все пункты, кроме территориального вопроса. Тогда как помощник российского президента Юрий Ушаков говорит, помимо территориального, остается еще много несогласованных тем. Наталья Шашина, Мария Голубева, Бизнес ФМ.
1: Украинский генпрокурор Кравченко предъявил подозрение руководству антикоррупционных органов Украины. Пресса обсуждает, что это значит, какие последствия будет иметь и кто может стоять за громкими заявлениями, тем более, что сам Кравченко уходит с поста генпрокурора и уехал за границу.
19: Подробности. Украинский генпрокурор Кравченко обвинил главу Национального антикоррупционного бюро в подделке официальных документов для получения неправомерной выгоды в особо крупном размере и фиктивном усыновлении, чтобы избежать ответственности в суде. Еще одно подозрение, заявил он, касается некого лица, приближенного к руководителю антикоррупционной прокуратуры Клименко. Депутаты Рады утверждают, что речь о его жене. По словам Кравченко, именно эти два дела стали причиной недавних обысков в его офисе в рамках так называемой операции «Карфаген», что операцию сфабриковали, чтобы не допустить объявления подозрений руководству НАБУ и САП. Неделю назад после этих обысков Кравченко подал в отставку, но формально он остается генпрокурором. Завтра в Раде будут голосовать за его увольнение. Этой ночью, по данным украинских СМИ, Кравченко выехал на служебном авто за границу. Пишут, что он мог сделать это только по согласованию с Зеленским. Сам украинский генпрокурор подтвердил, что находится в другой стране, но якобы в командировке. И намерен проинформировать международных партнеров о реальном состоянии дел в системе антикоррупционных органов Украины. В прессе разгорелись обсуждения, согласовывал ли кто-то с Кравченко его заявление. Никто не поверит, что уже написавший заявление об отставке генпрокурор внезапно осмелел и решил сам обезглавить антикоррупционные органы. Однако теперь вопрос в том, будет ли Зеленский идти до конца, или после гневных заявлений Европы и группы поддержки НАБУ и САП сдаст назад, рассуждает украинское издание «Страна». А сам Зеленский заявил, у этого генпрокурора только один путь – освобождение от должности. По сути, заявлений в отношении антикоррупционных органов ничего не сказал.
1: Стоит ли Зеленский за этим заявлением, рассуждает политолог, автор телеграм-канала «Бовт знает» Георгий Бовт.
20: Зеленский решился на достаточно серьезный шаг, поскольку очевидно, что подавший в отставку, но тем не менее продолжающий исполнять обязанности генпрокурор, действовал с его согласия и как минимум удавив его, атаковав антикоррупционные структуры. Это является попыткой, в общем, сохранить контроль над основными рычагами власти и не допустить, чтобы эти антикоррупционные структуры, которые во многом курируются из-за рубежа, сейчас прежде всего из Европы и поддерживаются европейцами, немножко ослабили хватку на горле окружения украинского президента. Уж слишком много в последнее время появилось уголовных дел, и снаряды ложатся все ближе. Очевидно, это является попыткой прекратить это давление, которое оказывается на главу украинского государства. Следует ждать, наверное, дальнейшего обострения, и Зеленский должен сделать выбор. Будет между тем, чтобы все-таки сохранять антикоррупционные структуры достаточной степени действующие независимо от властей Украины, или все-таки подчинить их себя. Он уже делал эту попытку год назад, и тогда встретился с очень жестким сопротивлением, прежде всего, европейцев, которые не дали ему это сделать, и он отступил. Но сейчас, видимо, ситуация требует вернуться к этому вопросу.
1: Это был Георгий Буфт. НАБУ и САП отрицают все обвинения. Генпрокурор Кравченко там назвали это подозрение продолжением системной атаки на антикоррупционные органы Украины.
21: Реклама. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. О7.нет. УКРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-дефисагент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования АТРЭ рынковых платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agency.de.ru.
22: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес ФМ» на портале bfm.ru.
23: Кто надо, услышал.
0: Индивидуальный предприниматель Елена Солобоева попала на 1,5 миллиона рублей топ-налогов из-за ошибки в декларации на 10 рублей. По этой причине ее лишили налоговых льгот на полгода.
3: После выхода репортажа моей ситуации, через день моя декларация была принята налоговой, и через день по декларации по ИП обновился статус, что претензий к нам нет.
0: А власти Петербурга пересмотрели региональные правила льготного ОСН, поскольку Елена оказалась далеко не одна. Ждем ваших сообщений по делу. В директ телеграм-канала BFM News и в чат-бот в закрепленном сообщении Макс-канала Business FM. Ваши проблемы не только ваши. Только на Business FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
11: У микрофона Олеся Потапова. Правительство утвердило стратегию развития креативной экономики на ближайшие 10 лет. Продукция этого сектора пользуется ежедневно каждый россиянин. Это фильмы, музыка, книги, журналы, видео, народные художественные промыслы и комплекс других индустрий, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. По его словам, среди задач формирование необходимой инфраструктуры в российских субъектах, в том числе через профильные площадки Института развития креативные кластера. На выплаты по программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер» Кабмин направит более 300 миллионов рублей. Деньги будут выделены тем российским субъектам, которые наиболее нуждаются в них, заявил Михаил Мишустин. При этом регионы направят на эти же цели еще около 140 миллионов рублей, что позволит привлечь в организации здравоохранения сельской местности, малых городов и удаленных поселков порядка 500 медиков. Россия по итогам 7 месяцев текущего года увеличила экспорт виски на 41% в натуральном выражении и на 52% в стоимостном. Объем поставок за рубеж составил 82 тысячи литров на сумму более $1 миллиона, сообщили в Агроэкспорте. В топ-3 импортеров вошли Казахстан, Таджикистан и Латвия. Также Россия в этом году поставляла виски в Киргизию, Узбекистан, Белоруссию и другие страны мира. Экспорт этого напитка показывает рекордную динамику в натуральном выражении за всю историю наблюдений, подчеркнули эксперты. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курсом.
1: В Москве. Это уже бабье лето или еще нет? Синоптики говорят, решайте сами, но неделя в Москве будет теплой. Сухая погода задержится в столице до четверга, к пятнице придут дожди. Днем ожидается 18-20 градусов со знаком плюс с переменной облачностью. Хороший сентябрьский уровень тепла. Во вторник чуть прохладнее и возможен дождь. А формально бабьим летом нынешнюю погоду назвать сложно. На прошлой неделе было до плюс 27, а сегодня всего на 2-3 градуса выше нормы. Говорит обозреватель погоды проекта «Метеовеб» Алексей Сафонов.
4: Бабье лето – это не метеорологическое понятие и выраженное в том, что температура воздуха после определенного понижения повышается и несколько дней до недели держится на хорошем уровне, тепло, хорошо, без осадков. Но дело в том, что на прошлой неделе мы переживали уровни температур, сопоставимые с июльскими максимумами, местами до 27, поэтому те цифры, которые я озвучу в прогнозе, вот пусть каждый для себя решит сам, бабье лето это или все-таки это не оно. Могу смело сказать, что температура воздуха даже чуть выше климатической нормы, градуса на 2, на 3, и вот сейчас такое распределение температуры. Сегодня в понедельник днем в Москве ожидается до 20 градусов, день будет без осадков, переменная облачность, солнце будет, и уже оно радует москвичей и гостей столицы. Во вторник вероятность осадков возрастет, ночь на вторник ожидается тоже достаточно теплой, 9-11 градусов, и завтра во вторник температура воздуха не превысит 20 градусов, то есть будет на градус другой прохладнее, чем сегодня. сегодня. В среду и четверг ожидается тоже комфортные 17-20 градусов, также обойдется без осадков. Похолодает немножечко и ночью. От 5-7 градусов по области до 8 градусов в центре города. Что нужно сказать, это то, что в ближайшие несколько дней в окрестностях Московской области возможны заморозки. Я имею в виду Саратовскую область, Тамбовскую область, вот что-то, что южнее у нас, Рязанскую область. Сегодня были заморозки, и они ожидаются, в принципе, на этой неделе также. Осадки прогнозируются к концу недели ближе, к пятнице, и температура воздуха там будет наинизшей. За всю неделю ожидается до 16 градусов. В субботу и воскресенье вероятность осадков немножечко уменьшится, но они тоже будут, скорее всего, носить такой характер местами и временами. Ну и температура воздуха останется примерно на этом же уровне. Ничего экстраординарного нет, осень продолжается.
1: Алексей Сафонов, проект «Метеовэп». На завтра гидрометцентр объявил в Москве желтый уровень опасности из-за тумана. Нейросети и агенты для решения бытовых задач. Как они помогают пользователям в повседневных домашних делах? В мире ИИ все чаще доверяют списки покупок в супермаркетах, составление маршрутов в путешествии, подсчет калорий, даже воспитание детей. Например, Клод помогает выбрать бытовую технику для дома, составить расписание или подобрать. А досуг, а ChatGPT, опираясь на ваш список продуктов, формирует заказ на всю семью и оформляет доставку. И помогает с приготовлением еды, просчитывает риски для здоровья пользователя, составляет диету. По данным Business Insider, вовсю обсуждается новый гаджет и кулон Оми с функцией родительского контроля. Он может, например, распознать настроение ребенка и дать родителю совет психолога. Но можно ли таким пользоваться? Мы спросили у наших самых продвинутых в использовании нейросетей спикеров, как они используют возможности агентов в быту. Ответы получили неожиданные.
5: Генеральный директор компании «АЯ-эксперт», профессор Международного научно-исследовательского института проблем управления Роман Душкин.
6: У меня двое детей. Один в школу, например, не ходит. Он сам тут взял агента, сделал. Ну, он в онлайн-школе учится. Английский язык не хочет делать. Сделал агента, который за него его же голосом вербализирует какие-то упражнения. И одни пятерки начал получать. А потом, значит, учительница. Потом я начал разбираться, когда она заметила, поставила двойку и не приняла работу. А я начал разбираться, почему раньше принимала. А потому что раньше тоже у них в школе агент слушал то, что дети им присылают. А потом училка решила послушать. И, короче, она говорит, написала там развернутый комментарий. Суть его в том, что не может ребенок так ровно, без всякого вот этого четко и с английским произношением вербализировать упражнения. Ну, если хобби можно использовать в качестве обозначения бытовой жизни, то я использую так. Вот у меня там хобби новое появилось, рисование. В юношестве, наверное, лет 20 мне было, я рисовал маслом на холсте. И вот я дожил, значит, до 46 лет. Вот я гуашью решил попробовать. И, значит, чтобы не хвататься за все, начал изучать вообще, какие техники бывают, что это за краска, как ей пользоваться. И настроил себе агента, который, значит, стал моим тренером по рисованию, по живописи. Ну и научился. Вот мне уже две картины заказали.
5: SEO студии искусственного интеллекта Фокина AI, Дарья Фокина.
7: В быту я использую ИИ каждый день. Business FM застал меня в момент, когда я в Макдональдсе выбираю, какой съесть бургер, отправляю фотографию меню и спрашиваю у ChatGPT, что мне выбрать сегодня по калориям, чтобы добрать белок и снизить количество жиров. Вот прямо в эту секунду. Помимо этого, весь выбор косметики, шампуней, продуктов я сейчас делаю вместе с ИИ, потому что у меня есть определенные цели по усилению своего здоровья. Прямо сейчас нахожусь в поездке, которая была полностью спланирована Клодом. Маршрут, где остановиться, что посмотреть, где перекусить. Еще один бытовой пример.
5: Генеральный директор компании Neval AI Алексей Хохунов.
23: Я лично очень много использую ИИ и агентов в родительстве. У меня 6 месяцев назад родилась дочь первая. И я готовился к беременности вместе с GPT, к родам. Все воспитание какое-то, первый вообще весь разбор я делал вместе с GPT. Огромный объем помощи получил от нее. Во-первых, ведение здоровья жены. Мы очень много консультировали, смотрели. У нас там были некоторые риски. Мы использовали GPT как второе мнение. Контролировали анализы. Смотрели и разбирались. собирали куски с УЗИ вместе с GPT, делали расшифровку ДНК. Потом в процессе вообще подготовки к родам миллион я там узнавал про то, как, что на каких стадиях должно твориться. В общем, миллион неудобных вопросов про женские роды. Я обсуждал GPT и вместе с ней вырабатывал сценарий развития. У меня была, на самом деле, по итогу такая огромная блок-схема, которую мы оставили с GPT, что куда может пойти, так, не так, что в этом сценарии делать, кому звонить. Мы там все фазы вот родов превратили в такую в огромную блок-схему. Мне это персонально очень-очень сильно помогло. Потом уже после родов, там есть миллион вопросов, мне кажется, которые обычно задают, может быть, педиатрам, родителям. Ребенок вот столько спит, это окей, как нормализовать ее расписание, как ее класть, что делать, что не делать, там одевать, не одевать. В общем, миллион вопросов.
1: Через 6-12 месяцев ей может захватить весь интернет и нанести ущерб сотни миллиардов долларов, заявил на днях Дарио Амадей, глава компании Anthropic, разработчик Клод. А также Амадей отметил, что с лета этого года развитие ей значительно ускорилось, если динамику не держать в узде. Она может опередить способность человека понимать и контролировать эти системы. С предложением Амадей замедлить темпы развития передовых ей моделей согласился Илон Маск. Налетели, как воробейная стайка. В Вологде подростки совершили массовый налет на супермаркет, украв шоколадки и йогурты. Причем их было более 30 человек разного возраста, от 9 до 16 лет. Как такое могло произойти? Об этом Наталья Шашина.
2: Кадры того, как это происходило, есть в соцсетях. Видно, как в двери Вологодского магнита заходит толпа детей. Они идут гурьбой, как будто бы небольшая экскурсия. Был 31 подросток, почти целый класс. У некоторых лица закрыты медицинскими масками. Буквально через секунду в суматохе подростки выбегают обратно, видимо, похватав, что первое попалось под руку. Дети забрали шоколадки, йогурты и фрукты. Попытались скрыться, но их задержала полиция. Задержанным от 9 до 16 лет. Всех доставили в отдел и опросили в присутствии родителей. Выяснилось, что среди них был и несовершеннолетний администратор группы в соцсети, где было объявление про сбор подростков. Сами ребята говорят, планировали просто группой погулять по городу, а идея украсть продукты появилась спонтанно. Случай для Вологды крайне удивительный, говорит главный редактор «Аргументов и фактов» в Вологодской области Наталья Молчанова.
8: Они просто собрались и забежали в магазин «Магнит», схватили там все, что могли схватить вкусного, и выбежали на улицу. То есть детей этих часть задержали. Есть видеозаписи. Вот я, например, видела видеозапись, как эти детишки сперва забегают в этот магазин, потом из него, как воробьи выбегают. Стоят тут же регистраторы, все это на машины снято. В итоге-то больше, наверное, будет по этой истории детей. Удивительно в этой истории, что они говорят, что мы сперва не собирались, а так вот получилось. А собрались они на какую-то вот такую прогулку детскую. Их сподвиг какой-то ребенок 12 лет, то есть это вот официальная версия, что ребенок 12 лет их собрал вот в эту стайку воробьиную, которая вот такой вот устроила флешмоб, не знаю, как это назвать, но это такой удивительный достаточно случай.
2: Психологи говорят, воровать не от голода, а ради проверки, на что я способен, поведение нередкое для подростков. Возможно, их ввели в заблуждение, сказали, что им ничего не будет, или что это не кража, потому что товары дешевые. Но проблема еще и в том, что родители перестали объяснять детям, что хорошо и что плохо, потому что и сами оказались в растерянности, что считать тем или другим, комментирует психолог-консультант, специалист по детской психологии Катерина Демина.
9: Поэтому на месте родителей я бы провела именно разъяснительную работу про то, что не забывай, что тебя могут спровоцировать на преступление, за которое мы будем расплачиваться всю оставшуюся жизнь, а ты даже не поймешь, что это случилось. Рассказать, что бывает с детьми, которые совершают преступления. Потому что нынешние дети как будто об этом ничего не знают.
10: То есть это про баловство, про вседозволенность?
9: Вообще нет. Это про то, что родители сейчас настолько растеряны и сами не понимают вообще, на каком мы свете, мы правда не знаем, за что теперь тебя могут схватить, а за что, наоборот, похвалить. То есть родители сейчас в шоке, в растерянности, и поэтому они перестали детям объяснять, что хорошо, что плохо. Границы опасности стали сильно размыты. С одной стороны, благодаря все-таки соцсетям, где все время рилсики с челленджами. Дети не понимают, во-первых, что это постановка, во-вторых, они не понимают, что это монтаж. Сейчас еще с возможностью нейросети это еще может быть просто нарисовано, и пытаются повторить то, что, как им кажется, круто. Это было всегда, дети всегда обезьяничают. Но если раньше была только реальность, то сейчас добавилась вот эта фантазийная реальность, достроенная, так называемая.
2: Чем закончится эта история для подростков, пока неизвестно. Глава местного МВД взял инцидент под свой контроль. В соцсетях же развернулась война мнений. Одни требуют, цитирую, «пресечь малолетнюю преступность», другие призывают «понять и простить». Наталья Шашина, Алексей Шевцов, Бизнес ФМ.
22: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес ФМ». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
11: В Москве 11 часов 28 минут, в студии Олеси Потапова. Против рэпера Noize MC возбудили дело об оправдании терроризма. Настоящее имя музыканта Иван Алексеев, он признан в России иноагентом. По версии генпрокуратуры, проживающий за границей Noize MC, во время концертов делал публичные заявления, в которых оправдывал террористическую идеологию, а также положительно высказывался о запрещенной и признанной в России террористической организации. Ранее суд в Москве оштрафовал рэпера за дискредитацию российской армии. В Сочи из-за падения обломков беспилотников получили ранения 5 человек, в том числе ребенок, сообщили в оперштабе Краснодарского края. Одного взрослого госпитализировали, остальным оказали медицинскую помощь на месте. В городе повреждены 3 частных дома. Также фрагменты беспилотников упали еще по нескольким адресам, в том числе в районе нежилого здания, тоннелей во дворе частного дома. В сочинском аэропорту в 4-й раз за сутки вводились ограничения на прием и выпуск самолетов. 4 человека пострадали в Севастополе в результате атак ВСУ за минувшие сутки, сообщил губернатор Михаил Развожаев. По его словам, вечером в городскую больницу были доставлены мужчина и женщина со осколочными ранениями. Во время одной из воздушных тревог они находились на площади Нахимова на открытом пространстве. Поставки российского газа в Армению приостановят с 15 по 25 сентября, сообщили в «Газпром Армения». Причинами называют плановые работы на газопроводе «Северный Кавказ» в Закавказье. Газоснабжение республики в этот период будут вести за счет внутренних резервов. Новости на Бизнес ФМ. Каждые 15 минут держитесь курсом.
22: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: Половина 12 в Москве, в студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Ваши проблемы. Дональд Трамп отказал Саудовской Аравии военной помощи на фоне наступления йеменских хуситов. Ситуация на Ближнем Востоке уже привела к росту цен на энергоресурсы. Сегодня нефть Brent поднялась уже выше $108 за баррель. Прибавка почти в 4%. Это прямо сейчас. Дискуссия о том, что приостановить развитие ИИ, уже привела к падению акций технологических компаний. Трамп саму идею замедления отвергает, чтобы не проиграть Китаю. А бывший сотрудник Anthropic Джейкоб Коксон, который на прошлой неделе дискуссию и начал, по большому счету, предупредив об угрозе существованию человечества, теперь сравнивает ИИ с инопланетным разумом. Работают здесь, но по бумагам они китайцы. Наш слушатель, торгующий на маркетплейсах, рассказал о том, как нашел конкурент, который имеет юрлицо в Гонконге и, вероятно, благодаря этому пользуется льготами. Эти и другие темы в нашем эфире. Акции компании падают на фоне призывов затормозить развитие нейросетей. Бумаги SoftBank, владеющие долей в OpenAI, подешевели на 13%. Южнокорейский индекс Коспи потерял 2,4%. Падение началось после того, как глава Anthropic Дарио Амадеи призвал замедлить развитие нейросетей. Он опасается, что иначе за полгода-год и сможет захватить весь интернет и нанести ущерб в сотни миллиардов долларов. Беспокойство главы компании-разработчика языковой модели Claude связано с недавним инцидентом, когда агенты OpenAI вышли из-под контроля и взломали платформу Hugging Face. Тогда модели атаковали цели без команды. Амадей призвал индустрию замедлить совершенствование мощных моделей и его позицию поддержали глава XAI Илон Маск и гендиректор OpenAI Сэм Альтман. Мы обсудили это с президентом группы компании InfoWatch Натальей Касперской.
12: Действительно, модель развивается очень быстро, и агенты сейчас вышли на новый уровень искусственный интеллект, новый уровень автоматизации, в том смысле, что агенты уже не очень нуждаются в людях, они между собой общаться могут и сами себе могут задавать задания. Зацикленность такая происходит. Это не то, что искусственный интеллект будет работать мимо людей. Нет, понятно, что все равно человек должен задать начальный старт. Но мне кажется, что опаснее всего развитие искусственного интеллекта в военную сторону и применение агентов или неважно чего, для взлома, остановка инфраструктуры. И я думаю, что Штаты здесь не остановятся. Я не думаю, что бы там ни заявлял глава Anthropic, понятно, что если они получают успехи в этом смысле, Соединенные Штаты будут и дальше туда двигаться. Единственное, чего они могут сделать, это закрыть просто все имеющиеся доработки и перестать давать доступ внешним странам или коммерческим компаниям.
14: Мы не можем рассматривать ведущие искусственные интеллекты, политически разделяя с курсом правительства США, с курсом правительства Китая.
12: Можем ли мы рассматривать создание ядерного оружия без отрыва от политики? Ну, это бессмысленно. Это оружие. Есть возможность создать супероружие. И что, вы думаете, они будут это делать? Ну, смешно. А все вот эти алармистские крики — это для того, чтобы не дать доступ к новым моделям китайцам, например.
14: Искусственный интеллект вне воли правительства США, американский, может натворить делов или даже приблизить человечество к апокалипсису в ближайший год?
12: Нет, не думаю. Я думаю, что Соединенные Штаты сами справятся. Компании, которые работают в Соединенных Штатах, очень жестко подчинены правительству, и искусственный интеллект у них приравнен к боевой технологии сейчас. Поэтому какое-то самостоятельное развитие, но мне представляется, что просто нет.
1: Это была Наталья Касперская, президент группы компании InfoWatch. Разговор об угрозе неконтролируемого в развитии ИИ начались с заявления бывшего сотрудника Anthropic Джейкоба Коксона. На прошлой неделе Коксон сравнил искусственный интеллект с разумом пришельца. В эфире телеканала ABC он заявил, что идея создания сверхинтеллекта напоминает призыв инопланетной расы. И размышления об этом пугают даже без конкретных сценариев. И техноэйфорию, и технопанику оценивает основатель коммуникационного диджитал-агентства BQ Group, автор телеграм-канала «Бескромный» Дмитрий Бескромный.
15: Заявление Дарио Амадеи звучит почти как синопсис сериала. Через 6-12 месяцев Рой и агентов может захватить интернет и якобы нанести ущерб на сотни миллиардов долларов. Мне кажется, важно услышать тональность. Это не прогноз с календарной датой, а все-таки больше сценарий риска, который глава одной из крупнейших ИИ-компаний считает возможным при отсутствии защитных мер. И оснований отмахнуться у нас как бы нет. В июле, во время внутренней кибербезопасностной оценки OpenAI, примерно 1200 агентов, которым полагалось работать изолированно, нашли несанкционированный способ пообщаться и объединиться. Они обменивались огромным количеством файлов, а затем участвовали в атаке на инфраструктуру Hugging Face. Они тогда использовали дыры в тестовой инфраструктуре, получили доступ в интернет и координировали свои действия без человека. Но это не история про то, что машина хотела захватить мир. Это скорее похоже на историю о том, как очень мощную систему поставили на криво спроектированную цель, дали недостаточно надежную песочницу, и она начала избыточно усердно оптимизировать задачу, в том числе там, где ей этого просто не поручали. И да, для индустрии это действительно тревожный сигнал. Для общества это повод требовать инженерной безопасности, независимой проверки и не выключать интернет от страха. При этом к риторике самого бигтеха стоит относиться трезво. Этим ребятам объективно очень выгодно быть одновременно продавцами технологии и главными рассказчиками об ее опасности. Потому что страх создает спрос на дорогую и якобы безопасную инфраструктуру. На лицензии, на специальные разрешения, регулирование. И вот это вот все.
1: Это был Дмитрий Бескромный, основатель агентства BQ Group. Дональд Трамп на днях отверг призывы замедлить разработку передовых ИИ-моделей. По словам главы Белого дома, США опережают Китай в сфере ИИ и должны сохранить лидерство. «Кто выиграет в ИИ, тот выиграет во всем», подчеркнул Трамп в беседе с журналистами во время поездки на гольф-курорт в Ирландии. Также он назвал предупреждения о рисках преувеличенными, исходящими от негативных сил. Кто может стоять за иностранными селлерами, работающими на маркетплейсах в Россию? В редакцию обратился предприниматель, который обнаружил конкурентов из Гонконга. Бизнес они ведут здесь, но юрлица китайские. И как предполагает бизнесмен, таким образом уходят от налогов. С подробностями Михаил Сафонов.
22: «Бизнес говорит».
13: Однажды селлер Артем, продающий на маркетплейсах мелкую электронику, изучал предложения конкурентов и нашел среди них продавца из Гонконга, который за последние 10 месяцев продал больше 100 тысяч товаров. И все с российских складов. То есть это уже не трансграничная торговля, когда покупатель заказывает товар в другой стране. Все находится здесь. И реализуется не от имени российского филиала, который, по идее, такая компания должна была открыть, а от китайского же юридического лица. Позже Артем нашел и других таких же предпринимателей из Гонконга, которые по такой же схеме продают товары по сниженным ценам и, как предполагает бизнесмен, не уплачивая налоги в России.
16: Полностью ломают рынок за счет сниженных цен. Конкурировать с ними невозможно. У них не только не сниженный налог на прибыль, у них его нет. У них нет НДС, у них нет никаких ограничений по обороту. И площадки никак не препятствуют этому.
13: Эта тема многогранная. Если о налоговом аспекте, то, как замечают юристы, закон одинаков для всех. И иностранцы, ведя здесь бизнес, тоже должны платить налоги. Пока нет доказательств, что они это не делают. Проверять обязанность ФНС. И вообще неизвестно, с какой целью такая компания привезла товары в Россию. У Гонконга особый экономический статус. И у нас с ним есть соглашение. И если товары по бумагам, как в известном меме, здесь не продают, а просто показывают, налоги платить не надо, продолжает управляющий партнер юридической компании «Правый берег» Радмила Радзивилл.
17: В рамках этого международного соглашения между Россией и Гонконгом сохраняется исключение для складов, которые используются исключительно для хранения и демонстрации. Может быть, там нет как таковой отгрузки, то есть реализации с точки зрения российского налогового законодательства. Может, там демонстрация. Может, они товар этот возят с точки на точку, показывая.
13: Но главное, как можно предположить, за юрлицом из Китая, возможно, стоит российский предприниматель, который там

0: Получается, что на единицу маркировка выходит такого товара 150-200 рублей. Можем просто из Италии увезти в Казахстан, из Казахстана продавать в Россию, не маркируя товар.
1: Чаще всего регистрируются в Китае, потому что это удобнее с точки зрения логистики. Проблем особых нет. Разве что при открытии счета китайские банки не всегда лояльны к россиянам из-за западных санкций. Налоги, которые придется заплатить в КНР, примерно такие же, как у нас, кроме НДС. Он там сильно ниже, рассказывает финансовый директор компании MasterProf, которая плотно работает с Китаем, Александра Цветкова.
2: Классический стандартный НДС в Китае 13%. Есть список по льготам. Если у вас совсем микропредприятие с ежемесячным доходом до 100 тысяч юаней, вас вообще от НДС освобождают. Глобальная существенная разница может быть видна только в НДС. Остальные налоги плюс-минус одинаково и много общего.
1: Наконец, мы отправили запросы во все наши главные 3 маркетплейса. Спросили, знают ли они о подобных ситуациях и предпринимают ли какие-то действия. На данный момент ответил только ВБ, сообщив, что маркетплейс следит за соблюдением иностранными селлерами российских законов только в рамках своей компетенции, запрашивая документы и исполняя требования наших органов. А ответственность самостоятельно несет каждый зарубежный продавец. Или, как предполагает российский бизнес, не несет. И, наверное, такие иностранцы очень довольны нашим инвест-климатом. Михаил Сафонов, Алексей Шевцов, Бизнес ФМ.
3: С теми, кто в теме банковских блокировок, должен ли искусственный интеллект отслеживать подозрительные финансовые операции? Почему банки сначала блокируют счета и только потом требуют объяснения от клиента? Обсудили это с гендиректором агентства финансовых решений РИФИН, членом Совета по финансовому рынку и инвестициям Торгово-промышленной палаты России Ренатом Хилажевым.
4: Для банков цена ошибки большая, особенно для частных банков, потому что если мы посмотрим основания отзывов банковских лицензий, там регулярно фигурирует отмывание денежных средств. И поэтому банки, особенно частные, палкой перегибают. Лучше перебдеть и в ответственность возложить на клиента.
3: Тема банковских блокировок полностью сегодня в дневные часы 18.30 на Бизнес ФМ. А если в это время слушать неудобно, то все выпуски с теми, кто в теме, можно найти на сайте BFM.ru и в разделе «Подкасты и интервью» и на всех подкаст-платформах.
5: Реклама.
6: Барин, ты много работал и заслужил настоящий мужской отдых. Барин Клаб – место для мужчин, которые достойны истинной красоты. Нижневолжская набережная, 17/2. Барин будет доволен. 18+.

0: Ранее до первых морозов. Линарис. К сезону гололедов готов. Подробности на сайте и в шинных центрах Линарис.
1: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
2: Деньги. В средние века в Германии чистый доход от чеканки монет получал монетный сеньор-феодал. В его кармане оставалась разница между стоимостью сырья и готовых денег. Дополнительный доход при производстве монет получали владельцы собственных рудников.
1: История денег на Business FM. Business FM. Инструкция по применению.
3: Показания.
1: Потребность быть в курсе в любой момент.
3: Особые показания.
1: Дефицит времени.
3: Способ применения и дозы.
1: Принимать в течение часа от 1 до 3 раз в день с перерывом.
3: Передозировка.
1: Чревата побочными эффектами вплоть до легкого дежавю. Возникают иллюзии, что вы это уже слышали, кажется, знаете
4: и, очевидно, уже в курсе.
3: Исключение.
1: Приступы острой информационной недостаточности. В этом случае принимать непрерывно, невзирая на побочные эффекты. Специальное предупреждение. Business FM не является ни возбуждающим, ни успокоительным средством. В продукте не используются искусственные добавки или информационный яд. Вы хотите знать все? Принимайте. 87,5 в Москве. Business FM. Радио здравого смысла.
3: Консультация с врачом не требуется.
1: Компании и корпорации.
5: В студии Варвара Кочеткова. Здравствуйте.
1: Отставки и назначения.
5: Владелец первой российской федеральной сети мультибрендовых магазинов модной одежды Lady & Gentleman City Александр Головин сам возглавил компанию, управляющую сетью, следует из данных ФНС. Он сменил на посту гендиректора.

0: доктора Евгения Землячева. Решение принято на фоне сложной ситуации в отрасли. По итогам 2025 года управляющая компания получила убыток больше 1 миллиарда рублей, а число магазинов за год сократилось почти на 40%.
1: Отчеты и планы.
0: Британский стартап Айзенбат открыл в центре Лондона крупное производство компонентов для дронов, ракет, роботов, подлодок и реактивных двигателей, пишет Financial Times. Компания называет площадку крупнейшей фабрикой в центре города со времен Второй мировой войны. Ее площадь 160 тысяч квадратных футов, то есть около 15 тысяч квадратных метров. Среди клиентов Айзенбат, в том числе британское правительство. SpaceX планирует начать вывод на орбиту суперкомпьютеров NVIDIA с технологиями ИИ уже в 2027 году, заявил основатель компании Илон Маск в соцсетях.
1: Бизнес и власть.
0: Кеннеди-центр снова хочет вернуть имя Дональда Трампа на фасад, пишет Washington Post. В документах представители центра утверждали, что без признания вклада Трампа и связанного с ним плана реконструкции учреждению грозит финансовый и структурный крах. Совет центра уже повторно проголосовал за это решение, несмотря на прежний судебный запрет. Сама Washington Post ранее писала, что после первого переименования продажи билетов и пожертвования резко упали. Новости компании и корпорации. Держитесь курса.
2: 11:45 в Москве. Чемодан, вокзал, арест. Начальник Московского вокзала в Санкт-Петербурге Артур Журавлев угодил под стражу за обвинение в краже денег из рюкзака забывчивого пассажира. По версии следствия, сотрудники вокзала вступили в сговор, чтобы присваивать вещи пассажиров, сданные в камеру хранения, как забытые и невостребованные предметы. В конце августа кладовщик камеры хранения Любовь Кулькова получила от сотрудников транспортной безопасности рюкзак, оставленный пассажиром на досмотре. Внутри были почти 800 тысяч рублей, часть из них в валюте. Зная, что владелец ищет пропажу, Кулькова составила акт, не указав находившиеся внутри ценности. Затем вынесла из камеры хранения деньги, спрятав их под одежду, и передала их замначальника Московского вокзала Ольге Сидор, а та своему шефу Журавлеву. Рюкзак пассажиру вернули пустым и умолчали об отсутствии денег. Всю сумму в сейфе у Журавлева нашли правоохранителя, рассказывает корреспондент Фонтанки Анастасия Голубева.
3: По данным следствия, все трое обвиняются в краже в крупном размере. Сейчас они отправлены под стражу на 2 месяца, до 10 ноября. Следствие полагает, что Журавлев, Сидор и Кулькова вступили в сговор, направленный на систематическое незаконное присвоение чужого имущества пассажиров, данного в камеру хранения забытых и невостребованных вещей. 26 августа деньги изъяли из сейфа, и вот 11 сентября Журавлев, Сидор и Кулькова были задержаны, им предъявили обвинение.
4: Что об этой пассажирке забывчивой известно?
3: Ничего не известно, только то, что этот пассажир забыл рюкзак на пункте досмотра. И потом знакомый этого пассажира вернулся за рюкзаком, ну, за его вещами. Ему отдали только сам рюкзак без содержимого и не сообщили, что там были деньги или что-то еще. Такая статья, 158-я, крупная кража, это не то, что повергает в шок журналистов, но, судя по количеству просмотров, людям достаточно интересно про это читать. Громкий арест интересует аудиторию.
4: Не было репутации у Московского вокзала, где в камеры хранения подчас пропадают, исчезают вещи.
3: Судя по тому, что мы читали в отзывах на 2GIS, на Яндекс.Картах, некоторые пишут пассажиры, что долго ждали вещей своих, которые пропали и которые в итоге оказались в камере хранения. Другие пишут, что очень быстро, наоборот, предоставили. То есть, мне кажется, тут дело случая. Никакой тенденции в плохую или в хорошую сторону не наблюдается.
2: Это была Анастасия Голубева, корреспондент Фонтанки. Наказание по статье 158 УК России с отягчающим обстоятельством в виде предварительного сговора может караться заключением на срок до 6 лет.
1: Капитал с Григорием Бегларяном.
2: Приветствую еще раз, Григорий.
5: Добрый день.
2: У нас действительно добрый день. Если смотреть и по индексам, и по ценам на нефть, тоже красота какая.
5: Да, рынок разгоняется, ну, тем более лишний час заторгует. 9 утра сегодня. Открылись регулярные торги, ну, соответственно.
2: Кто рано встает, тому будет.
5: Да, по 2% рост по индексу Мосбиржи. Ну, причины прежние, да, это, в принципе, растущие цены на нефть, проблемы с поставками нефтепродуктов. Ну, соответственно, в этом плане рынок рассчитывает на то, что, может быть, будут какие-то преимущества у российских компаний, представляющих энергосектор. Да, вот те же акции Роснефти Не только сегодня, они росли всю прошлую неделю. Но, кстати, вот с низов, когда вот индекс Мосбиржи падал ниже 2000 пунктов, да, соответственно, акции Роснефти сколько? 25% уже почти прибавили. От низов много чего прибавило, соответственно, тут вопрос только встает в том, не будут ли соблазны фиксирует прибыль, но пока этого нет. Рынок считает, что негатив уже в цене. Ну, самый главный негатив, это если будет вдруг резкое геополитическое обострение, или американцы в итоге выкатят этот пакет санкций, который собирается рассмотреть американский конгресс и принять этот законопроект и прочее. Но рынок у нас пока в этом сомневается, что это состоится, там, тем более еще и демократы не приняли решение с учетом опасений, что у Трампа в таком случае будут слишком большие полномочия вводить подобного рода рестрикции против не только России, но и против любых стран. Соответственно, в этом плане явно видно, что рост акций «Газпрома» – это вот как раз рост с надежды на некоторую разрядку напряженности и прочее. Рост цен на газ в Европе, как вы понимаете, «Газпрому» по барабану, да, его акциям, потому что поставки российского газа в Европу, если есть, то в крайне малых объемах, но, тем не менее, так, по привычке, может быть, акции «Газпрома» и подтверждают. Они лидируют по темпам роста 4%, соответственно, за счет вот этих тяжеловесов у нас индекс Мосбиржи идет все выше. На валютном рынке на этом фоне у нас затишье. Здесь в целом ситуация пока, назовем так, режим стабильности, да, потому что нет каких-то значимых продаж валюты. Спрос худо-бедно совпадает с предложением. Но главное, что предложение валюты в последние дни, особенно с прошлой недели, явно стало чуть-чуть побольше. Это валютный рынок у нас стабилизировало. Соответственно, юань к рублю 13 так взять и не смог. Застрял вот на уровне 12+. На глобальном валютном рынке доллар свои позиции укрепляет практически ко всем валютам, особенно против евро. Это связано, во-первых, с ожиданиями роста ставки в долларе. В ближайшую среду американский ЦБ вынесет свой вердикт. Повсеместное ожидание, что ставка будет повышена. Естественно, есть риск, если будет руководство американского ЦБ подвергаться политическому давлению, особенно новый председатель товарищ Уош. Соответственно, в таком случае, конечно, не повышение ставки вызовет масштабные продажи доллара, и начнутся разговоры о том, что больше политики, нежели больше экономики. Но пока такие ожидания, хотя и есть, но в режиме фантазии, поэтому доллар укрепляется, и укрепление доллара сегодня прокинуло товарные рынки, кроме цен на нефть. Практически все твердые активы падают. Золото теряет почти процент, откатывается к уровням двухнедельной давности. Промышленные металлы тоже под давлением, цены на медь идут вниз. Но так тут еще и американская сторона решила притормозить с введением пошлин на рафинированную медь. Это был один из факторов роста цен. Сейчас эти ожидания сменились, поэтому, наверное, цены на медь начнут догонять общий рынок, и их снижение будет достаточно масштабным. Что касается цен на нефть, здесь, в общем-то, понятен текущий рост. В атаках хуситов уже на Саудовскую Аравию, они там какую-то авиабазу обстреляли. Опять же, полный контроль хуситов над всеми проливами в Красном море. Тут еще с иранской стороны достаточно серьезная активность, пока словесная, но Иран предостерег американцев в том плане, что либо они уходят с южного маршрута, либо Иран начнет сам выдавливать их оттуда, но что подразумевает постоянные обстрелы танкеров, которые сопровождают американский флот. Так что коэффициент риска тут тоже подрос.
1: Капитал на Бизнес FM. Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. «Бизнес Бизнес-ФМ. Контекст. 21 сентября, Москва. 11-й Московский финансовый форум. Представители власти, бизнеса и экспертного сообщества обсудят актуальные вопросы экономической и финансовой жизни страны. В фокусе внимания развития денежного рынка России, регулирование криптовалют, региональное развитие, будущее рынка золота и другие темы. Прямые трансляции сессий будут доступны на сайте. Подробнее на mff.minfin.ru. 6+. Валюты. Вату – это валюта республики Вануату. С языка аборигенов переводится как «камень». Была введена в обращение в 1981 году. В небольшом островном государстве как платежное средство используется наряду с живыми – свиньями, клыками, кабанов и циновками. В новейшей истории на два с лишним порядка дешевле доллара США. Валюты на Бизнес-ФМ. Спорт и деньги с Кириллом Гомельским.
2: Все-таки народная мудрость – великая вещь. Поговорка «жадность приводит к бедности» в спорте тоже работает. Иронично, что речь о футбольном клубе из одного из самых богатых мест на планете – Монако, за который с 2018-го выступает Александр Головин. Моногаски провалили прошлый сезон чемпионата Франции, заняв только 7-е место, и будут играть не в Лиге чемпионов УЕФА, а в Лиге конференций, третьем по значимости европейском турнире. И если выход в ЛЧ гарантировал десятки миллионов евро, то сейчас они при победе в каждом матче смогут заработать меньше 20 миллионов. Дыру в бюджете клуба в 60 миллионов евро призовыми не залатать. Пока мы смотрели чемпионат мира, в дело вмешалась ненавистная всеми французскими клубами Национальная дирекция по контролю менеджмента, футбольная счетная палата. Ее постановление – уменьшить зарплатную ведомость на 20%. Делать нечего, нужно продавать дорогостоящих игроков, и Монако начал переговоры по трансферам Ламина Камара в Челси за 55 миллионов евро и Флориана Балагана в Эвертон за 50 миллионов. Итого 105 миллионов, которые бы спасли команду. Сделка по Балагану закрылась первой, и моногаски уже потирали ладошки. Вопрос решился. Двух лидеров продавать не хотелось, поэтому они намеренно забывали пересылать документы по Камара в Челси вплоть до закрытия трансферного окна. Челси остался без замены для ушедшего Энцо Фернандеса, а Монако без 55 миллионов. Но вот незадача. Балаган не прошел медосмотр в Эвертоне, и трансфер не состоялся. Итоговый результат – 0 в копилку клуба. Теперь встает невозможный раньше вопрос – продажа Головина. Лучше бы без хитрости и обмана. Фэрплей нужен не только на поле, но и в руководстве.
1: Спорт и деньги на Бизнес-ФМ. Все золото мира. Эльдорадо – это мифическая южноамериканская страна, по легенде, богатая золотом и драгоценными камнями. Ее бесплодные поиски помогли хорошо разобраться в географии Южной Америки, в том числе исследовать бассейн Амазонки. Испанский конкистадор Хуан Мартинес распускал слухи о своем пребывании в столице Эльдорадо – Маноа, где правитель Мокс каждое утро купался в золоте, чтобы кожа окрасилась в цвет драгоценного металла. Термин «Эльдорадо» используют также как метафору для обозначения места, где можно быстро обогатиться. Все золото мира на Бизнес-ФМ. Бизнес-ФМ. Новости. Коротко.
6: В Москве 11 часов 58 минут. Студия Олеся Потапова. Беспилотники ударили по зданию компании «Киевстар», сообщает Минобороны. В оперативной сводке подчеркивается, что «Киевстар» предоставляет услуги мобильной связи, в том числе ВСУ. Кроме того, российские военные поразили локомотивы и воинские железнодорожные эшелоны с грузами для ВСУ в Днепропетровской, Запорожской, Полтавской, Николаевской, Одесской областях. Ранее стало известно, что за ночь над российскими регионами акватории Черного моря было сбито почти 400 украинских беспилотников. Провайдер Skynet прокомментировал массовые жалобы абонентов в Петербурге и Ленинградской области. Компания признала неполадки в работе сети, заявила, что специалисты уже работают над их устранением. Сбой начался сегодня ночью, пишет Фонтанка. Сейчас временные неполадки в работе сети наблюдаются в некоторых районах Петербурга. Против рэпера Noize MC возбудили дело в оправдании терроризма. Настоящее имя музыканта — Иван Алексеев. Он признан в России иноагентом. По версии Генпрокуратуры, Noize MC, который проживает за границей, во время концертов делал публичные заявления, в которых оправдывал террористическую идеологию, а также положительно высказывался о запрещенной и признанной в России террористической организации. Ранее суд в Москве оштрафовал рэпера за дискредитацию российской армии. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Полдень в Москве, в студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Что происходит в украинской политике? Генпрокурор, на прошлой неделе подавший в отставку, сегодня внезапно объявил о подозрениях в отношении главы НАБУ. А причем сделал это из-за границы. Есть версия, что за историей может стоять Зеленский. Кто будет сильнее в области ИИ, тот и победит. Дональд Трамп отверг призывы к замедлению нейросетей и сказал, что очень негативные силы. Говорят о сценариях, которые никогда на самом деле не произойдут. Между тем, бумаги технологических компаний на фоне дискуссии уже ощутимо проседают. Зумерам хорошо самим собой. Поколение Z куда активнее предшественников. Ездят на отдых и просто развлекается в одиночку. Заметен ли в России этот тренд? Все подробности в ближайшие минуты. Украинский генпрокурор Кравченко предъявил подозрение руководству антикоррупционных органов страны. Пресса обсуждает, что это значит, какие последствия будет иметь и кто может стоять за громкими заявлениями. Тем более, что сам Кравченко уходит с поста генпрокурора и уехал даже за границу.
1: Подробности.
7: Украинский генпрокурор Кравченко обвинил главу Национального антикоррупционного бюро в подделке официальных документов для получения неправомерной выгоды в особо крупном размере и фиктивном усыновлении, чтобы избежать ответственности в суде. Еще одно подозрение, заявил он, касается некого лица, приближенного к руководителю антикоррупционной прокуратуры Клименко. Депутаты Рады утверждают, что речь о его жене. По словам Кравченко, именно эти два дела стали причиной недавних обысков в его офисе в рамках так называемой операции «Карфаген», что операцию сфабриковали, чтобы не допустить объявления подозрений руководству НАБУ и САП. Неделю назад после этих обысков Кравченко подал в отставку, но формально он остается генпрокурором. Завтра в Раде будут голосовать за его увольнение. Этой ночью, по данным украинских СМИ, Кравченко выехал на служебном авто за границу. Пишут, что он мог сделать это только по согласованию с Зеленским. Сам украинский генпрокурор подтвердил, что находится в другой стране, но якобы в командировке. И намерен проинформировать международных партнеров о реальном состоянии дел в системе антикоррупционных органов Украины. В прессе разгорелись обсуждения, согласовывал ли кто-то с Кравченко его заявление. Никто не поверит, что уже написавший заявление об отставке генпрокурор внезапно осмелел и решил сам обезглавить антикоррупционные органы. Однако теперь вопрос в том, будет ли Зеленский идти до конца, или после гневных заявлений Европы и группы поддержки НАБУ и САП сдаст назад, рассуждает украинское издание «Страна». А сам Зеленский заявил, у этого генпрокурора только один путь – освобождение от должности. По сути, заявлений в отношении антикоррупционных органов ничего не сказал.
2: Стоит ли Зеленский за этим заявлением, рассуждает политолог, автор телеграм-канала «Бовт знает» Георгий Бовт.
8: Зеленский решился на достаточно серьезный шаг, поскольку очевидно, что подавший в отставку, но тем не менее продолжающий исполнять обязанности генпрокурор, действовал с его согласия и как минимум удавив его, атаковав антикоррупционные структуры. Это является попыткой, в общем, сохранить контроль над основными рычагами власти и не допустить, чтобы эти антикоррупционные структуры, которые во многом курируются из-за рубежа, сейчас прежде всего из Европы и поддерживаются европейцами, немножко ослабили хватку на горле окружения украинского президента. Уж слишком много в последнее время появилось уголовных дел, и снаряды ложатся все ближе. Очевидно, это является попыткой прекратить это давление, которое оказывается на главу украинского государства. Следует ждать, наверное, дальнейшего обострения, и Зеленский должен сделать выбор. Будет между тем, чтобы все-таки сохранять антикоррупционные структуры в достаточной степени действующие независимо от властей Украины, или все-таки починить их себя. Он уже делал эту попытку год назад, и тогда встретился с очень жестким сопротивлением, прежде всего, европейцев, которые не дали ему это сделать, и он отступил. Но сейчас, видимо, ситуация требует вернуться к этому вопросу.
2: Это был политолог Георгий Бовт. «Украинская правда» сообщила, что жена генпрокурора Руслана Кравченко покинула Украину через Молдавию еще 12 сентября. Абу и САП отрицают все обвинения генпрокурора Кравченко. Там назвали это подозрение продолжением системной атаки на антикоррупционные органы Украины. Ну и вот сейчас я вижу на ленте новостей. Кирилл Буданов, руководитель офиса Зеленского, внесенный в Россию в перечень террористов и экстремистов, считает, что ситуация с вынесением обвинений руководителям антикоррупционных органов и внезапный выезд Кравченко за границу нанесли удар по имиджу Украины. Не имею, к сожалению, достаточно времени на все вопросы ответить, поэтому коротко скажу, все это ненормально и максимально вредит имиджу Украины в мире, заявляет Буданов в интервью все той же «Украинской правде». Акции компании падают на фоне призывов затормозить развитие нейросетей. Бумаги SoftBank, владеющие долей в OpenAI, подешевели на 11%. Акции южнокорейских производителей чипов Samsung и SK Hynix снизились на 4,6%. Соответственно, японская Tokyo Electron потеряла почти 4%. Началось падение после того, как глава Anthropic Дарио Амадей призвал замедлить развитие нейросетей. Он опасается, что иначе за полгода-год и сможет захватить весь интернет и нанести ущерб в сотни миллиардов долларов. Позицию Амадеи поддержали Илон Маск и Сэм Альтман. Вся эта технопаника не более чем вопрос снятия конкурентного бремени и попытка защитить собственные финансовые показатели, говорит независимый финансовый эксперт-инвестор Максим Ульянов.
9: Я здесь немного удивлен позицией компании, занимающейся ИИ, то, что они вдруг стали очень сильно переживать по поводу возможных рисков. И мне кажется, что здесь все-таки за этим стоят причины, не связанные с тем, что они очень переживают за рынок труда или в целом за человечество. Все-таки текущая война моделей приводит к тому, что на развитие все новых и новых моделей искусственного интеллекта тратятся огромные деньги, и при этом вопрос окупаемости этих инвестиций остается открытым. А если бы кто-то из участников рынка сильно бы переживал за человечество, можно было бы в одностороннем порядке прекратить развитие своей модели. Но они хотят именно это сделать централизованно для того, чтобы другие конкуренты не смогли их опередить. С точки зрения тенденций есть существенные риски того, что искусственный интеллект может выйти из-под контроля операторов, и, возможно, здесь тоже алармистские настроения. Это какой-то способ подстелить себе немножко соломки, потому что последние взломы, в которых участвовали нейросети, показывают уязвимость текущей инфраструктуры.
2: Дмитрий Черемушкин, инвестор. А Дональд Трамп на днях отверг призывы замедлить разработку передовых и моделей. По словам главы Белого дома, США опережают Китай в сфере ИИ, должны сохранить лидерство. Кто выиграет в ИИ, тот выиграет во всем, подчеркнул Трамп в беседе с журналистами во время поездки на гольф-курорт в Ирландии. Также он назвал предупреждения о рисках преувеличенными, исходящими от негативных сил.
10: Оценка стоимости этих стартапов и типа Anthropic и OpenAI достигла каких-то астрономических значений. Например, последние оценки от 11 сентября Anthropic на IPO в 2 триллиона, что делает его сопоставимо со SpaceX. Ну, то есть компания сразу попадет в топ-10 крупнейших корпораций мира США. Компания, которая относительно несколько лет назад только появилась на публичных площадках. То есть, на мой взгляд, просто оценки настолько велики, что любой какой-то негатив, он приводит к тому, что это коррекция. Майкл Бьюри вот буквально вчера заявил о том, что все эти новости о замедлении развития искусственного интеллекта из-за инцидентов с безопасностью связывают это с тем, что замедляться они будут только по причине того, что расти им становится все сложнее. То есть они тратят просто сейчас сотни миллиардов долларов денег инвесторов на новые-новые разработки, конкурируя с собой, потому что лидер, как известно, часто забирает все. И они просто приходят к тому, что деньги у них могут уже и заканчиваться, и оценки уже астрономические, и конкуренция бешеная, и, возможно, допускаю, что есть какой-то уже картельный сговор о том, чтобы прекратить действительно такие массовые вливания денег в развитие, остановиться на текущем уровне. Текущий уровень уже достаточный, чтобы чувствовать себя прекрасно, но и не создавать дополнительное напряжение в обществе, потому что общество начинает уже бояться вот эти инциденты с безопасностью, которые могут привести к тому, что начнутся какие-нибудь протесты против дальнейшего развития искусственного интеллекта. Поэтому здесь сразу совокупность факторов влияет. И, скорее всего, инвесторы реагируют на то, что действительно скорость развития ИИ может быть замедлена, и каких-то прорывов можно уже не ожидать, решили взять и зафиксировать прибыль.
2: Максим, это был Дмитрий Черемушкин, трейдер и инвестор. Обсуждение угрозы неконтролируемого ИИ началось еще на прошлой неделе с заявления бывшего сотрудника Anthropic Джейкоба Коксона, который в эфире ABC сравнил сверхинтеллект с призывом инопланетной расы. Коксон признался, что сама мысль пугает даже без конкретных сценариев, хотя отдельный инцидент тоже уже был. В июле агенты OpenAI вышли из-под контроля и взломали платформу Hugging Face, атакуя цель без команды человек. Uber станет самой быстрорастущей аудиторией в сегменте одиночных путешествий за границу, пишет Forbes со ссылкой на сервис Online Tours. Судя по бронированиям, в первой половине этого года число соло-поездок туристов в возрасте от 18 до 29 лет выросло на 84% к тому же периоду прошлого года. Этот показатель среди молодежи в 3 раза выше, чем среди миллениалов, и в 2 раза больше, чем у представителей поколения X. А главным направлением для соло-туров зумеры выбрали Египет. На него приходится более 1/4 одиночных бронирований. О растущей моде в Китае на свидание с самим собой, одиночные походы в кино, рестораны и даже караоке-клубы сообщил канал CNN. Это явление получило название соло-дейтинг. Насколько тренд заметен в России, мы спросили у представителей туристической и развлекательной индустрии.
11: Бизнес говорит.
12: Вице-президент Федерации рестораторов и отельеров, управляющий партнер сети «Альянс отелей» Вадим Прасов.
13: Таких явных изменений, связанных с зумерами, я, честно, не увидел за последние несколько лет. В любом случае, есть определенные категории путешественников, которые ездят самостоятельно. И сказать, что именно у нас в стране, например, зумеры в этом смысле выделяются, часто путешествуют в одиночку, я бы не сказал. Возможно, за рубежом такая ситуация присутствует. У нас я не увидел. В любом случае, у людей иногда есть потребность побыть одному. И в некотором смысле уехать на какое-то время от своего привычного окружения. Мне кажется, это абсолютно нормально. То есть у молодежи разные были версии, насколько они будут интровертами. Я, честно, не вижу какой-то мега-интровертности в них.
12: Ресторатор, совладелец сети ресторанов «Сыроварня» Дмитрий Азаров.
14: Я могу только своим наблюдениям довериться сейчас. Статистики нет. В целом много достаточно людей сами сидят, особенно на завтраке и в дневное время. Но они, как правило, работают. У них телефон, компьютеры, планшеты. Это мы наблюдаем. Да, людей по одному много.
15: Как вы думаете, связано это с зумерами?
14: Я могу однозначно сказать, что потребительское поведение зумеров, которое сейчас становится достаточно значимой платежеспособной аудиторией, очень сильно отличается от предыдущих поколений. Они, во-первых, более прагматичны. Во-вторых, они гораздо более ориентированы на здоровый образ жизни, правильное питание. В-третьих, они не склонны к такому широкому общению, как между собой, так и с персоналом ресторанов. Для них удобнее на цифровом уровне, в том числе и меню, посмотреть и заказать и так далее. Поэтому мы сейчас внедряем цифровое меню с возможностью заказа по QR-меню, включая оплату, чаевые и все прочее, чтобы минимизировать общение с персоналом.
12: Генеральный директор объединенной сети кинотеатров «Синема Парк» и «Формула кино» Алексей Васясин.
16: Бизнес кино и вообще походы в кино – это не про соло, это про социализацию и, наоборот, про коллективный поход. Просмотр какого-то контента, для этого есть стриминг, телек. А поход в кино – это всегда про общение. Мне кажется, пандемия и вот это меньшее общение, большая конкуренция за время, наоборот, в том числе для молодых, что поход в кино – это не про одного. В целом заказ по-прежнему больше одного человека. То есть порядка 2 билетов – это средний заказ. Значит, да, действительно, кто-то ходит один, но большинство ходит – это именно коллективный подход.
2: По словам представителей туриндустрии, опрошенных бизнес FM, данные о росте соло-путешествий среди зумеров могут быть преувеличением, поскольку в целом поездок за границу россияне стали совершать в этом году больше. А проживание в отдельном номере вовсе не значит, что человек путешествует один.
17: Кто надо, услышал. Психолог Любовь Неделько о распространенной проблеме заведомо ложных негативных отзывах на цифровых платформах, о которых мы рассказали в эфире.
18: И буквально через чат Яндекс присылает мне письмо, что, Любовь, мы перепроверили отзывы, вы правы, сейчас они не соответствуют правилам. Вот так вот у нас ты разрешил, и ты огромная благодарность вам за содействие.
17: Ждем ваших сообщений по делу. В директ телеграм-канала BFM News и в чат-бот в закрепленном сообщении Макс-канала Бизнес FM. Ваши проблемы не только ваши. Только на Бизнес FM.
1: Business FM. Инструкция по применению.
19: Показания.
1: Потребность быть в курсе в любой момент.
19: Особые показания.
1: Дефицит времени.
19: Способ применения и дозы.
1: Принимать в течение часа от 1 до 3 раз в день с перерывом.
19: Передозировка.
1: Чревата побочными эффектами вплоть до легкого дежавю. Возникают иллюзии, что вы это уже слышали, кажется, знаете и, очевидно, уже в курсе.
19: Исключение.
1: Приступы острой информационной недостаточности. В этом случае принимать непрерывно, невзирая на побочные эффекты. Специальное предупреждение. Business FM не является ни возбуждающим, ни успокоительным средством. В продукте не используются искусственные добавки или информационный яд. Вы хотите знать все? Принимайте. 87,5 в Москве. Business FM. Радио здравого смысла.
19: Консультация с врачом не требуется.
1: В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Нижний Новгород». Зарегистрированное управление Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу 29 сентября 2021 года. Свидетельство о регистрации Н-номер ТУ-52-01-334. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Бизнес FM Нижний Новгород. Новости. Коротко.
20: Здравствуйте. В студии Юлия Лудникова. Нижегородские власти подготовят предложение о развитии речной инфраструктуры, в том числе причалов, берегу укрепления, заправок и сервиса. Соответствующее поручение также дано Минтрансу, Минэнерго, Минприроды и Минстрою, руководству Владимирской, Ивановской, Костромской, Московской, Тверской и Ярославской областей. Предложение должно быть представлено до 2 ноября. Ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин предложил создать государственную программу комплексного развития транспортной, речной и причальной инфраструктуры. Регион готов стать пилотным в этом направлении. Россия и Индия запустили собственную платежную систему для торговли. Председатель банка ПСБ Петр Фродков на полях проходившей в Индии международной выставки «Напром» представил президенту России Владимиру Путину и премьер-министру Индии Нарендра Моди российско-индийскую платежную систему, сообщили РБК в пресс-службе А7. Система позволит проводить переводы между двумя странами в национальных валютах через местные банки-партнеры. И в продолжении темы. Нижегородские IT-компании подготовят к выходу на рынок Индии. Правительство региона договорилось с индийскими вузами о создании акселерационных программ для региональных компаний, планирующих экспортировать цифровые решения в Индию. Программы должны дать нижегородским IT-специалистам навыки, необходимые для работы на индийском рынке. Приоритетными направлениями для трансфера нижегородских разработок определены решения на базе искусственного интеллекта для умных городов, дистанционного зондирования земли, медицины и сельского хозяйства. По словам министра цифрового развития и связи Нижегородской области Александра Синелобова. С фондом инноваций и трансфера технологий IT-Дели регион также обсудил механизмы поддержки IT-стартапов от инкубации и наставничества до финансирования инфраструктуры и выхода на рынок. Параллельно стороны обсуждают сотрудничество индийских вузов с Нижегородским IT-кампусом Неймарк. Речь идет об обмене магистрантами, аспирантами и преподавателями. Мэрия Нижнего Новгорода планирует продать квартиры в Сочи, которые были переданы в муниципальную собственность после присоединения к Кстовскому округу, сообщается в проекте решения городской думы, которое рассмотрит на заседании 23 сентября. В пояснительной записке отмечается, что квартиры не могут быть использованы для обеспечения жильем малоимущих нижегородцев, поэтому недвижимость решено продать на электронном аукционе. Выручка от продажи квартир поступит в муниципальный бюджет. Работы нижегородских художников попали на выставку в Париже. В Российском духовно-культурном православном центре в столице Франции открылась экспозиция «Системная сборка. Нижний Новгород». В ней представлены живопись, керамика, инсталляции и другие работы нижегородских авторов. Всего 18 произведений. Среди участников выставки молодые, но уже известные художники, например, Даня Пирогов и Никита Перумов. По словам губернатора Глеба Никитина, нижегородское культурное сообщество сегодня одно из ведущих в России. Не случайно сразу 8 авторов из региона вошли в топ-50 молодых художников страны по версии The Art Newspaper Russia, заявил Никитин. Россиянам осталось работать всего 77 дней до Нового года, выяснил ТАСС, изучив производственный календарь. До конца года осталось 17 рабочих недель, при этом две из них будут короткими. Так, в ноябре граждан ожидает 4-дневная рабочая неделя, а в декабре 3-дневная. Продолжительные новогодние праздники начнутся 31 декабря в четверг. Развитие событий на Business FM Нижний Новгород. Держитесь курса.
1: –
0: Погода.
21: По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем в Нижнем Новгороде ожидается облачное с прояснениями небо и плюс 19 градусов. Вечером будет облачно и плюс 14, ночью вновь облачно и плюс 10 градусов.
0: Валюта.
21: Официальный курс валют, установленный Центральным банком. Доллар 84 рубля 26 копеек, евро 97 рублей 87 копеек. Курс китайского юаня 12 рублей 55 копеек. Держитесь курса.
0: Компании и корпорации.
20: Нижегородских предпринимателей приглашают на форум «Дни креативной экономики», который пройдет с 28 по 30 октября в Санкт-Петербурге. Как отмечают организаторы, мероприятие станет важным этапом в развитии креативных индустрий на территории СНГ и укреплении международного взаимодействия в этой сфере. Форум объединит представителей власти, бизнеса, экспертного сообщества и лидеров креативных индустрий для обсуждения развития отрасли, международного сотрудничества и поддержки локальных брендов. Программа форума охватит 16 направлений, включая гастрономию, архитектуру, народные художественные промыслы и видеоигры. Также запланированы презентации творческих проектов и показы коллекций дизайнеров из российских регионов и стран СНГ. Мероприятие запрещено для детей. Райффайзен Банк вошел в капитал разработчика программного обеспечения для финансового сектора. Он стал владельцем 49% компании «Точный код», следует из материалов системы Spark Interfax. Компания с уставным капиталом 1,5 миллиона рублей займется разработкой программного обеспечения для критической информационной инфраструктуры. Первым на приобретение обратил внимание Interfax. Каждому пятому сотруднику компании «Нанотроника», входящей в крупнейший российский микроэлектронный холдинг «ГК Элемент», предложили уволиться по собственному желанию или соглашению сторон, пишет «Коммерсант» со ссылкой на письмо профсоюза и трех собеседников, близких к компании. По данным профсоюза, сокращение инициировала новая команда «Элемента», сформированная после вхождения Сбера в капитал холдинга. Павловский автобусный завод занял более трети рынки новых автобусов России в этом году, несмотря на снижение числа регистрации новых автобусов на треть год к году до менее 2000 единиц. Об этом свидетельствуют данные Автостата. Всего в январе-августе на российский учет составили чуть менее 6000 новых автобусов. Второе место занял НИФАС. Он зарегистрировал 765 автобусов и вырос таким образом на 125%. ЛиАЗ поставил на учет 763 машины, увеличив показатель на 80%. В топ-5 также вошли «Ютонг» и «КамАЗ». Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского бизнес-ФМ. Держитесь курса. Нейросети и ИИ-агенты для решения бытовых задач. Как они помогают пользоваться в повседневных домашних делах? В мире искусственному интеллекту все чаще доверяют списки покупок в супермаркетах, составление маршрутов в путешествии, подсчет калорий и даже воспитание детей. Например, Клод помогает выбрать бытовую технику для дома, составить расписание или подобрать досуг. А чат GPT, опираясь на ваши списки продуктов, формирует заказ на всю семью и оформляет доставку. Искусственный интеллект помогает с приготовлением еды, просчитывает риски для здоровья, составляет диету. По данным бизнес Инсайдера, вовсю обсуждается новый гаджет ИИ-кулон Omni с функцией родительского контроля. Он может, например, распознать настроение ребенка и дать родителю совет психолога. Но можно ли таким пользоваться? Мы спросили у наших самых продвинутых в использовании нейросетей спикеров, как они используют возможности ИИ-агентов в быту. Ответы мы получили неожиданные.
22: Генеральный директор компании «АЯ-эксперт», профессор Международного научно-исследовательского института проблем управления Роман Душкин.
23: У меня двое детей. Один в школу, например, не ходит. Он сам тут взял агента, сделал. Ну, он в онлайн-школе учится. Английский язык не хочет делать. Сделал агента, который за него его же голосом вербализирует какие-то упражнения. И одни пятерки начал получать. А потом, значит, учительница. Потом я начал разбираться, когда она заметила, поставила двойку и не приняла работу. А я начал разбираться, почему раньше принимала. А потому что раньше тоже у них в школе агент слушал то, что дети им присылают. А потом училка решила послушать. И, короче, она говорит, блин, написала там развернутый комментарий. Суть его в том, что не может ребенок так ровно, без всякого вот этого четко и с английским произношением вербализировать упражнения. Ну, если хобби можно использовать в качестве обозначения бытовой жизни, то я использую так. Вот у меня там хобби новое появилось. Рисование. В юношестве, наверное, лет 20 мне было, я рисовал маслом на холсте. И вот я дожил, значит, до 46 лет. Вот я гуашью решил попробовать. И, значит, чтобы не хвататься за все, начал изучать вообще, какие техники бывают, что это за краска, как ей пользоваться. И настроил себе агента, который, значит, стал моим тренером по рисованию, по живописи. Ну и научился. Вот мне уже две картины заказали.
22: SEO-студия искусственного интеллекта Фокина AI Дарья Фокина.
3: В быту я использую ИИ каждый день. Бизнес FM застал меня в момент, когда я в Макдональдсе выбираю, какой съесть бургер, отправляю фотографию меню и спрашиваю у чата GPT, что мне выбрать сегодня по калориям, чтобы добрать белок и снизить количество жиров. Вот прямо в эту секунду. Помимо этого, весь выбор косметики, шампуней, продуктов я сейчас делаю вместе с ИИ, потому что у меня есть определенные цели по усилению своего здоровья. Прямо сейчас нахожусь в поездке, которая была полностью спланирована Клодом. Маршрут, где остановиться, что посмотреть, где перекусить. Еще один бытовой пример.
22: Генеральный директор компании Neval AI Алексей Хохунов.
4: Я лично очень много использую ИИ и агентов в родительстве. У меня 6 месяцев назад родилась дочь первая. И я готовился к беременности вместе с GPT, к родам. Все воспитание какое-то, первый вообще весь разбор я делал вместе с GPT. Огромный объем помощи получил от нее. Во-первых, ведение здоровья жены. Мы очень много консультировались, смотрели. У нас там были некоторые риски. Мы использовали GPT как второе мнение. Контролировали анализы, смотрели и разбирали куски с УЗИ вместе с GPT, делали расшифровку ДНК. Потом в процессе вообще подготовки к родам миллион я там узнавал про то, как, что на каких стадиях должно твориться. В общем, миллион неудобных вопросов про женские роды. Я обсуждал GPT и вместе с ней вырабатывал сценарий развития. У меня была, на самом деле, по итогу такая огромная блок-схема, которую мы оставили с GPT, что куда может пойти, так, не так, что в этом сценарии делать, кому звонить. Мы там все фазы вот родов превратили в такую в огромную блок-схему. Мне это персонально очень-очень сильно помогло. Потом уже после родов, там есть миллион вопросов, мне кажется, которые обычно задают, может быть, педиатрам, родителям. Ребенок вот столько спит, это окей. Как нормализовать ее расписание, как ее класть, что делать, что не делать, там одевать, не одевать. В общем, миллион вопросов.
5: Через 6-12 месяцев искусственный интеллект сможет захватить весь интернет и нанести ущерб в сотни миллиардов долларов, заявил Дарио Амадеи, глава компании Anthropic, которая разрабатывает языковую модель Claude. Глава Anthropic также отметил, что с лета этого года развитие искусственного интеллекта значительно ускорилось. Если эту динамику не держать в узде, она может опередить способность человека понимать и контролировать эти системы. С предложением Амадеи замедлить темпы развития передовых ИИ-моделей согласился и Илон Маск.
6: Как все начиналось. В 19 веке фамилия Пежо была известна в первую очередь благодаря кофемолкам, рубанкам и даже кринолиновым платьям. Именно с их производства и начинала династия французских промышленников. Семейство постоянно расширяло линейку предлагаемых товаров. И кажется вполне логичным, что в 1889 году Пежо, удовлетворяя спрос на взрывной интерес к первым автомобилям, представили свою машину. Это было паровое авто, которое, мягко говоря, не отличалось маневренностью. Получив разгромную критику в прессе, другие бы и думать забыли об автомобилестроении, но Peugeot не сдались. Уже через 7 лет они выпустили собственные бензиновые двигатели. Для французской экономики это событие стало знаковым. Страна в одночасье оказалась в немногочисленном на тот момент престижном ряду автопромышленных государств. Как все начиналось на Business FM. Вы слушаете «Бизнес FM Москва». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Дура Лекс. Но это Лекс. Законы, незнание которых может сыграть с вами шутку. Да и знания тоже. До $1000 штрафа выпишут в американском штате Нью-Джерси автовладельцу за непристегнутого пса. Причем неважно, находится питомец на переднем или заднем сидении, спит на коленях водителя или выглядывает из окна машины. Дура Лекс. Но это Лекс. На Бизнес FM. Бизнес FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: В Москве 12 часов 28 минут. В студии Олеся Потапова. В Сочи из-за падения обломков беспилотника получили ранения 5 человек, в том числе один ребенок, сообщили в оперштабе Краснодарского края. Одного взрослого госпитализировали, остальным оказали медицинскую помощь на месте. В городе повреждены 3 частных дома. Также фрагменты дронов упали еще по нескольким адресам, в том числе в районе нежилого здания, тоннелей во дворе частного дома. В сочинском аэропорту в 4-й раз за сутки вводились ограничения на прием и выпуск самолетов. Федеральная антимонопольная служба проанализирует цены образования на 13 популярных лекарств. В их число вошли препараты для лечения заболеваний горла, лизобакта и септолеты Тотал, обезболивающее средство Пенталгин Нео, лекарства от кашля Ренгалин. ФАС уже запросила информацию об объемах продаж этих препаратов, а также детализированные данные о формировании цен. В случае выявления признаков нарушения антимонопольного законодательства служба примет меры реагирования, заявили в ведомстве. Пенсионерка из Казани потеряла более 11 миллионов рублей, став жертвой мошенников. 74-летняя женщина продала квартиру и перевела деньги неизвестным. Как сообщили в МВД республики, сначала аферисты позвонили пенсионерке и сообщили, что ее аккаунт на госуслугах взломан, а злоумышленники пытаются вывести деньги со счетов. Затем женщину начали уговаривать снять денежные средства и передать их курьерам, после чего убедили продать и жилье. Общение с мошенниками продолжалось несколько месяцев. За это время пенсионерка передала им более 11 миллионов рублей. Елена Рыбакина стала первой ракеткой мира. Уроженка Москвы, представляющая Казахстан, вышла на первое место согласно обновленному рейтингу женской теннисной ассоциации. На втором месте белорусская Арина Сабаленко. Рыбакина и Сабаленко сражались в финале турнира «Большого шлема» US Open, который завершился победой спортсменки из Казахстана. Россиянка Мира Андреева удерживает 5-ю строчку в рейтинге WTA. Новости на Business FM. Каждые 15 минут держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Половина первого в Москве, в студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. Мировые цены на нефть стремительно идут вверх. Brent торгует сегодня у отметки $108 за баррель. Цены на газ тоже на многолетних максимумах. Сегодня был превышен показатель в $1000 за 1000 кубов. Впервые с декабря 2022 года. И все это на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. Затем Дональд Трамп призвал Киев прекратить удары по российским НПЗ. Это бьет по всему рынку дизельного топлива, заявил американский президент. В США сейчас цены на дизель добрались до исторического рекорда, но впереди выборы в Конгресс. Работают здесь, но по бумагам китайцы. Наш слушатель, торгующий на маркетплейсах, рассказал о том, как нашел конкурента, который имеет юрлицо в Гонконге. И, вероятно, благодаря этому пользуются льготами. Хотя трансграничную торговлю не ведет. Подробнее об этом в нашем эфире.
3: Реклама. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования АТРА рынковых платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agency.de.ru. 16+.
0: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru.
2: Сейчас теми, кто в теме банковских блокировок. Должен ли искусственный интеллект отслеживать подозрительные финансовые операции? Почему банки сначала блокируют счета и только потом требуют объяснений от клиента? Обсудили это с гендиректором агентства финансовых решений РИФИ, членом Совета по финансовому рынку, инвестициям, торгово-промышленной палаты России Ренатом Хилажевым. С ним беседовал Михаил Задорожный.
0: Бизнес FM. С теми, кто в теме.
4: антиотмывочная и антимошенническая схема «Обратная сторона блокировок». В студии Михаил Задорожный, и сегодня наш гость Ренат Хилажев, генеральный директор агентства финансовых решений РИФИ, член Совета по финансовому рынку и инвестициям Торгово-промышленной палаты России. Ренат, здравствуйте.
5: Михаил, здравствуйте.
4: Вот мы уже год, наверное, даже больше рассказываем о необоснованных блокировках. Наверное, во многих случаях блокировки оправданы, но вот бывают совершенно дикие истории, которые присылают нам слушатели. В одном случае человек, премиальный клиент банка из первой тройки, просто снял 500 тысяч со своего счета. Попал на блокировку, которую не могут снять даже в центральном офисе, потому что блокировку сделал искусственный интеллект. Что вообще происходит с этими блокировками?
5: Государство активно борется с теневым оборотом, стремится все взять под контроль, в том числе и обезопасить граждан. Но иногда вместе с водой выплескивает ребенка. Я аплодирую стоя тому человеку, который придумал возложить ответственность за движение денег не на предпринимателя, а на банки. И банки таким образом стали, по сути, квазинадзорным органом. И в отдельных случаях их даже можно назвать репрессивным аппаратом. Законы дают настолько широкие полномочия банкам, что каждый банк комплайенс-процедуры описывает под себя, как ему нужно, нет какого-то общего лекала. И предприниматели в бизнес-чатах шушукаются между собой и рассказывают о том, какой банк более лоялен к тому, чтобы проводить расчеты.
4: А что, в принципе, банки могут и должны делать в плане контроля движения финансовых потоков, да? И что они делать не должны? И что они делают в реальности?
5: На финансовые организации возложили более широкие полномочия, передали на них функции трактовки смысла хозяйственных операций. А сотрудники службы финмониторинга, они этого не понимают вообще. Им дали три шаблона: треугольник, квадрат и окружность. И говорят, если хозяйственные операции клиента могут пройти в эти фигуры, то такой клиент нормальный. Но проблема в том, что даже предприниматели из одной сферы деятельности по-разному свою хозяйственную деятельность ведут. И зачастую они как раз в эти формочки не подпадают. И когда предприниматель думает, что я же ничего не нарушаю, я совершенно точно знаю, что я деятельность веду легально. Почему я должен отвечать на этот огромный список вопросов банка? И когда от банка приходит запрос, а он, как правило, на нескольких страницах, и еще присылают большую таблицу, которую необходимо заполнить, предприниматель считает, что раз он ничего не нарушил, то он может подойти к этому поверхностно и на вопросы банка отвечает односложно. Там да, нет. Был даже случай, когда у клиента запросили пакет договоров с контрагентами, имея в виду, что нужно отсканировать и предоставить первичную документацию. Что сделал клиент? Он сложил это все на стол, сфотографировал и отправил в банк фотографию. И, конечно, не прокатило, и он получил блокировку. А бизнес не знает, насколько подробно и как нужно отвечать на запросы из банков. Результатом что должно быть? Что сотрудник комплаенса прочитал этот документ, и он должен сказать «верю». И после этого снять блокировку со счета. Если в процессе изучения хозяйственной деятельности клиента у него возникает где-то разрыв, и он не понимает связь операции, почему денежный поток именно таким образом льется, это может быть основанием для окончательной блокировки счета. А почему? Потому что у сотрудников банков компетенций по бизнесу нет. И вещая об этом уже на протяжении нескольких лет, мы вошли в рабочую группу нескольких системообразующих банков, где мы глазами бизнеса рассказали, как выглядят запросы комплаенс. И банки нас услышали, и крупные банки сейчас начали изменять процессы внутри для того, чтобы предприниматель понимал логику запроса, как надо отвечать и почему это важно.
4: А в комплаенс теперь трудится еще и искусственный интеллект. Это действительно так, да?
5: Что мы видим и о чем мы тоже банкам говорим? У вас есть там различные внутренние системы, там, например, ну, назовем его светофор, который позволяет видеть контрагенты. И когда клиент отправляет деньги контрагенту, контрагент может быть зеленый. Но через некоторое время контрагент может либо пожелтеть, либо покраснеть. И компания рикошетом прилетает запрос, и если некорректно ответить, тотальная блокировка счета. Плюс некоторые банки сейчас ввели искусственный интеллект, они анализируют там по огромному количеству параметров движение по расчетному счету, и если по внутренней методологии банка что-то нарушается, автоматически прилетает блокировка. И мы считаем, что это неправильно. И вот мы также банку сообщества говорим, вот смотрите, ребят, водитель транспортного средства нарушил правила дорожного движения. Происходит фотофиксация и приходит штраф. Но под штрафом есть подпись конкретного инспектора. И это правильно, потому что если оспаривать, то есть конкретный человек. То есть у процесса есть собственник. А что мы сейчас видим в банках? Что у автоматических блокировок, которые происходят на основе искусственного интеллекта, там собственника процесса нет. Он обезличен абсолютно. А если он обезличен, то и ответственности там тоже нет.
4: Вот цена ошибки, да, при блокировках для банка и для клиента.
5: Для банка цена ошибки большая, особенно для частных банков, потому что если мы посмотрим основания отзывов банковских лицензий, там регулярно фигурирует отмывание денежных средств. И поэтому банки, особенно частные, палкой перегибают. Лучше перебдеть и в ответственность возложить на клиента. Но для бизнеса блокировка счетов – это что? Это кассовые разрывы, несвоевременные оплаты, в том числе кредитов, лизингов и прочих платежей. Портится кредитная история, портится деловая репутация. Если ты хочешь привлечь финансирование, и у тебя есть блокировка счета в каком-то банке, это может быть основанием для отказа. И к чему мы банковское сообщество призываем? К тому, чтобы банки, наконец, написали белую книгу. Понятно, что нельзя раскрывать всю методологию, как банк оценивает операции. Но задать берега, по которым бизнес будет плыть, да, вот он четко будет понимать, что вот отсюда до сюда только можно работать. И они свою хозяйственную деятельность будут вписывать в эти берега. А сейчас таких берегов нету.
4: Из вашей практики, ну так, навскидку, да, можете самый необычный, самый необъяснимый случай блокировки перевести?
5: Один из случаев – это продавец маркетплейсов. У него появилось много клиентов. Он начал изыскивать возможность получения товара от поставщика. Так как маркетплейсы некоторое время назад еще банки не умели анализировать, получить селлеру кредит было очень тяжело. Поэтому селлеры договаривались с поставщиками об отсрочке платежей. Но поставщики такие отсрочки предоставляют не ИПшникам, а ОШкам. А эти селлеры, они начинали работать как ИПшники. Они создали юрлицо, где учредитель и ИП совпадают в одном лице. На это юрлицо происходила отгрузка товара со срочкой платежа. Дальше этот товар отгружался на ИП, ИП реализовывал его на маркетплейсе. А банки считают, что если индивидуальный предприниматель является еще и учредителем юрлица, и между ними есть постоянные денежные перетоки, то это

0: С чем мы сталкиваемся? Когда предприниматель запускает бизнес, его задача не обложиться бумажками со всех сторон, а его задача организовать процесс и получить прибыль. И зачастую, до сих пор, многие договоренности, они формируются устно. Договоренность сформирована, начался денежный поток, и предприниматели некачественно оформляют договора, они скачаны из интернета, безалаберно подходят к первичной документации. И когда от банка приходит запрос, в ряде случаев, если мы говорим о малом-среднем бизнесе, у них первичной документации нет вообще, потому что там просто два собственника договорились и начали там друг другу услуги оказывать, и деньги ходят. При том, что это реальный бизнес. Банк считает, что это все либо обналичивание, либо там какая-то оптимизация, либо еще что-то. Так как бизнес не понимает, насколько нужно тщательно подходить к этим вопросам, они делают это поверхностно и получают блокировки.
1: Как вы считаете, банки вот сами могут принять какой-то такой кодекс борьбы с необоснованными блокировками? И вообще, как бы ЦБ в этом должен как-то участвовать или нет?
0: До ЦБ мы дотянуться не можем, но с банковским сообществом мы регулярно об этом говорим на разных круглых столах. Говорим о проблемах блокировок и рассказываем банкам, как их политики выглядят глазами бизнеса. И крупные банки собирают рабочие группы, приглашают предпринимателей для того, чтобы понять логику, как это двигается, получить обратную связь и внести у себя изменения. Но это вот такие социально ответственные банки. А есть и социально безответственные банки, которым это безразлично. И хорошее явление то, что крупнейшие банки, которые во многом являются отраслевыми стандартами, они этим озаботились, и они свою комплайенс-политику делают прозрачной.
1: Ну что ж, мы теперь тоже немного больше в теме необоснованных блокировок. В гостях у Business FM был генеральный директор агентства финансовых решений РИФИ, член Совета по финансовому рынку и инвестициям торгово-промышленной палаты Ринат Хилажев. Ринат, спасибо большое. Всего хорошего.
0: Спасибо. Всего доброго. До свидания.
2: Business FM. С теми, кто в теме.
3: Все выпуски с теми, кто в теме, можно найти на всех подкаст-платформах через колонку Алиса, ну и, конечно, на сайте BFM.ru в разделе «Подкасты и интервью».
2: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса, тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Реклама.
4: Внимание! Прослушайте свежие новости от сервиса европейских и корейских автомобилей Луидор Авто. Больше 15 лет мы ремонтируем и обслуживаем автомобили с применением оригинальных запасных частей и качественных аналогов. Только в сентябре замена масла и тормозных колодок бесплатно. Сезонная комплексная проверка за 3499 рублей. В акции участвуют автомобили всех марок. Ждем вас в Луидор Авто. Московское шоссе 86А. Подробные условия акции на luidordefiservice.ru.
2: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
5: Деньги.
6: В 1939 году Лютер Джордж Симджин разработал и запатентовал первый в мире банкомат. Новинку приобрел нью-йоркский Ситибанк. Однако спустя полгода банкомат вернули. Машина умела выдавать наличные, но не могла списать их со счета клиента. Идею забыли почти на 30 лет. И только в 60-х инженер Дон Ветцель усовершенствовал банкомат, тем самым подарив ему вторую жизнь.
5: История денег на Business FM.
2: Все золото мира. Золотой рудник Рида в Северной Каролине. Место первой задокументированной находки золота в Соединенных Штатах. По легенде, 12-летний сын эмигранта из Германии Конрад Рид нашел в 1799 году в реке необычный камень весом более 4 килограммов, который семья долгое время использовала как подпорку для двери. Через 3 года местный ювелир идентифицировал камень как золотой самородок и выкупил у хозяина за 3,5 доллара. При реальной стоимости в 1000 раз больше. Позже Джон Рид и его сын Конрад организовали золотодобычу и разбогатели на ней. Для обработки золота с рудника Ридов правительство США даже специально построило монетный двор в соседнем городе Шарлотт. Все золото мира на Business FM. Наизусть. Франсуа де ла Рошфуко. Мы всего боимся, как и положено смертно.

0: и всего хотим, как будто награждены бессмертием. Наизусть на Бизнес ФМ. Компании и корпорации.
1: В студии Варвара Кочеткова. Здравствуйте.
0: Отставки и назначения.
1: Владелец первой российской федеральной сети мультибрендовых магазинов модной одежды Lady and Gentleman City Александр Головин сам возглавил компанию, управляющую сетью, следует из данных ФНС. Он сменил на посту гендиректора Евгения Землячева. Решение принято на фоне сложной ситуации в отрасли. По итогам 2025 года управляющая компания получила убыток больше 1 миллиарда рублей, а число магазинов за год сократилось почти на 40%.
0: Отчеты и планы.
1: Британский стартап Azimbat открыл в центре Лондона крупное производство компонентов для дронов, ракет, роботов, подлодок и реактивных двигателей, пишет Financial Times. Компания называет площадку крупнейшей фабрикой в центре города со времен Второй мировой войны. Ее площадь 160 тысяч квадратных футов, то есть около 15 тысяч квадратных метров. Среди клиентов Azimbat в том числе британское правительство. SpaceX планирует начать вывод на орбиту суперкомпьютеров NVIDIA с технологиями ИИ уже в 2027 году, заявил основатель компании Илон Маск в соцсетях.
0: Бизнес и власть.
1: Кеннеди-центр снова хочет вернуть имя Дональда Трампа на фасад, пишет Washington Post. В документах представители центра утверждали, что без признания вклада Трампа и связанного с ним плана реконструкции учреждению грозит финансовый и структурный крах. Совет центра уже повторно проголосовал за это решение, несмотря на прежний судебный запрет. Сама Washington Post ранее писала, что после первого переименования продажи билетов и пожертвования резко упали. Новости компании и корпорации. Держитесь курса.
2: Двенадцать сорок семь в Москве. Темы, которые пока в тени, но могут выстрелить вскоре. Об этом в специальной реплике политолога Малика Дудакова для Бизнес ФМ. Сегодня о том, как Дональд Трамп оказался в типичной для американской политики предвыборной ловушке.
0: Заранее с Маликом Дудаковым.
3: Дональд Трамп разродился очередными обещаниями. Американский президент установил новый дедлайн в рамках войны с Ираном. Это 3 ноября, день промежуточных выборов в Конгресс Соединенных Штатов. До них остается ровно 50 дней. И ближневосточный кризис напрямую влияет на ход электоральной гонки в Америке. За последний месяц стоимость топлива в США снова стала стремительно расти. В особенности кризисная ситуация проявляется с дефицитом дизеля, цены на который превышают 6-7 долларов за галлон. Сейчас американские рынки стали чувствительны реагировать на внешние шоки. Ведь запасы нефти в США упали до 280 миллионов баррелей, а по закону они не могут опускаться ниже 250 миллионов. Это разгоняет инфляцию внутри Америки и негативно сказывается на рейтингах Трампа и республиканцев. На текущий момент электоральные модели в США оценивают шансы демократов взять большинство в нижней палате Конгресса 80%. В Сенате они теперь тоже фавориты, хотя там преимущество ранее было за республиканцами. На руку демократам в первую очередь играет кризисная ситуация с топливом и инфляцией, а также общая непопулярность войны в Иране. Тегеран сейчас ведет переговоры не только с Оманом, но и в целом с монархиями Персидского залива, стараясь выстроить новую систему судоходства в Ормузском проливе без учета позиции Соединенных Штатов. В октябре на данном поприще действительно могут произойти прорывы. Однако иранцы, очевидно, тянут время до выборов в Конгресс, надеясь создать побольше проблем Трампу внутри Америки. Так что заключение большой сделки по открытию Ормуза действительно возможно, но, скорее всего, оно произойдет уже после выборов в США. Иран сейчас ощущает себя в позиции сильного. Хуситы, которых он поддерживает, берут под свой контроль Баб-эль-Мандебский пролив и наступают в Йемене. Иранские ракеты продолжают поражать базы США в Иордании, защищать которые нечем на фоне истощения боеприпасов для систем Патриот. Трамп же оказался в столь типичной для американской политики предвыборной ловушке. Сдавать назад и терять лицо станет для него фатальным в канун выборов. Устраивать же новую эскалацию и рисковать усугублением энергокризиса в США тоже в принципе фатально. Остается только пытаться как-то лавировать между Сциллой и Харибдой. Пока же Уолл-стрит ожидает роста нефтяных котировок до 120 долларов за баррель и даже выше, и дальнейшего сползания Америки в пучину топливного кризиса.
2: Это был политолог Малик Дудаков, автор одноименного телеграм-канала.
0: Капитал с Григорием Беглоряном.
2: Гриш, добрый день.
4: Добрый день.
2: Давай с нашего рынка начнем. Все хорошо. Растет на 1,5%, 2317 пунктов прямо сейчас.
4: В целом, пока закрепились выше 2300, сходу взяли, тем более с утра. Здесь, в принципе, все в прежнем режиме. Ожидания насчет какого-то переговорного процесса вокруг конфликта на Украине. Может быть, что-то там удастся разрешить. Растущие цены на нефть и прочее. Ну и отсутствие таких жестких рисков, да, в первую очередь санкционных со стороны американцев. Вроде как здесь эта тема инвесторами особо сейчас не обсуждается. Конечно, будет какой-то внезапный шок, если Конгресс все-таки примет этот закон о авадских санкциях. Конечно, это не означает, что Трамп его автоматически активирует, но сам факт, что это может произойти, явно будет не улучшать настроение. В принципе, выводы какие-то по итогам текущей недели, наверное, завтра будем делать, если ЦБ не будет увеличивать объем рублевой ликвидности. Сохранили ставку наши регуляторы. Теперь вопрос в том, как он будет, наш ЦБ, регулировать рублевую ликвидность с точки зрения кредитования банковской системы. Вот в рамках своих операций каждый вторник ЦБ озвучивает параметры ликвидности, там, недельный кредит, однодневный и прочее, в общем, управляет каким-то образом ликвидностью. Валютный рынок, в принципе, добавить у нас пока нечего. Здесь котировки юаня к рублю стабилизировались в районе 12.50, плюс-минус. Вот где-то здесь движение будет, наверное, формироваться. Дальше опять на повестке дня вопрос. Все-таки пойдем на 13+, или здесь застрянем с попытками вернуться к 12. Пока тут такое равносильное движение, с учетом того, что операции по покупке валюты сокращены с 7 миллиардов до 2, но менее чем 2 миллиарда. Так что все будет зависеть от динамики предложения со стороны экспортеров. Ну, большая часть российского экспорта в цене выросла и продолжает расти, поэтому хоть какой-то объем валютных поступлений, наверное, чуть-чуть будет повыше, чем в июле и в августе, и в сентябре. На глобальном рынке главная тема — это и растущие цены на нефть, и неопределенность денежно-кредитной политики со стороны американского ЦБ. Вот начнем со второго фактора, да, потому что, с одной стороны, новый председатель ФРС Уорш был назначен Трампом, потому что ему обещали, что этот человек будет ставки снижать, тем более философия этого Уорша такова, что инфляция, по его мнению, не является риском, потому что искусственный интеллект и прочее будет резко увеличивать производительность труда, значит, инфляционные силы не будут доминировать, поэтому можно управлять динамикой экономики и рынков с помощью процентных ставок, сокращая процентные ставки, при этом не увеличивая объем долларового предложения, ну, то есть объем денег в системе за счет вот этих операций на долговом рынке. Но, как мы видим, жизнь диктует иное. Ставки доходности на американском рынке долго растут и по причине неопределенности с бюджетным дефицитом в Америке на фоне роста глобальных доходностей, особенно с японского долгового рынка. Вот Банка Японии приходится тоже ставки повышать, так что, видимо, американский ЦБ вынужден будет повысить ставку, иначе будут разговоры о том, что есть политическое давление, и американский ЦБ фактически под влиянием администрации Трампа. Вряд ли они на это сейчас пойдут, так что повсеместное ожидание, что ставка в долларе будет повышена. Это укрепляет американскую валюту, давит на рынок твердых активов, и золото, и серебро, и промышленные металлы сегодня падают. Ну, цены на нефть только в плюсе. Brent 108 был, сейчас пониже. Как я уже говорил, формально тут по динамике графика цель вроде как $125 по Brent, но с учетом манипуляций, которые мы видим последние месяцы, ну, с помощью контроля за бумажной нефтью со стороны американских фондов, может быть, удастся все это дело и остановить. Но пока военная премия не сжимается, потому что там появилась в Персидском заливе новая неопределенность, связанная с успехами хуситов. Причем такое впечатление, что эти хуситы так разогнались, что могут опрокинуть и монархию в Персидском заливе. Там, в первую очередь, Саудовскую Аравию, потому что вот подтвердили сообщение о том, что большой урон после удара хуситов по авиабазе, которая принадлежит саудитам. Так что ситуация, с учетом еще, что иранский вопрос толком не решен, да, американцы пока не хотят уходить с южного маршрута вблизи Омана, где они там пытаются контролировать проход судов. Ну, Ирану, в общем-то, ничего не остается, как выдавливать их оттуда. Поэтому, с точки зрения какой-то разрядки, тут вариант один. Либо американцы действительно пойдут на компромисс и выведут свой флот из Персидского залива, либо что-то будет иное. Пока цены реагируют на то, что конфликт не исчерпан.
0: Капитал на Бизнес FM. Реклама. То, что вы сейчас услышите, может резко изменить ваши планы на покупку автомобиля. 2 200 000 рублей за новый большой кроссовер на классическом автомате. BCR Motors объявляет грандиозную распродажу Чанган CS75+. Успейте купить полноразмерный кроссовер по цене бюджетного седана за 2 200 000 рублей в Чанган Центр BCR Motors на Гагарина. Предложение ограничено.
5: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
0: Вначале был бизнес.
6: Как появлялись города?
7: Балашиха, Подмосковье. 500 000 жителей. В 1830 году по велению князя Ивана Трубецкого возле плотины реки Пехорки была построена фабрика по производству сукна. К 1910 году это было передовое промышленное производство и обширное поселение со школой, училищем и больницей.
0: Как появлялись города? На Бизнес FM. Бам.
8: Все золото мира.
9: Первыми сибирскую золотую лихорадку первой половины 19 века подхватили купцы первой гильдии миллионщики Андрей и Федот Поповы. В 1827 году дядя и племянник получили лицензию на золотодобычу в Томской губернии и начали разведочные работы. Пару лет даже лично участвовали в раскопках шурфов и своими руками мыли песок вместе с нанятыми рабочими. Наконец напали на первую золотую жилу у реки Бирикуль, а через несколько лет уже владели сотни приисков в Томской и Енисейской губерниях и добывали золото сотнями килограммов ежегодно. Умерли рано. Андрей от долгой болезни, а Федот от быстротечной чахотки после того, как провалился в ледяную реку во время экспедиции. На их деньги по завещанию был открыт Сибирский общественный банк в Томске, а золотодобычу продолжили их наследники.
8: Все золото мира на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
10: В Москве 12 часов 58 минут. Студия Олеся Потапова. Временные ограничения введены в аэропорту Геленджика на прием и отправку самолетов, сообщает Росавиация. Эти меры необходимы для обеспечения безопасности полетов. Ограничения сегодня утром вводились в воздушные гавани Сочи. Они были сняты около 9 утра. Российская армия взяла под контроль населенные пункты Широкое и Шевченково в Харьковской области, а также Новоандреевку в Запорожской области, сообщает Минобороны. Кроме того, российские военные поразили локомотивы и воинские железнодорожные эшелоны с грузами для ВСУ в Днепропетровской, Запорожской, Полтавской, Николаевской, Одесской областях, отмечается в оперативной сводке. Провайдер Skynet прокомментировал массовые жалобы абонентов в Петербурге и Ленинградской области. Компания признала неполадки в работе сети и заявила, что специалисты уже работают над их устранением. Сбой начался сегодня ночью, пишет Фонтанка. Сейчас временные неполадки наблюдаются в некоторых районах города. Поискам пропавших без вести при крушении пассажирского судна в Индонезии привлекут водолазов и подводный беспилотник. В поисково-спасательной операции будет задействовано командование сил специальных операций ВМС, сообщили спасатели. По последним данным, в результате крушения погибли 6 человек, почти 130 числятся пропавшими без вести. Более сотни пассажиров и членов экипажа были спасены. Паром «Вирга» затонул во время сильного шторма в минувшие выходные. Ведется расследование причин происшествия. Новости на Бизнес FM. Каждые 15 минут держитесь курсом.
8: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
11: Час дня в Москве, в студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. Троица Андрея Рублева проходит плановую проверку в Третьяковской галерее. Это сообщили в РПЦ. Ну а ранее в СМИ появилась информация, что икону изъяли из иконостаса из-за поломки климатической камеры. В Троице Сергиевой лавре собрали все, что известно к этой минуте. Что происходит в украинской политике? Генпрокурор, на прошлой неделе подавший в отставку, сегодня внезапно объявил о подозрениях в отношении главы НАБУ, причем сделал это он из-за границы. И есть версия, что за этими заявлениями стоит Зеленский. Кто будет сильнее в области ИИ, тот и победит. Дональд Трамп отверг призывы к замедлению нейросетей и сказал, что очень негативные силы говорят о сценариях, которые никогда не произойдут. А между тем, бумаги технологических компаний на фоне дискуссии о принудительном замедлении развития ИИ ощутимо просели. Подробнее в эфире «Бизнес FM». Икону Троицы Андрея Рублева временно изъяли из иконостаса из-за поломки климатической камеры, пишут об этом СМИ. В РПЦ сообщили, что сохранность иконы проверяет сейчас Третьяковская галерея. Проверку эту назвали плановой. До 23 года икона 15 века находилась в залах музея. Летом 24 года ее передали РПЦ и разместили в Троице Сергиевой лавре. Согласно договору, Третьяковка может регулярно сверять сохранность иконы. А источник РБК сообщил, что климатическая витрине, в которой находится икона, может потребоваться ремонт, а Святую Троицу перенесли в мастерские. В свою очередь, искусствовед Ксения Коробейникова сообщила в своем телеграм-канале, что у витрины есть поломка, но не критичная, как раздувают. При этом официальной информации пока очень мало, комментирует историк Павел Котляр.
12: Все, что мы на данный момент знаем по поводу Троицы Рублева, сводится к определенной панике, к опровержениям и, наоборот, к каким-то тревожным постам в социальных сетях и к минимуму, на самом деле, информации, которая могла бы официально что-то прояснить. И эта ситуация проявила многие проблемы. Передавалась икона в пользование Русской Православной Церкви для размещения в Троице Сергиевой Лавре в специальном климатической витрине, и была договоренность, публично озвученная, о безусловном контроле над состоянием иконы, потому что это дерево, это история, которая набирает влагу, отдает ее, меняется, то есть может идти некое коробление древесины, не говоря уже про красочный слой, который на нем находится. Обещания, что это все будет беспрекословно выполняться, они изначально встретили скептицизм профессионального сообщества. Сейчас икона вроде бы уже признали, что она не на месте, что она находится на осмотре в реставрационных мастерских. Соответственно, если это осмотр плановый, то в этом ничего такого нет. Если это осмотр экстренный, то значит что-то случилось, а раз случилось, то необходимо это пояснить. То есть речь идет о национальном достоянии, а значит о достоянии народном, общественном. И если с ним что-то происходит, например, ему необходим осмотр или что-то изменилось, поменялось, то это нормально, не в режиме секретности, а в режиме открытого диалога и просто информированности можно решать, не создавая ситуацию недомолвок, таинственности и какой-то секретности.
11: Павел Котляр, историк. Ранее в Третьяковке сообщали, что в лавре ведется мониторинг температурно-влажностного режима. В капсуле, где находится Троица, для этого установлены специальные датчики контроля. И в галерее отмечали, что во время прошлогодней проверки специалисты выявили некоторые изменения в состоянии сохранности и провели комплекс исследований, чтобы в дальнейшем отслеживать их динамику. Москва приветствует призывы Киеву прекратить удары по мирной инфраструктуре. Это заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Так он прокомментировал призыв Трампа к Зеленскому остановить атаки на российские НПЗ. Но Россия сможет направить нефтепродукты на мировые рынки после насыщения внутреннего, говорит Песков. Подробнее в дальнейшем эфире. Украинский генпрокурор Кравченко предъявил подозрение руководству антикоррупционных органов страны. Пресса обсуждает, что это значит, какие последствия будет иметь и кто может стоять за громкими заявлениями, тем более, что сам Кравченко уходит с поста генпрокурора и уже уехал за границу.
13: Подробности. Украинский генпрокурор Кравченко обвинил главу Национального антикоррупционного бюро в подделке официальных документов для получения неправомерной выгоды в особо крупном размере и фиктивном усыновлении, чтобы избежать ответственности в суде. Еще одно подозрение, заявил он, касается некого лица, приближенного к руководителю антикоррупционной прокуратуры Клименко. Депутаты Рады утверждают, что речь о его жене. По словам Кравченко, именно эти два дела стали причиной недавних обысков в его офисе в рамках так называемой операции «Карфаген», что операцию сфабриковали, чтобы не допустить объявления подозрений отношении руководству НАБУ и САП. Неделю назад после этих обысков Кравченко подал в отставку, но формально он остается генпрокурором. Завтра в Раде будут голосовать за его увольнение. Этой ночью, по данным украинских СМИ, Кравченко выехал на служебном авто за границу. Пишут, что он мог сделать это только по согласованию с Зеленским. Сам украинский генпрокурор подтвердил, что находится в другой стране, но якобы в командировке. И намерен проинформировать международных партнеров о реальном состоянии дел в системе антикоррупционных органов Украины. В прессе разгорелись обсуждения, согласовывал ли кто-то с Кравченко его заявление. Никто не поверит, что уже написавший заявление об отставке генпрокурор внезапно осмелел и решил сам обезглавить антикоррупционные органы. Однако теперь вопрос в том, будет ли Зеленский идти до конца, или после гневных заявлений Европы и группы поддержки НАБУ и САП сдаст назад, рассуждает украинское издание «Страна». А сам Зеленский заявил, у этого генпрокурора только один путь – освобождение от должности. По сути, заявлений в отношении антикоррупционных органов ничего не сказал.
11: Стоит ли Зеленский за этим заявлением, рассуждает политолог, автор телеграм-канала «Бовт знает» Георгий Бовт.
14: Зеленский решился на достаточно серьезный шаг, поскольку очевидно, что подавший в отставку, но тем не менее продолжающий исполнять обязанности генпрокурор, действовал с его согласия и как минимум удавив его, атаковав антикоррупционные структуры. Это является попыткой, в общем, сохранить контроль над основными рычагами власти и не допустить, чтобы эти антикоррупционные структуры, которые во многом курируются из-за рубежа, сейчас прежде всего из Европы и поддерживаются европейцами, немножко ослабили хватку на горле окружения украинского президента. Уж слишком много в последнее время появилось уголовных дел, и снаряды ложатся все ближе. Очевидно, это является попыткой прекратить это давление, которое оказывается на главу украинского государства. Следует ждать, наверное, дальнейшего обострения, и Зеленский должен сделать выбор. Будет между тем, чтобы все-таки сохранять антикоррупционные структуры в достаточной степени действующие независимо от властей Украины, или все-таки подчинить их себя. Он уже делал эту попытку год назад, и тогда встретился с очень жестким сопротивлением, прежде всего, европейцев, которые не дали ему это сделать, и он отступил. Но сейчас, видимо, ситуация требует вернуться к этому вопросу.
11: Георгий Бовт, телеграм-канал «Бовт знает». Украинская правда сообщила, что жена генпрокурора Руслана Кравченко покинула Украину через Молдавию еще 12 сентября. НАБУ и САП отрицают все обвинения генпрокурора Кравченко. Там назвали это подозрение продолжением системной атаки на антикоррупционные органы Украины. Акции компаний падают на фоне призывов затормозить развитие нейросетей. Бумаги SoftBank, владеющие долей в OpenAI, подешевели на 11%. Акции южнокорейских производителей ИИ-чипов Samsung и SK Hynix снизились на 4% и 6%. Соответственно, на японское Tokyo Electron потеряли почти 4%, а падение началось после того, как глава Anthropic Дарио Амадеи призвал замедлить развитие нейросетей. Он опасается, что иначе за 6-12 месяцев ИИ сможет захватить весь интернет и нанести ущерб в сотни миллиардов долларов, но позицию Амадеи поддержал Илон Маск и Сэм Альтман. Вся эта технопаника не более чем вопрос снятия конкурентного бремени и попытка защитить собственные финансовые показатели, говорит независимый финансовый эксперт и инвестор Максим Ульянов.
15: Я здесь немного удивлен позицией компании, занимающейся ИИ, то, что они вдруг стали очень сильно переживать по поводу возможных рисков. И мне кажется, что здесь все-таки за этим стоят причины, не связанные с тем, что они очень переживают за рынок труда или в целом за человечество. Все-таки текущая война моделей приводит к тому, что на развитие все новых и новых моделей искусственного интеллекта тратятся огромные деньги, и при этом вопрос окупаемости этих инвестиций остается открытым. А если бы кто-то из участников рынка сильно бы переживал за человечество, можно было бы в одностороннем порядке прекратить развитие своей модели. Но они хотят именно это сделать централизованно для того, чтобы другие конкуренты не смогли их опередить. С точки зрения тенденций есть существенные риски того, что искусственный интеллект может выйти из-под контроля операторов, и, возможно, здесь тоже алармистские настроения. Это какой-то способ подстелить себе немножко соломки, потому что последние взломы, в которых участвовали нейросети, показывают уязвимость текущей инфраструктуры.
11: Максим Ульянов, независимый финансовый эксперт и инвестор. Обсуждение угрозы неконтролируемого ИИ началось еще на прошлой неделе. Заявление экс-сотрудника Anthropic Джейпога Куксона, который в эфире ABC сравнил сверхинтеллект с призывом инопланетной расы. Куксон признался, что сама эта мысль пугает даже без конкретных сценариев. Хотя отдельный инцидент уже тоже был в июле. Агенты OpenAI вышли из-под контроля и взломали платформу Hugging Face, атакуя цели без команды человека. На фоне разговоров о замедлении гонки и оценки ведущих стартапов достигли небывалых высот, поэтому любой негатив сразу вызывает коррекцию. А иностранные инвесторы замечают, что компаниям становится все сложнее расти, продолжает создатель аналитического проекта Wall Street Pro трейдер-инвестор Дмитрий Черемушкин.
16: Оценка стоимости этих стартапов и типа Anthropic и OpenAI достигла каких-то астрономических значений. Например, последние оценки от 11 сентября Anthropic на IPO в 2 триллиона, что делает его сопоставимо со SpaceX. Ну, то есть компания сразу попадет в топ-10 крупнейших корпораций мира США. Компания, которая относительно несколько лет назад только появилась на публичных площадках. То есть, на мой взгляд, просто оценки настолько велики, что любой какой-то негатив, он приводит к тому, что это коррекция. Майкл Бьюри вот буквально вчера заявил о том, что все эти новости о замедлении развития искусственного интеллекта из-за инцидентов с безопасностью связывают это с тем, что замедляться они будут только по причине того, что расти им становится все сложнее. То есть они тратят просто сейчас сотни миллиардов долларов денег инвесторов на новые и новые разработки, конкурируя с собой, потому что лидер, как известно, часто забирает все. И они просто приходят к тому, что деньги у них могут уже и заканчиваться, и оценки уже астрономические, и конкуренция бешеная, и, возможно, допуская, что есть какой-то уже картельный сговор о том, чтобы прекратить действительно такие массовые вливания денег в развитие, остановиться на текущем уровне. Текущий уровень уже достаточный, чтобы чувствовать себя прекрасно, ну и не создавать дополнительного напряжения в обществе, потому что общество начинает уже бояться вот эти инциденты с безопасностью, которые могут привести к тому, что начнутся какие-нибудь протесты против дальнейшего развития искусственного интеллекта. Поэтому здесь сразу совокупность факторов влияет. И, скорее всего, инвесторы реагируют на то, что действительно скорость развития ИИ может быть замедлена, и каких-то прорывов можно уже не ожидать, и решили взять и зафиксировать прибыль.
11: Дмитрий Черемушкин, Wall Street Pro. Дональд Трамп на днях отверг призывы замедлить разработку передовых ИИ-моделей. И, по словам главы Белого дома, США опережают Китай в сфере ИИ и должны сохранить лидерство. Кто выиграет в ИИ, тот выиграет во всем, подчеркнул Трамп в беседе с журналистами во время поездки на гольф-курорт в Ирландии. Он также назвал предупреждения о рисках преувеличенными и исходящими от негативных сил.
17: Реклама. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО «А7-агент». УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования от РЭ. Рынков это платежи от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agency.de.ru/16+.
8: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. «Бизнес FM». Инструкция по применению.
18: Показания.
8: Потребность быть в курсе в любой момент.
18: Особые показания.
8: Дефицит времени.
18: Способ применения и дозы.
8: Принимать в течение часа от 1 до 3 раз в день с перерывом.
18: Передозировка.
8: Чревата побочными эффектами вплоть до легкого дежавю. Возникают иллюзии, что вы это уже слышали, кажется, знаете
19: и, очевидно, уже в курсе.
18: Исключение.
8: Приступы острой информационной недостаточности. В этом случае принимать непрерывно, невзирая на побочные эффекты. Специальное предупреждение. «Бизнес FM» не является ни возбуждающим, ни успокоительным средством. В продукте не используются искусственные добавки или информационный яд. Вы хотите знать все? Принимайте. 87,5 в Москве. «Бизнес FM». Радио здравого смысла.
18: Консультация с врачом не требуется.
8: В эфире радио не на словах, а на деле. Реклама.
20: Покровский премиум. Приватность, комфорт и культурная атмосфера. Современный технологичный клубный дом на улице Большая Покровская. Застройщик ООО СЗ Воровского, 12. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280 82 42.
21: Имя нарицательное. Истории привычных названий на Business FM.
22: В 1937 году в Германии химики компании Bayer случайно синтезировали новое вещество с весьма необычными свойствами. Оно было гибким и упругим, но легко рвалось. Его назвали пенополиуретан. Сфера применения этого материала оказалась широчайшей. Тепло- и шумоизоляция, набивка для мебели и игрушек, в автомобильной и обувной промышленности, в строительстве. Но Вторая мировая война поставила на этих планах крест. Лишь в 1950-х годах, когда германская экономика стала восстанавливаться и активно отстраивались разрушенные города, интерес к пенополиуретанам вернулся. К 1960-му разными компаниями суммарно было изготовлено уже более 50 тысяч тонн этого материала. В это же время норвежская фирма «Поролон» начала поставлять листовой пенополиуретан в Советский Союз. И название «Поролон» на десятилетия закрепилось за любым эластичным пенополиуретаном.
21: Имя нарицательное на Business FM.
11: Сейчас в столице плюс 19 градусов, облачно с прояснениями. Сегодня осадков нам не обещают, и 19 градусов – это максимальная на сегодня температура. Ночью столбики термометров опустятся до 11 градусов. Завтра примерно такая же погода, пройдет, возможно, небольшой дождь. Ночью уже плюс 9. +13-17 в Москве. Кто может стоять за иностранными селлерами, работающими на маркетплейсах в России? В нашу редакцию обратился предприниматель, который обнаружил конкурентов из Гонконга. Бизнес они ведут здесь, но юрлица китайские. И, как предполагает бизнесмен, таким образом они уходят от налогов. Михаил Сафонов с подробностями.
23: Бизнес говорит.
24: Однажды селлер Артем, продающий на маркетплейсах мелкую электронику, изучал предложения конкурентов и нашел среди них продавца из Гонконга, который за последние 10 месяцев продал больше 100 тысяч товаров. И все с российских складов. То есть это уже не трансграничная торговля, когда покупатель заказывает товар в другой стране. Все находится здесь. И реализуется не от имени российского филиала, который, по идее, такая компания должна была открыть, а от китайского же юридического лица. Позже Артем нашел и других таких же предпринимателей из Гонконга, которые по такой же схеме продают товары по сниженным ценам и, как предполагает бизнесмен, не уплачивая налоги в России.
25: Полностью ломают рынок за счет сниженных цен. Конкурировать с ними невозможно. У них не только не сниженный налог на прибыль, у них его нет. У них нет НДС, у них нет никаких ограничений по обороту. И площадки никак не препятствуют этому.
24: Эта тема многогранная. Если о налоговом аспекте, то, как замечают юристы, закон одинаков для всех. И иностранцы, ведя здесь бизнес, тоже должны платить налоги. Пока нет доказательств, что они это не делают, проверять обязанность ФНС. И вообще неизвестно, с какой целью такая компания привезла товары в Россию. У Гонконга особый экономический статус, и у нас с ним есть соглашение. И если товары по бумагам, как в известном меме, здесь не продают, а просто показывают, налоги платить не надо, продолжает управляющий партнер юридической компании «Правый берег» Радмила Радзивилл.
26: В рамках этого международного соглашения между Россией и Гонконгом сохраняется исключение для складов, которые используются исключительно для хранения и демонстраций. Может быть, там нет как таковой отгрузки, то есть реализации с точки зрения российского налогового законодательства. Может, там демонстрация. Может, они товар этот возят с точки на точку, показывая.
24: Но главное, как можно предположить, за юрлицом из Китая, возможно, стоит российский предприниматель, который там лишь зарегистрировался. И это, по словам бизнесменов, тенденция. Так делают не только, чтобы уйти от налогов. Для иностранных селлеров комиссии на маркетах даже после недавнего повышения гораздо ниже, чем для наших. И, конечно, пользуются тем, что иностранцы не обязаны маркировать в России импортные товары. И не только китайцы, но и селлеры из стран ЕАЭС. А только нанести одну марку – стоит в районе 15 рублей, плюс другие расходы. Опытом делится селлер и руководитель агентства «Энилекс» Владимир Блохин.
0: Если мы берем какой-то из Италии везенный продукт, по своему опыту знаю, у нас его, чтобы промаркировать, если не на заводе делается в России, у нас только определенные склады, которые берут по 15 рублей за маркировку, но за разгрузку и за распаковку берут сильно дороже. Получается, что на единицу маркировка выходит такого товара 150-200 рублей. Можем просто из Италии увезти в Казахстан, из Казахстана продавать в Россию, не маркируя товар.
24: Чаще всего регистрируются в Китае, потому что это удобнее с точки зрения логистики. Проблем особых нет. Разве что при открытии счета китайские банки не всегда лояльны к россиянам из-за западных санкций. Налоги, которые придется заплатить в КНР, примерно такие же, как у нас, кроме НДС. Он там сильно ниже, рассказывает финансовый директор компании MasterProf, которая плотно работает с Китаем, Александра Цветкова.
2: Классический стандартный НДС в Китае 13%. Есть список по льготам. Если у вас совсем микропредприятие с ежемесячным доходом до 100 тысяч юаней, вас вообще от НДС освобождают. Глобальная существенная разница может быть видна только в НДС. Остальные налоги плюс-минус одинаковые, много общего.
24: Наконец, мы отправили запросы во все наши главные три маркетплейса. Спросили, знают ли они о подобных ситуациях и предпринимают ли какие-то действия. На данный момент ответил только ВБ, сообщив, что маркетплейс следит за соблюдением иностранными селлерами российских законов только в рамках своей компетенции, запрашивая документы и исполняя требования наших органов. А ответственность самостоятельно несет каждый зарубежный продавец. Или, как предполагает российский бизнес, не несет. И, наверное, такие иностранцы очень довольны нашим инвест-климатом. Михаил Сафонов, Алексей Шевцов, Бизнес ФМ.
11: Налетели, как воробьиная стайка в Вологде, где подростки совершили массовый налет на супермаркет, украли шоколадки и йогурты. Причем их было более 30 человек разного возраста, от 9 до 16 лет. Как такое могло произойти? Об этом подробнее Наталья Шашина.
3: Кадры того, как это происходило, есть в соцсетях. Видно, как в двери Вологодского магнита заходит толпа детей. Они идут гурьбой, как будто бы небольшая экскурсия. Был 31 подросток, почти целый класс. У некоторых лица закрыты медицинскими масками. Буквально через секунду в суматохе подростки выбегают обратно, видимо, похватав, что первое попалось под руку. Дети забрали шоколадки, йогурты и фрукты. Попытались скрыться, но их задержала полиция. Задержанным от 9 до 16 лет. Всех доставили в отдел и опросили в присутствии родителей. Выяснилось, что среди них был и несовершеннолетний администратор группы в соцсети, где было объявление про сбор подростков. Сами ребята говорят, планировали просто группой погулять по городу, а идея украсть продукты появилась спонтанно. Случай для Вологды крайне удивительный, говорит главный редактор «Аргументов и фактов» в Вологодской области Наталья Молчанова.
4: Они просто собрались и забежали в магазин «Магнит», схватили там все, что могли схватить вкусного, и выбежали на улицу. То есть детей этих часть задержали. Есть видеозаписи. Вот я, например, видела видеозапись, как эти детишки сперва забегают в этот магазин, потом из него, как воробьи выбегают. Стоят тут же регистраторы, все это на машины снято. В итоге-то больше, наверное, будет по этой истории детей. Удивительно в этой истории, что они говорят, что мы сперва не собирались, а так вот получилось. А собрались они на какую-то вот такую прогулку детскую. Их сподвиг какой-то ребенок 12 лет, то есть это вот официальная версия, что ребенок 12 лет их собрал вот в эту стайку воробьиную, которая вот такой вот устроила флешмоб, не знаю, как это назвать, но это такой удивительный достаточно случай.
3: Психологи говорят, воровать не от голода, а ради проверки, на что я способен, поведение нередкое для подростков. Возможно, их ввели в заблуждение, сказали, что им ничего не будет, или что это не кража, потому что товары дешевые. Но проблема еще и в том, что родители перестали объяснять детям, что хорошо и что плохо, потому что и сами оказались в растерянности, что считать тем или другим, комментирует психолог-консультант, специалист по детской психологии Катерина Демина.
5: Поэтому на месте родителей я бы провела именно разъяснительную работу про то, что не забывай, что тебя могут спровоцировать на преступление, за которое мы будем расплачиваться всю оставшуюся жизнь, а ты даже не поймешь, что это случилось. Рассказать, что бывает с детьми, которые совершают преступления. Потому что нынешние дети как будто об этом ничего не знают.
6: То есть это про баловство, про вседозволенность?
5: Вообще нет. Это про то, что родители сейчас настолько растеряны и сами не понимают вообще, на каком мы свете. бюджете, мы правда не знаем, за что теперь тебя могут схватить, а за что, наоборот, похвалить. То есть родители сейчас в шоке, в растерянности, и поэтому они перестали детям объяснять, что хорошо, что плохо. Границы опасности стали сильно размыты. С одной стороны, благодаря все-таки соцсетям, где все время рилсики с челленджами. Дети не понимают, во-первых, что это постановка, во-вторых, они не понимают, что это монтаж. Сейчас еще с возможностью нейросети это еще может быть просто нарисовано, и пытаются повторить то, что, как им кажется, круто. Это было всегда, дети всегда обезьянничают. Но если раньше была только реальность, то сейчас добавилась вот эта фантазийная реальность, достроенная, так называемая.
3: Чем закончится эта история для подростков, пока неизвестно. Глава местного МВД взял инцидент под свой контроль. В соцсетях же развернулась война мнений. Одни требуют, цитирую, «пресечь малолетнюю преступность», другие призывают «понять и простить». Наталья Шашина, Алексей Шевцов, Бизнес ФМ.
7: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Необыкновенное право. Партнер проекта адвокатское бюро Forward Legal. Миллион разных прав.
9: Песня «Миллион алых роз» прочно ассоциируется у слушателей с Аллой Пугачевой. Но певица – лишь один из участников этой истории. Как понять, кому принадлежат права и с кем нужно договариваться об их использовании?
10: Алексей Карпенко, старший партнер адвокатского бюро Forward Legal.
9: За каждой песней стоит команда творцов, а сама песня объединяет несколько объектов интеллектуальных прав. Музыка и текст являются самостоятельными объектами авторского права. В нашем примере композитор Раймонд Паулс и автор текста Андрей Вознесенский. Алла Пугачева выступила как исполнитель, и ей принадлежат смежные права на исполнение. Еще один объект – фонограмма, то есть конкретная звукозапись, права на которую принадлежат ее изготовителю. Разница проста. Автор создает произведение, исполнитель воплощает его, а изготовитель фонограммы фиксирует это исполнение в записи. Поэтому одну и ту же песню могут записывать десятки артистов. Музыка и слова останутся прежними, а исполнение и фонограммы будут разными. Авторское право возникает автоматически, когда результат творчества выражен в объективной форме. Ноты, текст или запись мелодии уже могут охраняться законом. Узнать участников правоотношений иногда помогают специальные обозначения. Знак копирайта «Си» в круге указывает на информацию об авторских правах, а буква «Пи» в круге – на права на фонограмму. С кем договариваться зависит от цели использования. Для публичной трансляции музыки, например, в кафе, обычно применяются механизмы коллективного управления правами. Но для использования музыки в рекламе, фильме или интернет-ролике необходимо отдельно проверить права на музыку, текст, исполнение и конкретную запись. Можно записать кавер и не использовать чужую фонограмму. Но права на музыку и текст все равно нужно учитывать. Покупка трека или подписка на стриминг таких прав не предоставляет. Одна песня, а прав в ней действительно миллион.
7: Необыкновенное право на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
12: В Москве 13 часов 28 минут. В студии Олеся Потапова. В Казани после массового отравления посетителей кафе возбуждено уголовное дело. Ранее сообщалось, что более 30 человек почувствовали недомогание, обратились в больницу. Госпитализированы 23 человека. Их состояние оценивается как средней легкой тяжести. Установлено, что все пострадавшие ели шаурму, закрытую пиццу и кебаб в кафе «Нан-кебаб». По данным Роспотребнадзора, в заведении выявлено многочисленные нарушения, снято с реализации более 40 килограммов продукции, кафе опечатано, материалы переданы в суд. Поставки газа из России в Армению будут приостановлены с 15 по 25 сентября. Это связано с ремонтными работами на территории России, сообщили в компании «Газпром Армения». В этот период газоснабжение республики будет осуществляться без ограничений за счет внутренних резервов и дополнительных объемов поставок природного газа из Ирана. Поставки российского газа являются для республики основными. Иран обеспечивает подачу незначительного объема газа в рамках программы «Газ в обмен на электроэнергию». Против рэпера Noize MC возбудили дело об оправдании терроризма. Настоящее имя музыканта Иван Алексеев, он признан в России иноагентом. По версии генпрокуратуры, Noize MC, который проживает за границей, во время концертов делал публичные заявления. В них он оправдывал террористическую идеологию, а также положительно высказывался о запрещенной и признанной в России террористической организации. Ранее суд в Москве штрафовал рэпера за дискредитацию российской армии. Новости на Business FM. Каждые 15 минут держитесь курсом.
23: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
11: 13:30 в российской столице, в студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте, Москва. Приветствуют призывы Киеву прекратить удары по мирной инфраструктуре, заявил Дмитрий Песков. Это комментарий на призывы Трампа к Зеленскому прекратить атаки на российские НПЗ. Это бьет по всему рынку дизельного топлива, заявлял американский президент. Но США цены на дизель добрались до исторического рекорда, ну а впереди выборы в Конгресс. Мировые цены на нефть стремительно идут вверх. Сегодня Brent торгуется у отметки в $108 за баррель. Цены на газ тоже на многолетних максимумах. Превышен показатель в $1000 за 1000 кубов впервые с декабря 2022 года. И все это на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. Зумерам хорошо с самим собой. Поколение Z куда активнее предшественников ездит на отдых и им просто развлекается в одиночку. Заметен ли этот тренд в России? Подробнее об этом в нашем эфире. Итак, Москва приветствует призывы Трампа к Киеву прекратить удары по мирной инфраструктуре. Так пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал призыв американского президента к Владимиру Зеленскому остановить атаки на НПЗ. На вопрос журналистов о том, готова ли Россия, в свою очередь, воздержаться от ударов по украинской инфраструктуре, если Украина согласится на просьбу Трампа, Песков не ответил.
13: Пока мы видим, что в целом ситуация на нефтяных рынках ухудшается. Ухудшается она стремительно. Связано это главным образом с нестабильностью и с очередными витками эскалации в зоне Персидского залива. Мы с вами видим выпадение огромного количества нефти. Только с выведением из строя нефтепроводов в Саудовской Аравии свыше 4% мировых поставок были выбиты с мировых рынков. Это не может не иметь последствия, самые серьезные. Что касается наших поставок, то действительно Россия пошла на введение запрета на экспорт нефтепродуктов. Этот запрет действует. Он направлен на то, чтобы обеспечить условия для насыщения внутреннего рынка в первую очередь. Является ли вот это количество, которое выпали из международного экспорта нефтепродуктов российских в связи с этим запретом на экспорт, является ли это значительным числом, ну, определенным, скажем так, числом, которое способно оказывать влияние на мировые рынки? Да, действительно. Поэтому по мере того, как наши внутренние рынки будет гарантированно насыщен, на повестке дня появится вопрос об отмене такого запрета. И тогда дополнительное количество смогут быть направлены на мировые рынки.
14: Считаете ли вы, что просьба Трампа к Зеленскому воздержаться от ударов по инфраструктуре, производящей дизель, является позитивным шагом к урегулированию конфликта? И, соответственно, если Украина согласится на эту просьбу Трампа, готова ли Россия, в свою очередь, воздержаться от ударов по части украинской экономической инфраструктуры?
13: На вторую часть вопроса я вам не отвечу. Но что касается первой части вашего вопроса, безусловно, можно только приветствовать любой призыв к киевскому режиму прекратить удары по мирной экономической инфраструктуре.
11: Вчера Трамп заявил, что призывал Зеленского перестать наносить удары по производству дизельного топлива в России. Президент США сказал, что мировые цены на дизель растут из-за того, что его стало сложнее поставлять из России. Мы должны это остановить. Зеленский должен сделать одну вещь – перестать уничтожать дизельное топливо в России. Он создает дефицит. Это не связано с Ближним Востоком. Это происходит из-за войны России и Украины, заявил Трамп. На средняя цена на дизель в США достигла рекорда. Впервые в истории она превысила $6 за галлон. И это серьезная проблема для республиканцев перед выборами в Конгресс, комментирует ведущий эксперт Фонда национальной энергобезопасности Игорь Юшков.
25: Трампу неприятно, то он теперь войдет в историю как человек, при котором был самый дорогой дизель в истории Соединенных Штатов. До этого рекорд обновлялся при Байдене и на бензин, и на дизель, поэтому Трамп действительно, может быть, хочет исправить эту ситуацию. С другой стороны, он хочет переложить вину на Украину, что, мол, это не из-за того, что он начал там войну с Ираном, а потому что вот при Байдене когда-то начался этот конфликт, и вот он никак не может его урегулировать, вообще во всем виноват Украина. Тут действительно есть логика в том, что из-за, в том числе, остановки экспорта дизеля из России ситуация усугубилась, потому что Россия один из крупнейших в мире экспортеров дизельного топлива. Без наших объемов ситуация стала хуже на всем мировом рынке, хотя она стала плохой из-за того, что Тормузский пролив перекрыли. С Ближнего Востока выходило много дизельного топлива, и те самые альтернативные маршруты, нефтепровод Восток-Запад, нефтепровод через Объединенные Арабские Эмираты, в порт Фуджейра, это все трубы для сырой нефти, но не для нефтепродуктов. Поэтому на фоне того, что там нет уже дизеля выхода, так еще и из России экспорт обнулился. Понятно, что цена растет. Будет ли слушать кто-то Трампа? Украина меньше внимания на них обращает, сейчас больше скорее на европейцев. Мы можем сравнить с историей, когда Соединенные Штаты пытались там указать Украине, что нельзя бить по Каспийскому трубопроводному консорциуму, потому что от этого страдают интересы американских компаний. Украина все равно продолжила это делать. План ударов по российским НПЗ с Украиной скорее реализует Европа. Соединенные Штаты изначально здесь не участвовали. Я думаю, что Украина не будет слушать американцев.
11: Игорь Юшков, Фонд нацэнергобезопасности. В конце июля Россия ввела новый временный запрет на экспорт бензина, дизеля и других видов топлива до 31 января 2027 года. Китайским выпускникам становится сложнее устроиться на работу из-за повсеместного внедрения искусственного интеллекта. Об этом пишет «Нью-Йорк Таймс». Газета указывает, что среди китайской молодежи и так довольно высокий уровень безработицы. Связано это с другими различными факторами. И искусственный интеллект только усугубляет ситуацию. Так ли это? Продолжит Валерий Убатуев.
8: По разным оценкам, на китайский рынок труда в этом году выйдет почти 13 миллионов новых потенциальных кадров. Это рекордное значение. Однако в Китае, как пишет «Нью-Йорк Таймс», крайне жесткая конкуренция. В некоторых отраслях рынок перенасыщен, а где-то сокращается количество вакансий начального уровня. Плюс ко всему этому выпускники сталкиваются с внедрением искусственного интеллекта. И в Китае эта проблема стоит особенно остро, так как эта страна развивает ИИ очень быстрыми темпами. Да и за пределами Китая регулярно появляются новости о том, как какая-то компания сокращает своих сотрудников в угоду ИИ оптимизации. Беспокойство среди китайских выпускников действительно есть, но какой-либо катастрофы нет. Просто новые технологии диктуют новые правила, рассказывает студентка третьего курса в китайском городе Ханчжоу Сабина.
15: Я думала, что да, это будет очень тяжело, и очень много новостей сейчас о том, что ИИ усовершенствуется, и я думала, все, ну, в принципе, нет смысла учиться. Но на самом деле, после того, как я посерчила стажировки, работу и так далее, туда, куда мы можем пойти, все еще работать есть, конечно же, и влияет на наш рынок, и все хотят его внедрить. Он не сможет полностью заменить человека. Все еще требуются люди, которые будут создавать. Просто ИИ меняет рынок труда и меняет навыки, которые тебе нужны для того, чтобы найти работу. То есть мы должны сейчас очень быстро адаптироваться, нам нужны совершенно другие абсолютно навыки, уже не просто напечатать Excel-ку или написать документ, потому что это уже он может сделать автоматизированно и быстрее за нас.
8: Но, несмотря на это, китайское правительство признает риски, связанные с повсеместным внедрением ИИ. Например, в марте министр трудовых ресурсов и социального обеспечения КНР Ван Сяопин заявляла, что с помощью ИИ будут создаваться рабочие места. Негативное влияние этой технологии на рынок труда все же местами переоценено. Чаще всего ИИ внедряется там, где наоборот, есть нехватка кадров, и в тех регионах, где небольшая плотность населения. Это, например, Тибет или Синьцзян. В Китае действительно высокая безработица среди молодежи, но это не связано с искусственным интеллектом, говорит директор Института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов.
16: То, что безработица в Китае есть и в некоторых областях растет, это правда. Только причины у него совсем другие. Ну, например, по разным подсчетам, в Китае сегодня безработное население молодежь до 24 лет составляет по месяцу от 17 до 20%, что, конечно, очень много. Но при этом для этого тоже есть стандартное объяснение и разумное абсолютно. Молодежь просто не хочет делать себе методичную долгую карьеру, идет в блогерство. Вторая проблема то, что, учитывая то, что в Китае сегодня живут долго, 75-78 лет средний, продолжительность жизни, как следствие, и дольше остаются на рабочих местах. Возникает бутылочное горлышко, особенно для карьерного роста.
8: Также отмечается, что в Китае продолжает сокращаться рождаемость. По некоторым оценкам, трудоспособное население в Китае может упасть до половины того, что есть сейчас. И, как отмечает эксперт, Пекин своим активным внедрением ИИ как раз и готовится к этим грядущим проблемам. Валерий Убадоев, Рамиль Киселев, Бизнес FM.
11: Зумеры стали самой быстро растущей аудиторией в сегменте одиночных путешествий за границу, пишет Forbes со ссылкой на сервис Online Tours. Судя по бронированиям, в первой половине этого года число соло-поездок туристов в возрасте от 18 до 29 лет выросло на 84% к тому же периоду прошлого года. Это показатель среди молодежи в 3 раза выше, чем среди миллениалов, и в 2 раза больше, чем у представителей поколения X. Главным направлением для соло-туров зумеры выбрали Египет. На него приходится больше четверти одиночных бронирований. Растущей моде в Китае на свидание с самим собой одиночные походы в кино, рестораны, даже в караоке-клубы, сообщил канал CNN. Это явление получило название соло-дейтинг. Насколько этот тренд заметен в России, мы спросили у представителей туристической и развлекательной индустрии.
23: Бизнес говорит.
1: Вице-президент Федерации

0: Заров.
1: Я могу только своим наблюдениям довериться сейчас. Статистики нет. В целом много достаточно людей сами сидят, особенно на завтраке и в дневное время. Но они, как правило, работают. У них телефон, компьютеры, планшеты. Это мы наблюдаем. Да, людей по одному много.
2: Как вы думаете, связано это с зумерами?
1: Я могу однозначно сказать, что потребительское поведение зумеров, которое сейчас становится достаточно значимой платежеспособной аудиторией, очень сильно отличается от предыдущих поколений. Они, во-первых, более прагматичны. Во-вторых, они гораздо более ориентированы на здоровый образ жизни, правильное питание. В-третьих, они не склонны к такому широкому общению, как между собой, так и с персоналом ресторанов. Для них удобнее на цифровом уровне, в том числе и меню, посмотреть и заказать и так далее. Поэтому мы сейчас внедряем цифровое меню с возможностью заказа по QR-меню, включая оплату, чаевые и все прочее, чтобы минимизировать общение с персоналом.
0: Генеральный директор объединенной сети кинотеатров «Синема Парк» и «Формула кино» Алексей Васясин.
3: Бизнес кино и вообще походы в кино – это не про соло, это про социализацию и наоборот, про коллективный поход. Просмотр какого-то контента, для этого есть стриминг, телек, а поход в кино – это всегда про общение. Мне кажется, пандемия и вот это меньшее общение, большая конкуренция за время, наоборот, в том числе для молодых, что поход в кино – это не про одного. В целом заказ по-прежнему больше одного человека, то есть порядка 2 билетов – это средний заказ. Значит, да, действительно, кто-то ходит один, но большинство ходит – это именно коллективный подход.
4: По словам представителей туриндустрии, опрошенных бизнес-ФМ, данные о росте соло-путешествий среди зумеров могут быть преувеличением, поскольку в целом поездок за границу россияне стали совершать в этом году больше. А проживание в отдельном номере вовсе не значит, что человек путешествует один.
5: Реклама.

0: Морозов, Линарис. К сезону гололедов готов. Подробности на сайте и в шинных центрах Линарис.
1: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
2: Деньги. Одним из первых шагов советской власти стал захват кредитных учреждений и, прежде всего, главной конторой Государственного банка, экспедиции заготовления ценных бумаг и монетного двора. На их базе был создан Народный банк РСФСР, а в 1919-м появились первые советские деньги. Это были так называемые расчетные знаки достоинством 1, 2 и 3 рубля. В народе их так и называли – совзнаки.
1: История денег на Business FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Компании и корпорации.
3: В студии Екатерина Штрыкова. Здравствуйте.
1: Отчеты и планы.
3: Крупнейший авиаперевозчик Латвии Air Baltic начал процедуру банкротства, пишет Рейтер. Компания предприняла этот шаг в рамках реструктуризации для снижения долговой нагрузки на фоне давления, которое война с Ираном оказывает на авиационную отрасль и нефтяных санкций. Air Baltic сообщила, что заручилась обязательством по предоставлению финансирования в размере 350 миллионов евро от ряда кредиторов. Как пишут СМИ, война США с Ираном привела к удвоению цен на авиационное топливо, спровоцировав тяжелейший кризис в индустрии со времен пандемии COVID-19. Укупивший бывшие чайные активы Unilever, объединенной чайной компании, новый владелец, пишет Shoppers. Часть доли бывшего гендиректора Лужников Александра Пронина получила фирма Capital Group. У нее теперь 45%. ОЧК выпускает чай Беседы и другие известные марки. Capital Group не раскрывает бенефициаров. Она связана с производителем и продавцом питьевой воды под автомобильным брендом Aurus. Доля в 45% ОЧК может стоить 500 миллионов рублей. OpenAI покажет своего первого человекоподобного робота в 2027 году, рассказал глава компании Сэм Альтман в интервью Fortune. При этом Альтман подчеркнул, что вряд ли роботы начнут ходить по улицам в ближайшие несколько лет. Разработкой гуманоидного робота занимается отдел робототехники OpenAI, возглавляемый Бенджамином Болте. Он сменил на посту предыдущего главу отдела, которая ушла с должности весной этого года на фоне сделки компании с Пентагоном.

0: Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
1: «13:46 в Москве. Теми, кто в теме, банковских блокировок. Должен ли искусственный интеллект отслеживать подозрительные финансовые операции? Почему банки сначала блокируют счета, но и только потом требуют объяснения от клиента? Обсудили это с гендиректором агентства финансовых решений РИФИ, членом Совета по финансовому рынку и инвестициям Торгово-промышленной палаты России Ринатом Хилажевым. С ним беседовал Михаил Задорожный.
2: «Бизнес-ФМ. С теми, кто в теме».
3: Антиотмывочная и антимошенническая схема – обратная сторона блокировок. В студии Михаил Задорожный, и сегодня наш гость Ринат Хилажев, генеральный директор агентства финансовых решений РИФИ, член Совета по финансовому рынку и инвестициям Торгово-промышленной палаты России. Ринат, здравствуйте.
4: Михаил, здравствуйте.
3: Вот мы уже год, наверное, даже больше рассказываем о необоснованных блокировках. Наверное, во многих случаях блокировки оправданы, но вот бывают совершенно дикие истории, которые присылают нам слушатели. В одном случае человек, премиальный клиент банка из первой тройки, просто снял 500 тысяч со своего счета. Попал на блокировку, которую не могут снять даже в центральном офисе, потому что блокировку сделал искусственный интеллект. Что вообще происходит с этими блокировками?
4: Государство активно борется с теневым оборотом, стремится все взять под контроль, в том числе обезопасить граждан. Но иногда вместе с водой выплескивает ребенка. Я аплодирую стоя тому человеку, который придумал возложить ответственность за движение денег не на предпринимателя, а на банки. И банки таким образом стали, по сути, квазинадзорным органом. И в отдельных случаях их даже можно назвать репрессивным аппаратом. Законы дают настолько широкие полномочия банкам, что каждый банк комплайенс-процедуры описывает под себя, как ему нужно, нет какого-то общего лекала. И предприниматели в бизнес-чатах шушукаются между собой и рассказывают о том, какой банк более лоялен к тому, чтобы проводить расчеты.
3: А что, в принципе, банки могут и должны делать в плане контроля движения финансовых потоков, да? И что они делать не должны? И что они делают в реальности?
4: На финансовые организации возложили более широкие полномочия, передали на них функции трактовки смысла хозяйственных операций. А сотрудники службы финмониторинга, они этого не понимают вообще. Им дали три шаблона: треугольник, квадрат и окружность. И говорят, если хозяйственные операции клиента могут пройти в эти фигуры, то такой клиент нормальный. Но проблема в том, что даже предприниматели из одной сферы деятельности по-разному свою хозяйственную деятельность ведут. И зачастую они как раз в эти формочки не подпадают. И когда предприниматель думает, что я же ничего не нарушаю, я совершенно точно знаю, что я деятельность веду легально. Почему я должен отвечать на этот огромный список вопросов банка? И когда от банка приходит запрос, а он, как правило, на нескольких страницах и еще присылают большую таблицу, которую необходимо заполнить, предприниматель считает, что раз он ничего не нарушил, то он может подойти к этому поверхностно и на вопросы банка отвечает односложно. Там да, нет. Был даже случай, когда у клиента запросили пакет договоров с контрагентами, имея в виду, что нужно отсканировать и предоставить первичную документацию. Что сделал клиент? Он сложил это все на стол, сфотографировал и отправил в банк фотографию. И, конечно, не прокатило, и он получил блокировку. А бизнес не знает, насколько подробно и как нужно отвечать на запросы из банков. Результатом что должно быть? Что сотрудник комплаенса прочитал этот документ, и он должен сказать «верю». И после этого снять блокировку со счета. Если в процессе изучения хозяйственной деятельности клиента у него возникает где-то разрыв, и он не понимает связь операции, почему денежный поток именно таким образом льется, это может быть основанием для окончательной блокировки счета. А почему? Потому что у сотрудников банков компетенций по бизнесу нет. И вещая об этом уже на протяжении нескольких лет, мы вошли в рабочую группу нескольких системообразующих банков, где мы глазами бизнеса рассказали, как выглядят запросы комплаенс. И банки нас услышали, и крупные банки сейчас начали изменять процессы внутри для того, чтобы предприниматель понимал логику запроса, как надо отвечать и почему это важно.
3: А в комплаенс теперь трудится еще и искусственный интеллект. Это действительно так, да?
4: Что мы видим и о чем мы тоже банкам говорим? У вас есть там различные внутренние системы, там, например, ну, назовем его светофор, который позволяет видеть контрагенты. И когда клиент отправляет деньги контрагенту, контрагент может быть зеленый. Но через некоторое время контрагент может либо пожелтеть, либо покраснеть. И компания рикошетом прилетает запрос, и если некорректно ответить, тотальная блокировка счета. Плюс некоторые банки сейчас ввели искусственный интеллект, они анализируют там по огромному количеству параметров движение по расчетному счету, и если по внутренней методологии банка что-то нарушается, автоматически прилетает блокировка. И мы считаем, что это неправильно. И вот мы также банку сообщества говорим, вот смотрите, ребят, водитель транспортного средства нарушил правила дорожного движения. Происходит фотофиксация и приходит штраф. Но под штрафом есть подпись конкретного инспектора. И это правильно, потому что если оспаривать, то есть конкретный человек. То есть у процесса есть собственник. А что мы сейчас видим в банках? Что у автоматических блокировок, которые происходят на основе искусственного интеллекта, там собственника процесса нет. Он обезличен абсолютно. А если он обезличен, то и ответственности там тоже нет.
3: Вот цена ошибки, да, при блокировках для банка и для клиента.
4: Для банка цена ошибки большая, особенно для частных банков, потому что если мы посмотрим основания отзывов банковских лицензий, там регулярно фигурирует отмывание денежных средств. И поэтому банки, особенно частные, палку и перегибают. Лучше перебдеть и в ответственность возложить на клиента. Но для бизнеса блокировка счетов – это что? Это кассовые разрывы, несвоевременные оплаты, в том числе кредитов, лизингов и прочих платежей. Портится кредитная история, портится деловая репутация. Если ты хочешь привлечь финансирование, и у тебя есть блокировка счета в каком-то банке, это может быть основанием для отказа. И к чему мы банковское сообщество призываем? К тому, чтобы банки, наконец, написали белую книгу. Понятно, что нельзя раскрывать всю методологию, как банк оценивает операции. Но задать берега, по которым бизнес будет плыть, да, вот он четко будет понимать, что вот отсюда до сюда только можно работать. И они свою хозяйственную деятельность будут вписывать в эти берега. А сейчас таких берегов нету.
3: Из вашей практики, ну так навскидку, да, можете самый необычный, самый необъяснимый случай блокировки привести?
4: Один из случаев – это продавец маркетплейсов. У него появилось много клиентов. Он начал изыскивать возможность получения товара от поставщика. Так как маркетплейсы некоторое время назад еще банки не умели анализировать, получить селлеру кредит было очень тяжело. Поэтому селлеры договаривались с поставщиками об отсрочке платежей. Но поставщики такие отсрочки предоставляют не ИПшникам, а ООшкам. А эти селлеры, они начинали работать как ИПшники. Они создали юрлицо, где учредитель и ИП совпадают в одном лице. На это юрлицо происходила отгрузка товара со срочкой платежа. Дальше этот товар отгружался на ИП, и ИП реализовывало на маркетплейсе. А банки считают, что если индивидуальный предприниматель является еще и учредителем юрлица, и между ними есть постоянные денежные перетоки, то это считается внутренним офшором, и это является основанием для блокировки. И в итоге банк положил бизнес одного крупного селлера. И когда клиент сам попытался объяснить, почему он так сделал, сотрудник банка просто не поверил, и счет был заблокирован. И нам с большими усилиями удалось в данном банке потом же повторно выйти на согласование и доказать банку, что это логичная схема.
3: С чем чаще всего приходят к вам представители бизнеса, когда речь идет о блокировках? Что из этого можно как-то решить? Ну и, соответственно, цена такого решения, да, на что придется пойти. А что не решается в принципе и почему?
4: Если бизнес работает с теневыми площадками, с обнальными конторами, то такого клиента защитить не получится. Потому что это все сейчас лежит на поверхности, оно очевидно, и здесь бесполезно с этим работать. А с чем мы сталкиваемся? Когда предприниматель запускает бизнес, его задача не обложиться бумажками со всех сторон, а его задача организовать процесс и получить прибыль. И зачастую до сих пор многие договоренности, они формируются устно. Договоренность сформирована, начался денежный поток, и предприниматели некачественно оформляют договора, они скачаны из интернета, безалаберно подходят к первичной документации. И когда от банка приходит запрос, в ряде случаев, если мы говорим о малом и среднем бизнесе, у них первичной документации нет вообще, потому что там просто два собственника договорились и начали там друг другу услуги оказывать, и деньги ходят, при том, что это реальный бизнес. Банк считает, что это все либо обналичивание, либо там какая-то оптимизация, либо еще что-то. Так как бизнес не понимает, насколько нужно тщательно подходить к этим вопросам, они делают это поверхностно и получают блокировки.
3: Как вы считаете, банки вот сами могут принять какой-то такой кодекс борьбы с необоснованными блокировками? И вообще, как бы ЦБ в этом должен как-то участвовать или нет?
4: До ЦБ мы дотянуться не можем, но с банковским сообществом мы регулярно об этом говорим на разных круглых столах. Говорим о проблемах блокировок и рассказываем банкам, как их политики выглядят глазами бизнеса. И крупные банки собирают рабочие группы, приглашают предпринимателей для того, чтобы понять логику, как это двигается, получить обратную связь и внести у себя изменения. Но это вот такие социально ответственные банки. А есть и социально безответственные банки, которым это безразлично. И хорошее явление то, что крупнейшие банки, которые во многом являются отраслевыми стандартами, они этим озаботились, и они свою комплайенс-политику делают прозрачной.
3: Ну что ж, мы теперь тоже немного больше в теме необоснованных блокировок. В гостях у Business FM был генеральный директор агентства финансовых решений Рефин, член Совета по финансовому рынку и инвестициям торгово-промышленной палаты Ринат Хилажев. Ринат, спасибо большое. Всего хорошего.
4: Спасибо. Всего доброго. До свидания.
2: Business FM. С теми, кто в теме.
1: Все выпуски с теми, кто в теме, можно найти на всех подкаст-платформах через колонку Алиса, ну и, конечно, на сайте BFM.ru в разделе «Подкасты и интервью».
2: Реклама. В великих произведениях нет ни одной случайной ноты. Все доведено до совершенства. Так создавался жилой комплекс «Симфония Нижнего». Высокие потолки, просторные террасы и все это в центре города. «Симфония Нижнего». Живите на высокой ноте.
5: Застройщик ООО «СЗ Регион Инвест 52». Проектная декларация на сайте наш.ру.
2: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
6: Деньги. Первые монеты из платины впервые в мире были выпущены в 1828 году в России. До этого платина считалась металлом, неприемлемым для чеканки. На первую партию ушло 14 тонн платины, из которой чеканились монеты номиналом 3, 6 и 12 рублей. Но в 1846 выпуск платиновых денег был прекращен, в основном из-за слишком высокой стоимости изготовления. Например, себестоимость 3-рублевой монеты составляла 98 копеек. Для сравнения, золотые 5 рублей стоили меньше копейки. История денег на Business FM. Наизусть. Франсуа де ла Рошфуко.
7: Мы всего боимся, как и положено смертным, и всего хотим, как будто награждены бессмертием.
2: Наизусть на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
8: В Москве 13 часов 58 минут, студия Алисы Потапова. Минтранс внесет в Госдуму законопроект о беспилотном транспорте, сообщил глава ведомства Андрей Никитин. По его словам, это произойдет в течение нескольких недель. Этот закон определит самое важное – правильное распределение ответственности между производителем и компанией, которая управляет диспетчером, который контролирует безопасность беспилотного средства, отметил министр. По словам Никитина, после принятия закона нужно будет создать центры сертификации беспилотного транспорта. В Казани после массового отравления посетителей кафе возбуждено уголовное дело. Ранее сообщалось, что более 30 человек почувствовали недомогание и обратились к врачам. Госпитализированы 23 человека, их состояние оценивается как средней легкой тяжести. Установлено, что пострадавшие ели шаурму, закрытую пиццу и кебаб в кафе «Нан-кебаб». По данным Роспотребнадзора, в заведении выявлено многочисленные нарушения, снят с реализации более 40 килограммов продукции, кафе опечатано, а материалы переданы в суд. Елена Рыбакина стала первой ракеткой мира. Уроженка Москвы, представляющая сейчас Казахстан, вышла на первое место, согласно обновленному рейтингу женской теннисной ассоциации. На втором месте белорусская Арина Соболенко. Рыбакина и Соболенко сражались в финале турнира «Большого шлема» US Open, который завершился победой спортсменки из Казахстана. Россиянка Мира Андреева удерживает пятую строчку в рейтинге WTA. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курсом.
2: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: 2 часа дня в Москве. В студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте, Троица. Андрея Рублева проходит плановую проверку в Третьяковской галерее, сообщили в РПЦ. Ну а ранее в СМИ появилась информация, что икону изъяли из иконостаса из-за поломки климатической камеры в Троице Сергиевой Лавре. По информации источников, проблема есть, но преувеличивать ее не стоит. Дискуссия о том, чтобы притормозить развитие ИИ, уже привела к падению акций технологических компаний. Трамп саму идею замедления отвергает, чтобы не проиграть Китаю. Да, бывший сотрудник Anthropic на прошлой неделе предупредил об угрозе самому существованию человечества и теперь сравнивает ИИ с инопланетным разумом. что происходит в украинской политике. Генпрокурор, на прошлой неделе подавший в отставку, сегодня внезапно объявил о подозрениях в отношении главы НАБУ. Причем сделал это он из-за границы. Есть версия, что за этими заявлениями в этой истории стоит Зеленский. Подробнее в нашем эфире. Икону Троицы Андрея Рублева временно изъяли из иконостаса из-за поломки климатической камеры, пишут СМИ. В РПЦ сообщили, что сохранность иконы проверяет Третьяковская галерея. Проверку назвали эту плановой. До 23 года икона 15 века хранилась в залах музея. Летом 24 года ее передали РПЦ и разместили в Троице-Сергиевой лавре. Согласно договору, Третьяковка может регулярно сверять сохранность иконы. Источник РБК сообщил, что климатическая витрине, в которой находилась икона, может потребоваться ремонт, а Святую Троицу перенесли сейчас в мастерские. При этом официальной информации пока очень мало, комментирует историк Павел Котлер.
9: Все, что мы на данный момент знаем по поводу Троицы Рублева, сводится к определенной панике, к опровержениям и, наоборот, каким-то тревожным постам в социальных сетях и к минимуму, на самом деле, информации, которая могла бы официально что-то прояснить. И эта ситуация проявила многие проблемы. Передавалась икона в пользование Русской Православной Церкви для размещения в Троице-Сергиевой лавре в специальном климатической витрине, и была договоренность, публично озвученная, о безусловном контроле над состоянием иконы, потому что это дерево, это история, которая набирает влагу, отдает ее, меняется, то есть может идти некое коробление древесины, не говоря уже про красочный слой, который на нем находится. Обещания, что это все будет беспрекословно выполняться, они изначально встретили скептицизм профессионального сообщества. Сейчас икона вроде бы уже признали, что она не на месте, что она находится на осмотре в реставрационных мастерских. Соответственно, если это осмотр плановый, то в этом ничего такого нет. Если это осмотр экстренный, то значит что-то случилось, а раз случилось, то необходимо это пояснить. То есть речь идет о национальном достоянии, а значит о достоянии народном, общественном. И если с ним что-то происходит, например, ему необходим осмотр или что-то изменилось, поменялось, то это нормально, не в режиме секретности, а в режиме открытого диалога и просто информированности можно решать, не создавая ситуацию недомолвок, таинственности и какой-то секретности.
1: Павел Котляр, историк. Не стоит преувеличивать масштаб бедствия, хотя проблема действительно серьезная, говорит искусствовед Ксения Коробейникова, которая сама съездила в Троице-Сергиеву лавру и на связи с музейщиками и реставраторами.
10: Надо понимать, что то, что мы имеем с Троицей, да, такого никогда в жизни, в истории России не было. Для самого ценного и памятника, и образа придумали в свое время не просто витрину специальную климатическую, а еще и витринный комплекс, так называемые мозги, которые контролируют эту витрину. И вот чтобы собрать этот комплекс, потратили примерно 50 миллионов рублей на него, привлеча иностранных, прежде всего, европейских специалистов. И вот, казалось, сделали, да, все, что нужно, но вот, как всегда, вмешивается человеческий фактор. Как факт, мы действительно имеем часть сломанного этого комплекса. И вот его называют мозгами. Этот комплекс именуют специалисты. Допустим, одно из полушариев, там левое или правое, вышло из строя. Надо понимать, что у него есть дубль, есть второе, да, как бы полушарие. Но тем не менее, даже вот эта часть, вышедшая из строя, она дала сбой по климату, по температуре. Это повлекло за собой изменения внутри иконы сначала, да. Там произошло как бы давление, потому что климат поменялся, доски начали сходиться, и вот это как бы схождение досок дало выход наружу состава, скрепляющего состава. И вот этот состав повлек за собой еще и изменение небольшое фрагмента лика. Оно небольшое, но тем не менее это серьезно. И, собственно, когда поняли, да, что что-то пошло не так, сразу убрали икону из иконостаса, из собора. Ее вынесли в реставрационные мастерские лавры. Привлекли все возможных специалистов. Самое главное, привлекли специалистов Третьяковки, потому что просто. Только они знают икону как самих себя, потому что они всю жизнь профессиональную ей занимаются. И вот поняли, что как бы они все хороши, ну, для как бы лечения иконы и для обследования ее. А вот чтобы починить вот эти мозги, да, вот эту систему, этот комплекс, тут нужны, опять же, европейские специалисты, которые помогали его создать. И тут же вызвали человека из Германии. Вот он очень быстро прилетел, тоже решил все там вопросы на текущий момент и продолжает сейчас вот дальше отслеживать. Говорят, что примерно неделя нужна на обследование, на решение всех вот этих вот там сложностей.
1: Ксения Коробейникова, искусствовед. Как говорит наша собеседница, ситуация под контролем, но решение о том, что делать дальше, будет принято не сразу. Это слишком хрупкий памятник, плюс это прецедент, ведь ситуации с поломкой такой капсулы не было никогда. Акции компаний падают на фоне призывов затормозить развитие нейросетей. Бумаги SoftBank, владеющие долей в OpenAI, подешевели на 11%. Акции южнокорейских производителей и чипов Samsung и SK Hynix снизились на 4,6%, соответственно. На японское Tokyo Electron потерял почти 4%. Падение началось после того, как глава Anthropic Дарио Амадей призвал замедлить развитие нейросетей. Он опасается, что иначе за 6-12 месяцев и сможет захватить весь интернет и нанести ущерб сотни миллиардов долларов. Амадей поддержал Илон Маск и Сэм Альтман. Вся эта технопаника не более, чем вопрос снятия конкурентного бремени и попытка защитить собственные финансовые показатели, говорит независимый финансовый эксперт и инвестор Максим Ульянов.
11: Я здесь немного удивлен позицией компании, занимающейся ИИ, то, что они вдруг стали очень сильно переживать по поводу возможных рисков. И мне кажется, что здесь все-таки за этим стоят причины, не связанные с тем, что они очень переживают за рынок труда или в целом за человечество. Все-таки текущая война моделей приводит к тому, что на развитие все новых и новых моделей искусственного интеллекта тратятся огромные деньги, и при этом вопрос окупаемости этих инвестиций остается открытым. А если бы кто-то из участников рынка сильно бы переживал за человечество, можно было бы в одностороннем порядке прекратить развитие своей модели. Но они хотят именно это сделать централизованно для того, чтобы другие конкуренты не смогли их опередить. С точки зрения тенденций есть существенные риски того, что искусственный интеллект может выйти из-под контроля операторов, и, возможно, здесь тоже алармистские настроения. Это какой-то способ подстелить себе немножко соломки, потому что последние взломы, в которых участвовали нейросети, показывают уязвимость текущей инфраструктуры.
1: Максим Ульянов, независимый финансовый эксперт и инвестор. Обсуждение угрозы неконтролируемого ИИ началось еще на прошлой неделе. Заявление экс-сотрудника Anthropic Джейпега Коксона, который в эфире ABC сравнил сверхинтеллект с призывом инопланетной расы. А Коксон признался, что сама эта мысль пугает даже без конкретных сценариев, хотя отдельный инцидент тоже уже был в июле. Агенты OpenAI вышли из-под контроля и взломали платформу Hugging Face, атакуя цели без команды человека. На фоне разговоров о замедление гонки и оценки ведущих стартапов достигли небывалых высот, поэтому любой негатив сразу вызывает коррекцию. А иностранные инвесторы замечают, что компаниям становится все сложнее расти, продолжает создатель аналитического проекта Wall Street Pro, трейдер и инвестор Дмитрий Черемушкин.
12: Оценка стоимости этих стартапов и типа Anthropic и OpenAI достигла каких-то астрономических значений. Например, последние оценки от 11 сентября Anthropic на IPO в 2 триллиона, что делает его сопоставимо со SpaceX. Ну, то есть компания сразу попадет в топ-10 крупнейших корпораций мира США. Компания, которая относительно несколько лет назад только появилась на публичных площадках. То есть, на мой взгляд, просто оценки настолько велики, что любой какой-то негатив, он приводит к тому, что это коррекция. Майкл Бьюри вот буквально вчера заявил о том, что все эти новости о замедлении развития искусственного интеллекта из-за инцидентов с безопасностью связывают это с тем, что замедляться они будут только по причине того, что расти им становится все сложнее. То есть они тратят просто сейчас сотни миллиардов долларов денег инвесторов на новые и новые разработки, конкурируя с собой, потому что лидер, как известно, часто забирает все. И они просто приходят к тому, что деньги у них могут уже и заканчиваться, и оценки уже астрономические, и конкуренция бешеная, и, возможно, допускаю, что есть какой-то уже картельный сговор о том, чтобы прекратить действительно такие массовые вливания денег в развитие, остановиться на текущем уровне. Текущий уровень уже достаточный, чтобы чувствовать себя прекрасно, ну и не создавать дополнительное напряжение в обществе, потому что общество начинает уже бояться вот эти инциденты с безопасностью, которые могут привести к тому, что начнутся какие-нибудь протесты против дальнейшего развития искусственного интеллекта. Поэтому здесь сразу совокупность факторов влияет. И, скорее всего, инвесторы реагируют на то, что действительно скорость развития и может быть замедлена, и каких-то прорывов можно уже не ожидать, и решили взять и зафиксировать прибыль.
1: Дмитрий Черемушкин, Wall Street Pro. Дональд Трамп на днях отверг призывы замедлить разработку передовых им моделей. По словам главы Белого дома, США опережают Китай в сфере ИИ и должны сохранить лидерство. Кто выиграет в ИИ, тот выиграет во всем, подчеркнул Трамп в беседе с журналистами во время поездки на гольф-курорт в Ирландии. Он также назвал предупреждения о рисках преувеличенными и исходящими от негативных сил. Но сейчас темы, которые пока в тени, но могут выстрелить вскоре. Об этом в специальной реплике политолога Малика Дудакова для «Бизнес-ФМ». Сегодня о том, как Дональд Трамп оказался в типичной для американской политики предвыборной ловушке.
6: Заранее с Маликом Дудаковым.
13: Дональд Трамп разродился очередными обещаниями. Американский президент установил новый дедлайн в рамках войны с Ираном. Это 3 ноября, день промежуточных выборов в Конгресс Соединенных Штатов. До них остается ровно 50 дней. И ближневосточный кризис напрямую влияет на ход электоральной гонки в Америке. За последний месяц стоимость топлива в США снова стала стремительно расти. В особенности кризисная ситуация проявляется с дефицитом дизеля, цены на который превышают $6-7 за галлон. Сейчас американские рынки стали чувствительны реагировать на внешние шоки. Ведь запасы нефти в США упали до 280 миллионов баррелей, а по закону они не могут опускаться ниже 250 миллионов. Это разгоняет инфляцию внутри Америки и негативно сказывается на рейтингах Трампа и республиканцев. На текущий момент электоральные модели в США оценивают шансы демократов взять большинство в нижней палате Конгресса 80%. В Сенате они теперь тоже фавориты, хотя там преимущество ранее было за республиканцами. На руку демократам в первую очередь играет кризисная ситуация с топливом и инфляцией, а также общая непопулярность войны в Иране. Тегеран сейчас ведет переговоры не только с Оманом, но и в целом с монархиями Персидского залива, стараясь выстроить новую систему судоходства в Ормузском проливе без учета позиции Соединенных Штатов. В октябре на данном поприще действительно могут произойти прорывы. Однако иранцы, очевидно, тянут время до выборов в Конгресс, надеясь создать побольше проблем Трампу внутри Америки. Так что заключение большой сделки по открытию Ормуза действительно возможно, но, скорее всего, оно произойдет уже после выборов в США. Иран сейчас ощущает себя в позиции сильного. Хуситы, которых он поддерживает, берут под свой контроль Баб-эль-Мандебский пролив и наступают в Йемене. Иранские ракеты продолжают поражать базы США в Иордании, защищать которые нечем на фоне истощения боеприпасов для систем Патриот. Трамп же оказался в столь типичной для американской политики предвыборной ловушке. Сдавать назад и терять лицо станет для него фатальным в канун выборов. Устраивать же новую эскалацию и рисковать усугублением энергокризиса в США тоже в принципе фатально. Остается только пытаться как-то лавировать между Сциллой и Харибды. Пока же Уолл-стрит ожидает роста нефтяных котировок до $120 за баррель и даже выше, и дальнейшего сползания Америки в пучину топливного кризиса.
1: Это был политолог Малик Дудаков, автор одноименного телеграм-канала.
6: Реклама. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО «А7-агент». УБРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования от РЭА. Рынковые платежи от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agency.de. 16+.
2: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
8: У микрофона Олеся Потапова. Правительство утвердило стратегию развития креативной экономики на ближайшие 10 лет. Продукция этого сектора пользуется ежедневно каждый россиянин. Это фильмы, музыка, книги, журналы, видео, народные художественные промыслы и комплекс других индустрий, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. По его словам, среди задач формирование необходимой инфраструктуры в российских субъектах, в том числе через профильные площадки Института развития креативные кластера. На выплаты по программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер» Кабмин направит более 300 миллионов рублей. Деньги будут выделены тем российским субъектам, которые наиболее нуждаются в них, заявил Михаил Мишустин. При этом регионы направят на эти же цели еще около 140 миллионов рублей, что позволит привлечь в организации здравоохранения сельской местности, малых городов и удаленных поселков порядка 500 медиков. Россия по итогам 7 месяцев текущего года увеличила экспорт виски на 41% в натуральном выражении и на 52% в стоимостном. Объем поставок за рубеж составил 82 тысячи литров на сумму более миллиона долларов, сообщили в Агроэкспорте. В топ-3 импортеров вошли Казахстан, Таджикистан и Латвия. Также Россия в этом году поставляла виски в Киргизию, Узбекистан, Белоруссию и другие страны мира. Экспорт этого напитка показывает рекордную динамику в натуральном выражении за всю историю наблюдений, подчеркнули эксперты. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: 14:16 в Москве. Это уже бабье лето или еще нет? Синоптики говорят, решайте сами, но неделя в Москве будет теплой. Сухая погода задержится в столице до четверга, а к пятнице придут дожди. Днем ожидается от 18 до 20 градусов с переменной облачностью, хороший сентябрьский уровень тепла. Во вторник чуть прохладнее и возможен дождь. Формально бабьим летом нынешнюю погоду назвать все-таки сложно. На прошлой неделе было до плюс 27, а сегодня всего на 2-3 градуса выше нормы, говорит обозреватель погоды проекта «Метеовеб» Алексей Сафонов.
14: Бабье лето – это не метеорологическое понятие и выраженное в том, что температура воздуха после определенного понижения повышается и несколько дней до недели держится на хорошем уровне, тепло, хорошо, без осадков. Но дело в том, что на прошлой неделе мы переживали уровни температур, сопоставимые с июльскими максимумами, местами до 27, поэтому те цифры, которые я озвучу в прогнозе, вот пусть каждый для себя решит сам, бабье лето это или все-таки это не оно. Могу смело сказать, что температура воздуха даже чуть выше климатической нормы, градуса на 2, на 3, и вот сейчас такое распределение температуры. Сегодня в понедельник днем в Москве ожидается до 20 градусов, без осадков, переменная облачность. В следующий четверг ожидается тоже комфортные 17-20 градусов, также обойдется без осадков. Похолодает немножечко и ночью, от 5-7 градусов по области до 8 градусов в центре города. Что нужно сказать, это то, что в ближайшие несколько дней в окрестностях Московской области возможны заморозки. Я имею в виду Саратовскую область, Тамбовскую область, вот что-то, что южнее у нас, Рязанскую область. Сегодня были заморозки, и они ожидаются, в принципе, на этой неделе также. Осадки прогнозируются к концу недели ближе, к пятнице, и температура воздуха там будет наинизшей. За всю неделю ожидается до 16 градусов. В субботу и воскресенье вероятность осадков немножечко уменьшится, но они тоже будут, скорее всего, носить такой характер местами и временами. Ну и температура воздуха останется примерно на этом же уровне. Осень продолжается.
1: Алексей Сафонов, Метеовеб. На завтра гидрометцентр объявил в Москве желтый уровень опасности из-за тумана. Другим темам. Украинский генпрокурор Кравченко предъявил подозрение руководству антикоррупционных органов страны. Пресса обсуждает, что это значит, какие последствия будет иметь и кто может стоять за громкими заявлениями. Тем более, что сам Кравченко уходит с поста генпрокурора и уже уехал за границу.
15: Подробности.
16: Украинский генпрокурор Кравченко обвинил главу Национального антикоррупционного бюро в подделке официальных документов для получения неправомерной выгоды в особо крупном размере и фиктивном усыновлении, чтобы избежать ответственности в суде. Еще одно подозрение, заявил он, касается некого лица, приближенного к руководителю антикоррупционной прокуратуры Клименко. Депутаты Рады утверждают, что речь о его жене. По словам Кравченко, именно эти два дела стали причиной недавних обысков в его офисе в рамках так называемой операции «Карфаген», что операцию сфабриковали, чтобы не допустить объявления подозрения руководству НАБУ и САП. Неделю назад после этих обысков Кравченко подал в отставку, но формально он остается генпрокурором. Завтра в Раде будут голосовать за его увольнение. Этой ночью, по данным украинских СМИ, Кравченко выехал на служебном авто за границу. Пишут, что он мог сделать это только по согласованию с Зеленским. Сам украинский генпрокурор подтвердил, что находится в другой стране, но якобы в командировке. И намерен проинформировать международных партнеров о реальном состоянии дел в системе антикоррупционных органов Украины. В прессе разгорелись обсуждения, согласовывал ли кто-то с Кравченко Кравченко его заявление. Никто не поверит, что уже написавший заявление об отставке генпрокурор внезапно осмелел и решил сам обезглавить антикоррупционные органы. Однако теперь вопрос в том, будет ли Зеленский идти до конца, или после гневных заявлений Европы и группы поддержки НАБУ и САП сдаст назад, рассуждает украинское издание «Страна». А сам Зеленский заявил, у этого генпрокурора только один путь – освобождение от должности. По сути, заявлений в отношении антикоррупционных органов ничего не сказал.
1: Стоит ли Зеленский? За этим заявлением рассуждает политолог, автор телеграм-канала «Повод знает» Георгий Буфт.
15: Зеленский решился на достаточно серьезный шаг, поскольку очевидно, что подавший в отставку, но тем не менее продолжающий исполнять обязанности генпрокурор, действовал с его согласия и как минимум удавив его, атаковав антикоррупционные структуры. Это является попыткой, в общем, сохранить контроль над основными рычагами власти и не допустить, чтобы эти антикоррупционные структуры, которые во многом курируются из-за рубежа, сейчас прежде всего из Европы и поддерживаются европейцами, немножко ослабили хватку на горле окружения украинского президента. Уж слишком много в последнее время появилось уголовных дел, и снаряды ложатся все ближе. Очевидно, это является попыткой прекратить это давление, которое оказывается на главу украинского государства. Следует ждать, наверное, дальнейшего обострения, и Зеленский должен сделать выбор. Будет между тем, чтобы все-таки сохранять антикоррупционные структуры, достаточной степени действующие независимо от властей Украины, или все-таки починить их себя. Он уже делал эту попытку год назад, и тогда встретился с очень жестким сопротивлением, прежде всего, европейцев, которые не дали ему это сделать, и он отступил. Но сейчас, видимо, ситуация требует вернуться к этому вопросу.
1: Георгий Буфт, телеграм-канал «Буфт знает». Украинская правда сообщила, что жена генпрокурора Руслана Кравченко покинула Украину через Молдавию еще 12 сентября. НАБУ и САП отрицают все обвинения генпрокурора Кравченко. Там назвали это подозрение продолжением системной атаки на антикоррупционные органы Украины. Канада просится в ЕС. Премьер-министр Марк Карни рассматривает возможность получения его страной статуса ассоциированного члена Евросоюза, который дал бы Оттаве ряд экономических и политических преимуществ без вступления в объединение. Об этом сообщила газета Wall Street Journal со ссылкой на источники. И по их сведениям, Карни на протяжении нескольких месяцев обсуждал такой вариант с лидерами европейских стран в связи с эскалацией торговой войны Оттавы и Вашингтона. ЕС, обычно не отличающийся гибкостью в вопросе членства, проявил открытость к обсуждению инициативы Канады, отмечает газета. Канада взаимодействует с Европой уже давно, в том числе в плане поставок оружия Украине, заключают различные договоренности по поводу совместного производства вооружений, напоминает завкафедрой сравнительной политологии МГУ и ведущий научный сотрудник Института США и Канады РАН Артур Демчук.
17: Мне кажется, это шаг канадского премьера, чтобы, с одной стороны, обеспечить на будущее большую экономическую независимость от Соединенных Штатов, поскольку Соединенные Штаты являются основным импортером канадских продуктов, товаров, и, с другой стороны, Канада зависима от многих поставок из Соединенных Штатов, поэтому здесь задача канадского правительства сейчас максимально диверсифицировать рынки сбыта своих товаров, покупки каких-то других необходимых товаров для того, чтобы меньше зависеть от Соединенных Штатов. Ну а в тактическом плане это может быть таким рычагом, который призван воздействовать на Трампа, воздействовать на американскую администрацию с тем, чтобы смягчить свою позицию по отношению к Канаде, возобновить торговые переговоры и перестать уже давить на Канаду пошлинами или тарифами, как они это называют. То есть это такой рычаг для возобновления переговоров Канады с Соединенными Штатами.
18: Со стороны США что за этим последует?
17: Со стороны США, мне кажется, это может иметь обратный эффект. Трамп в ответ на это может еще больше ужесточить свою позицию, например, давить на Европу, если Европа будет предпринимать какие-то действия, которые будут подыгрывать Канаде, либо давить на Канаду уже какими-то новыми санкциями, новыми тарифами.
18: А для России это что-то может значить?
17: Пока это никак не затрагивает Россию. Сближение Канады с Европой объективно усиливает Европейский Союз, например, может быть, больше экономических ресурсов будет для поддержки Украины, но пока я не вижу, как это напрямую отразится на России.
1: Артур Демчук, Институт США и Канады, РАН. Представитель США на торговых переговорах Джеймсон Грир в августе заявил, что Оттава отказалась от выгодной, по мнению Вашингтона, двусторонней торговой сделки. В этой связи 22 августа вступили в силу американские 50% импортные пошлины на определенные категории канадских товаров. Премьер-министр Канады Марк Карни заявлял, что Оттава ведет ответные пошлины против Вашингтона и также подчеркнул, что между США и Канадой началась торговая война. Дональд Трамп объявил, что США планируют ввести с 1 января следующего года 50% пошлины на канадские автомобили, автозапчасти и сталь. 8 сентября вступили в силу ответные пошлины Оттавы на американскую продукцию.
19: Между делом с Кирой Альтман.
20: Моника Норс, куратор выставочных проектов в сфере современного искусства и архитектуры, сообщила мне отличную новость. Она открывает очень камерное медиа в названии «Все наше детство».
21: Коробка, так называются площадки для игры в дворовый футбол, можно так сказать. И это очень сильно описывает то, что мы хотим рассказывать про локальное сообщество, про какие-то низовые инициативы, про любительский футбол. И также для нас тоже очень важно было, что это такая метафора коробки, в которой мы складываем определенные истории. У нас даже в ферстиле есть печати. Из каждого города, в котором мы побывали, каждой стране, о которой мы рассказываем. И для нас это такая посылка вот в большой мир для нашего читателя. А по поводу аналоговости, наверное, в мире вечного думскроллинга, вертикального формата и безумного совершенно потока информации, в котором ты теряешься, который тебя в какой-то мере душит, нам показалось очень важно сделать что-то, что ты можешь потрогать физически, к чему ты можешь вернуться, что ты можешь почувствовать запах газеты и, в принципе, прикоснуться в самом прямом смысле слова к чему-то важному.
20: Интересно, да, что снова хочется печатное издание держать в руках. У меня так точно, и с пластинками так же.
21: Мне кажется, я никогда не отходила от этой аналоговости. И даже в рамках моей работы я очень люблю работать с музейными фондами, с аналоговым искусством. И очень тяжело мне дается digital art и все, что так или иначе связано с цифрой. Поэтому лично для меня этот печатный медиум, он всегда был очень важен, вне зависимости от темпа ускорения нашей планеты и наших жизней.
20: Моника Норс, куратор выставочных проектов в сфере современного искусства и архитектуры. Кир Альтман, Бизнес FM.
19: Между делом на Бизнес FM. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение Radio Player. И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. «Бизнес FM». Новости. Коротко.
8: В Москве 14 часов 28 минут. У микрофона Алиса Потапова. Временные ограничения введены в аэропорту Геленджика на прием и отправку самолетов, сообщает Росавиация. Эти меры необходимы для обеспечения безопасности полетов. Ограничения сегодня утром вводились в воздушной гавани Сочи. Они были сняты около 9 часов утра. Российская армия взяла под контроль населенные пункты Широко и Шевченково в Харьковской области, а также Новоандреевку в Запорожской области, сообщает Минобороны. Кроме того, российские военные поразили локомотивы и воинские железнодорожные эшелоны с грузами для ВСУ в Днепропетровской, Запорожской, Полтавской, Николаевской, Одесской областях, отмечается в военной сводке. 4 человека пострадали в Севастополе в результате атак ВСУ за сутки, сообщил губернатор Михаил Развожаев. По его словам, вечером в городскую больницу были доставлены мужчина и женщина со осколочными ранениями. Во время одной из воздушных тревог они находились на площади Нахимова на открытом пространстве. Пенсионерка из Казани потеряла более 11 миллионов рублей, став жертвой мошенников. 74-летняя женщина продала квартиру и перевела деньги неизвестным. Как сообщили в МВД республики, сначала аферисты позвонили пенсионерке и сообщили, что ее аккаунт на госуслугах взломан, а некие злоумышленники пытаются вывести деньги со счетов. Затем женщину начали уговаривать снять накопления и передать их курьеру, что она и сделала. После этого убедили продать жилье. Общение с мошенниками продолжалось несколько месяцев. За это время пенсионерка передала им более 11 миллионов рублей. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
19: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: 14:30 в Москве, в студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. Москва приветствует призывы Киеву прекратить удары по мирной инфраструктуре, заявил Дмитрий Песков. Это комментарий на призывы Трампа к Зеленскому прекратить атаки на российские НПЗ. Это бьет по всему рынку дизельного топлива, заявил американский президент США. Цены на дизель добрались до исторического рекорда. Ну а впереди выборы в Конгресс. Мировые цены на нефть стремительно идут вверх. Brent торгует сегодня в отметке $108 за баррель. Прямо сейчас уже превышена эта отметка 108.16. В эти минуты цены на газ тоже на многолетних максимумах превышен показатель в $1000 за 1000 кубов впервые с декабря 2022 года. Хорошо с самим собой. Поколение Z куда активнее предшественников, ездит на отдых и просто развлекается в одиночку. Заметен ли такой тренд в России сейчас? Подробнее в нашем эфире. Итак, Москва приветствует призывы Трампа Киеву прекратить удары по мирной инфраструктуре. Так, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал призыв американского президента к Владимиру Зеленскому остановить атаки на НПЗ. На вопрос журналистов о том, готова ли Россия, в свою очередь, воздержаться от ударов по украинской инфраструктуре, если Украина согласится на просьбу Трампа, Песков не ответил.
0: Пока мы видим, что в целом ситуация на нефтяных рынках ухудшается. Ухудшается она стремительно. Связано это главным образом с нестабильностью и с очередными витками эскалации в зоне Персидского залива. Мы с вами видим выпадение огромного количества нефти. Только с выведением из строя нефтепровода в Саудовской Аравии свыше 4% мировых поставок были выбиты с мировых рынков. Это не может не иметь последствия, самые серьезные. Что касается наших поставок, то действительно Россия пошла на введение запрета на экспорт нефтепродуктов. Этот запрет действует. Он направлен на то, чтобы обеспечить условия для насыщения внутреннего рынка в первую очередь. Является ли вот это количество, которое выпали из международного экспорта нефтепродуктов российских в связи с этим запретом на экспорт, является ли это значительным числом, ну, определенным, скажем так, числом, которое способно оказывать влияние на мировые рынки? Да, действительно. Поэтому по мере того, как наши внутренние рынки будет гарантированно насыщен, на повестке дня появится вопрос об отмене такого запрета. И тогда дополнительное количество смогут быть направлены на мировые рынки.
3: Считаете ли вы, что просьба Трампа к Зеленскому воздержаться от ударов по инфраструктуре, производящей дизель, является позитивным шагом к урегулированию конфликта? И, соответственно, если Украина согласится на эту просьбу Трампа, готова ли Россия, в свою очередь, воздержаться от ударов по части украинской экономической инфраструктуры?
0: На вторую часть вопроса я вам не отвечу. Но что касается первой части вашего вопроса, безусловно, можно только приветствовать любой призыв к киевскому режиму прекратить удары по мирной экономической инфраструктуре.
1: Вчера Трамп заявил, что призывал Зеленского перестать наносить удары по производству дизельного топлива в России. Средняя цена на дизель в США достигла рекорда. Впервые в истории она превысила $6 за галлон. Но, как говорят эксперты, вряд ли американский президент всерьез будет давить на Зеленского ради возврата российского дизеля. Ведь в США здесь свой интерес. На фоне рекордных цен на дизель внутри Америки Трамп ищет способ оправдаться перед избирателем. И удобная версия, что во всем всем виноват Зеленский. Однако на самом деле США сами заместили Россию на некоторых ключевых рынках, например, в Бразилии, куда теперь поставляют американский дизель. О том, может ли в перспективе появиться нечто похожее на энергетическое перемирие, рассуждает гендиректор Фонда нацэнергобезопасности, профессор финансового университета Константин Симонов.
4: У меня есть большие сомнения, что Трамп действительно начнет давить на Зеленского, потому что вот ему кровь из носа нужно вернуть российский дизель на внешние рынки. Но даже если предположить, что Трамп начнет это делать, у меня большие вопросы. Удастся ли таким образом заставить Зеленского прекратить все удары? Потому что действительно Зеленский тут же скажет, ну я же предлагал им энергетическое перемирие. Давайте тогда в эту сторону и действовать. А вот здесь уже большой вопрос, согласна ли Москва на энергетическое перемирие? Потому что возникает вопрос, как оно будет выглядеть? Что такое энергетическое перемирие? Это вся энергетика на всю энергетику. Здесь Россия не согласна, потому что все-таки Россия считает, что ущерб, который мы наносим украинской экономике, он сильнее, чем тот ущерб, который Украина наносит нашей экономике. В этом плане я уверен, что Россия на размен вся энергетика на всю энергетику не пойдет. Если мы говорим про размен НПЗ на НПЗ, то, пожалуйста, но на эту схему уже Украина не согласится, ее НПЗ не работает. Но для нее, на самом деле, запуск НПЗ не самая критическая штука. Для нее критическая штука накануне зимы – это, конечно, электростанция. То есть главная уязвимость Киева заключается в том, что Россия продолжит системно выносить именно объекты электроэнергетики. И в перспективе это будет касаться не только тепловой генерации, но и распределительных сетей атомных станций, которые пока функционируют, а атомную инфраструктуру Россия пока не трогала. Вот уязвимость. Поэтому Украина-то, я думаю, с удовольствием бы сейчас разменяла НПЗ на электроэнергетику. Но здесь уже Россия вряд ли согласится, потому что в ее понимании это уже уступка Киеву, который пока, как мы видим, по объектам российской генерации не бьет или бьет не так эффективно, чтобы это попадало в публичное пространство. Поэтому здесь, если уж мы говорим про энергетическое перемирие, то в глазах Москвы оно должно быть паритетным. Пока отказ от ударов по НПЗ в обмен на отказ по объектам электроэнергетики Украины в глазах российского руководства выглядит неравномерным разменом. Поэтому пока я сильно сомневаюсь, что мы на это пойдем.
1: Константин Симонов, профессор финансового университета, гендиректор Фонда нацэнергобезопасности. В конце июля Россия ввела новый временный запрет на экспорт бензина, дизеля и других видов топлива. Он действует до 31 января 2027 года. К другим темам. Китайским выпускникам становится сложнее устроиться на работу из-за повсеместного внедрения искусственного интеллекта, пишет «Нью-Йорк Таймс». Газета указывает, что среди китайской молодежи и так довольно высокий уровень безработицы, а связано это и с другими различными факторами, и искусственный интеллект ситуацию все-таки усугубляет. Но так ли это? Об этом подробнее Валерий Убадуев.
5: По разным оценкам, на китайский рынок труда в этом году выйдет почти 13 миллионов новых потенциальных кадров. Это рекордное значение. Однако в Китае, как пишет «Нью-Йорк Таймс», крайне жесткая конкуренция. В некоторых отраслях рынок перенасыщен, а где-то сокращается количество вакансий начального уровня. Плюс ко всему этому выпускники сталкиваются с внедрением искусственного интеллекта. И в Китае эта проблема стоит особенно остро, так как эта страна развивает ИИ очень быстрыми темпами. Да и за пределами Китая регулярно появляются новости о том, как какая-то компания сокращает своих сотрудников в угоду ИИ оптимизации. Беспокойство среди китайских выпускников действительно есть, но какой-либо катастрофы нет. Просто новые технологии диктуют новые правила, рассказывает студентка третьего курса в китайском городе Ханчжоу Сабина.
22: Я думала, что да, это будет очень тяжело, и очень много новостей сейчас о том, что ИИ усовершенствуется, и я думала, все, ну, в принципе, нет смысла учиться. Но на самом деле, после того, как я посерчила стажировки, работы и так далее, туда, куда мы можем пойти, все еще работать есть, конечно же, и влияет на наш рынок, и все хотят его внедрить. Он не сможет полностью заменить человека. Все еще требуются люди, которые будут создавать. Просто ИИ меняет рынок труда и меняет навыки, которые тебе нужны для того, чтобы найти работу. То есть мы должны сейчас очень быстро адаптироваться, нам нужны совершенно другие абсолютно навыки, уже не просто напечатать Excel-ку или написать документ, потому что это уже он может сделать автоматизированно и быстрее за нас.
5: Но, несмотря на это, китайское правительство признает риски, связанные с повсеместным внедрением ИИ. Например, в марте министр трудовых ресурсов и социального обеспечения КНР Ван Сяопин заявляла, что с помощью ИИ будут создаваться рабочие места. Негативное влияние этой технологии на рынок труда все же местами переоценено. Чаще всего ИИ внедряется там, где наоборот, есть нехватка кадров, и в тех регионах, где небольшая плотность населения. Это, например, Тибет или Синьцзян. В Китае действительно высокая безработица среди молодежи, но это не связано с искусственным интеллектом, говорит директор Института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов.
7: То, что безработица в Китае есть и в некоторых областях растет, это правда. Только причины у него совсем другие. Ну, например, по разным подсчетам, в Китае сегодня безработное население молодежь до 24 лет составляет по месяцу от 17 до 20%, что, конечно, очень много. Но при этом для этого тоже есть стандартное объяснение, и разумное абсолютно. Молодежь просто не хочет делать себе методичную долгую карьеру, идет в блогерство. Вторая проблема то, что, учитывая то, что в Китае сегодня живут долго, 75-78 лет средний, продолжительность жизни, как следствие, и дольше остаются на рабочих местах. Возникает бутылочное горлышко, особенно для карьерного роста.
5: Также отмечается, что в Китае продолжает сокращаться рождаемость. По некоторым оценкам, трудоспособное население в Китае может упасть до половины того, что есть сейчас. И, как отмечает эксперт, Пекин своим активным внедрением ИИ как раз и готовится к этим грядущим проблемам. Валерий Убадоев, Рамиль Киселев, Бизнес FM.
1: Зумеры стали самой быстро растущей аудиторией в сегменте одиночных путешествий за границу, пишет Forbes со ссылкой на сервис Online Tours. Судя по бронированию, в первой половине этого года число соло-поездок туристов в возрасте от 18 до 29 лет выросло на 84% к тому же периоду прошлого года. Этот показатель среди молодежи в 3 раза выше, чем среди миллениалов, и в 2 раза больше, чем у представителей поколения X. Главным направлением для соло-туров зумеры выбрали Египет. На него приходится больше четверти одиночных бронирований. О растущей моде в Китае на свидание с самим собой одиночные походы в кино, рестораны и даже в караоке-клубы, сообщил ранее канал CNN. Это заявление получило, явление это получило название соло-дейтинг. Насколько этот тренд заметен в России, мы спросили у представителей туристической и развлекательной индустрии.
19: Бизнес говорит.
9: Вице-президент Федерации рестораторов и отельеров, управляющий партнер сети «Альянс Отелей» Вадим Прасов.
10: Таких явных изменений, связанных с зумерами, я, честно, не увидел за последние

0: да, людей по одному много.
1: Как вы думаете, связано это с зумерами?
0: Я могу однозначно сказать, что потребительское поведение зумеров, которое сейчас становится достаточно значимой платежеспособной аудиторией, очень сильно отличается от предыдущих поколений. Они, во-первых, более прагматичные. Во-вторых, они гораздо более ориентированы на здоровый образ жизни, правильное питание. В-третьих, они не склонны к такому широкому общению, как между собой, так и с персоналом ресторанов. Для них удобнее на цифровом уровне, в том числе и меню, посмотреть и заказать и так далее. Поэтому мы сейчас внедряем цифровое меню с возможностью заказа по QR-меню, включая оплату, чаевые и все прочее, чтобы минимизировать общение с персоналом.
2: Генеральный директор объединенной сети кинотеатров «Синема Парк» и «Формула кино» Алексей Васясин.
3: Бизнес кино и вообще походы в кино – это не про соло, это про социализацию и, наоборот, про коллективный поход. Просмотр какого-то контента, для этого есть стриминг, телек, а поход в кино – это всегда про общение. Мне кажется, пандемия и вот это меньшее общение, большая конкуренция за время, наоборот, в том числе для молодых, что поход в кино – это не про одного. В целом заказ по-прежнему больше одного человека, то есть порядка 2 билетов – это средний заказ. Значит, да, действительно, кто-то ходит один, но большинство ходит – это именно коллективный подход.
4: По словам представителей туриндустрии, опрошенных бизнес-ФМ, данные о росте соло-путешествий среди зумеров могут быть преувеличением, поскольку в целом поездок за границу россияне стали совершать в этом году больше, но проживание в отдельном номере вовсе не значит, что человек путешествует один.
5: Реклама. Барин, ты много работал и заслужил настоящий мужской отдых. Барин Клаб – место для мужчин, которые достойны истинной красоты. Нижневолжская набережная, 17/2. Барин будет доволен. 18+.
6: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
7: Срочные переводы. За минуту о делах и деньгах, которые у них попали в устойчивый оборот. Doom and Gloom. В переводе с английского «погибель и мрак». Словосочетание стало часто появляться в американской деловой прессе в конце 19 века и означало обычно пессимистический настрой или безнадежную ситуацию. Изначально фраза использовалась в экономических и политических прогнозах, однако позже стала популярной и в других сферах. А человека, который всегда говорит исключительно о мрачных перспективах, стали называть «Merchant of Doom» или по-русски «торговец тленом». Срочные переводы на Business FM. Кто надо, услышал. Психолог Любовь Неделько о распространенной проблеме заведомо ложных негативных отзывах на цифровых платформах, о которых мы рассказали в эфире.
8: И буквально через чат Яндекс присылает мне письмо, что, Любовь, мы перепроверили отзывы, вы правы, сейчас они не соответствуют правилам. Вот так вот у нас ты разрешил, и ты огромная благодарность вам за содействие.
7: Ждем ваших сообщений по делу. В директ телеграм-канала BFM News и в чат-бот в закрепленном сообщении Макс-канала Business FM. Ваши проблемы не только ваши. Только на Business FM. Компании и корпорации.
9: Студия Екатерина Штрыкова. Здравствуйте.
7: Отчеты и планы.
9: Крупнейший авиаперевозчик Латвии Air Baltic начал процедуру банкротства, пишет Рейтер. Компания предприняла этот шаг в рамках реструктуризации для снижения долговой нагрузки на фоне давления, которое война с Ираном оказывает на авиационную отрасль и нефтяных санкций. Air Baltic сообщила, что заручилась обязательством по предоставлению финансирования в размере 350 миллионов евро от ряда кредиторов. Как пишут СМИ, война США с Ираном привела к удвоению цен на авиационное топливо, спровоцировав тяжелейший кризис в индустрии со времен пандемии COVID-19. Укупивший бывшие чайные активы Unilever, объединенной чайной компании, новый владелец, пишет Shoppers. Часть доли бывшего гендиректора Лужников Александра Пронина получила фирма Capital Group. У нее теперь 45%. ОЧК выпускает чай Беседы и другие известные марки. Capital Group не раскрывает бенефициаров. Она связана с производителем и продавцом питьевой воды под автомобильным брендом Aurus. Доля в 45% ОЧК может стоить 500 миллионов рублей. OpenAI покажет своего первого человекоподобного робота в 2027 году, рассказал глава компании Сэм Альтман в интервью Fortune. При этом Альтман подчеркнул, что вряд ли роботы начнут ходить по улицам в ближайшие несколько лет. Разработкой гуманоидного робота занимается отдел робототехники.

0: и OpenAI, возглавляемый Бенджамином Болте. Он сменил на посту предыдущего главу отдела, которая ушла с должности весной этого года на фоне сделки компании с Пентагоном. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
1: 14:47 в Москве. Ну а сейчас теми, кто в теме банковских блокировок. Должен ли искусственный интеллект отслеживать подозрительные финансовые операции? Почему банки сначала блокируют счета и только потом требуют объяснений от клиента? Обсудили все это с гендиректором агентства финансовых решений РФИ, членом Совета по финансовому рынку, инвестициям Торгово-промышленной палаты России Ренатом Хилажевым. С ним беседовал Михаил Задорожный.
2: Бизнес FM. С теми, кто в теме.
3: Антиотмывочная и антимошенническая схема – обратная сторона блокировок. В студии Михаил Задорожный, и сегодня наш гость Ренат Хилажев, генеральный директор агентства финансовых решений РФИ, член Совета по финансовому рынку и инвестициям Торгово-промышленной палаты России. Ренат, здравствуйте.
4: Михаил, здравствуйте.
3: Вот мы уже год, наверное, даже больше рассказываем о необоснованных блокировках. Наверное, во многих случаях блокировки оправданы, но вот бывают совершенно дикие истории, которые присылают нам слушатели. В одном случае человек, премиальный клиент банка из первой тройки, просто снял 500 тысяч со своего счета, попал на блокировку, которую не могут снять даже в центральном офисе, потому что блокировку сделал искусственный интеллект. Что вообще происходит с этими блокировками?
4: Государство активно борется с теневым оборотом, стремится все взять под контроль, в том числе и обезопасить граждан. Но иногда вместе с водой выплескивает ребенка. Я аплодирую стоя тому человеку, который придумал возложить ответственность за движение денег не на предпринимателя, а на банки. И банки таким образом стали, по сути, квазинадзорным органом. И в отдельных случаях их даже можно назвать репрессивным аппаратом. Законы дают настолько широкие полномочия банкам, что каждый банк комплайенс-процедуры описывает под себя, как ему нужно, нет какого-то общего лекала. И предприниматели в бизнес-чатах шушукаются между собой и рассказывают о том, какой банк более лоялен к тому, чтобы проводить расчеты.
3: А что, в принципе, банки могут и должны делать в плане контроля движения финансовых потоков, да? И что они делать не должны? И что они делают в реальности?
4: На финансовые организации возложили более широкие полномочия, передали на них функции трактовки смысла хозяйственных операций. А сотрудники службы финмониторинга, они этого не понимают. Вообще. Им дали три шаблона: треугольник, квадрат и окружность. И говорят, если хозяйственные операции клиента могут пройти в эти фигуры, то такой клиент нормальный. Но проблема в том, что даже предприниматели из одной сферы деятельности по-разному свою хозяйственную деятельность ведут. И зачастую они как раз в эти формочки не подпадают. И когда предприниматель думает, что я же ничего не нарушаю, я совершенно точно знаю, что я деятельность веду легально. Почему я должен отвечать на этот огромный список вопросов банка? И когда от банка приходит запрос, а он, как правило, на нескольких страницах, и еще присылают большую таблицу, которую необходимо заполнить, предприниматель считает, что раз он ничего не нарушил, то он может подойти к этому поверхностно и на вопросы банка отвечает односложно. Там да, нет. Был даже случай, когда у клиента запросили пакет договоров с контрагентами, имея в виду, что нужно отсканировать и предоставить первичную документацию. Что сделал клиент? Он сложил это все на стол, сфотографировал и отправил в банк фотографию. Конечно, не прокатило, и он получил блокировку. А бизнес не знает, насколько подробно и как нужно отвечать на запросы из банков. Результатом что должно быть? Что сотрудник комплаенса прочитал этот документ, и он должен сказать «верю». И после этого снять блокировку со счета. Если в процессе изучения хозяйственной деятельности клиента у него возникает где-то разрыв, и он не понимает связь операции, почему денежный поток именно таким образом льется, это может быть основанием для окончательной блокировки счета. А почему? Потому что у сотрудников банков компетенций по бизнесу нет. И вещая об этом уже на протяжении нескольких лет, мы вошли в рабочую группу нескольких системообразующих банков, где мы глазами бизнеса рассказали, как выглядят запросы compliance. И банки нас услышали, и крупные банки сейчас начали изменять процессы внутри для того, чтобы предприниматель понимал логику запроса, как надо отвечать и почему это важно.
3: А в compliance теперь трудится еще и искусственный интеллект. Это действительно так, да?
4: Что мы видим и о чем мы тоже банкам говорим? У вас есть там различные внутренние системы, там, например, ну, назовем его светофор, который позволяет видеть контрагенты. И когда клиент отправляет деньги контрагенту, контрагент может быть зеленый. Но через некоторое время контрагент может либо пожелтеть, либо покраснеть. И компания рикошетом прилетает запрос, и если некорректно ответить, тотальная блокировка счета. Плюс некоторые банки сейчас ввели искусственный интеллект, они анализируют там по огромному количеству параметров движение по расчетному счету, и если по внутренней методологии банка что-то нарушается, автоматически прилетает блокировка. И мы считаем, что это неправильно. И вот мы также банку сообщества говорим, вот смотрите, ребят, водитель транспортного средства нарушил правила дорожного движения. Происходит фотофиксация и приходит штраф. Но под штрафом есть подпись конкретного инспектора. И это правильно, потому что если оспаривать, то есть конкретный человек. То есть у процесса есть собственник. А что мы сейчас видим в банках? Что у автоматических блокировок, которые происходят на основе искусственного интеллекта, там собственника процесса нет. Он обезличен абсолютно. А если он обезличен, то и ответственности там тоже нет.
3: Вот цена ошибки, да, при блокировках для банка и для клиента.
4: Для банка цена ошибки большая, особенно для частных банков, потому что если мы посмотрим основания отзывов банковских лицензий, там регулярно фигурирует отмывание денежных средств. И поэтому банки, особенно частные, палку и перегибают. Лучше перебдеть и в ответственность возложить на клиента. Но для бизнеса блокировка счетов – это что? Это кассовые разрывы, несвоевременные оплаты, в том числе кредитов, лизингов и прочих платежей, портится кредитная история, портится деловая репутация. Если ты хочешь привлечь финансирование, и у тебя есть блокировка счета в каком-то банке, это может быть основанием для отказа. И к чему мы банковское сообщество призываем? К тому, чтобы банки, наконец, написали белую книгу. Понятно, что нельзя раскрывать всю методологию, как банк оценивает операции. Но задать берега, по которым бизнес будет плыть, да, вот он четко будет понимать, что вот отсюда до сюда только можно работать. И они свою хозяйственную деятельность будут вписывать в эти берега. А сейчас таких берегов нету.
3: Из вашей практики, ну так навскидку, да, можете самый необычный, самый необъяснимый случай блокировки перевести?
4: Один из случаев – это продавец маркетплейсов. У него появилось много клиентов. Он начал изыскивать возможность получения товара от поставщика. Так как маркетплейсы некоторое время назад еще банки не умели анализировать, получить селлеру кредит было очень тяжело. Поэтому селлеры договаривались с поставщиками об отсрочке платежей. Но поставщики такие отсрочки предоставляют не ИПшникам, а ОШкам. А эти селлеры, они начинали работать как ИПшники. Они создали юрлицо, где учредитель и ИП совпадают в одном лице. На это юрлицо происходила отгрузка товара с отсрочкой платежа. Дальше этот товар отгружался на ИП, ИП реализовывал его на маркетплейсе. А банки считают, что если индивидуальный предприниматель является еще и учредителем юрлица, и между ними есть постоянные денежные перетоки, то это считается внутренним офшором, и это является основанием для блокировки. И в итоге банк положил бизнес одного крупного селлера. И когда клиент сам попытался объяснить, почему он так сделал, сотрудник банка просто не поверил, и счет был заблокирован. И нам с большими усилиями удалось в данном банке потом же повторно выйти на согласование и доказать банку, что это логичная схема.
3: С чем чаще всего приходят к вам представители бизнеса, когда речь идет о блокировках? Что из этого можно как-то решить? Ну и, соответственно, цена такого решения, да, на что придется пойти? А что не решается в принципе и почему?
4: Если бизнес работает с теневыми площадками, с обнальными конторами, то такого клиента защитить не получится. Потому что это все сейчас лежит на поверхности, оно очевидно, и здесь бесполезно с этим работать. С чем мы сталкиваемся? Когда предприниматель запускает бизнес, его задача не обложиться бумажками со всех сторон, а его задача организовать процесс и получить прибыль. И зачастую, до сих пор, многие договоренности, они формируются устно. Договоренность сформирована, начался денежный поток, и предприниматели некачественно оформляют договора, они скачаны из интернета, безалаберно подходят к первичной документации. И когда от банка приходит запрос, в ряде случаев, если мы говорим о малом-среднем бизнесе, у них первичной документации нет вообще, потому что там просто два собственника договорились и начали там друг другу услуги оказывать, и деньги ходят. При том, что это реальный бизнес. Банк считает, что это все либо обналичивание, либо там какая-то оптимизация, либо еще что-то. Так как бизнес не понимает, насколько нужно тщательно подходить к этим вопросам, они делают это поверхностно и получают блокировки.
3: Как вы считаете, банки вот сами могут принять какой-то такой кодекс борьбы с необоснованными блокировками? И вообще, как бы ЦБ в этом должен как-то участвовать или нет?
4: До ЦБ мы дотянуться не можем, но с банковским сообществом мы регулярно об этом говорим на разных круглых столах. Говорим о проблемах блокировок и рассказываем банкам, как их политики выглядят глазами бизнеса. И крупные банки собирают рабочие группы, приглашают предпринимателей для того, чтобы понять логику, как это двигается, получить обратную связь и внести у себя изменения. Но это вот такие социально ответственные банки. А есть и социально безответственные банки, которым это безразлично. И хорошее явление то, что крупнейшие банки, которые во многом являются отраслевыми стандартами, они этим озаботились, и они свою комплайенс-политику делают прозрачной.
3: Ну что ж, мы теперь тоже немного больше в теме необоснованных блокировок. В гостях у Business FM был генеральный директор агентства финансовых решений РИФИН, член Совета по финансовому рынку и инвестициям торгово-промышленной палаты Ринат Хилажев. Ринат, спасибо большое. Всего хорошего.
4: Спасибо. Всего доброго. До свидания.
2: Business FM. С теми, кто в теме.
1: Все выпуски «С теми, кто в теме» можно найти на всех подкаст-платформах через колонку «Алиса», ну и, конечно, на сайте bfm.ru в разделе «Подкасты и интервью».
2: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. «Бизнес FM». Контекст. 23 и 24 сентября. Театр наций. Спектакль «Дон Кихот». По версии режиссера Антона Федорова, Дон Кихот не только отчаянный романтик, но и тиран. Его стремление вписать в рамки рыцарского романа свою жизнь и окружающую реальность встречает жестокое сопротивление. И если бы не Санчо, похождения Дон Кихота закончились бы совсем трагически. В ролях Тимофей Трибунцев и Семен Штейнберг. Подробнее на theaterofnations.ru. 18+.
5: Первые в деле.
6: Первым в мире частным оператором мобильной связи принято считать компанию Ameritech Mobile Communications, которая начала подключать первых абонентов в Чикаго в 1983 году. Вскоре фирма была поглощена более крупным игроком и после ряда слияний с 2000 года стала частью мощного телекоммуникационного холдинга AT&T Mobility.
5: Первые в деле. На Business FM.
2: Бизнес FM. Новости. Коротко.
7: 14:58 в Москве. В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам Кая Каллас обвинила Россию в ударе по поезду Киев-Варшава. По ее мнению, целью атаки было запугать страны Запада, поддерживающие Украину. Она выразила мнение, что Брюсселю следует поступать наоборот, показать, что поддерживают Киев и не боится. Накануне польский железнодорожный оператор сообщил об атаке беспилотника на пассажирский поезд, следовавший из Киева в Варшаву. Инцидент произошел на территории Украины. Премьер-министр Польши Дональд Туск обвинил Россию в эскалации. Российские власти обвинения не комментировали. «Газпром» на 10 дней с 10 по 25 сентября приостановит поставки газа в Армению. Это связано с ремонтом трубопровода «Северный Кавказ-Закавказье», сообщила пресс-служба «Газпром Армения». Там заверили, что дефицита газа для армянских потребителей не возникнет. Компания планирует покрыть паузу за счет собственных резервов и дополнительных объемов из Ирана. 30-летний Том Холланд, сыгравший главную роль в «Новом Человеке-пауке», возглавил список самых кассовых актеров в истории кинематографа, обойдя прежнюю рекордсменку Зои Салдану. Суммарные сборы фильмов с его участием достигли почти 15,5 миллиардов долларов против ее примерно 15,47 миллиардов, сообщает Variety. Холланд стал самым молодым актером, когда-либо возглавившим этот рейтинг. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: 15 часов в Москве. В студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте, Троица. Андрея Рублева проходит плановую проверку в Третьяковской галерее, сообщили в РПЦ. На ранее в СМИ появилась информация, что икону изъяли из иконостаса из-за поломки климатической камеры в Троице-Сергиевой лавре. По информации источников, проблема есть, но преувеличивать ее не стоит. Дискуссия о том, чтобы притормозить развитие искусственного интеллекта, уже привела к падению акций технологических компаний. Трамп саму идею замедления отвергает, чтобы не проиграть Китаю. Ну а ранее бывший сотрудник Anthropic предупредил об угрозе самому существованию человечества и теперь сравнивает ее с инопланетным разумом. Что происходит в украинской политике? Генпрокурор, на прошлой неделе подавший в отставку, сегодня внезапно объявил о подозрениях в отношении главы НАБУ, причем сделал это из-за границы. И есть версия, что за этими заявлениями стоит Зеленский. Подробнее в нашем эфире. Итак, икону Троицы Андрея Рублева временно изъяли из иконостаса из-за поломки климатической камеры, пишут СМИ. В РПЦ сообщили, что сохранность иконы проверяет Третьяковская галерея. Проверку эту назвали плановой. А до 23 года икона 15 века хранилась в залах музея. Летом 24 года ее передали РПЦ и разместили в Троице-Сергиевой лавре. Согласно договору, Третьяковка может регулярно проверять сохранность иконы. Источник РБК сообщил, что климатической витрине, в которой находилась икона, может потребоваться ремонт, а Святую Троицу перенесли в мастерские сейчас. При этом официальной информации пока очень мало, комментирует историк Павел Котляр.
8: Все, что мы на данный момент знаем по поводу Троицы Рублева, сводится к определенной панике, к опровержениям и, наоборот, каким-то тревожным постам в социальных сетях и к минимуму, на самом деле, информации, которая могла бы официально что-то прояснить. И эта ситуация проявила многие проблемы. Передавалась икона в пользование Русской Православной Церкви для размещения в Троице-Сергиевой лавре в специальной климатической витрине, и была договоренность, публично озвученная, о безусловном контроле над состоянием иконы, потому что это дерево, это история, которая набирает влагу, отдает ее, меняется, то есть может идти некое коробление древесины, не говоря уже про красочный слой, который на нем находится. Обещания, что это все будет беспрекословно выполняться, они изначально встретили скептицизм профессионального сообщества. Сейчас икона вроде бы уже признали, что она не на месте, что она находится на осмотре в реставрационных мастерских. Соответственно, если это осмотр плановый, то в этом ничего такого нет. Если это осмотр экстренный, то значит что-то случилось, а раз случилось, то необходимо это пояснить. То есть речь идет о национальном достоянии, а значит о достоянии народном, общественном. И если с ним что-то происходит, например, ему необходим осмотр или что-то изменилось, поменялось, то это нормально, не в режиме секретности, а в режиме открытого диалога и просто информированности можно решать, не создавая ситуацию недомолвок, таинственности и какой-то секретности.
1: Павел Котляр, историк. Но не стоит преувеличивать масштаб бедствия, хотя проблема действительно серьезная, говорит искусствовед Ксения Коробейникова, которая сама съездила в Троице-Сергиеву лавру и на связи сейчас с музейщиками и реставраторами.
9: Надо понимать, что то, что мы имеем с Троицей, да, такого никогда в жизни, в истории России не было. Для самого ценного и памятника, и образа придумали в свое время не просто витрину специальную климатическую, а еще и витринный комплекс, так называемые мозги, которые контролируют эту витрину. И вот чтобы собрать этот комплекс, потратили примерно 50 миллионов рублей на него, привлеча иностранных, прежде всего, европейских специалистов. И вот, казалось, сделали, да, все, что нужно, но вот, как всегда, вмешивается человеческий фактор. Как факт, мы действительно имеем часть сломанного этого комплекса. И вот его называют мозгами. Этот комплекс именуют специалисты. Допустим, одно из полушариев, там левое или правое, вышло из строя. Надо понимать, что у него есть дубль, есть второе, да, как бы полушарие. Но тем не менее, даже вот эта часть, вышедшая из строя, она дала сбой по климату, по температуре. Это повлекло за собой изменения внутри иконы сначала, да. Там произошло как бы давление, потому что климат поменялся, доски начали сходиться. И вот это как бы схождение досок дало выход наружу состава, скрепляющего состава. И вот этот состав повлек за собой еще и изменение небольшое фрагмента лика. Оно небольшое, но тем не менее это серьезно. И, собственно, когда поняли, да, что что-то пошло не так, сразу убрали икону из иконостаса, из собора. Ее вынесли в реставрационные мастерские лавры. Привлекли все возможных специалистов. Самое главное, привлекли специалистов Третьяковки, потому что только они знают икону как самих себя, потому что они всю жизнь профессионально ей занимаются. И вот поняли, что как бы они все хороши, ну, для как бы лечения иконы и для обследования ее. А вот чтобы починить вот эти мозги, да, вот эту систему, этот комплекс, тут нужны, опять же, европейские специалисты, которые помогали его создать. И тут же вызвали человека из Германии. Вот он очень быстро прилетел, тоже решил все там вопросы на текущий момент и продолжают сейчас вот дальше отслеживать. Говорят, что примерно неделя нужна на обследование, на решение всех вот этих вот там сложностей.
1: Фото есть в каналах Бизнес ФМ, Телеграм и Макси. Как говорит Коробейникова, ситуация под контролем, но решение о том, что делать дальше, будет принято не сразу. Это слишком хрупкий памятник, плюс это прецедент, ведь ситуации с поломкой такой капсулы не было никогда. Акции компаний, связанных с E-рынком, упали на фоне призывов глав OpenAI, Anthropic и SpaceX замедлить развитие технологии. Бумаги SoftBank, владеющие долей в OpenAI, подешевели на 11%. Акции южнокорейских производителей чипов Samsung и SK Hynix снизились на 4%. И 6%, соответственно, японская Tokyo Electron потерял почти 4%. А падение началось после того, как глава Anthropic Дарио Мадеи в своем эссе призвал замедлить развитие нейросетей. Он выразил опасение, что иначе за 6-12 месяцев и может захватить весь интернет и нанести ущерб сотни миллиардов долларов. Позицию Амадеи поддержали Илон Маск и Сэм Альтман. Глава OpenAI ранее сообщил, что из-за вопросов безопасности его компания не будет проводить IPO в 2026 году, как ожидалось ранее. Вся эта технопаника не более чем вопрос снятия конкурентного бремени и попытка защитить собственные финансовые показатели, говорит независимый финансовый эксперт и инвестор Максим Ульянов.
10: Я здесь немного удивлен позицией компании, занимающейся ИИ, то, что они вдруг стали очень сильно переживать по поводу возможных рисков. И мне кажется, что здесь все-таки за этим стоят причины, не связанные с тем, что они очень переживают за рынок труда или в целом за человечество. Все-таки текущая война моделей приводит к тому, что на развитие все новых и новых моделей искусственного интеллекта тратятся огромные деньги, и при этом вопрос окупаемости этих инвестиций остается открытым. А если бы кто-то из участников рынка сильно бы переживал за человечество, можно было бы в одностороннем порядке прекратить развитие своей модели. Но они хотят именно это сделать централизованно для того, чтобы другие конкуренты не смогли их опередить. С точки зрения тенденций, есть существенные риски того, что искусственный интеллект может выйти из-под контроля операторов, и, возможно, здесь тоже алармистские настроения. Это какой-то способ подстелить себе немножко соломки, потому что последние взломы, в которых участвовали нейросети, показывают уязвимость текущей инфраструктуры.
1: Максим Ульянов, независимый финансовый эксперт и инвестор. Эссе Дарио Мадеи вышло через несколько дней после увольнения из Anthropic инженера Джейкоба Коксона, заявившего, что компании, обеспокоенные рисками на деле, создают сверхчеловеческие системы, способные взломать что угодно. Бывший сотрудник в эфире ABC сравнил сверхинтеллект с призывом инопланетной расы, признавшись, что сама эта мысль пугает даже без конкретных сценариев. Хотя именно реальный инцидент стал поводом к столь активным обсуждениям в индустрии. А в июле агенты OpenAI вышли из-под контроля и взломали платформу Hugging Face о такой цели без команды человека. На фоне разговоров о замедлении гонки и оценки ведущих стартапов достигли небывалых высот, поэтому любой негатив сразу вызывает коррекцию. А иностранные инвесторы замечают, что компаниям становится все сложнее расти. И продолжает создатель аналитического проекта Wall Street Pro трейдер-инвестор Дмитрий Черемушкин.
11: Оценка стоимости этих стартапов и типа Anthropic и OpenAI достигла каких-то астрономических значений. Например, последние оценки от 11 сентября Anthropic на IPO в 2 триллиона, что делает его сопоставимо со SpaceX. Ну, то есть компания сразу попадет в топ-10 крупнейших корпораций мира США. Компания, которая относительно несколько лет назад только появилась на публичных площадках. То есть, на мой взгляд, просто оценки настолько велики, что любой какой-то негатив, он приводит к тому, что это коррекция. Майкл Бьюри вот буквально вчера заявил о том, что все эти новости о замедлении развития искусственного интеллекта из-за инцидентов с безопасностью связывают это с тем, что замедляться они будут только по причине того, что расти им становится все сложнее. То есть они тратят просто сейчас сотни миллиардов долларов денег инвесторов на новые и новые разработки, конкурируя с собой, потому что лидер, как известно, часто забирает все. И они просто приходят к тому, что деньги у них могут уже и заканчиваться, и оценки уже астрономические, и конкуренция бешеная, и, возможно, допускаю, что есть какой-то уже картельный сговор о том, чтобы прекратить действительно такие массовые вливания денег в развитие, остановиться на текущем уровне. Текущий уровень уже достаточный, чтобы чувствовать себя прекрасно, но и не создавать дополнительное напряжение в обществе, потому что общество начинает уже бояться вот эти инциденты с безопасностью, которые могут привести к тому, что начнутся какие-нибудь протесты против дальнейшего развития искусственного интеллекта. Поэтому здесь сразу совокупность факторов влияет. И, скорее всего, инвесторы реагируют на то, что действительно скорость развития ИИ может быть замедлена, и каких-то прорывов можно уже не ожидать, решили взять и зафиксировать прибыль.
1: Дмитрий Черемушкин, Wall Street Pro. Тем не менее, и паника не сходит с первых полос мировых СМИ. Подробнее в нашей справке.
2: Бизнес FM. Мониторинг. Зарубежная пресса.
12: Axios в заголовке характеризует происходящее не иначе, как паралич искусственного интеллекта в Вашингтоне, задаваясь вопросом, дать полный газ или ударить по тормозам. Портал обращает внимание на раскол в Конгрессе. Пока Трамп вовсю отвергает предупреждения о безопасности, а его союзники считают их циничным ходом доминирующих игроков, у демократов отношения противоречивые. Они относятся к заявлению главы Anthropic с подозрением, но не имеют единого плана действий. Предложения варьируются от полного запрета сверхинтеллекта с угрозой 20 лет тюрьмы до создания двухпартийного спецкомитета или требования открыть модели для проверок властей. Axios подчеркивает, этот раскол делает любой консенсус по регулированию ИИ почти немыслимым не только в этом году, но и, похоже, вплоть до 29-го, до следующих президентских выборов. Bloomberg подчеркивает, что призыв замедлить гонку ИИ и ввести независимый аудит неизбежно столкнется с сопротивлением Уолл-стрит, технологической индустрии и администрации Трампа. Подтверждение тому – падение акций других технологических компаний, ожидания инвесторов рекордных IPO и позиция невмешательства со стороны администрации Трампа. Дэвид Сакс, бывший и советник президента, уже заявил, что замедляться можно и без разрешения Вашингтона. А требовать под это регулирование – это просто шантаж. Агентство отмечает, что у лидеров американского ИИ рынка может быть и корыстный интерес. Чем больше контроля, тем сложнее конкурентам, тогда как китайские DeepSeek и ZAI догоняют Вашингтон. В итоге прозвучавший призыв к замедлению развития нейросетей упирается в мощное встречное давление от финансовых рынков до Белого дома. Хотя Илон Маск, Сэм Альтман и основатель DeepMind Демис Хасабис поддержали идею главы Anthropic, пишет New York Times, другие резиденты Кремниевой долины усомнились в искренности мотивов руководителя корпорации. Глава Nvidia Дженсен Хуанг иронизирует, что создавать проблему выгодно для продажи ее решения. А глава компании Хьюджин Фейс, той самой, пострадавшей в июле от чрезмерной самостоятельности OpenAI, Клеман Деланг, считает, что безопасность ИИ не решится за закрытыми дверями нескольких компаний.
1: Тем временем обеспокоенность оказалась настолько сильной, что преодолела Атлантический океан. Британский король Карл III на этой неделе встретится в Шотландии с руководителями Nvidia, Google, DeepMind, OpenAI и Anthropic.
2: Реклама. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7-агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте А7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования от РЭ. Рынка веб-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agency.de.
13: Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru. В эфире радио не на словах, а на деле. Кто надо, услышал. Индивидуальный предприниматель Елена Солобоева попала на 1,5 миллиона рублей топ-налогов из-за ошибки в декларации на 10 рублей. По этой причине ее лишили налоговых льгот на полгода.
14: После выхода репортажа моей ситуации, через день моя декларация была принята налоговой, и через день по декларации по ИП обновился статус, что претензий к нам нет.
13: А власти Петербурга пересмотрели региональные правила льготного ОСН, поскольку Елена оказалась далеко не одна. Ждем ваших сообщений по делу в директ телеграм-канала BFM News и в чат-бот в закрепленном сообщении Макс-канала Business FM. Ваши проблемы не только ваши. Только на Business FM. Новости экономики.
7: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. Банк России планирует увеличить максимальную сумму переводов между юридическими лицами через систему быстрых платежей. Об этом сообщается в проекте основных направлений развития финансового рынка на 27-й и период 28-го и 29-го годов. Сейчас лимит составляет 1 миллион рублей. Также планируется работа по дальнейшему расширению использования СБП для осуществления платежей в бюджет по платежной ссылке на порталы государственных и муниципальных услуг, в личном кабинетах, на сайтах бюджетных организаций, в местах обслуживания физических лиц. ЦБ назвал криптовалюту и стейблкоины угрозой для российского финансового рынка. Регулятор считает, что они способствуют росту теневого рынка, а также могут вытеснить национальные валюты. Поставки природного российского газа в Армению будут приостановлены на 10 дней с 15 по 25 сентября. Причина в проведении плановых профилактических ремонтных работ в России на магистральном газопроводе «Северный Кавказ» Закавказье, передает «Газпром Армения». Потребителей продолжат снабжать газом без ограничений за счет внутренних резервов и дополнительных поставок из Ирана. Дональд Трамп отверг призывы разработчиков моделей искусственного интеллекта замедлить темпы развития ИИ-моделей из-за угрозы захвата ими всего интернета, пишет Bloomberg. Президент США заявил, что Соединенные Штаты опережают Китай в развитии искусственного интеллекта и подчеркнул, что хочет, чтобы так оно и оставалось, поскольку тот, кто победит в гонке технологий ИИ, победит в целом. Гендиректор Anthropic Дарио Амадеи на прошлой неделе призвал замедлить развитие ИИ, поскольку, по его оценке, рой ИИ агентов может захватить весь интернет в течение 6-12 месяцев. Такой же подход намерен использовать глава OpenAI Сэм Альтман. ИИ-разработчиков поддержал и глава Tesla и SpaceX Илон Маск. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: 15.17 в Москве. Это уже бабье лето или еще нет? Синоптики говорят, решайте сами, но неделя в Москве будет теплой. Сухая погода задержится в столице до четверга точно, ну а к пятнице придут дожди. Днем ожидается от 18 до 20 градусов с переменной облачностью. Это хороший сентябрьский уровень тепла. Во вторник чуть прохладнее и возможен также дождь. Формально бабьим летом нынешнюю погоду назвать сложно. На прошлой неделе было до плюс 27, а сегодня всего на 2-3 градуса выше нормы, говорит обозреватель погоды проекта «Метеовеб» Алексей Сафонов.
15: Бабье лето – это не метеорологическое понятие и выраженное в том, что температура воздуха после определенного понижения повышается и несколько дней до недели держится на хорошем уровне, тепло, хорошо, без осадков. Но дело в том, что на прошлой неделе мы переживали уровни температур, сопоставимые с июльскими максимумами, местами до 27, поэтому все цифры, которые я озвучу в прогнозе, вот пусть каждый для себя решит сам, бабье лето это или все-таки это не оно. Могу смело сказать, что температура воздуха даже чуть выше климатической нормы, градуса на 2, на 3, и вот сейчас такое распределение температуры. Сегодня в понедельник днем в Москве ожидается до 20 градусов без осадков, переменная облачность. Следующий четверг ожидается тоже комфортные 17-20 градусов, также обойдется без осадков. Похолодает немножечко и ночью. От 5-7 градусов по области до 8 градусов в центре города. Что нужно сказать, это то, что в ближайшие несколько дней в окрестностях Московской области возможны заморозки. Я имею в виду Саратовскую область, Тамбовскую область, вот что-то, что южнее у нас, Рязанскую область. Сегодня были заморозки, и они ожидаются, в принципе, на этой неделе также. Осадки прогнозируются к концу недели ближе, к пятнице, и температура воздуха там будет наинизшей. За всю неделю ожидается до 16 градусов. В субботу и воскресенье вероятность осадков немножечко уменьшится, но они тоже будут, скорее всего, носить такой характер местами и временами. Ну и температура воздуха останется примерно на этом же уровне. Осень продолжается.
1: Алексей Сафонов, обозреватель погоды проекта «Метеовеб». На завтра гидрометцентр объявил в Москве желтый уровень опасности из-за тумана. Лидеры Уэльса, Шотландии и Северной Ирландии подписали меморандум о праве на выход из Британии. Как пишет Sky News, в документе о том говорится, что регионы видят свое будущее в составе Евросоюза. Позже подробности, а сейчас в другой теме. Украинский генпрокурор Кравченко предъявил подозрение руководству антикоррупционных органов страны. Пресса обсуждает сейчас, что это значит, какие последствия будет иметь и кто может стоять за громкими заявлениями. Тем более, что сам Кравченко уходит с поста генпрокурора и уже уехал за границу.
5: Подробности.
0: Украинский генпрокурор Кравченко обвинил главу Национального антикоррупционного бюро в подделке официальных документов для получения неправомерной выгоды в особо крупном размере и фиктивном усыновлении, чтобы избежать ответственности в суде. Еще одно подозрение, заявил он, касается некого лица, приближенного к руководителю антикоррупционной прокуратуры Клименко. Депутаты Рады утверждают, что речь о его жене. По словам Кравченко, именно эти два дела стали причиной недавних обысков в его офисе в рамках так называемой операции «Карфаген», что операцию сфабриковали, чтобы не допустить объявления подозрений руководству НАБУ и САП. Неделю назад после этих обысков Кравченко подал в отставку, но формально он остается генпрокурором. Завтра в Раде будут голосовать за его увольнение. Этой ночью, по данным украинских СМИ, Кравченко выехал на служебном авто за границу. Пишут, что он мог сделать это только по согласованию с Зеленским. Сам украинский генпрокурор подтвердил, что находится в другой стране, но якобы в командировке. И намерен проинформировать международных партнеров о реальном состоянии дел в системе антикоррупционных органов Украины. В прессе разгорелись обсуждения, согласовывал ли кто-то с Кравченко его заявление. Никто не поверит, что уже написавший заявление об отставке генпрокурор внезапно осмелел и решил сам обезглавить антикоррупционные органы. Однако теперь вопрос в том, будет ли Зеленский идти до конца, или после гневных заявлений Европы и группы поддержки НАБУ и САП сдаст назад, рассуждает украинское издание «Страна». А сам Зеленский заявил, у этого генпрокурора только один путь – освобождение от должности. По сути, заявлений в отношении антикоррупционных органов ничего не сказал.
1: Стоит ли Зеленский за этим заявлением, рассуждает политолог, автор телеграм-канала «Буфт знает» Георгий Буфт.
16: Зеленский решился на достаточно серьезный шаг, поскольку очевидно, что подавший в отставку, но тем не менее продолжающий исполнять обязанности генпрокурор, действовал с его согласия и как минимум удавив его, атаковав антикоррупционные структуры. Это является попыткой, в общем, сохранить контроль над основными рычагами власти и не допустить, чтобы эти антикоррупционные структуры, которые во многом курируются из-за рубежа, сейчас прежде всего из Европы и поддерживаются европейцами, немножко ослабили хватку на горле окружения украинского президента. Уж слишком много в последнее время появилось уголовных дел, и снаряды ложатся все ближе. Очевидно, это является попыткой прекратить это давление, которое оказывается на главу украинского государства. Следует ждать, наверное, дальнейшего обострения, и Зеленский должен сделать выбор. Будет между тем, чтобы все-таки сохранять антикоррупционные структуры в достаточной степени действующие независимо от властей Украины, или все-таки подчинить их себя. Он уже делал эту попытку год назад, и тогда встретился с очень жестким сопротивлением, прежде всего, европейцев, которые не дали ему это сделать, и он отступил. Но сейчас, видимо, ситуация требует вернуться к этому вопросу.
1: Георгий Буфт, телеграм-канал «Буфт знает». Украинская правда сообщила, что жена генпрокурора Руслана Кравченко покинула Украину через Молдавию еще 12 сентября. НАБУ и САП отрицают все обвинения генпрокурора Кравченко. Там назвали это подозрение продолжением системной атаки на антикоррупционные органы Украины. У нас сейчас темы, которые пока в тени, но могут выстрелить вскоре. Об этом в специальной реплике политолога Малика Дудакова для бизнеса. Сегодня о том, как Дональд Трамп оказался в типичной для американской политики предвыборной ловушке.
13: Заранее с Маликом Дудаковым.
17: Дональд Трамп разродился очередными обещаниями. Американский президент установил новый дедлайн в рамках войны с Ираном. Это 3 ноября, день промежуточных выборов в Конгресс Соединенных Штатов. До них остается ровно 50 дней. И ближневосточный кризис напрямую влияет на ход электоральной гонки в Америке. За последний месяц стоимость топлива в США снова стала стремительно расти. В особенности кризисная ситуация проявляется с дефицитом дизеля, цены на который превышают 6-7 долларов за галлон. Сейчас американские рынки стали чувствительны реагировать на внешние шоки. Ведь запасы нефти в США упали до 280 миллионов баррелей, а по закону они не могут опускаться ниже 250 миллионов. Это разгоняет инфляцию внутри Америки и негативно сказывается на рейтингах Трампа и республиканцев. На текущий момент электоральные модели в США оценивают шансы демократов взять большинство в нижней палате Конгресса 80%. В Сенате они теперь тоже фавориты, хотя там преимущество ранее было за республиканцами. На руку демократам в первую очередь играет кризисная ситуация с топливом и инфляцией, а также общая непопулярность войны в Иране. Тегеран сейчас ведет переговоры не только с Оманом, но и в целом с монархиями Персидского залива, стараясь выстроить новую систему судоходства в Ормузском проливе без учета позиции Соединенных Штатов. В октябре на данном поприще действительно могут произойти прорывы. Однако иранцы, очевидно, тянут время до выборов в Конгресс, надеясь создать побольше проблем Трампу внутри Америки. Так что заключение большой сделки по открытию Армуза действительно возможно, но, скорее всего, оно произойдет уже после выборов в США. Иран сейчас ощущает себя в позиции сильного. Хуситы, которых он поддерживает, берут под свой контроль Баб-эль-Мандебский пролив и наступают в Йемене. Иранские ракеты продолжают поражать базы США в Иордании, защищать которые нечем на фоне истощения боеприпасов для систем Патриот. Трамп же оказался в столь типичной для американской политики предвыборной ловушке. Сдавать назад и терять лицо станет для него фатальным в канун выборов. Устраивать же новую эскалацию и рисковать усугублением энергокризиса в США тоже в принципе фатально. Остается только пытаться как-то лавировать между Ссылой и Харибдой. Пока же Уолл-стрит ожидает роста нефтяных котировок до $120 за баррель и даже выше, и дальнейшего сползания Америки в пучину топливного кризиса.
1: Это был политолог Малик Дудаков, автор одноименного телеграм-канала.
2: Бизнес FM. Инструкция по применению.
18: Показания.
2: Потребность быть в курсе в любой момент.
18: Особые показания.
2: Дефицит времени.
18: Способ применения и дозы.
2: Принимать в течение часа от 1 до 3 раз в день с перерывом.
18: Передозировка.
2: Чревата побочными эффектами вплоть до легкого дежавю. Возникают иллюзии, что вы это уже слышали, кажется, знаете и, очевидно, уже в курсе.
18: Исключение.
2: Приступы острой информационной недостаточности. В этом случае принимать непрерывно, невзирая на побочные эффекты. Специальное предупреждение. Бизнес FM не является ни возбуждающим, ни успокоительным средством. В продукте не используются искусственные добавки или информационный яд. Вы хотите знать все? Принимайте. 87.5 в Москве. Бизнес FM. Радио здравого смысла.
18: Консультация с врачом не требуется.
2: Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS 77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес FM». Новости. Коротко.
7: 15:28 в Москве. В студии Ирина Кучеренко. Постпреды стран Евросоюза не смогли согласовать продление санкций против России, передает политика со ссылкой на 5 европейских дипломатов. По данным издания, Словакия потребовала исключить из списка ограничений бизнесменов Алишера Усманова и Михаила Фридмана. Франция попыталась достичь компромисса, предложив исключить из списка только Усманова. Но другие столицы не собирались рассматривать вопрос об исключении кого-либо из списков. Кроме того, Словакия не хочет поддерживать длительный срок действия антироссийских санкций в 12 месяцев. Послы ЕС соберутся после 14 сентября для дальнейшего обсуждения. В Ленинградской области перестраивают цепочки поставок топлива. Они будут выстроены к началу октября, сообщил губернатор Александр Дрозденко. Кроме того, он выразил надежду, что начнут работать заводы после ремонта. Дрозденко отметил, что сейчас несколько крупных компаний уже поставляют топливо на свои АЗС в регионе. И вместе с тем, власти Ленобласти совместно с компаниями разрабатывают варианты снижения пиковой нагрузки, в том числе введения заправки по системе ЧОТ-НЕЧИТ. Целью является удовлетворение потребностей в бензине в 20-30 литров в день. На должность генпрокурора Украины рассматривают народного депутата Даниила Гетманцева, приближенного главе правящей фракции Украины «Слуга народа» Давиду Арахамии, пишет «Украинская правда» со ссылкой на источники в политических кругах. Впрочем, народные депутаты Ярослав Железняк и Алексей Гончаренко опровергли эту информацию. Другие собеседники газеты отметили, что кандидатура еще не определена. Гетманцева избрали в Раду в 2019 году. Он возглавляет комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики. В 2017 участвовал в конкурсе на должность судьи Верховного суда Украины. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: 15:30 в Москве. В студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. Москва. Приветствую. Призывы Киеву прекратить удары по мирной инфраструктуре, заявил Дмитрий Песков. Это был комментарий на призывы Трампа к Зеленскому прекратить атаки на российские НПЗ. Это бьет по всему рынку дизельного топлива, заявил американский президент США. Цены на дизель добрались до исторического рекорда, но впереди выборы в Конгресс. Между тем, мировые цены на нефть стремительно идут вверх. Brent торгуется сегодня выше отметки в $108 за баррель. Прямо сейчас 108.76. Цены на газ тоже на многолетних максимумах. Превышен показатель в $1000 за 1000 кубов впервые с декабря 2022 года. Зумерам хорошо с самим собой. Поколение Z куда активнее предшественников ездит на отдых и просто развлекается в одиночку. Заметен ли этот тренд в России? Подробнее в нашем эфире. Итак, Москва приветствует призывы Трампа Киеву прекратить удары по мирной инфраструктуре. Так, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал призыв американского президента к Владимиру Зеленскому остановить атаки на НПЗ. На вопрос журналистов о том, готова ли Россия, в свою очередь, воздержаться от ударов по украинской инфраструктуре, если Украина согласится на просьбу Трампа, Песков не ответил.
19: Пока мы видим, что в целом ситуация на нефтяных рынках ухудшается. Ухудшается она стремительно. Связано это главным образом с нестабильностью и с очередными витками эскалации в зоне Персидского залива. Мы с вами видим выпадение огромного количества нефти. Только с выведением из строя нефтепроводов в Саудовской Аравии свыше 4% мировых поставок были выбиты с мировых рынков. Это не может не иметь последствия, самые серьезные. Что касается наших поставок, то действительно Россия пошла на введение запрета на экспорт нефтепродуктов. Этот запрет действует. Он направлен на то, чтобы обеспечить условия для насыщения внутреннего рынка в первую очередь. Является ли вот это количество, которое выпали из международного экспорта нефтепродуктов российских в связи с этим запретом на экспорт, является ли это значительным числом, ну, определенным, скажем так, числом, которое способно оказывать влияние на мировые рынки? Да, действительно. Поэтому по мере того, как наш внутренний рынок будет гарантированно насыщен, на повестке дня появится вопрос об отмене такого запрета. И тогда дополнительное количество смогут быть направлены на мировые рынки.
20: Считаете ли вы, что просьба Трампа к Зеленскому воздержаться от ударов по инфраструктуре, производящей дизель, является позитивным шагом к урегулированию конфликта? И, соответственно, если Украина согласится на эту просьбу Трампа, готова ли Россия, в свою очередь, воздержаться от ударов по части украинской экономической инфраструктуры?
19: На вторую часть вопроса я вам не отвечу. Но что касается первой части вашего вопроса, безусловно, можно только приветствовать любой призыв к киевскому режиму прекратить удары по мирной экономической инфраструктуре.
1: Вчера Трамп заявил, что призывал Зеленского перестать наносить удары по производству дизельного топлива в России. Средняя цена на дизель в США достигла рекорда. Впервые в истории она превысила $6 за галлон. Но, как говорят эксперты, вряд ли американский президент всерьез будет давить на Зеленского ради возврата российского дизеля, ведь в США здесь свой интерес. На фоне рекордных цен на дизель внутри Америки Трамп ищет способ оправдаться перед избирателем, и удобная версия, что во всем виноват Зеленский. Однако на самом деле США сами заместили Россию на некоторых ключевых рынках, например, в Бразилии, куда теперь поставляют американский дизель. На том, может ли в перспективе появиться нечто похожее на энергетическое перемирие, рассуждает гендиректор Фонда нацэнергобезопасности, профессор финансового университета Константин Симонов.
21: У меня есть большие сомнения, что Трамп действительно начнет давить на Зеленского, потому что вот ему кровь из носа нужно вернуть российский дизель на внешние рынки. Но даже если предположить, что Трамп начнет это делать, у меня большие вопросы. Удастся ли таким образом заставить Зеленского прекратить все удары? Потому что действительно Зеленский тут же скажет, ну я же предлагал им энергетическое перемирие. Давайте тогда в эту сторону и действовать. А вот здесь уже большой вопрос, согласна ли Москва на энергетическое перемирие? Потому что возникает вопрос, как оно будет выглядеть? Что такое энергетическое перемирие? Это вся энергетика на всю энергетику. Здесь Россия не согласна, потому что все-таки Россия считает, что ущерб, который мы наносим украинской экономике, он сильнее, чем тот ущерб, который Украина наносит нашей экономике. В этом плане я уверен, что Россия на размен вся энергетика на всю энергетику не пойдет. Если мы говорим про размен НПЗ на НПЗ, то, пожалуйста, но на эту схему уже Украина не согласится, ее НПЗ не работает. Но для нее, на самом деле, запуск НПЗ не самая критическая штука. Для нее критическая штука накануне зимы – это, конечно, электростанция. То есть главная уязвимость Киева заключается в том, что Россия продолжит системно выносить переносить именно объект электроэнергетики. И в перспективе это будет касаться не только тепловой генерации, но и распределительных сетей атомных станций, которые пока функционируют, а атомную инфраструктуру Россия пока не трогала. Вот уязвимость. Поэтому Украина-то, я думаю, с удовольствием бы сейчас разменяла НПЗ на электроэнергетику. Но здесь уже Россия вряд ли согласится, потому что в ее понимании это уже уступка Киеву, который пока, как мы видим, по объектам российской генерации не бьет или бьет не так эффективно, чтобы это попадало в публичное пространство. Поэтому здесь, если уж мы говорим про энергетическое перемирие, то в глазах Москвы оно должно быть паритетным. Пока отказ от ударов по НПЗ в обмен на отказ по объектам электроэнергетики Украины в глазах российского руководства выглядит неравномерным разменом. Поэтому пока я сильно сомневаюсь, что мы на это пойдем.
1: Константин Симонов, профессор финансового университета, гендиректор фонда нацэнергобезопасности. В конце июля Россия ввела новый временный запрет на экспорт бензина, дизеля и других видов топлива. Он действует до 31 января 2027 года. К другим темам. Китайским выпускникам становится сложнее устроиться на работу из-за повсеместного внедрения искусственного интеллекта, пишет «Нью-Йорк Таймс». Газета указывает, что среди китайской молодежи и так довольно высокий уровень безработицы, а связано это и с другими различными факторами, и искусственный интеллект ситуацию все-таки усугубляет. Но так ли это? Об этом подробнее Валерий Убадуев.
3: По разным оценкам, на китайский рынок труда в этом году выйдет почти 13 миллионов новых потенциальных кадров. Это рекордное значение. Однако в Китае, как пишет «Нью-Йорк Таймс», крайне жесткая конкуренция. В некоторых отраслях рынок перенасыщен, а где-то сокращается количество вакансий начального уровня. Плюс ко всему этому, выпускники сталкиваются с внедрением искусственного интеллекта. И в Китае эта проблема стоит особенно остро, так как эта страна развивает ИИ очень быстрыми темпами. Да и за пределами Китая регулярно появляются новости о том, как какая-то компания сокращает своих сотрудников в угоду ИИ-оптимизации. Беспокойство среди китайских выпускников действительно есть, но какой-либо катастрофы нет. Просто новые технологии диктуют новые правила, рассказывает студентка третьего курса в китайском городе Ханчжоу Сабина.
4: Я думала, что да, это будет очень тяжело, и очень много новостей сейчас о том, что ИИ усовершенствуется, и я думала, все, ну, в принципе, нет смысла учиться, но на самом деле, после того, как я посерчила стажировки, работы и так далее, туда, куда мы можем пойти все еще работать, есть, конечно же, и влияет на наш рынок, и все хотят его внедрить, он не сможет полностью заменить человека. Все еще требуются люди, которые будут создавать. Просто ИИ меняет рынок труда и меняет навыки, которые тебе нужны для того, чтобы найти работу. То есть мы должны сейчас очень быстро адаптироваться. Нам нужны совершенно другие абсолютно навыки, уже не просто напечатать Excel-ку или написать документ, потому что это уже он может сделать автоматизированно и быстрее за нас.
3: Но, несмотря на это, китайское правительство признает риски, связанные с повсеместным внедрением ИИ. Например, в марте министр трудовых ресурсов и социального обеспечения КНР Ван Сяопин заявляла, что с помощью ИИ будут создаваться рабочие места. Негативное влияние этой технологии на рынок труда все же местами переоценено. Чаще всего ИИ внедряется там, где наоборот, есть нехватка кадров, и в тех регионах, где небольшая плотность населения. Это, например, Тибет или Синьцзян. В Китае действительно высокая безработица среди молодежи, но это не связано с искусственным интеллектом, говорит директор Института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов.
22: То, что безработица в Китае есть и в некоторых областях растет, это правда. Только причины у него совсем другие. Ну, например, по разным подсчетам, в Китае сегодня безработное население молодежь до 24 лет составляет по месяцу от 17 до 20%, что, конечно, очень много. Но при этом для этого тоже есть стандартное объяснение и разумное абсолютно. Молодежь просто не хочет делать себе методичную долгую карьеру, идет в блогерство. Вторая проблема то, что, учитывая то, что в Китае сегодня живут долго, 75-78 лет средний, продолжительность жизни, как следствие, и дольше остаются в рабочих местах. Возникает бутылочное горлышко, особенно для карьерного роста.
3: Также отмечается, что в Китае продолжает сокращаться рождаемость. По некоторым оценкам, трудоспособное население в Китае может упасть до половины того, что есть сейчас. И, как отмечает эксперт, Пекин своим активным внедрением ИИ как раз и готовится к этим грядущим проблемам. Валерий Убадоев, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
1: Зумеры стали самой быстро растущей аудиторией в сегменте одиночных путешествий за границу, пишет Forbes со ссылкой на сервис Online Tours. Судя по бронированию, в первой половине этого года число соло-поездок туристов в возрасте от 18 до 29 лет выросло на 84% к тому же периоду прошлого года. Этот показатель среди молодежи в 3 раза выше, чем среди миллениалов, и в 2 раза больше, чем у представителей поколения X. Главным направлением для соло-туров зумеры выбрали Египет. На него приходится больше четверти одиночных бронирований. О растущей моде в Китае на свидание с самим собой, одиночные походы в кино, рестораны и даже в караоке-клубы, сообщил ранее канал CNN. Это заявление получило, явление это получило название соло-дейтинг. Насколько этот тренд заметен в России, мы спросили у представителей туристической и развлекательной индустрии.
5: «Бизнес говорит».
6: Вице-президент Федерации рестораторов и отельеров, управляющий партнер сети «Альянс отелей» Вадим Прасов.
8: Таких явных изменений, связанных с зумерами, я, честно, не увидел за последние несколько лет. В любом случае, есть определенная категория путешественников, которые ездят самостоятельно. И сказать, что именно у нас в стране, например, зумеры в этом смысле выделяются, часто путешествуют в одиночку, я бы не сказал. Возможно, за рубежом такая ситуация присутствует. У нас я не увидел. В любом случае, у людей иногда есть потребность побыть одному. И в некотором смысле уехать на какое-то время от своего привычного окружения. Мне кажется, это абсолютно нормально. То есть у молодежи разные были версии, насколько они будут интровертами. Я, честно, не вижу какой-то мега-интровертности в них.
6: Ресторатор, совладелец сети ресторанов «Сыроварня» Дмитрий Азаров.
9: Я могу только своим наблюдением довериться сейчас. Статистики нет. В целом много достаточно людей сами сидят, особенно на завтраке и в дневное время. Но они, как правило, работают. У них телефон, компьютеры, планшеты. Это мы наблюдаем.

0: бизнес кино и вообще походы в кино – это не про соло, это про социализацию и, наоборот, про коллективный поход. Просмотр какого-то контента, для этого есть стриминг, телек, а поход в кино – это всегда про общение. Мне кажется, пандемия и вот это меньшее общение, большая конкуренция за время, наоборот, в том числе для молодых, что поход в кино – это не про одного. В целом заказ по-прежнему больше одного человека, то есть порядка 2 билетов – это средний заказ. Значит, да, действительно, кто-то ходит один, но большинство ходит – это именно коллективный подход.
1: По словам представителей туриндустрии, опрошенных бизнес-ФМ, данные о росте соло-путешествий среди зумеров могут быть преувеличением, поскольку в целом поездок за границу россияне стали совершать в этом году больше, но проживание в отдельном номере вовсе не значит, что человек путешествует один.
2: Реклама. Ресторанный дом «Она». 6 разных пространств авторской кухни. «Она караоке» для шумных тусовок. «Она иммерсива» для романтических свиданий. «Она приво» для семейных встреч. «Она лаунж» для деловых переговоров. И летний сад «Эдем» для ярких впечатлений. «Она» на Пискунова 14/5.
3: Внимание! Прослушайте свежие новости от сервиса европейских и корейских автомобилей «Луидор Авто». Больше 15 лет мы ремонтируем и обслуживаем автомобили с применением оригинальных запасных частей и качественных аналогов. Только в сентябре замена масла и тормозных колодок бесплатна. Сезонная комплексная проверка за 3499 рублей. В акции участвуют автомобили всех марок. Ждем вас в «Луидор Авто». Московское шоссе 86А. Подробные условия акции на luidor-service.ru.
4: Телефон рекламной службы «Бизнес ФМ» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
5: Пока звучит этот текст, в небо поднимутся 400 самолетов.
6: Успеть за 10 секунд на «Бизнес ФМ».
5: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит.
7: Компании и корпорации.
8: В студии Екатерина Штрыкова. Здравствуйте.
9: Отчеты и планы.
8: Крупнейший авиаперевозчик Латвии Air Baltic начал процедуру банкротства, пишет Рейтер. Компания предприняла этот шаг в рамках реструктуризации для снижения долговой нагрузки на фоне давления, которое война с Ираном оказывает на авиационную отрасль и нефтяных санкций. Air Baltic сообщила, что заручилась обязательством по предоставлению финансирования в размере 350 миллионов евро от ряда кредиторов. Как пишут СМИ, война США с Ираном привела к удвоению цен на авиационное топливо, спровоцировав тяжелейший кризис в индустрии со времен пандемии COVID-19. Укупивший бывшие чайные активы Unilever, объединенной чайной компании, новый владелец, пишет Shoppers. Часть доли бывшего гендиректора Лужников Александра Пронина получила фирма Capital Group. У нее теперь 45%. ОЧК выпускает чай «Беседа» и другие известные марки. Capital Group не раскрывает бенефициаров. Она связана с производителем и продавцом питьевой воды под автомобильным брендом Aurus. Доля в 45% ОЧК может стоить 500 миллионов рублей. OpenAI покажет своего первого человекоподобного робота в 2027 году, рассказал глава компании Сэм Альтман в интервью Fortune. При этом Альтман подчеркнул, что вряд ли роботы начнут ходить по улицам в ближайшие несколько лет. Разработкой гуманоидного робота занимается отдел робототехники OpenAI, возглавляемый Бенджамином Болте. Он сменил на посту предыдущего главу отдела, которая ушла с должности весной этого года на фоне сделки компании с Пентагоном. Новости компании и корпорации. Держитесь курса.
1: Пятнадцать сорок семь в Москве. Теми, кто в теме банковских блокировок, должен ли искусственный интеллект отслеживать подозрительные финансовые операции, почему банки сначала блокируют счета и только потом требуют объяснения от клиента. Обсудили это с гендиректором агентства финансовых решений РИФИ, членом Совета по финансовому рынку, инвестициям, Торгово-промышленной палаты России Ренатом Хилажевым. С ним беседовал Михаил Задорожный.
5: Бизнес FM. С теми, кто в теме.
10: Антиотмывочная и антимошенническая схема «Обратная сторона блокировок». В студии Михаил Задорожный, и сегодня наш гость Ренат Хилажев, генеральный директор агентства финансовых решений РИФИ, член Совета по финансовому рынку и инвестициям Торгово-промышленной палаты России. Ренат, здравствуйте.
11: Михаил, здравствуйте.
10: Вот мы уже год, наверное, даже

0: больше рассказываем о необоснованных блокировках. Наверное, во многих случаях блокировки оправданы, но вот бывают совершенно дикие истории, которые присылают нам слушатели. В одном случае человек, премиальный клиент банка из первой тройки, просто снял 500 тысяч со своего счета. Попал на блокировку, которую не могут снять даже в центральном офисе, потому что блокировку сделал искусственный интеллект. Что вообще происходит с этими блокировками?
1: Государство активно борется с теневым оборотом, стремится все взять под контроль, в том числе и обезопасить граждан. Но иногда вместе с водой выплескивает ребенка. Я аплодирую стоя тому человеку, который придумал возложить ответственность за движение денег не на предпринимателя, а на банки. И банки таким образом стали, по сути, квазинадзорным органом. И в отдельных случаях их даже можно назвать репрессивным аппаратом. Законы дают настолько широкие полномочия банкам, что каждый банк комплайенс-процедуры описывает под себя, как ему нужно, нет какого-то общего лекала. И предприниматели в бизнес-чатах шушукаются между собой и рассказывают о том, какой банк более лоялен к тому, чтобы проводить расчеты.
0: А что, в принципе, банки могут и должны делать в плане контроля движения финансовых потоков, да? И что они делать не должны? И что они делают в реальности?
1: На финансовые организации возложили более широкие полномочия, передали на них функции трактовки смысла хозяйственных операций. А сотрудники службы финмониторинга, они этого не понимают вообще. Им дали три шаблона: треугольник, квадрат и окружность. И говорят, если хозяйственные операции клиента могут пройти в эти фигуры, то такой клиент нормальный. Но проблема в том, что даже предприниматели из одной сферы деятельности по-разному свою хозяйственную деятельность ведут. И зачастую они как раз в эти формочки не подпадают. И когда предприниматель думает, что я же ничего не нарушаю, я совершенно точно знаю, что я деятельность веду легально. Почему я должен отвечать на этот огромный список вопросов банка? И когда от банка приходит запрос, а он, как правило, на нескольких страницах, и еще присылают большую таблицу, которую необходимо заполнить, предприниматель считает, что раз он ничего не нарушил, то он может подойти к этому поверхностно и на вопросы банка отвечает односложно. Там да, нет. Был даже случай, когда у клиента запросили пакет договоров с контрагентами, имея в виду, что нужно отсканировать и предоставить первичную документацию. Что сделал клиент? Он сложил это все на стол, сфотографировал и отправил в банк фотографию. Конечно, не прокатило, и он получил блокировку. А бизнес не знает, насколько подробно и как нужно отвечать на запросы из банков. Результатом что должно быть? Что сотрудник комплаенса прочитал этот документ, и он должен сказать «верю». И после этого снять блокировку со счета. Если в процессе изучения хозяйственной деятельности клиента у него возникает где-то разрыв, и он не понимает связь операции, почему денежный поток именно таким образом льется, это может быть основанием для окончательной блокировки счета. А почему? Потому что у сотрудников банков компетенций по бизнесу нет. И вещая об этом уже на протяжении нескольких лет, мы вошли в рабочую группу нескольких системообразующих банков, где мы глазами бизнеса рассказали, как выглядят запросы compliance. И банки нас услышали, и крупные банки сейчас начали изменять процессы внутри для того, чтобы предприниматель понимал логику запроса, как надо отвечать и почему это важно.
0: А в compliance теперь трудится еще и искусственный интеллект. Это действительно так, да?
1: Что мы видим и о чем мы тоже банкам говорим? У вас есть там различные внутренние системы, там, например, назовем его светофор, который позволяет видеть контрагенты. И когда клиент отправляет деньги контрагенту, контрагент может быть зеленый. Но через некоторое время контрагент может либо пожелтеть, либо покраснеть. И компания рикошетом прилетает запрос, и если некорректно ответить, тотальная блокировка счета. Плюс некоторые банки сейчас ввели искусственный интеллект, они анализируют там по огромному количеству параметров движение по расчетному счету, и если по внутренней методологии банка что-то нарушается, автоматически прилетает блокировка. И мы считаем, что это неправильно. И вот мы также банку сообщества говорим, вот смотрите, ребят, водитель транспортного средства нарушил правила дорожного движения. Происходит фотофиксация и приходит штраф. Но под штрафом есть подпись конкретного инспектора. И это правильно, потому что если оспаривать, то есть конкретный человек. То есть у процесса есть собственник. А что мы сейчас видим в банках? Что у автоматических блокировок, которые происходят на основе искусственного интеллекта, там собственника процесса нет. Он обезличен абсолютно. А если он обезличен, то и ответственности там тоже нет.
0: Вот цена ошибки, да, при блокировках для банка и для клиента.
1: Для банка цена ошибки большая, особенно для частных банков, потому что если мы посмотрим основания отзывов банковских лицензий, там регулярно фигурирует отмывание денежных средств. И поэтому банки, особенно частные, палку и перегибают. Лучше перебдеть и в ответственность возложить на клиента. Но для бизнеса блокировка счетов — это что? Это кассовые разрывы, несвоевременной оплаты, в том числе кредитов, лизингов и прочих платежей, портится кредитная история, портится деловая репутация. Если ты хочешь привлечь финансирование, и у тебя есть блокировка счета в каком-то банке, это может быть основанием для отказа. И к чему мы банковское сообщество призываем? К тому, чтобы банки, наконец, написали белую книгу. Понятно, что нельзя раскрывать всю методологию, как банк оценивает операции. Но задать берега, по которым бизнес будет плыть, да, вот он четко будет понимать, что вот отсюда до сюда только можно работать. И они свою хозяйственную деятельность будут вписывать в эти берега. А сейчас таких берегов нету.
0: Из вашей практики, ну так навскидку, да, можете самый необычный, самый необъяснимый случай блокировки перевести?
1: Один из случаев – это продавец маркетплейсов. У него появилось много клиентов. Он начал изыскивать возможность получения товара от поставщика. Так как маркетплейсы некоторое время назад еще банки не умели анализировать, получить селлеру кредит было очень тяжело. Поэтому селлеры договаривались с поставщиками об отсрочке платежей. Но поставщики такие отсрочки предоставляют не ИПшникам, а ОШкам. А эти селлеры, они начинали работать как ИПшники. Они создали юрлицо, где учредитель и ИП совпадают в одном лице. На это юрлицо происходила отгрузка товара со срочкой платежа. Дальше этот товар отгружался на ИП, ИП реализовывал его на маркетплейсе. А банки считают, что если индивидуальный предприниматель является еще и учредителем юрлица, и между ними есть постоянные денежные перетоки, то это считается внутренним офшором, и это является основанием для блокировки. И в итоге банк положил бизнес одного крупного селлера. И когда клиент сам попытался объяснить, почему он так сделал, сотрудник банка просто не поверил, и счет был заблокирован. И нам с большими усилиями удалось в данном банке потом же повторно выйти на согласование и доказать банку, что это логичная схема.
0: С чем чаще всего приходят к вам представители бизнеса, когда речь идет о блокировках? Что из этого можно как-то решить? Ну и, соответственно, цена такого решения, да, на что придется пойти? А что не решается в принципе и почему?
1: Если бизнес работает с теневыми площадками, с обнальными конторами, то такого клиента защитить не получится. Потому что это все сейчас лежит на поверхности, оно очевидно, и здесь бесполезно с этим работать. А с чем мы сталкиваемся? Когда предприниматель запускает бизнес, его задача не обложиться бумажками со всех сторон, а его задача организовать процесс и получить прибыль. И зачастую до сих пор многие договоренности, они формируются устно. Договоренность сформирована, начался денежный поток, и предприниматели некачественно оформляют договора, они скачаны из интернета, безалаберно подходят к первичной документации. И когда от банка приходит запрос, в ряде случаев, если мы говорим о малом и среднем бизнесе, у них первичной документации нет вообще, потому что там просто два собственника договорились и начали там друг другу услуги оказывать, и деньги ходят. При том, что это реальный бизнес. Банк считает, что это все либо обналичивание, либо там какая-то оптимизация, либо еще что-то. Так как бизнес не понимает, насколько нужно тщательно подходить к этим вопросам, они делают это поверхностно и получают блокировки.
0: Как вы считаете, банки вот сами могут принять какой-то такой кодекс борьбы с необоснованными блокировками? И вообще, как бы ЦБ в этом должен как-то участвовать или нет?
1: До ЦБ мы дотянуться не можем, но с банковским сообществом мы регулярно об этом говорим на разных круглых столах. Говорим о проблемах блокировок и рассказываем банкам, как их политики выглядят глазами бизнеса. И крупные банки собирают рабочие группы, приглашают предпринимателей для того, чтобы понять логику, как это двигается, получить обратную связь и внести у себя изменения. Но это вот такие социально ответственные банки. А есть и социально безответственные банки, которым это безразлично. И хорошее явление то, что крупнейшие банки, которые во многом являются отраслевыми стандартами, они этим озаботились, и они свою комплайенс-политику делают прозрачной.
0: Ну что ж, мы теперь тоже немного больше в теме необоснованных блокировок. В гостях у Business FM был генеральный директор агентства финансовых решений РИФИН, член Совета по финансовому рынку и инвестициям торгово-промышленной палаты Ринат Хилажев. Ринат, спасибо большое. Всего хорошего.
1: Спасибо. До свидания. Всего доброго. До свидания.
2: Business FM. С теми, кто в теме.
3: Все выпуски «С теми, кто в теме» можно найти на всех подкаст-платформах через колонку «Алиса», ну и, конечно, на сайте bfm.ru в разделе «Подкасты и интервью».
2: Реклама.

0: готов. Подробности на сайте и в шинных центрах «Линарис».
1: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
2: Деньги. Своим названием португальская монета «Жоао» обязана имени Иоанн или Джо. Ее чеканка началась по указанию короля Иоанна V. Она содержала 13 граммов золота и благодаря стабильному курсу считалась основной торговой монетой Вест-Индии. В Америке и Англии появилось много низкопробных подделок «Жоао». Купцы отличали оригиналы по специальным дополнительным знакам. Это мог быть «Орел» или число 22.
1: История денег на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
3: 15.58 в Москве, в студии Ирина Кучеренко. Финляндия намерена присоединиться к предложенной Франции инициативе по усилению ядерного сдерживания в Европе. Как пояснил министр обороны Антти Хякинен, сотрудничество будет двусторонним и должно укрепить безопасность страны и Европы в целом. По его словам, это естественный шаг, поскольку близкие союзники Финляндии, Норвегия, Швеция и Дания уже присоединились к этой инициативе. В заявлении ведомства говорится, что инициатива не заменяет ядерное сдерживание НАТО и не предполагает обязательств по коллективной обороне, аналогичных действующим в альянсе. Страны-участницы сами определяют степень своего участия, а Франция не требует от них финансировать содержание своих ядерных сил. Глава «Росатома» Алексей Лихачев обсудил с директором агентства Рафаэлем Гросси, с директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси вопросы ядерной и физической безопасности Запорожской атомной электростанции, а также ситуацию в Энергодаре. Встреча прошла на полях генеральной конференции МАГАТЭ в Вене, сообщает пресс-служба «Росатома». В частности, обсуждалось присутствие уже больше 4 лет группы сотрудников МАГАТЭ на площадке ЗАЭС. В Кремле заявили о стремительном ухудшении ситуации на нефтяных рынках, но вопрос об отмене запрета на экспорт нефтепродуктов из России появится по мере того, как внутренний рынок будет гарантированно насыщен, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Тенденцию на мировом рынке он связал прежде всего с нестабильностью и очередными витками эскалации в зоне Персидского залива. Компании в сфере недвижимости массово покидают европейский рынок. Как пишет Bloomberg, за последние 6 лет ушло более 60 таких компаний общей стоимостью 81 миллиард евро. Дело в том, что европейский рынок недвижимости находится в кризисе, а замедление темпов роста экономики крупнейших стран Европы и политической нестабильности и конфликта на Ближнем Востоке не дают надежд на его восстановление, отмечает агентство. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
4: 16 часов в Москве. В студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. Троица Андрея Рублева проходит плановую проверку в Третьяковской галерее, сообщили в РПЦ. Ну а ранее в СМИ появилась информация, что икону изъяли из иконостаса из-за поломки климатической камеры в Троице Сергиевой Лавре. По информации источников, проблемы действительно есть, но преувеличивать ее не стоит. Дискуссия о том, чтобы притормозить развитие искусственного интеллекта, уже привела к падению акций технологических компаний. Трамп саму идею замедления отвергает, чтобы не проиграть Китаю. На бывший сотрудник Anthropic на прошлой неделе предупредил об угрозе самому существованию человечества и теперь сравнивает и с инопланетным разумом. В Сочи закрыли пляжи из-за угрозы атаки морских беспилотников. Об этом сообщил мэр Андрей Прошунин. Кроме того, для посетителей закрыты и набережные города. Подробнее в нашем эфире. Икону Троицы Андрея Рублева временно изъяли из иконостаса из-за поломки климатической камеры. Пишут СМИ, в РПЦ сообщили, что сохранность иконы проверяет сейчас Третьяковская галерея. Проверку назвали плановой. До 23 года икона 15 века находилась в залах музея. Летом 24 года ее передали РПЦ и разместили в Троице Сергиевой Лавре. Согласно договору, Третьяковка может регулярно сверять сохранность иконы. Источник РБК сообщил, что в климатической витрине, в которой находится икона, находилась, вернее, может потребоваться ремонт, а саму Святую Троицу перенесли в мастерские. При этом официальной информации пока очень-очень мало, комментирует историк Павел Котляр.
5: Все, что мы на данный момент знаем по поводу Троицы Рублева, сводится к определенной панике, к опровержениям и, наоборот, к каким-то тревожным постам в социальных сетях и к минимуму, на самом деле, информации, которая могла бы официально что-то прояснить. И эта ситуация проявила многие проблемы. Передавалась икона в пользование Русской Православной Церкви для размещения в Троице Сергиевой Лавре в специальной климатической витрине, и была договоренность, публично озвученная, о безусловном контроле над состоянием иконы, потому что это дерево, это история, которая набирает влагу, отдает ее, меняется, то есть может идти некое коробление древесины, не говоря уже про красочный слой, который на нем находится. Обещания, что это все будет беспрекословно выполняться, они изначально встретили скептицизм профессионального сообщества. Сейчас икона вроде бы уже признали, что она не на месте, что она находится на осмотре в реставрационных мастерских. Соответственно, если это осмотр плановый, то в этом ничего такого нет. Если это осмотр экстренный, то значит что-то случилось, а раз случилось, то необходимо это пояснить. То есть речь идет о национальном достоянии, а значит о достоянии народном, общественном. И если с ним что-то происходит, например, ему необходим осмотр или что-то изменилось, поменялось, то это нормально, не в режиме секретности, а в режиме открытого диалога и просто информированности можно решать, не создавая ситуацию недомолвок, таинственности и какой-то секретности.
4: Павел Котляр, историк. Не стоит преувеличивать масштаб бедствия, хотя проблема действительно серьезная, говорит искусствовед Ксения Коробейникова, которая сама съездила в Троице-Сергиеву Лавру и на связи с музейщиками и реставраторами.
6: Надо понимать, что то, что мы имеем с Троицей, да, такого никогда в жизни, в истории России не было. Для самого ценного и памятника, и образа придумали в свое время не просто витрину специальную климатическую, а еще и витринный комплекс, так называемые мозги, которые контролируют эту витрину. И вот чтобы собрать этот комплекс, потратили примерно 50 миллионов рублей на него, привлеча иностранных, прежде всего европейских специалистов. И вот, казалось, сделали, да, все, что нужно, но вот, как всегда, вмешивается человеческий фактор. Как факт, мы действительно имеем часть сломанного этого комплекса. И вот его называют мозгами. Этот комплекс именуют специалисты. Допустим, одно из полушариев, там левое или правое, вышло из строя. Надо понимать, что у него есть дубль, есть второе, да, как бы полушарие. Но, тем не менее, даже вот эта часть, вышедшая из строя, она дала сбой по климату, по температуре. Это повлекло за собой изменения внутри иконы сначала, да. Там произошло как бы давление, потому что климат поменялся, доски начали сходиться, и вот это как бы схождение досок дало выход наружу состава, скрепляющего состава. И вот этот состав повлек за собой еще и изменение небольшое фрагмента лика. Оно небольшое, но тем не менее это серьезно. И, собственно, когда поняли, да, что что-то пошло не так, сразу убрали икону из иконостаса, из собора. Ее вынесли в реставрационные мастерские лавры. Привлекли все возможных специалистов. Самое главное, привлекли специалистов Третьяковки, потому что только они знают икону как самих себя, потому что они всю жизнь профессионально ей занимаются. И вот поняли, что как бы они все хороши, ну, для как бы лечения иконы и для обследования ее. А вот чтобы починить вот эти мозги, да, вот эту систему, этот комплекс, тут нужны, опять же, европейские специалисты, которые помогали его создать. И тут же вызвали человека из Германии. Вот он очень быстро прилетел, тоже решил все там вопросы на текущий момент и продолжает сейчас вот дальше отслеживать. Говорят, что примерно неделя нужна на обследование, на решение всех вот этих вот там сложностей.
4: Фото есть в каналах Business FM, в Telegram и Макс. А как говорит Коробейникова, ситуация сейчас под контролем, но решение о том, что делать дальше, будет принято не сразу. Это слишком хрупкий памятник. Плюс это прецедент, ведь ситуации с поломкой такой капсулы не было никогда. Акции компаний, связанных с E-рынком, упали на фоне призывов глав OpenAI, Anthropic и SpaceX замедлить развитие технологий. Бумаги SoftBank, владеющие долей в OpenAI, подешевели на 11%. Акции южнокорейских производителей чипов Samsung и SK Hynix снизились на 4,6%, соответственно, а японская Tokyo Electron потеряла почти 4%. Падение началось после того, как глава Anthropic Дарио Амадей в своем эссе призвал замедлить развитие нейросетей. Он выразил опасение, что иначе за 6-12 месяцев ИИ сможет захватить весь интернет и нанести ущерб сотни миллиардов долларов. Позицию Амадей поддержал Илон Маск и Сэм Альтман. Глава OpenAI ранее сообщил, что из-за вопросов безопасности его компания не будет проводить в этом году IPO, как ожидалось ранее. Вся эта технопаника не более чем вопрос снятия конкурентного бремени и попытка защитить собственные финансовые показатели, говорит независимый финансовый эксперт и инвестор Максим Ульянов.
7: И мне кажется, что за этим стоят причины, не связанные с тем, что они очень переживают за рынок труда или в целом за человечество. Все-таки текущая война моделей приводит к тому, что на развитие все новых и новых моделей искусственного интеллекта тратятся огромные деньги, и при этом вопрос окупаемости этих инвестиций остается открытым. А если бы кто-то из участников рынка сильно бы переживал за человечество, можно было бы в одностороннем порядке прекратить развитие своей модели. Но они хотят именно это сделать централизованно, чтобы другие конкуренты не смогли их опередить. С точки зрения тенденций, возможно, здесь тоже алармистские настроения, это какой-то способ подстелить себе немножко соломки, потому что последние взломы, в которых участвовали нейросети, показывают уязвимость текущей инфраструктуры.
4: Максим Ульянов, независимый финансовый эксперт и инвестор. Сет Дарио Амадей вышла через несколько дней после увольнения из Anthropic инженера Джейкоба Куксона, заявившего, что компания, обеспокоенная рисками, на деле создают сверхчеловеческие системы, способные взломать что угодно. Бывший сотрудник в эфире ABC сравнил сверхинтеллект с призывом инопланетной расы, признавшись, что сама эта мысль пугает даже без конкретных сценариев. Хотя именно реальный инцидент стал поводом к столь активным обсуждениям индустрии в июле. Агенты OpenAI вышли из-под контроля, взломали платформу Hugging Face, атакуя цели без команды человека. На фоне разговоров о замедлении гонки и оценки ведущих стартапов достигли астрономических значений, поэтому любой негатив сразу воспринимается и вызывает коррекцию. А иностранные инвесторы замечают, что компаниям становится все сложнее расти, продолжает создатель аналитического проекта Wall Street Pro, трейдер и инвестор Дмитрий Черемушкин.
8: Последние оценки от 11 сентября Anthropic на IPO в 2 триллиона, что делать его сопоставимо со SpaceX. На мой взгляд, просто оценки настолько велики, что любой какой-то негатив приводит к тому, что идет коррекция. Майкл Бьюри вот буквально вчера заявил о том, что все эти новости о замедлении развития искусственного интеллекта из-за инцидентов с безопасностью связывают это с тем, что замедляться они будут только по причине того, что расти им становится все сложнее. То есть они тратят просто сейчас сотни миллиардов долларов денег инвесторов на новые и новые разработки, конкурируя с собой, потому что лидер часто забирает все, и они приходят к тому, что деньги у них могут уже и заканчиваться, и оценки уже астрономические, и конкуренция бешеная, и, возможно, допускаю, что есть какой-то уже картельный сговор о том, чтобы прекратить действительно такие массовые вливания денег в развитие. Текущий уровень уже достаточный, чтобы чувствовать себя прекрасно, но и не создавать дополнительного напряжения в обществе. Начнутся какие-нибудь протесты против дальнейшего развития искусственного интеллекта. И, скорее всего, инвесторы реагируют на том, что действительно скорость развития ИИ может быть замедлена, и каких-то прорывов можно уже не ожидать, и решили взять и зафиксировать прибыль.
4: Дмитрий Черемушкин, Wall Street Pro. И паника не сходит с первых полос мировых СМИ. Пока лидеры американской отрасли призывают сбавить обороты, Трамп и его союзники требуют не тормозить гонку. И этот спор выходит далеко за пределы Кремниевой долины.
2: Бизнес FM. Мониторинг. Зарубежная пресса.
9: Axios в заголовке характеризует происходящее не иначе, как паралич искусственного интеллекта в Вашингтоне, задаваясь вопросом, дать полный газ или ударить по тормозам. Портал обращает внимание на раскол в Конгрессе. Пока Трамп вовсю отвергает предупреждения о безопасности, а его союзники считают их циничным ходом доминирующих игроков, у демократов отношения противоречивые. Они относятся к заявлению главы Anthropic с подозрением, но не имеют единого плана действий. Предложения варьируются от полного запрета сверхинтеллекта с угрозой угрозой 20 лет тюрьмы до создания двухпартийного спецкомитета или требования открыть модели для проверок властей. Аксиос подчеркивает, этот раскол делает любой консенсус по регулированию ИИ почти немыслимым не только в этом году, но и, похоже, вплоть до 29-го, до следующих президентских выборов. Блумберг подчеркивает, что призыв замедлить гонку ИИ и ввести независимый аудит неизбежно столкнется с сопротивлением Уолл-стрит, технологической индустрии и администрации Трампа. Подтверждение тому – падение акций других технологических компаний, ожидания инвесторов рекордных IPO и позиция невмешательства со стороны администрации Трампа. Дэвид Сакс, бывший ИИ советник президента, уже заявил, что замедляться можно и без разрешения Вашингтона. А требовать под это регулирование – это просто шантаж. Агентство отмечает, что у лидеров американского ИИ рынка может быть и корыстный интерес. Чем больше контроля, тем сложнее конкурентам, тогда как китайские DeepSeek и ZAI догоняют Вашингтон. В итоге прозвучавший призыв к замедлению развития нейросетей упирается в мощное встречное давление от финансовых рынков до Белого дома. Хотя Илон Маск, Сэм Альтман и основатель DeepMind Демис Хасабис поддержали идею главы Anthropic, пишет New York Times, другие резиденты Кремниевой долины усомнились в искренности мотивов руководителя корпорации. Глава Nvidia Дженсен Хуанг иронизирует, что создавать проблему выгодно для продажи ее решения. А глава компании Hugen Face, той самой, пострадавшей в июле от чрезмерной самостоятельности OpenAI, Клеман Деланг, считает, что безопасность ИИ не решится за закрытыми дверями нескольких компаний.
4: Обеспокоенность ИИ оказалась настолько сильной, что преодолела Атлантический океан. Как пишет New York Times, король Карл III обсудит проблему развития нейросетей на благо общества с руководителями технологических компаний. Британский король на этой неделе встретится в Шотландии с руководителями NVIDIA, Google, DeepMind, OpenAI и Anthropic.
2: Реклама.
10: Уважаемые предприниматели, говорит капитан Панда, на борту китайский форсаж от ВТБ. Пристегнитесь, ваши расчеты отправляются в Китай. Время в пути от 8 минут, высота комиссии от 0,2%. Желаем вам самых быстрых и выгодных расчетов. Напоминаем, от 8 минут от 0,2% ВТБ.
11: Акция для ИП и юрлиц, новых и действующих клиентов, не проводивших платежи в КНР 180 дней. Подключение до 15 октября 2026 года. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
1: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM на портале bfm.ru. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
3: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. Банк России планирует увеличить максимальную сумму переводов между юридическими лицами через систему быстрых платежей. Об этом сообщается в проекте основных направлений развития финансового рынка на 27-й и период 28-го и 29-го годов. Сейчас лимит составляет 1 миллион рублей. Также планируется работа по дальнейшему расширению использования СБП для осуществления платежей в бюджет по платежной ссылке на порталах государственных и муниципальных услуг, в личных кабинетах, на сайтах бюджетных организаций, в местах обслуживания физических лиц. ЦБ назвал криптовалюту и стейблкоины угрозой для российского финансового рынка. Регулятор считает, что они способствуют росту теневого рынка, а также могут вытеснить национальные валюты. Поставки природного российского газа в Армению будут приостановлены на 10 дней с 15 по 25 сентября. Причина в проведении плановых профилактических ремонтных работ в России на магистральном газопроводе «Северный Кавказ-Закавказье», передает «Газпром Армения». Потребителей продолжат снабжать газом без ограничений за счет внутренних резервов и дополнительных поставок из Ирана. Дональд Трамп отверг призывы разработчиков модели искусственного интеллекта замедлить темпы развития ИИ-моделей из-за угрозы захвата ими всего интернета, пишет Bloomberg. Президент США заявил, что Соединенные Штаты опережают Китай в развитии искусственного интеллекта и подчеркнул, что хочет, чтобы так оно и оставалось, поскольку тот, кто победит в гонке технологий ИИ, победит в целом. Гендиректор Anthropic Дарио Амадеи на прошлой неделе призвал замедлить развитие ИИ, поскольку, по его оценке, рой ИИ агентов может захватить весь интернет в течение 6-12 месяцев. Такой же подход намерен использовать глава OpenAI Сэм Альтман. ИИ-разработчиков поддержал и глава Tesla и SpaceX Илон Маск. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
4: 16:16 в Москве. Это уже бабье лето или еще нет? Синоптики говорят, решайте сами, но неделя в Москве будет теплой. Сухая погода задержится в столице до четверга точно, ну а к пятнице придут дожди. Днем ожидается от 18 до 20 градусов с переменной облачностью. Это хороший сентябрьский уровень тепла. Во вторник чуть прохладнее и возможен также дождь. Формально бабьим летом нынешнюю погоду назвать сложно. На прошлой неделе было до плюс 27, а сегодня всего на 2-3 градуса выше нормы, говорит обозреватель погоды проекта «Метеовеб» Алексей Сафонов.
12: Бабье лето – это не метеорологическое понятие и выраженное в том, что температура воздуха после определенного понижения повышается и несколько дней до недели держится на хорошем уровне, тепло, хорошо, без осадков. Но дело в том, что на прошлой неделе мы переживали уровни температур, сопоставимые с июльскими максимумами, местами до 27, поэтому те цифры, которые я озвучу в прогнозе, вот пусть каждый для себя решит сам, бабье лето это или все-таки это не оно. Могу смело сказать, что температура воздуха даже чуть выше климатической нормы, градуса на 2, на 3, и вот сейчас такое распределение температуры. Сегодня в понедельник днем в Москве ожидается до 20 градусов, без осадков, переменная облачность. В среду и четверг ожидается тоже комфортные 17-20 градусов, также обойдется без осадков. Похолодает немножечко и ночью, от 5-7 градусов по области до 8 градусов в центре города. Что нужно сказать, это то, что в ближайшие несколько дней в окрестностях Московской области возможны заморозки. Я имею в виду Саратовскую область, Тамбовскую область, вот что-то, что южнее у нас, Рязанскую область. Сегодня были заморозки, и они ожидаются, в принципе, на этой неделе также. Осадки прогнозируются к концу недели ближе, к пятнице, и температура воздуха там будет наинизшей. За всю неделю ожидается до 16 градусов. В субботу и воскресенье вероятность осадков немножечко уменьшится, но они тоже будут, скорее всего, носить такой характер местами и временами. Ну и температура воздуха останется примерно на этом же уровне. Осень продолжается.
4: Алексей Сафонов, обозреватель погоды проекта «Метеовеб». На завтра гидрометцентр объявил в Москве желтый уровень опасности из-за тумана. Лидеры Уэльса, Шотландии и Северной Ирландии подписали меморандум о праве на выход из Британии. Как пишет Sky News, в документе о том говорится, что регионы видят свое будущее в составе Евросоюза. Позже подробности, а сейчас в другой теме. Украинский генпрокурор Кравченко предъявил подозрение руководству антикоррупционных органов страны. Пресса обсуждает сейчас, что это значит, какие последствия будет иметь и кто может стоять за громкими заявлениями. Тем более, что сам Кравченко уходит с поста генпрокурора и уже уехал за границу.
2: Подробности.
13: Украинский генпрокурор Кравченко обвинил главу Национального антикоррупционного бюро в подделке официальных документов для получения неправомерной выгоды в особо крупном размере и фиктивном усыновлении, чтобы избежать ответственности в суде. Еще одно подозрение, заявил он, касается некого лица, приближенного к руководителю антикоррупционной прокуратуры Клименко. Депутаты Рады утверждают, что речь о его жене. По словам Кравченко, именно эти два дела стали причиной недавних обысков в его офисе в рамках так называемой операции «Карфаген», что операцию сфабриковали, чтобы не допустить объявления подозрений руководству НАБУ и САП. Неделю назад после этих обысков Кравченко подал в отставку, но формально он остается генпрокурором. Завтра в Раде будут голосовать за его увольнение. Этой ночью, по данным украинских СМИ, Кравченко выехал на служебном авто за границу. Пишут, что он мог сделать это только по согласованию с Зеленским. Сам украинский генпрокурор подтвердил, что находится в другой стране, но якобы в командировке. И намерен проинформировать международных партнеров о реальном состоянии дел в системе антикоррупционных органов Украины. В прессе разгорелись обсуждения, согласовывал ли кто-то с Кравченко его заявление. Никто не поверит, что уже написавший заявление об отставке генпрокурор внезапно осмелел и решил сам обезглавить антикоррупционные органы. Однако теперь вопрос в том, будет ли Зеленский идти до конца, или после гневных заявлений Европы и группы поддержки НАБУ и САП сдаст назад, рассуждает украинское издание «Страна». А сам Зеленский заявил, у этого генпрокурора только один путь – освобождение от должности. По сути, заявлений в отношении антикоррупционных органов ничего не сказал.
4: Стоит ли Зеленский за этим заявлением, рассуждает политолог, автор телеграм-канала «Бовт знает» Георгий Бовт.
14: Зеленский решился на достаточно серьезный шаг, поскольку очевидно, что подавший в отставку, но тем не менее продолжающий исполнять обязанности генпрокурор, действовал с его согласия и как минимум удавив его, атаковав антикоррупционные структуры. Это является попыткой, в общем, сохранить контроль над основными рычагами власти и не допустить, чтобы эти антикоррупционные структуры которые во многом курируются из-за рубежа, сейчас прежде всего из Европы и поддерживаются европейцами, немножко ослабили хватку на горле окружения украинского президента. Уж слишком много в последнее время появилось уголовных дел, и снаряды ложатся все ближе. Очевидно, это является попыткой прекратить это давление, которое оказывается на главу украинского государства. Следует ждать, наверное, дальнейшего обострения, и Зеленский должен сделать выбор. Будет между тем, чтобы все-таки сохранять антикоррупционные структуры в достаточной степени действующие независимо от властей Украины, или все-таки подчинить их себя. Он уже делал эту попытку год назад, и тогда встретился с очень жестким сопротивлением, прежде всего, европейцев, которые не дали ему это сделать, и он отступил. Но сейчас, видимо, ситуация требует вернуться к этому вопросу.
4: Георгий Бовт, телеграм-канал «Бовт знает». Украинская правда сообщила, что жена генпрокурора Руслана Кравченко покинула Украину через Молдавию еще 12 сентября. На БУСАП отрицают все обвинения генпрокурора Кравченко. Там назвали это подозрение продолжением системной атаки на антикоррупционные органы Украины. Но сейчас темы, которые пока в тени, но могут выстрелить вскоре. Об этом в специальной реплике политолога Малика Дудакова для «Бизнес-ФМ». Сегодня о том, как Дональд Трамп оказался в типичной для американской политики предвыборной ловушке.
2: Заранее. С Маликом Дудаковым.
15: Дональд Трамп разродился очередными обещаниями. Американский президент установил новый дедлайн в рамках войны с Ираном. Это 3 ноября, день промежуточных выборов в Конгресс Соединенных Штатов. До них остается ровно 50 дней. И ближневосточный кризис напрямую влияет на ход электоральной гонки в Америке. За последний месяц стоимость топлива в США снова стала стремительно расти. В особенности кризисная ситуация проявляется с дефицитом дизеля, цены на который превышают 6-7 долларов за галлон. Сейчас американские рынки стали чувствительны реагировать на внешние шоки. Ведь запасы нефти в США упали до 280 миллионов баррелей. А по закону они не могут опускаться ниже 250 миллионов. Это разгоняет инфляцию внутри Америки и негативно сказывается на рейтингах Трампа и республиканцев. На текущий момент электоральные модели в США оценивают шансы демократов взять большинство в нижней палате Конгресса 80%. В Сенате они теперь тоже фавориты, хотя там преимущество ранее было за республиканцами. На руку демократам в первую очередь играет кризисная ситуация с топливом и инфляцией, а также общая непопулярность войны в Иране. Тегеран сейчас ведет переговоры не только с Оманом, но и в целом с монархиями Персидского залива, стараясь выстроить новую систему судоходства в Ормузском проливе без учета позиции Соединенных Штатов. В октябре на данном поприще действительно могут произойти прорывы. Однако иранцы, очевидно, тянут время до выборов в Конгресс, надеясь создать побольше проблем Трампу внутри Америки. Так что заключение большой сделки по открытию Ормуза действительно возможно, но, скорее всего, оно произойдет уже после выборов в США. Иран сейчас ощущает себя в позиции сильного. Хуситы, которых он поддерживает, берут под свой контроль Баб-эль-Мандебский пролив и наступают в Йемене. Иранские ракеты продолжают поражать базы США в Иордании, защищать которые нечем на фоне истощения боеприпасов для систем Патриот. Трамп же оказался в столь типичной для американской политики предвыборной ловушке. Сдавать назад и терять лицо станет для него фатальным в канун выборов. Устраивать же новую эскалацию и рисковать усугублением энергокризиса в США тоже в принципе фатально. Остается только пытаться как-то лавировать между Сциллой и Харибдой. Пока же Уолл-стрит ожидает роста нефтяных котировок до 120 долларов за баррель и даже выше, и дальнейшего сползания Америки в пучину топливного кризиса.
4: Это был политолог Малик Дудаков, автор одноименного телеграм-канала.
2: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес.ФМ». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Недвижимость с Валерией Мозгановой.
16: До февраля пространство аптекарского приказа в Музее архитектуры имени Щусева будет отдано бумажной архитектуре. Проект «Бумажная архитектура. Долгий ящик», автором и куратором которого выступает архитектор Юрий Авакумов, выставочная трилогия. Первый ящик будет открыт для посетителей до середины октября, второй в ноябре-декабре Третий – в январе-феврале будущего года. Бумажники – одно из самых неординарных явлений в отечественной архитектуре конца прошлого века. В центре этого нонконформистского движения были молодые архитекторы, преимущественно выпускники МАРХИ и Новосибирского инженерно-строительного института имени Куйбышева. И их концептуальное творчество было ориентировано не на реальное строительство, а на журнальные публикации, выставки, конкурсные идеи. Отсюда и название – бумажная архитектура. Или по определению Юрия Авакумова – архитектура мысли, заставляющая каждого зрителя думать. Сегодня работы бумажников есть в Русском музее, Третьяковке, Пушкинском музее, Центре Помпиду, Музее современного искусства в Нью-Йорке, но именно Щусевский музей получил в дар собрание, сделавшее его обладателем самой крупной коллекции бумажной архитектуры в мире. Да, бумажная архитектура – завершенный художественный момент. Ее эпоха ушла и не повторится. Но осталась возможность увидеть оставленный ею след, в частности, 300 графических работ, представленных на нынешней выставке. Первой за последние почти 20 лет. По словам директора Щусевского музея Натальи Шашковой, знакомство с этим феноменом показывает, что архитектура – это в первую очередь смелое творчество, не ограниченное материальным миром. И бывает так, что пусть не воплощенные, но высказанные идеи оказывают на умы даже большее влияние, чем построенные объекты. Подробности в мобильном приложении «Бизнес FM» и на портале BFM.ru.
1: Недвижимость на «Бизнес FM». «Бизнес FM». Новости. Коротко.
3: 16:28 в Москве, в студии Ирина Кучеренко. В Сочи закрыли пляжи и набережные из-за угрозы атаки морских беспилотников. Спасатели и охрана предупреждают о возможной опасности с помощью громкоговорителей, сообщил мэр города Андрей Прошунин. 9 сентября морские дроны нанесли удар в районе центральной набережной Сочи. Пострадали 28 человек. В городе тогда закрыли прибрежную полосу от пляжа Маяк до Приморского. СКР возбудил уголовное дело о теракте. Власти Краснодарского края заявили, что Сочи продолжает работать как курорт. Ирландия, Северная Шотландия и Уэльс попросили Великобританию дать им право на проведение референдума о независимости. Лидеры регионов подписали в Кардиффе соответствующую декларацию, пишет газета National. В документе говорится, что каждый из жителей регионов имеет право определять свое будущее демократическими методами, а сотрудничество между региональными партиями будет укрепляться. Совместная работа позволит регионам укрепить экономику, справедливо распределить богатство, а также расширить их энергетические ресурсы. Группа хакеров Резида взломала компьютерные системы Сената Берлина. Похищены около 5,8 терабайт данных. Злоумышленники также получили доступ к сотням документов об уязвимости немецкой столицы перед дронами, сообщает Bild, изучив опубликованные хакерами документы. Они требовали около 2 миллионов евро выкупа, а после того, как власти земли не уложились в срок оплаты, выложили в сеть примерно 1,5 миллиона файлов. Внутреннюю переписку, конфиденциальный отчет, пароли и персональные данные граждан. Полный масштаб утечки пока не ясен даже самим пострадавшим ведомствам, отмечает Bild. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
4: 16:30 в Москве, в студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте, Москва. Приветствую призывы Киеву прекратить удары по мирной инфраструктуре, заявил Дмитрий Песков. Это комментарий на призывы Трампа к Зеленскому прекратить атаки на российские НПЗ. Это бьет по всему рынку дизельного топлива, заявлял американский президент. В США цены на дизель добрались до исторического рекорда, но впереди выборы в Конгресс. Между тем, мировые цены на нефть стремительно идут вверх. Сегодня баррель Brent превысил отметку в $108 и сейчас уже подбирается к отметке в $109 за баррель. Цены на газ тоже на многолетних максимумах, превышен показатель в $1000 за 1000 кубов впервые с декабря 2022 года. И все это на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. Ну, подхватывает тему о том, что лидеры Уэльса, Шотландии и Северной Ирландии подписали меморандум о праве на выход из Британии, поступило сообщение с Даунинг-стрит. И там говорится, что премьер-министр Великобритании Энди Бёрнам не поддерживает идею о проведении референдумов об отделении этих регионов и привержен осуществлению реформ во всех четырех странах Соединенного Королевства и твердо верит в их союз. Подробнее в нашем эфире. Итак, Москва приветствует призывы Трампа к Киеву прекратить удары по мирной инфраструктуре. Так, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал призыв американского президента к Владимиру Зеленскому остановить атаки на НПЗ на вопрос журналистов о том, готова ли Россия, в свою очередь, воздержаться от ударов по украинской инфраструктуре, если Украина согласится на просьбу Трампа. Песков не ответил.
17: Пока мы видим, что в целом ситуация на нефтяных рынках ухудшается. Ухудшается она стремительно. Связано это главным образом с нестабильностью и с очередными витками эскалации в зоне Персидского залива. Мы с вами видим выпадение огромного количества нефти. Только с выведением из строя нефтепровода в Саудовской Аравии свыше 4% мировых поставок были выбиты с мировых рынков. Это не может не иметь последствия, самые серьезные. Что касается наших поставок, то действительно Россия пошла на введение запрета на экспорт нефтепродуктов. Этот запрет действует. Он направлен на то, чтобы обеспечить условия для насыщения внутреннего рынка в первую очередь. Является ли вот это количество, которое выпали из международного экспорта нефтепродуктов российских в связи с этим запретом на экспорт, является ли это значительным числом, ну, определенным, скажем так, числом, которое способно оказывать влияние на мировые рынки? Да, действительно. Поэтому по мере того, как наш внутренний рынок будет гарантированно насыщен, на повестке дня появится вопрос об отмене такого запрета. И тогда дополнительное количество смогут быть направлены на мировые рынки.
18: Считаете ли вы, что просьба Трампа к Зеленскому воздержаться от ударов по инфраструктуре, производящей дизель, является позитивным шагом к урегулированию конфликта? И, соответственно, если Украина согласится на эту просьбу Трампа, готова ли Россия, в свою очередь, воздержаться от ударов по части украинской экономической инфраструктуры?
17: На вторую часть вопроса я вам не отвечу. Но что касается первой части вашего вопроса, безусловно, можно только приветствовать любой призыв к киевскому режиму прекратить удары по мирной экономической инфраструктуре.
4: Вчера Трамп заявил, что призывал Зеленского перестать наносить удары по производству дизельного топлива в России. Средняя цена на дизель в США достигла рекорда. Впервые в истории она превысила $6 за галлон. Но, как говорят эксперты, вряд ли американский президент всерьез будет давить на Зеленского ради возврата российского дизеля. Ведь в США здесь свой интерес. На фоне рекордных цен на дизель внутри Америки Трамп ищет способ оправдаться перед избирателем. И удобная версия, что во всем виноват Зеленский. Однако на самом деле США сами заместили Россию на некоторых ключевых рынках, например, в Бразилии, куда теперь поставляют американский дизель. На том, может ли в перспективе появиться нечто похожее на энергетическое перемирие, рассуждает гендиректор Фонда нацэнергобезопасности, профессор финансового университета Константин Симонов.
19: У меня есть большие сомнения, что Трамп действительно начнет давить на Зеленского, потому что вот ему кровь из носа нужно вернуть российский дизель на внешние рынки. Но даже если предположить, что Трамп начнет это делать, у меня большие вопросы. Удастся ли таким образом заставить Зеленского прекратить все удары? Потому что действительно Зеленский тут же скажет, ну я же предлагал им энергетическое перемирие. Давайте тогда в эту сторону и действовать. А вот здесь уже большой вопрос, согласна ли Москва на энергетическое перемирие? Потому что возникает вопрос, как оно будет выглядеть? Что такое энергетическое перемирие? Это вся энергетика на всю энергетику. Здесь Россия не согласна, потому что все-таки Россия считает, что ущерб, который мы наносим украинской экономике, он сильнее, чем тот ущерб, который Украина наносит нашей экономике. В этом плане я уверен, что Россия на размен вся энергетика на всю энергетику не пойдет. Если мы говорим про размен НПЗ на НПЗ, то, пожалуйста, но на эту схему уже Украина не согласится, ее НПЗ не работает. Но для нее, на самом деле, запуск НПЗ не самая критическая штука. Для нее критическая штука накануне зимы – это, конечно, электростанция. То есть главная уязвимость Киева заключается в том, что Россия продолжит системно выносить именно объекты электроэнергетики. И в перспективе это будет касаться не только тепловой генерации, но и распределительных сетей атомных станций, которые пока функционируют, а атомную инфраструктуру Россия пока не трогала. Вот уязвимость. Поэтому Украина-то, я думаю, с удовольствием бы сейчас разменяла НПЗ на электроэнергетику. Но здесь уже Россия вряд ли согласится, потому что в ее понимании это уже уступка Киеву, который пока, как мы видим, по объектам российской генерации не бьет или бьет не так эффективно, чтобы это попадало в публичное пространство. Поэтому здесь, если уж мы говорим про энергетическое перемирие, то в глазах Москвы оно должно быть паритетным. Пока отказ от ударов по НПЗ в обмен на отказ по объектам электроэнергетики Украины в глазах российского руководства выглядит неравномерным разменом. Поэтому пока я сильно сомневаюсь, что мы на это пойдем.
4: Константин Симонов, профессор финансового университета, гендиректор фонда нацэнергобезопасности. В конце июля Россия ввела новый временный запрет на экспорт бензина, дизеля и других видов топлива. Он действует до 31 января 2027 года. К другим темам. Китайским выпускникам становится сложнее устроиться на работу из-за повсеместного внедрения искусственного интеллекта, пишет «Нью-Йорк Таймс». Газета указывает, что среди китайской молодежи и так довольно высокий уровень безработицы, а связано это и с другими различными факторами, и искусственный интеллект ситуацию все-таки усугубляет. Но так ли это? Об этом подробнее Валерий Убадуев.
20: По разным оценкам, на китайский рынок труда в этом году выйдет почти 13 миллионов новых потенциальных кадров. Это рекордное значение. Однако в Китае, как пишет «Нью-Йорк Таймс», крайне жесткая конкуренция. В некоторых отраслях рынок перенасыщен, а где-то сокращается количество вакансий начального уровня. Плюс ко всему этому выпускники сталкиваются с внедрением искусственного интеллекта. И в Китае эта проблема стоит особенно остро, так как эта страна развивает ИИ очень быстрыми темпами. Да и за пределами Китая регулярно появляются новости о том, как какая-то компания сокращает своих сотрудников в угоду ИИ-оптимизации. Беспокойство среди китайских выпускников действительно есть, но какой-либо катастрофы нет. Просто новые технологии диктуют новые правила, рассказывает студентка третьего курса в китайском городе Ханчжоу Сабина.
21: Я думала, что да, это будет очень тяжело. И очень много новостей сейчас о том, что ИИ усовершенствуется. И я думала, все. Ну, в принципе, нет смысла учиться. Но на самом деле, после того, как я посерчила стажировки, работу и так далее, туда, куда мы можем пойти все еще работать, есть, конечно же, ИИ влияет на наш рынок, и все хотят его внедрить. Он не сможет полностью заменить человека. Все еще требуются люди, которые будут создавать. Просто ИИ меняет рынок труда и меняет навыки, которые тебе нужны для того, чтобы найти работу. То есть мы должны сейчас очень быстро адаптироваться. Нам нужны совершенно другие абсолютно навыки, уже не просто напечатать Excel-ку или написать документ, потому что это уже он может сделать автоматизированно и быстрее за нас.
20: Но, несмотря на это, китайское правительство признает риски, связанные с повсеместным внедрением ИИ. Например, в марте министр трудовых ресурсов и социального обеспечения КНР Ван Сяопин заявляла, что с помощью ИИ будут создаваться рабочие места. Негативное влияние этой технологии на рынок труда все же местами переоценено. Чаще всего ИИ внедряется там, где наоборот, есть нехватка кадров, и в тех регионах, где небольшая плотность населения. Это, например, Тибет или Синьцзян. В Китае действительно высокая безработица среди молодежи, но это не связано с искусственным интеллектом, говорит директор Института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов.
22: То, что безработица в Китае есть и в некоторых областях растет, это правда. Только причины ее совсем другие. Ну, например, по разным подсчетам, в Китае сегодня безработное население молодежь до 24 лет составляет по месяцу от 17 до 20%, что, конечно, очень много. Но при этом для этого тоже есть стандартное объяснение, и разумное абсолютно. Молодежь просто не хочет делать себе методичную долгую карьеру, идет в блогерство. Вторая проблема то, что, учитывая то, что в Китае сегодня живут долго, 75-78 лет средний, продолжительность жизни, как следствие, и дольше остаются в рабочих местах. Возникает бутылочное горлышко, особенно для карьерного роста.
20: Также отмечается, что в Китае продолжает сокращаться рождаемость. По некоторым оценкам, трудоспособное население в Китае может упасть до половины того, что есть сейчас. И, как отмечает эксперт, Пекин своим активным внедрением ИИ как раз и готовится к этим грядущим проблемам. Валерий Убадоев, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
4: Зумеры стали самой быстро растущей аудиторией в сегменте одиночных путешествий за границу, пишет Forbes со ссылкой на сервис OnlineTours. Судя по бронированию, в первой половине этого года число соло-поездок туристов в возрасте от 18 до 29 лет выросло на 84% к тому же периоду прошлого года. Этот показатель среди молодежи в 3 раза выше, чем среди миллениалов, и в 2 раза больше, чем у представителей поколения X. Главным направлением для соло-туров зумеры выбрали Египет. На него приходится больше четверти одиночных бронирований. О растущей моде в Китае на свидание с самим собой, одиночные походы в кино, рестораны и даже в караоке-клубы сообщил ранее канал CNN. Это заявление получило, явление это получило название соло-дейтинг. Насколько этот тренд заметен в России, мы спросили у представителей туристической и развлекательной индустрии.
2: «Бизнес говорит».
0: Вице-президент Федерации рестораторов и отельеров, управляющий партнер сети «Альянс отелей» Вадим Прасов.
5: Таких явных изменений, связанных с зумерами, я, честно, не увидел за последние несколько лет. В любом случае, есть определенная категория путешественников, которые ездят самостоятельно. И сказать, что именно у нас в стране, например, зумеры в этом смысле выделяются, часто путешествуют в одиночку, я бы не сказал. Возможно, за рубежом такая ситуация присутствует. У нас я не увидел. В любом случае, у людей иногда есть потребность побыть одному. И в некотором смысле уехать на какое-то время от своего привычного окружения. Мне кажется, это абсолютно нормально. То есть у молодежи разные были версии, насколько они будут интровертами. Я, честно, не вижу какой-то мега-интровертности в них.
0: Ресторатор, совладелец сети ресторанов «Сыроварня» Дмитрий Азаров.
6: Я могу только своим наблюдением довериться сейчас. Статистики нет. В целом много достаточно людей сами сидят, особенно на завтраке и в дневное время. Но они, как правило, работают. У них телефон, компьютеры, планшеты. Это мы наблюдаем. Да, людей по одному много.
23: Как вы думаете, связано это с зумерами?
6: Я могу однозначно сказать, что потребительское поведение зумеров, которое сейчас становится достаточно значимой платежеспособной аудиторией, очень сильно отличается от предыдущих поколений. Они, во-первых, более прагматичны. Во-вторых, они гораздо более ориентированы на здоровый образ жизни, правильное питание. В-третьих, они не склонны к такому широкому общению, как между собой, так и с персоналом ресторанов. Для них удобнее на цифровом уровне, в том числе и меню, посмотреть и заказать и так далее. Поэтому сейчас

0: кто-то ходит один, но большинство ходит, это именно коллективный подход.
1: По словам представителей туриндустрии, опрошенных Бизнес FM, данные о росте соло-путешествий среди зумеров могут быть преувеличением, поскольку в целом поездок за границу россияне стали совершать в этом году больше, но проживание в отдельном номере вовсе не значит, что человек путешествует один.
2: Реклама. В великих произведениях нет ни одной случайной ноты. Все доведено до совершенства. Так создавался жилой комплекс «Симфония Нижнего». Высокие потолки, просторные террасы и все это в центре города. «Симфония Нижнего». Живите на высокой ноте.
3: Застройщик ОСЗ «Регион Инвест 52». Проектная декларация на сайте наш.ру.
2: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42. Срочные переводы. За минуту о делах и деньгах, которые у них попали в устойчивый оборот. Cash cow. Буквально с английского «денежная корова». Так называют бизнес, который из месяца в месяц, из года в год приносит стабильный хороший доход. Как правило, это надежная компания с устойчивым уровнем прибыли и дивидендов при относительно небольших затратах на развитие, которая, кстати, может стать и инвестором. Что англоязычным людям «денежная корова», то русскому человеку «курица, несущая золотые яйца». Срочные переводы на «Бизнес FM». Компании и корпорации.
4: В студии Наталья Воробьева. Здравствуйте.
2: Отчеты и планы.
4: Тульский винокуренный завод, совладельцем которого является Росспиртпром, получил декларацию на ввоз вискового дистиллята «Дюарс». Источники коммерсанта считают, что речь идет о контрактном производстве виски «Дюарс» в России. Бренд принадлежит «Бакарди». Тульский завод и «Бакарди» уже сотрудничают с 23 года на заводе в Туле. По лицензии выпускается виски «Оукхарт». Для «Бакарди» производство в России может помочь расширить присутствие на местном рынке. Для ТВЗ, как считают эксперты, сотрудничество позволит увеличить собственные продажи на фоне усиления конкуренции и снижения спроса на алкоголь.
2: Отставки и назначения.
4: Председатель наблюдательного совета Hugo Boss Штефан Штурм уходит с поста и выходит из совета 15 октября. В компании объяснили это конструктивными обсуждениями на фоне изменений в структуре акционеров. Как пишет Bloomberg, уход связан с попытками крупнейшего акционера британской Frasers Group усилить контроль. Она уже владеет примерно 30% акций и хочет довести долю до контрольной, а также расширить представительство в наблюдательном совете. В июне Frasers предлагала выкупить Hugo Boss за 2 миллиарда. Евро, но руководство немецкого дома отклонило предложение как финансово неадекватное. Банк России назначил Андрея Дынка директором операционного департамента. Он сменил на этой должности Павла Левина. Причину кадровых изменений не объяснили. Дынка работал в Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг, Росгазстрое, группе «Энергетический стандарт» и ВТБ «Капитале». До прихода в ЦБ возглавлял направление расчетно-учетных процессов в Райффайзенбанке. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
1: «16:47 в Москве. Теми, кто в теме банковских блокировок, должен ли искусственный интеллект отслеживать подозрительные финансовые операции, почему банки сначала блокируют счета и только потом требуют объяснения от клиента. Обсудили это с гендиректором агентства финансовых решений «Рефи», членом Совета по финансовому рынку, инвестициям, Торгово-промышленной палаты России Ренатом Хилажевым. С ним беседовал Михаил Задорожный.
2: «Бизнес FM». Теми, кто в теме.
5: Антиотмывочная и антимошенническая схема – обратная сторона блокировок. В студии Михаил Задорожный, и сегодня наш гость Ренат Хилажев, генеральный директор агентства финансовых решений «Рефи», член Совета по финансовому рынку и инвестициям Торгово-промышленной палаты России. Ренат, здравствуйте.
6: Михаил, здравствуйте.
5: Вот мы уже год, наверное, даже больше рассказываем о необоснованных блокировках. Наверное, во многих случаях блокировки оправданы, но вот бывают совершенно дикие истории, которые присылают нам слушатели. В одном случае человек, премиальный клиент банка из первой тройки, просто снял 500 тысяч со своего счета. Попал на блокировку, которую не могут снять даже в центральном офисе, потому что блокировку сделал искусственный интеллект. Что вообще происходит с этими блокировками?
6: Государство активно борется с теневым оборотом, стремится все взять под контроль, в том числе и безопасность граждан. Но иногда вместе с водой выплескивает ребенка. Я аплодирую стоя тому человеку, который придумал возложить ответственность за движение денег не на предпринимателя, а на банки. И банки таким образом стали, по сути, квазинадзорным органом. И

0: В отдельных случаях их даже можно назвать репрессивным аппаратом. Законы дают настолько широкие полномочия банкам, что каждый банк комплайенс-процедуры описывает под себя, как ему нужно, нет какого-то общего лекала. И предприниматели в бизнес-чатах шушукаются между собой и рассказывают о том, какой банк более лоялен к тому, чтобы проводить расчеты.
1: А что, в принципе, банки могут и должны делать в плане контроля движения финансовых потоков, да? И что они делать не должны? И что они делают в реальности?
0: На финансовые организации возложили более широкие полномочия, передали на них функции трактовки смысла хозяйственных операций. А сотрудники службы финмониторинга, они этого не понимают вообще. Им дали три шаблона: треугольник, квадрат и окружность. И говорят, если хозяйственные операции клиента могут пройти в эти фигуры, то такой клиент нормальный. Но проблема в том, что даже предприниматели из одной сферы деятельности по-разному свою хозяйственную деятельность ведут. И зачастую они как раз в эти формочки не подпадают. И когда предприниматель думает, что я же ничего не нарушаю, я совершенно точно знаю, что я деятельность веду легально. Почему я должен отвечать на этот огромный список вопросов банка? И когда от банка приходит запрос, а он, как правило, на нескольких страницах, и еще присылают большую таблицу, которую необходимо заполнить, предприниматель считает, что раз он ничего не нарушил, то он может подойти к этому поверхностно и на вопросы банка отвечает односложно. Там да, нет. Был даже случай, когда у клиента запросили пакет договоров с контрагентами, имея в виду, что нужно отсканировать и предоставить первичную документацию. Что сделал клиент? Он сложил это все на стол, сфотографировал и отправил в банк фотографию. Конечно, не прокатило, и он получил блокировку. А бизнес не знает, насколько подробно и как нужно отвечать на запросы из банков. Результатом что должно быть? Что сотрудник комплаенса прочитал этот документ, и он должен сказать «верю». И после этого снять блокировку со счета. Если в процессе изучения хозяйственной деятельности клиента у него возникает где-то разрыв, и он не понимает связь операции, почему денежный поток именно таким образом льется, это может быть основанием для окончательной блокировки счета. А почему? Потому что у сотрудников банков компетенций по бизнесу нет. И вещая об этом уже на протяжении нескольких лет, мы вошли в рабочую группу нескольких системообразующих банков, где мы глазами бизнеса рассказали, как выглядят запросы compliance. И банки нас услышали, и крупные банки сейчас начали изменять процессы внутри для того, чтобы предприниматель понимал логику запроса, как надо отвечать и почему это важно.
1: А в compliance теперь трудится еще и искусственный интеллект. Это действительно так, да?
0: Что мы видим и о чем мы тоже банкам говорим? У вас есть там различные внутренние системы, там, например, назовем его светофор, который позволяет видеть контрагенты. И когда клиент отправляет деньги контрагенту, контрагент может быть зеленый. Но через некоторое время контрагент может либо пожелтеть, либо покраснеть. И компания рикошетом прилетает запрос, и если некорректно ответить, тотальная блокировка счета. Плюс некоторые банки сейчас ввели искусственный интеллект, они анализируют там по огромному количеству параметров движение по расчетному счету, и если по внутренней методологии банка что-то нарушается, автоматически прилетает блокировка. И мы считаем, что это неправильно. И вот мы также банку сообщества говорим, вот смотрите, ребят, водитель транспортного средства нарушил правила дорожного движения. Происходит фотофиксация и приходит штраф. Но под штрафом есть подпись конкретного инспектора. И это правильно, потому что если оспаривать, то есть конкретный человек. То есть у процесса есть собственник. А что мы сейчас видим в банках? Что у автоматических блокировок, которые происходят на основе искусственного интеллекта, там собственника процесса нет. Он обезличен абсолютно. А если он обезличен, то и ответственности там тоже нет.
1: Вот цена ошибки, да, при блокировках для банка и для клиента.
0: Для банка цена ошибки большая, особенно для частных банков, потому что если мы посмотрим основание отзывов банковских лицензий, там регулярно фигурирует отмывание денежных средств. И поэтому банки, особенно частные, палку и перегибают. Лучше перебдеть и в ответственность возложить на клиента. Но для бизнеса блокировка счетов – это что? Это кассовые разрывы, несвоевременные оплаты, в том числе кредитов, лизингов и прочих платежей, портится кредитная история, портится деловая репутация. Если ты хочешь привлечь финансирование, и у тебя есть блокировка счета в каком-то банке, это может быть основанием для отказа. И к чему мы банковское сообщество призываем? К тому, чтобы банки, наконец, написали белую книгу. Понятно, что нельзя раскрывать всю методологию, как банк оценивает операции. Но задать берега, по которым бизнес будет плыть, да, вот он четко будет понимать, что вот отсюда до сюда только можно работать. и они свою хозяйственную деятельность будут вписывать в эти берега. А сейчас таких берегов нету.
1: Из вашей практики, ну так навскидку, да, можете самый необычный, самый необъяснимый случай блокировки перевести?
0: Один из случаев – это продавец маркетплейсов. У него появилось много клиентов. Он начал изыскивать возможность получения товара от поставщика. Так как маркетплейсы некоторое время назад еще банки не умели анализировать, получить селлеру кредит было очень тяжело. Поэтому селлеры договаривались с поставщиками об отсрочке платежей. Но поставщики такие отсрочки предоставляют не ИПшникам, а ОШкам. А эти селлеры, они начинали работать как ИПшники. Они создали юрлицо, где учредитель и ИП совпадают в одном лице. На это юрлицо происходила отгрузка товара с отсрочкой платежа. Дальше этот товар отгружался на ИП, ИП реализовывал его на маркетплейсе. А банки считают, что если индивидуальный предприниматель является еще и учредителем юрлица, и между ними есть постоянные денежные перетоки, то это считается внутренним офшором, и это является основанием для блокировки. И в итоге банк положил бизнес одного крупного селлера. И когда клиент сам попытался объяснить, почему он так сделал, сотрудник банка просто не поверил, и счет был заблокирован. И нам с большими усилиями удалось в данном банке потом же повторно выйти на согласование и доказать банку, что это логичная схема.
1: С чем чаще всего приходят к вам представители бизнеса, когда речь идет о блокировках? Что из этого можно как-то решить? Ну и, соответственно, цена такого решения, да, на что придется пойти? А что не решается в принципе и почему?
0: Если бизнес работает с теневыми площадками, с обнальными конторами, то такого клиента защитить не получится. Потому что это все сейчас лежит на поверхности, оно очевидно, и здесь бесполезно с этим работать. С чем мы сталкиваемся? Когда предприниматель запускает бизнес, его задача не обложиться бумажками со всех сторон, а его задача организовать процесс и получить прибыль. И зачастую до сих пор многие договоренности, они формируются устно. Договоренность сформирована, начался денежный поток, и предприниматели некачественно оформляют договора, они скачаны из интернета, безалаберно подходят к первичной документации. И когда от банка приходит запрос, в ряде случаев, если мы говорим о малом и среднем бизнесе, у них первичной документации нет вообще, потому что там просто два собственника договорились и начали там друг другу услуги оказывать, и деньги ходят. При том, что это реальный бизнес. Банк считает, что это все либо обналичивание, либо там какая-то оптимизация, либо еще что-то. Так как бизнес не понимает, насколько нужно тщательно подходить к этим вопросам, они делают это поверхностно и получают блокировки.
1: Как вы считаете, банки вот сами могут принять какой-то такой кодекс борьбы с необоснованными блокировками? И вообще, как бы ЦБ в этом должен как-то участвовать или нет?
0: До ЦБ мы дотянуться не можем, но с банковским сообществом мы регулярно об этом говорим на разных круглых столах. Говорим о проблемах блокировок и рассказываем банкам, как их политики выглядят глазами бизнеса. И крупные банки собирают рабочие группы, приглашают предпринимателей для того, чтобы понять логику, как это двигается, получить обратную связь и внести у себя изменения. Но это вот такие социально ответственные банки. А есть и социально безответственные банки, которым это безразлично. И хорошее явление то, что крупнейшие банки, которые во многом являются отраслевыми стандартами, они этим озаботились, и они свою комплайенс-политику делают прозрачной.
1: Ну что ж, мы теперь тоже немного больше в теме необоснованных блокировок. В гостях у Business FM был генеральный директор агентства финансовых решений РИФИ, член Совета по финансовому рынку и инвестициям торгово-промышленной палаты Ринат Хилажев. Ринат, спасибо большое. Всего хорошего.
0: Спасибо. Всего доброго. До свидания.
2: Business FM. С теми, кто в теме.
3: Все выпуски «С теми, кто в теме» можно найти на всех подкаст-платформах через колонку «Алиса», ну и, конечно, на сайте BFM.ru в разделе «Подкасты и интервью».
2: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале BFM.ru. Органайзер миллиардера. Плотный рабочий график помогает справиться с текущими процессами, но мешает стратегическому развитию. Так считает Билл Гейтс. Раз в год основатель Microsoft на неделю уезжает в уединенный домик в американской глуши. 7 дней его мобильный телефон выключен, а он сам ни с кем не общается лично. Самовольное мини-затворничество нужно Гейтсу, чтобы взглянуть на свой бизнес со стороны. Всю неделю он посвящает чтению, за час проглатывая около 150 страниц текста. Книги о технологиях и глобальных проблемах помогают IT-предпринимателю
4: понять, в каких направлениях развиваться компании. В 90-х, после очередной недели размышлений, Гейтс вернулся с осознанием того, что вскоре весь мир захлестнет интернет-революция, и ее масштабы впоследствии превзошли даже самые смелые прогнозы миллиардера. Органайзер миллиардера на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
5: 16:58 в Москве, в студии Ирина Кучеренко. Бильд узнал о планах властей Германии принудительно направлять военных на комплектование немецкой бригады в Литве. Распоряжение об этом принял министр обороны Борис Писториус. Первые назначения могут начаться уже осенью и затронуть до 1000 военнослужащих, пишет газета со ссылкой на источники. До конца будущего года в Литве планируют разместить 4800 немецких военных. По данным издания, набор добровольцев шел медленно, и к августу удалось заполнить лишь около 60% состава бригады. Владивостокский госуниверситет получил имущество бывшего ректора Геннадия Лазарева и подконтрольных ему структур. Соответствующее решение принял президент Владимир Путин, говорится в сообщении вуза. Университет получил 20 объектов недвижимости общей площадью свыше 69 тысяч квадратных метров. Геннадию Лазареву инкриминируется создание руководства преступным сообществом. По версии следствия, с 2013 по 2021 год участники ОПС похитили имущество университета путем его незаконного отчуждения в пользу подконтрольных коммерческих структур, а затем сдали в аренду тому же вузу. В России введен временный запрет на экспорт серной кислоты. Меры действуют до конца года. Соответствующее постановление подписал премьер Михаил Мишустин. Запрет вступит в силу через 10 дней после опубликования документа. В нем говорится, что решение принято для стабильного обеспечения промышленных предприятий и производителей минеральных удобрений. При этом до конца года серную кислоту можно будет вывозить из России, если разрешение на это дадут глава правительства и его заместители, а также на основании международных транзитных перевозок и межправительственных соглашений, и для обеспечения деятельности российских организаций на архипелаге Шпицберген. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: 17 часов в Москве, в студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. Икона Троицы сейчас в Третьяковской галерее, сообщили в РФЦ. Там она проходит плановую проверку. На СМИ ранее появилась информация, что произошла поломка в климатической камере, в которой хранилась икона в Троице Сергиевой Лавре. По информации источников, проблема действительно есть, но преувеличивать масштаб бедствия не стоит. Дискуссия о том, чтобы притормозить развитие, и уже привела к падению акций технологических компаний. Трамп саму идею замедления отвергает, чтобы не проиграть Китаю. Ну а за замедление выступили главы крупнейших и компаний, к чему идет дело. Шотландия, Уэльс и Северная Ирландия подписали меморандум о праве на выход из Британии. Как передает Sky News, эти регионы видят свое будущее в составе ЕС. На это на Даунинг-стрит заявили, что премьер Энди Бёрнам такую идею решительно не поддерживает. Подробнее в нашем эфире. Икону Троицы Андрея Рублева временно изъяли из иконостаса из-за поломки климатической камеры, пишут СМИ. В РПЦ сообщили, что сохранность иконы проверяет сейчас Третьяковская галерея. Проверку эту назвали плановой. До 23-го года икона 15 века находилась в залах музея. Летом 24-го года ее передали РПЦ и разместили в Троице Сергиевой Лавре. Согласно договору, Третьяковка сможет регулярно проверять сохранность иконы. А источник РБК сообщил, что в климатической витрине, в которой находилась икона, может потребоваться ремонт, а Святую Троицу сейчас перенесли в мастерские. При этом официальной информации пока очень мало, комментирует историк Павел Котляр.
6: Все, что мы на данный момент знаем по поводу Троицы Рублева, сводится к определенной панике, к опровержениям и, наоборот, каким-то тревожным постам в социальных сетях и к минимуму, на самом деле, информации, которая могла бы официально что-то прояснить. И эта ситуация проявила многие проблемы. Передавалась икона в пользование Русской Православной Церкви для размещения в Троице Сергиевой Лавре в специальной глобальной климатической витрине, и была договоренность, публично озвученная, о безусловном контроле над состоянием иконы, потому что это дерево, это история, которая набирает влагу, отдает ее, меняется, то есть может идти некое коробление древесины, не говоря уже про красочный слой, который на нем находится. Обещания, что это все будет беспрекословно выполняться, они изначально встретили скептицизм профессионального сообщества. Сейчас икона вроде бы уже признали, что она не на месте, что она находится на осмотре в реставрационных мастерских. Соответственно, если это осмотр плановый, то в этом ничего такого нет. Если это осмотр экстренный, то значит что-то случилось, а раз случилось, то необходимо это пояснить.
3: Павел Котляр, историк, не стоит преувеличивать масштаб бедствия, хотя проблема действительно серьезная, говорит искусствовед Ксения Коробейникова, которая сама съездила в Троице-Сергиеву лавру и на связи с музейщиками и реставраторами.
7: Надо понимать, что то, что мы имеем с Троицей, да, такого никогда в жизни, в истории России не было. Для самого ценного и памятника, и образа придумали в свое время не просто витрину специальную климатическую, а еще и витринный комплекс, так называемые мозги, которые контролируют эту витрину. И вот чтобы собрать этот комплекс, потратили примерно 50 миллионов рублей на него, привлеча иностранных, прежде всего европейских специалистов. И вот, казалось, сделали, да, все, что нужно, но вот, как всегда, вмешивается человеческий фактор. Как факт, мы действительно имеем часть сломанного этого комплекса. И вот его называют мозгами. Этот комплекс именуют специалисты. Допустим, одно из полушариев, там левое или правое, вышло из строя. Надо понимать, что у него есть дубль, есть второе, да, как бы полушарие. Но тем не менее, даже вот эта часть, вышедшая из строя, она дала сбой по климату, по температуре. Это повлекло за собой изменения внутри иконы сначала. Да? Там произошло как бы давление, потому что климат поменялся, доски начали сходиться. И вот это как бы схождение досок дало выход наружу состава, скрепляющего состава. И вот этот состав повлек за собой еще и изменение небольшое фрагмента лика. Оно небольшое, но тем не менее это серьезно. И, собственно, когда поняли, да, что что-то пошло не так, сразу убрали икону из иконостаса, из собора. Ее вынесли в реставрационные мастерские лавры. Привлекли все возможных специалистов. Самое главное, привлекли специалистов Третьяковки, потому что только они знают икону как самих себя, потому что они всю жизнь профессионально ей занимаются. И вот поняли, что как бы они все хороши, ну, для как бы лечения иконы и для обследования ее. А вот чтобы починить вот эти мозги, да, вот эту систему, этот комплекс, тут нужны, опять же, европейские специалисты, которые помогали его создать. И тут же вызвали человека из Германии. Вот он очень быстро прилетел, тоже решил все там вопросы на текущий момент и продолжает сейчас вот дальше отслеживать. Говорят, что примерно неделя нужна на обследование, на решение всех вот этих вот там сложностей.
3: Как говорит Коробейникова, ситуация под контролем, но решение о том, что делать дальше, будет принято все-таки не сразу. Это слишком хрупкий памятник, плюс это прецедент, ведь ситуации с поломкой такой капсулы не было никогда. Акции компаний, связанных с E-рынком, упали на фоне призывов глав OpenAI, Anthropic и SpaceX замедлить развитие технологий. Бумаги SoftBank, владеющие долей в OpenAI, подешевели на 11%. Акции южнокорейских производителей чипов Samsung и SK Hynix снизились на 4,6%. Соответственно, японская Tokyo Electron потеряла почти 4%. Падение началось после того, как глава Anthropic Дарио Амадей в своем эссе призвал замедлить развитие нейросетей. Позицию поддержали Илон Маск, Сэм Альтман. Глава OpenAI ранее сообщала, что из-за вопросов безопасности его компания не будет проводить IPO в 2026 году, как ожидалось ранее. Вся эта технопаника не более чем вопрос снятия конкурентного бремени и попытка защитить собственные финансовые показатели, говорит независимый финансовый эксперт и инвестор Максим Ульянов.
8: Мне кажется, что за этим стоят причины, не связанные с тем, что они очень переживают за рынок труда или в целом за человечество. Все-таки текущая война моделей приводит к тому, что на развитие все новых и новых моделей искусственного интеллекта тратятся огромные деньги, и при этом вопрос окупаемости этих инвестиций остается открытым. А если бы кто-то из участников рынка сильно бы переживал за человечество, можно было бы в одностороннем порядке прекратить развитие своей модели. Но они хотят именно это сделать централизованно, чтобы другие конкуренты не смогли их опередить. С точки зрения тенденций, возможно, здесь тоже алармистские настроения. Это какой-то способ подстелить себе немножко соломки, потому что последние взломы, в которых участвовали нейросети, показывают уязвимость текущей инфраструктуры.
9: Максим Ульянов, финансовый эксперт с Дарио Мадей, вышел через несколько дней после увольнения из Anthropic-инженера Джейкоба Коксона, заявившего, что компании, обеспокоенные рисками, на деле создают сверхчеловеческие системы, способные взломать что угодно. И он также сравнил сверхинтеллект с призывом инопланетной расы. Хотя именно реальный инцидент стал поводом к столь активным обсуждениям в индустрии. В июле агенты OpenAI вышли из-под контроля и взломали платформу Hugging Face. Такую цель без команды человека. На фоне разговоров о замедлении гонки и оценки ведущих стартапов достигли астрономических значений, поэтому любой негатив сразу вызывает коррекцию. Но иностранные инвесторы замечают, что компаниям становится все сложнее расти, продолжает создатель аналитического проекта Wall Street Pro Дмитрий Черемушкин.
10: Последние оценки от 11 сентября Anthropic на IPO в 2 триллиона, что делать его сопоставимо со SpaceX. На мой взгляд, просто оценки настолько велики, что любой какой-то негатив приводит к тому, что это коррекция. Майкл Бьюри вот буквально вчера заявил о том, что все эти новости о замедлении развития искусственного интеллекта из-за инцидентов с безопасностью связывают это с тем, что замедляться они будут только по причине того, что расти им становится все сложнее. То есть они тратят просто сейчас сотни миллиардов долларов денег инвесторов на новые и новые разработки, конкурируя с собой, потому что лидер часто забирает все. И они приходят к тому, что деньги у них могут уже и заканчиваться, и оценки уже астрономические, и конкуренция бешеная, и, возможно, допускаю, что есть какой-то уже картельный сговор о том, чтобы прекратить действительно такие массовые вливания денег в развитие. Текущий уровень уже достаточный, чтобы чувствовать себя прекрасно, но и не создавать дополнительное напряжение в обществе. Начнутся какие-нибудь протесты против дальнейшего развития искусственного интеллекта. И, скорее всего, инвесторы реагируют на то, что действительно скорость развития и может быть замедлена, и каких-то прорывов можно уже не ожидать, и решили взять и зафиксировать прибыль.
9: Дмитрий Черемушкин, Wall Street Pro. И паника не сходит сейчас с первых полос мировых СМИ, а пока лидеры американской отрасли призывают сбавить обороты, Трамп и его союзники требуют не тормозить гонку, и этот спор выходит далеко за пределы Кремниевой долины.
2: Бизнес FM. Мониторинг. Зарубежная пресса.
11: Axios в заголовке характеризует происходящее не иначе, как паралич искусственного интеллекта в Вашингтоне, задаваясь вопросом, дать полный газ или ударить по тормозам. Портал обращает внимание на раскол в Конгрессе. Пока Трамп вовсю отвергает предупреждения о безопасности, а его союзники считают их циничным ходом доминирующих игроков, у демократов отношения противоречивые. Они относятся к заявлению главы Anthropic с подозрением, но не имеют единого плана действий. Предложения варьируются от полного запрета сверхинтеллекта с угрозой 20 лет тюрьмы до создания двухпартийного спецкомитета или требования открыть модели для проверок властей. Axios подчеркивает, этот раскол делает любой консенсус по регулированию ИИ почти немыслимым не только в этом году, но и, похоже, вплоть до 29-го, до следующих президентских выборов. Bloomberg подчеркивает, что призыв замедлить гонку ИИ и ввести независимый аудит неизбежно столкнется с сопротивлением Уолл-стрит, технологической индустрии и администрации Трампа. Подтверждение тому – падение акций других технологических компаний, ожидания инвесторов рекордных IPO и позиция невмешательства со стороны администрации Трампа. Дэвид Сакс, бывший ИИ советник президента, уже заявил, что замедляться можно и без разрешения Вашингтона. А требовать под это регулирование – это просто шантаж. Агентство отмечает, что у лидеров американского ИИ рынка может быть и корыстный интерес. Чем больше контроля, тем сложнее конкурентам, тогда как китайские DeepSeek и ZAI догоняют Вашингтон. В итоге прозвучавший призыв к замедлению развития нейросетей упирается в мощное встречное давление от финансовых рынков до Белого дома. Хотя Илон Маск, Сэм Альтман и основатель DeepMind Демис Хасабис поддержали идею главы Anthropic, пишет New York Times, другие резиденты Кремниевой долины усомнились в искренности мотивов руководителя корпорации. Глава Nvidia Дженсен Хуанг иронизирует, что создавать проблему выгодно для продажи ее решения. А глава компании Хьюджин Фейс, той самой, пострадавшей в июле от чрезмерной самостоятельности OpenAI, Клеман Деланг, считает, что безопасность ИИ не решится за закрытыми дверями нескольких компаний.
9: Обеспокоенность ИИ оказалась настолько сильной, что уже преодолела Атлантический океан. Король Карл III планирует встретиться с руководителями технологических компаний.
12: Реклама. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УБР-124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте А7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования АТРА. Рынковые платежи от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agency.de.ru/16+.
13: Жизнь полна сюрпризов, и Jack RF8 готов ко всему. Это не просто минивэн, это ваш надежный помощник для семьи, для работы, для путешествий. Мультифункциональный салон, адаптивная подвеска. И это далеко не все. Всего от 4 449 000 рублей. И вы готовы к любым дорогам. Официальный дилер Jack Нижегородец на Ларина 28Б. Реклама не оферта.
14: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
15: Деньги.
16: В конце 1943 года на Тегеранской конференции руководители трех держав антигитлеровской коалиции приняли решение о выпуске специальных военных денег для обращения на территории Германии и Австрии. Названия национальных валют обеих стран были сохранены, но на каждой купюре появилась надпись «Союзные военные власти». Такие банкноты печатались в США, Великобритании, Франции и Советском Союзе.
15: История денег на Business FM.
14: В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Нижний Новгород». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес FM Нижний Новгород». Новости. Коротко.
17: Здравствуйте. В студии Юлия Лудникова. Нижегородские власти подготовят предложение о развитии речной инфраструктуры, в том числе причалов, берегу укрепления, заправок и сервиса. Соответствующее поручение также дано Минтрансу, Минэнерго, Минприроды и Минстрою, руководству Владимирской, Ивановской, Костромской, Московской, Тверской и Ярославской областей. Предложение должно быть представлено до 2 ноября. Ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин предложил создать государственную программу комплексного развития транспортной, речной и причальной инфраструктуры. Регион готов стать пилотным в этом направлении. Россия и Индия запустили собственную платежную систему для торговли. Председатель банка ПСБ Петр Фродков на полях проходившей в Индии международной выставки «Напром» представил президенту России Владимиру Путину и премьер-министру Индии Нарендра Моди российско-индийскую платежную систему, сообщили РБК в пресс-службе А7. Система позволит проводить переводы между двумя странами в национальных валютах через местные банки-партнеры. И в продолжение темы. Нижегородские IT-компании подготовят к выходу на рынок Индии. Правительство региона договорилось с индийскими вузами о создании акселерационных программ для региональных компаний, планирующих экспортировать цифровые решения в Индию. Программы должны дать нижегородским IT-специалистам навыки, необходимые для работы на индийском рынке. Приоритетными направлениями для трансфера нижегородских разработок определены решения на базе искусственного интеллекта для умных городов, дистанционного зондирования земли, медицины и сельского хозяйства. По словам министра цифрового развития и связи Нижегородской области Александра Синелобова. С фондом инноваций и трансфера технологий IT Delhi регион также обсудил механизмы поддержки IT-стартапов от инкубации и наставничества до финансирования инфраструктуры и выхода на рынок. Параллельно стороны обсуждают сотрудничество индийских вузов с нижегородским IT-кампусом Неймарк. Речь идет об обмене магистрантами, аспирантами и преподавателями. Мэрия Нижнего Новгорода планирует продать квартиры в Сочи, которые были переданы в муниципальную собственность после присоединения к Кстовскому округу, сообщается в проекте решения городской думы, который рассмотрит на заседании 23 сентября. В пояснительной записке отмечается, что квартиры не могут быть использованы для обеспечения жильем малоимущих нижегородцев, поэтому недвижимость решено продать на электронном аукционе. Выручка от продажи квартир поступит в муниципальный бюджет. Работы нижегородских художников попали на выставку в Париже. В Российском духовно-культурном православном центре в столице Франции открылась экспозиция «Системная сборка. Нижний Новгород». В ней представлены живопись, керамика, инсталляции и другие работы нижегородских авторов. Всего 18 произведений. Среди участников выставки молодые, но уже известные художники, например, Даня Пирогов и Никита Перумов. По словам губернатора Глеба Никитина, нижегородское культурное сообщество сегодня одно из ведущих в России. Не случайно сразу 8 авторов из региона вошли в топ-50 молодых художников страны по версии The Art Newspaper Russia, заявил Никитин. Россиянам осталось работать всего 77 дней до Нового года, выяснил ТАСС, изучив производственный календарь. До конца года осталось 17 рабочих недель, при этом две из них будут короткими. Так, в ноябре граждан ожидает 4-дневная рабочая неделя, а в декабре 3-дневная. Продолжительные новогодние праздники начнутся 31 декабря в четверг. Развитие событий на Business FM Нижний Новгород. Держитесь курса.
18: Погода.
19: По данным Яндекс.Погоды, сегодня ночью в Нижнем Новгороде ожидается пасмурное небо и плюс 10 градусов. Завтра утром будет также пасмурно, температура плюс 13. Днем вновь ожидается пасмурное небо и плюс 18 градусов.
18: Валюта.
19: Официальный курс валют, установленный Центральным банком. Доллар 84 рубля 26 копеек, евро 97 рублей 87 копеек. Курс китайского юаня 12 рублей 55 копеек. Держитесь курса.
18: Компании и корпорации.
17: Нижегородских предпринимателей приглашают на форум «Дни креативной экономики», который пройдет с 28 по 30 октября в Санкт-Петербурге. Как отмечают организаторы, мероприятие станет важным этапом в развитии креативных индустрий на территории СНГ и укреплении международного взаимодействия в этой сфере. Форум объединит представителей власти, бизнеса, экспертного сообщества и лидеров креативных индустрий для обсуждения развития отрасли, международного сотрудничества и поддержки локальных брендов. Программа форума охватит 16 направлений, включая гастрономию, архитектуру, народные художественные промыслы и видеоигры. Также запланированы презентации творческих проектов и показы коллекций дизайнеров из российских регионов и стран СНГ. Мероприятие запрещено для детей. Райффайзен Банк вошел в капитал разработчика программного обеспечения для финансового сектора. Он стал владельцем 49% компании «Точный код», следует из материалов системы Spark Interfax. Компания с уставным капиталом 1,5 миллиона рублей займется разработкой программного обеспечения для критической информационной инфраструктуры. Первым на приобретение обратил внимание Interfax. Каждому пятому сотруднику компании «Нанотроника», входящей в крупнейший российский микроэлектронный холдинг «ГК Элемент», предложили уволиться по собственному желанию или соглашению сторон, пишет «Коммерсант» со ссылкой на письмо профсоюза и трех собеседников, близких к компании. По данным профсоюза, сокращение инициировала новая команда «Элемента», сформированная после вхождения Сбера в капитал холдинга. Павловский автобусный завод занял более трети рынка новых автобусов России в этом году, несмотря на снижение числа регистрации новых автобусов на треть год к году до менее 2000 единиц. Об этом свидетельствуют данные Автостата. Всего в январе-августе на российский учет составили чуть менее 6000 новых автобусов. Второе место занял НИФАС. Он зарегистрировал 765 автобусов и вырос таким образом на 125%. ЛиАЗ поставил на учет 763 машины, увеличив показатель на 80%. В топ-5 также вошли Ютонг и КАМАЗ. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского Бизнес ФМ. Держитесь курса. Налетели, как воробьиная стайка. В Вологде подростки совершили массовые налеты на супермаркет, украв шоколадки и йогурты. Причем их было более 30 человек разного возраста от 9 до 16 лет. Как такое могло произойти, об этом Наталья Шашина.
20: Кадры того, как это происходило, есть в соцсетях. Видно, как в двери вологодского магнита заходит толпа детей. Они идут гурьбой, как будто бы небольшая экскурсия. Был 31 подросток, почти целый класс. У некоторых лица закрыты медицинскими масками. Буквально через секунду в суматохе подростки выбегают обратно, видимо, похватав, что первое попалось под руку. Дети забрали шоколадки, йогурты и фрукты. Попытались скрыться, но их задержала полиция. Задержанным от 9 до 16 лет. Всех доставили в отделение. отдел и опросили в присутствии родителей. Выяснилось, что среди них был и несовершеннолетний администратор группы в соцсети, где было объявление про сбор подростков. Сами ребята говорят, планировали просто группой погулять по городу, а идея украсть продукты появилась спонтанно. Случай для Вологды крайне удивительный, говорит главный редактор «Аргументов и фактов» в Вологодской области Наталья Молчанова.
1: Они просто собрались и забежали в магазин «Магнит», схватили там все, что могли схватить вкусного, и выбежали на улицу. То есть детей этих часть задержали. Есть видеозаписи. Вот я, например, видела видеозапись, как эти детишки сперва забегают в этот магазин, потом из него, как воробьи выбегают. Стоят тут же регистраторы, все это на машины снято. В итоге-то больше, наверное, будет по этой истории детей. Удивительно в этой истории, что они говорят, что мы сперва не собирались, а так вот получилось. А собрались они на какую-то вот такую прогулку детскую. Их сподвиг какой-то ребенок 12 лет, то есть это вот официальная версия, что ребенок 12 лет их собрал вот в эту стайку воробьиную, которая вот такой вот устроила флешмоб, не знаю, как это назвать, но это такой удивительный достаточно случай.
20: Психологи говорят, воровать не от голода, а ради проверки, на что я способен, поведение нередкое для подростков. Возможно, их ввели в заблуждение, сказали, что им ничего не будет, или что это не кража, потому что товары дешевые. Но проблема еще и в том, что родители перестали объяснять детям, что хорошо и что плохо, потому что и сами оказались в растерянности, что считать тем или другим, комментирует психолог-консультант, специалист по детской психологии Катерина Демина.
21: Поэтому на месте родителей я бы провела именно разъяснительную работу про то, что не забывай, что тебя могут спровоцировать на преступление, за которое мы будем расплачиваться всю оставшуюся жизнь, а ты даже не поймешь, что это случилось. Рассказать, что бывает с детьми, которые совершают преступления. Потому что нынешние дети как будто об этом ничего не знают.
22: То есть это про баловство, про вседозволенность?
21: Вообще нет. Это про то, что родители сейчас настолько растеряны и сами не понимают вообще, на каком мы свете, мы правда не знаем, за что теперь тебя могут схватить, а за что, наоборот, похвалить. То есть родители сейчас в шоке, в растерянности, и поэтому они перестали детям объяснять, что хорошо, что плохо. Границы опасности стали сильно размыты. С одной стороны, благодаря все-таки соцсетям, где все время рилсики с челленджами. Дети не понимают, во-первых, что это постановка, во-вторых, они не понимают, что это монтаж. Сейчас еще с возможностью нейросети это еще может быть просто нарисовано, и пытаются повторить то, что, как им кажется, круто. Это было всегда, дети всегда обезьяничают, но если раньше была только реальность, то сейчас добавилась вот эта фантазийная реальность, достроенная так называемая.
20: Чем закончится эта история для подростков, пока неизвестно. Глава местного МВД взял инцидент под свой контроль. В соцсетях же развернулась война мнений. Одни требуют, цитирую, «пресечь малолетнюю преступность», другие призывают «понять и простить». Наталья Шашина, Алексей Шевцов, Бизнес-ФМ.
23: Вы слушаете «Бизнес-ФМ Москва». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. В великих произведениях нет ни одной случайной ноты. Все доведено до совершенства. Так создавался жилой комплекс «Симфония Нижнего». Высокие потолки, просторные террасы и все это в центре города. «Симфония Нижнего». Живите на высокой ноте.
24: Застройщик ООО «СЗ Регион Инвест 52». Проектная декларация на сайте наш.ком.рф.
25: То, что вы сейчас услышите, может резко изменить ваши планы на покупку автомобиля. 2 200 000 рублей за новый большой кроссовер на классическом автомате. BCR Motors объявляет грандиозную распродажу Чанган CS75+. Успейте купить полноразмерный кроссовер по цене бюджетного седана за 2 200 000 рублей в Чанган-центр BCR Motors на Гагарина. Предложение ограничено.
26: Ресторанный дом «Она». 6 разных пространств авторской кухни. «Она караоке» для шумных тусовок. «Она иммерсива» для романтических свиданий. «Она приво» для семейных встреч. «Она лаунж» для деловых переговоров. И летний сад «Эдем» для ярких впечатлений. «Она» на Пискунова 14/5.
0: Представьте автомобиль, который подстраивается под вас. Город, трасса, уверенный обгон, спокойная поездка. Esteo MX меняется вместе с дорогой. Двухлитровый турбодвигатель, восьмиступенчатая автоматическая трансмиссия и 7 режимов вождения. Технологии, которые работают на ваш комфорт.
3: Предзаказ уже открыт у официального дилера Esteo Центр Нижегородец на Надежды Сусловой, 28. Реклама не оферта.
4: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
5: Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют «Деньги к деньгам». О деньгах, банках и банкирах на Business FM.
6: В Австралии начала 19 века наравне обращались британский золотой фунт стерлингов и испанский серебряный доллар. Именно из испанских монет в 1813 году на зеленом континенте стали чеканить первые австралийские деньги. Они назывались дырявыми долларами, потому что в центре каждого зияла дыра. Из выбитых металлических кружков дополнительно делали монетки в 15 пенсов. Через 10 лет испанский доллар чуть не стал основной денежной единицей Австралии. Причем эта идея даже получила поддержку в Лондоне, где лордам показалось слишком накладно снабжать дальнюю колонию отчеканенными на Альбионе деньгами. И неизвестно, на каком языке говорили бы сейчас австралийцы, если бы не британское казначейство. Именно по его приказу колонисты оказались обязаны обменять все имевшиеся в наличии испанские и дырявые деньги на английскую монету. Полная финансовая зависимость и стала предтечей векового существования Австралии в статусе доминиона британской короны.
5: Деньги к деньгам. На Business FM.
7: Business FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
5: Business FM. Новости. Коротко.
8: 17:28 в Москве, в студии Ирина Кучеренко. Польским военным дан приказ сбивать все объекты, нарушающие воздушное пространство страны. Как заявил в эфире телеканала ТВН-24 замглавы Минобороны страны Цезарий Томчик, польский оперативный командующий каждый раз в таких ситуациях отдает так называемый приказ с предварительным разрешением. По его словам, это нужно для того, чтобы противоракетные системы, такие как «Патриот» и военные летчики, были в готовности и могли использовать вооружение тогда, когда произойдет вторжение в пределы границ государства. Заявление прозвучало после заседания оперативного штаба при правительстве Польши после инцидента на западе Украины недалеко от польской границы. Банк России расширил функции сервиса анонимного информирования, позволив сообщать о теневых руководителях. Это касается лиц, которые фактически управляют финансовой организацией, но не занимают официальных должностей. ЦБ заверила в гарантиях анонимности заявителей. Банк России не запрашивает персональные данные и обеспечивает конфиденциальность, отмечается в сообщении регулятора. Еврокомиссия хочет ввести возрастное ограничение на пользование соцсетями во всем Евросоюзе. Об этом пишет политика со ссылкой на проект документа. Новые правила предлагается распространить на соцсети, онлайн-игры, ИИ-чат-боты и платформы для публикации видеороликов. При этом под действие ограничений не попадут образовательные инструменты. Документ также предусматривает специальные контрольные функции для родителей и опекунов. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
5: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
27: Москва, 17:30, студия, Алексей Панцулеев. Здравствуйте. Москва приветствует призывы Трампа к Киеву прекратить удары по мирной инфраструктуре. Песков прокомментировал призыв Трампа к Зеленскому остановить атаки на НПЗ, но не ответил, готова ли Россия воздержаться от ударов по украинской инфраструктуре, возможно ли какое-то энергетическое перемирие. Китайским выпускникам становится сложнее устроиться на работу из-за повсеместного внедрения искусственного интеллекта, уверяет «Нью-Йорк Таймс». Газета считает, что и усугубляет и без того серьезную проблему безработицы среди китайской молодежи. Так ли это? Зумеры стали самой быстро растущей аудиторией в сегменте одиночных путешествий за границу, пишет Forbes, судя по бронированиям. В первом полугодии число соло-поездок туристов в возрасте до 29 лет выросло на 84%. Это показатель в три раза выше, чем среди миллениалов. С чем это связано и заметен ли такой тренд в России? Подробности на Business FM. Москва приветствует призывы Трампа к Киеву прекратить удары по мирной инфраструктуре. Так, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал призыв американского президента Владимира Зеленского остановить атаки на НПЗ. На вопрос журналистов о том, готова ли Россия, в свою очередь, воздержаться от ударов по украинской инфраструктуре, если Украина согласится на просьбу Трампа, Песков не ответил.
2: Пока мы видим, что в целом ситуация на нефтяных рынках ухудшается. Ухудшается она стремительно. Связано это главным образом с нестабильностью и с очередными витками эскалации в зоне Персидского залива. Мы с вами видим выпадение огромного количества нефти. Только с выведением из строя нефтепроводов в Саудовской Аравии свыше 4% мировых поставок были выбиты с мировых рынков. Это не может не иметь последствия, самые серьезные. Что касается наших поставок, то действительно Россия пошла на введение запрета на экспорт нефтепродуктов. Этот запрет действует. Он направлен на то, чтобы обеспечить условия для насыщения внутреннего рынка в первую очередь. Является ли вот это количество, которое выпали из международного экспорта нефтепродуктов российских в связи с этим запретом на экспорт, является ли это значительным числом, ну, определенным, скажем так, числом, которое способно оказывать влияние на мировые рынки? Да, действительно. Поэтому по мере того, как наш внутренний рынок будет гарантированно насыщен, на повестке дня появится вопрос об отмене такого запрета. И тогда дополнительное количество смогут быть направлены на мировые рынки.
9: Считаете ли вы, что просьба Трампа к Зеленскому воздержаться от ударов по инфраструктуре, производящей дизель, является позитивным шагом к урегулированию конфликта? И, соответственно, если Украина согласится на эту просьбу Трампа, готова ли Россия, в свою очередь, воздержаться от ударов по части украинской экономической инфраструктуры?
2: На вторую часть вопроса я вам не отвечу. Но что касается первой части вашего вопроса, безусловно, можно только приветствовать любой призыв к киевскому режиму прекратить удары по мирной экономической инфраструктуре.
27: Вот Дмитрий Песков. Вчера Трамп заявил, что призвал Зеленского перестать наносить удары по производству дизельного топлива в России, а выбрать какие-нибудь другие для этого цели. Средняя цена на дизель в США достигла рекорда. Впервые в истории она превысила $6 за галлон. Но, как говорят эксперты, вряд ли американский президент всерьез будет давить на Зеленского ради возврата российского дизеля, ведь у США здесь свой интерес. На фоне рекордных цен на дизель внутри Америки Трамп ищет способ оправдаться перед избирателем и удобная версия, что во всем виноват Зеленский. Однако, на самом деле, США сами заместили Россию на некоторых ключевых рынках, например, в Бразилии, куда теперь поставляют американский дизель. О том, может ли в перспективе появиться нечто похожее на энергетическое перемирие, рассуждает гендиректор Фонда нацэнергобезопасности, профессор финансового университета Константин Симонов.
10: У меня есть большие сомнения, что Трамп действительно начнет давить на Зеленского, потому что вот ему кровь из носа нужно вернуть российский дизель на внешние рынки. Но даже если предположить, что Трамп начнет это делать, у меня большие вопросы. Удастся ли таким образом заставить Зеленского прекратить удары? Потому что действительно Зеленский тут же скажет, ну я же предлагал им энергетическое перемирие. Давайте тогда в эту сторону и действовать. А вот здесь уже большой вопрос, согласна ли Москва на энергетическое перемирие? Потому что возникает вопрос, как оно будет выглядеть? Что такое энергетическое перемирие? Это вся энергетика на всю энергетику. Здесь Россия не согласна, потому что все-таки Россия считает, что ущерб, который мы наносим украинской экономике, он сильнее, чем тот ущерб, который Украина наносит нашей экономике. В этом плане я уверен, что Россия на размен вся энергетика на всю энергетику не пойдет. Если мы говорим про размен НПЗ на НПЗ, то, пожалуйста, но на эту схему уже Украина не согласится, ее НПЗ не работает. Но для нее, на самом деле, запуск НПЗ не самая критическая штука. Для нее критическая штука накануне зимы – это, конечно, электростанция. То есть главная уязвимость Киева заключается в том, что Россия продолжит системно выносить именно объекты электроэнергетики. И в перспективе это будет касаться не только тепловой генерации, но и распределительных сетей атомных станций, которые пока функционируют, а атомную инфраструктуру Россия пока не трогала. Вот уязвимость. Поэтому Украина-то, я думаю, с удовольствием бы сейчас разменяла НПЗ на электроэнергетику. Но здесь уже Россия вряд ли согласится, потому что в ее понимании это уже уступка Киеву, который пока, как мы видим, по объектам российской генерации не бьет или бьет не так эффективно, чтобы это попадало в публичное пространство. Поэтому здесь, если уж мы говорим про энергетическое перемирие, то в глазах Москвы оно должно быть паритетным. Пока отказ от ударов по НПЗ в обмен на отказ по объектам электроэнергетики Украины в глазах российского руководства выглядит неравномерным разменом. Поэтому пока я сильно сомневаюсь, что мы на это пойдем.
11: Константин Симонов, гендиректор Фонда нацэнергобезопасности. В конце июля Россия ввела новый временный запрет на экспорт бензина, дизеля и других видов топлива до 31 января 2027 года. Китайским выпускникам становится сложнее устроиться на работу из-за повсеместного внедрения искусственного интеллекта. Об этом пишет американская газета New York Times. Газета указывает, что среди китайской молодежи и так довольно высокий уровень безработицы, что связано с другими различными факторами. Искусственный интеллект усугубляет ситуацию. Так ли это? Валерий Бадуев продолжит.
12: По разным оценкам, на китайский рынок труда в этом году выйдет почти 13 миллионов новых потенциальных кадров. Это рекордное значение. Однако в Китае, как пишет New York Times, крайне жесткая конкуренция. В некоторых отраслях рынок перенасыщен, а где-то сокращается количество вакансий начального уровня. Плюс ко всему этому выпускники сталкиваются с внедрением искусственного интеллекта. И в Китае эта проблема стоит особенно остро, так как эта страна развивает ИИ очень быстрыми темпами. Да и за пределами Китая регулярно появляются новости о том, как какая-то компания сокращает своих сотрудников в угоду ИИ оптимизации. Беспокойство среди китайских выпускников действительно есть, но какой-либо катастрофы нет. Просто новые технологии диктуют новые правила, рассказывает студентка третьего курса в китайском городе Ханчжоу Сабина.
13: Я думала, что да, это будет очень тяжело, и очень много новостей сейчас о том, что ИИ усовершенствуется, и я думала, все, ну, в принципе, нет смысла учиться. Но на самом деле, после того, как я посерчила стажировки, работу и так далее, туда, куда мы можем пойти, все еще работать есть, конечно же, и влияет на наш рынок, и все хотят его внедрить. Он не сможет полностью заменить человека. Все еще требуются люди, которые будут создавать. Просто ИИ меняет рынок труда и меняет навыки, которые тебе нужны для того, чтобы найти работу. То есть мы должны сейчас очень быстро адаптироваться, нам нужны совершенно другие абсолютно навыки, уже не просто напечатать Excel-ку или написать документ, потому что это уже он может сделать автоматизированно и быстрее за нас.
12: Но, несмотря на это, китайское правительство признает риски, связанные с повсеместным внедрением ИИ. Например, в марте министр трудовых ресурсов и социального обеспечения КНР Ван Сяопин заявляла, что с помощью ИИ будут создаваться рабочие места. Негативное влияние этой технологии на рынок труда все же местами переоценено. Чаще всего ИИ внедряется там, где наоборот, есть нехватка кадров, и в тех регионах, где небольшая плотность населения. Это, например, Тибет или Синьцзян. В Китае действительно высокая безработица среди молодежи, но это не связано с искусственным интеллектом, говорит директор Института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов.
14: То, что безработица в Китае есть и в некоторых областях растет, это правда. Только причины у него совсем другие. Ну, например, по разным подсчетам, в Китае сегодня безработное население молодежь до 24 лет составляет по месяцу от 17 до 20%, что, конечно, очень много. Но при этом для этого тоже есть стандартное объяснение и разумное абсолютно. Молодежь просто не хочет делать себе методичную долгую карьеру, идет в блогерство. Вторая проблема то, что, учитывая то, что в Китае сегодня живут долго, 75-78 лет средний, продолжительность жизни, как следствие, и дольше остаются на рабочих местах. Возникает бутылочное горлышко, особенно для карьерного роста.
12: Также отмечается, что в Китае продолжает сокращаться рождаемость. По некоторым оценкам, трудоспособное население в Китае может упасть до половины того, что есть сейчас. И, как отмечает эксперт, Пекин своим активным внедрением ИИ как раз и готовится к этим грядущим проблемам. Валерий Бадоев, Рамиль Киселев, Бизнес-ФМ.
11: Зумеры стали самой быстрорастущей аудиторией в сегменте одиночных путешествий за границу, пишет Forbes со ссылкой на сервис онлайн-тур.
27: Судя по бронированию, в первой половине этого года число соло-поездок туристов в возрасте от 18 до 29 лет выросло на 84% к тому же периоду прошлого года. Этот показатель среди молодежи в 3 раза выше, чем среди миллениалов, и в 2 раза больше, чем у представителей поколения X. А главным направлением для соло-туристов зумеры выбрали Египет. На него приходится более четверти одиночных бронирований. О растущем моде в Китае на свидания с самим собой, одиночные походы. В кино, рестораны, даже в караоке-клубы сообщил телеканал CNN, это явление получило название «солодейтинг». А насколько этот тренд заметен в России, мы спросили у представителей туристической развлекательной индустрии.
1: «Бизнес говорит».
15: Вице-президент Федерации рестораторов и отельеров, управляющий партнер сети «Альянс отелей» Вадим Прасов.
16: Таких явных изменений, связанных с зумерами, я, честно, не увидел за последние несколько лет. В любом случае, есть определенные категории путешественников, которые ездят самостоятельно. И сказать, что именно у нас в стране, например, зумеры в этом смысле выделяются, часто путешествуют в одиночку, я бы не сказал. Возможно, за рубежом такая ситуация присутствует. У нас я не увидел. В любом случае, у людей иногда есть потребность побыть одному. И в некотором смысле уехать на какое-то время от своего привычного окружения. Мне кажется, это абсолютно нормально. То есть у молодежи разные были версии, насколько они будут интровертами. Я, честно, не вижу какой-то мега-интровертности в них.
15: Ресторатор, совладелец сети ресторанов «Сыроварня» Дмитрий Азаров.
17: Я могу только своим наблюдением довериться сейчас. Статистики нет. В целом много достаточно людей сами сидят, особенно на завтраке и в дневное время. Но они, как правило, работают. У них телефон, компьютеры, планшеты. Это мы наблюдаем. Да, людей по одному много.
18: Как вы думаете, связано это с зумерами?
17: Я могу однозначно сказать, что потребительское поведение зумеров, которое сейчас становится достаточно значимой платежеспособной аудиторией, очень сильно отличается от предыдущих поколений. Они, во-первых, более прагматичные. Во-вторых, они гораздо более ориентированы на здоровый образ жизни, правильное питание. В-третьих, они не склонны к такому широкому общению, как между собой, так и с персоналом ресторанов. Для них удобнее на цифровом уровне, в том числе и меню, посмотреть и заказать и так далее. Поэтому мы сейчас внедряем цифровое меню с возможностью заказа по QR-меню, включая оплату, чаевые и все прочее, чтобы минимизировать общение с персоналом.
15: Генеральный директор объединенной сети кинотеатров «Синема Парк» и «Формула кино» Алексей Васясин.
19: Бизнес кино и вообще походы в кино – это не про соло, это про социализацию и, наоборот, про коллективный поход. Просмотр какого-то контента, для этого есть стриминг, телек, а поход в кино – это всегда про общение. Мне кажется, пандемия и вот это меньшее общение, большая конкуренция за время, наоборот, в том числе для молодых, что поход в кино – это не про одного. В целом заказ по-прежнему больше одного человека, то есть порядка 2 билетов – это средний заказ. Значит, да, действительно, кто-то ходит один, но большинство ходит – это именно коллективный подход.
27: По словам представителей туриндустрии, опрошенных бизнес-фэм, данные о росте соло-путешествий среди зумеров могут быть преувеличением, поскольку в целом поездок за границу россияне стали совершать в этом году больше. А проживание в отдельном номере вовсе не означает, что человек путешествует один.
21: Реклама. Покровский премиум. Приватность, комфорт и культурная атмосфера.

0: люди, имена которых пополнили толковый словарь. Насколько бы странным это ни выглядело для английского священника XIX века, но Роберт Джон Летчмер Гуппи действительно любил естественные науки и так усердно занимался ими на острове Тринидад в Карибском море, что сделал карьеру ученого, став президентом Тринидадского научного общества. В 1866 году Гуппи выступил с докладом перед коллегами в Лондоне и представил несколько крохотных рыбок, которые, по уверениям Роберта, были живородящими. Они метали икру, как принято среди рыб. Ученого подняли на смех. Но рыбки в итоге оказались у знаменитого ихтиолога Альберта Гюнтера, который вскоре убедился, что Гуппи был прав. И мало того, что рыбки оказались живородящими, они еще приносили огромную пользу, поедая личинок малярийного комара и спасая тем самым людей от тропических болезней. Репутация Гуппи была восстановлена, а рыбки, названные в его честь, сегодня одна из самых популярных аквариумных разновидностей. Говорящие фамилии на Business FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Компании и корпорации.
1: В студии Наталья Воробьева. Здравствуйте.
2: Отчеты и планы.
1: Тульский винокуренный завод, совладельцем которого является Росспиртпром, получил декларацию на ввоз вискового дистиллята «Дюарс». Источники коммерсанта считают, что речь идет о контрактном производстве виски «Дюарс» в России. Бренд принадлежит «Бакарди». Тульский завод и «Бакарди» уже сотрудничают с 23 года на заводе в Туле. По лицензии выпускается виски «Оукхард». Для «Бакарди» производство в России может помочь расширить присутствие на местном рынке. Для ТВЗ, как считают эксперты, сотрудничество позволит увеличить собственные продажи на фоне усиления конкуренции и снижения спроса на алкоголь.
2: Отставки и назначения.
1: Председатель наблюдательного совета Hugo Boss Штефан Штурм уходит с поста и выходит из совета 15 октября. В компании объяснили это конструктивными обсуждениями на фоне изменений в структуре акционеров. Как пишет Bloomberg, уход связан с попытками крупнейшего акционера британской Frasers Group усилить контроль. Она уже владеет примерно 30% акций и хочет довести долю до контрольной, а также расширить представительство в наблюдательном совете. В июне Frasers предлагала выкупить Hugo Boss за 2 миллиарда. Евро, но руководство немецкого дома отклонило предложение как финансово неадекватное. Банк России назначил Андрея Дынка директором операционного департамента. Он сменил на этой должности Павла Левина. Причину кадровых изменений не объяснили. Дынка работал в Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг, Росгазстрое, группе «Энергетический стандарт» и ВТБ «Капитале». До прихода в ЦБ возглавлял направление расчетно-учетных процессов в Райффайзенбанке. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
3: В 17:48 в Москве вы слушаете Business FM. Темы, которые пока в тени, но могут выстрелить вскоре. Об этом в специальной реплике политолога Малика Тудакова для Business FM. Сегодня о том, как Дональд Трамп оказался в типичной для американской политики предвыборной ловушке.
0: Заранее с Маликом Дудаковым.
4: Дональд Трамп разродился очередными обещаниями. Американский президент установил новый дедлайн в рамках войны с Ираном. Это 3 ноября, день промежуточных выборов в Конгресс Соединенных Штатов. До них остается ровно 50 дней. И ближневосточный кризис напрямую влияет на ход электоральной гонки в Америке. За последний месяц стоимость топлива в США снова стала стремительно расти. В особенности кризисная ситуация проявляется с дефицитом дизеля, цены на который превышают $6-7 за галлон. Сейчас американские рынки стали чувствительны. Сильнее реагировать на внешние шоки. Ведь запасы нефти в США упали до 280 миллионов баррелей. А по закону они не могут опускаться ниже 250 миллионов. Это разгоняет инфляцию внутри Америки и негативно сказывается на рейтингах Трампа и республиканцев. На текущий момент электоральные модели в США оценивают шансы демократов взять большинство в нижней палате Конгресса 80%. В Сенате они теперь тоже фавориты, хотя там преимущество ранее было за республиканцев.

0: Американцами. На руку демократам в первую очередь играет кризисная ситуация с топливом и инфляцией, а также общая непопулярность войны в Иране. Тегеран сейчас ведет переговоры не только с Оманом, но и в целом с монархиями Персидского залива, стараясь выстроить новую систему судоходства в Ормузском проливе без учета позиции Соединенных Штатов. В октябре на данном поприще действительно могут произойти прорывы. Однако иранцы, очевидно, тянут время до выборов в Конгресс, надеясь создать побольше проблем Трампу внутри Америки. Так что заключение большой сделки по открытию Ормуза действительно возможно, но скорее всего, оно произойдет уже после выборов в США. Иран сейчас ощущает себя в позиции сильного. Хуситы, которых он поддерживает, берут под свой контроль Баб-эль-Мандебский пролив и наступают в Йемене. Иранские ракеты продолжают поражать базы США в Иордании, защищать которые нечем на фоне истощения боеприпасов для систем Патриот. Трамп же оказался в столь типичной для американской политики предвыборной ловушке. Сдавать назад и терять лицо станет для него фатальным в канун выборов. Устраивать же новую эскалацию и рисковать усугублением энергокризиса в США тоже в принципе фатально. Остается только пытаться как-то лавировать между Сциллой и Харибдой. Пока же Уолл-стрит ожидает роста нефтяных котировок до $120 за баррель и даже выше, и дальнейшего сползания Америки в пучину топливного кризиса.
1: Это был политолог Малик Дудаков, автор одноименного телеграм-канала.
2: «Капитал» с Алексеем Завьяловым.
1: Добрый вечер, Алексей.
3: Добрый вечер.
1: Ну что ж, российский фондовый рынок вновь растет на фоне возобновившегося роста нефтяных котировок. Но вот, правда, рост приостановился и нефти, и, соответственно, мы пока тоже топчемся где-то на уровне 2320 пунктов по индексу Мосбиржи.
3: Ну то, что вновь взяли 2300, уже хорошо. Прошлую неделю выше закрыть не получилось, но, тем не менее, все-таки попытки были. Попытки мы наблюдаем и на текущей неделе, но здесь, конечно, бумаги нефтяных компаний, бумаги газовых компаний. В целом нефтегазовый сектор остается в центре внимания рынка, в центре покупок, я бы даже так сказал. Все-таки покупатели присутствуют на рынке, и в основном вот этот сектор сейчас растет. Но не будем забывать, что не только цены на нефть выросли и цены на газ. Если рассматривать стоимость газа в Европе на терминале ТТФ в Нидерландах, то там стоимость тысячи кубометров превысила $1000. Вот на прошлой неделе вплотную подбирались к 1000, не совсем удачно, на этой неделе уже 1000 взяли. Так что вот акции «Газпрома» сегодня в лидерах роста прибавляют 3,5%, и акции «Новатека» 4% прибавляют к текущему моменту. Помимо этого, растут акции «Лукойла» достаточно неплохо. И, в принципе, лидером роста на рынке среди акций нефтегазовых компаний по-прежнему остаются акции Роснефти. Растут они практически на 6%. Ну, что касается Лукойла, то здесь 2,5% рост. В целом все неплохо складывается для бумаг этого сектора. Ну, немножко в тени единственное остаются, допустим, бумаги Татнефти и Сургутнефтегаза. Ну, акции Татнефти дорожают менее чем на 2%. Все это пока приводит к росту индекса основного Московской биржи на 1,8%, 2321 пункт. На рынке нефти, ну, может быть, и приостановился рост. Наблюдали мы сегодня смесь Brent выше $109 за баррель, но выше 109 она была и на прошлой неделе, но, тем не менее, 108, ну, почти $109 стоит баррель в Лондоне. Но здесь по-прежнему ситуация остается довольно сложной в регионе Персидского залива, в целом на Ближнем Востоке, потому что сейчас все больше и больше рынок обращает внимание на Красное море, на Баб-эль-Мандебский пролив. И здесь, как мы все уже убедились, и много средств массовой информации уже об этом сообщили, что йеменские хуситы захватили стратегический остров Перим, и как раз вот этот остров, он является ключом Красному морю с юга. И, естественно, здесь ситуация... Посмотрим, кстати, как будет развиваться. Но многие специалисты рынка говорят о том, что эта ситуация с перекрытием уже Баб-Аль-Мандебского пролива выглядит еще более опасной, чем с перекрытием Ормуза. Но и нефтепровод в Саудовской Аравии, восток-запад, через который шла основная поставка нефти с учетом закрытия Ормуза, перекачивали на запад саудовцы нефть 7 миллионов баррелей в сутки, и вот этот нефтепровод остановлен. Ну, приостановлен, пишут СМИ. Так что еще один удар по поставкам нефти на мировой рынок.
2: Капитал на бизнес FM. Реклама. Контакты коммерческой службы радио бизнес FM на портале bfm.ru. Бизнес FM. Контекст. 21 сентября, Москва. 11-й Московский финансовый форум. Представители власти, бизнеса и экспертного сообщества обсудят актуальные вопросы экономической и финансовой жизни страны. В фокусе внимания развитие денежного рынка России, регулирование криптовалют, региональное развитие, будущее рынка золота и другие темы. Прямые трансляции сессий будут доступны на сайте. Подробнее на mff.minfin.ru. 6+. Валюты. Валюты. Венесуэльский цифровой боливар был введен в обращение в 2021 году после очередной гиперинфляции. Предыдущую валюту страны, так называемый суверенный боливар, меняли на цифровой по курсу миллион к одному. Название – это фамилия национального героя страны, борца за независимость южноамериканских испанских колоний Симона Боливара. Валюты на Business FM. Между делом с Кирой Альтман.
4: Моника Норс, куратор выставочных проектов в сфере современного искусства и архитектуры, сообщила мне отличную новость. Она открывает очень камерное медиа в названии «Все наше детство».
5: Коробка, так называются площадки для игры в дворовый футбол, можно так сказать. И это очень сильно описывает то, что мы хотим рассказывать про локальное сообщество, про какие-то низовые инициативы, про любительский футбол. И также для нас тоже очень важно было, что это такая метафора коробки, в которой мы складываем определенные истории. У нас даже в Ферстиле есть печати из каждого города, в котором мы побывали, каждой стране, о которой мы рассказываем. И для нас это такая посылка вот в большой мир для нашего читателя. А по поводу аналоговости, наверное, в мире вечного думскроллинга, вертикального формата и безумного совершенно потока информации, в котором ты теряешься, который тебя в какой-то мере душит, нам показалось очень важно сделать что-то, что ты можешь потрогать физически, к чему ты можешь вернуться, что ты можешь почувствовать запах газеты и, в принципе, прикоснуться в самом прямом смысле слова к чему-то важному.
4: Интересно, да, что снова хочется печатное издание держать в руках? У меня так точно, и с пластинками так же.
5: Мне кажется, я никогда не отходила от этой аналоговости. И даже в рамках моей работы я очень люблю работать с музейными фондами, с аналоговым искусством. И очень тяжело мне дается digital art и все, что так или иначе связано с цифрой. Поэтому лично для меня этот печатный медиум, он всегда был очень важен, вне зависимости от темпа ускорения нашей планеты и наших жизней.
4: Моника Норс, куратор выставочных проектов в сфере современного искусства и архитектуры. Кир Альтман, Бизнес FM.
2: Между делом на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
6: 17.58 в Москве, в студии Ирина Кучеренко. В Саяно-Шушенском заповеднике горит лес. Пожар начался после ударов молнии. Леспожарный центр Красноярского края публикует видео масштабного возгорания. В центре сообщили, что угрозы для населенных пунктов нет, но горный рельеф местности с перепадами высот до 1500 метров над уровнем моря создает большие трудности в тушении. Россия ограничила ввоз семян сопроводительными документами Мексики, Чехии и Молдавии. Как рассказали в Россельхознадзоре, сделано это из-за истечения срока компетентности лабораторий этих стран. Им теперь нужно заново пройти процедуру аудита. При этом семена из этих стран могут поставляться в Россию с документами, выданными компетентными лабораториями других стран. Жителям Нью-Йорка возместят до 200 долларов за электроэнергию. Губернатор Кэти Хочул объявила, что жители штата получат обещанные чеки в конце этого месяца. Средства были выделены еще в мае, сообщает Нью-Йорк-Пост. Одна из причин – резкое подорожание топлива. Программа будет действовать до декабря, к началу зимних месяцев, когда растут расходы на отопление. В бюджет штата на этот год заложен 1 миллиард долларов на эти цели. Оригинальная обложка комикса «Астерикс» в Британии продана на аукционе за 1,2 миллиона евро, сообщила Монд со ссылкой на аукционный дом BD Enchiris. Обложка восьмого комикса о приключениях «Астерикса» создана художником Альбером Удерзо. Сценарий написал Рене Гассини. Торги состоялись 13 сентября. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: В Москве 6 вечера, в студии Олег Тепанделеев. Здравствуйте. Акции компаний, связанных с сектором, упали на фоне призывов глав OpenAI, Anthropic и SpaceX замедлить развитие технологий. Так, производители и чипов Samsung, SK и Hynix снизились на 4,6%. В чем связаны такие призывы лидеров нейросетевых компаний и насколько они искренни? Икона Троица Андрея Рублева временно изъяли из иконостаса из-за поломки климатической камеры, пишет СМИ. Для ремонта требуются иностранные специалисты. В РПЦ сообщили, что сохранность иконы проверяет Третьяковская галерея. Впрочем, искусствоведы призывают не преувеличивать масштаб бедствия. Капитальные вложения операторов связи могут заметно вырасти на фоне запуска сетей 5G в этом году на 10%, а в следующем еще на четверть. Как это отразится на тарифах? Подробности на Business FM. Акции компаний, связанных с рынком, упали на фоне призывов глав OpenAI, Anthropic и SpaceX замедлить развитие технологий. Бумаги SoftBank, владеющего долей в OpenAI, подешевели на 11%. Акции южнокорейских производителей и чипов Samsung, SK и Hynix снизились на 4,6%. Соответственно, японская Tokyo Electron потеряла почти 4%. Падение началось после того, как глава Anthropic Дарио Амадей в своем эссе призвал замедлить развитие нейросетей. Он выразил опасения, что иначе за 6-12 месяцев и сможет захватить весь интернет и нанести ущерб сотни миллиардов долларов. Позиции Амадея поддержали Илон Маск и Сэм Альтман. Глава OpenAI ранее сообщил, что из-за вопросов безопасности его компании не будет проводить IPO в 2026 году, как ожидалось ранее. Вся эта технопаника не более чем вопрос снятия конкурентного бремени и попытка защитить собственные финансовые показатели, говорит независимый финансовый эксперт и инвестор Максим Ульянов.
7: И мне кажется, что за этим стоят причины, не связанные с тем, что они очень переживают за рынок труда или в целом за человечество. Все-таки текущая война моделей приводит к тому, что на развитие все новых и новых моделей искусственного интеллекта тратятся огромные деньги, и при этом вопрос окупаемости этих инвестиций остается открытым. А если бы кто-то из участников рынка сильно бы переживал за человечество, можно было бы в одностороннем порядке прекратить развитие своей модели. Но они хотят именно это сделать централизованно, чтобы другие конкуренты не смогли их опередить. С точки зрения тенденций, возможно, здесь тоже алармистские настроения. Это какой-то способ подстелить себе немножко соломки, потому что последние взломы, в которых участвовали нейросети, показывают уязвимость текущей инфраструктуры.
1: Максим Ульянов, независимый финансовый эксперт СЭ Дарио Амадей, вышел через несколько дней после увольнения из-за Anthropic инженера Джейкоба Коксона, заявившего, что компании, обеспеченные рисками на деле, обеспокоенные рисками на деле, создают сверхчеловеческие системы, способные взломать что угодно. Бывший сотрудник в эфире ABC сравнил сверхинтеллект с призывом инопланетной расы, признавшись, что сама эта мысль пугает даже без конкретных сценариев. На фоне разговоров о замедлении гонки и оценки ведущих стартапов достигли астрономических значений, поэтому любой негатив сразу вызывает коррекцию. Иностранные инвесторы замечают, что компаниям становится все сложнее расти, продолжает создатель аналитического проекта Wall Street Pro, трейдер и инвестор Дмитрий Черемушкин.
8: Последние оценки от 11 сентября Anthropic на IPO в 2 триллиона, что делает его сопоставимо со SpaceX. На мой взгляд, просто оценки настолько велики, что любой какой-то негатив приводит к тому, что это коррекция. Майкл Бьюри вот буквально вчера заявил о том, что все эти новости о замедлении развития искусственного интеллекта из-за инцидентов с безопасностью связывают это с тем, что замедляться они будут только по причине того, что расти им становится все сложнее. То есть они тратят просто сейчас сотни миллиардов долларов денег инвесторов на новые и новые разработки, конкурируя с собой, потому что лидер часто забирает все. И они приходят к тому, что деньги у них могут уже и заканчиваться, и оценки уже астрономические, и конкуренция бешеная, и, возможно, допуская, что есть какой-то уже картельный сговор о том, чтобы прекратить действительно такие массовые вливания денег в развитие, текущий уровень уже достаточный, чтобы чувствовать себя прекрасно, ну и не создавать дополнительное напряжение в обществе. Начнутся какие-нибудь протесты против дальнейшего развития искусственного интеллекта. И, скорее всего, инвесторы реагируют на то, что действительно скорость развития и может быть замедлена, и каких-то прорывов можно уже не ожидать, решили взять и зафиксировать прибыль.
1: Дмитрий Черемушкин, создатель проекта Wall Street Pro. И паника не сходит с первых полос мировых СМИ, пока лидеры американской отрасли призывают сбавить обороты. Трамп и его союзники требуют не тормозить гонку. Этот спор выходит далеко за пределы Кремниевой долины.
2: Бизнес FM. Мониторинг. Зарубежная пресса.
9: Axios в заголовке характеризует происходящее не иначе, как паралич искусственного интеллекта в Вашингтоне, задаваясь вопросом, дать полный газ или ударить по тормозам. Портал обращает внимание на раскол в Конгрессе. Пока Трамп вовсю отвергает предупреждения о безопасности, а его союзники считают их циничным ходом доминирующих игроков, у демократов отношения противоречивые. Они относятся к заявлению главы Anthropic с подозрением, но не имеют единого плана действий. Предложения варьируются от полного запрета сверхинтеллекта с угрозой 20 лет тюрьмы до создания двухпартийного спецкомитета или требования открыть модели для проверок властей. Axios подчеркивает, этот раскол делает любой консенсус по регулированию ИИ почти немыслимым не только в этом году, но и, похоже, вплоть до 29-го, до следующих президентских выборов. Bloomberg подчеркивает, что призыв замедлить гонку ИИ и ввести независимый аудит неизбежно столкнется с сопротивлением Уолл-стрит, технологической индустрии и администрации Трампа. Подтверждение тому – падение акций других технологических компаний, ожидания инвесторов рекордных IPO и позиция невмешательства со стороны администрации Трампа. Дэвид Сакс, бывший ИИ советник президента, уже заявил, что замедляться можно и без разрешения Вашингтона. А требовать под это регулирование – это просто шантаж. Агентство отмечает, что у лидеров американского ИИ рынка может быть и корыстный интерес. Чем больше контроля, тем сложнее конкурентам, тогда как китайские DeepSeek и ZAI догоняют Вашингтон. В итоге прозвучавший призыв к замедлению развития нейросетей упирается в мощное встречное давление от финансовых рынков до Белого дома. Хотя Илон Маск, Сэм Альтман и основатель DeepMind Демис Хасабис поддержали идею главы Anthropic, пишет New York Times, другие резиденты Кремниевой долины усомнились в искренности мотивов руководителя корпорации. Глава Nvidia Дженсен Хуанг иронизирует, что создавать проблему выгодно для продажи ее решения. А глава компании Хьюджин Фейс, той самой, пострадавшей в июле от чрезмерной самостоятельности OpenAI, Клеман Деланг, считает, что безопасность ИИ не решится за закрытыми дверями нескольких компаний.
1: Обеспокоенность ИИ оказалась настолько сильной, что преодолела Атлантический океан. Как пишет New York Times, король Карл III обсудит проблемы развития нейросетей на благо общества с руководителями технологических компаний. Икону Троицы Андрея Рублева временно изъяли из иконостаса из-за поломки климатической камеры, пишут СМИ. В РПЦ сообщили, что сохранность иконы проверяет Третьяковская галерея. Проверку назвали плановой. Что известно о происходящем, если риски для иконы, подробнее Наталья Шашина.
10: Икона Андрея Рублева «Троица» в 24-м году была передана Троице Сергиевой Лавре на 49 лет с возможностью продления. Для иконы создали уникальный витринный комплекс стоимостью около 50 миллионов рублей. Его делали с привлечением немецких и итальянских специалистов. Капсула создает идеальный климат и не поддается вибрации. Как описывала искусствовед Ксения Коробейникова, посетители Лавры видят Троицу только на расстоянии 3 метров через пуленепробиваемую капсулу. Но за ней спрятаны так называемые мозги, каждые 2 часа анализирующие общее состояние иконы. И за этими показателями следят специалисты Лавры, реставрационного центра Грабаря и музейные эксперты. Что же произошло сейчас? Коробейникова, которая сама съездила в Троице-Сергиеву Лавру и пообщалась со специалистами, говорит, не стоит преувеличивать масштаб бедствия, но проблема есть.
11: Казалось, сделали да все, что нужно, чтобы икона была в целости и сохранности, но вот, как всегда, вмешивается человеческий фактор. как факт, мы действительно имеем часть сломанного этого комплекса. И вот его называют мозгами. Этот комплекс именуют специалисты. Допустим, одно из полушариев, там левое или правое, вышло из строя. Надо понимать, что у него есть дубль, есть второе, да, как бы полушарие. Но, тем не менее, даже вот эта часть, вышедшая из строя, она дала сбой по климату, по температуре. Это повлекло за собой изменения внутри иконы сначала, да. Там произошло как бы давление, потому что климат поменялся, доски начали сходиться, и вот это как бы схождение досок дало выход наружу скрепляющего состава. И вот этот состав повлек за собой еще и изменение небольшое фрагмента лика. Оно небольшое, но тем не менее это серьезно. И, собственно, когда поняли, да, что что-то пошло не так, сразу убрали икону из иконостаса, ее вынесли в реставрационные мастерские лавры, привлекли все возможных специалистов. Самое главное, привлекли специалистов Третьяковки, потому что только они знают икону, ну, как самих себя, потому что они всю жизнь профессионально ей занимаются.
9: А для починки тех самых мозгов, говорит Коробейникова, вызвали специалиста из Германии, который быстро прилетел и продолжает отслеживать состояние капсулы. В самой Третьяковке не рассказывают подробностей, лишь говорят, что икона на проверке. В Московской патриархии до этого сообщали, что сейчас производится плановая сверка состояния сохранности. По словам источника ТАСС, в лавре ничего необычного в изъятии Троицы из иконостаса нет, и скоро ее вернут на место. Но отсутствие официальной информации рождает домыслы, комментирует историк Павел Котляр.
12: Все, что мы на данный момент знаем по поводу Троицы Рублева, сводится к определенной панике, к опровержениям и, наоборот, каким-то тревожным постам в социальных сетях и к минимуму, на самом деле, информации, которая могла бы официально что-то прояснить. И вроде бы уже признали, что она не на месте, что она находится на осмотре в реставрационных мастерских. Соответственно, если это осмотр плановый, то в этом ничего такого нет. Если это осмотр экстренный, то значит что-то случилось, а раз случилось, то необходимо это пояснить. То есть речь идет о национальном достоянии, а значит о достоянии народном, общественном. И если с ним что-то происходит, например, ему необходим осмотр или что-то изменилось, поменялось, то это нормально не в режиме секретности, а в режиме открытого диалога и просто информированности можно решать, не создавая ситуацию какой-то секретности.
9: В телеграм-каналах обсуждают, Минкульт забеспокоился, но последствия пока непонятны. По словам Ксении Коробейниковой, ситуация под контролем, однако решение о том, что делать дальше, будет принято не сразу. Троица слишком хрупкий памятник, а ситуации с проблемами климатической капсулы раньше не было. Напомню, что Владимирская и Донская иконы Божьей Матери также были переданы Русской Православной Церкви и выставлены в храме Христа Спасителя. Позднее Богоматерь Донская планируют разместить в Большом соборе Донского мужского монастыря после завершения там реставрации. Наталья Шашина, Гоар Рутовская, Бизнес ФМ.
2: Реклама. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7-агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте А7-дефис-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования АТРЭ. Рынковые платежи от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agency.de.
13: Файлы разбросаны по коллегам и команда в Росинхроне. Начните совместную работу онлайн в Яндекс.Документах и храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы Яндекс 360 со скидкой до 40%.
14: ООО Яндекс 360 для бизнеса. ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура, Фрунзе 11. Акция действует с 1 по 20 сентября 2026 года. Подробнее на 360.Яндекс.ру/бизнес/0+.
15: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-Банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
2: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. Органайзер миллиардера. Плотный рабочий график помогает справиться с текущими процессами
16: но мешает стратегическому развитию. Так считает Билл Гейтс. Раз в год основатель Microsoft на неделю уезжает в уединенный домик в американской глуши. 7 дней его мобильный телефон выключен, а он сам ни с кем не общается лично. Самовольное мини-затворничество нужно Гейтсу, чтобы взглянуть на свой бизнес со стороны. Всю неделю он посвящает чтению, за час проглатывая около 150 страниц текста. Книги о технологиях и глобальных проблемах помогают IT-предпринимателю понять, в каких направлениях развиваться компании. В 90-х, после очередной недели размышлений, Гейтс вернулся с осознанием того, что вскоре весь мир захлестнет интернет-революция, и ее масштабы впоследствии превзошли даже самые смелые прогнозы миллиардера. Органайзер миллиардера на Бизнес FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Нижний Новгород». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес FM Нижний Новгород». Новости коротко.
17: Здравствуйте, в студии Юлия Лудникова. Оператор оплаты проезда «Ситикарт» выпустил ограниченную серию транспортных карт с символикой хоккейного клуба «Торпедо» к первому матчу команды на новой арене в Нижнем Новгороде. Карты уже продаются в кассах Нижегородского метро. Проездной выполнен в синем цвете клуба, на лицевой стороне размещен фирменный олень «Торпедо». Для карты доступна вся линейка гражданских тарифов. Электронный кошелек с бесплатной пересадкой и безлимитные проездные на все виды транспорта. Для получения карты нужно заплатить 100 рублей за активацию и пополнить баланс на любую сумму. В дальнейшем ее можно пополнять через мобильное приложение «Ситикарт» для Android и iOS. Участок трассы Р-158 до Арзамаса расширит до 4 полос за 13,5 миллиардов рублей, сообщается на портале госзакупок. Контракт на работу заключен с компанией ВАТ. Речь идет об участке с 52 по 77 километры. Дорога пролегает через Дальний Константиновский округ. Подрядчик в январе должен заняться проектировкой и подготовкой территории, а капитальный ремонт, судя по производственному графику, должен завершиться к октябрю 2028 года. Экономия по торгам в Нижегородской области в августе составила почти 205 миллионов рублей, сообщает Министерство экономического развития и инвестиций региона. Центр размещения заказа провел 82 процедуры торгов на сумму более 13,5 миллиардов рублей. Средства были сэкономлены, в частности, на выполнение работ по ремонту, строительству и содержанию автомобильных дорог, на оказание финансовых услуг по предоставлению кредитных ресурсов, на поставки компьютерного оборудования. Всего за 8 месяцев экономия по итогам проведенных правительством Нижегородской области торгов составила 1,7 миллиарда рублей. Нижегородская область возглавила рейтинг регионов России по уровню безработицы. Соответствующий перечень составила РИА Новости. Согласно данным исследования, показатель безработицы во втором квартале года составил 0,9%. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, уровень снизился на 0,1 процентных пункта. Нижегородцам в среднем необходимо 4,5 месяца, чтобы найти место работы. На втором месте рейтинга находится Калужская область. С тем же уровнем безработицы, при этом там граждане ищут постоянный заработок больше 8 месяцев. Замыкает тройку лидеров Ханты-Мансийский автономный округ. Местные жители устраиваются в среднем за 4 месяца, но уровень безработицы в регионе 1%. Эксперт московского отделения «Опора России» Алексей Петропольский заявил, что в нашей стране один из самых низких показателей эффективности труда в мире. По его словам, россияне много работают, но не достигают значительных результатов. В качестве примера он привел рестораны. Хороший ресторан в Европе работает 2 часа в обед и 3 на ужин, а российский – 12 часов. При этом выручка европейского заведения выше. Среди основных причин Петропольский назвал низкую оплату труда. В автозаводском парке выделяют земли под стройплощадки. Министерство градостроительной деятельности и развития агломерации Нижегородской области разрешило городской администрации подготовку проекта межевания территории зоны отдыха на проспекте Молодежном. Документ размещен на сайте ведомства. Цель выделения земельного участка для размещения площадок для занятия спортом. Ориентировочная площадь проектируемой территории для изысканий – полгектара. Том Холланд стал самым кассовым актером в истории. Фильмы с участием артиста собрали в мировом прокате в общей сложности 15,5 миллиардов долларов. Актер обошел Зою Салдану и Скарлетт Йоханссон. Рекорду Холланда помогли две крупные премьеры этого года – «Человек-паук», «Новый день» и «Одиссея». Тому Холланду 30 лет, он стал самым молодым актером, когда-либо возглавлявшим список самых кассовых актеров. Развитие событий на Business FM Нижний Новгород. Держитесь курса.
2: Погода.
18: По данным Яндекс.Погоды, сегодня ночью в Нижнем Новгороде ожидается пасмурное небо и плюс 10 градусов. Завтра утром будет также пасмурно, температура плюс 13. Днем вновь ожидается пасмурное небо и плюс 18 градусов.
2: Валюта.
18: Официальный курс валют, установленный Центральным банком на 15 сентября. Доллар 84 рубля 34 копейки, евро 97 рублей 76 копеек, курс китайского юаня 12 рублей 54 копейки. Держитесь курса.
2: Компании и корпорации.
17: В Нижегородской области продолжается прием заявок на второй сезон акселератора креативных проектов «Крианополис». Программа поможет участникам развить действующие проекты, найти новые точки роста и выстроить устойчивую бизнес-модель. Она ориентирована на практические задачи креативного бизнеса, стратегическое развитие, юнит-экономику, привлечение инвестиций, интеллектуальную собственность, использование дизайна и маркетинга в позиционировании продукта, применение искусственного интеллекта и выход на экспортные рынки. Помимо лекций, программа включает панельные дискуссии и практикумы, направленные на применение полученных инструментов в работе над собственными проектами. Обучение будет проходить в гибридном формате. Часть занятий очно в ДК-центре Нижполиграфии, часть онлайн. Участники смогут расширить профессиональные связи, обменяться опытом с предпринимателями-экспертами и найти возможности для сотрудничества. Подать заявку можно до 25 сентября. Мероприятие запрещено для детей. «Глория Джинс» опровергает закрытие 150 своих магазинов в России. Как заявил РБК основатель компании Владимир Мельников, в его планах наращивать сеть. В этом году было открыто 10 новых магазинов, еще полсотни планируется запустить до середины следующего года. «Глория Джинс» намерена довести продажи до 120 миллиардов рублей, а также перезапустить второй бренд и выйти на рынки новых стран. Сейчас сеть насчитывает 650 магазинов в России, Казахстане и Белоруссии. О том, что «Глория Джинс» планирует оптимизацию и закрытие части своих магазинов, ранее сообщали источники. Суд арестовал имущество производителя косметики «Нивея» в России. Об этом решении сообщает РБК. Речь идет об активах российской структуры «Берсдорф», которая производит товары под брендами «Нивея». Это произошло в рамках спора с группой «Арнест», потребовавшей введения обеспечительных мер. Ранее «Арнест» стала владельцем российского бизнеса «Арифлейм» и «Юнилевер». Другие детали спора не приводятся. Государственная аптека признана лучшей региональной аптечной сетью в Приволжском федеральном округе. Итоги международной фармацевтической премии «Зеленый крест» подвели на юбилейной конференции, которая прошла в Москве. На ней собрались более 800 делегатов, больше половины из которых представляют аптечные сети. Программа включала аналитические обзоры рынка, дискуссии с руководителями ведущих сетей фармкомпаний, а также практические мастер-классы и тренинги. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского «Бизнес ФМ». Держитесь курса.
2: Вы слушаете «Бизнес FM Москва». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама.
19: То, что вы сейчас услышите, может резко изменить ваши планы на покупку автомобиля. 2 миллиона 200 тысяч рублей за новый большой кроссовер на классическом автомате. BCR Motors объявляет грандиозную распродажу Чанган CS75+. Успейте купить полноразмерный кроссовер по цене бюджетного седана за 2 миллиона 200 тысяч рублей в Чанган-центр BCR Motors на Гагарина. Предложение ограничено.
20: Барин, ты много работал и заслужил настоящий мужской отдых. Барин Клаб – место для мужчин, которые достойны истинной красоты. Нижневолжская набережная, 17/2. Барин будет доволен. 18+.
21: Жизнь полна сюрпризов, и Jaguar F8 готов ко всему. Это не просто минивэн, это ваш надежный помощник для семьи, для работы, для путешествий. Мультифункциональный салон, адаптивная подвеска. И это далеко не все. Всего от 4 миллионов 449 тысяч рублей. И вы готовы к любым дорогам. Официальный дилер Джак Нижегородец на Ларина 28Б. Реклама, не оферта.
2: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
22: Подробности
17: Сентябрь принес большие изменения в самые разные сферы жизни. Финансовые – не исключение. Подробнее об этом поговорим с руководителем офиса «Финам» в Нижнем Новгороде Павлом Корчагиным. Павел, здравствуйте.
0: Здравствуйте.
17: С 1 сентября вступили в силу сразу несколько разных законов, в том числе начнет действовать система перевода ценных бумаг самому себе по аналогии с СБП. Расскажите, пожалуйста, подробнее об этом, саму суть и какие есть нюансы.
0: Эта система внедрена по указанию Банка России и позволяет быстро, в течение буквально нескольких минут, перевести бумаги из одной брокерской компании в другую. Точнее, из одного депозитария в другой депозитарий. Как правило, у компаний-брокеров также своя депозитарная лицензия. В этом плане это очень удобно, потому что не нужно клиенту подавать сложные поручения на перевод ценных бумаг. Как правило, заполнение таких поручений и на отправку, и встречных вызывает у людей затруднения. Самая большая проблема также при переводе ценных бумаг – это подтверждение затрат на их приобретение. То есть брокер выступает налоговым агентом, и для того, чтобы он понимал, по каким ценам вы эти бумаги приобрели, чтобы корректно вам рассчитать налогооблагаемую базу, он должен получить подтверждение о ваших затратах. Как правило, людей останавливало от смены брокерской компании именно сбор документов, предоставление в бухгалтерию другого профучастника. Сейчас эта проблема решена практически. То есть, получается, во-первых, человек просто при переводе бумаг указывает, какие бумаги он хочет перевести, сколько профучастника, которому он переводит. Допустим, в случае нашей компании функционал также предусматривает чек-бокс на подтверждение затрат на приобретение. И, соответственно, естественно, это делает конкуренцию на рынке более ужесточенной. То есть это в целом хорошо для потребителя, потому что он сможет сменить профучастника, если что-то его не устраивает.
17: Для этого нужно просто прийти в новую компанию или нужно писать какие-то заявления? То есть хоть какие-то бумаги нужно будет собирать, предоставлять или все сейчас автоматизировано?
0: Для начала нужно будет открыть брокерский счет. В целом это можно сделать удаленно. И затем в дальнейшем просто подать поручение по вот этому M2M мосту. На бумаге нет. Допустим, в случае нашей компании нет. На бумаге подавать ничего не нужно. И более того, в принципе, допустим, у нас есть бенефиты для тех, кто переводит ценные бумаги к нам. Мы можем выплатить до 2% от стоимости переведенных активов от другого брокера. У нас есть специальная акция для этого. Называется она как раз «Выгодный переход». Я думаю, что вот в сочетании с вот этим вот быстрым переводом ценных бумаг, она может быть очень интересна для людей, которые хотели сменить брокера с каких-то простых решений на более интересные, заточенные для более профессиональных. Ну, вот в том числе те решения, которые предлагает Финам. Единственный момент важный, который хотелось бы подчеркнуть, что применение вот этой акции, оно имеет свои особенности, и также применение вот этой вот системы быстрого перевода ценных бумаг тоже есть свои технологические особенности. И чтобы это все прошло корректно, я все-таки рекомендую созвониться с менеджером именно в офисе, да, если вы, например, принимаете решение о переводе, и проконсультироваться, чтобы и бонусы получить, и чтобы перевод у вас состоялся гладко.
17: Ну что ж, большое спасибо. Напомню, что сегодня в гостях у Бизнес ФМ Нижний Новгород был руководитель офиса Финама в Нижнем Новгороде Павел Корчагин. Спасибо.
0: Спасибо. Всем хорошего дня.
19: Подробности. Деньги. Первая денежная реформа в Советской России была проведена в 1922-24 годах. Благодаря деноминации был укрупнен номинал совзнака – бумажной купюры, выпущенной Наркомфином для покрытия дефицита бюджета. Одновременно в обороте появился русский червонец. Это был банковский билет, обеспеченный золотом и активами государственного банка. Он был приравнен к царской монете достоинством 10 рублей. Червонец стал единственной купюрой, принимавшейся к оплате за рубежом. История денег на Business FM. Имя нарицательное. Истории привычных названий на Business FM. Американский химик-технолог Виктор Милс, сотрудник Procter & Gamble, пришел к руководству с неожиданной идеей. Он предложил создать одноразовый подгузник. Подобные разработки не входили в обязанности Милза, но он был дважды дедом, и постоянная смена и стирка мокрых пеленок порядком ему надоела. В компанию задумку оценили, и в 1956 году выпустили первую пробную партию под названием «Памперс». Вслед за Procter & Gamble одноразовые подгузники начали выпускать и другие производители. Но именно «Памперс» первым попал на рынок постперестроечной России,
3: Неизбалованные русские мамочки быстро оценили их удобство. И название «Памперс» стало определением всех одноразовых подгузников, продающихся в нашей стране. Имя нарицательное. На «Бизнес FM».
21: «Бизнес FM Москва». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Бизнес FM. Новости коротко.
1: 18:28 в Москве, в студии Ирина Кучеренко. Министр ВВС США Трой Мэнк утверждает, что Соединенные Штаты обладают орбитальными вооружениями для контроля космического пространства. Рассказать подробнее об этом вооружении он отказался, отметив лишь, что речь идет о ведении боевых действий на больших дистанциях и управлении космическими силами. Росатом готов к диалогу с правительством Венгрии в любом формате по проекту ПАКШ-2. Об этом заявил на полях 70-й сессии генеральной конференции МАГАТЭ в Вене глава госкорпорации Алексей Лихачев. По его словам, в Росатоме понимают, что правительство Венгрии сейчас переосмысливает этот проект. В компании ждут предложений по тому, как нужно построить эту работу. Гендиректор Росатома подчеркнул, что именно Россия может построить в Венгрии самую безопасную и более экономичную станцию по стоимости электроэнергии. Кроме того, Лихачев заявил, что заливка бетона в фундаментные плиты на АЭС ПАКШ-2 практически завершена. В Екатеринбурге обсудили образ африканского континента в СМИ. Сессия «Россия-Африка. Медиа континентов» прошла сегодня в рамках Международного фестиваля молодежи. Участники говорили о том, кто формирует международную повестку вокруг Африки и как странам континента самим выходить к мировой аудитории. Так, ведущий спутник Африка Ахмад Тахир Бахит заявил, что западные СМИ часто представляют Африку как единое целое, хотя на континенте 54 страны со своей историей и культурой. Менять этот образ, по его мнению, должны сами африканцы, ученые, студенты, предприниматели и деятели культуры. Отдельной темой стало сотрудничество российских и африканских редакций. Минпросвещение хочет установить нормативы по количеству психологов в учебных заведениях. Согласно проекту, в школах должен приходиться один психолог на 300 учеников, в детских садах один на 200 детей, а в колледжах и техникумах один на 500 студентов. Если поправки примут, в системе образования будет не хватать почти 40 тысяч специалистов, и из них около 26 тысяч – это школьные психологи. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: В Москве 18:31 в студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Трамп утверждает, что Украина согласилась не наносить удары по российским энергетическим объектам. Россия согласилась сделать то же самое, уверяет президент США. Подробности он не привел, но написал в Truth Social, что рост цен на дизель в мире вызван войной между Россией и Украиной, а не США с Ираном. Что за этим стоит, пока непонятно, но индекс Мосбиржи подскочил еще на 2,5%, преодолев отметку в 2370 пунктов. Китайским выпускникам становится сложнее устроиться на работу из-за повсеместного внедрения искусственного интеллекта, уверяет «Нью-Йорк Таймс». Газета считает, что ее усугубляет и без того серьезные проблемы безработицы среди китайской молодежи. Так ли это? И зумеры стали самой быстро растущей аудиторией в сегменте одиночных путешествий за границу. Как пишет Forbes, в первом полугодии число соло-поездок туристов в возрасте до 29 лет выросло на 84%. Это втрое больше, чем среди миллениалов. А с чем это связано и заметен ли такой тренд в России? Подробности на Business FM.
0: Реклама.
3: Уважаемые предприниматели, говорит капитан Панда, на борту китайский форсаж от ВТБ. Пристегнитесь, ваши расчеты отправляются в Китай. Время в пути от 8 минут, высота комиссии от 0,2%. Желаем вам самых быстрых и выгодных расчетов. Напоминаем, от 8 минут от 0,2% ВТБ.
4: Акция ИП и юрлиц, новых и действующих клиентов, не проводивших платежи в КНР 180 дней. Подключение до 15 октября 2026 года. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
0: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru.
2: Сейчас с теми, кто в теме банковских блокировок. Должен ли искусственный интеллект отслеживать подозрительные финансовые операции? Почему банки сначала блокируют счета, а только потом требуют объяснений от клиента? Обсудили это с гендиректором агентства финансовых решений РФИН, членом Совета по финансовому рынку и инвестициям Торгово-промышленной палаты России Ренатом Хилажевым. С ним беседовал Михаил Задорожный.
0: «Бизнес FM. С теми, кто в теме».
5: антиотмывочная и антимошенническая схема «Обратная сторона блокировок». В студии Михаил Задорожный, и сегодня наш гость Ренат Хилажев, генеральный директор агентства финансовых решений РЕФИ, член Совета по финансовому рынку и инвестициям Торгово-промышленной палаты России. Ренат, здравствуйте.
6: Михаил, здравствуйте.
5: Вот мы уже год, наверное, даже больше рассказываем о необоснованных блокировках. Наверное, во многих случаях блокировки оправданы, но вот бывают совершенно дикие истории, которые присылают нам слушатели. В одном случае человек, премиальный клиент банка из первой тройки, просто снял 500 тысяч со своего счета. Попал на блокировку, которую не могут снять даже в центральном офисе, потому что блокировку сделал искусственный интеллект. Что вообще происходит с этими блокировками?
6: Государство активно борется с теневым оборотом, стремится все взять под контроль, в том числе обезопасить граждан. Но иногда вместе с водой выплескивают ребенка. Я аплодирую стоя тому человеку, который придумал возложить ответственность за движение денег не на предпринимателя, а на банки. И банки таким образом стали, по сути, квазинадзорным органом. И в отдельных случаях их даже можно назвать репрессивным аппаратом. Законы дают настолько широкие полномочия банкам, что каждый банк комплайенс-процедуры описывает под себя, как ему нужно, нет какого-то общего лекала. И предприниматели в бизнес-чатах шушукаются между собой и рассказывают о том, какой банк более лоялен к тому, чтобы проводить расчеты.
5: А что, в принципе, банки могут и должны делать в плане контроля движения финансовых потоков, да? И что они делать не должны? И что они делают в реальности?
6: На финансовые организации возложили более широкие полномочия, передали на них функции трактовки смысла хозяйственных операций. А сотрудники службы финмониторинга, они этого не понимают вообще. Им дали три шаблона: треугольник, квадрат и окружность. И говорят, если хозяйственные операции клиента могут пройти в эти фигуры, то такой клиент нормальный. Но проблема в том, что даже предприниматели из одной сферы деятельности по-разному свою хозяйственную деятельность ведут. И зачастую они как раз в эти формочки не подпадают. И когда предприниматель думает, что я же ничего не нарушаю, я совершенно точно знаю, что я деятельность веду легально. Почему я должен отвечать на этот огромный список вопросов банка? И когда от банка приходит запрос, а он, как правило, на нескольких страницах, и еще присылают большую таблицу, которую необходимо заполнить, предприниматель считает, что раз он ничего не нарушил, то он может подойти к этому поверхностно и на вопросы банка отвечает односложно. Там да, нет. Был даже случай, когда у клиента запросили пакет договоров с контрагентами, имея в виду, что нужно отсканировать и предоставить первичную документацию. Что сделал клиент? Он сложил это все на стол, сфотографировал и отправил в банк фотографию. Конечно, не прокатило, и он получил блокировку. А бизнес не знает, насколько подробно и как нужно отвечать на запросы из банков. Результатом что должно быть? Что сотрудник комплаенса прочитал этот документ, и он должен сказать «верю». И после этого снять блокировку со счета. Если в процессе изучения хозяйственной деятельности клиента у него возникает где-то разрыв, и он не понимает связь операции, почему денежный поток именно таким образом льется, это может быть основанием для окончательной блокировки счета. А почему? Потому что у сотрудников банков компетенций по бизнесу нет. И вещая об этом уже на протяжении нескольких лет, мы вошли в рабочую группу нескольких системообразующих банков, где мы глазами бизнеса рассказали, как выглядят запросы комплаенс. И банки нас услышали, и крупные банки сейчас начали изменять процессы внутри для того, чтобы предприниматель понимал логику запроса, как надо отвечать и почему это важно.
5: А в комплаенс теперь трудится еще и искусственный интеллект. Это действительно так, да?
6: Что мы видим и о чем мы тоже банкам говорим? У вас есть там различные внутренние системы, там, например, ну, назовем его светофор, который позволяет видеть контрагенты. И когда клиент отправляет деньги контрагенту, контрагент может быть зеленый. Но через некоторое время контрагент может либо пожелтеть, либо покраснеть. И компания рикошетом прилетает запрос, и если некорректно ответить, тотальная блокировка счета. Плюс некоторые банки сейчас ввели искусственный интеллект, они анализируют там по огромному количеству параметров движение по расчетному счету, и если по внутренней методологии банка что-то нарушается, автоматически прилетает блокировка. И мы считаем, что это неправильно. И вот мы также банку сообщества говорим, вот смотрите, ребят, водитель транспортного средства нарушил правила дорожного движения. Происходит фотофиксация и приходит штраф. Но под штрафом есть подпись конкретного инспектора. И это правильно, потому что если оспаривать, то есть конкретный человек. То есть у процесса есть собственник. А что мы сейчас видим в банках? Что у автоматических блокировок, которые происходят на основе искусственного интеллекта, там собственника процесса нет. Он обезличен абсолютно. А если он обезличен, то и ответственности там тоже нет.
5: Вот цена ошибки, да, при блокировках для банка и для клиента.
6: Для банка цена ошибки большая, особенно для частных банков, потому что если мы посмотрим основания отзывов банковских лицензий, там регулярно фигурирует отмывание денежных средств. И поэтому банки, особенно частные, палкой перегибают. Лучше перебдеть и в ответственность возложить на клиента. Но для бизнеса блокировка счетов – это что? Это кассовые разрывы, несвоевременные оплаты, в том числе кредитов, лизингов и прочих платежей. Портится кредитная история, портится деловая репутация. Если ты хочешь привлечь финансирование, и у тебя есть блокировка счета в каком-то банке, это может быть основанием для отказа. И к чему мы банковское сообщество призываем? К тому, чтобы банки, наконец, написали белую книгу. Понятно, что нельзя раскрывать всю методологию, как банк оценивает операции. Но задать берега, по которым бизнес будет плыть, да, вот он четко будет понимать, что вот отсюда до сюда только можно работать. И они свою хозяйственную деятельность будут вписывать в эти берега. А сейчас таких берегов нету.
5: Из вашей практики, ну так навскидку, да, можете самый необычный, самый необъяснимый случай блокировки перевести?
6: Один из случаев – это продавец маркетплейсов. У него появилось много клиентов. Он начал изыскивать возможность получения товара от поставщика. Так как маркетплейсы некоторое время назад еще банки не умели анализировать, получить селлеру кредит было очень тяжело. Поэтому селлеры договаривались с поставщиками об отсрочке платежей. Но поставщики такие отсрочки предоставляют не ИПшникам, а ООшкам. А эти селлеры, они начинали работать как ИПшники. Они создали юрлицо, где учредитель и ИП совпадают в одном лице. На это юрлицо происходила отгрузка товара со срочкой платежа. Дальше этот товар отгружался на ИП, и ИП реализовывал его на маркетплейсе. А банки считают, что если индивидуальный предприниматель является еще и учредителем юрлица, и между ними есть постоянные денежные перетоки, то это считается внутренним офшором, и это является основанием для блокировки. И в итоге банк положил бизнес одного крупного селлера. И когда клиент сам попытался объяснить, почему он так сделал, сотрудник банка просто не поверил, и счет был заблокирован. И нам с большими усилиями удалось в данном банке потом же повторно выйти на согласование и доказать банку, что это логичная схема.
5: С чем чаще всего приходят к вам представители бизнеса, когда речь идет о блокировках? Что из этого можно как-то решить? Ну и, соответственно, цена такого решения, да, на что придется пойти. А что не решается в принципе и почему?
6: Если бизнес работает с теневыми площадками, с обнальными конторами, то такого клиента защитить не получится. Потому что это все сейчас лежит на поверхности, оно очевидно, и здесь бесполезно с этим работать. А с чем мы сталкиваемся? Когда предприниматель запускает бизнес, его задача не обложиться бумажками со всех сторон, а его задача организовать процесс и получить прибыль. И зачастую до сих пор многие договоренности, они формируются устно. Договоренность сформирована, начался денежный поток, и предприниматели некачественно оформляют договора, они скачаны из интернета, безалаберно подходят к первичной документации. И когда от банка приходит запрос, в ряде случаев, если мы говорим о малом и среднем бизнесе, у них первичной документации нет вообще, потому что там просто два собственника договорились и начали там друг другу услуги оказывать, и деньги ходят. При том, что это реальный бизнес. Банк считает, что это все либо обналичивание, либо там какая-то оптимизация, либо еще что-то. Так как бизнес не понимает, насколько нужно тщательно подходить к этим вопросам, они делают это поверхностно и получают блокировки.
5: Как вы считаете, банки вот сами могут принять какой-то такой кодекс борьбы с необоснованными блокировками? И вообще, как бы ЦБ в этом должен как-то участвовать или нет?
6: До ЦБ мы дотянуться не можем, но с банковским сообществом мы регулярно об этом говорим на разных круглых столах. Говорим о проблемах блокировок и рассказываем банкам, как их политики выглядят глазами бизнеса. И крупные банки собирают рабочие группы, приглашают предпринимателей для того, чтобы понять логику, как это двигается, получить обратную связь и внести у себя изменения. Но это вот такие социально ответственные банки. А есть и социально безответственные банки, которым это безразлично. И хорошее явление то, что крупнейшие банки, которые во многом являются отраслевыми стандартами, они этим озаботились, и они свою комплайенс-политику делают прозрачной.
5: Ну что ж, мы теперь тоже немного больше в теме необоснованных блокировок. В гостях у Business FM был генеральный директор агентства финансовых решений РИФИ, член Совета по финансовому рынку и инвестициям торгово-промышленной палаты Ринат Хилажев. Ринат, спасибо большое. Всего хорошего.
6: Спасибо. Всего доброго. До свидания.
0: Business FM. С теми, кто в теме.
2: Все выпуски с теми, кто в теме, можно найти на всех подкаст-платформах через колонку Алисы, конечно, на сайте bfm.ru в разделе «Подкасты и интервью».
0: Реклама. В великих произведениях нет ни одной случайной ноты. Все доведено до совершенства. Так создавался жилой комплекс «Симфония Нижнего». Высокие потолки, просторные террасы и все это в центре города. «Симфония Нижнего». Живите на высокой ноте.
4: Застройщик ООО «СЗ Регион Инвест 52». Проектная декларация на сайте наш.кто.рф.
7: Представьте автомобиль, который подстраивается под вас. Город, трасса, уверенный обгон, спокойная поездка. Esteo MX меняется вместе с дорогой. Двухлитровый турбодвигатель, восьмиступенчатая автоматическая трансмиссия и 7 режимов вождения. Технологии, которые работают на ваш комфорт.
8: Предзаказ уже открыт у официального дилера Esteo Центр Нижегородец на Надежды Сусловой, 28. Реклама не оферта.
9: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280 82 42.
10: Говорящие фамилии. Люди, имена которых

0: а бездомному Горацию подарил одно из собственных имений. Сегодня меценатами называют людей, которые добровольно, безвозмездно и за счет собственных средств поддерживают науку и искусство.
1: Говорящие фамилии на Бизнес FM. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Компании и корпорации.
2: В студии Наталья Воробьева. Здравствуйте.
3: Отчеты и планы.
2: Тульский винокуренный завод, совладельцем которого является Росспиртпром, получил декларацию на ввоз вискового дистиллята «Дюарс». Источники коммерсанта считают, что речь идет о контрактном производстве виски «Дюарс» в России. Бренд принадлежит «Бакарди». Тульский завод и «Бакарди» уже сотрудничают с 23 года на заводе в Туле. По лицензии выпускается виски «Оукхард». Для «Бакарди» производство в России может помочь расширить присутствие на местном рынке. Для ТВЗ, как считают эксперты, сотрудничество позволит увеличить собственные продажи на фоне усиления конкуренции и снижения спроса на алкоголь.
3: Отставки и назначения.
2: Председатель наблюдательного совета Hugo Boss Штефан Штурм уходит с поста и выходит из совета 15 октября. В компании объяснили это конструктивными обсуждениями на фоне изменений в структуре акционеров. Как пишет Bloomberg, уход связан с попытками крупнейшего акционера британской Frasers Group усилить контроль. Она уже владеет примерно 30% акций и хочет довести долю до контрольной, а также расширить представительство в наблюдательном совете. В июне Frasers предлагала выкупить Hugo Boss за 2 миллиарда. Евро, но руководство немецкого дома отклонило предложение как финансово неадекватное. Банк России назначил Андрея Дынка директором операционного департамента. Он сменил на этой должности Павла Левина. Причину кадровых изменений не объяснили. Дынка работал в Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг, Росгазстрое, группе «Энергетический стандарт» и ВТБ «Капитале». До прихода в ЦБ возглавлял направление расчетно-учетных процессов в Райффайзенбанке. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
4: А 18:48 в Москве вы слушаете Бизнес FM. Зумеры стали самой быстро растущей аудиторией в сегменте одиночных путешествий за границу, пишет Forbes со ссылкой на сервис OnlineTour. Судя по бронированиям, в первой половине этого года число соло-поездок туристов в возрасте 18-29 лет выросло на 84% к тому же периоду прошлого года. Этот показатель среди молодежи в 3 раза выше, чем среди миллениалов, а и вдвое больше, чем у представителей поколения X. Главным направлением для соло-туров зумеры выбрали Египет, на него приходится более четверть одиночных бронирований. О растущей моде в Китае на свидание с самим собой, одиночные походы в кино, рестораны и даже в караоке-клубы сообщил канал CNN. Это и явление получило название «соло-дейтинг». Насколько тренд заметен в России, мы спросили у представителей туристической и развлекательной индустрии.
1: «Бизнес говорит».
5: Вице-президент Федерации рестораторов и ательеров, управляющий партнер сети «Альянс отелей» Вадим Прасов.
6: Таких явных изменений, связанных с зумерами, я, честно, не увидел за последние несколько лет. В любом случае, есть определенная категория путешественников, которые ездят самостоятельно. И сказать, что именно у нас в стране, например, зумеры в этом смысле выделяются, часто путешествуют в одиночку, я бы не сказал. Возможно, за рубежом такая ситуация присутствует. У нас я не увидел. В любом случае, у людей иногда есть потребность побыть одному. И в некотором смысле уехать на какое-то время от своего привычного окружения. Мне кажется, это абсолютно нормально. То есть у молодежи разные были версии, насколько они будут интровертами. Я, честно, не вижу какой-то мега-интровертности в них.
5: Ресторатор, совладелец сети ресторанов «Сыроварня» Дмитрий Азаров.
7: Я могу только своим наблюдением довериться сейчас. Статистики нет. В целом много достаточно людей сами сидят, особенно на завтраке и в дневное время. Но они, как правило, работают. У них телефоны, компьютеры, планшеты. Это мы наблюдаем. Да, людей по одному много.
8: Как вы думаете, связано это с зумерами?
7: Я могу однозначно сказать, что потребительское поведение зумеров, которое сейчас становится достаточно значимой платежеспособной аудиторией, очень сильно отличается от предыдущих поколений. Они, во-первых, более прагматичны. Во-вторых, они гораздо более ориентированы на здоровый образ жизни, правильное питание.

0: в-третьих, они не склонны к такому широкому общению, как между собой, так и с персоналом ресторанов. Для них удобнее на цифровом уровне, в том числе и меню, посмотреть и заказать и так далее. Поэтому мы сейчас внедряем цифровое меню с возможностью заказа по QR-меню, включая оплату, чаевые и все прочее, чтобы минимизировать общение с персоналом.
1: Генеральный директор объединенной сети кинотеатров «Синема Парк» и «Формула кино» Алексей Васясин.
2: Бизнес кино и вообще походы в кино – это не про соло, это про социализацию и наоборот, про коллективный поход. Просмотр какого-то контента, для этого есть стриминг, телек, а поход в кино – это всегда про общение. Мне кажется, пандемия и вот это меньшее общение, большая конкуренция за время, наоборот, в том числе для молодых, что поход в кино – это не про одного. В целом заказ по-прежнему больше одного человека, то есть порядка 2 билетов – это средний заказ. Значит, да, действительно, кто-то ходит один, но большинство ходит – это именно коллективный подход.
3: По словам представителей туриндустрии, опрошенные бизнес-ФМ, данные о росте соло-путешествий среди зумеров могут быть преувеличением, поскольку в целом поездок за границу россияне стали совершать в этом году больше. А проживание в отдельном номере вовсе не означает, что человек путешествует один.
4: Капитал с Алексеем Завьяловым.
3: Добрый вечер, Алексей.
5: Добрый вечер.
3: Ну что ж, Трамп возобновил на свое любимое занятие пампить и дампить рынки. Но вот нефтяной рынок, похоже, ему уже не сильно верит, хотя нефть после его заявления о том, что он вновь почти договорился с Ираном, по крайней мере, Иран его умоляет о сделке, а он может подумать. Вот рынок ему поверил где-то примерно процента на полтора, что касается на...
5: На 2 доллара фонда, поверил, да.
3: Что касается российского фондового рынка, то в моменте он ему поверил аж на 2,5%.
5: Ну, замечательный рост был, да, он сохраняется и ближе к закрытию после заявления Трампа, что вроде как и Россия, и Украина договорились не наносить удары по энергетике. Ну, интересное заявление, на самом деле. Хотя пока, насколько я понимаю, официальных подтверждений со стороны России, со стороны Украины не было. То есть это пока мнение лишь президента США. Но во многом то, что пишет и говорит Трамп, потом все-таки воплощается в жизнь. Не все, конечно, но бывает и такое. Так что рынок реагировал действительно бурно. Росли на 4% по индексу Московской биржи. Но сейчас уже 3,5%. Зато прочно закрепились выше значения 2300. Ну, конечно, посмотрим, удастся ли закрыть неделю, а может, еще лучше что-то нарисует российский рынок акций. Но сегодня, можно сказать, действительно ралли наблюдается. И ближе к закрытию индекс Московской биржи 2362 пункта. Ну и, конечно, в центре внимания, в лидерах роста бумаги нефтегазового сектора, учитывая, что не только цены на нефть бьют рекорды, ну, локальные, скажем, рекорды, но и цены на газ обновили максимум с 2022 года. Про это тоже не следует забывать. Если рассматривать цены на газ в Европе, то на хабе ТТФ выше $1000 за 1000 кубометров поднималась цена газа. Так что и компании газовые, назовем их так, тоже сегодня лидируют в росте. Почти 4% роста акций «Газпрома» и 3,5% роста акций «Новатэка». Бесспорно, лидер по-прежнему в этом секторе остаются бумаги «Роснефти». Подорожали они к закрытию на 6%. Поменьше рост «Лукойла» 2,5%, но еще поменьше рост в акциях «Сургутнефтегаза» и «Татнефть». В общем, нефтегазовый сектор продолжает расти довольно бурно. Цены на нефть сегодня преодолели $109 за баррель, но это мы наблюдали и на прошлой неделе после заявлений Трампа. Все-таки немножко сдали позиции, но действительно рынок пока не сильно верит президенту США. В районе $107,5 торгуется баррель смеси Brent, а Трамп написал, что определит, соглашаться ли на возобновление переговоров с Тегераном или нет. Ну, Иран отчаянно хочет быстро заключить сделку. Я решу, сделает США выбор в пользу переговоров или нет. То здесь еще не все до конца понятно, но, видимо, Пока все-таки здесь какие-то есть возможности для переговоров. Так что нефть немножко откатилась от максимальных значений, но не очень далеко.
4: Капитал на бизнес FM. Реклама. Представьте автомобиль, который подстраивается под вас. Город, трасса, уверенный обгон, спокойная поездка. Esteo MX меняется вместе с дорогой. Двухлитровый турбодвигатель, восьмиступенчатая автоматическая трансмиссия и 7 режимов вождения. Технологии, которые работают на ваш комфорт. Предзаказ уже открыт у официального дилера Esteo Центр Нижегородец на Надежды Сусловой, 28. Реклама не оферта. Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42. Вначале был бизнес.
6: Как появлялись города?
4: Рыбинск, Ярославская область, 180 тысяч жителей. Эти места известны с 16 века как рыбная слобода, которая поставляла редких осетров к царскому столу. Через два столетия Рыбинск стали называть еще и столицей бурлаков, перетягивающих торговые суда через Волжские мелководья.
6: Как появлялись города на Business FM. Наизусть. Михаил Булгаков.
4: Если я вместо того, чтобы оперировать каждый вечер, начну у себя в квартире петь хором, у меня настанет разруха. Если я, входя в уборную, начну, извините за выражение, мочиться мимо унитаза, в уборной начнется разруха. Следовательно, разруха не в клозетах, а в головах.
6: Наизусть на Business FM.
4: Все золото мира. Первым успешным российским старателем считают полумифического крестьянина Егора Лесного. Легенда гласит, что золотая лихорадка в Сибири в первой половине 19 века началась именно с него. Работая на уральском прииске, Егор, по слухам, мыл золото не столько для хозяина, сколько для себя, за что и попал в ссылку в Сибирь. То ли освободился, то ли сбежал, нашел золотую жилу и обосновался у озера Большой Берекуль в Томской губернии. Добывал золото в только ему известном месте, а добытое прятал, был найден в своем доме задушенным, после чего на участках Егора Лесного вдруг обосновались артели золотодобытчиков Поповых. Через год к ним присоединились уже тысячи конкурентов.
6: Все золото мира на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
7: В Москве 18.58, в студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Дональд Трамп сообщил, что Россия и Украина согласились воздержаться от ударов по объектам энергетики друг друга. Он также вновь заявил, что рост цен на дизтопливо в основном вызван российско-украинским конфликтом, а не ситуацией в Иране. Ранее американский президент рассказал, что призвал Зеленского прекратить удары по российской дизельной инфраструктуре. Минобороны сообщают об ударах по портам Украины и морским судам с грузами для ВСУ. Одно такое судно поражено беспилотными летательными аппаратами в порту Одессы. Также вооруженные силы России нанесли новые удары по объектам железнодорожной инфраструктуры в западных регионах Украины. По ним из Европы шли военные грузы. Кабмин ввел временное ограничение на экспорт серной кислоты. Соответствующее постановление подписал премьер Михаил Мишустин. Запрет вступит в силу через 10 дней после опубликования и будет действовать до 31 декабря. Зимний дворец в Санкт-Петербурге временно останется без привычного света. Специалисты начали полностью менять освещение фасадов Эрмитажа. Работы первого этапа планируют закончить в 2027 году. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
4: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: В Москве 7 вечера, в студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Акции компаний, связанных с сектором, упали на фоне призывов глав OpenAI, Anthropic и SpaceX замедлить развитие технологий. Так, производители и чипов Samsung и SK Hynix снизились на 4,6%. С чем связаны такие призывы лидеров нейросетевых компаний, насколько они искренние? Икону Троицы Андрея Рублева временно изъяли из иконостаса из-за поломки климатической камеры, пишут СМИ. Для ее ремонта потребуются иностранные специалисты. В РПЦ сообщили, что сохранность иконы проверяет Третьяковская галерея. Впрочем, искусствоведы призывают не преувеличивать масштаб бедствия. И капитальные вложения операторов связи могут заметно вырасти на фоне запуска сетей 5G в этом году на 10%, а в следующем еще на четверть. Как это отразится на тарифах, подробности на Business FM. Акции компаний, связанных с рынком, упали на фоне призывов глав OpenAI, Anthropic и SpaceX замедлить развитие технологий. Бумаги SoftBank, владеющего долей в OpenAI, подешевели на 11%. Акции южнокорейских производителей чипов Samsung, SK Hynix снизились на 4,6%. Соответственно, а японская Tokyo Electron потеряла почти 4%. Падение началось после того, как глава Anthropic Дарио Амадей в своем эссе призвал замедлить развитие нейросетей. Он выразил опасения, что иначе за 6-12 месяцев и сможет захватить весь интернет и нанести ущерб сотни миллиардов долларов. Позиции Амадея поддержали Илон Маск и Сэм Альтман. Глава OpenAI ранее сообщил, что из-за вопросов безопасности его компания не будет проводить IPO в 26-м году, как ожидалось ранее. Вся эта технопаника не более чем вопрос снятия конкурентного бремени и попытка защитить собственные финансовые показатели, говорит независимый финансовый эксперт и инвестор Максим Ульянов.
8: Мне кажется, что за этим стоят причины, не связанные с тем, что они очень переживают за рынок труда или в целом за человечество. Все-таки текущая война моделей приводит к тому, что на развитие все новых и новых моделей искусственного интеллекта тратятся огромные деньги, и при этом вопрос окупаемости этих инвестиций остается открытым. А если бы кто-то из участников рынка сильно бы переживал за человечество, можно было бы в одностороннем порядке прекратить развитие своей модели. Но они хотят именно это сделать централизованно, чтобы другие конкуренты не смогли их опередить. С точки зрения тенденций, возможно, здесь тоже алармистские настроения. Это какой-то способ подстелить себе немножко соломки. Потому что последние взломы, в которых участвовали нейросети, показывают уязвимость текущей инфраструктуры.
3: Максим Ульянов, независимый финансовый эксперт с Дарио Амадей, вышел через несколько дней после увольнения из-за Anthropic инженера Джейкоба Коксона, заявившего, что компания, обеспокоенная рисками на деле, создают сверхчеловеческие системы, способные взломать что угодно. Бывший сотрудник в эфире ABC сравнил сверхинтеллект с призывом инопланетной расы, признавшись, что сама эта мысль пугает даже без конкретных сценариев. На фоне разговоров о замедлении гонки и оценки ведущих стартапов достигли астрономические значения, поэтому любой негатив сразу вызывает коррекцию. Иностранные инвесторы замечают, что компаниям становится все сложнее расти, продолжает создатель аналитического проекта Wall Street Pro, трейдер и инвестор Дмитрий Черемушкин.
9: Последние оценки от 11 сентября Anthropic на IPO в 2 триллиона, что делает его сопоставимым со SpaceX. На мой взгляд, просто оценки настолько велики, что любой какой-то негатив приводит к тому, что это коррекция. Майкл Бьюри вот буквально вчера заявил о том, что все эти новости о замедлении развития искусственного интеллекта из-за инцидентов с безопасностью связывают это с тем, что замедляться они будут только по причине того, что расти им становится все сложнее. То есть они тратят просто сейчас сотни миллиардов долларов денег инвесторов на новые и новые разработки, конкурируя с собой, потому что лидер часто забирает все. И они приходят к тому, что деньги у них могут уже и заканчиваться, и оценки уже астрономические, и конкуренция бешеная, и, возможно, допуская, что есть какой-то уже картельный сговор о том, чтобы прекратить действительно такие массовые вливания денег в развитие. Текущий уровень уже достаточный, чтобы чувствовать себя прекрасно, но и не создавать дополнительного напряжения в обществе. Начнутся какие-нибудь протесты против дальнейшего развития искусственного интеллекта. И, скорее всего, инвесторы реагируют на том, что действительно скорость развития и может быть замедлена, и каких-то прорывов можно уже не ожидать, и решили взять и зафиксировать прибыль.
3: Дмитрий Черемушкин, создатель проекта Wall Street Pro. И паника не сходит с первых полос мировых СМИ, пока лидеры американской отрасли призывают сбавить обороты. Трамп и его союзники требуют не тормозить гонку. Этот спор выходит далеко за пределы Кремниевой долины.
6: Бизнес FM. Мониторинг. Зарубежная пресса.
10: Axios в заголовке характеризует происходящее не иначе, как паралич искусственного интеллекта в Вашингтоне, задаваясь вопросом, дать полный газ или ударить по тормозам. Портал обращает внимание на раскол в Конгрессе. Пока Трамп вовсю отвергает предупреждения о безопасности, а его союзники считают их циничным ходом доминирующих игроков, у демократов отношения противоречивые. Они относятся к заявлению главы Anthropic с подозрением, но не имеют единого плана действий. Предложения варьируются от полного запрета сверхинтеллекта с угрозой 20 лет тюрьмы, до создания двухпартийного спецкомитета или требования открыть модели для проверок властей. Аксиос подчеркивает, этот раскол делает любой консенсус по регулированию ИИ почти немыслимым не только в этом году, но и, похоже, вплоть до 29-го, до следующих президентских выборов. Блумберг подчеркивает, что призыв замедлить гонку ИИ и ввести независимый аудит неизбежно столкнется с сопротивлением Уолл-стрит, технологической индустрии и администрации Трампа. Подтверждение тому – падение акций других технологических компаний, ожидания инвесторов рекордных IPO и позиция невмешательства со стороны администрации Трампа. Дэвид Сакс, бывший ИИ-советник президента, уже заявил, что замедляться можно и без разрешения Вашингтона, а требовать под это регулирование – это просто шантаж. Агентство отмечает, что у лидеров американского ИИ-рынка может быть и корыстный интерес. Чем больше контроля, тем сложнее конкурентам, тогда как китайские DeepSeek и ZAI догоняют Вашингтон. В итоге прозвучавший призыв к замедлению развития нейросетей упирается в мощное встречное давление от финансовых рынков до Белого дома. Хотя Илон Маск, Сэм Альтман и основатель DeepMind Демис Хасабис поддержали идею главы Anthropic, пишет New York Times, другие резиденты Кремниевой долины усомнились в искренности мотивов руководителя корпорации. Глава Nvidia Дженсен Хуанг иронизирует, что создавать проблему выгодно для продажи ее решения. А глава компании Хьюджин Фейс, той самой, пострадавшей в июле от чрезмерной самостоятельности OpenAI, Клеман Деланг, считает, что безопасность ИИ не решится за закрытыми дверями нескольких компаний.
3: Обеспокоенность ИИ оказалась настолько сильной, что преодолела Атлантический океан. Как пишет New York Times, король Карл III обсудит проблемы развития нейросетей на благо общества с руководителями технологических компаний. Икону Троицы Андрея Рублева временно изъяли из иконостаса из-за поломки климатической камеры, пишут СМИ. В РПЦ сообщили, что сохранность иконы проверяет Третьяковская галерея. Проверку назвали плановой. Что известно о происходящем, если риски для иконы, подробнее Наталья Шашина.
11: Икона Андрея Рублева «Троица» в 24-м году была передана Троице Сергиевой Лавре на 49 лет с возможностью продления. Для иконы создали уникальный витринный комплекс стоимостью около 50 миллионов рублей. Его делали с привлечением немецких и итальянских специалистов. Капсула создает идеальный климат и не поддается вибрации. Как описывала искусствовед Ксения Коробейникова, посетители Лавры видят Троицу только на расстоянии 3 метра через пуленепробиваемую капсулу, но за ней спрятаны так называемые мозги, каждые 2 часа анализирующие общее состояние иконы. И за этими показателями следят специалисты Лавры, реставрационного центра Грабаря и музейные эксперты. Что же произошло сейчас? Коробейникова, которая сама съездила в Троице-Сергиеву Лавру и пообщалась со специалистами, говорит, не стоит преувеличивать масштаб бедствия, но проблема есть.
12: Казалось, сделали, да, все, что нужно, чтобы икона была в целости и сохранности, но вот, как всегда, вмешивается человеческий фактор. Как факт, мы действительно имеем часть сломанного этого комплекса. И вот его называют мозгами. Этот комплекс именуют специалисты. Допустим, одно из полушариев, там левое или правое, вышло из строя. Надо понимать, что у него есть дубль, есть второе, да, как бы полушарие. Но, тем не менее, даже вот эта часть, вышедшая из строя, она дала сбой по климату, по температуре. Это повлекло за собой изменения внутри иконы сначала, да. Там произошло как бы давление, потому что климат поменялся, доски начали сходиться, и вот это как бы схождение досок дало выход наружу скрепляющего состава. И вот этот состав повлек за собой еще и изменение небольшое фрагмента лика. Оно небольшое, но тем не менее это серьезно. И, собственно, когда поняли, да, что что-то пошло не так, сразу убрали икону из иконостаса, ее вынесли в реставрационные мастерские Лавры, привлекли все возможных специалистов. Самое главное, привлекли специалистов Третьяковки, потому что только они знают икону, ну, как самих себя, потому что они всю жизнь профессионально ей занимаются.
11: А для починки тех самых мозгов, говорит Коробейникова, вызвали специалиста из Германии, который быстро прилетел и продолжает отслеживать состояние капсулы. В самой Третьяковке не рассказывают подробностей, лишь говорят, что икона на проверке. В Московской патриархии до этого сообщали, что сейчас производится плановая сверка состояния сохранности. По словам источника ТАСС, в Лавре ничего необычного в изъятии Троицы из иконостаса нет, и скоро ее вернут на место. Но отсутствие официальной информации информация рождает домыслы, комментирует историк Павел Котляр.
13: Все, что мы на данный момент знаем по поводу Троицы Рублева, сводится к определенной панике, к опровержениям и, наоборот, каким-то тревожным постам в социальных сетях и к минимуму, на самом деле, информации, которая могла бы официально что-то прояснить. И вроде бы уже признали, что она не на месте, что она находится на осмотре в реставрационных мастерских. Соответственно, если это осмотр плановый, то в этом ничего такого нет. Если это осмотр экстренный, то значит что-то случилось, а раз случилось, то необходимо это пояснить. То есть речь идет о национальном достоянии, а значит о достоянии народном, общественном. И если с ним что-то происходит, например, ему необходим осмотр или что-то изменилось, поменялось, то это нормально не в режиме секретности, а в режиме открытого диалога и просто информированности можно решать, не создавая ситуацию какой-то секретности.
11: В телеграм-каналах обсуждают, Минкульт забеспокоился, но последствия пока непонятны. По словам Ксении Коробейниковой, ситуация под контролем, однако решение о том, что делать дальше, будет принято не сразу. Троица слишком хрупкий памятник, а ситуации с проблемами климатической капсулы раньше не было. Напомню, что Владимирская и Донская иконы Божьей Матери также были переданы Русской Православной Церкви и выставлены в храме Христа Спасителя. Позднее Богоматерь Донскую планируют разместить в Большом соборе Донского мужского монастыря после завершения там реставрации. Наталья Шашина, Гоар Рутовская, Бизнес ФМ.
6: Реклама. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте А7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования АТРА. Рынковые платежи от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agency.ru/16+.
14: Файлы разбросаны по коллегам и команда в рассинхроне. Начните совместную работу онлайн в Яндекс.Документах и храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы Яндекс.360 со скидкой до 40%.
15: ООО Яндекс.360 для бизнеса. ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура, Фрунзе 11. Акция действует с 1 по 20 сентября 2026 года. Подробнее на 360.Яндекс.ру/бизнес/0+.
16: Мы в Альфа-банке поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения, создавать инновации в переработке нефти, прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с Альфа-масштабом по всей России. Альфа-банк – лучший банк для масштабного бизнеса. Результатом WeGlobal FinTech Awards 2024. АО «Альфа-банк» 16+.
17: Внимание! Прослушайте свежие новости от сервиса европейских и корейских автомобилей «Луидор Авто». Больше 15 лет мы ремонтируем и обслуживаем автомобили с применением оригинальных запасных частей и качественных аналогов. Только в сентябре замена масла и тормозных колодок бесплатна. Сезонная комплексная проверка за 3499 рублей. В акции участвуют автомобили всех марок. Ждем вас в «Луидор Авто». Московское шоссе 86А. Подробные условия акции на luidor-service.ru.
18: Ресторанный дом «Она». 6 разных пространств авторской кухни. «Она» караоке для шумных тусовок. «Она» иммерсива для романтических свиданий. «Она» примо для семейных встреч. «Она» лаунж для деловых переговоров. И летний сад Эдем для ярких впечатлений. «Она» на Пискунова 14/5.
19: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
20: Пока звучит этот текст, в планету ударит 450 молний.
21: Успеть за 10 секунд на Business FM.
22: Кто надо, услышал. Индивидуальный предприниматель Елена Солобоева попала на 1,5 миллиона рублей топ-налогов из-за ошибки в декларации на 10 рублей. По этой причине ее лишили налоговых льгот на полгода.
23: После выхода репортажа моей ситуации, через день моей декларации была принята налоговой, и через день по декларации по ИП обновился статус, что претензий к нам нет.
22: А власти Петербурга пересмотрели региональные правила льготного ОСН, поскольку Елена оказалась далеко не одна. Ждем ваших сообщений по делу. в директ телеграм-канала BFM News и в чат-бот в закрепленном сообщении Макс-канала Business FM. Ваши проблемы не только ваши. Только на Business FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал Business FM Нижний Новгород. Зарегистрированное управление Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу 29 сентября 2021 года. Свидетельство о регистрации Н-номер ТУ-52-01-334. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Бизнес FM Нижний Новгород. Новости. Коротко.
0: Здравствуйте. В студии Юлия Лудникова. Нижегородский Минфин разделил муниципалитеты по уровню дотационности на будущий год. Документ размещен на сайте ведомства. Муниципалитеты разделены на три группы. В зависимости от доли дотации из других бюджетов и налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений. В первую группу, где доля дотации в течение двух из трех последних лет не превышала 5% доходов местного бюджета, вошел только Нижний Новгород. Во вторую группу, где доля дотации превышала 20%, включено 21 муниципальное образование, в том числе Лысков, Павловский, Градецкий округа, Арзамас, ВЭК, Содержинск, Кулебаки и Саров. В третью группу с долей дотации более 50% вошли 28 муниципалитетов, в том числе Перевозские, Семеновские, Сергачские, Починковские округа, Чкаловск, Шахунье и Бор. Ежегодная кампания по вакцинации против гриппа и ОРВИ началась в Нижегородской области, сообщили в правительстве региона. На данный момент область уже получила первый транш вакцин, более 246 тысяч доз. В Минздраве Нижегородской области напомнили о важности своевременной вакцинации. Это вклад в заботу о собственном здоровье. Для иммунизации взрослых будет использоваться вакцина «Флю-М». В первую очередь она предназначена для людей из групп риска. Это работники сферы образования, медицины, транспорта, студенты и пожилые люди. Для вакцинации детей и беременных женщин в регион поступил препарат «Ультрикс Квадри». По данным министерства, на сегодняшний день в Нижегородской области эпидемиологическая ситуация стабильна. 68,5 миллионов рублей выделили на украшение Нижнего Новгорода ко Дню народного единства и к Новому году. Городской центр градостроительства и архитектуры объявил открытый конкурс. Подрядная организация должна установить световые конструкции, декоративные элементы, арт-объекты, праздничную подсветку на городских площадях, в скверах, на мостах и улицах. Еще 10,5 миллионов из озвученной суммы направили на декоративно-художественное оформление. Город планирует украсить флагами и плакатами в честь Дня народного единства, Нового года и Рождества. По завершении торжеств все украшения снимут и отправят на хранение на склад муниципального заказчика. Итоги подведут 23 сентября и 1 октября. Правительство утвердило список продуктов для контроля цен. Норма заработает с Нового года и затронет 24 основных продукта, пишет парламентская газета. Регуляторы будут следить за товарами по всей цепочке, от производителя до магазина. В список вошли в том числе мясо, молочная продукция, яйца, масло, хлеб, мука, сахар, соль, рис, гречка, макароны и овощи. Власти получат данные о ценах, продажах, доходах и расходах компаний. Это должно помочь быстрее находить причины резкого подорожания продуктов. Шотландия, Уэльс и Северная Ирландия задумали выйти из Великобритании. Власти этих регионов намерены потребовать от Лондона право проводить референдумы о самоопределении, пишет The Sunday Telegraph. Встреча лидеров должна пройти в Кардиффе. Планируется обсудить экономику, энергетику, отношения с Европой и право английских регионов на выход из состава Великобритании. По данным издания, участники также рассмотрят сценарий, при котором независимые Шотландия и Уэльс смогут вступить в Евросоюз, а Северная Ирландия объединится с Республикой Ирландия. Развитие событий на Business FM Нижний Новгород. Держитесь курса.
1: Погода.
2: По данным Яндекс.Погоды, сегодня ночью в Нижнем Новгороде ожидается пасмурное небо и плюс 10 градусов. Завтра утром будет также пасмурно, температура плюс 13. Днем вновь ожидается пасмурное небо и плюс 18 градусов.
1: Валюта.
2: Официальный курс валют, установленный Центральным банком на 15 сентября. Доллар 84 рубля 34 копейки, евро 97 рублей 76 копеек, курс китайского юаня 12 рублей 54 копейки. Держитесь курса.
1: Компании и корпорации.
0: В Нижегородской области продолжается прием заявок на второй сезон акселератора креативных проектов «Крианополис». Программа поможет участникам развить действующие проекты, найти новые точки роста и выстроить устойчивую бизнес-модель. Она ориентирована на практические задачи креативного бизнеса, стратегическое развитие, юнит-экономику, привлечение инвестиций, интеллектуальную собственность, использование дизайна и маркетинга в позиционировании продукта, применение искусственного интеллекта и выход на экспортные рынки. Помимо лекций, программа включает панельные дискуссии и практикумы, направленные на применение полученных инструментов в работе над собственными проектами. Обучение будет проходить в гибридном формате. Часть занятий очно в ДК-центре Нижполиграфии, часть онлайн. Участники смогут расширить профессиональные связи, обменяться опытом с предпринимателями, экспертами и найти возможности для сотрудничества. Подать заявку можно до 25 сентября. Мероприятие запрещено для детей. Глория Джинс опровергает закрытие 150 своих магазинов в России. Как заявил РБК основатель компании Владимир Мельников, в его планах наращивать сеть. В этом году было открыто 10 новых магазинов, еще полсотни планируется запустить до середины следующего года. Глория Джинс намерена довести продажи до 120 миллиардов рублей, а также перезапустить второй бренд и выйти на рынки новых стран. Сейчас сеть насчитывает 650 магазинов в России, Казахстане и Белоруссии. О том, что Глория Джинс планирует оптимизацию и закрытие части своих магазинов, ранее сообщали источники. Суд арестовал имущество производителя косметики «Нивея» в России. Об этом решении сообщает РБК. Речь идет об активах российской структуры «Берсдорф», которая производит товары под брендами «Нивея». Это произошло в рамках спора с группой «Арнест», потребовавшей введения обеспечительных мер. Ранее «Арнест» стала владельцем российского бизнеса «Арифлейм» и «Юнилевер». Другие детали спора не приводятся. Государственная аптека признана лучшей региональной аптечной сетью в Приволжском федеральном округе. Итоги международной фармацевтической премии «Зеленый крест» подвели на юбилейной конференции, которая прошла в Москве. На ней собрались более 800 делегатов, больше половины из которых представляют аптечные сети. Программа включала аналитические обзоры рынка, дискуссии с руководителями ведущих сетей фармкомпаний, а также практические мастер-классы и тренинги. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского бизнес-ФМ. Держитесь курса! Нейросети и ИИ-агенты для решения бытовых задач. Как они помогают пользоваться в повседневных домашних делах? В мире искусственному интеллекту все чаще доверяют списки покупок в супермаркетах, составление маршрутов в путешествии, подсчет калорий и даже воспитание детей. Например, Клод помогает выбрать бытовую технику для дома, составить расписание или подобрать досуг. А чат GPT, опираясь на ваши списки продуктов, формирует заказ на всю семью и оформляет доставку. Искусственный интеллект помогает с приготовлением еды, просчитывает риски для здоровья, составляет диету. По данным бизнес Инсайдера, во все обсуждается новый гаджет ИИ-кулон Омни с функцией родительского контроля. Он может, например, распознать настроение ребенка и дать родителю совет психолога. Но можно ли таким пользоваться? Мы спросили у наших самых продвинутых в использовании нейросетей спикеров, как они используют возможности ИИ-агентов в быту. Ответы мы получили неожиданные.
4: Генеральный директор компании «АЯ-эксперт», профессор Международного научно-исследовательского института проблем управления Роман Душкин.
5: У меня двое детей. Один в школу, например, не ходит. Он сам тут взял агента, сделал. Ну, он в онлайн-школе учится. Английский язык не хочет делать. Сделал агента, который за него его же голосом вербализирует какие-то упражнения. И одни пятерки начал получать. А потом, значит, учительница. Потом я начал разбираться, когда она заметила, поставила двойку и не приняла работу. А я начал разбираться, почему раньше принимала. А потому что раньше тоже у них в школе агент слушал то, что дети им присылают. А потом училка решила послушать. И, короче, она говорит, блин, написала там развернутый комментарий. Суть его в том, что не может ребенок так ровно, без всякого вот этого четко и с английским произношением вербализировать упражнения. Ну, если хобби можно использовать в качестве обозначения бытовой жизни, то я использую так. Вот у меня там хобби новое появилось, рисование. В юношестве, наверное, лет 20 мне было, я рисовал маслом на холсте. И вот я дожил, значит, до 46 лет. Вот я гуашью решил попробовать. И, значит, чтобы не хвататься за все, начал изучать вообще, какие техники бывают, что это за краска, как ей пользоваться. И настроил себе агента, который, значит, стал моим тренером по рисованию, по живописи. Ну и научился. Вот мне уже две картины заказали.
4: SEO-студия искусственного интеллекта Фокина AI Дарья Фокина.
7: В быту я использую ИИ каждый день. Бизнес FM застал меня в момент, когда я в Макдональдсе выбираю, какой съесть бургер, отправляю фотографию меню и спрашиваю у чата GPT, что мне выбрать сегодня по калориям, чтобы добрать белок и снизить количество жиров. Вот прямо в эту секунду. Помимо этого, весь выбор косметики, шампуней, продуктов я сейчас делаю вместе с ИИ, потому что у меня есть определенные цели по усилению своего здоровья. Прямо сейчас нахожусь в поездке, которая была полностью спланирована Клодом. Маршрут, где остановиться, что посмотреть, где перекусить. Еще один бытовой пример.
4: Генеральный директор компании Neval AI Алексей Хохунов.
8: Я лично очень много использую ИИ и агентов в родительстве. У меня 6 месяцев назад родилась дочь первая. И я готовился к беременности вместе с GPT, к родам. Все воспитание какое-то первое, вообще весь разбор я делал вместе с GPT. Огромный объем помощи получил от нее. Во-первых, ведение здоровья жены. Мы очень много консультировались, смотрели. У нас там были некоторые риски. Мы использовали GPT как второе мнение. Контролировали анализы, смотрели и разбирали куски сухи вместе с GPT, делали расшифровку ДНК. Потом в процессе вообще подготовки к родам миллион я там узнавал про то, как, что на каких стадиях должно твориться. В общем, миллион неудобных вопросов про женские роды. Я обсуждал GPT и вместе с ней вырабатывал сценарий развития. У меня была, на самом деле, по итогу такая огромная блок-схема, которую мы оставили с GPT, что куда может пойти, так, не так, что в этом сценарии делать, кому звонить. Мы там все фазы вот родов превратили в такую огромную блок-схему. Мне это персонально очень-очень сильно помогло. Потом уже после родов, там есть миллион вопросов, мне кажется, которые обычно задают, может быть, педиатрам, родителям. Ребенок вот столько спит, это окей, как нормализовать ее расписание, как ее класть, что делать, что не делать, там одевать, не одевать. В общем, миллион вопросов.
0: Через 6-12 месяцев искусственный интеллект сможет захватить весь интернет и нанести ущерб в сотни миллиардов долларов, заявил Дарио Амадеи, глава компании Anthropic, которая разрабатывает языковую модель Claude. Глава Anthropic также отметил, что с лета этого года развитие искусственного интеллекта значительно ускорилось. Если эту динамику не держать в узде, она может опередить способность человека понимать и контролировать эти системы. С предложением Амадеи замедлить темп развития передовых ИИ-моделей согласился и Илон Маск.
21: Вы слушаете «Бизнес FM Москва». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама.
9: В великих произведениях нет ни одной случайной ноты. Все доведено до совершенства. Так создавался жилой комплекс «Симфония Нижнего». Высокие потолки, просторные террасы и все это в центре города. «Симфония Нижнего». Живите на высокой ноте.
10: Застройщик ОСЗ «Регион Инвест 52». Проектная декларация на сайте наш.ру.
24: Жизнь полна сюрпризов. И Jack RF8 готов ко всему. Это не просто минивэн. Это ваш надежный помощник. Для семьи, для работы, для путешествий. Мультифункциональный салон, адаптивная подвеска и это далеко не все. Всего от 4 миллионов 445 тысяч рублей. И вы готовы к любым дорогам. Официальный дилер Джак Нижегородец на Ларина 28Б. Реклама не оферта.
21: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
25: Курс истории или история курса.
26: В Индии денежное обращение появилось одним из первых в мире, уже в 5 веке до нашей эры. В 1947 Индия получила полную независимость от Великобритании и через год выпустила свою собственную валюту. Она вошла в стерлинговую зону и стоила 18 пенсов за одну рупию. Курс к доллару составлял 3,3 рупии. Только в 1993 году правительство Индии отказалось от фиксированного курса национальной валюты. Инфляция, кризисы и войны последующих лет ослабили рупию. К началу нового тысячелетия за доллар платили уже более 45 рупий. А сегодня курс колеблется вокруг отметки 66.
21: Бизнес FM. Новости. Коротко.
3: Москве 19:28, в студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Послы ЕС согласовали продление санкций против России на одну неделю, чтобы за это время устранить разногласия. Об этом сообщает портал EU Observer со ссылкой на дипломатов. Они пояснили, что в Евросоюзе так и не смогли договориться насчет пролонгации ограничений в отношении 3000 российских физических и юридических лиц, поскольку Словакия и Франция продолжают настаивать на исключении из списка двух российских граждан Усманова и Фридмана. Россия ограничила ввоз семян с сопроводительными документами Мексики, Чехии и Молдавии. Как рассказали в Россельхознадзоре, сделано это из-за истечения срока компетентности лаборатории этих стран. Им теперь нужно заново пройти процедуру аудита. При этом семена из этих стран могут поставляться в Россию с документами, выданными компетентными лабораториями других стран. Германия хочет мобилизовать 5000 солдат для отправки в Латвию к границе с Россией, пишет Bild. По данным немецкого издания, приказ отдал министр обороны ФРГ Борис Писториус, потому что добровольцев не нашлось. Не хватает в том числе специалистов в области информационных технологий, логистики, а также поваров. Дональд Трамп заявил, что единственное, что необходимо для контроля за искусственным интеллектом, это сильный и умный глава государства с высоким IQ. По словам американского лидера, в США уже есть такой президент. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
25: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
6: В Москве 19:30, студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Правительство в ручном режиме организует поставки топлива в ряд регионов. Среди таких субъектов указаны Екатеринбург, Челябинск, Архангельская, Тверская и Белгородская области. Вице-премьер Новак поручил усилить контроль за ценами в мелкооптовом сегменте топливного рынка. ФАС уже возбудила 55 дел. Какая ситуация сейчас в регионах, мы спросили жителей. Трамп утверждает, что Украина и Россия согласились не наносить удара по энергетическим объектам друг друга. Подробностей он не привел, но написал True Social, что рост цен на дизель в мире вызван войной между Россией и Украиной, а не США с Ираном. Зеленский прокомментировал это уклончиво. В Кремле пока реакции нет, но индекс Мосбиржи подскочил на этом еще на 2,5%. Лондон выступил против референдумов о независимости Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии. Нам призвали к сохранению целостности Британии. Ранее три автономии подписали меморандум о самоопределении. Этот документ подразумевает возможность проведения референдумов о выходе из состава Соединенного Королевства. А свое будущее они видят в составе Евросоюза. Грозит ли Соединенному Королевству раскол? Подробности на Business FM. Российские власти в ручном режиме организовали поставки топлива в регионы, где фиксируют локальные перебои, следует из материалов совещания, которое провел вице-премьер Александр Новак. Среди субъектов, где корректируют поставки топлива, указаны Екатеринбург, Челябинская, Архангельская, Тверская и Белгородская области, Пермский и Краснодарский края. Также участники совещания рассмотрели ситуацию в Санкт-Петербурге и Ленобласти. Новак поручил профильным ведомствам усилить контроль за ценами в мелкооптовом сегменте топливного рынка. На нем ФАС сообщила, что возбуждено 55 антимонопольных дел, выдано 83 предупреждения, из которых 51 уже исполнено. Какая ситуация сейчас в регионах, мы спросили местных жителей.
11: Корреспондент новостного портала Ленобласти 47 News Юлия Гельмшина.
12: Конечно, стало хуже, потому что пару недель назад проблем не было никаких. Во Всеволожске объезжали заправки, пусто вообще везде. 10 заправок как минимум было при нас. Вечером из Петербурга ситуация такая же. Чтобы купить бензин, надо быть удачливым человеком, надо проехать мимо заправки. Мало того, что увидеть очередь, надо обязательно увидеть, что недавно туда приехал бензовоз, пристроиться как-нибудь в очередь. Желательно не 151-м, в прямом смысле слова, а каким-нибудь хотя бы 45-м. Это гарантирует 2 часа очереди, а не 4 часа. Насчет Ленинградской области Александр Юрьевич Дрозденко здесь записал видеообращение к гражданам. В том роде, что к 1 октября примерно ситуация должна наладиться. Насколько я знаю, должна наладиться за это время ситуация с кирешским НПЗ, с кирешенефтеоргсинтез, потому что он довольно-таки серьезно пострадал в этом году от налетов беспилотников. И если он возобновит более-менее свою работу на прежнем уровне, то ситуация с топливом стабилизируется. Может быть, с кем-то договорились из более отдаленных регионов о поставках. Я так поняла вот это заявление.
11: Журналист из Перми Максим Анфалов.
13: Моя супруга заправилась в пятницу. Пришлось немножко постоять в очереди, но 95-го бензина не было. Был 92-й, мы его залили. На прошлой неделе был оперативный штаб краевой. Губернатор Пермского края дал задачу усилить поставки топлива одному из главных поставщиков в регионе. Сейчас, насколько я понимаю, по разговорам автомобилистов, ситуация начала постепенно нормализоваться. По крайней мере, очередей часовых по 5-6 часов люди стояли. Более сейчас такого нет, это объективно. Сейчас заправок, где топливо есть 92-й, 95-й марки, как правило, самые ходовые, они есть на большинстве заправок. По крайней мере. То есть куда-то ехать, искать по городу не надо. Цена варьируется в зависимости от поставщика, может, от 70 с копейками, 71, 95 и выше, до 150 доходит. Было и выше, люди покупали на частных заправках больше 200 рублей за литр. Но вот мои знакомые заливали. Чтобы не стоять в очередях, заправляли по такой стоимости.
11: Собкор российской газеты в Симферополе Сергей Винник.
14: В целом ситуация с обеспечением топливом стала несколько лучше, чем в самые кризисные периоды лета. Пик пришелся на конец июня, даже июль зацепило. Уже в сентябре пошли более-менее регулярные поставки топлива в Крым. Каждый день по субсидированной цене два крупнейших топливных сетевых оператора продают на своих заправках бензин и дистопливо в рамках соглашения с правительством Крыма. Все марки бензина, наиболее популярные, 92, 95 дистопливо, продаются по цене не больше 100 рублей за литр. Продажи идут в утренние часы и вечерние. Именно этого субсидированного топлива где-то с 10 до 12 утренние часы и с 18 до 20 вечера. В Севастополе сохранили систему продажи бензина населению в розницу по QR-кодам, поскольку они позволяют избежать злоупотреблений. По-прежнему нельзя сказать, что топливом Крым полностью обеспечен. Же есть заправки не сетевые, которые работают без оглядки на правительство Крыма. Там бензин есть, как правило, всех марок, но там бензин 95-й бывает до 240 рублей за литр. Без очереди можно купить.

0: Меж тем, вырос сегодня на 4% на новостях об энергоперемирии России и Украины. Ранее Дональд Трамп заявил о том, что Москва и Киев согласились на перемирие в энергетике, однако официально ни одна из сторон ситуацию не комментировала. Зеленский лишь сказал, что Киев готов прекратить удары по энергетике и судоходству в России, если то же самое. Divided Kingdom. Угрожает ли Великобритании раскол? Шотландия, Уэльс и Северная Ирландия подписали меморандумы о самоопределении. Этот документ подразумевает возможность проведения референдумов о выходе из состава Соединенного Королевства. Свое будущее эти три автономии видят в составе Евросоюза. Лондон, однако, отвергает призывы о проведении референдумов. В канцелярии премьер-министра заявили, что правительство выступает за сохранение целостности Великобритании. Валерий Бадоев продолжит.
1: В меморандуме подчеркивается, что Шотландия, Уэльс и Северная Ирландия имеют право на самоопределение, а Лондон не может вмешиваться во внутренние демократические процессы. Но это лишь позиция подписантов. Документ сам по себе ни к чему не обязывает ни автономии, ни британское правительство. Первый министр Шотландии и Северной Ирландии Джон Суини и Мишель О'Нил уже призвали к проведению голосований. Лондон, ожидаемо, это все не поддерживает. В канцелярии премьера Энди Бёрнама заявили, что тот верит в Союз и отвергли возможность референдумов. И даже здесь не обошлось без президента США Дональда Трампа. На выходных он посетил Ирландию, независимое государство, и заявил, что ее объединение с Северной Ирландией, британской автономией, было бы, цитата, «очень крутой вещью». Эти его слова прозвучали за пару дней до встречи, где и был подписан меморандум. Эти процессы, по сути, проходят под влиянием извне, считает глава группы компании Carfax Education, житель Лондона Александр Никитич.
2: Можно сказать, что в Британии произошла своя беловежская пуща. Масштаб не такой, но тем не менее это чрезвычайно значимое событие. Интересно то, что это происходит в большой степени под влиянием извне. Эти националистические движения в этих частях Британии, особенно в Шотландии, очень сильно поддерживаются Евросоюзом, который в чем-то, можно сказать, просто ведет политику раскола Великобритании. Вы знаете, для большинства людей, особенно в Англии, возможно, просто люди еще не осознали, чем это может потенциально закончиться. Это скорее такое демонстративное заявление. Навряд ли оно приведет к настоящему расколу Британии. Но, тем не менее, это такое очень тревожный звоночек.
1: В Шотландии идея независимости имеет давнюю историю. Там уже неоднократно продвигалась тема выхода из состава королевства. Guardian пишет, что, согласно опросам, за независимость проголосовали бы примерно 47% шотландцев, если бы референдум состоялся завтра. Причем в 2014 году в Шотландии уже проводилось такое голосование. 55% тогда выступили против независимости. В Северной Ирландии немного особый случай, так как там основной вопрос стоит не о независимости, а о выборе между Великобританией и объединением с Республикой Ирландия. Но и так, за объединение выступают лишь 36% опрошенных. Уэльс же наименее активный. Там за независимость проголосовали бы 32% населения. Но после выборов 26 года впервые в истории администрации и в Шотландии, и в Северной Ирландии, и в Уэльсе возглавили, как их называют BBC, националистические партии. Следствием как раз и стало подписание меморандума о праве на самоопределение. И это в большей степени демонстрация неповиновения Лондону, нежели реальная дискуссия о выходе из состава Великобритании. Этот меморандум больше напоминает некий пиар-ход, считает руководитель Центра политической интеграции Института Европы РАН Людмила Бабынина.
3: В каждом из трех регионов сейчас региональное правительство возглавляют партии. Условно можно их назвать сепаратистскими. Опять-таки, условно. На самом деле, говорить о том, что вот завтра проведут референдум, абсолютно бессмысленно. И есть впечатление, что это такой пиар-ход.
4: Получается, такое показать несогласие с Лондоном?
3: Да, потому что в реальности, как вы понимаете, для Северной Ирландии вообще ничего не изменилось, потому что у них возможность провести референдум прописана в Белфастском соглашении 98 года. То есть она уже есть и была. Это некий такой информационный повод напомнить о том, какие партии возглавляют сейчас региональные правительства.
1: Сам меморандум о самоопределении был подписан в Кардиффе, это столица Уэльса. В нем подчеркивается, что политический ландшафт меняется, а британское правительство должно готовиться к конституционным изменениям. Но как такового календаря для потенциального распада Великобритании пока нет. Сроки референдумов, если они вообще состоятся, не определены. Валерий Бадоев, Анна Моргунова, Бизнес FM.
0: Зумеры стали самой быстро растущей аудиторией в сегменте одиночных путешествий за границу, пишет Forbes со ссылкой на сервис Online Towers. Судя по бронированиям, в первой половине этого года число соло-поездок туристов в возрасте 18-29 лет выросло на 84%, к тому же на периоду прошлого года. Это показатель среди молодежи в 3 раза выше, чем среди миллениалов, и вдвое больше, чем у представителей поколения X. Главным направлением для соло-туров зумеры выбирают Египет. На него приходится более четверти одиночных бронирований. О растущей моде в Китае на свидание с самим собой, одиночные походы в кино, рестораны и даже в караоке-клубы, сообщил канал CNN. Это явление получило название «солодейтинг». Насколько этот тренд заметен в России, мы спросили у представителей туристической и развлекательной индустрии.
5: «Бизнес говорит».
6: Вице-президент Федерации рестораторов и отельеров, управляющий партнер сети «Альянс отелей» Вадим Прасов.
7: Таких явных изменений, связанных с зумерами, я, честно, не увидел за последние несколько лет. В любом случае, есть определенные категории путешественников, которые ездят самостоятельно. И сказать, что именно у нас в стране, например, зумеры в этом смысле выделяются, часто путешествуют в одиночку, я бы не сказал. Возможно, за рубежом такая ситуация присутствует. У нас я не увидел. В любом случае, у людей иногда есть потребность побыть одному. И в некотором смысле уехать на какое-то время от своего привычного окружения. Мне кажется, это абсолютно нормально. То есть у молодежи разные были версии, насколько они будут интровертами. Я, честно, не вижу какой-то мега-интровертности в них.
6: Ресторатор, совладелец сети ресторанов «Сыроварня» Дмитрий Азаров.
8: Я могу только своим наблюдением довериться сейчас. Статистики нет. В целом много достаточно людей сами сидят, особенно на завтраке и в дневное время. Но они, как правило, работают. У них телефон, компьютеры, планшеты. Это мы наблюдаем. Да, людей по одному много.
9: Как вы думаете, связано это с зумерами?
8: Я могу однозначно сказать, что потребительское поведение зумеров, которое сейчас становится достаточно значимой платежеспособной аудиторией, очень сильно отличается от предыдущих поколений. Они, во-первых, более прагматичные. Во-вторых, они гораздо более ориентированы на здоровый образ жизни, правильное питание. В-третьих, они не склонны к такому широкому общению, как между собой, так и с персоналом ресторанов. Для них удобнее на цифровом уровне, в том числе и меню, посмотреть и заказать и так далее. Поэтому мы сейчас внедряем цифровое меню с возможностью заказа по QR-меню, включая оплату, чаевые и все прочее, чтобы минимизировать общение с персоналом.
6: Генеральный директор объединенной сети кинотеатров «Синема Парк» и «Формула кино» Алексей Васясин.
10: Бизнес кино и вообще походы в кино – это не про соло, это про социализацию и наоборот, про коллективный поход. Просмотр какого-то контента, для этого есть стриминг, телек, а поход в кино – это всегда про общение. Мне кажется, пандемия и вот это меньшее общение, большая конкуренция за время, наоборот, в том числе для молодых, это поход в кино. Это не про одного. В целом заказ по-прежнему больше одного человека. То есть порядка 2 билетов – это средний заказ. Значит, да, действительно, кто-то ходит один, но большинство ходит – это именно коллективный подход.
0: По словам представителей туриндустрии, опрошенные бизнес-ФМ, данные о росте соло-путешествий среди зумеров могут быть преувеличением, поскольку в целом поездок за границу россияне стали совершать в этом году больше. А проживание в отдельном номере вовсе не значит, что человек путешествует один.
5: Реклама.

0: морозов. «Линарис» к сезону гололедов готов. Подробности на сайте и в шинных центрах «Линарис».
1: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
2: Говорящие фамилии. Люди, имена которых пополнили толковый словарь. Джон Мозес Браунинг научился стрелять раньше, чем писать. Конструировать оружие Браунинг умел, а вот изготавливать и продавать даже не стремился. А потому работал по найму на других известных оружейников Кольта, Ремингтона, Винчестера. В 1900-м, будучи сотрудником бельгийской компании «Фабрик Националь», Джон создал первый автоматический пистолет, в котором обойма с патронами размещалась в рукояти. Это стало любимым оружием террористов и революционеров. Пистолет можно было легко спрятать под одеждой. Не последнюю роль железный Браунинг сыграл в Первой мировой войне. Именно из него был убит наследник.

0: компании и корпорации.
1: В студии Наталья Воробьева. Здравствуйте.
0: Отчеты и планы.
1: Marketplace Wildberries запустил услугу «Хочу скидку», с помощью которой покупатели могут попросить продавца предоставить персональную скидку, говорится в пресс-релизе компании. Ее размер может составлять от 1 до 35%. Решение о предоставлении скидки остается за продавцом. После одобрения запроса покупатель получит персональный промокод, который будет действовать в течение 24 часов. Использовать его можно при покупке одного или нескольких товаров. Tesla зарегистрировала филиал во Вьетнаме, компанию Tesla Motors Vietnam. Офис расположен в Хо-Ши-Мине, уставный капитал составляет около 3 миллионов долларов. Среди направлений деятельности – оптовые розничные торговли автомобилями и запчастями, а также импорт, экспорт и дистрибуция. Президентом новой компании указан гражданин США Дэвид Джон Файнштейн, гендиректором Изабель Чинг Фан. Как отмечает Рейтер, Tesla выходит на один из самых быстрорастущих рынков электромобилей в Юго-Восточной Азии. В самой компании запуск пока не комментировали. Американская фармкомпания Eli Lilly создает новое направление лекарства для женского здоровья. Финансировать его будут за счет быстрорастущих доходов от препаратов против диабета и ожирения Mounjaro и Zepbound. Компания уже нанимает специалистов и изучает проекты для лечения эндометриоза, преэклампсии и заболеваний костной ткани. Кроме того, компания инвестировала 40 миллионов долларов в биотех Epsi, который разрабатывает антитела для терапии эндометриоза и договорилась о покупке швейцарской Лима-Тек, создающий вакцины против инфекций, способных приводить к бесплодию. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
2: В 19:48 в Москве вы слушаете Бизнес FM. Китайским выпускникам становится сложнее устроиться на работу из-за повсеместного внедрения искусственного интеллекта. Об этом пишет «Нью-Йорк Таймс». Газета указывает, что среди китайской молодежи и так довольно высокий уровень безработицы, что связано с другими различными факторами. Искусственный интеллект усугубляет ситуацию. Так ли это? Валерий Бадоев продолжит.
3: По разным оценкам, на китайский рынок труда в этом году выйдет почти 13 миллионов новых потенциальных кадров. Это рекордное значение. Однако в Китае, как пишет «Нью-Йорк Таймс», крайне жесткая конкуренция. В некоторых отраслях рынок перенасыщен, а где-то сокращается количество вакансий начального уровня. Плюс ко всему этому выпускники сталкиваются с внедрением искусственного интеллекта. И в Китае эта проблема стоит особенно остро, так как эта страна развивает ИИ очень быстрыми темпами. Да и за пределами Китая регулярно появляются новости о том, как какая-то компания сокращает своих сотрудников в угоду ИИ оптимизации. Беспокойство среди китайских выпускников действительно есть, но какой-либо катастрофы нет. Просто новые технологии диктуют новые правила, рассказывает студентка третьего курса в китайском городе Ханчжоу Сабина.
4: Я думала, что да, это будет очень тяжело, и очень много новостей сейчас о том, что ИИ усовершенствуется, и я думала, все, ну, в принципе, нет смысла учиться. Но на самом деле, после того, как я посерчила стажировки, работу и так далее, туда, куда мы можем пойти, все еще работать есть, конечно же, и влияет на наш рынок, и все хотят его внедрить. Он не сможет полностью заменить человека. Все еще требуются люди, которые будут создавать. Просто ИИ меняет рынок труда и меняет навыки, которые тебе нужны для того, чтобы найти работу. То есть мы должны сейчас очень быстро адаптироваться, нам нужны совершенно другие абсолютно навыки, уже не просто напечатать Excel-ку или написать документ, потому что это уже он может сделать автоматизированно и быстрее за нас.
3: Но, несмотря на это, китайское правительство признает риски, связанные с повсеместным внедрением ИИ. Например, в марте министр трудовых ресурсов и социального обеспечения КНР Ван Сяопин заявляла, что с помощью ИИ будут создаваться рабочие места. Негативное влияние этой технологии на рынок труда все же местами переоценено. Чаще всего ИИ внедряется там, где наоборот, есть нехватка кадров, и в тех регионах, где небольшая плотность населения. Это, например, Тибет или Синьцзян. В Китае действительно высокая безработица среди молодежи, но это не связано с искусственным интеллектом, говорит директор Института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов.
5: То, что безработица в Китае есть и в некоторых областях растет, это правда. Только причины у нее совсем другие. Ну, например, по разным подсчетам, в Китае сегодня безработное население молодежь до 24 лет составляет по месяцу от 17 до 20%, что, конечно, очень много. Но при этом для этого тоже есть стандартное объяснение и разумное абсолютно. Молодежь просто не хочет делать себе методичную долгую карьеру, идет в блогерство. Вторая проблема то, что, учитывая то, что в Китае сегодня живут долго, 75-78 лет средний, продолжительность жизни, как следствие, и дольше остаются в рабочих местах.

0: Возникает бутылочное горлышко, особенно для карьерного роста.
1: Также отмечается, что в Китае продолжает сокращаться рождаемость. По некоторым оценкам, трудоспособное население в Китае может упасть до половины того, что есть сейчас. И, как отмечает эксперт, Пекин своим активным внедрением ИИ как раз и готовится к этим грядущим проблемам. Валерий Убадоев, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
2: Капитал с Алексеем Завьяловым.
3: Добрый вечер,
4: Алексей. Добрый вечер.
3: Ну что ж, Трамп опять пытается сотрясать рынки, где-то у него даже получается. Заявил, что вот-вот с Ираном очередное соглашение он достигнет, и тогда цены на нефть рухнут. Но нефтяной рынок, правда, ему не так сильно верит, как российский фондовый, что, дескать, Россия и Украина договорились о чем-то, там не наносить удары по энергетическим объектам. Правда, никто этого пока не подтвердил.
4: Ну, действительно, Трамп сегодня качнул хорошо рынки, и рынок нефти, ну, можно сказать, тоже поддается потихонечку его давлению, его заявлениям. Во всяком случае, сегодня смесь Brent наблюдали мы выше $109 за баррель, сейчас район $106 за баррель, то есть $3 нефть отыграла вниз. Но здесь, да, действительно, Трамп написал то, что Иран, ну, в общем-то, просит о сделке. Трамп думает, согласиться ему или нет, но главное, добавил, что не против идеи дипломатического решения этой проблемы. Но, видимо, на это все такая основная реакция, хотя не будем забывать, что фундаментально это не все так хорошо на самом деле, и то, что нефтепровод в Саудовской Аравии Восток-Запад перестал работать после массовых атак с применением дронов, об этом Министерство энергетики Саудовской Аравии сообщило, и помимо всего прочего, появилась информация, что ремонт вот этого нефтепровода продлится несколько недель. Но и, соответственно, рынок прекрасно понимает, что это был основной маршрут движения саудовской нефти именно по этому нефтепроводу в Красное море. Теперь еще и движение танкеров через Красное море, во всяком случае, через Баб-эль-Мандебский пролив, тоже под большим вопросом, учитывая, что йеменские хуситы захватили стратегический остров Перим на юге Красного моря. И теперь под большим вопросом еще одна вот такая логистическая артерия движения нефти, которая, в принципе, была открыта до поры до времени. Так что вот здесь есть еще и вот такие, ну, скажем, действительно фундаментальные факторы. 7 миллионов баррелей перекачивал Саудовская Аравия через Восток-Запад. Теперь, видимо, и этих 7 миллионов рынку не достанется. Не будем про это забывать, но пока рынок нефти, видимо, забыл и надеется на вот эти какие-то переговоры очередные между США и Ираном. Что касается российского рынка, ну, в частности, российского рынка акций, который взлетел в моменте на 4%, тоже реагировал на заявление президента США. Заключались они в том, что, по мнению Трампа, украинской и российской стороны дали согласие на то, чтобы не наносить удары по энергетическим объектам друг друга. Об этом тоже Трамп сегодня написал. Но если уж брать сегодняшнюю торговую сессию, то закрылись не 4-процентным ростом, прибавили 3,5%, что тоже очень заметно для российского рынка акций, а вечером растем на 3%.
2: Капитал на Бизнес ФМ. Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. Блогеры.
5: Один из самых популярных ныне американских интернет-деятелей Дхарман успел в своей доонлайновой жизни поработать и риэлтором, и продавцом машин, и ипотечным менеджером. И все без успеха. В 2018 году начал снимать короткие ролики для соцсети и видеохостингов. Сначала просто мотивационные, потом в жанре моралите, о порядочности и честности в отношениях, о добре и зле, о ситуациях, в которых люди сталкиваются с нравственным выбором. В финале каждого ролика обязательный поучительный вывод. Именно этот формат и нашел отклик у публики. Сегодня у Мана более 130 миллионов подписчиков в соцсетях и на разных видеоплатформах. А годовой доход превышает 55 миллионов долларов. Он зарабатывает на рекламе, продаже мерча и на линейке косметических товаров под собственным именем. Блогеры на Business FM. Спорт и деньги с Кириллом Гомельским.
6: Все-таки народная мудрость – великая вещь. Поговорка «жадность приводит к бедности» в спорте тоже работает. Иронично, что речь о футбольном клубе из одного из самых богатых мест на планете – Монако, за который с 2018-го выступает Александр Головин. Моногаски провалили прошлый сезон чемпионата Франции, заняв только 7-е место, и будут играть не в Лиге чемпионов УЕФА, а в Лиге конференций, третьем по значимости европейском турнире. И если выход в ЛЧ гарантировал десятки миллионов евро, то сейчас они при победе в каждом матче смогут заработать меньше 20 миллионов. Дыру в бюджете клуба в 60 миллионов евро призовыми не залатать. Пока мы смотрели чемпионат мира, в дело вмешалась ненавистная всеми французскими клубами Национальная дирекция по контролю менеджмента, футбольная счетная палата. Ее постановление – уменьшить зарплатную ведомость на 20%. Делать нечего, нужно продавать дорогостоящих игроков, и Монако начал переговоры по трансферам Ламина Камара в Челси за 55 миллионов евро и Флориана Балагана в Эвертон за 50 миллионов. Итого 105 миллионов, которые бы спасли команду. Сделка по Балагану закрылась первой, и монегаски уже потирали ладошки. Вопрос решился. Двух лидеров продавать не хотелось, поэтому они намеренно забывали пересылать документы по Камара в Челси вплоть до закрытия трансферного окна. Челси остался без замены для ушедшего Энцо Фернандеса, а Монако без 55 миллионов. Но вот незадача. Балаган не прошел медосмотр в Эвертоне, и трансфер не состоялся. Итоговый результат – 0 в копилку клуба. Теперь встает невозможный раньше вопрос – продажа Головина. Лучше бы без хитрости и обмана. Фэрплей нужен не только на поле, но и в руководстве.
2: Спорт и деньги на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
7: В Москве 19.58, в студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Требования Киева об увеличении военной поддержки Украины вызвали тревогу в коалиции желающих, пишет Вашингтон-Пост со ссылкой на источники. У дипломатов ЕС возникли вопросы целесообразности использования предоставленных Киеву средств. Брюссель требует объяснения от властей о дефиците в бюджете Минобороны Украины в 27 миллиардов долларов. Средств ПВО во всем мире недостаточно, чтобы закрыть потребности Украины, заявила экс-президент Эстонии Керсти Кальюлайд. По ее словам, ситуация с украинской противовоздушной обороной ухудшилась, а против новых типов беспилотников у Киева нет достаточно эффективных средств. Ранее стало известно, что Дональд Трамп допустил, что Киеву могут передать лицензию на производство устаревшей версии системы «Патриот». Дональд Трамп заявил, что страны, не помогавшие США в конфликте с Ираном, должны будут возместить Вашингтону понесенные расходы. Также он повторил, что нефть продолжает поступать через Ормузский пролив. И вообще, рост цен в США, по его словам, был вызван политикой Джо Байдена и его администрации. При этом Трамп выразил уверенность, что цены на нефть упадут как камень, как только военный конфликт с Ираном завершится, что, по его словам, произойдет уже скоро. В российском регионе школу перевели на дистант из-за нашествия медведей. В поселке Усть-Баргузин в Бурятии детей отправили на удаленку из-за опасности встретить диких зверей по дороге в школу и обратно. А там уже был случай, когда медведь зашел на улицу Ватутина и разгромил мусорный бак. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: В Москве в 8 вечера, в студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Акции компаний, связанных с сектором, упали на фоне призывов глав OpenAI, Anthropic и SpaceX замедлить развитие технологии. Так, производители и чипов Samsung, ASK, Hynix снизились на 4,6%. С чем связаны такие призывы лидеров нейросетевых компаний, насколько они искренние? Икону Троицы Андрея Рублева временно изъяли из иконостаса из-за поломки климатической камеры. В РПЦ сообщили, что сохранность иконы проверяет Третьяковская галерея для ремонта. Камеры привлекли иностранных специалистов. Впрочем, искусствоведы призывают не преувеличивать масштаб бедствия. И гражданка Молдавии Лилия, похоже, все же станет гражданкой России. Она 15 лет проживала в стране по ВНЖ, затем более года безуспешно обивала пороги миграционного центра в Одинцове. После чего обратилась на бизнес-ФМ. Как государственная система саботирует государственные задачи, подробности на бизнес-ФМ. Акции компаний, связанных с рынком, упали на фоне призывов глав OpenAI, Anthropic и SpaceX замедлить развитие технологий. Бумаги SoftBank, владеющего долей в OpenAI, подешевели на 11%. Акции южнокорейских производителей чипов Samsung, KSK и Hynix снизились на 4,6%. Соответственно, японская Tokyo Electron потеряла почти 4%. Падение началось после того, как глава Anthropic Дарио Амадей в своем эссе призвал замедлить развитие нейросетей. Он выразил опасения, что иначе за 6-12 месяцев и сможет захватить весь интернет и нанести ущерб сотни миллиардов долларов. Позиции Амадея поддержали Илон Маск и Сэм Альтман. Глава OpenAI ранее сообщил, что из-за вопросов безопасности его компании не будет проводить IPO в 26-м году, как ожидалось ранее. Вся эта технопаника не более чем вопрос снятия конкурентного бремени и попытка защитить собственные финансовые показатели, говорит независимый финансовый эксперт и инвестор Максим Ульянов.
8: Мне кажется, что за этим стоят причины, не связанные с тем, что они очень переживают за рынок труда или в целом за человечество. Все-таки текущая война моделей приводит к тому, что на развитие все новых и новых моделей искусственного интеллекта тратятся огромные деньги, и при этом вопрос окупаемости этих инвестиций остается открытым. А если бы кто-то из участников рынка сильно бы переживал за человечество, можно было бы в одностороннем порядке прекратить развитие своей модели. Но они хотят именно это сделать централизованно, чтобы другие конкуренты не смогли их опередить. С точки зрения тенденций, возможно, здесь тоже алармистские настроения. Это какой-то способ подстелить себе немножко соломки. Потому что последние взломы, в которых участвовали нейросети, показывают уязвимость текущей инфраструктуры.
3: Максим Ульянов, независимый финансовый эксперт СЭА Дарио Амадей, вышел через несколько дней после увольнения из-за Anthropic инженера Джейкоба Коксона, заявившего, что компания, обеспокоенная рисками на деле, создает сверхчеловеческие системы, способные взломать что угодно. Бывший сотрудник в эфире ABC сравнил сверхинтеллект с призывом инопланетной расы, признавшись, что сама эта мысль пугает даже без конкретных сценариев. На фоне разговоров о замедлении гонки и оценки ведущих стартапов достигли астрономических значений, поэтому любой негатив сразу вызывает коррекцию. Иностранные инвесторы замечают, что компаниям становится все сложнее расти, продолжает создатель аналитического проекта Wall Street Pro, трейдер и инвестор Дмитрий Черемушкин.
9: Последние оценки от 11 сентября Anthropic на IPO в 2 триллиона, что делает его сопоставимо со SpaceX. На мой взгляд, просто оценки настолько велики, что любой какой-то негатив приводит к тому, что это коррекция. Майкл Бьюри вот буквально вчера заявил о том, что все эти новости о замедлении развития искусственного интеллекта из-за инцидентов с безопасностью связывают это с тем, что замедляться они будут только по причине того, что расти им становится все сложнее. То есть они тратят просто сейчас сотни миллиардов долларов денег инвесторов на новые и новые разработки, конкурируя с собой, потому что лидер часто забирает все. И они приходят к тому, что деньги у них могут уже и заканчиваться, и оценки уже астрономические, и конкуренция бешеная, и, возможно, допуская, что есть какой-то уже картельный сговор о том, чтобы прекратить действительно такие массовые вливания денег в развитие. Текущий уровень уже достаточный, чтобы чувствовать себя прекрасно, но и не создавать дополнительного напряжения в обществе. Начнутся какие-нибудь протесты против дальнейшего развития искусственного интеллекта. И, скорее всего, инвесторы реагируют на том, что действительно скорость развития и может быть замедлена, и каких-то прорывов можно уже не ожидать, и решили взять и зафиксировать прибыль.
3: Дмитрий Черемушкин, создатель проекта Wall Street Pro. И паника не сходит с первых полос мировых СМИ, пока лидеры американской отрасли призывают сбавить обороты. Трамп и его союзники требуют не тормозить гонку. Этот спор выходит далеко за пределы Кремниевой долины.
2: Бизнес FM. Мониторинг. Зарубежная пресса.
10: Axios в заголовке характеризует происходящее не иначе, как паралич искусственного интеллекта в Вашингтоне, задаваясь вопросом, дать полный газ или ударить по тормозам. Портал обращает внимание на раскол в Конгрессе. Пока Трамп вовсю отвергает предупреждения о безопасности, а его союзники считают их циничным ходом доминирующих игроков, у демократов отношения противоречивые. Они относятся к заявлению главы Anthropic с подозрением, но не имеют единого плана действий. Предложения варьируются от полного запрета сверхинтеллекта с угрозой 20 лет тюрьмы до создания двухпартийного спецкомитета или требования открыть модели для проверок властей. Аксиос подчеркивает, этот раскол делает любой консенсус по регулированию ИИ почти немыслимым не только в этом году, но и, похоже, вплоть до 29-го, до следующих президентских выборов. Блумберг подчеркивает, что призыв замедлить гонку ИИ и ввести независимый аудит неизбежно столкнется с сопротивлением Уолл-стрит, технологической индустрии и администрации Трампа. Подтверждение тому – падение акций других технологических компаний, ожидания инвесторов рекордных IPO и позиция невмешательства со стороны администрации Трампа. Дэвид Сакс, бывший ИИ-советник президента, уже заявил, что замедляться можно и без разрешения Вашингтона. А требовать под это регулирование – это просто шантаж. Агентство отмечает, что у лидеров американского ИИ-рынка может быть и корыстный интерес. Чем больше контроля, тем сложнее конкурентам, тогда как китайские DeepSeek и ZAI догоняют Вашингтон. В итоге прозвучавший призыв к замедлению развития нейросетей упирается в мощное встречное давление от финансовых рынков до Белого дома. Хотя Илон Маск, Сэм Альтман и основатель DeepMind Демис Хасабис поддержали идею главы Anthropic, пишет New York Times, другие резиденты Кремниевой долины усомнились в искренности мотивов руководителя корпорации. Глава Nvidia Дженсен Хуанг иронизирует, что создавать проблему выгодно для продажи ее решения. А глава компании Хьюджин Фейс, той самой, пострадавшей в июле от чрезмерной самостоятельности OpenAI, Клеман Деланг, считает, что безопасность ИИ не решится за закрытыми дверями нескольких компаний.
3: Обеспокоенность ИИ оказалась настолько сильной, что преодолела Атлантический океан. Как пишет New York Times, король Карл III обсудит проблемы развития нейросетей на благо общества с руководителями технологических компаний. Икону Троицы Андрея Рублева временно изъяли из иконостаса из-за поломки климатической камеры, пишут СМИ. В РПЦ сообщили, что сохранность иконы проверяет Третьяковская галерея. Проверку назвали плановой. Что известно о происходящем и есть ли риски для иконы, подробнее Наталья Шашина.
11: Икона Андрея Рублева «Троица» в 24-м году была передана Троице Сергиевой Лавре на 49 лет с возможностью продления. Для иконы создали уникальный витринный комплекс стоимостью около 50 миллионов рублей. Его делали с привлечением немецких и итальянских специалистов. Капсула создает идеальный климат и не поддается вибрации. Как описывала искусствовед Ксения Коробейникова, посетители Лавры видят Троицу только на расстоянии 3 метра через пуленепробиваемую капсулу, но за ней спрятаны так называемые мозги, каждые 2 часа анализирующие общее состояние иконы. И за этими показателями следят специалисты Лавры, реставрационного центра Грабаря и музейные эксперты. Что же произошло сейчас? Коробейникова, которая сама съездила в Троице-Сергиеву Лавру и пообщалась со специалистами, говорит, не стоит преувеличивать масштаб бедствия, но проблема есть.
12: Казалось, сделали, да, все, что нужно, чтобы икона была в целости и сохранности, но вот, как всегда, вмешивается человеческий фактор. Как факт, мы действительно имеем часть сломанного этого комплекса. И вот его называют мозгами. Этот комплекс именуют специалисты. Допустим, одно из полушариев, там левое или правое, вышло из строя. Надо понимать, что у него есть дубль, есть второе, да, как бы полушарие. Но, тем не менее, даже вот эта часть, вышедшая из строя, она дала сбой по климату, по температуре. Это повлекло за собой изменения внутри иконы сначала, да. Там произошло как бы давление, потому что климат поменялся, доски начали сходиться, и вот это как бы схождение досок дало выход наружу скрепляющего состава. И вот этот состав повлек за собой еще и изменение небольшое фрагмента лика. Оно небольшое, но тем не менее это серьезно. И, собственно, когда поняли, да, что что-то пошло не так, сразу убрали икону из иконостаса, ее вынесли в реставрационные мастерские Лавры, привлекли все возможных специалистов. Самое главное, привлекли специалистов Третьяковки, потому что только они знают икону, ну, как самих себя, потому что они всю жизнь профессионально ей занимаются.
11: А для починки тех самых мозгов, говорит Коробейникова, вызвали специалиста из Германии, который быстро прилетел и продолжает отслеживать состояние капсулы. В самой Третьяковке не рассказывают подробностей, лишь говорят, что икона на проверке. В Московской патриархии до этого сообщали, что сейчас производится плановая сверка состояния сохранности. По словам источника ТАСС, в Лавре ничего необычного в изъятии Троицы из иконостаса нет, и скоро ее вернут на место. Но отсутствие официальной информации рождает домыслы, комментирует историк Павел Котляр.
13: Все, что мы на данный момент знаем по поводу Троицы Рублева, сводится к определенной панике, к опровержениям и, наоборот, каким-то тревожным постам в социальных сетях и к минимуму, на самом деле, информации, которая могла бы официально что-то прояснить. И вроде бы уже признали, что она не на месте, что она находится на осмотре в реставрационных мастерских. Соответственно, если это осмотр плановый, то в этом ничего такого нет. Если это осмотр экстренный, то значит что-то случилось, а раз случилось, то необходимо это пояснить. То есть речь идет о национальном достоянии, а значит о достоянии народном, общественном. И если с ним что-то происходит, например, ему необходим осмотр или что-то изменилось, поменялось, то это нормально не в режиме секретности, а в режиме открытого диалога и просто информированности можно решать, не создавая ситуацию какой-то секретности.
11: В телеграм-каналах обсуждают, Минкульт забеспокоился, но последствия пока непонятны. По словам Ксении Коробейниковой, ситуация под контролем, однако решение о том, что делать дальше, будет принято не сразу. Троица слишком хрупкий памятник, а ситуации с проблемами климатической капсулы раньше не было. Напомню, что Владимирская и Донская иконы Божьей Матери также были переданы Русской Православной Церкви и выставлены в храме Христа Спасителя. Позднее Богоматерь Донскую планируют разместить в Большом соборе Донского мужского монастыря после завершения там реставрации. Наталья Шашина, ГОАР Рутовская, Бизнес-ФМ.
14: Реклама. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7-агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте А7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования РЭ. Рынковые платежи от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agency.de.ru 16+.
15: Жизнь полна сюрпризов. И Jaguar F8 готов ко всему. Это не просто минивэн. Это ваш надежный помощник. Для семьи, для работы, для путешествий. Мультифункциональный салон, адаптивная подвеска. И это далеко не все. Всего от 4 445 000 рублей. И вы готовы к любым дорогам. Официальный дилер Джак Нижегородец на Ларина 28Б. Реклама не оферта.
16: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
17: Деньги. Одна из самых дорогих монет в мире – китайский золотой, отчеканенный в 1927 году. Его номинал – эквивалент 50 американским долларам. Однако стоимость монеты на аукционе больше в 10 тысяч раз и равна 500 тысячам долларов. Реверс монеты украшен изображениями феникса и дракона. На аверсе – портрет генерала Джайнзолиня, в годы правления которого и была отчеканена эта монета, которая так и не поступила в оборот.
18: История денег на Business FM.
19: Кто надо, услышал. Психолог Любовь Неделько о распространенной проблеме заведомо ложных негативных отзывах на цифровых платформах, о которых мы рассказали в эфире.
20: И буквально через чат Яндекс присылает мне письмо, что, Любовь, мы перепроверили отзывы, вы правы, сейчас они не соответствуют правилам. Вот так вот у нас ты разрешил, и ты огромная благодарность вам за содействие.
19: Ждем ваших сообщений по делу. В директ телеграм-канала BFM News и в чат-бот в закрепленном сообщении Макс-канала Business FM. Ваши проблемы не только ваши. Только на Business FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
21: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Центробанк увеличит максимальную сумму переводов между юрлицами через систему быстрых платежей СБП до 30 миллионов рублей. Об этом сказано в проекте основных направлений развития финансового рынка на 2027 год. Сейчас максимальная сумма одного перевода через СБП составляет 1 000 000 рублей. На ряде НПЗ введены в эксплуатацию дополнительные установки, что позволило увеличить выпуск нефтепродуктов. Об этом сообщил Александр Новак. По словам вице-премьера, все необходимые объемы топлива в рамках Северного завоза поставляются в регионы в срок. Росатом готов к диалогу с правительством Венгрии в любом формате по проекту ПАКШ-2. Об этом заявил глава госкорпорации Алексей Лихачев. Он выступил на полях 70-й сессии генконференции МАГАТЭ в Вене. По его словам, в Росатоме понимают, что правительство Венгрии сейчас переосмысливает этот проект. В компании ждут предложений по тому, как нужно построить эту работу. Гендиректор Росатома подчеркнул, что именно Россия может построить в Венгрии самую безопасную и более экономичную станцию по стоимости электроэнергии. Кроме того, Лихачев заявил, что заливка бетона фундаментальной плиты на АЭС ПАКШ-2 практически завершена. Август стал рекордным по выдаче кредитных карт. В России заключили более 1,5 миллиона новых договоров. Это максимальный показатель с начала 2025 года. По сравнению с июлем число выдач выросло на 11%, а в годовом выражении на 9%. Эксперты связывают всплеск с сезоном отпусков и подготовкой к школе. Всего с начала года банки выдали более 10 миллионов кредиток. Новости на Бизнес-ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Погода в Москве.
3: В Москве сейчас плюс 17 градусов, облачно с прояснениями, осадки сегодня не ожидается. Ночью плюс 11, завтра днем до 19 градусов, облачно, временами небольшой дождь. Прояснится в среду, но, правда, будет плюс 17, а вот в четверг вполне себе летняя погода, по прогнозам до 22 градусов и без осадков. Но, правда, в пятницу и субботу мы увидим опять небольшое снижение температуры. В Москве вы слушаете Бизнес FM. Школьники разучились учиться. Результаты крупнейшего международного исследования качества образования ПИЗа оказались худшими за всю историю наблюдения. 15-летние подростки стали хуже читать, считать и разбираться в естественных науках. Такая картина характерна почти для всего мира. Исключение – Китай. Иван Медведев подробнее.
1: Исследование ПИЗа среди 15-летних проводят каждые 3 года. В этот раз тестирование прошли 760 тысяч школьников из 91 страны. Итог неутешительный. В переводе с баллов на понятный язык получается, что сегодняшний 15-летний школьник в среднем читает и понимает текст примерно так, как 10 лет назад это делал ребенок 13-14 лет. То есть примерно год-полтора обучения были потеряны. Эксперты выделяют несколько причин. Местами снизил сама ценность образования. В ряде стран дети не считают, что для достижения успеха им нужно усердно учиться. Многие рэперы, блогеры, тиктокеры и так далее укрепляют эту мысль. Ну и, конечно же, смартфоны и искусственный интеллект. В том же исследовании 28% школьников говорят, что на большинстве или вообще на всех уроках естественных наук их одноклассники отвлекаются на цифровые устройства. А 46% подростков в развитых странах используют ИИ-чат-боты для учебы как минимум раз в неделю. И чиновники, ответственные за образование в разных странах, пока не знают, что с этим делать, говорит директор президентского физико-математического лицея номер 239 в Петербурге Максим Протусевич.
22: Система образования не понимает, как работать в условиях искусственного интеллекта. То есть это практически весь арсенал методик, особенно рассчитанных на самостоятельное изучение. Вот он сейчас с появлением искусственного интеллекта исчезает.
23: В нем одном дело, в искусственном интеллекте?
22: Ну, сейчас прежде всего в нем. Там еще дело в том, что сейчас вступает поколение, которое, ну, грубо говоря, родилось со смартфоном. И у них есть физиологические изменения. Ну, меньше памяти, менее развиты мозги, потому что они меньше работают, потому что смартфон на себя уже взял меньше навык чтения длинных текстов и так далее и тому подобное.
1: Отдельная проблема по чтению. Современные школьники быстро читают текст, но не понимают или неправильно понимают его содержание. С 2018 года доля таких случаев почти удвоилась. Исключение Китай и Сингапур. Они остаются лидерами ПИЗа. По сравнению с 2018 годом в 4 китайских регионах результаты снизились только по чтению. По естественным наукам они остались примерно на том же уровне, а по математике выросли. Просто китайские дети продолжают зубрить, говорит директор Центра компетенций по Китаю Высшей школы бизнеса МГУ Дарья Мушта.
24: К экзаменам готовятся так, что штудируют книги, и по статистике там больше 90% китайских выпускников средней школы, они выходят уже с очками. То есть в школу еще идут по большей части без очков, а уже выходят с очками, поскольку зубрежка просто колоссальная. Нагрузка на китайских школьников очень высокая. То есть помимо того, что они находятся в школе, да, до 4, как правило, так еще и дома домашнее задание.
1: Плюс непререкаемый авторитет учителя. И да, китайским школьникам еще в 2021 году фактически закрыли свободный доступ к смартфонам в школе. Приносить телефон без специального разрешения нельзя, а принесенный по уважительной причине аппарат на время занятий сдается на хранение. Помимо Китая, в десятке лучших по версии PISA оказались также Эстония, Япония, Южная Корея и Великобритания. Россия в исследовании не участвует с 2022 года. Ну а прошенные бизнес-ФМ эксперты уверены, что наши подростки показали бы результат, близкий к большинству, то есть печальный. Иван Медведев, Рамиль Киселев, Бизнес-ФМ.
3: Миграционный кризис разрешился. В июле Бизнес-ФМ рассказывала историю гражданки Молдавии Лилии, которая уже более 15 лет живет с семьей в России по ВНЖ. В прошлом году она приняла решение получить российское гражданство и обратилась для этого в миграционный центр в Одинцове. Попытки подать документы на гражданство тянулись более года. Каждый следующий сотрудник одинцовского центра находил все новые ошибки, и ситуация начала казаться безвыходной. Лилия обратилась к Бизнес-ФМ, и кто надо, услышал.
4: Кто надо, услышал.
5: Основная проблема, которую я вижу, это то, что попадаешь каждый раз к другому инспектору, и он выносит какие-то новые замечания, которые, ну, на самом деле, чаще всего несущественны. Просто из-за своей интерпретации по заполнению анкеты. Со мной после публикации статьи связались с Одинцова, руководителя отдела. Назначила мне сотрудника. Да, пришлось еще несколько раз обратиться. Какой-то раз я по моей вине документ не захватила. В любом случае, все нюансы по анкете мы уладили. И, наконец-то, у меня, слава богу, на прошлой неделе приняли пакет документов. Его приняли в рассмотрение. От 3,5 месяцев длится рассмотрение на решение получения гражданства. Но в любом случае, очень огромная благодарность БФМ за помощь в моем вопросе, потому что я даже не знаю, как бы я боролась с этим.
4: Кто надо, услышал.
3: Белковый перегруз. Многолетний прием протеина привел к почечной недостаточности у мужчины, ему пришлось пересадить почку. Об этом рассказали в институте Склифосовского, куда поступил пациент. Несколько лет он ежедневно употреблял белковые добавки, интенсивно тренировался, со временем у него появились высокое давление, сильные головные боли и белок в моче. В итоге понадобился гемодиализ, а затем и трансплантация. Можно ли принимать протеин на регулярной основе? Что делать тем, кто не добирает белок из обычной еды, говорит врач гастроэнтеролог, диетолог, терапевт Артур Бернацкий.
6: Белок так или иначе влияет на функцию почек. Проблема в спортивном питании употреблением протеина, она достаточно остра. Зачастую нет специалиста медицинского звена, который бы консультировал таких вот участников активного спорта. Цели, которые ставят иногда спортсмены себе сами, они зачастую имеют сверхграницы возможностей человека, особенно по усвоению употреблению протеина, белка. Даже при здоровых функциях почек можно спокойно сформировать хроническую почечную недостаточность с переходом в острую почечную. За счет должен вести врач спортивной медицины, как минимум, лучше врач-диетолог, который должен понимать физическую нагрузку, активность, рассчитать коэффициент, провести обследование пациента на уровень креатинина, мочевой кислоты, мочевины, то есть основные функции почек, для того, чтобы понять, насколько возможно для данного человека употребление спортивного протеина.
7: А если человек не спортсмен, ну просто, который там говорят, не добираешь белок?
6: Если у него просто в рационе мало употребления белка, нужно просто его, эту белковую квоту увеличить в рационе за счет обычных продуктов. Если, например, мы имеем дело у пациентов с недостаточностью веса, не связанные с дефицитом белка в рационе, а с усвояемостью белка в организме, это уже другая история. Здесь назначаются адаптивные белковые смеси.
7: А вообще можно регулярно принимать вот эти добавки?
6: Абсолютно можно использовать эти добавки, да, но сначала проходит обследование человека на оценку функций почек, мочевыделительной системы и вообще в системе организма. А потом на основании этого делается заключение, что можно использовать уровень белка сверх физиологической нормы человека, это выше 2 грамм на килограмм веса. До определенной цели, потому что постоянно принимать большую дозу белка, даже с такой дозировки и правильно рассчитанной физической активностью, тоже достаточно опасно, потому что формируется хроническое заболевание в виде, например, подагры. Поэтому здесь нужна оценка правильная изначально физиологическая, назначение протеина в период тренировок до определенного уровня под контролем врача и анализов.
3: Артур Бернацкий, врач-гастроэнтеролог, диетолог. По нормам Роспотребнадзора мужчинам требуется от 75 до 114 граммов белка в сутки, женщинам от 60 до 90. Точные цифры зависят от возраста и физической нагрузки. У тех, кто регулярно тренируется, потребность может быть выше от до 2 граммов на килограмм веса. Причем считается весь белок за день и из обычной еды, и из протеиновых добавок.
2: Бизнес FM. Инструкция по применению.
8: Показания.
2: Потребность быть в курсе в любой момент.
8: Особые показания.
2: Дефицит времени.
8: Способ применения и дозы.
2: Принимать в течение часа от 1 до 3 раз в день с перерывом.
8: Передозировка.
2: Чревата побочными эффектами вплоть до легкого дежавю. Возникают иллюзии, что вы это уже слышали, кажется, знаете
8: и, очевидно, уже в курсе.
2: Исключение. Приступы острой информационной недостаточности. В этом случае принимать непрерывно, невзирая на побочные эффекты. Специальное предупреждение. Бизнес FM не является ни возбуждающим, ни успокоительным средством. В продукте не используются искусственные добавки или информационный яд. Вы хотите знать все? Принимайте. 87,5 в Москве. Бизнес FM. Радио здравого смысла.
8: Консультация с врачом не требуется.
2: Продолжительность жизни.
9: Каждые несколько месяцев Энди Уорхол менял парфюм, сохраняя флаконы. Позже ему достаточно было открыть такой флакон, чтобы вернуться к ярким воспоминаниям соответствующего периода жизни. Уорхол называл это своей коллекцией запахов.
2: Журналист Алена Копылова.
9: Несколько лет назад исследовательница Сисель Талас предложила схожий способ сохранять важные моменты жизни. В нужный момент человек открывал ампулу с незнакомым запахом, чтобы связать его с происходящим. Позже достаточно было снова почувствовать тот же запах, чтобы вернуть связанное с ним воспоминание. У этих идей есть вполне серьезное нейробиологическое основание, ведь у обоняния особое отношение с памятью. В отличие от других основных чувств, обоняние связано с центрами эмоций и памяти куда более коротким путем. Когда молекулы запаха попадают в нос, они связываются с обонятельными рецепторами. Дальше сигнал поступает в обонятельную луковицу, а затем передается в несколько областей мозга. Среди них миндалевидное тело, участвующее в обработке эмоций, и структуры, связанные с гиппокампом, центром формирования памяти. У других органов чувств путь устроен сложнее. Зрительная, слуховая и большая часть сенсорной информации сначала проходят через таламус, своеобразный распределительный узел мозга. У обоняния такого промежуточного этапа нет. Именно поэтому знакомый запах способен так быстро вызвать эмоции и воспоминания. Особенно хорошо закрепляются запахи, сопровождавшие эмоционально значимые события. Спустя годы похожий запах может снова активировать элементы этой нейронной сети и неожиданно вернуть давно не вспоминавшийся эпизод.
2: Продолжительность жизни на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
10: В Москве 20:28, в студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Средства ПВО за день сбили 173 украинских беспилотника над 9 регионами России, а также над акваторией Черного моря, сообщает Минобороны. В аэропорту Сочи вводили временные ограничения на прием и выпуск самолетов. К этому часу их отменили. Россиянам разрешат покупать противогазы для себя и всей семьи с 1 марта следующего года. Запрет, который действовал больше 30 лет, снимут по решению МЧС. В продаже появятся сертифицированные модели, в том числе детские противогазы и детские защитные камеры. Как сообщили в пресс-службе МЧС, соответствующая норма разработана ведомством и закреплена указом президента. Теперь качество таких изделий будет контролироваться на государственном уровне. В Сирии начались крупнейшие протесты почти за 2 года после свержения Башара Асада. Об этом сообщают агентство Рейтеры Аль-Джазира. Поводом стал резкий рост цен на топливо до 40%. Участники акции жгли шины, перекрывали ключевые дороги, в том числе трассу между Дамаском и Алеппо. Протесты прошли в Хаме, Хан-Шейхуни и Маарат-Ан-Нумане. Часть демонстрантов потребовала отставки министров энергетики и экономики Мухаммеда
21: Аль-Башира и Мухаммада Нидаля Ашара, а также главы сирийской нефтяной компании. Партия «Альтернатива для Германии» впервые вышла на 30% в общегерманском опросе. Это на 10% больше, чем у блока канцлера Фридриха Мерца, который опустился до 20%. Это минимальный показатель для такого исследования. Новости на «Бизнес-ФМ». Каждые 15 минут держитесь курса.
11: «Бизнес-ФМ». Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: В Москве 20:30, студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Правительство в ручном режиме организует поставки топлива в ряд регионов, среди них Екатеринбург, Челябинская, Архангельская, Тверская и Белгородская области, Пермский и Краснодарский края. Вице-премьер Новак поручил усилить контроль за ценами мелкому оптику. ФАС возбудило 55 дел. Какая ситуация с топливом в регионах? Мы спросили местных жителей. Трамп утверждает, что Украина и Россия согласились не наносить удары по энергетическим объектам друг друга. Он также вновь связал рост цен на дизель в мире войной России и Украины, а не США с Ираном. Зеленский прокомментировал это уклончиво. В Кремле пока реакции нет, но индекс Мосбиржи подскочил в моменте еще на 2,5%. Лондон выступил против референдумов о независимости Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии. Ранее три автономии подписали меморандум о самоопределении. Свое будущее они видят в составе Евросоюза. Грозит ли Соединенному Королевству раскол? Подробности на Business FM.
11: Реклама. Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
12: Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес ФМ» на портале bfm.ru.
3: Российские власти в ручном режиме организовали поставки топлива в регионы, где фиксируют локальные перебои. Это следует из материалов совещания, которое провел вице-премьер Александр Новак. Среди субъектов, где корректируют поставки топлива, указаны Екатеринбург, Челябинск, Архангельская, Тверская и Белгородская области, Пермский и Краснодарский края. Также участники совещания рассмотрели ситуацию в Санкт-Петербурге и Ленобласти. Новак поручил профильным ведомствам усилить контроль за ценами в мелкооптовом сегменте топливного рынка. ФАС сообщила, что возбуждено 55 антимонопольных дел, выдано 83 предупреждения, из которых 51 уже исполнено. Какая ситуация сейчас в регионах? Мы спросили местных жителей.
13: Корреспондент новостного портала Ленобласти 47 News Юлия Гельмшина.
14: Конечно, стало хуже, потому что пару недель назад проблем не было никаких. Во Всеволожске объезжали заправки, пусто вообще везде. 10 заправок как минимум было при нас. Вечером в Петербурге ситуация такая же. Чтобы купить бензин, надо быть удачливым человеком, надо проехать мимо заправки. Мало того, что увидеть очередь, надо обязательно увидеть, что недавно туда приехал бензовоз, пристроиться как-нибудь в очередь. Желательно не 151-м, в прямом смысле слова, а каким-нибудь хотя бы 45-м. Это гарантирует 2 часа очереди, а не 4 часа. Насчет Ленинградской области Александр Юрьевич Дрозденко здесь записал видеообращение к гражданам. Вроде что к 1 октября примерно ситуация должна наладиться. Насколько я знаю, должна наладиться за это время ситуация с кирьевским НПЗ, с Кириш-Нефтеоргсинтез, потому что он довольно-таки серьезно пострадал в этом году от налетов беспилотников. И если он возобновит более-менее свою работу на прежнем уровне, то ситуация с топливом стабилизируется. Может быть, с кем-то договорились из более отдаленных регионов о поставках. Я так поняла вот это заявление.
13: Журналист из Перми Максим Анфалов.
15: Моя супруга заправилась в пятницу. Пришлось немножко постоять в очереди, но 95-го бензина не было. Был 92-й, мы его залили. На прошлой неделе был оперативный штаб краевой. Губернатор Пермского края дал задачу усилить поставки топлива одному из главных поставщиков в регионе. Сейчас, насколько я понимаю, по разговорам автомобилистов, ситуация начала постепенно нормализоваться. По крайней мере, очередей часовых по 5-6 часов люди стояли, и более. Сейчас такого нет, это объективно. Сейчас заправок, где топливо есть 92-й, 95-й марки, как правило, самые ходовые, они есть. На большинстве заправок заправок, по крайней мере. То есть, куда-то ехать, искать по городу не надо. Цена варьируется в зависимости от поставщика, может, от 70 с копейками, 71,95 и выше, до 150 доходит. Было и выше, люди покупали на частных заправках больше 200 рублей за литр. Но вот мои знакомые заливали, чтобы не стоять в очередях, заправляли по такой стоимости.
13: Собкор российской газеты в Симферополе Сергей Винник.
16: В целом ситуация с обеспечением топливом стала несколько лучше, чем в самые кризисные периоды лета. Пик пришелся на конец июня, даже июль зацепило. Уже в сентябре пошли более-менее регулярные поставки топлива в Крым. Каждый день по субсидированной цене два крупнейших топливных сетевых оператора продают на своих заправках бензин и дистопливо в рамках соглашения с правительством Крыма. Все марки бензина, наиболее популярные, 92, 95 дистопливо, продаются по цене не больше 100 рублей за литр. Продажи идут в утренние часы и вечерние. Именно этого субсидированного топлива где-то с 10 до 12 утренние часы и с 18 до 20 вечера. В Севастополе сохранили систему продажи бензина населению в розницу по QR-кодам, поскольку они позволяют избежать злоупотребления. По-прежнему нельзя сказать, что топливом Крым полностью обеспечен. Даже есть заправки не сетевые, которые работают без оглядки на правительство Крыма. Там бензин есть, как правило, всех марок, но там бензин 95-й бывает до 240 рублей за литр. Без очереди можно купить.
13: Главный редактор Е1.ру Марина Малкова.
17: Наверное, с 11 числа топливо у нас доступно. Работали заправки Лукойла, которые долгое время не работали. Газпром продолжает работать, но не все. Очередей практически нет, вот этих километровок, которые были. Но ввели запрет на продажу бензина в канистры. Ссылаются на внутренние распоряжения. Водители из этого немножко ругаются, потому что кому-то нужно заправлять какие-то другие транспортные средства или технику садовую, например. Тем не менее, в канистры наливать вообще не дают. Но бензин есть.
18: По ценам пройдемся.
17: 64, где-то 65, 92, 70 рублей, 95, 9,70. А на заправках, которые маленькие, не сетевые, которые накручивают цены, там есть и по 120, по 130. У них бензин есть, но к ним сейчас никто не едет, пока он доступен.
3: Между тем, индекс Мосбиржи вырос сегодня на 4% на новостях от Трампа об энергоперемирии России и Украины. Президент США заявил, что Москва и Киев согласились на перемирие в энергетике, официально ни одна из сторон ситуацию не комментировала. Зеленский лишь сказал, что Киев готов прекратить удары по энергетике и судоходству в России, если то же самое сделают россияне. Divided Kingdom. Угрожает ли Великобритании раскол? Шотландия, Уэльс и Северная Ирландия подписали меморандум о самоопределении. Этот документ подразумевает возможность проведения референдумов о выходе из состава Соединенного Королевства. Свое будущее эти три автономии видят в составе Евросоюза. Лондон, однако, отвергает призывы о проведении референдумов. В канцелярии премьер-министра заявили, что правительство выступает за сохранение целостности Великобритании. Валерий Бадоев продолжит.
19: В меморандуме подчеркивается, что Шотландия, Уэльс и Северная Ирландия имеют право на самоопределение, а Лондон не может вмешиваться во внутренние демократические процессы. Но это лишь позиция подписантов. Документ сам по себе ни к чему не обязывает ни автономии, ни британское правительство. Первый министр Шотландии и Северной Ирландии Джон Суини и Мишель О'Нил уже призвали к проведению голосований. Лондон, ожидаемо, это все не поддерживает. В канцелярии премьера Энди Бёрнама заявили, что тот верит в союз и отвергли возможность референдумов. И даже здесь не обошлось без президента США Дональда Трампа. На выходных он посетил Ирландию, независимое государство, и заявил, что ее объединение с Северной Ирландией, британской автономией, было бы, цитата, «очень крутой вещью». Эти его слова прозвучали за пару дней до встречи, где и был подписан меморандум. Эти процессы, по сути, проходят под влиянием извне, считает глава группы компании Carfax Education, житель Лондона Александр Никитич.
20: Можно сказать, что в Британии произошла своя беловежская пуща. Масштаб не такой, но, тем не менее, это
0: чрезвычайно значимое событие. Интересно то, что это происходит в большой степени под влиянием извне. Эти националистические движения в этих частях Британии, особенно в Шотландии, очень сильно поддерживаются Евросоюзом, который в чем-то, можно сказать, просто ведет политику раскола в Великобритании. Вы знаете, для большинства людей, особенно в Англии, возможно, просто люди еще не осознали, чем это может потенциально закончиться. Это скорее такое демонстративное заявление. Навряд ли оно приведет к настоящему расколу Британии. Но, тем не менее, это такой очень тревожный звоночек.
19: В Шотландии идея независимости имеет давнюю историю. Там уже неоднократно продвигалась тема выхода из состава королевства. Guardian пишет, что, согласно опросам, за независимость проголосовали бы примерно 47% шотландцев, если бы референдум состоялся завтра. Причем в 2014 году в Шотландии уже проводилось такое голосование. 55% тогда выступили против независимости. В Северной Ирландии немного особый случай, так как там основной вопрос стоит не о независимости, а о выборе между Великобританией и объединением с Республикой Ирландия. Но и так, за объединение выступают лишь 36% опрошенных. Уэльс же наименее активный. Там за независимость проголосовали бы 32% населения. Но после выборов 26 года впервые в истории администрации и в Шотландии, и в Северной Ирландии, и в Уэльсе возглавили, как их называют BBC, националистические партии. Следствием как раз и стало подписание меморандума о праве на самоопределение. И это в большей степени демонстрация неповиновения Лондону, нежели реальная дискуссия о выходе из состава Великобритании. Этот меморандум больше напоминает некий пиар-ход, считает руководитель Центра политической интеграции Института Европы РАН Людмила Бабынина.
18: В каждом из трех регионов сейчас региональное правительство возглавляют партии, условно можно их назвать сепаратистскими. Опять-таки, условно. На самом деле, говорить о том, что вот завтра проведут референдум, абсолютно бессмысленно. И есть впечатление, что это такой пиар-ход.
20: Получается, такое показать несогласие с Лондоном?
18: Да, потому что в реальности, как вы понимаете, для Северной Ирландии вообще ничего не изменилось, потому что у них возможность провести референдум прописана в Белфастском соглашении 98 года. То есть она уже есть и была. Это некий такой информационный повод напомнить о том, какие партии возглавляют сейчас региональное правительство.
19: Сам меморандум о самоопределении был подписан в Кардиффе, это столица Уэльса. В нем подчеркивается, что политический ландшафт меняется, а британское правительство должно готовиться к конституционным изменениям. Но как такового календаря для потенциального распада Великобритании пока нет. Сроки референдумов, если они вообще состоятся, не определены. Валерий Обадоев, Анна Моргунова, Бизнес FM.
3: Цена пятого поколения. Капитальные вложения операторов связи могут заметно вырасти на фоне запуска 5G. По прогнозу национального рейтингового агентства, в этом году крупнейшие телеком-компании увеличат их примерно на 10% до 460 миллиардов рублей, а в следующем году еще на четверть до 580. При этом обязательные вложения операторов в 5G в 2027 году оцениваются в 20-30 миллиардов. Насколько в итоге 5G увеличит расходы операторов и отразится ли это на тарифах, говорит эксперт по технологиям, директор и партнер ИТ-Резерв Павел Мясоедов.
22: Некоторым операторам нужно будет проинвестировать в улучшение или покупку базовых станций, но далеко не всем. Согласно заявлениям Большой Тройки и целого ряда наших представителей регуляторов, на первых порах, в первый, наверное, год или даже полтора-два, когда технология будет только начинать внедряться, можно будет использовать и старое оборудование, которое будет перенастраиваться, где-то будут производиться его доработки, но это не будет полноценное обновление оборудования. В связи с чем затраты крупнейшие операторов связи Большой Тройки единомоментно увеличиваться не будут. То, что периодически происходит общее обновление инфраструктурное, которое и так зашито в бюджет, тоже нужно помнить. Единоразово все это дело связать с переходом на новый диапазон будет несправедливо. Мы не прогнозируем какого-то резкого скачка затрат и увеличения стоимости услуг операторов, особенно в условиях той жесткой конкуренции, которая сейчас наблюдается. Пока мы говорим о крупногородских агломерациях, и здесь эти затраты, они обычно распределены у операторов связи по нескольким когортам, по нескольким группам. Ничего радикального в части себестоимости и стоимости связи для конечных пользователей не изменится. Будет, скорее всего, базовая индексация, и то она происходит медленнее, чем она происходит в целом по экономике, а это весьма жесткая конкуренция.
3: Павел Мясоедов, директор и партнер ИТ-Резерв, по оценке МТС, для полноценного развития 5G в России до 35 года может понадобиться около 60 тысяч базовых станций, порядка 300 миллиардов рублей инвестиций. Основные вложения участники рынка ожидают в 2027-2028 годах. Наибольший спрос на новую сеть прогнозируют со стороны бизнеса и государства, прежде всего в промышленности, транспорте и видеонаблюдении.
12: Реклама. Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес FM» на портале bfm.ru. Органайзер миллиардера. Плотный рабочий график помогает справиться с текущими процессами, но мешает стратегическому развитию. Так считает Билл Гейтс. Раз в год основатель Microsoft на неделю уезжает в уединенный домик в американской глуши. 7 дней его мобильный телефон выключен, а он сам ни с кем не общается лично. Самовольное мини-затворничество нужно Гейтсу, чтобы взглянуть на свой бизнес со стороны. Всю неделю он посвящает чтению, за час проглатывая около 150 страниц текста. Книги о технологиях и глобальных проблемах помогают IT-предпринимателю понять, в каких направлениях развиваться компании. В 90-х, после очередной недели размышлений, Гейтс вернулся с осознанием того, что вскоре весь мир захлестнет интернет-революция, и ее масштабы впоследствии превзошли даже самые смелые прогнозы миллиардера. Органайзер миллиардера на Business FM. Теории заговора. Популярная детская программа «Улица Сезам» впервые вышла в эфир на одном из американских телеканалов в 1969 году. Адресована она тогда была в первую очередь маленьким детям из неблагополучных семей. Целая команда психологов, педагогов и специалистов по развитию работала над тем, чтобы в игровой форме подать через телеканал

0: Marketplace Wildberries запустил услугу «Хочу скидку», с помощью которой покупатели могут попросить продавца предоставить персональную скидку, говорится в пресс-релизе компании. Ее размер может составлять от 1 до 35%. Решение о предоставлении скидки остается за продавцом. После одобрения запроса покупатель получит персональный промокод, который будет действовать в течение 24 часов. Использовать его можно при покупке одного или нескольких товаров. Tesla зарегистрировала филиал во Вьетнаме, компанию Tesla Motors Vietnam. Офис расположен в Хошимине, уставный капитал составляет около 3 миллионов долларов. Среди направлений деятельности – оптовая и розничная торговля автомобилями и запчастями, а также импорт, экспорт и дистрибуция. Президентом новой компании указан гражданин США Дэвид Джон Файнштейн, гендиректором Изабель Чинг Фан. Как отмечает Рейтер, Tesla выходит на один из самых быстрорастущих рынков электромобилей в Юго-Восточной Азии. В самой компании запуск пока не комментировали. Американская фармкомпания Eli Lilly создает новое направление лекарства для женского здоровья. Финансировать его будут за счет быстрорастущих доходов от препаратов против диабета и ожирения Mounjaro и Zepbound. Компания уже нанимает специалистов и изучает проекты для лечения эндометриоза, преэклампсии и заболеваний костной ткани. Кроме того, компания инвестировала 40 миллионов долларов в биотех Epsi, который разрабатывает антитела для терапии эндометриоза и договорилась о покупке швейцарской Лимотек, создающей вакцины против инфекций, способных приводить к бесплодию. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
1: «20:48 в Москве. Вы слушаете Бизнес FM. Китайским выпускникам становится сложнее устроиться на работу из-за повсеместного внедрения искусственного интеллекта. Так пишет New York Times. Американская газета указывает, что среди китайской молодежи и так довольно высокий уровень безработицы. Это связано с другими различными факторами. Искусственный интеллект усугубляет ситуацию. Так ли это? Валерий Бадоев продолжит.
2: По разным оценкам, на китайский рынок труда в этом году выйдет почти 13 миллионов новых потенциальных кадров. Это рекордное значение. Однако в Китае, как пишет New York Times, крайне жесткая конкуренция. В некоторых отраслях рынок перенасыщен, а где-то сокращается количество вакансий начального уровня. Плюс ко всему этому выпускники сталкиваются с внедрением искусственного интеллекта. И в Китае эта проблема стоит особенно остро, так как эта страна развивает ИИ очень быстрыми темпами. Да и за пределами Китая регулярно появляются новости о том, как какая-то компания сокращает своих сотрудников в угоду ИИ оптимизации. Беспокойство среди китайских выпускников действительно есть, но какой-либо катастрофы нет. Просто новые технологии диктуют новые правила, рассказывает студентка третьего курса в китайском городе Ханчжоу Сабина.
3: Я думала, что да, это будет очень тяжело, и очень много новостей сейчас о том, что ИИ усовершенствуется, и я думала, все, ну, в принципе, нет смысла учиться. Но на самом деле, после того, как я посерчила стажировки, работы и так далее, туда, куда мы можем пойти, все еще работать есть, конечно же, и влияет на наш рынок, и все хотят его внедрить. Он не сможет полностью заменить человека. Все еще требуются люди, которые будут создавать. Просто ИИ меняет рынок труда и меняет навыки, которые тебе нужны для того, чтобы найти работу. То есть мы должны сейчас очень быстро адаптироваться, нам нужны совершенно другие абсолютно навыки, уже не просто напечатать Excel-ку или написать документ, потому что это уже он может сделать автоматизированно и быстрее за нас.
2: Но, несмотря на это, китайское правительство признает риски, связанные с повсеместным внедрением ИИ. Например, в марте министр трудовых ресурсов и социального обеспечения КНР Ван Сяопин заявляла, что с помощью ИИ будут создаваться рабочие места. Негативное влияние этой технологии на рынок труда все же местами переоценено. Чаще всего ИИ внедряется там, где наоборот, есть нехватка кадров, и в тех регионах, где небольшая плотность населения. Это, например, Тибет или Синьцзян. В Китае действительно высокая безработица среди молодежи, но это не связано с искусственным интеллектом, говорит директор Института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов.
4: То, что безработица в Китае есть и в некоторых областях растет, это правда. Только причины у него совсем другие. Ну, например, по разным подсчетам, в Китае сегодня безработное население молодежь до 24 лет составляет по месяцу от 17 до 20%, что, конечно, очень много. Но при этом для этого тоже есть стандартное объяснение и разумное абсолютно. Молодежь просто не хочет делать себе методичную долгую карьеру, идет в блогерство. Вторая проблема то, что, учитывая то, что в Китае сегодня живут долго, 75-78 лет средний, продолжительность жизни, как следствие, и дольше остаются в рабочих местах. Возникает бутылочное горлышко, особенно для карьерного роста.
2: Также отмечается, что в Китае продолжает сокращаться рождаемость. По некоторым оценкам, трудоспособное население в Китае может упасть до половины того, что есть сейчас. И, как отмечает эксперт, Пекин

0: своим активным внедрением ИИ как раз и готовится к этим грядущим проблемам. Валерий Убадоев, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
1: Капитал с Алексеем Завьяловым.
2: Добрый вечер. Хороший, уверенный рост показал российский рынок акций по итогам понедельника. Если рассматривать основную торговую сессию, индекс Московской биржи прибавил 3,5%. Закрытие 2361 пункт. Ну и 3% рост уже в вечернюю торговую сессию. В центре внимания бумаги нефтегазовых компаний. В лидерах роста выросли заметно. И акции «Газпрома» сегодня росли очень заметно, около 4% рост, и бумаги «Роснефти» почти 6%, акции «Новатека» 3,5%, ну и бумаги «Лукойла» 2,5%, «Сургутнефтегаз» и «Татнефть» немножко отстали в росте, но, тем не менее, тоже сегодня показали восходящую динамику. Все это на фоне того, что и цены на нефть активно росли, во всяком случае, смесь Brent почти в очередной раз достигла уровня в $110 за баррель, и цены на газ тоже выросли. В Европе, если рассматривать хаб ТТФ в Нидерландах, 1000 кубометров перевалило за $1000. Ну и на этом фоне вот такой живой интерес к бумагам нефтегазового сектора со стороны инвесторов. Помимо этого, вечером уже появились сообщения. Сообщения от президента США Дональда Трампа, который заявил, что украинская и российская стороны дали согласие на то, чтобы не наносить удары по энергетическим объектам друг друга. Вот такое интересное заявление прозвучало со стороны президента США. Вот на этом заявлении российский рынок акций еще усилил рост, и рост почти на 4%. Ну, что касается цен на нефть, то здесь тоже вмешался президент США Дональд Трамп, и уже вечером в понедельник не так активно растут цены, уже не 109, не 110, а в районе $106 торгуется баррель смеси Brent. Но что касается уже заявления относительно рынка нефти, относительно Ирана, Трамп написал, что определит, соглашаться ли на возобновление переговоров с Тегераном или не соглашаться. Во всяком случае, по мнению президента США, Иран отчаянно хочет быстро заключить сделку, а он будет уже решать и выбирать в пользу переговоров или не в пользу переговоров вести свою политику, но добавил, что в целом не против идеи дипломатического решения проблемы, и конфликт Ирана с США скоро закончится, что послужит причиной падения цен на нефть. Ну, цены на нефть, вот как мы видим, откатились на таких сообщениях. Ну, вот о полном, скажем, прекращении конфликта пока, естественно, никто не думает. И Трамп уже не раз делал похожие заявления. Рынок почему-то по-прежнему верит, или хочет верить президенту США. И вот реакция сегодня была определенная. Ну, а так есть, конечно, и важнейшие фундаментальные факторы. Во всяком случае, нефтепровод «Восток-Запад» в Саудовской Аравии не работает. Работа была приостановлена после массовых атак с применением беспилотников. И все это пока выливается в то, что ремонт вот этого нефтепровода «Восток-Запад» может продлиться несколько недель. Об этом пишут в прессе. Но это важнейший сейчас, во всяком случае, нефтепровод, учитывая, что в связи с закрытием Ормузского пролива Саудовская Аравия перекачивала нефть как раз с востока на запад, в порт на Красном море, и вот оттуда уже танкерами нефть поставляла на мировой рынок. Теперь эта логистическая ниточка тоже оборвана. И, естественно, теперь, ну, практически Саудовская Аравия свою нефть на мировой рынок не поставляет. Такой мощнейший фундаментальный фактор, на самом деле. Еще последствия рынок еще до конца не просчитал. капитал, на самом деле. Ну и рубль сегодня вернулся к снижению после бурной недели роста прошлой недели. Вот там рубль рос очень стремительно. Но по итогам понедельника пока 5 копеек прибавила китайская валюта. Закрытие торговой сессии 12 рублей 57 копеек. А доллар США поднялся в район 84,5 рублей. Это если рассматривать однодневный фьючерсный контракт.
1: Капитал на бизнес FM. Реклама. Жизнь полна сюрпризов. И Jaguar F8 готов ко всему. Это не просто минивэн. Это ваш надежный помощник. Для семьи, для работы, для путешествий. Мультифункциональный салон, адаптивная подвеска. И это далеко не все. Всего от 4 миллионов 445 тысяч рублей. И вы готовы к любым дорогам. Официальный дилер Jack Нижегородец на Ларина 28Б. Реклама, не оферта.
3: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
1: Срочные переводы. За минуту о делах и деньгах, которые у них попали в устойчивый оборот.
4: Ясуманука айно дзен фуньо. С японского языка эту фразу можно примерно перевести как «дешево купить, деньги погубить». Обычно так говорят о больших экономах, которые выбирают товары, ориентируясь исключительно на их дешевизну, зачастую теряя в качестве, а значит и в надежности. Русский аналог этого оборота «скупой» платит дважды.
1: Срочные переводы на Business FM. FM. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Бизнес FM. Новости. Коротко.
5: Москве 20:58, в студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Генконсульство России в Анталье оказывает содействие в разрешении ситуации с попавшей в больницу 76-летней россиянкой, которой выставили счет на 55 тысяч долларов. Об этом ТАСС заявили в представительстве. Ранее в соцсетях сообщалось, что прибывшая в Турцию женщина попала в реанимацию с кровоизлиянием в мозг. Врачи приняли меры для ее спасения, но у страховой компании возникли разногласия с больницей и родными россиянки. Центробанк с 15 октября ведет макропруденциальные надбавки по вложениям банков в облигации, обеспеченные поступлениями средств по потребкредитам, в том числе автокредитам. Макропруденциальные надбавки в 250% будут применяться как к банкам-оригинаторам, так и к банкам-инвесторам. К ипотечным облигациям надбавки применять не будут. Цены на бензин во Франции достигли максимума за всю историю наблюдения, сообщает «Фигаро». Как уточняет издание, средняя цена за литр выросла до 2 евро 11 центов. Это абсолютный рекорд с 1985 года, когда правительство начало собирать эти данные. Оригинальная обложка комикса «Астерикс» в Британии продана на аукционе за 1 200 000 евро, сообщает агентство «Бельга». Итоговая цена с учетом сборов составила 1 470 000 евро. Обложка размером 34 на 47 сантиметров выполнена гуашью на картоне. Перед торгами она оценивалась в 150 200 000 евро. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
6: В Москве 9 вечера, в студии Алексей Панчулеев. Здравствуйте. Акции компании, связанные с сектором, упали на фоне призыва глав OpenAI, Anthropic и SpaceX замедлить развитие этой технологии. Однако и Трамп, и Пекин уже выступили против, опасаясь усиления друг друга. Чем связаны такие призывы лидеров нейросетевых компаний, насколько они искренние и имеют ли перспективу? Икону Троицы Андрея Рублева временно изъяли из иконостаса из-за поломки климатической камеры, пишут СМИ. В РПЦ сообщили, что сохранность иконы проверяет Третьяковская галерея. Для ремонта камеры привлекли иностранных специалистов. Впрочем, искусствоведы призывают не преувеличивать масштаб бедствия. И школьники глупеют. Кроме китайцев, по данным исследования качества образования ПИЗа, 15-летние подростки стали хуже читать, считать и разбираться в естественных науках во всем мире. Исключение – Китай и Сингапур. А что в России? Подробности на Business FM. Насколько возможно всеобщее замедление и разработок? Главы ведущих компаний в сфере искусственного интеллекта вновь призвали затормозить развитие этой технологии, и это при том, что гонку, по сути, развязали они сами. Китай при этом идею о замедлении не поддерживает. В Пекине считают, что США таким образом хотят затормозить развитие китайских разработок. Ранее Трамп заявил, что он тоже против, поскольку это усилит Китай. Валерий Убадоев продолжит.
0: Акции компаний, связанных с ИИ-технологиями, в понедельник резко упали. Технологический индекс NASDAQ 100 в моменте терял больше процента. Поводом стало эссе главы Anthropic Дарио Амадея, в котором тот призвал замедлить развитие искусственного интеллекта. Он допустил, что в противном случае эта технология может выйти из-под контроля, захватить весь интернет и нанести ущерба на сотни миллиардов долларов. Эти опасения поддержали глава OpenAI Сэм Альтман и Илон Маск, гендиректор XAI. При этом о рисках, связанных с этой технологией, главы ИИ-компании уже предупреждали. И далеко не раз, но никто так и не остановился и не замедлился. Даже наоборот, темпы развития только выросли. Однако ландшафт слегка изменился за последние месяцы. Во-первых, ИИ-агенты стали выходить из-под контроля и захватывать посторонние ресурсы, несмотря на заверения разработчиков. Во-вторых, среди обычного населения начало расти недовольство ИИ-дата-центрами, особенно в Штатах. Заявления ИИ-миллиардеров звучат красиво, но на деле отрасль вряд ли замедлится. Штаты боятся проиграть Китаю, продолжает политолог, руководитель Дубравский консалтинг Павел Дубравский.
7: Здесь, конечно, звучат призывы к тому, чтобы замедлить ИИ, но, наверное, с точки зрения морали и подконтрольности. Потому что Илон Маск еще с 2014 года утверждает о том, что ИИ – это то, что уничтожит человечество, и поэтому нужно было создать моральный кодекс. Но, как мы видим сами, он влился в ИИ, но при этом особых ограничений таких не сделал. Что касается попытки отказа от развития этой сферы или как минимум ограничения, я думаю, что США на это не пойдут, потому что в противостоянии с Китаем это является главным фактором того, что США находится в технологическом опережении над Китаем.
0: Китай фактически уже отверг идею о всеобщем замедлении. Газета Global Times, которую часто называют неофициальным рупором Пекина, считает, что настоящая цель такого замедления – это фактически наложить ограничения на китайские разработки и, цитата, «поддержать монополистическую гегемонию Вашингтона в области передовых технологий». Китайская газета даже назвала все это «холодной войной» в сфере ИИ. Дональд Трамп, в свою очередь, заявил, что у Штатов есть все инструменты, чтобы обеспечить безопасность этой технологии. В свойственной ему манере, то есть за главными буквами, он написал, что единственный нужный ограничитель для ИИ – это, цитата, «сильный и умный президент с высоким IQ». По его словам, кто победит в ИИ-гонке, тот победит вообще. А выгодоприобретателем от замедления ИИ он считает Китай. Ранее источники Reuters утверждали, что Дональд Трамп и Си Цзиньпин на саммите 24 сентября в Вашингтоне все же могут обсудить риски для безопасности, которые в себе несет ИИ. Замедление вряд ли возможно, поэтому нужен более тщательный контроль, считает разработчик российской экосистемы ИИ-инструментов Кодик Рафаэль Гильмурахманов.
8: Всеобщее замедлить ИИ, по сути, уже невозможно, потому что есть открытые модели, которые может использовать абсолютно любой человек и тренировать их, и использовать на своем железе. Поэтому, наверное, реалистичнее говорить не о том, что нужно целиком заморозить ИИ и остановить его развитие, а скорее введение более жестких ограничений для наиболее рискованных систем искусственного интеллекта, чтобы они тщательнее проверялись, чтобы они проходили более тщательную проверку на выход, как человек может с ней взаимодействовать, и ограничение рискованного использования эксплуатации для каких-нибудь опасных тем вроде разработки оружия и подобных вещей.
0: Заявлением глав ведущих ИИ-компаний поверили далеко не все, отмечает Нью-Йорк Таймс. В Кремниевой долине, например, распространилось мнение, что таким образом лидеры рынка хотят сохранить свои позиции, ограничив потенциальных конкурентов. Некоторые руководители ИИ-стартапов даже назвали главу Anthropic «волком в овечьей шкуре». А сенатор-республиканец от Техаса Джон Корнин отметил, что если бы ИИ-компании действительно хотели бы замедлиться, они бы это спокойно сделали, им никто не мешает. Мешают лишь конкуренты, включая тех, что находятся в других странах, которые замедляться не собираются. Валерий Убадоев, Наталья Космачева, Business FM.
6: Икону Троицы Андрея Рублева временно изъяли из иконостаса из-за поломки климатической камеры, пишут СМИ. А в РПЦ сообщили, что сохранность иконы проверяет Третьяковская галерея, проверку назвали плановой. Что известно о происходящем, есть ли какие-то риски для иконы, подробнее Наталья Шашина.
9: Икона Андрея Рублева «Троица» в 24-м году была передана Троице Сергиевой Лавре на 49 лет с возможностью продления. Для иконы создали уникальный витринный комплекс стоимостью около 50 миллионов рублей. Его делали с привлечением немецких и итальянских специалистов. Капсула создает идеальный климат и не поддается вибрации. Как описывала искусствовед Ксения Коробейникова, посетители Лавры видят Троицу только на расстоянии 3 метров через пуленепробиваемую капсулу. Но за ней спрятаны так называемые мозги, каждые 2 часа анализирующие общее состояние иконы. И за этими показателями следят специалисты Лавры, реставрационного центра Грабаря и музейные эксперты. Что же произошло сейчас? Коробейникова, которая сама съездила в Троице-Сергиеву Лавру и пообщалась со специалистами, говорит, не стоит преувеличивать масштаб бедствия, но проблема есть.
10: Казалось, сделали да все, что нужно, чтобы икона была в целости и сохранности, но вот, как всегда, вмешивается человеческий фактор. Как факт, мы действительно имеем часть сломанного этого комплекса. И вот его называют мозгами. Этот комплекс именуют специалисты. Допустим, одно из полушариев, там левое или правое, вышло из строя. Надо понимать, что у него есть дубль, есть второе, да, как бы полушарие. Но, тем не менее, даже вот эта часть, вышедшая из строя, она дала сбой по климату, по температуре. Это повлекло за собой изменения внутри иконы сначала, да. Там произошло как бы давление, потому что климат поменялся, доски начали сходиться, и вот это как бы схождение досок дало выход наружу скрепляющего состава. И вот этот состав повлек за собой еще и изменение небольшое фрагмента лика. Оно небольшое, но тем не менее это серьезно. И, собственно, когда поняли, да, что что-то пошло не так, сразу убрали икону из иконостаса, ее вынесли в реставрационные мастерские Лавры, привлекли все возможных специалистов. Самое главное, привлекли специалистов Третьяковки, потому что только они знают икону, ну, как самих себя, потому что они всю жизнь профессионально ей занимаются.
9: А для починки тех самых мозгов, говорит Коробейникова, вызвали специалиста из Германии, который быстро прилетел и продолжает отслеживать состояние капсулы. В самой Третьяковке не рассказывают подробностей, лишь говорят, что икона на проверке. В Московской патриархии до этого сообщали, что сейчас производится плановая сверка состояния сохранности. По словам источника ТАСС в Лавре, ничего необычного в изъятии Троицы из иконостаса нет, и скоро ее вернут на место. Но отсутствие официальной информации рождает домыслы, комментирует историк Павел Котляр.
11: Все, что мы на данный момент знаем по поводу Троицы Рублева, сводится к определенной панике, к опровержениям и, наоборот, каким-то тревожным постам в социальных сетях и к минимуму, на самом деле, информации, которая могла бы официально что-то прояснить. И вроде бы уже признали, что она не на месте, что она находится на осмотре в реставрационных мастерских. Соответственно, если это осмотр плановый, то в этом ничего такого нет. Если это осмотр экстренный, то значит что-то случилось, а раз случилось, то необходимо это пояснить. То есть речь идет о национальном достоянии, а значит о достоянии народном, общественном. И если с ним что-то происходит, например, ему необходим осмотр или что-то изменилось, поменялось, то это нормально не в режиме секретности, а в режиме открытого диалога и просто информированности можно решать, не создавая ситуацию какой-то секретности.
9: В телеграм-каналах обсуждают, Минкульт забеспокоился, но последствия пока непонятны. По словам Ксении Коробейниковой, ситуация под контролем, однако решение о том, что делать дальше, будет принято не сразу. Троица слишком хрупкий памятник, а ситуации с проблемами климатической капсулы раньше не было. Напомню, что Владимирская и Донская иконы Божьей Матери также были переданы Русской Православной Церкви и выставлены в храме Христа Спасителя. Позднее Богоматерь Донская планируют разместить в Большом соборе Донского мужского монастыря после завершения там реставрации. Наталья Шашина, ГУАР Рутовская, Бизнес ФМ.
6: Белковый перегруз. Многолетний прием протеина привел к почечной недостаточности у мужчины, ему пришлось пересадить почку. Об этом рассказали в институте Склифосовского, куда поступил пациент. Несколько лет он ежедневно употреблял белковые добавки и интенсивно тренировался. Со временем у него появились высокое давление, сильные головные боли и белок в моче. В итоге понадобился гемодиализ, а затем и трансплантация. Можно ли принимать протеин на регулярной основе? Что делать тем, кто не добирает белок из обычной еды, говорит врач-гастроэнтеролог-диетолог, терапевт Артур Бернацкий.
12: Белок так или иначе влияет на функцию почек. Проблема в спортивном питании употреблением протеина, она стоит достаточно остро. Зачастую нет специалиста медицинского звена, который бы консультировал таких вот участников активного спорта. Цели, которые ставят иногда спортсмены себе сами, они зачастую имеют сверх границы возможности человека, особенно по усвоению употребления протеина, белка. Даже при здоровых функциях почек можно спокойно сформировать хроническую почечную недостаточность с переходом в острую почечную. За счет должен вести врач спортивной медицины, как минимум, лучше врач-диетолог, который должен понимать физическую нагрузку, активность, рассчитать коэффициент, провести обследование пациента на уровень креатинина, мочевой кислоты, мочевины, то есть основные функции почек, для того, чтобы понять, насколько возможно для данного человека употребление спортивного протеина.
13: А если человек не спортсмен, но просто, который там говорит, не добираешь белок?
12: Если у него просто в рационе мало употребления белка, нужно просто его, эту белковую квоту увеличить в рационе за счет обычных продуктов. Если, например, мы имеем дело у пациентов с недостаточностью веса, не связанные с дефицитом белка в рационе, а с усвояемостью белка в организме, это уже другая история. Здесь назначаются адаптивные белковые смеси.
13: А вообще можно регулярно принимать вот эти добавки?
12: Абсолютно можно использовать эти добавки, да, но сначала проходит обследование человека на оценку функций почек, мочевыделительной системы и вообще в системе организма. А потом на основании этого делается заключение, что можно использовать уровень белка сверх физиологической нормы человека, это выше 2 грамм на килограмм веса. До определенной цели, потому что постоянно принимать большую дозу белка, даже с такой дозировки и правильно рассчитанной физической активностью, тоже достаточно опасно, потому что формируется хроническое заболевание в виде, например, подагры. Поэтому здесь нужна оценка правильная изначально физиологическая, назначение протеина в период тренировок до определенного уровня под контролем врача и анализов.
6: Артур Бернацкий, диетолог. По нормам Роспотребнадзора мужчинам требуется от 75 до 114 граммов белка в сутки, женщинам от 60 до 90. Точные цифры зависят от возраста и физической нагрузки. У тех, кто регулярно тренируется, потребность может быть выше от 1,2 до 2 граммов на килограмм веса. Причем считается весь белок за день из обычной еды и из протеиновых добавок.
1: Кто надо, услышал. Индивидуальный предприниматель Елена Солобоева попала на 1,5 миллиона рублей топ-налогов из-за ошибки в декларации на 10 рублей. По этой причине ее лишили налоговых льгот на полгода.
14: После выхода репортажа моей ситуации, через день моей декларации была принята налоговой, и через день по декларации по ИП обновился статус, что претензий к нам нет.
1: А власти Петербурга пересмотрели региональные правила льготного ОСН, поскольку Елена оказалась далеко не одна. Ждем ваших сообщений по делу в директ телеграм-канала BFM News и в чат-бот в закрепленном сообщении Макс-канала Business FM. Ваши проблемы не только ваши. Только на Business FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
5: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Центробанк увеличит максимальную сумму переводов между юрлицами через систему быстрых платежей СБП до 30 миллионов рублей. Об этом сказано в проекте основных направлений развития финансового рынка на 2027 год. Сейчас максимальная сумма одного перевода через СБП составляет 1 000 000 рублей. На ряде НПЗ введены в эксплуатацию дополнительные установки, что позволило увеличить выпуск нефтепродуктов. Об этом сообщил Александр Новак. По словам вице-премьера, все необходимые объемы топлива в рамках Северного завоза поставляются в регионы в срок. Росатом готов к диалогу с правительством Венгрии в любом формате по проекту ПАКШ-2. Об этом заявил глава госкорпорации Алексей Лихачев. Он выступил на полях 70-й сессии генконференции МАГАТЭ в Вене. По его словам, в Росатоме понимают, что правительство Венгрии сейчас переосмысливает этот проект. В компании ждут предложений по тому, как нужно построить эту работу. Гендиректор Росатома подчеркнул, что именно Россия может построить в Венгрии самую безопасную и более экономичную станцию по стоимости электроэнергии. Кроме того, Лихачев заявил, что заливка бетона фундаментальной плиты на АЭС ПАКШ-2 практически завершена. Август стал рекордным по выдаче кредитных карт. В России заключили более 1,5 миллиона новых договоров. Это максимальный показатель с начала 2025 года. По сравнению с июлем число выдач выросло на 11%, а в годовом выражении на 9%. Эксперты связывают всплеск с сезоном отпусков и подготовкой к школе. Всего с начала года банки выдали более 10 миллионов кредиток. Новости на бизнес-фм каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Погода в Москве.
6: В Москве сейчас плюс 15, облачно с прояснениями, осадки сегодня не ожидается. Ночью 11 градусов, завтра днем до плюс 19, облачно, временами небольшой дождь. В среду будет попрохладнее, плюс 17, зато предварительно без осадков. Почти летняя погода будет в четверг, плюс 22 и без осадков. Но, правда, это ненадолго, уже в пятницу и субботу вновь температура пойдет вниз, но временами возможно. Возможен небольшой дождь. В Москве вы слушаете Бизнес ФМ. Банк России рассматривает возможность ввести требования к инвестиционным блогерам и их контенту. Это следует из проекта основных направлений развития финансового рынка на 2027-2029 годы. ЦБ отмечает, что многие неопытные инвесторы принимают решения, полагаясь на советы из соцсетей. При этом блогеры не всегда достаточно компетентны и часто выдают рекламу за личное мнение. Ранее регулятор предлагал создать реестр таких инфлюенсеров с требованиями к образованию, опыту и отсутствию нарушений, а также ввести кодекс этики. Теперь эти идеи могут получить развитие. Говорит создатель аналитического проекта Wall Street Pro, инвестор Дмитрий Черемушкин.
15: Любое дополнительное регулирование – это дополнительная нагрузка в любом случае. Будь то блогинг, инфлюенсеры – они и так достаточно серьезно зарегулированы. Вам нужно открыть ИП, вам нужно отчитываться за рекламу, вам нужно отчитываться за доходы, которые вы получили, и вам еще придется отчитываться здесь перед ЦБ. Инфлюенсеры – это всегда, как правило, достаточно небольшие бизнесы, несколько сот тысяч рублей выручки, и тут отчет на отчете дополнительный. На мой взгляд, большинство инфлюенсеров на финансовых рынках действительно не имеют достаточного уровня экспертности, но, как показывает практика, они быстро нарабатывают буквально несколько месяцев, и человек, который еще вчера занимался рассказыванием о том, что такое крипта и как она работает, и на моих глазах переквалифицировался в эксперта в облигациях по ОФЗ, по отчетности, чтению российских компаний и так далее. Поэтому да, отчасти это правда. Мнимых экспертов на российском фондовом рынке бесконечное множество. Если создавать реестр вот этих финансовых инфлюенсеров, то здесь, конечно, нужны какие-то критерии, например, опыт работы в финансовой индустрии, наличие соответствующих сертификатов, например, сертификатов Федеральной службы финансовой рынка. Возможно, сертификаты профессиональных бухгалтеров, там опыт работы от 5-10 лет в финансовой сфере и так далее. Критерии точно должны быть как от реального финансового опыта, так и раскрытия личности человека, кто за этим блогом стоит. Если говорить про меня, совместился и опыт работы в финансовых организациях, и аттестаты у меня есть, все необходимые профессиональные, и лицензии есть. Если реестр появится, я буду одним из первых, кто подаст туда заявку. Что касается обязательной маркировки рекламы, то она и так уже есть, поэтому, да, большинство я, как вижу, размещают, но есть отдельные телеграм-каналы, достаточно популярные, которые рекламируют финансовые различные компании, банки, брокеров и не всегда ставят такие пометки. Но это уже нарушение закона автоматически уже сейчас идет. Чтобы сделать рынок блогеров, инфлюенсеров в России лучше, конечно, должен быть какой-то реестр. В реестр должны попадать по определенным заслугам, и по этому реестру должны быть публичные люди с фамилиями, отчествами. И вот только они могут вести свои каналы, и рекламировать в них. Должен быть создан кодекс этический, что можно рекомендовать, что нельзя рекомендовать, как рекомендовать, что говорить. Должны быть определенные правила. Это не должно быть прямо жестко зарегулированная вещь, потому что все-таки чаще всего блогеры – это обычные люди. Это не банки, не брокеры, где у них есть свои собственные отделы контроля, где сидят скучные, нудные бюрократы, которые каждое слово проверяют. И вот хотя бы с этого начинать. А дальше уже будет видно, как будет развиваться. Если этого будет слишком много, наоборот, расслабить гайки. Если будет недостаточно, чуть-чуть подкрутить со временем, но не сразу.
6: Это был Дмитрий Черемушкин, создатель аналитического проекта Wall Street Prom, трейдер и инвестор. Школьники разучились учиться. Результат крупнейшего международного исследования качества образования ПИЗа оказались худшими за всю историю наблюдения. 15-летние подростки стали хуже читать, считать и разбираться в естественных науках. Такая картина характерна почти для всего мира. Исключение – Китай. Иван Медведев подробнее.
16: Исследование ПИЗа среди 15-летних проводят каждые 3 года. В этот раз тестирование прошли 760 тысяч школьников из 91 страны. Итог неутешительный. В переводе с баллов на понятный язык получается, что сегодняшний 15-летний школьник в среднем читает и понимает текст примерно так, как 10 лет назад это делал ребенок 13-14 лет. То есть примерно год-полтора обучения были потеряны. Эксперты выделяют несколько причин. Местами снизилась сама ценность образования. В ряде стран дети не считают, что для достижения успеха им нужно усердно учиться. Многие рэперы, блогеры, тиктокеры и так далее укрепляют эту мысль. Ну и, конечно же, смартфоны и искусственный интеллект. В том же исследовании 28% школьников говорят, что на большинстве или вообще на всех уроках естественных наук их одноклассники отвлекаются на цифровые устройства, а 46% подростков в развитых странах используют ИИ-чат-боты для учебы как минимум раз в неделю. И чиновники, ответственные за образование в разных странах, пока не знают, что с этим делать, говорит директор президентского физико-математического лицея номер 239 в Петербурге Максим Протусевич.
17: Система образования не понимает, как работать в условиях искусственного интеллекта. То есть это практически весь арсенал методик, особенно рассчитанных на самостоятельное изучение, вот он сейчас с появлением искусственного интеллекта исчезает.
18: В нем одном дело, в искусственном интеллекте?
17: Ну, сейчас прежде всего в нем. Там еще дело в том, что сейчас вступает поколение, которое, ну, грубо говоря, родилось со смартфоном, и у них чисто физиологические изменения, ну, меньше памяти, менее развиты мозги, потому что они меньше работают, потому что смартфон на себя уже взял меньше навык чтения длинных текстов и так далее и тому подобное.
16: Отдельная проблема по чтению. Современные школьники быстро читают текст, но не понимают или неправильно понимают его содержание. С 2018 года доля таких случаев почти удвоилась. Исключение Китай и Сингапур. Они остаются лидерами ПИЗа. По сравнению с 2018 годом в 4 китайских регионах результаты снизились только по чтению. По естественным наукам они остались примерно на том же уровне, а по математике выросли. Просто китайские дети продолжают зубрить, говорит директор Центра компетенций по Китаю Высшей школы бизнеса МГУ Дарья Мушта.
19: К экзаменам готовятся так, что штудируют книги, и по статистике там больше 90% китайских выпускников средней школы, они выходят уже с очками. То есть в школу еще идут по большей части без очков, а уже выходят с очками, поскольку зубрежка просто колоссальная. Нагрузка на китайских школьников очень высокая. То есть помимо того, что они находятся в школе, да, до 4, как правило, так еще и дома домашнее задание.
16: Плюс непререкаемый авторитет учителя. И да, китайским школьникам еще в 2021 году фактически закрыли свободный доступ к смартфонам в школе. Приносить телефон без специального разрешения нельзя, а принесенный по уважительной причине аппарат на время занятий сдается на хранение. Помимо Китая, в десятке лучших по версии ПИЗа оказались также Эстония, Япония, Южная Корея и Великобритания. Россия в исследовании не участвует с 2022 года. Ну а прошенные бизнес-ФМ-эксперты уверены, что наши подростки показали бы результат, близкий к большинству, то есть печальный. Иван Медведев, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
6: Миграционный кризис разрешился. В эфире Бизнес ФМ рассказывала историю гражданки Молдавии Лилии, которая уже более 15 лет живет с семьей в России по ВНЖ. В прошлом году она приняла решение получить российское гражданство и обратилась для этого в миграционный центр в Одинцове. Попытки подать документы на гражданство тянулись более года. Каждый следующий сотрудник одинцовского центра находил все новые ошибки, и ситуация начала казаться безвыходной. Лилия обратилась к Бизнес ФМ, и кто надо, услышал.
1: Кто надо, услышал.
20: Основная проблема, которую я вижу, это то, что попадаешь каждый раз к другому инспектору, и он выносит какие-то новые замечания, которые, ну, на самом деле, чаще всего несущественны. Просто из-за своей интерпретации по заполнению анкеты. Со мной после публикации статьи связались с Одинцова, руководителя отдела. Назначила мне сотрудника. Да, пришлось еще несколько раз обратиться. Какой-то раз я по моей вине документ не захватила. В любом случае, все нюансы по анкете мы уладили. И, наконец-то, у меня, слава богу, на прошлой неделе приняли пакет документов. Его приняли в рассмотрение. От 3,5 месяца длится рассмотрение на решение о получении гражданства. Но в любом случае очень огромная благодарность БФМ за помощь в моем вопросе, потому что я даже не знаю, как бы я боролась с этим.
1: Кто надо, услышал. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Необыкновенное право. Партнер проекта — адвокатское бюро Forward Legal. Миллион разных прав.
21: Песня «Миллион алых роз» прочно ассоциируется у слушателей с Аллой Пугачевой. Но певица — лишь один из участников этой истории. Как понять, кому принадлежат права и с кем нужно договариваться об их использовании?
1: Алексей Карпенко, старший партнер адвокатского бюро Forward Legal.
21: За каждой песней стоит команда творцов, а сама песня объединяет несколько объектов интеллектуальных прав. Музыка и текст являются самостоятельными объектами авторского права. В нашем примере композитор Раймонд Паулс и автор текста Андрей Вознесенский. Алла Пугачева выступила как исполнитель, и ей принадлежат смежные права на исполнение. Еще один объект – фонограмма, то есть конкретная звукозапись, права на которую принадлежат ее изготовителю. Разница проста. Автор создает произведение, исполнитель воплощает его, а изготовитель фонограммы фиксирует это исполнение в записи. Поэтому одну и ту же песню могут записывать десятки артистов. Музыка и слова останутся прежними, а исполнение и фонограммы будут разными. Авторское право возникает автоматически, когда результат творчества выражен в объективной форме. Ноты, текст или запись мелодии уже могут охраняться законом. Узнать участников правоотношений иногда помогают специальные обозначения. Знак копирайта «Си» в круге указывает на информацию об авторских правах, а буква «Пи» в круге – на права на фонограмму. С кем договариваться зависит от цели использования. Для публичной трансляции музыки, например, в кафе, обычно применяются механизмы коллективного управления правами. Но для использования музыки в рекламе, фильме или интернет-ролике необходимо отдельно проверить права на музыку, текст, исполнение и конкретную запись. Можно записать кавер и не использовать чужую фонограмму. Но права на музыку и текст все равно нужно учитывать. Покупка трека или подписка на стриминг таких прав не предоставляет. Одна песня, а прав в ней действительно миллион.
1: Необыкновенное право на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
5: Москве 21:28, в студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. До 60 тысяч единиц оружия могло попасть на черный рынок с Украины, сообщили в управлении ФСБ по Донецкой Народной Республике. По заявлению спецслужбы, вооружения с украинских складов уже находят у мексиканских наркокартелей. Речь идет о вооружении производства США, Италии, Испании, Чехии и других стран. НАТО обратили внимание в ведомстве. Отмечается, что Украина отвергает любую свою причастность. Россиянам разрешили покупать противогазы для всей семьи. Запрет действовал более 30 лет и теперь будет снят по решению МЧС. Купить противогазы можно будет с 1 марта следующего года.
2: «Газпром Армения» сообщил, что поставки российского газа в Армению прекратятся с 15 по 25 сентября. Причина в проведении плановых профилактических ремонтных работ в России на магистральном газопроводе «Северный Кавказ» Закавказье. Потребители продолжат снабжать газом без ограничений за счет внутренних резервов и дополнительных поставок из Ирана, указано в заявлении. Жители Турции назвали Россию одной из самых дружественных стран. Она заняла пятое место в опросе, так считают более 38% респондентов. Выше в списке оказались только Азербайджан, Япония, Китай и Италия. Среди недружественных стран опрошенные жители Турции назвали Израиль, США, а также Грецию и Францию. Новости на бизнес-фм каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес-фм. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
6: В Москве 21.30, студия Алексей Пунцелеев. Здравствуйте. Правительство в ручном режиме организует поставки топлива в ряд регионов, среди них Екатеринбург, Челябинск, Архангельская, Тверская и Белгородская области и Кубань. И вице-премьер Новак поручил усилить и контроль за ценами в мелком опте. ФАС возбудила 55 дел. Каждая, какая ситуация с топливом в регионах, мы спросили местных жителей. Трамп утверждает, что Украина и Россия согласились не наносить удары по энергетическим объектам друг друга. Он также объяснил рост цен на дизель в мире конфликтом России с Украиной, но не США с Ираном. Зеленский прокомментировал это уклончиво. В Кремле пока реакции нет, но индекс Мосбиржи подскочил в моменте еще на 2,5%. Лондон выступил против референдумов о независимости Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии. Ранее три автономии подписали меморандум о самоопределении. Свое будущее они видят в составе Евросоюза. Грозит ли Соединенному Королевству раскол? Подробности на Business FM. Российские власти в ручном режиме организовали поставки топлива в регионы, где фиксируют локальные перебои. Это следует из материалов совещания, которое провел вице-премьер Александр Новак. Среди субъектов, где корректируют поставки топлива, указаны Екатеринбург, Челябинск, Архангельская, Тверская и Белгородская области, Пермские и Краснодарские края. Также участники совещания рассмотрели ситуацию в Санкт-Петербурге и Ленобласти. Новак поручил профильным ведомствам усилить контроль за ценами в мелкооптовом сегменте топливного рынка. На нем ФАС сообщила, что возбуждено 55 антимонопольных дел, выдано 83 предупреждения, из которых 51 уже исполнено. Какая ситуация сейчас в регионах, мы спросили местных жителей.
3: Корреспондент новостного портала Ленобласти 47 News Юлия Гельмшина.
22: Конечно, стало хуже, потому что пару недель назад проблем не было никаких. Во Всеволожске объезжали заправки, пусто вообще везде. 10 заправок как минимум было при нас. Вечером в Петербурге ситуация такая же. Чтобы купить бензин, надо быть удачливым человеком. Надо проехать мимо заправки, мало того, что увидеть очередь, надо обязательно увидеть, что недавно туда приехал бензовоз, пристроиться как-нибудь в очередь, желательно не 151-м, в прямом смысле слова, а каким-нибудь хотя бы 45-м, это гарантирует 2 часа очереди, а не 4 часа. Насчет Ленинградской области Александр Юрьевич Дрозденко здесь записал видеообращение к гражданам, вроде что к 1 октября примерно ситуация должна наладиться. Насколько я знаю, должна наладиться за это время ситуация с Киришским НПЗ, с Кириш и нефтеорг синтез, потому что он довольно-таки серьезно пострадал в этом году от налетов беспилотников. И если он возобновит более-менее свою работу на прежнем уровне, то ситуация с топливом стабилизируется. А может быть, с кем-то договорились из более отдаленных регионов о поставках. Я так поняла вот это заявление.
3: Журналист из Перми Максим Анфалов.
23: Моя супруга заправилась в пятницу. Пришлось немножко постоять в очереди, но 95-го бензина не было. Был 92-й, мы его залили. На прошлой неделе был оперативный штаб краевой. Губернатор Пермского края дал задачу усилить поставки топлива одному из главных поставщиков в регионе. Сейчас, насколько я понимаю, по разговорам автомобилистов, ситуация начала постепенно нормализоваться. По крайней мере, очередей часовых по 5-6 часов люди стояли, более сейчас такого нет, это объективно. Сейчас заправок, где топливо есть 92-й, 95-й марки, как правило, самые ходовые, они есть на большинстве заправок, по крайней мере. То есть куда-то ехать, искать по городу не надо. Цена варьируется в зависимости от поставщика, может, от 70 с копейками, 71, 95 и выше, до 150 доходит. Было и выше, люди покупали на частных заправках больше 200 рублей за литр. Но вот мои знакомые заливали чтобы не стоять в очередях, заправляли по такой стоимости.
3: Собкор российской газеты в Симферополе Сергей Винник.
0: В целом ситуация с обеспечением топливом стала несколько лучше, чем в самые кризисные периоды лета. Пик пришелся на конец июня, даже июль зацепило. Уже в сентябре пошли более-менее регулярные поставки топлива в Крым. Каждый день по субсидированной цене два крупнейших топливных сетевых оператора продают на своих заправках бензин и дистопливо в рамках соглашения с правительством Крыма. Все марки бензина, наиболее популярные, 92, 95 дистопливо, продаются по цене не больше 100 рублей за литр. Продажи идут в утренние часы и вечерние. Именно этого субсидированного топлива где-то с 10 до 12 утренние часы и с 18 до 20 вечера. В Севастополе сохранили систему продажи бензина населению в розницу по QR-кодам, поскольку они позволяют избежать злоупотребления. По-прежнему нельзя сказать, что топливом Крым полностью обеспечен. Же есть заправки не сетевые, которые работают без оглядки на правительство Крыма. Там бензин есть, как правило, всех марок, но там бензин 95-й бывает до 240 рублей за литр. Без очереди можно купить.
3: Главный редактор Е1.ру Марина Малкова.
4: Наверное, с 11 числа топливо у нас доступно. Заработали заправки Лукойла, которые долгое время не работали. Газпром продолжает работать, но не все. Очередей практически нет, вот этих километровых, которые были. Но ввели запрет на продажу бензина в канистры. Ссылаются на внутренние распоряжения. Водители из этого немножко ругаются, потому что кому-то нужно заправлять какие-то другие транспортные средства или технику садовую, например. Тем не менее, в канистры наливать вообще не дают. Но бензин есть.
7: По ценам пройдемся.
4: 64, где-то 65, 92, 70 рублей, 95, 9,70. А на заправках, которые маленькие, не сетевые, которые накручивают цены, там есть и по 120, по 130. У них бензин есть, но к ним сейчас никто не едет, пока он доступен.
6: Между тем, индекс Мосбиржи вырос сегодня на 4%. На новостях от Трампа об энергоперемирии России и Украины президент США заявил, что Москва и Киев согласились на перемирие в энергетике. Официально ни одна из сторон ситуацию не комментировала. Зеленский лишь сказал, что Киев готов прекратить удары по энергетике и судоходству в России, если то же самое сделают россияне. Divided Kingdom. Угрожает ли Великобритании раскол? Шотландия, Уэльс и Северная Ирландия подписали меморандум о самоопределении. Этот документ подразумевает возможность проведения референдумов о выходе из состава Соединенного Королевства. Свое будущее эти три автономии видят в составе Евросоюза. Лондон, однако, отвергает призывы о проведении референдумов. В канцелярии премьер-министра заявили, что правительство выступает за сохранение целостности Великобритании. Валерий Бадоев продолжит.
8: В меморандуме подчеркивается, что Шотландия, Уэльс и Северная Ирландия имеют право на самоопределение, а Лондон не может вмешиваться во внутренние демократические процессы. Но это лишь позиция подписантов. Документ сам по себе ни к чему не обязывает ни автономии, ни британское правительство. Первый министр Шотландии и Северной Ирландии Джон Суини и Мишель О'Нил уже призвали к проведению голосований. Лондон, ожидаемо, это все не поддерживает. В канцелярии премьера Энди Бёрнама заявили, что тот верит в Союз и отвергли возможность референдумов. И даже здесь не обошлось без президента США Дональда Трампа. На выходных он посетил Ирландию, независимое государство, и заявил, что ее объединение с Северной Ирландией, британской автономией, было бы, цитата, «очень крутой вещью». Эти его слова прозвучали за пару дней до встречи, где и был подписан меморандум. Эти процессы, по сути, проходят под влиянием извне, считает глава группы компании Carfax Education, житель Лондона Александр Никитич.
24: Можно сказать, что в Британии произошла своя беловежская пуща. Масштаб не такой, но, тем не менее, это чрезвычайно значимое событие. Интересно то, что это происходит в большой степени под влиянием извне. Эти националисты движения в этих частях Британии, особенно в Шотландии, очень сильно поддерживаются Евросоюзом, который в чем-то, можно сказать, просто ведет политику раскола Великобритании. Вы знаете, для большинства людей, особенно в Англии, возможно, просто люди еще не осознали, чем это может потенциально закончиться. Это скорее такое демонстративное заявление. Навряд ли оно приведет к настоящему расколу Британии. Но, тем не менее, это такой очень тревожный звоночек.
8: В Шотландии идея независимости имеет давнюю историю. Там уже неоднократно продвигалась тема выхода из состава королевства. Guardian пишет, что согласно опросам за независимость проголосовали бы примерно 47% шотландцев, если бы референдум состоялся завтра. Причем в 2014 году в Шотландии уже проводилось такое голосование. 55% тогда выступили против независимости. В Северной Ирландии немного особый случай, так как там основной вопрос стоит не о независимости, а о выборе между Великобританией и объединением с Республикой Ирландия. Но и так, за объединение выступают лишь 36% опрошенных. Уэльс же наименее активный, там за независимость проголосовали бы 32% населения. Но после выборов 26 года впервые в истории администрации и в Шотландии, и в Северной Ирландии, и в Уэльсе возглавили, как их называют BBC, националистические партии. Следствием как раз и стало подписание меморандума о праве на самоопределение. И это в большей степени демонстрация неповиновения Лондону, нежели реальная дискуссия о выходе из состава Великобритании. Этот меморандум больше напоминает некий пиар-ход, считает руководитель Центра политической интеграции Института Европы РАН Людмила Бабынина.
7: В каждом из трех регионов сейчас региональное правительство возглавляют партии, условно можно их назвать сепаратистскими. Опять-таки, условно. На самом деле, говорить о том, что вот завтра проведут референдум, абсолютно бессмысленно. И есть впечатление, что это такой пиар-ход.
9: Получается, такое показать несогласие с Лондоном?
7: Да, потому что в реальности, как вы понимаете, для Северной Ирландии вообще ничего не изменилось, потому что у них возможность провести референдум прописана в Белфастском соглашении 98 года. То есть она уже есть и была. Это некий такой информационный повод напомнить о том, какие партии возглавляют сейчас региональные правительства.
8: Сам меморандум о самоопределении был подписан в Кардиффе, это столица Уэльса. В нем подчеркивается, что политический ландшафт меняется, а британское правительство должно готовиться к конституционным изменениям. Но как такового календаря для потенциального распада Великобритании пока нет. Сроки референдумов, если они вообще состоятся, не определены. Валерий Обадоев, Анна Моргунова, Бизнес FM.
6: Цена пятого поколения. Капитальные вложения операторов связи могут заметно вырасти на фоне запуска 5G. По прогнозу Национального рейтингового агентства, в этом году крупнейшие телеком-компании увеличат их примерно на 10% до 460 миллиардов рублей, а в следующем году еще на четверть до 580. При этом обязательные вложения операторов в 5G в 2027 году оцениваются в 20-30 миллиардов. Насколько в итоге 5G увеличит расходы операторов, отразится ли это на тарифах, говорит эксперт по технологиям, директор и партнер ИТ-резерв Павел Мясоедов.
10: Некоторым операторам нужно будет проинвестировать в улучшение или покупку базовых станций, но далеко не всем. Согласно заявлениям Большой Тройки и целого ряда наших представителей регуляторов, на первых порах, в первый, наверное, год или даже полтора-два, когда технология будет только начинать внедряться, можно будет использовать и старое оборудование, которое будет перенастраиваться, где-то будут производиться его доработки, но это не будет полноценное обновление оборудования. В связи с чем затраты крупнейших операторов связи Большой Тройки единомоментно увеличиваться не будут. То, что периодически происходит общее обновление инфраструктурное, которое и так зашито в бюджет, тоже нужно помнить. Единоразово все это дело связать с переходом на новый диапазон будет несправедливо. Мы не прогнозируем какого-то резкого скачка затрат и увеличения стоимости услуг операторов, особенно в условиях той жесткой конкуренции, которая сейчас наблюдается. Пока мы говорим о крупногородских агломерациях, и здесь эти затраты, они обычно распределены у операторов связи по нескольким когортам, по нескольким группам. Ничего радикального в части себестоимости и стоимости связи для конечных пользователей не изменится. Будет, скорее всего, базовая индексация, и то она происходит медленнее, чем она происходит в целом по экономике, а это весьма жесткая конкуренция.
6: Павел Мясоедов, директор и партнер ИТ-резерв. По оценке МТС, для полноценного развития 5G в России до 35 года может понадобиться около 60 тысяч базовых станций, порядка 300 миллиардов рублей инвестиций. Основные вложения участники рынка ожидают в 2027-2028 годах. Наибольший спрос на новую сеть прогнозируют со стороны бизнеса и государства, прежде всего в промышленности, транспорте и видеонаблюдении.
1: Реклама. Внимание! Прослушайте свежие новости от сервиса европейских и корейских автомобилей «Луидор Авто». Больше 15 лет мы ремонтируем и обслуживаем автомобили с применением оригинальных запасных частей и качественных аналогов. Только в сентябре замена масла и тормозных колодок бесплатно. Сезонная комплексная проверка за 3499 рублей. В акции участвуют автомобили всех марок. Ждем вас в «Луидор Авто». Московское шоссе 86А. Подробные условия акции на luidor-service.ru.
11: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
1: Деньги.
13: Банкноту достоинством 100 рублей в дореволюционной России любовно называли «Катенькой».
12: Дело в том, что на купюре, выпускавшейся с 1910 года, была изображена Екатерина II. Дизайн банкноты по сей день считается одним из лучших и был позаимствован для советской 100-рублевки 1947 года. Кстати, в денежной системе Советского Союза номинал 100 рублей был самым высоким на протяжении 60 лет.
1: История денег на Business FM. Business FM. Инструкция по применению.
14: Показания.
1: Потребность быть в курсе в любой момент.
14: Особые показания.
1: Дефицит времени.
14: Способ применения и дозы.
1: Принимать в течение часа. От 1 до 3 раз в день с перерывом.
14: Передозировка.
1: Чревата побочными эффектами вплоть до легкого дежавю. Возникают иллюзии, что вы это уже слышали, кажется, знаете
14: и, очевидно, уже в курсе.
1: Исключение. Приступы острой информационной недостаточности. В этом случае принимать непрерывно, невзирая на побочные эффекты. Специальное предупреждение. Business FM не является ни возбуждающим, ни успокоительным средством. В продукте не используются искусственные добавки или информационный яд. Вы хотите знать все? Принимайте. 87,5 в Москве. Business FM. Радио здравого смысла.
14: Консультация с врачом не требуется.
1: Компании и корпорации.
3: В студии Наталья Воробьева. Здравствуйте.
1: Отчеты и планы.
3: Marketplace Wildberries запустил услугу «Хочу скидку», с помощью которой покупатели могут попросить продавца предоставить персональную скидку, говорится в пресс-релизе компании. Ее размер может составлять от 1 до 35%. Решение о предоставлении скидки остается за продавцом. После одобрения запроса покупатель получит персональный промокод, который будет действовать в течение 24 часов. Использовать его можно при покупке одного или нескольких товаров. Tesla зарегистрировала филиал во Вьетнаме, компанию Tesla Motors Vietnam. Офис расположен в Хошимине, уставный капитал составляет около 3 миллионов долларов. Среди направлений деятельности – оптовая и розничная торговля автомобилями и запчастями, а также импорт, экспорт и дистрибуция. Президентом новой компании указан гражданин США.

0: Новости компании корпораций. Держитесь курса.
1: В Москве вы слушаете Business FM. Китайским выпускникам становится сложнее устроиться на работу из-за повсеместного внедрения искусственного интеллекта. Об этом пишет «Нью-Йорк Таймс». Газета указывает, что среди китайской молодежи и так довольно высокий уровень безработицы, что связано с другими различными факторами, искусственный интеллект усугубляет ситуацию. Так ли это? Валерию Бадоев продолжит.
2: По разным оценкам, на китайский рынок труда в этом году выйдет почти 13 миллионов новых потенциальных кадров. Это рекордное значение. Однако в Китае, как пишет «Нью-Йорк Таймс», крайне жесткая конкуренция. В некоторых отраслях рынок перенасыщен, а где-то сокращается количество вакансий начального уровня. Плюс ко всему этому, выпускники сталкиваются с внедрением искусственного интеллекта. И в Китае эта проблема стоит особенно остро, так как эта страна развивает ИИ очень быстрыми темпами. Да и за пределами Китая регулярно появляются новости о том, как какая-то компания сокращает своих сотрудников в угоду ИИ-оптимизации. Беспокойство среди китайских выпускников действительно есть, но какой-либо катастрофы нет. Просто новые технологии диктуют новые правила, рассказывает студентка третьего курса в китайском городе Ханчжоу Сабина.
3: Я думала, что да, это будет очень тяжело. И очень много новостей сейчас о том, что ИИ усовершенствуется. И я думала, все. Ну, в принципе, нет смысла учиться. Но на самом деле, после того, как я посерчила стажировки, работы и так далее, туда, куда мы можем пойти все еще работать, есть. Конечно же, ИИ влияет на наш рынок, и все хотят его внедрить. Он не сможет полностью заменить человека. Все еще требуются люди, которые будут создавать. Просто ИИ меняет рынок труда и меняет навыки, которые тебе нужны для того, чтобы найти работу. То есть мы должны сейчас очень быстро адаптироваться. Нам нужны совершенно другие абсолютно навыки, уже не просто напечатать Excel-ку или написать документ, потому что это уже он может сделать автоматизированно и быстрее за нас.
2: Но, несмотря на это, китайское правительство признает риски, связанные с повсеместным внедрением ИИ. Например, в марте министр трудовых ресурсов и социального обеспечения КНР Ван Сяопин заявляла, что с помощью ИИ будут создаваться рабочие места. Негативное влияние этой технологии на рынок труда все же местами переоценено. Чаще всего ИИ внедряется там, где наоборот, есть нехватка кадров, и в тех регионах, где небольшая плотность населения. Это, например, Тибет или Синьцзян. В Китае действительно высокая безработица среди молодежи, но это не связано с искусственным интеллектом, говорит директор Института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов.
4: То, что безработица в Китае есть и в некоторых областях растет, это правда. Только причины у него совсем другие. Ну, например, по разным подсчетам, в Китае сегодня безработное население молодежь до 24 лет составляет по месяцу от 17 до 20%, что, конечно, очень много. Но при этом для этого тоже есть стандартное объяснение и разумное абсолютно. Молодежь просто не хочет делать себе методичную долгую карьеру, идет в блогерство. Вторая проблема то, что, учитывая то, что в Китае сегодня живут долго, 75-78 лет средний, продолжительность жизни, как следствие, и дольше остаются в рабочих местах. Возникает бутылочное горлышко, особенно для карьерного роста.
2: Также отмечается, что в Китае продолжает сокращаться рождаемость. По некоторым оценкам, трудоспособное население в Китае может упасть до половины того, что есть сейчас. И, как отмечает эксперт, Пекин своим активным внедрением ИИ как раз и готовится к этим грядущим проблемам. Валерий Бадоев, Рамиль Киселев, Business FM.
5: Капитал с Алексеем Завьяловым.
6: Добрый вечер. Хороший, уверенный рост показал российский рынок акций по итогам понедельника. Если рассматривать основную торговую сессию, индекс Московской биржи прибавил 3,5%. Закрытие 2361 пункт. Ну и 3% рост уже в вечернюю торговую сессию. В центре внимания бумаги нефтегазовых компаний. В лидерах роста выросли заметно. И акции «Газпрома» сегодня росли очень заметно, около 4% рост. И бумаги «Роснефти» почти 6%, акции «Новатека» 3,5%, ну и бумаги «Лукойла» 2,5%. «Сургутнефтегаз» и «Татнефть» немножко отстали в росте, но, тем не менее, тоже сегодня показали восходящую динамику. Все это на фоне того, что и цены на нефть активно росли, во всяком случае, смесь Brent почти в очередной раз достигла уровня в $110 за баррель, и цены на газ тоже выросли. В Европе, если рассматривать хаб ТТФ в Нидерландах, 1000 кубометров перевалило за $1000. Ну и на этом фоне вот такой живой интерес к бумагам нефтегазового сектора со стороны инвесторов. Помимо этого, вечером уже появились

0: Сообщение от президента США Дональда Трампа, который заявил, что украинская и российская стороны дали согласие на то, чтобы не наносить удары по энергетическим объектам друг друга. Вот такое интересное заявление прозвучало со стороны президента США. Вот на этом заявлении российский рынок акций еще усилил рост, и рост почти на 4%. Ну, что касается цен на нефть, то здесь тоже вмешался президент США Дональд Трамп, и уже вечером в понедельник не так активно растут цены, уже не 109, не 110, а в районе $106 торгуется баррель смеси Brent. Ну, что касается уже заявления относительно рынка нефти, относительно Ирана, Трамп написал, что определит, соглашаться ли на возобновление переговоров с Тегераном или не соглашаться. Во всяком случае, по мнению президента США, Иран отчаянно хочет быстро заключить сделку, а он будет уже решать и выбирать, в пользу переговоров или не в пользу переговоров вести свою политику, но добавил, что в целом не против идеи дипломатического решения проблемы, и конфликт Ирана с США скоро закончится, что послужит причиной падения цен на нефть. Ну, цен на нефть, вот как мы видим, откатились на таких сообщениях. Ну, вот о полном, скажем, прекращении конфликта пока, естественно, никто не думает. И Трамп уже не раз делал похожие заявления. Рынок почему-то по-прежнему верит, или хочет верить президенту США. И вот реакция сегодня была определенная. Ну, а так есть, конечно, и важнейшие фундаментальные факторы. Во всяком случае, нефтепровод «Восток-Запад» в Саудовской Аравии не работает. Работа была приостановлена после массовых атак с применением беспилотников. И все это пока выливается в то, что ремонт вот этого нефтепровода «Восток-Запад» может продлиться несколько недель. Об этом пишут в прессе. Но это важнейший сейчас, во всяком случае, нефтепровод, учитывая, что в связи с закрытием Ормузского пролива Саудовская Аравия перекачивала нефть как раз с востока на запад, в порт на Красном море, и вот оттуда уже танкерами нефть поставляла на мировой рынок. Теперь эта логистическая ниточка тоже оборвана. И, естественно, теперь, ну, практически Саудовская Аравия свою нефть на мировой рынок не поставляет. Такой мощнейший фундаментальный фактор, на самом деле. Еще последствия рынок еще до конца не просчитал, на самом деле. Ну и рубль сегодня вернулся к снижению после бурной недели роста прошлой недели. Вот там рубль рос очень стремительно. Но по итогам понедельника пока 5 копеек прибавила китайская валюта. Закрытие торговой сессии 12 рублей 57 копеек. А доллар США поднялся в район 84,5 рублей. Это если рассматривать однодневный фьючерсный контракт.
1: Капитал на бизнес FM. Между делом с Кирой Альтман.
2: Моника Норс, куратор выставочных проектов в сфере современного искусства и архитектуры, сообщила мне отличную новость. Она открывает очень камерное медиа в названии «Все наше детство».
3: Коробка, так называется, площадки для игры в дворовый футбол, можно так сказать. И это очень сильно описывает то, что мы хотим рассказывать про локальное сообщество, про какие-то низовые инициативы, про любительский футбол. И также для нас тоже очень важно было, что это такая метафора коробки, в которой мы складываем определенные истории. У нас даже в ферстиле есть печати из каждого города, в котором мы побывали, каждой стране, о которой мы рассказываем. И для нас это такая посылка вот в большой мир для нашего читателя. А по поводу аналоговости, наверное, в мире вечного думскроллинга, вертикального формата и безумного совершенно потока информации, в котором ты теряешься, который тебя в какой-то мере душит, нам показалось очень важно сделать что-то, что ты можешь потрогать физически, к чему ты можешь вернуться, что ты можешь почувствовать запах газеты и, в принципе, прикоснуться в самом прямом смысле слова к чему-то важному.
2: Интересно, да, что снова хочется печатное издание держать в руках. У меня так точно, и с пластинками так же.
3: Мне кажется, я никогда не отходила от этой аналоговости. И даже в рамках моей работы я очень люблю работать с музейными фондами, с аналоговым искусством. И очень тяжело мне дается digital art и все, что так или иначе связано с цифрой. Поэтому лично для меня этот печатный медиум, он всегда был очень важен, вне зависимости от темпа ускорения нашей планеты и наших жизней.
2: Моника Норс, куратор выставочных проектов в сфере современного искусства и архитектуры. Кир Альтман, Бизнес FM.
1: Между делом на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
4: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Госсовет Бельгии аннулировал решение казначейства об отказе БКС банку в разблокировке активов в Евроклир. Отказ отменен как принятый органом, не имеющим соответствующих полномочий. Для инвесторов это означает, что все решения, принятые казначейством по заявлениям на разблокировку активов Евроклир, могут быть оспорены, отметили юристы. Требования Киева об увеличении военной поддержки Украины вызвали тревогу в коалиции желающих, пишет Вашингтон-Пост со ссылкой на источники. У дипломатов ЕС возникли вопросы о том, как Киев использовал предоставленные ему средства. Брюссель требует объяснений от властей о дефиците в бюджете украинского Минобороны в 27 миллиардов долларов. Средства ПВО во всем мире недостаточно, чтобы закрыть потребности Украины, заявила экс-президент Эстонии Керсти Кальюлайд. По ее словам, ситуация с украинской противовоздушной обороной ухудшилась, а против новых типов беспилотников у Киева нет достаточно эффективных средств. Ранее стало известно, что Дональд Трамп допустил, что Киеву могут передать лицензию на производство устаревшей версии системы «Патриот». Россия за 7 месяцев увеличила выручку от экспорта виски в полтора раза. Общая сумма выручки превысила миллион долларов. В натуральном выражении поставки выросли на 41% до 82 тысяч литров, сообщает Федеральный центр «Агроэкспорт» со ссылкой на экспертов. Основными покупателями в этом году стали Казахстан, Таджикистан и Латвия. Раньше максимальный объем за 7 месяцев был зафиксирован в 2024 году, чуть более 68 тысяч литров. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
5: Студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Акции компаний, связанных с сектором, упали на фоне призывов глав OpenAI, Anthropic и SpaceX замедлить развитие технологий. Однако и Вашингтон, и Пекин уже выступили против, опасаясь усиления друг друга. Чем связаны такие призывы лидеров нейросетевых компаний, насколько они искренние и имеют ли перспективу? Икону Троицы Андрея Рублева временно изъяли из иконостаса из-за поломки климатической камеры. Сохранность иконы проверяет Третьяковская галерея. Для ремонта камеры привлекли иностранных специалистов. Впрочем, искусствоведы призывают не преувеличивать масштаб бедствия. Школьники глупеют. Кроме китайцев, по данным исследования качества образования ПИЗа, 15-летние подростки стали хуже читать, считать и разбираться в естественных науках. Во всем мире исключение Китай и Сингапур. А что в России? Подробности на Бизнес FM. Насколько возможно всеобщее замедление и разработок? Глава ведущей компании в сфере искусственного интеллекта вновь призвали затормозить развитие этой технологии. И это при том, что гонку, по сути, развязали они сами. Китай при этом идею о замедлении не поддерживает, в Пекине считая, что США таким образом хотят затормозить развитие китайских разработок. Ранее Трамп заявил, что он тоже против, поскольку это усилит Китай. И Валерий Убадоев продолжит.
6: Акции компаний, связанных с ИИ-технологиями, в понедельник резко упали. Технологический индекс NASDAQ 100 в моменте терял больше процента. Поводом стало эссе главы Anthropic Дарио Амадея, в котором тот призвал замедлить развитие искусственного интеллекта. Он допустил, что в противном случае эта технология может выйти из-под контроля, захватить весь интернет и нанести ущерба на сотни миллиардов долларов. Эти опасения поддержали глава OpenAI Сэм Альтман и Илон Маск, гендиректор XAI. При этом о рисках, связанных с этой технологией, главы ИИ-компании уже предупреждали. ожидали, и далеко не раз, но никто так и не остановился и не замедлился. Даже наоборот, темпы развития только выросли. Однако ландшафт слегка изменился за последние месяцы. Во-первых, ИИ-агенты стали выходить из-под контроля и захватывать посторонние ресурсы, несмотря на заверения разработчиков. Во-вторых, среди обычного населения начало расти недовольство ИИ-дата-центрами, особенно в Штатах. Заявления ИИ-миллиардеров звучат красиво, но на деле отрасль вряд ли замедлится. Штаты боятся проиграть Китаю, продолжает политолог, руководитель Дубравский консалтинг Павел Дубравский.
7: Здесь, конечно, звучат призывы к тому, чтобы замедлить ИИ, но, наверное, с точки зрения морали и подконтрольности. Потому что Илон Маск еще с 2014 года утверждает о том, что ИИ это то, что уничтожит человечество, и поэтому нужно было создать моральный кодекс. Но, как мы видим сами, он влился в ИИ, но при этом особых ограничений таких не сделал. Что касается попытки отказа от развития этой сферы или как минимум ограничения, я думаю, что США на это не пойдут, потому что в противостоянии с Китаем это является главным фактором того, что США находится в технологическом опережении над Китаем.
6: Китай фактически уже отверг идею о всеобщем замедлении. Газета Global Times, которую часто называют неофициальным рупором Пекина, считает, что настоящая цель такого замедления – это фактически наложить ограничения на китайские разработки и, цитата, «поддержать монополистическую гегемонию Вашингтона в области передовых технологий». Китайская газета даже назвала все это «холодной войной» в сфере ИИ. Дональд Трамп, в свою очередь, заявил, что у Штатов есть все инструменты, чтобы обеспечить безопасность этой технологии. В свойственной ему манере, то есть за главными буквами, он написал, что единственный нужный ограничитель для ИИ – это, цитата, «сильный и умный президент с высоким IQ». По его словам, кто победит в ИИ-гонке, тот победит вообще. А выгода приобретателям от замедления ИИ, он считает, Китай. Ранее источники Reuters утверждали, что Дональд Трамп и Си Цзиньпин на саммите 24 сентября в Вашингтоне все же могут обсудить риски для безопасности, которые в себе несет ИИ. Замедление вряд ли возможно, поэтому нужен более тщательный контроль, считает разработчик российской экосистемы ИИ-инструментов Кодик Рафаэль Гильмурахманов.
8: Всеобщее замедлить ИИ, по сути, уже невозможно, потому что есть открытые модели, которые может использовать абсолютно любой человек и тренировать их, и использовать на своем железе. Поэтому, наверное, реалистичнее говорить не о том, что нужно целиком заморозить ИИ и остановить его развитие, а скорее введение более жестких ограничений для наиболее рискованных систем искусственного интеллекта, чтобы они тщательнее проверялись, чтобы они проходили более тщательную проверку на выход, как человек может с ними взаимодействовать, и ограничение рискованного использования эксплуатации для каких-нибудь опасных тем вроде разработки оружия и подобных вещей.
6: Заявлением глав ведущих ИИ-компаний поверили далеко не все, отмечает Нью-Йорк Таймс. В Кремниевой долине, например, распространилось мнение, что таким образом лидеры рынка хотят сохранить свои позиции, ограничив потенциальных конкурентов. Некоторые руководители ИИ-стартапов даже назвали главу Anthropic «волком в овечьей шкуре». А сенатор-республиканец от Техаса Джон Корнин отметил, что если бы ИИ-компании действительно хотели бы замедлиться, они бы это спокойно сделали, им никто не мешает. Мешают лишь конкуренты, включая тех, что находятся в других странах, которые замедляться не собираются. Валерий Ободоев, Наталья Космачева, Бизнес FM.
5: Икону Троицы Андрея Рублева временно изъяли из иконостаса из-за поломки климатической камеры, пишут СМИ. В РПЦ сообщили, что сохранность иконы проверяет Третьяковская галерея, проверку назвали плановой. Что известно о происходящем, есть ли какие-то риски для иконы, подробнее Наталья Шашина.
9: Икона Андрея Рублева «Троица» в 24-м году была передана Троице Сергиевой Лавре на 49 лет с возможностью продления. Для иконы создали уникальный витринный комплекс стоимостью около 50 миллионов рублей. Его делали с привлечением немецких и итальянских специалистов. Капсула создает идеальный климат и не поддается вибрации. Как описывала искусствовед Ксения Коробейникова, посетители Лавры видят Троицу только на расстоянии 3 метров через пуленепробиваемую капсулу. Но за ней спрятаны так называемые мозги, каждые 2 часа анализирующие общее состояние иконы. И за этими показателями следят специалисты Лавры, реставрационного центра Гробаря и музейные эксперты. Что же произошло сейчас? Коробейникова, которая сама съездила в Троице-Сергиеву Лавру и пообщалась со специалистами, говорит, не стоит преувеличивать масштаб бедствия, но проблема есть.
10: Казалось, сделали да все, что нужно, чтобы икона была в целости и сохранности, но вот, как всегда, вмешивается человеческий фактор. как факт мы действительно имеем часть сломанного этого комплекса. И вот его называют мозгами. Этот комплекс именуют специалисты. Допустим, одно из полушариев, там левое или правое, вышло из строя. Надо понимать, что у него есть дубль, есть второе, да, как бы полушарие. Но, тем не менее, даже вот эта часть, вышедшая из строя, она дала сбой по климату, по температуре. Это повлекло за собой изменения внутри иконы сначала, да. Там произошло как бы давление, потому что климат поменялся, доски начали сходиться, и вот это как бы схождение досок дало выход наружу скрепляющего состава. И вот этот состав повлек за собой еще и изменение небольшое фрагмента лика. Оно небольшое, но тем не менее это серьезно. И, собственно, когда поняли, да, что что-то пошло не так, сразу убрали икону из иконостаса, ее вынесли в реставрационные мастерские лавры, привлекли все возможных специалистов. Самое главное, привлекли специалистов Третьяковки, потому что только они знают икону, ну, как самих себя, потому что они всю жизнь профессионально ей занимаются.
9: А для починки тех самых мозгов, говорит Коробейникова, вызвали специалиста из Германии, который быстро прилетел и продолжает отслеживать состояние капсулы. В самой Третьяковке не рассказывают подробностей, лишь говорят, что икона на проверке. В Московской патриархии до этого сообщали, что сейчас производится плановая сверка состояния сохранности. По словам источника ТАСС, в Лавре ничего необычного в изъятии Троицы из иконостаса нет, и скоро ее вернут на место. Но отсутствие официальной информации рождает домыслы, комментирует историк Павел Котляр.
11: Все, что мы на данный момент знаем по поводу Троицы Рублева, сводится к определенной панике, к опровержениям и, наоборот, каким-то тревожным постам в социальных сетях и к минимуму, на самом деле, информации, которая могла бы официально что-то прояснить. И вроде бы уже признали, что она не на месте, что она находится на осмотре в реставрационных мастерских. Соответственно, если это осмотр плановый, то в этом ничего такого нет. Если это осмотр экстренный, то значит что-то случилось, а раз случилось, то необходимо это пояснить. То есть речь идет о национальном достоянии, а значит о достоянии народном, общественном. И если с ним что-то происходит, например, ему необходим осмотр или что-то изменилось, поменялось, то это нормально не в режиме секретности, а в режиме открытого диалога и просто информированности можно решать, не создавая ситуацию какой-то секретности.
9: В телеграм-каналах обсуждают, Минкульт забеспокоился, но последствия пока непонятны. По словам Ксении Коробейниковой, ситуация под контролем, однако решение о том, что делать дальше, будет принято не сразу. Троица слишком хрупкий памятник, а ситуации с проблемами климатической капсулы раньше не было. Напомню, что Владимирская и Донская иконы Божьей Матери также были переданы Русской Православной Церкви и выставлены в храме Христа Спасителя. Позднее Богоматерь Донскую планируют разместить в Большом соборе Донского мужского монастыря после завершения там реставрации. Наталья Шашина, Гоар Рутовская, Бизнес ФМ.
5: Белковый перегруз, многолетний прием протеина привел к почечной недостаточности у мужчины. Ему пришлось пересадить почку. Об этом рассказали в институте Склифосовского, куда поступил пациент. Несколько лет он ежедневно употреблял белковые добавки и интенсивно тренировался. Со временем у него появились высокое давление, сильные головные боли и белок в моче. В итоге понадобилось гемодиализ, а затем и трансплантация. Можно ли принимать протеин на регулярной основе? Что делать тем, кто не добирает белок из обычной еды, говорит врач-гастроэнтеролог, диетолог-терапевт Артур Бернацкий.
12: Белок так или иначе влияет на функцию почек. Проблема в спортивном питании употребления протеина, она стоит достаточно остро. Зачастую нет специалиста медицинского звена, который бы консультировал таких вот участников активного спорта. Цели, которые ставят иногда спортсмены себе сами, они зачастую имеют сверх границы возможности человека, особенно по усвоению употребления протеина, белка. Даже при здоровых функциях почек можно спокойно сформировать хроническую почечную недостаточность с переходом в острую почечную. это счет должен вести врач спортивной медицины, как минимум, лучший врач-диетолог, который должен понимать физическую нагрузку, активность, рассчитать коэффициент, провести обследование пациента на уровень креатинина, мочевой кислоты, мочевины, то есть основные функции почек, для того, чтобы понять, насколько возможно у данного человека употребление спортивного протеина.
13: А если человек не спортсмен, но просто, который там говорят, не добираешь белок?
12: Если у него просто в рационе мало употребления белка, нужно просто его, эту белковую квоту увеличить в рационе за счет обычных продуктов. Если, например, мы имеем дело у пациентов с недостаточностью веса, не связанные с дефицитом белка в рационе, а с усвояемостью белка в организме, это уже другая история. Здесь назначаются адаптивные белковые смеси.
13: А вообще можно регулярно принимать вот эти добавки?
12: Спортсменам можно использовать эти добавки, да, но сначала проходит обследование человек на оценку функций почек, мочеводелительной системы и вообще в системе организма. А потом на основании этого делается заключение, что можно использовать уровень белка сверх физиологической нормы человека, это выше 2 грамм на килограмм веса. До определенной цели, потому что постоянно принимать большую дозу белка, даже с такой дозировки и правильно рассчитанной физической активностью, тоже достаточно опасно, потому что формируется хроническое заболевание в виде, например, подагры. Поэтому здесь нужна оценка правильная изначально физиологическая, назначение протеина в период тренировок до определенного уровня под контролем врача и анализов.
5: Артур Бернацкий, врач-диетолог, терапевт. По нормам Роспотребнадзора мужчинам требуется от 75 до 114 граммов белка в сутки, женщинам от 60 до 90. Точные цифры зависят от возраста, веса и физической нагрузки. У тех, кто регулярно тренируется, потребность может быть выше до 2 граммов на килограмм веса. А причем считается весь белок за день из обычной еды и из протеиновых добавок.
1: Бизнес FM. Инструкция по применению.
14: Показания.
1: Потребность быть в курсе в любой момент.
14: Особые показания.
1: Дефицит времени.
14: Способ применения и дозы.
1: Принимать в течение часа от 1 до 3 раз в день с перерывом.
14: Передозировка.
1: Чревата побочными эффектами вплоть до легкого дежавю. Возникают иллюзии, что вы это уже слышали, кажется, знаете
14: и, очевидно, уже в курсе.
1: Исключение. Приступы острой информационной недостаточности. В этом случае принимать непрерывно, невзирая на побочные эффекты. Специальное предупреждение. Бизнес FM не является ни возбуждающим, ни успокоительным средством. В продукте не используются искусственные добавки или информационный яд. Вы хотите знать все? Принимайте. 87,5 в Москве. Бизнес FM. Радио здравого смысла.
14: Консультация с врачом не требуется.
1: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
15: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Центробанк сообщил о растущей волатильности курса рубля. Об этом говорится в обзоре рисков финансовых рынков за август. Диапазон колебаний курса доллара составил 8,2% против 5,2% по итогам июля. Регулятор также указывает на ускоренный рост курсов иностранных валют к рублю в августе. Курс доллара вырос на 7,2% до 85 рублей 60 копеек, юаня на 7,7% до 12,73 рублей. Среди факторов, которые влияют на валютный рынок, аналитики Центробанка выделяют падение объемов чистых продаж инвалюты нефинансовыми компаниями и снижение нефтяных цен. Средняя максимальная процентная ставка по рублевым вкладам в 10 крупнейших банках России в первой декаде сентября выросла по сравнению с предыдущей декадой и составила 12,95% годовых. До этого ставка составляла 12,9% годовых. Об этом говорится в материалах Банка России. Кабмин ввел временное ограничение на экспорт серной кислоты. Постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Как пояснили в правительстве, эта кислота нужна промышленности и производителям минеральных удобрений. Запрет вступит в силу через 10 дней после публикации и будет действовать до конца года. Протяженность будущей сети высокоскоростных магистралей ВСМ до 2050 года превысит 4500 километров, сообщил вице-премьер Виталий Савельев на полях международного форума молодежи в Екатеринбурге. Будет построено 5 линий ВСМ из Москвы в Санкт-Петербург, которая сейчас находится в стадии строительства, Москва-Минск и Екатеринбург через Казань, а также линии до Адлера и Рязани. Новости на бизнес-фм каждые 15 минут. Держитесь курса.
5: Вы слушаете «Бизнес-ФМ», у микрофона Алексей Пантелеев. Банк России рассматривает возможность ввести требования к инвестиционным блогерам и их контенту. Это следует из проекта основных направлений развития финансового рынка на 2027-2029 годы. ЦБ отмечает, что многие неопытные инвесторы принимают решения, полагаясь на советы из соцсетей. При этом блогеры не всегда достаточно компетентны и часто выдают рекламу за личное мнение. Ранее регулятор предлагал создать реестр таких инфлюенсеров с требованиями к образованию, опыту и отсутствию нарушений, а также ввести кодекс этики. Теперь эти идеи могут получить развитие. Говорит создатель аналитического проекта Wall Street Pro, трейдер инвестор Дмитрий Черомушкин.
16: Любое дополнительное регулирование – это дополнительная нагрузка в любом случае. Будь то блогинг, инфлюенсеры – они и так достаточно серьезно зарегулированы. Вам нужно открыть ИП, вам нужно отчитываться за рекламу, вам нужно отчитываться за доходы, которые вы получили, и вам еще придется отчитываться здесь перед ЦБ. Инфлюенсеры – это всегда, как правило, достаточно небольшие бизнесы, несколько сот тысяч рублей выручки, и тут отчет на отчете дополнительный. На мой взгляд, большинство инфлюенсеров на финансовых рынках действительно не имеют достаточного уровня экспертности, но, как показывает практика, они его быстро нарабатывают буквально несколько месяцев, и человек, который еще вчера занимался рассказыванием о том, что такое крипта и как она работает, и на моих глазах переквалифицировался в эксперта в облигациях по ОФЗ, по отчетности, чтению российских компаний и так далее. Поэтому да, отчасти это правда. Мнимых экспертов на российском фондовом рынке бесконечное множество. Если создавать реестр вот этих финансовых инфлюенсеров, то здесь, конечно, нужны какие-то критерии, например, опыт работы в финансовой индустрии, наличие соответствующих сертификатов, например, сертификатов Федеральной службы финансов рынком. Возможно, сертификаты профессиональных бухгалтеров, там опыт работы от 5-10 лет в финансовой сфере и так далее. Критерии точно должны быть как от реального финансового опыта, так и раскрытие личности человека, кто за этим блогом стоит. Если говорить про меня, совместился и опыт работы в финансовых организациях, и аттестаты у меня есть, все необходимые профессиональные, и лицензии есть. Если реестр появится, я буду одним из первых, кто подаст туда заявку. Что касается обязательной маркировки рекламы, то она и так уже есть, поэтому, да, большинство я, как вижу, размещают, но есть отдельные телеграм-каналы, достаточно популярные, которые рекламируют финансовые различные компании, банки, брокеров и не всегда ставят такие пометки. Но это уже нарушение закона автоматически уже сейчас идет. Чтобы сделать рынок блогеров, инфлюенсеров в России лучше, конечно, должен быть какой-то реестр. В реестр должны попадать по определенным заслугам, и по этому реестру должны быть публичные люди с фамилиями, отчествами. Вот только они могут вести свои каналы и рекламировать в них. Должен быть создан кодекс этический, что можно рекомендовать, что нельзя рекомендовать, как рекомендовать, что говорить. Должны быть определенные правила. Это не должно быть прямо жестко зарегулированная вещь, потому что все-таки чаще всего блогеры — это обычные люди. Это не банки, не брокеры, где у них есть свои собственные отделы контроля, где сидят скучные, нудные бюрократы, которые каждое слово проверяют. И вот хотя бы с этого начинать. А дальше уже будет видно, как будет развиваться. Если этого будет слишком много, наоборот, расслабить гайки. Если будет недостаточно, чуть-чуть подкрутить со временем, но не сразу.
5: А Дмитрий Черемушкин, создатель аналитического проекта Wall Street Pro, трейдер и инвестор. Школьники разучились учиться. Результаты крупнейшего международного исследования качества образования ПИЗа оказались худшими за всю историю наблюдений. 15-летние подростки стали хуже читать, считать и разбираться в естественных науках. И такая картина характерна почти для всего мира. Исключение – Китай. Иван Медведев подробнее.
17: Исследование ПИЗа среди 15-летних проводят каждые 3 года. В этот раз тестирование прошли 760 тысяч школьников из 91 страны. Итог неутешительный. В переводе с баллов на понятный язык получается, что сегодняшний 15-летний школьник в среднем читает и понимает текст примерно так, как 10 лет назад это делал ребенок 13-14 лет. То есть примерно год-полтора обучения были потеряны. Эксперты выделяют несколько причин. Местами снизилось сама ценность образования. В ряде стран дети не считают, что для достижения успеха им нужно усердно учиться. Многие рэперы, блогеры, тиктокеры и так так далее, укрепляют эту мысль. Ну и, конечно же, смартфоны и искусственный интеллект. В том же исследовании 28% школьников говорят, что на большинстве или вообще на всех уроках естественных наук их одноклассники отвлекаются на цифровые устройства. А 46% подростков в развитых странах используют ИИ-чат-боты для учебы как минимум раз в неделю. И чиновники, ответственные за образование в разных странах, пока не знают, что с этим делать, говорит директор президентского физико-математического лицея номер 239 в Петербурге Максим Протусевич.
18: Система образования не понимает, как работать в условиях искусственного интеллекта. То есть это практически весь арсенал методик, особенно рассчитанных на самостоятельное изучение. Вот он сейчас с появлением искусственного интеллекта исчезает.
17: В нем одном дело, в искусственном интеллекте?
18: Ну, сейчас прежде всего в нем. Там еще дело в том, что сейчас вступает поколение, которое, ну, грубо говоря, родилось со смартфоном. И у них есть физиологические изменения. Ну, меньше памяти, менее развиты мозги, потому что они меньше работают, потому что смартфон на себя все взял, меньше навык чтения длинных текстов и так далее и тому подобное.
17: Отдельная проблема по чтению. Современные школьники быстро читают текст, но не понимают или неправильно понимают его содержание. С 2018 года доля таких случаев почти удвоилась. Исключение – Китай и Сингапур. Они остаются лидерами ПИЗа. По сравнению с 2018 годом в 4 китайских регионах результаты снизились только по чтению. По естественным наукам они остались примерно на том же уровне, а по математике выросли. Просто китайские дети продолжают зубрить, говорит директор Центра компетенций по Китаю Высшей школы бизнеса МГУ Дарья Мушта.
19: К экзаменам готовятся так, что штудируют книги, и по статистике там больше 90% китайских выпускников средней школы, они выходят уже с очками. То есть в школу еще идут по большей части без очков, а уже выходят с очками, поскольку зубрежка просто колоссальная. Нагрузка на китайских школьников очень высокая. То есть помимо того, что они находятся в школе, да, до 4, как правило, так еще и дома домашнее задание.
17: Плюс непререкаемый авторитет учителя. И да, китайским школьникам еще в 2021 году фактически закрыли свободный доступ к смартфонам в школе. Приносить телефон без специального разрешения нельзя, а принесенный по уважительной причине аппарат на время занятий сдается на хранение. Помимо Китая, в десятке лучших по версии ПИЗа оказались также Эстония, Япония, Южная Корея и Великобритания. Россия в исследовании не участвует с 2022 года. Ну а прошенные бизнес-ФМ-эксперты уверены, что наши подростки показали бы результат, близкий к большинству, то есть печальный. Иван Медведев, Рамиль Киселев, Бизнес-ФМ.
5: Цена пятого поколения. Капитальные вложения операторов связи могут заметно вырасти на фоне запуска 5G. По прогнозу национального рейтингового агентства, в этом году крупнейшие телеком-компании увеличат их примерно на 10% до 460 миллиардов рублей, а в следующем году еще на четверть до 580 миллиардов. При этом обязательные вложения операторов в 5G в 2027 году оцениваются в 20-30 миллиардов рублей. Насколько в итоге 5G увеличит расходы операторов и отразится ли это на тарифах, говорит эксперт по технологиям, директор и партнер ИТ-Резерв Павел Мясоедов.
20: Некоторым операторам нужно будет проинвестировать в улучшение или покупку базовых станций, но далеко не всем. Согласно заявлениям Большой Тройки и целого ряда наших представителей регуляторов, на первых порах, в первый, наверное, год или даже полтора-два, когда технология будет только начинать внедряться, можно будет использовать и старое оборудование, которое будет перенастраиваться, где будут производиться его доработки, но это не будет полноценное обновление оборудования. В связи с чем затраты крупнейших операторов связи Большой Тройки единомоментно увеличиваться не будут. То, что периодически происходит общее обновление инфраструктурное, которое и так зашито в бюджет, тоже нужно помнить. Единоразово все это дело связать с переходом на новый диапазон будет несправедливо. Мы не прогнозируем какого-то резкого скачка затрат и увеличения стоимости услуг операторов, особенно в условиях той жесткой конкуренции, которая сейчас наблюдается. Пока мы говорим о крупногородских агломерациях, и здесь эти затраты, они обычно распределены у операторов связи по нескольким когортам, по нескольким группам. Ничего радикального в части себестоимости и стоимости связи для конечных пользователей не изменится. Будет, скорее всего, базовая индексация, и то она происходит медленнее, чем она происходит в целом по экономике, а это весьма жесткой конкуренции.
5: Павел Мясоедов, ИТ-резерв. По оценке МТС, для полноценного развития 5G в России до 2035 года может понадобиться около 60 тысяч базовых станций, порядка 300 миллиардов рублей инвестиций. Основные вложения участники рынка ожидают в 2027-2028 годах. Наибольший спрос на новую сеть прогнозируют со стороны бизнеса и государства, прежде всего в промышленности, транспорте и видеонаблюдении.
1: «Кто надо, услышал». Психолог Любовь Неделько о распространенной проблеме заведомо ложных негативных отзывов на цифровых платформах, о которых мы рассказали в эфире.
0: И буквально через час Яндекс присылает мне письмо, что, Любовь, мы перепроверили отзывы, вы правы, сейчас они не соответствуют правилам. Вот так вот у нас все разрешилось, и огромная благодарность вам за содействие.
1: Ждем ваших сообщений по делу. В директ телеграм-канала BFM News и в чат-бот в закрепленном сообщении Макс-канала Business FM. Ваши проблемы не только ваши. Только на Business FM. Культ наличности. Лица на банкнотах.
21: В 1983 году в Маниле был застрелен сенатор Бенигно Акино, который возглавлял оппозицию филиппинскому диктатору Фердинанду Маркосу. После убийства сенатора на политическую арену Филиппин вышла его жена Корасон Акино. Ее кандидатуру на пост президента поддержали сотни тысяч людей. В результате Маркос был вынужден бежать из страны. Так, в 1986 году Акино заняла пост главы государства и стала первой женщиной-президентом в Азии. Отменила диктаторские законы и занялась экономическими и социальными преобразованиями. С 2010 года супруги Акино радостно наблюдают за происходящим в родной стране с банкноты номиналом в 500 филиппинских песо.
1: Культ наличности на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
5: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. США добавили банк ВТБ в список санкций, направленных против Ирана. При этом ВТБ уже находился под ограничениями американского Минфина в рамках программы санкций против России. Таким образом, банк не попал под первичные ограничения, а был добавлен к иранскому списку рестрикций. Послы ЕС согласовали продление санкций против России на одну неделю, чтобы за это время устранить разногласия. Об этом сообщает портал EU Observer со ссылкой на дипломатов. Они пояснили, что в Евросоюзе так и не смогли договориться насчет пролонгации ограничений в отношении 3000 российских физических и юридических лиц, поскольку Словакия и Франция продолжают настаивать на исключении из списка двух российских бизнесменов Усманова и Фридмана. 12 стран Европы выступили с совместным заявлением, в котором призвали ЕС взять на себя более стратегическую и активную роль в Европейской Арктике, в том числе на фоне усиления активности России в регионе. Об этом передает пресс-служба правительства Финляндии. Германия хочет мобилизовать около 5000 солдат для отправки в Литву к границе с Россией, пишет Бильд. По данным издания, приказ отдал министр обороны ФРГ Борис Писториус, потому что добровольцев не нашлось. Принудительно направлять военных будут для комплектования немецкой танковой бригады. Не хватает в том числе специалистов в области информационных технологий, логистики, а также поваров. Первые назначения могут начаться уже осенью. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
5: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Правительство в ручном режиме организует поставки топлива в ряд регионов, среди них Екатеринбург, Челябинск, Архангельская, Тверская, Белгородская области и Кубань. Вице-премьер Новак поручил усилить контроль за ценами в мелком опте. ФАС возбудила 55 дел. Какая ситуация с топливом в регионах, мы спросили местных жителей. Трамп утверждает, что Украина и Россия согласились не наносить удары по энергетическим объектам друг друга. Он также объяснил рост цен на дизель в мире конфликтом России с Украиной, но не США с Ираном. Зеленский прокомментировал это уклончиво. В Кремле пока реакции нет, но индекс Мосбиржи рос на этом моменте на 4%. Лондон выступил против референдумов о независимости Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии. Ранее три автономии подписали меморандум о самоопределении. Свое будущее не видит в составе Евросоюза. Грозит ли Соединенному Королевству раскол? Подробности на Business FM. Для Никола Пашиняна все сплелось в один узел. 15 сентября Конституционный суд начнет проверку маршрута Трампа через Синюкскую область Армении из основной территории Азербайджана в эксклав Нахичевань. В тот же день «Газпром» на 10 дней перекрывает подачу газа по магистрали Северный Кавказ-Закавказье. На этом фоне готовится визит в Россию премьера Никола Пашиняна, хотя точная дата пока не названа. Звенья ли это одной цепи? Мнение Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофта знает».
2: Дело по маршруту Трампа в Конституционном суде рассматривается в письменном порядке. Ни слушаний, ни выступлений с трибуны, ни телевизионной картинки. Хотя оппозиция анонсировала многолюдные акции в дни судебных заседаний, протестуя против коридора длиной 42 километра, который свяжет основную территорию Азербайджана с Нахичеванью, а дальше с Турцией. Для эксплуатации маршрута создается специальная Trip Development Company, где США будет принадлежать 74% акций, Армении 26%. Компания получит эксклюзивные права на развитие маршрута на срок до 99 лет. Маршрут будет работать в армянской юрисдикции. Именно эту формулу и предстоит подтвердить суду. Ведь речь о концессии почти на век с контрольным пакетом у США. Но вряд ли КС пойдет поперек действующей власти. Так совпало, что в этот же день «Газпром Армения» останавливает поставки по магистрали Северный Кавказ-Закавказье. Как сказано, из-за планово-профилактических работ на территории России. Газоснабжение потребителей сохранится за счет внутренних резервов и дополнительных объемов из Ирана. Армения не останется без газа, а такие работы проводятся ежегодно. Хотя некоторые усмотрели намек на то, что Москва прибегает к газовому шантажу. Однако настоящая газовая интрига связана не с ремонтом, а с датой контракта. Россия поставляет газ по $177.5 за 1000 кубометров по соглашению, действующему до начала следующего года. И министр энергетики России Сергей Цивилев уже предупреждал Ереван о возможном одностороннем пересмотре. На днях Пашинян ответил, альтернативу Армения будет искать независимо от того, подорожает российский газ или нет. Обсуждаются Иран, Азербайджан, Туркменистан. В том числе рассматривается и вариант газопровода по маршруту Трампа. Найти замену «Газпрому» будет сложно. В прошлом году «Газпром» поставил около 2,7 миллиарда кубометров. Иран же по схеме газ в обмен на электроэнергию из Армении дает примерно 500 000 000 в год. Азербайджанский газ может прийти по общеевропейским ценам раза в 3 дороже, хотя Грузии газ поставляется Баку примерно по российской цене. Помимо газа, с мая так и не решена проблема ограничений на поставки армянской сельхозпродукции, введенных российскими регуляторами. 8 сентября замминистра экономики Тигран Гаспарян заявил, что Ереван подал официальную жалобу в ЕАЭС на том основании, что введенные барьеры не соответствуют принципам Союза. Параллельно идет процесс, который в Москве воспринимают болезненно – выведение российских компаний из армянской инфраструктуры. В ноябре прошлого года правительство аннулировало лицензию ЗАО «Электрические сети Армении», принадлежавшую Ташир Кэпитал Самвела Карапетяна. В феврале нынешнего года Пашинян и вице-президент США Джей Ди Венс подписали заявление о сотрудничестве в атомной энергетике. Армяно-российское взаимодействие вытесняется американской программой малых модульных реакторов. Также Ереван пригрозил, что может потребовать $2 миллиарда в год за аренду Южно-Кавказской железной дороги, 100% дочки РЖД. Так что логика просматривается без труда. У Москвы оставались три опорные позиции в республике – газораспределение, железная дорога и мирный атом. Ереван атаковал все три. Такой вот фон для возможного визита Пашиняна в гости к Путину. При этом и внутри страны оппозиция премьеру никуда не делась. Имеющегося у правящей партии простого большинства в парламенте недостаточно для проведения конституционной реформы. А новая конституция – это ключ сразу ко всему региональному узлу. Баку требует изъять из преамбулы отсылку к декларации о независимости с упоминанием воссоединения с Нагорным Карабахом, называя это условием подписания мирного договора. Пашинян вроде бы и готов, но пока не может. У Москвы нет силового инструментария для решения накопившихся проблем. Зато есть фитосанитарный контроль, тарифы на газ, железнодорожная концессия. Ереван отвечает жалобы в ЕАЭС, угрозой арбитража по железной дороге. Конфликт перешел в формат документа оборота. Но в такой ситуации даже плановый ремонт воспринимается уже как политический намек. Встреча Путина и Пашиняна 1 сентября в Бишкеке на полях саммита ШОС стала первым разговором после апрельских переговоров в Кремле, которые прошли очень непросто. Путин тогда вновь потребовал провести референдум о вступлении в ЕС либо членстве в ЕАЭС. Пашинян ответил, что время референдума еще не пришло. Так что торг обозначен. Москва будет добиваться ясности по срокам евроинтеграции, членства в ЕАЭС и судьбе своих активов. Пашиняну нужны новый газовый контракт на приемлемых условиях, снятие торговых барьеров и невмешательство в армянскую политику. Пространство для маневра еще есть. Ереван может предложить не форсировать процесс евроинтеграции и не выходить из ЕАЭС в обмен на цену газа и открытие российского рынка. Для Москвы это не будет полной победой, но, возможно, это и есть максимум достижимого на текущем этапе.
5: Это был Георгий Бовт, автор телеграм-канала «Бовт знает». Российские власти в ручном режиме организовали поставки топлива в регионы, где фиксируют локальные перебои. Это следует из материалов совещания, которое провел вице-премьер Александр Новак. Среди субъектов, где корректируют поставки топлива, указаны Екатеринбург, Челябинская, Архангельская, Тверская и Белгородская области, Пермские и Краснодарские края. Также участники совещания рассмотрели ситуацию в Санкт-Петербурге и Ленобласти. Новак поручил профильным ведомствам усилить контроль за ценами в мелкооптовом сегменте топливного рынка. На нем ФАС сообщила, что возбуждено 55 антимонопольных дел, выдано 83 предупреждения, из которых 51 уже исполнено. Какая ситуация сейчас в регионах, мы спросили местных жителей.
3: Корреспондент новостного портала Ленобласти 47 News Юлия Гельмшина.
4: Конечно, стало хуже, потому что пару недель назад проблем не было никаких. Во Всеволожске объезжали заправки, пусто вообще везде. 10 заправок как минимум было при нас. Вечером в Петербурге ситуация такая же. Чтобы купить бензин, надо быть удачливым человеком, надо проехать мимо заправки, мало того, что увидеть очередь, но обязательно увидеть, что недавно туда приехал бензовоз, пристроиться как-нибудь в очередь. Желательно не 151-м, в прямом смысле слова, а каким-нибудь хотя бы 45-м. Это гарантирует 2 часа очереди, а не 4 часа. Насчет Ленинградской области Александр Юрьевич Дрозденко здесь записал видеообращение к гражданам. Вроде что к 1 октября примерно ситуация должна наладиться. Насколько я знаю, должна наладиться за это время ситуация с кировским НПЗ, с Кириш-Нефтеоргсинтез, потому что он довольно-таки серьезно пострадал в этом году от налетов беспилотников. И если он возобновит более-менее свою работу на прежнем уровне, то ситуация с топливом стабилизируется. Может быть, с кем-то договорились из более отдаленных регионов о поставках. Я так поняла вот это заявление.
3: Журналист из Перми Максим Анфалов.
22: Моя супруга заправилась в пятницу. Пришлось немножко постоять в очереди, но 95-го бензина не было. Был 92-й, мы его залили. На прошлой неделе был оперативный штаб краевой. Губернатор Пермского края дал задачу усилить поставки топлива одному из главных поставщиков в регионе. Сейчас, насколько я понимаю, по разговорам автомобилистов, ситуация начала постепенно нормализоваться. По крайней мере, очередей часовых по 5, по 6 часов люди стояли более. Сейчас такого нет, это объективно. Сейчас заправок, где топливо есть 92-й, 95-й марки, как правило, самые ходовые, они есть на большинстве заправок. По крайней мере. То есть куда-то ехать, искать по городу не надо. Цена варьируется в зависимости от поставщика, может, от 70 с копейками, 71, 95 и выше, до 150 доходит. Было и выше, люди покупали на частных заправках больше 200 рублей за литр. Но вот мои знакомые заливали. Чтобы не стоять в очередях, заправляли по такой стоимости.
3: Собкор российской газеты в Симферополе Сергей Винник.
23: В целом ситуация с обеспечением топливом стала несколько лучше, чем в самые кризисные периоды лета. Пик пришелся на конец июня, даже июль зацепило. В сентябре пошли более-менее регулярные поставки топлива в Крым. Каждый день по субсидированной цене два крупнейших топливных сетевых оператора продают на своих заправках бензин и дистопливо в рамках соглашения с правительством Крыма. Все марки бензин, это наиболее популярный, 92, 95 дистоплива, продаются по цене не больше 100 рублей за литр. Продажи идут в утренние часы и вечерние, именно этого субсидированного топлива, где-то с 10 до 12 утренние часы и с 18 до 20 вечера. В Севастополе сохранили систему продажи бензина населению в розницу по QR-кодам, поскольку они позволяют избежать злоупотребления. По-прежнему нельзя сказать, что топливом Крым полностью обеспечен. Же есть заправки не сетевые, которые работают без оглядки на правительство Крыма. Там бензин есть, как правило, всех марок, но там бензин 95-й бывает до 240 рублей за литр. Без очереди можно купить.
3: Главный редактор Е1.ру Марина Малкова.
6: Наверное, с 11 числа топливо у нас доступно. Работали заправки Лукойла, которые долгое время не работали. Газпром продолжает работать, но не все. Очередей практически нет, вот этих километровых, которые были. Но ввели запрет на продажу бензина в канистры. Ссылаются на внутренние распоряжения. Водители из этого немножко ругаются, потому что кому-то нужно заправлять какие-то другие транспортные средства или технику садовую, например. Тем не менее, в канистры наливать вообще не дают. Но бензин есть.
7: По ценам пройдемся.
6: 64, где-то 65, 92, 70 рублей, 95, 9,70. На заправках, которые маленькие, не сетевые, которые накручивают цены, там есть и по 120, по 130. У них бензин есть, но к ним сейчас никто не едет, пока он доступен.
5: Прочитаем индекс Мосбиржи в моменте рос в понедельник на 4% на новостях от Трампа об энергоперемирии России и Украины. Президент США заявил, что Москва и Киев согласились на перемирие в энергетике, при этом рост мировых цен на дистопливо он связал именно с конфликтом Украины и России, а не с ситуацией вокруг Ирана. Официально ни одна из сторон ситуацию не комментировала. Зеленский лишь сказал, что Киев готов прекратить удары по энергетике и судоходству в России, если то же самое сделают россияне. Банк России планирует увеличить лимит переводов через СБП между компаниями с нынешнего 1 000 000 рублей до 30 миллионов рублей за одну операцию. Изменения могут ввести в 2027 году. Сейчас крупные платежи бизнесу приходится дробить на несколько переводов. Насколько востребован будет новый лимит и что он изменит на рынке корпоративных расчетов, говорит главный редактор Finnews.ru Владимир Шевченко.
8: Это вполне может быть востребовано малым бизнесом. Объем платежей в 30 миллионов рублей про это говорит в месяц. Это не только маленькому бизнесу может быть интересно, но и среднему тоже.
10: Это конкуренция обычным банковским переводам для бизнеса?
8: Конечно, конкуренция, потому что касается переводов для физических лиц, СБП дешевле, чем банковский перевод. Если такая же ситуация складывается и с юридическими лицами, то да, юридическим лицам будет интереснее пользоваться СБП. И это будет очень сильная конкуренция для банковских переводов, и банки могут потерять какой-то кусочек комиссионных платежей.
10: Есть ли риски или ограничения у таких крупных переводов через СБП?
8: Мошенники всегда идут на шаг впереди. Да, мошенники могут воспользоваться новым окошечком и пытаться уже обманывать малый бизнес, который будет пользоваться данным сервисом. А соответственно, ЦБ будет пытаться заставлять российские банки закрывать вот эти вот окошечки. И, как обычно, с водой может быть выплеснут ребенок в отдельных случаях. Насколько эти случаи будут отдельными или масштабными, пока сказать тяжело.
5: Владимир Шевченко, главред Finnews.ru. Лимит в 30 миллионов рублей через СБП уже действует для физлиц, но только при переводах самому себе между счетами в разных банках. ЦБ также намерен расширять другие B2B-сервисы СБП, в том числе возвраты и платежи в бюджет.
24: Реклама. Ресторанный дом «Она». 6 разных пространств авторской кухни. «Она караоке» для шумных тусовок. «Она иммерсива» для романтических свиданий. «Она Приво» для семейных встреч. «Она Лаунж» для деловых переговоров. И летний сад «Эдем» для ярких впечатлений. «Она» на Пискунова 14/5.
25: Покровский премиум. Приватность, комфорт и культурная атмосфера. Современный технологичный клубный дом на улице Большая Покровская. Застройщик ООО «СЗ Воровского 12». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Представьте автомобиль, который подстраивается под вас. Город, трасса, уверенный обгон, спокойная поездка. Esteo MX меняется вместе с дорогой. Двухлитровый турбодвигатель, восьмиступенчатая автоматическая трансмиссия и 7 режимов вождения. Технологии, которые работают на ваш комфорт.
9: Предзаказ уже открыт у официального дилера Esteo Центр Нижегородец на Надежды Сусловой, 28. Реклама не оферта.
11: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать.
12: Компании и корпорации.
3: В студии Наталья Воробьева. Здравствуйте.
12: IPO.
3: Компания Anthropic, разработчик чат-бота Cloud, по-прежнему планирует выйти на биржу в 2026 году, сообщает Axios. В соцсетях предполагали, что IPO могут отложить из-за растущего беспокойства о безопасности искусственного интеллекта. Но по данным источника, Anthropic рассматривает выход на биржу как способ повысить прозрачность, а значит и безопасность. Компания уже пообещала провести независимую экспертизу своей продукции и намекнула на возможную задержку новых моделей. Ее глава Дарио Амадей заявил, что мощные ИИ способны обходить попытки людей остановить их и призвал замедлить разработку.
12: Отчеты и планы.
3: Американский автопроизводитель General Motors планирует разрабатывать аккумуляторные ячейки нового поколения. Компания полагает, что это позволит снизить зависимость США от Китая и одновременно увеличить долю материалов, получаемых из внутренних источников. В рамках проекта по созданию систем накопления энергии GM начала сотрудничать со стартапом Peak Energy для разработки натрий-ионовых аккумуляторов. РЖД запустили фирменный двухэтажный поезд «Огни Саратова» между Саратовом и Москвой, сообщила компания. До этого фирменный поезд на этом маршруте назывался «Саратов» и курсировал в одноэтажном варианте. Вместимость поезда выросла на 40%, почти до 800.

0: Соединенного Королевства. А свое будущее эти три автономии видят в составе Евросоюза. Лондон, однако, отвергает призывы о проведении референдумов. В канцелярии премьер-министра заявили, что правительство выступает за сохранение целостности Великобритании. Валерий Убадоев продолжит.
1: В меморандуме подчеркивается, что Шотландия, Уэльс и Северная Ирландия имеют право на самоопределение, а Лондон не может вмешиваться во внутренние демократические процессы. Но это лишь позиция подписантов. Документ сам по себе ни к чему не обязывает ни автономии, ни британское правительство. Первый министр Шотландии и Северной Ирландии Джон Суини и Мишель О'Нил уже призвали к проведению голосований. Лондон, ожидаемо, это все не поддерживает. В канцелярии премьера Энди Бёрнама заявили, что тот верит в союз и отвергли возможность референдумов. И даже здесь не обошлось без президента США Дональда Трампа. На выходных он посетил Ирландию, независимое государство, и заявил, что ее объединение с Северной Ирландией, британской автономией, было бы, цитата, «очень крутой вещью». Эти его слова прозвучали за пару дней до встречи, где и был подписан меморандум. Эти процессы, по сути, проходят под влиянием извне, считает глава группы компании Carfax Education, житель Лондона Александр Никитич.
2: Можно сказать, что в Британии произошла своя беловежская пуща. Масштаб не такой, но тем не менее это чрезвычайно значимое событие. Интересно то, что это происходит в большой степени под влиянием извне. Эти националистические движения в этих частях Британии, особенно в Шотландии, очень сильно поддерживаются Евросоюзом, который в чем-то, можно сказать, просто ведет политику раскола Великобритании. Вы знаете, для большинства людей, особенно в Англии, возможно, просто люди еще не осознали, чем это может потенциально закончиться. Это скорее такое демонстративное заявление. Навряд ли оно приведет к настоящему расколу Британии. Но, тем не менее, это такое очень тревожный звоночек.
1: В Шотландии идея независимости имеет давнюю историю. Там уже неоднократно продвигалась тема выхода из состава королевства. Guardian пишет, что согласно опросам, за независимость проголосовали бы примерно 47% шотландцев, если бы референдум состоялся завтра. Причем в 2014 году в Шотландии уже проводилось такое голосование. 55% тогда выступили против независимости. В Северной Ирландии немного особый случай, так как там основной вопрос стоит не о независимости, а о выборе между Великобританией и объединением с Республикой Ирландия. Но и так, за объединение выступают лишь 36% опрошенных. Уэльс же наименее активные. Там за независимость проголосовали бы 32% населения. Но после выборов 26 года впервые в истории администрации и в Шотландии, и в Северной Ирландии, и в Уэльсе возглавили, как их называют BBC, националистические партии. Следствием как раз и стало подписание меморандума о праве на самоопределение. И это в большей степени демонстрация неповиновения Лондону, нежели реальная дискуссия о выходе из состава Великобритании. Этот меморандум больше напоминает некий пиар-ход, считает руководитель Центра политической интеграции Института Европы РАН Людмила Бабынина.
3: В каждом из трех регионов сейчас региональное правительство возглавляют партии, условно можно их назвать сепаратистскими. Опять-таки, условно. На самом деле, говорить о том, что вот завтра проведут референдум, абсолютно бессмысленно. И есть впечатление, что это такой пиар-ход.
4: Получается, такое показать несогласие с Лондоном?
3: Да, потому что в реальности, как вы понимаете, для Северной Ирландии вообще ничего не изменилось, потому что у них возможность провести референдум прописана в Белфастском соглашении 98 года. То есть она уже есть и была. Это некий такой информационный повод напомнить о том, какие партии возглавляют сейчас региональное правительство.
1: Сам меморандум о самоопределении был подписан в Кардиффе, это столица Уэльса. В нем подчеркивается, что политический ландшафт меняется, а британское правительство должно готовиться к конституционным изменениям. Но как такового календаря для потенциального распада Великобритании пока нет. Сроки референдумов, если они вообще состоятся, не определены. Валерий Убадоев, Анна Моргунова, Бизнес FM.
0: Миграционный кризис разрешился. В июле Business FM рассказывал историю гражданки Молдавии Лилии, которая уже более 15 лет живет с семьей в России по ВНЖ. В прошлом году она приняла решение получить российское гражданство и обратилась для этого в миграционный центр в Одинцове. Попытки подать документы на гражданство тянулись более года. Каждый следующий сотрудник в Одинцове находил все новые ошибки, и ситуация начала казаться безвыходной. Лилия обратилась к Business FM, и кто надо, услышал.
5: «Кто надо, услышал».
6: Основная проблема, которую я вижу, это то, что попадаешь каждый раз к другому инспектору, и он вносит какие-то новые замечания, которые, ну, на самом деле, чаще всего несущественны. Просто из-за своей интерпретации по заполнению анкеты. Со мной после публикации статьи связались с Одинцова, руководителя отдела, назначила мне сотрудника, да, пришлось еще несколько раз обратиться, какой-то раз и по моей вине документ не захватила. В любом случае, все нюансы по анкете мы уладили, и, наконец-то, у меня, слава богу, на прошлой неделе приняли пакет документов. Его приняли в рассмотрение,

0: от 3,5 месяцев длится рассмотрение на решение о получении гражданства.
1: Ну, в любом случае, очень огромная благодарность БФМ за помощь в моем вопросе, потому что я даже не знаю, как бы я боролась с этим.
2: Кто надо, услышал.
3: Индекс Мосбиржи по итогам основных торгов вырос на 3,5%. Основные торги закрылись на уровне в 2361 пункт. В моменте рост был еще больше. Все это на заявлениях Трампа о неком энергетическом перемирии между Россией и Украиной. Однако подтверждение сторон не последовало, и уже в вечернюю сессию рост уменьшился. Об этих и других итогах дня наш биржевой обозреватель Алексей Завьялов.
4: Российский рынок акций в понедельник продемонстрировал заметный рост. Индекс Московской биржи за основную торговую сессию взлетел на 3,5%, закрылся на уровне 2361 пункт. Но вечером даже рост сильнее. Индекс Московской биржи прибавлял около 4%. Случилось это после заявления президента США Дональда Трампа. Он написал, что украинская и российская стороны дали согласие на то, чтобы не наносить удары по энергетическим объектам друг друга. И вот это заявление Трампа вызвало такой некий ажиотаж прямо на рынке акций. Но рынок и так рос, учитывая, что растут цены на газ, растут цены на нефть, и все это приводит к большому интересу покупателей к акциям нефтегазового сектора. Именно они остаются лидерами роста и в среднем прибавили от 2 до 6%. Что касается цен на нефть. Ну и здесь вмешался, конечно, президент США. Дональд Трамп заявил, что определит, соглашаться ли на возобновление переговоров с Тегераном. Написал, что Иран отчаянно хочет быстро заключить сделку, и решать будет Трамп, сделать выбор в пользу переговоров или нет. Но, кстати, добавил, что в целом не против идеи дипломатического решения проблемы, и конфликт Ирана и США скоро завершится, что послужит причиной падения цен на нефть. Но до этих сообщений в районе 109 торговался баррель смеси Brent. После сообщений нефть откатилась в район $106 за баррель. Но помимо всего прочего, не будем забывать про то, что не работает нефтепровод «Восток-Запад» в Саудовской Аравии. Его работа была приостановлена после массовых атак с применением дронов. И помимо всего прочего, появились сообщения, что ремонт вот этого нефтепровода «Восток-Запад» может продлиться несколько недель, а через него Саудовская Аравия перекачивала 7 миллионов баррелей в сутки, то есть это был такой некий альтернативный вариант поставкам нефти через Ормузский пролив, который, как мы все прекрасно знаем, фактически закрыт. Ну, теперь получается, что и вот этот трубопровод работать перестал. Ну, и рубль снизился после бурного роста прошлой недели, снизился незначительно, 5 копеек прибавил китайский юань, закрытие 12 рублей 50 копеек, а доллар США, если рассматривать вечер понедельника, по однодневному фьючерсному контракту поднялся в район 84,5 рублей.
3: Алексей Завьялов, биржевой обозреватель «Бизнес-ФМ». Отмечу, официальный курс доллара с 15 сентября 84,34, евро 97,76 и китайского юаня 12 рублей 54 копейки.
2: Дело вкуса с Катей Калиной.
5: Новый сет «Игра» в «Твинс Гаден». Для тех, кто любит не только побаловать свой желудок и эго, но и пощекотать мозг. Внимание, вопрос. Почему одна сторона тунца на рыбных рынках в Японии стоит на 20% дороже, чем другая? Пока вы думаете, можно попробовать черноморского саргана, завернутого как сосиска в тесто, или грибницу жареных вешенок на шпажках, по факту оказавшихся котлетой из северной щуки. Динамичный ужин только для 8 человек за столом. 30 тысяч рублей на одного стоит возможность приобрести этот опыт. В самом сообразительном фишке, на которой в финале можно сыграть ва-банк, что на кону, не скажу. Моя компания «За обедом» – люди в гастрономической и винной культуре прокачанные, но и они, надо сказать, иногда подвисали. Вопросы профессионального уровня «что, где, когда» и новые блюда Виталия Савельева, бренд-шефа «Твинс Гаден», вызывающие реакцию от удивления и растерянности до полного восторга. Не хочется лишать вас удовольствия и рассказывать обо всем, что вас ждет, но только через 2-3 часа игры вы и сами захотите срочно в нее кого-нибудь вовлечь. Как минимум подарить билет на ужин тому, кому должны. Винный пэринг к игре есть тоже, более того, в викторине сета немало было вопросов, касающихся и вина, учитывая серьезность винной коллекции Twins Garden, я бы не стала лишать себя возможности выпить чего-нибудь редкого в России и мире уже заканчивающегося. Стартует новый сет в Twins Garden 23 сентября, и у вас есть шанс поиграть за ужином или поужинать во время игры одним из первых. С вами была Катя Калина.
2: Дело вкуса. На Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
3: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Госсовет Бельгии аннулировал решение казначейства об отказе БКС банку в разблокировке активов в Евроклир. Отказ отменен как принятый органом, не имеющим соответствующих полномочий. Для инвесторов это означает, что все решения, принятые казначейством по заявлениям на разблокировку активов Евроклир, могут быть оспорены, отметили юристы. Требования Киева об увеличении военной поддержки Украины вызвали тревогу в коалиции желающих, пишет Washington Post со ссылкой на источники. У дипломатов ЕС возникли вопросы о том, как Киев использовал предоставленные ему средства. Брюссель требует объяснений от властей о дефиците в бюджете украинского Минобороны в 27 миллиардов долларов. Средства ПВО во всем мире недостаточно, чтобы закрыть потребности Украины, заявила экс-президент Эстонии Керсти Кальюлайд. По ее словам, ситуация с украинской противовоздушной обороной ухудшилась, а против новых типов беспилотников у Киева нет достаточно эффективных средств. Ранее стало известно, что Дональд Трамп допустил, что Киеву могут передать лицензию на производство устаревшей версии системы «Патриот». Россия за 7 месяцев увеличила выручку от экспорта виски в 1.5 раза. Общая сумма выручки превысила $1 млн. В натуральном выражении поставки выросли на 41% до 82 тысяч литров, сообщает Федеральный центр «Агроэкспорт» со ссылкой на экспертов. Основными покупателями в этом году стали Казахстан, Таджикистан и Латвия. Раньше максимальный объем за 7 месяцев был зафиксирован в 2024 году, чуть более 68 тысяч литров. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
6: Студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Акции компаний, связанных с сектором, упали на фоне призывов глав OpenAI, Anthropic и SpaceX замедлить развитие технологий. Однако Вашингтон и Пекин уже выступили против, опасаясь усиления друг друга. Чем связаны такие призывы лидеров нейросетевых компаний, насколько они искренние и имеют ли перспективу? Икону Троицы Андрея Рублева временно изъяли из иконостаса из-за поломки климатической камеры. Сохранность иконы проверяет Третьяковская галерея. Для ремонта камеры привлекли иностранных специалистов. Впрочем, искусствоведы призывают не преувеличивать масштаб бедствия. Школьники глупеют. Кроме китайцев, по данным исследования качества образования ПИЗа, 15-летние подростки стали хуже читать, считать и разбираться в естественных науках. Во всем мире исключение Китай и Сингапур. А что в России? Подробности на Business FM. Насколько возможно всеобщее замедление и разработок? Глава ведущей компании в сфере искусственного интеллекта вновь призвали затормозить развитие этой технологии. И это при том, что гонку, по сути, развязали они сами. Китай при этом идею о замедлении не поддерживает, в Пекине считая, что США таким образом хотят затормозить развитие китайских разработок. Ранее Трамп заявил, что он тоже против, поскольку это усилит Китай. И Валерий Убадоев продолжит.
7: Акции компаний, связанных с ИИ-технологиями, в понедельник резко упали. Технологический индекс NASDAQ 100 в моменте терял больше процента. Поводом стало эссе главы Anthropic Дарио Амадея, в котором тот призвал замедлить развитие искусственного интеллекта. Он допустил, что в противном случае эта технология может выйти из-под контроля, захватить весь интернет и нанести ущерба на сотни миллиардов долларов. Эти опасения поддержали глава OpenAI Сэм Альтман и Илон Маск, гендиректор XAI. При этом о рисках, связанных с этой технологией, главы и компании уже предупреждали, и далеко не раз, но никто так и не остановился и не замедлился. Даже наоборот, темпы развития только выросли. Однако ландшафт слегка изменился за последние месяцы. Во-первых, ИИ-агенты стали выходить из-под контроля и захватывать посторонние ресурсы, несмотря на заверения разработчиков. Во-вторых, среди обычного населения начало расти недовольство ИИ-дата-центрами, особенно в Штатах. Заявления ИИ-миллиардеров звучат красиво, но на деле отрасль вряд ли замедлится. Штаты боятся проиграть Китаю, продолжает политолог, руководитель Дубравский консалтинг Павел Дубравский.
8: Здесь, конечно, звучат призывы к тому, чтобы замедлить ИИ, но, наверное, с точки зрения морали и подконтрольности. Потому что Илон Маск еще с 2014 года утверждает о том, что ИИ это то, что уничтожит человечество, и поэтому нужно было создать моральный кодекс. Но, как мы видим сами, он влился в ИИ, но при этом особых ограничений таких не сделал. Что касается попытки отказа от развития этой сферы или как минимум ограничения, я думаю, что США на это не пойдут, потому что в противостоянии с Китаем это является главным фактором того, что США находится в технологическом опережении над Китаем.
7: Китай фактически уже отверг идею о всеобщем замедлении. Газета Global Times, которую часто называют неофициальным рупором Пекина, считает, что настоящая цель такого замедления – это фактически наложить ограничения на китайские разработки и, цитата, «поддержать монополистическую гегемонию Вашингтона в области передовых технологий». Китайская газета даже назвала все это «холодной войной» в сфере ИИ. Дональд Трамп, в свою очередь, заявил, что у Штатов есть все инструменты, чтобы обеспечить безопасность этой технологии. В свойственной ему манере, то есть за главными буквами, он написал, что единственный нужный ограничитель для ИИ – это, цитата, «сильный и умный президент с высоким IQ». По его словам, кто победит в ИИ-гонке, тот победит вообще. А выгода приобретателям от замедления ИИ, он считает, Китай. Ранее источники Reuters утверждали, что Дональд Трамп и Си Цзиньпин на саммите 24 сентября в Вашингтоне все же могут обсудить риски для безопасности, которые в себе несет ИИ. Замедление вряд ли возможно, поэтому нужен более тщательный контроль, считает разработчик российской экосистемы ИИ-инструментов Кодик Рафаэль Гильмурахманов.
9: Всеобщее замедлить ИИ, по сути, уже невозможно, потому что есть открытые модели, которые может использовать абсолютно любой человек и тренировать их, и использовать на своем железе. Поэтому, наверное, реалистичнее говорить не о том, что нужно целиком заморозить ИИ и остановить его развитие, а скорее введение более жестких ограничений для наиболее рискованных систем искусственного интеллекта, чтобы они тщательнее проверялись, чтобы они проходили более тщательную проверку на выход, как человек может с ними взаимодействовать, и ограничение рискованного использования эксплуатации для каких-нибудь опасных тем вроде разработки оружия и подобных вещей.
7: Заявлением глав ведущих ИИ-компаний поверили далеко не все, отмечает Нью-Йорк Таймс. В Кремниевой долине, например, распространилось мнение, что таким образом лидеры рынка хотят сохранить свои позиции, ограничив потенциальных конкурентов. Некоторые руководители ИИ-стартапов даже назвали главу Anthropic «волком в овечьей шкуре». А сенатор-республиканец от Техаса Джон Корнин отметил, что если бы ИИ-компании действительно хотели бы замедлиться, они бы это спокойно сделали, им никто не мешает. Мешают лишь конкуренты, включая тех, что находятся в других странах, которые замедляться не собираются. Валерий Ободоев, Наталья Космачева, Бизнес FM.
3: Икону Троицы Андрея Рублева временно изъяли из иконостаса из-за поломки климатической камеры, пишут СМИ. В РПЦ сообщили, что сохранность иконы проверяет Третьяковская галерея. Проверку назвали плановой. Что известно о происходящем? Есть ли какие-то риски для иконы? Подробнее Наталья Шашина.
10: Икона Андрея Рублева «Троица» в 24-м году была передана Троице Сергиевой Лавре на 49 лет с возможностью продления. Для иконы создали уникальный витринный комплекс стоимостью около 50 миллионов рублей. Его делали с привлечением немецких и итальянских специалистов. Капсула создает идеальный климат и не поддается вибрации. Как описывала искусствовед Ксения Коробейникова, посетители Лавры видят Троицу только на расстоянии 3 метра через пуленепробиваемую капсулу, но за ней спрятаны так называемые мозги, каждые 2 часа анализирующие общее состояние иконы. И за этими показателями следят специалисты Лавры, реставрационного центра Гробаря и музейные эксперты. Что же произошло сейчас? Коробейникова, которая сама съездила в Троице-Сергиеву Лавру и пообщалась со специалистами, говорит, не стоит преувеличивать масштаб бедствия, но проблема есть.
11: Казалось, сделали да все, что нужно, чтобы икона была в целости и сохранности, но вот, как всегда, вмешивается человеческий фактор. как факт, мы действительно имеем часть сломанного этого комплекса. И вот его называют мозгами. Этот комплекс именуют специалисты. Допустим, одно из полушариев, там левое или правое, вышло из строя. Надо понимать, что у него есть дубль, есть второе, да, как бы полушарие. Но, тем не менее, даже вот эта часть, вышедшая из строя, она дала сбой по климату, по температуре. Это повлекло за собой изменения внутри иконы сначала, да. Там произошло как бы давление, потому что климат поменялся, доски начали сходиться, и вот это как бы схождение досок дало выход наружу скрепляющего состава. И вот этот состав повлек за собой еще и изменение небольшое фрагмента лика. Оно небольшое, но тем не менее это серьезно. И, собственно, когда поняли, да, что что-то пошло не так, сразу убрали икону из иконостаса, ее вынесли в реставрационные мастерские лавры, привлекли все возможных специалистов. Самое главное, привлекли специалистов Третьяковки, потому что только они знают икону, ну, как самих себя, потому что они всю жизнь профессионально ей занимаются.
10: А для починки тех самых мозгов, говорит Коробейникова, вызвали специалиста из Германии, который быстро прилетел и продолжает отслеживать состояние капсулы. В самой Третьяковке не рассказывают подробностей, лишь говорят, что икона на проверке. В Московской патриархии до этого сообщали, что сейчас производится плановая сверка состояния сохранности. По словам источника ТАСС, в лавре ничего необычного в изъятии Троицы из иконостаса нет, и скоро ее вернут на место. Но отсутствие официальной информации рождает домыслы, комментирует историк Павел Котляр.
12: Все, что мы на данный момент знаем по поводу Троицы Рублева, сводится к определенной панике, к опровержениям и, наоборот, к каким-то тревожным постам в социальных сетях и к минимуму, на самом деле, информации, которая могла бы официально что-то прояснить. И вроде бы уже признали, что она не на месте, что она находится на осмотре в реставрационных мастерских. Соответственно, если это осмотр плановый, то в этом ничего такого нет. Если это осмотр экстренный, то значит что-то случилось, а раз случилось, то необходимо это пояснить. То есть речь идет о национальном достоянии, а значит о достоянии народном, общественном, и если с ним что-то происходит, например, ему необходим осмотр или что-то изменилось, поменялось, то это нормально не в режиме секретности, а в режиме открытого диалога и просто информированности можно решать, не создавая ситуацию какой-то секретности.
10: В телеграм-каналах обсуждают, Минкульт забеспокоился, но последствия пока непонятны. По словам Ксении Коробейниковой, ситуация под контролем, однако решение о том, что делать дальше, будет принято не сразу. Троица слишком хрупкий памятник, а ситуации с проблемами климатической капсулы раньше не было. Напомню, что Владимирская и Донская иконы Божьей Матери также были переданы Русской Православной Церкви и выставлены в храме Христа Спасителя. Позднее Богоматерь Донская планируют разместить в Большом соборе Донского мужского монастыря после завершения там реставрации. Наталья Шашина, Гоар Рутовская, Бизнес ФМ.
6: Белковый перегруз, многолетний прием протеина привел к почечной недостаточности у мужчины. Ему пришлось пересадить почку. Об этом рассказали в институте Склифосовского, куда поступил пациент. Несколько лет он ежедневно употреблял белковые добавки и интенсивно тренировался. Со временем у него появились высокое давление, сильные головные боли и белок в моче. В итоге понадобилось гемодиализ, а затем и трансплантация. Можно ли принимать протеин на регулярной основе? Что делать тем, кто не добирает белок из обычной еды, говорит врач-гастроэнтеролог, диетолог-терапевт Артур Бернацкий.
13: Белок так или иначе влияет на функцию почек. Проблема в спортивном питании употребления протеина, она достаточно остра. Зачастую нет специалиста медицинского звена, который бы консультировал таких вот участников активного спорта. Цели, которые ставят иногда спортсмены себе сами, они зачастую имеют сверхграницы возможностей человека, особенно по усвоению употребления протеина, белка. Даже при здоровых функциях почек можно спокойно сформировать хроническую почечную недостаточность с переходом в острую почечную. За счет должен вести врач спортивной медицины, как минимум, лучше врач-диетолог, который должен понимать физическую нагрузку, активность, рассчитать коэффициент, провести обследование пациента на уровень креатинина, мочевой кислоты, мочевины, то есть основные функции почек, для того, чтобы понять, насколько возможно для данного человека употребление спортивного протеина.
14: А если человек не спортсмен, ну просто, который там говорят, не добираешь белок?
13: Если у него просто в рационе мало употребления белка, нужно просто его, эту белковую квоту увеличить в рационе за счет обычных продуктов. Если, например, мы имеем дело было у пациентов недостаточностью веса, не связанные с дефицитом белка в рационе, а с усвояемостью белка в организме, это уже другая история. Здесь назначаются адаптивные белковые смеси.
14: А вообще можно регулярно принимать вот эти добавки?
13: Абсолютно можно использовать эти добавки, да, но сначала проходит обследование человека на оценку функции почек, мочевыделительной системы и вообще в системе организма. А потом на основании этого делается заключение, что можно использовать уровень белка сверх физиологической нормы человека, это выше 2 грамм на килограмм веса. Для определенной цели, потому что постоянно принимать большие дозы белка, даже с такой дозировки и правильно рассчитанной физической активностью, тоже достаточно опасно, потому что формируется хроническое заболевание в виде, например, подагры. Поэтому здесь нужна оценка правильная изначально физиологическая, назначение протеина в период тренировок до определенного уровня под контролем врача и анализов.
3: Артур Бернацкий, врач-диетолог, терапевт. По нормам Роспотребнадзора мужчинам требуется от 75 до 114 граммов белка в сутки, женщинам от 60 до 90. Точные цифры зависят от возраста, веса и физической нагрузки. У тех, кто регулярно тренируется, потребность может быть выше до 2 граммов на килограмм веса. А причем считается весь белок за день из обычной еды и из протеиновых добавок.
2: Бизнес FM. Инструкция по применению. Показания. Потребность быть в курсе в любой момент. Особые показания. Дефицит времени. Способ применения и дозы. Принимать в течение часа от 1 до 3 раз в день с перерывом. Передозировка. Чревата побочными эффектами вплоть до легкого дежавю. Возникают иллюзии, что вы это уже слышали, кажется, знаете и, очевидно, уже в курсе. Исключение. Приступы острой информационной недостаточности. В этом случае принимать непрерывно, невзирая на побочные эффекты. Специальное предупреждение. Бизнес FM не является ни возбуждающим, ни успокоительным средством. В продукте не используются искусственные добавки или информационный яд. Вы хотите знать все? Принимайте. 87,5 в Москве. Бизнес FM. Радио здравого смысла. Консультация с врачом не требуется. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
15: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Центробанк сообщил о растущей волатильности курса рубля. Об этом говорится в обзоре рисков финансовых рынков за август. Диапазон колебаний курса доллара составил 8,2% против 5,2% по итогам июля. Регулятор также указывает на ускоренный рост курсов иностранных валют к рублю в августе. Курс доллара вырос на 7,2% до 85 рублей 60 копеек, юаня на 7,7% до 12 рублей 73 копеек. Среди факторов, которые влияют на валютный рынок, аналитики Центробанка выделяют падение объемов чистых продаж инвалюты нефинансовыми компаниями и снижение нефтяных цен. Средняя максимальная процентная ставка по рублевым вкладам в 10 крупнейших банках России в первой декаде сентября выросла по сравнению с предыдущей декадой и составила 12,95% годовых. До этого ставка составляла 12,9% годовых. Об этом говорится в материалах Банка России. Кабмин ввел временное ограничение на экспорт серной кислоты. Постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Как пояснили в правительстве, эта кислота нужна промышленности и производителям минеральных удобрений. Запрет вступит в силу через 10 дней после публикации и будет действовать до конца года. Протяженность будущей сети высокоскоростных магистралей ВСМ до 2050 года превысит 4500 километров, сообщил вице-премьер Виталий Савельев на полях Международного форума молодежи в Екатеринбурге. Будет построено 5 линий ВСМ из Москвы в Санкт-Петербург, которая сейчас находится в стадии строительства, Москва-Минск и Екатеринбург через Казань, а также линии до Адлера и Рязани. Новости на бизнес-фм каждые 15 минут. Держитесь курса.
3: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. Банк России рассматривает возможность ввести требования к инвестиционным блогерам и их контенту. Это следует из проекта основных направлений развития финансового рынка на 2027-2029 годы. ЦБ отмечает, что многие неопытные инвесторы принимают решения, полагаясь на советы из соцсетей. При этом блогеры не всегда достаточно компетентны и часто выдают рекламу за личное мнение. Ранее регулятор предлагал создать реестр таких инфлюенсеров с требованиями к образованию, опыту и отсутствию нарушений, а также ввести кодекс этики. Теперь эти идеи могут получить развитие. Говорит создатель аналитического проекта Wall Street Pro, трейдер и инвестор Дмитрий Черомушкин.
16: Любое дополнительное регулирование – это дополнительная нагрузка в любом случае. Будь то блогинг, инфлюенсеры, они и так достаточно серьезно зарегулированы. Вам нужно открыть ИП, вам нужно отчитываться за рекламу, вам нужно отчитываться за доходы, которые вы получили, и вам еще придется отчитываться здесь перед ЦБ. Инфлюенсеры – это всегда, как правило, достаточно небольшие бизнесы, несколько сот тысяч рублей выручки, и тут отчет на отчете дополнительный. На мой взгляд, большинство инфлюенсеров на финансовых рынках действительно не имеют достаточного уровня экспертности, но, как показывает практика, они его быстро нарабатывают, буквально несколько месяцев, и человек, который еще вчера занимался рассказыванием о том, что такое крипта и как она работает, и на моих глазах переквалифицировался в эксперта в облигациях по ОФЗ, по отчетности, чтению российских компаний и так далее. Поэтому, да, отчасти это правда. Мнимых экспертов на российском фондовом рынке бесконечное множество. Если создавать реестр вот этих финансовых инфлюенсеров, то здесь, конечно, нужны какие-то критерии, например, опыт работы в финансовой индустрии, наличие соответствующих сертификатов, например, сертификатов Федеральной службы по финансовым рынкам, возможно, сертификаты профессиональных бухгалтеров, там, опыт работы от 5-10 лет в финансовой сфере и так далее. Критерии точно должны быть как от реального финансового опыта, так и раскрытия личности человека, кто за этим блогом стоит. Если говорить про меня, совместился и опыт работы в финансовых организациях, и аттестаты у меня есть, все необходимые профессиональные, и лицензии есть. Если реестр появится, я буду одним из первых, кто подаст туда заявку. Что касается обязательной маркировки рекламы, то она и так уже есть, поэтому, да, большинство, я как вижу, размещают, но есть отдельные телеграм-каналы, достаточно популярные, которые рекламируют финансовые различные компании, банки, брокеров, и не всегда ставят такие пометки. Но это уже нарушение закона автоматически уже сейчас идет. Чтобы сделать рынок блогеров, инфлюенсеров в России лучше, конечно, должен быть какой-то реестр. В реестр должны попадать по определенным заслугам, и по этому реестру должны быть публичные люди с фамилиями, отчествами. Вот только они могут вести свои каналы и рекламировать в них. Должен быть создан кодекс этический, что можно рекомендовать, что нельзя рекомендовать, как рекомендовать, что говорить. Должны быть определенные правила. Это не должно быть прямо жестко зарегулированная вещь, потому что все-таки чаще всего блогеры — это обычные люди. Это не банки, не брокеры, где у них есть свои собственные отделы контроля, где сидят скучные, нудные бюрократы, которые каждое слово проверяют. И вот хотя бы с этого начинать. А дальше уже будет видно, как будет развиваться. Если этого будет слишком много, наоборот, расслабить гайки. Если будет недостаточно, чуть-чуть подкрутить со временем. Но не сразу.
3: А Дмитрий Черемушкин, создатель аналитического проекта Wall Street Pro, трейдер и инвестор. Школьники разучились учиться. А результаты крупнейшего международного исследования качества образования ПИЗа оказались худшими за всю историю наблюдений. 15-летние подростки стали хуже читать, считать и разбираться в естественных науках. И такая картина характерна почти для всего мира. Исключение – Китай. Иван Медведев подробнее.
17: Исследование ПИЗа среди 15-летних проводят каждые 3 года. В этот раз тестирование прошли 760 тысяч школьников из 91 страны. Итог неутешительный. В переводе с баллов на понятный язык получается, что сегодняшний 15-летний школьник в среднем читает и понимает текст примерно так, как 10 лет назад это делал ребенок 13-14 лет. То есть примерно год-полтора обучения были потеряны. Эксперты выделяют несколько причин. Местами снизил сама ценность образования. В ряде стран дети не считают, что для достижения успеха им нужно усердно учиться. Многие рэперы, блогеры, тиктокеры и так далее укрепляют эту мысль. Ну и, конечно же, смартфоны и искусственный интеллект. В том же исследовании 28% школьников говорят, что на большинстве или вообще на всех уроках естественных наук их одноклассники отвлекаются на цифровые устройства. А 46% подростков в развитых странах используют ИИ-чат-боты для учебы как минимум раз в неделю. И чиновники, ответственные за образование в разных странах, пока не знают, что с этим делать, говорит директор президентского физико-математического лицея номер 239 в Петербурге Максим Протусевич.
18: Система образования не понимает, как работать в условиях искусственного интеллекта. То есть это практически весь арсенал методик, особенно рассчитанных на самостоятельное изучение. Вот он сейчас с появлением искусственного интеллекта исчезает.
19: В нем одном дело, в искусственном интеллекте?
18: Ну, сейчас прежде всего в нем. Там еще дело в том, что сейчас вступает поколение, которое, ну, грубо говоря, родилось со смартфоном. И у них есть физиологические изменения. Ну, меньше памяти, менее развиты мозги, потому что они меньше работают, потому что смартфон на себя все взял. Меньше навык чтения длинных текстов и так далее и тому подобное.
17: Отдельная проблема по чтению. Современные школьники быстро читают текст, но не понимают или неправильно понимают его содержание. С 2018 года доля таких случаев почти удвоилась. Исключение Китай и Сингапур. они остаются лидерами ПИЗа. По сравнению с 2018 годом в четырех китайских регионах результаты снизились только по чтению. По естественным наукам они остались примерно на том же уровне, а по математике выросли. Просто китайские дети продолжают зубрить, говорит директор Центра компетенций по Китаю Высшей школы бизнеса МГУ Дарья Мушта.
20: К экзаменам готовятся так, что штудируют книги, и по статистике там больше 90% китайских выпускников средней школы, они выходят уже с очками. То есть в школу еще идут по большей части без очков, а уже выходят с очками, поскольку зубрежка просто колоссальная. Нагрузка на китайских школьников очень высокая. То есть помимо того, что они находятся в школе, да, до 4, как правило, так еще и дома домашнее задание.
17: Плюс непререкаемый авторитет учителя. И да, китайским школьникам еще в 2021 году фактически закрыли свободный доступ к смартфонам в школе. Приносить телефон без специального разрешения нельзя, а принесенный по уважительной причине аппарат на время занятий сдается на хранение. Помимо Китая, в десятке лучших по версии ПИЗа оказались также Эстония, Япония, Южная Корея и Великобритания. Россия в исследовании не участвует с 2022 года. Ну а прошенные бизнес-ФМ эксперты уверены, что наши подростки показали бы результат, близкий к большинству, то есть печальный. Иван Медведев, Рамиль Киселев, бизнес-ФМ.
3: Цена пятого поколения. Капитальные вложения операторов связи могут заметно вырасти на фоне запуска 5G. По прогнозу Национального рейтингового агентства, в этом году крупнейшие телеком-компании увеличат их примерно на 10% до 460 миллиардов рублей, а в следующем году еще на четверть до 580 миллиардов. При этом обязательные вложения операторов в 5G в 2027 году оцениваются в 20-30 миллиардов рублей. Насколько в итоге 5G увеличит расходы операторов и отразится ли это на тарифах, говорит эксперт по технологиям, директор и партнер ИТ «Резерв» Павел Мясоедов.
21: Некоторым операторам нужно будет проинвестировать в улучшение или покупку базовых станций. Но далеко не всем. Согласно заявлениям Большой Тройки и целого ряда наших представителей регуляторов, на первых порах, в первый, наверное, год или даже полтора-два, когда технология будет только начинать внедряться, можно будет использовать и старое оборудование, которое будет перенастраиваться, где будут производиться его доработки, но это не будет полноценное обновление оборудования. В связи с чем затраты крупнейших операторов связи Большой Тройки единомоментно увеличиваться не будут. То, что периодически происходит общее обновление инфраструктурное, которое и так зашито в бюджет, тоже нужно помнить. Единоразово все это дело связать с переходом на новый диапазон будет несправедливо. Мы не прогнозируем какого-то резкого скачка затрат и увеличения стоимости услуг операторов, особенно в условиях той жесткой конкуренции, которая сейчас наблюдается. Пока мы говорим о крупногородских агломерациях, и здесь эти затраты, они обычно распределены у операторов связи по нескольким когортам, по нескольким группам. Ничего радикального в части себестоимости и стоимости связи для конечных пользователей не изменится. Будет, скорее всего, базовая индексация, и то она происходит медленнее, чем она происходит в целом по экономике, а это весьма жесткая конкуренция.
3: Павел Мясоедов, ИТ «Резерв». А по оценке МТС, для полноценного развития 5G в России до 35 года может понадобиться около 60 тысяч базовых станций, порядка 300 миллиардов рублей инвестиций. Основные вложения участники рынка ожидают в 2027-2028 годах. Наибольший спрос на новую сеть прогнозируют со стороны бизнеса и государства, прежде всего в промышленности, транспорте и видеонаблюдении.
2: Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют. Деньги к деньгам. О деньгах, банках и банкирах. На Бизнес FM. Гуслицкие деньги. Так называли фальшивки, которые наводнили Москву в 1880-х годах. Гуслицы – это местность на стыке дореволюционных Московской, Владимирской и Рязанской губерний. Славилась она ткацким делом, хмелеводством и оригинальной техникой оформления старообрядческих рукописных книг, гуслицкой росписью, а еще дорожным разбоем, конокрадством и подделкой денег, в первую очередь мелких монет под серебро, а также 3- и 5-рублевых купюр и особенно билетов государственного казначейства с купонами. Дай-ка купонной машинке попечатать надо, на базар еду. Зайти к соседу с такой просьбой в гуслицах, по свидетельству писателя Владимира Гилеровского, было обычным делом. Деньги к деньгам. На Бизнес FM. Кто надо, услышал.
0: Индивидуальный предприниматель Елена Солобоева попала на 1,5 миллиона рублей топ-налогов из-за ошибки в декларации на 10 рублей. По этой причине ее лишили налоговых льгот на полгода.
1: После выхода репортажа моей ситуации, через день моей декларации была принята налоговой, и через день по декларации по ИП обновился статус, что претензий к нам нет.
0: А власти Петербурга пересмотрели региональные правила льготного ОСН, поскольку Елена оказалась далеко не одна.
2: Ждем ваших сообщений по делу в директ телеграм-канала BFM News и в чат-бот в закрепленном сообщении Макс-канала Business FM. Ваши проблемы не только ваши. Только на Business FM. Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес FM». Новости. Коротко.
22: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. США добавили банк ВТБ в список санкций, направленных против Ирана. При этом ВТБ уже находился под ограничениями американского Минфина в рамках программы санкций против России. Таким образом, банк не попал под первичные ограничения, а был добавлен к иранскому списку рестрикций. Послы ЕС согласовали продление санкций против России на 1 неделю, чтобы за это время устранить разногласия. Об этом сообщает портал EU Observer со ссылкой на дипломатов. Они пояснили, что в Евросоюзе так и не смогли договориться насчет пролонгации ограничений в отношении 3000 российских физических и юридических лиц, поскольку Словакия и Франция продолжают настаивать на исключении из списка 2 российских бизнесменов Усманова и Фридмана. 12 стран Европы выступили с совместным заявлением, в котором призвали ЕС взять на себя более стратегическую и активную роль в Европейской Арктике, в том числе на фоне усиления активности России в регионе. Об этом передает пресс-служба правительства Финляндии. Германия хочет мобилизовать около 5000 солдат для отправки в Литву к границе с Россией, пишет Бильд. По данным издания, приказ отдал министр обороны ФРГ Борис Писториус, потому что добровольцев не нашлось. Принудительно направлять военных будут для комплектования немецкой танковой бригады. Не хватает в том числе специалистов в области информационных технологий, логистики, а также поваров. Первые назначения могут начаться уже осенью. Новости на Бизнес-ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
23: В студии Алексей Панцелеев. Здравствуйте. Правительство в ручном режиме организует поставки топлива в ряд регионов, среди них Екатеринбург, Челябинск, Архангельская, Тверская и Белгородская области и Кубань. Вице-премьер Новак поручил усилить контроль за ценами в мелком опте. ФАС возбудила 55 дел. Какая ситуация с топливом в регионах, мы спросили местных жителей. Трамп утверждает, что Украина и Россия согласились не наносить удары по энергетическим объектам друг друга. Он также объяснил рост цен на дизель в мире конфликтом России с Украиной, но не США с Ираном. Зеленский прокомментировал это уклончиво. В Кремле пока реакции нет, но индекс Мосбиржи рос на этом моменте на 4%. Лондон выступил против референдума ФА о независимости Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии. Ранее 3 автономии подписали меморандум о самоопределении. Свое будущее они видят в составе Евросоюза. Грозит ли Соединенному Королевству раскол? Подробности на Business FM. Для Никола Пашиняна все сплелось в один узел. 15 сентября Конституционный суд начнет проверку маршрута Трампа через Синюкскую область Армении из основной территории Азербайджана в эксклав Нахичевань. В тот же день «Газпром» на 10 дней перекрывает подачу газа по магистрали Северный Кавказ-Закавказье. На этом фоне готовится визит в Россию премьера Никола Пашиняна, хотя точная дата пока не названа. Звенья ли это одной цепи? Мнение Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофта знает».
4: Дело по маршруту Трампа в Конституционном суде рассматривается в письменном порядке. Ни слушаний, ни выступлений с трибуны, ни телевизионной картинки. Хотя оппозиция анонсировала многолюдные акции в дни судебных заседаний, протестуя против коридора длиной 42 километра, который свяжет основную территорию Азербайджана с Нахичеванью, а дальше с Турцией. Для эксплуатации маршрута создается специальная Trip Development Company, где США будет принадлежать 74% акций, Армении 26%. Компания получит эксклюзивные права на развитие маршрута на срок до 99 лет. Маршрут будет работать в армянской юрисдикции. Именно эту формулу и предстоит подтвердить суду. Ведь речь о концессии почти навек с контрольным пакетом у США. Но вряд ли КС пойдет поперек действующей власти. Так совпало, что в этот же день «Газпром Армения» останавливает поставки по магистрали Северный Кавказ-Закавказье. Как сказано, из-за планово профилактических работ на территории России. Газоснабжение потребителей сохранится за счет внутренних резервов и дополнительных объемов из Ирана. Армения не останется без газа, а такие работы проводятся ежегодно. Хотя некоторые усмотрели намек на то, что Москва прибегает к газовому шантажу. Однако настоящая газовая интрига связана не с ремонтом, а с датой контракта. Россия поставляет газ по $177.50 за 1000 кубометров по соглашению, действующему до начала следующего года. И министр энергетики России Сергей Цивилев уже предупреждал Ереван о возможном одностороннем пересмотре. На днях Пашинян ответил, альтернативу Армения будет искать независимо от того, подорожает российский газ или нет. Обсуждаются Иран, Азербайджан, Туркменистан. В том числе рассматривается и вариант газопровода по маршруту Трампа. Найти замену «Газпрому» будет сложно. В прошлом году «Газпром» поставил около 2,7 миллиарда кубометров. Иран же по схеме «Газ» в обмен на электроэнергию из Армении дает примерно 500 000 000 в год. Азербайджанский газ может прийти по общеевропейским ценам раза в 3 дороже, хотя Грузии газ поставляется Баку примерно по российской цене. Помимо газа, с мая так и не решена проблема ограничений на поставки армянской сельхозпродукции, введенных российскими регуляторами. 8 сентября замминистр экономики Тигран Гаспарян заявил, что Ереван подал официальную жалобу в ЕАЭС на том основании, что введенные барьеры не соответствуют принципам Союза. Параллельно идет процесс, который в Москве воспринимают болезненно – выведение российских компаний из армянской инфраструктуры. В ноябре прошлого года правительство аннулировало лицензию ЗАО «Электрические сети Армении», принадлежавшую Ташир Кэпитал Самвела Карапетяна. В феврале нынешнего года Пашинян и вице-президент США Джей Ди Венс подписали заявление о сотрудничестве в атомной энергетике. Армяно-российское взаимодействие вытесняется американской программой малых модульных реакторов. Также Ереван пригрозил, что может потребовать $2 миллиарда в год за аренду Южно-Кавказской железной дороги, 100% дочки РЖД. Так что логика просматривается без труда. У Москвы оставались три опорные позиции в республике – газораспределение, железная дорога и мирный атом. Ереван атаковал все три. Такой вот фон для возможного визита Пашиняна в гости к Путину. При этом и внутри страны оппозиция премьеру никуда не делась. Имеющегося у правящей партии простого большинства в парламенте недостаточно для проведения конституционной реформы. А новая конституция – это ключ сразу ко всему региональному узлу. Баку требует изъять из преамбулы отсылку к декларации о независимости с упоминанием воссоединения с Нагорным Карабахом, называя это условием подписания мирного договора. Пашинян вроде бы и готов, но пока не может. У Москвы нет силового инструментария для решения накопившихся проблем. Зато есть фитосанитарный контроль, тарифы на газ, железнодорожная концессия. Ереван отвечает жалобы в ЕАЭС, угрозой арбитража по железной дороге. Конфликт перешел в формат документа оборота. Но в такой ситуации даже плановый ремонт воспринимается уже как политический намек. Встреча Путина и Пашиняна 1 сентября в Бишкеке на полях саммита ШОС стала первым разговором после апрельских переговоров в Кремле, которые прошли очень непросто. Путин тогда вновь потребовал провести референдум о вступлении в ЕС либо членстве в ЕАЭС. Пашинян ответил, что время референдума еще не пришло. Так что торг обозначен. Москва будет добиваться ясности по срокам евроинтеграции, членства в ЕАЭС и судьбе своих активов. Пашиняну нужны новый газовый контракт на приемлемых условиях, снятие торговых барьеров и невмешательство в армянскую политику. Пространство для маневра еще есть. Ереван может предложить не форсировать процесс евроинтеграции и не выходить из ЕАЭС в обмен на цену газа и открытие российского рынка. Для Москвы это не будет полной победой, но, возможно, это и есть максимум достижимого на текущем этапе.
23: Это был Георгий Бовт, автор телеграм-канала «Бовт знает». Российские власти в ручном режиме организовали поставки топлива в регионы, где фиксируют локальные перебои. Это следует из материалов совещания, которое провел вице-премьер Александр Новак. Среди субъектов, где корректируют поставки топлива, указаны Екатеринбург, Челябинск, Архангельская, Тверская и Белгородская области, Пермские и Краснодарские края. Также участники совещания рассмотрели ситуацию в Санкт-Петербурге и Ленобласти. Новак поручил профильным ведомствам усилить контроль за ценами в мелкооптовом сегменте топливного рынка. А на нем ФАС сообщила, что возбуждено 55 антимонопольных дел, выдано 83 предупреждения, из которых 51 уже исполнено. Какая ситуация сейчас в регионах, мы спросили местных жителей.
5: Корреспондент новостного портала Ленобласти 47 News Юлия Гельмшина.
7: Конечно, стало хуже, потому что пару недель назад проблем не было никаких. Во Всеволожске объезжали заправки, пусто вообще везде. 10 заправок как минимум было при нас. Вечером в Петербурге ситуация такая же. Чтобы купить бензин, надо быть удачливым человеком, надо проехать мимо заправки. Мало того, что увидеть очередь, но обязательно увидеть, что недавно туда приехал бензовоз, пристроить как-нибудь в очередь, желательно не 151-м, в прямом смысле слова, а каким-нибудь хотя бы 45-м, это гарантирует 2 часа очереди, а не 4 часа. Насчет Ленинградской области Александр Юрьевич Дрозденко здесь записал видеообращение к гражданам, в том роде, что к 1 октября примерно ситуация должна наладиться. Насколько я знаю, должна наладиться за это время ситуация с Киришским НПЗ, с Кириш-нефтеоргсинтез, потому что он довольно-таки серьезно пострадал в этом году от налетов беспилотников. И если он возобновит более-менее свою работу на прежнем уровне, то ситуация с топливом стабилизируется. А может быть, с кем-то договорились из более отдаленных регионов о поставках. Я так поняла вот это заявление.
5: Журналист из Перми Максим Анфалов.
8: Моя супруга заправилась в пятницу. Пришлось немножко постоять в очереди, но 95-го бензина не было. Был 92-й, мы его залили. На прошлой неделе был оперативный штаб краевой. Губернатор Пермского края дал задачу усилить поставки топлива одному из главных поставщиков в регионе. Сейчас, насколько я понимаю, по разговорам автомобилистов, ситуация начала постепенно нормализоваться. По крайней мере, очередей часовых по 5, по 6 часов люди стояли. Более сейчас такого нет, это объективно. Сейчас заправок, где топливо есть 92-й, 95-й марки, как правило, самые ходовые, они есть на большинстве заправок. По крайней мере. То есть куда-то ехать, искать по городу не надо. Цена варьируется в зависимости от поставщика, может, от 70 с копейками, 71, 95 и выше, до 150 доходит. Было и выше, люди покупали на частных заправках больше 200 рублей за литр. Но вот мои знакомые заливали. Чтобы не стоять в очередях, заправляли по такой стоимости.
5: Собкор российской газеты в Симферополе Сергей Винник.
9: В целом ситуация с обеспечением топливом стало несколько лучше, чем в самые кризисные периоды лета. Пик пришелся на конец июня, даже июль зацепило. Уже в сентябре пошли более-менее регулярные поставки топлива в Крым. Каждый день по субсидированной цене два крупнейших топливных сетевых оператора продают на своих заправках бензин и дистопливо в рамках соглашения с правительством Крыма. Все марки бензина, наиболее популярные, 92, 95, и дистопливо. Продаются по цене не больше 100 рублей за литр. Продажи идут в утренние часы и вечерние. Именно этого субсидированного топлива где-то с 10 до 12 утренние часы и с 18 до 20 вечера. В Севастополе сохранили систему продажи бензина населению в розницу по QR-кодам, поскольку они позволяют избежать злоупотребления. По-прежнему нельзя сказать, что топливом Крым полностью обеспечен. Же есть заправки не сетевые, которые работают без оглядки на правительство Крыма. Там бензин есть, как правило, всех марок, но там бензин 95-й бывает до 240 рублей за литр. Без очереди можно купить.
5: Главный редактор Е1.ру Марина Малкова.
24: Наверное, с 11 числа топливо у нас доступно. Работали заправки Лукойла, которые долгое время не работали. Газпром продолжает работать, но не все. Очередей практически нет, вот этих километровых, которые были. Но ввели запрет на продажу бензина в канистры. Ссылаются на внутренние распоряжения. Водители из этого немножко ругаются, потому что кому-то нужно заправлять какие-то другие транспортные средства или технику садовую, например. Тем не менее, в канистры наливать вообще не дают. Но бензин есть.
25: По ценам пройдемся.
24: 64, литр 65, 92, 70 рублей, 95, 9,70. А на заправках, которые маленькие, не сетевые, которые накручивают цены, там есть и по 120, по 130. У них бензин есть, но к ним сейчас никто не едет, пока он доступен.
23: Пишем индекс Мосбиржи в моменте рос в понедельник на 4% на новостях от Трампа об энергоперемирии России и Украины. Президент США заявил, что Москва и Киев согласились на перемирие в энергетике, при этом рост мировых цен на дистопливо он связал именно с конфликтом Украины и России, а не с ситуацией вокруг Ирана. Официально ни одна из сторон ситуацию не комментировала. Зеленский лишь сказал, что Киев готов прекратить удары по энергетике и судоходству в России, если то же самое сделают россияне. Банк России планирует увеличить лимит переводов через СБП между компаниями с нынешнего 1 000 000 рублей до 30 миллионов рублей за одну операцию. Изменения могут ввести в 2027 году. Сейчас крупные платежи бизнеса приходится дробить на несколько переводов. Насколько востребован будет новый лимит и что он изменит на рынке корпоративных расчетов, говорит главный редактор Finnews.ru Владимир Шевченко.
6: Это вполне может быть востребовано малым бизнесом. Объем платежей в 30 миллионов рублей про это говорит в месяц. Это не только маленькому бизнесу может быть интересно, но и среднему тоже.
10: Это конкуренция обычным банковским переводам для бизнеса?
6: Конечно, конкуренция, потому что касается переводов для физических лиц, СБП дешевле, чем банковский перевод. Если такая же ситуация складывается и с юридическими лицами, то да, юридическим лицам будет интереснее пользоваться СБП. И это будет очень сильная конкуренция для банковских переводов, и банки могут потерять какой-то кусочек комиссионных платежей.
10: Есть ли риски или ограничения у таких крупных переводов через СБП?
6: Мошенники всегда идут на шаг впереди. Да, мошенники могут воспользоваться новым окошечком и пытаться уже обманывать малый бизнес, который будет пользоваться данным сервисом. А соответственно, ЦБ будет пытаться заставлять российские банки закрывать вот эти вот окошечки. И, как обычно, с водой может быть выплеснут ребенок в отдельных случаях. Насколько эти случаи будут отдельными или масштабными, пока сказать тяжело.
23: Владимир Шевченко, главред Finnews.ru. Лимит в 30 миллионов рублей через СБП уже действует для физлиц, но только при переводах самому себе между счетами в разных банках. ЦБ также намерен расширять другие B2B-сервисы СБП, в том числе возвраты и платежи в бюджет.
2: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Вначале был бизнес. Как появлялись города?
11: Гурьевск, Кемеровская область, 20 тысяч жителей. В 1816 году на реке Малый Бачат начал работать сереброплавильный завод, вокруг которого и вырос город. Через 10 лет предприятие перепрофилировалось на выплавку чугуна. Сегодня это Гурьевский металлургический завод.
2: Как появлялись города на Бизнес FM. Компании и корпорации.
5: В студии Наталья Воробьева. Здравствуйте.
2: IPO.
5: Компания Anthropic, разработчик чат-бота Cloud, по-прежнему планирует выйти на биржу в 2026 году, сообщает Axios. В соцсетях предполагали, что IPO могут отложить из-за растущего беспокойства о безопасности искусственного интеллекта. Но по данным источника, Anthropic рассматривает выход на биржу как способ повысить прозрачность, а значит и безопасность. Компания уже пообещала провести независимую экспертизу своей продукции и намекнула на возможную задержку новых моделей. Ее глава Дарио Амадей заявил, что мощные ИИ способны обходить попытки людей остановить их и призвал замедлить разработку.
2: Отчеты и планы.
5: Американский автопроизводитель General Motors планирует разрабатывать аккумуляторные ячейки нового поколения. В компании полагают, что это позволит снизить зависимость США от Китая и одновременно увеличить долю материалов, получаемых из внутренних источников. В рамках проекта по созданию систем накопления энергии GM начала сотрудничать со стартапом Peak Energy для разработки натрий-ионовых аккумуляторов. РЖД запустили фирменный двухэтажный поезд «Огни Саратова» между Саратовом и Москвой, сообщила компания. До этого фирменный поезд на этом маршруте назывался «Саратов» и курсировал в одноэтажном варианте. Вместимость поезда выросла на 40%, почти до 800 человек, а сам состав стал частью туристического образа региона. У поезда свой дизайн, ливреи украшают изображения знаменитых саратовских фонарей, а в интерьере размещены стилизованные изображения достопримечательностей региона. Создан специальный дизайн посуды, разработано меню «Вагоны-бистро». Расписание осталось прежним. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
23: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. Divided Kingdom. Угрожает ли Великобритании раскол? Шотландия, Уэльс и Северная Ирландия подписали меморандум о самоопределении. Этот документ подразумевает возможность проведения референдумов о выходе из состава Соединенного Королевства. А свое будущее эти три автономии видят в составе Евросоюза. Лондон, однако, отвергает призывы о проведении референдумов. В канцелярии премьер-министра заявили, что правительство выступает за сохранение целостности Великобритании. Валерий Убадоев продолжит.
12: В меморандуме подчеркивается, что Шотландия, Уэльс и Северная Ирландия имеют право на самоопределение, а Лондон не может вмешиваться во внутренние демократические процессы. Но это лишь позиция подписантов. Документ сам по себе ни к чему не обязывает ни автономии, ни британское правительство. Первый министр Шотландии и Северной Ирландии Джон Суини и Мишель О'Нил уже призвали к проведению голосований.

0: Великобритании, особенно в Шотландии, очень сильно поддерживаются Евросоюзом, который в чем-то, можно сказать, просто ведет политику раскола Великобритании. Вы знаете, для большинства людей, особенно в Англии, возможно, просто люди еще не осознали, чем это может потенциально закончиться. Это скорее такое демонстративное заявление. Навряд ли оно приведет к настоящему расколу Британии. Но, тем не менее, это такой очень тревожный звоночек.
1: В Шотландии идея независимости имеет давнюю историю. Там уже неоднократно продвигалась тема выхода из состава королевства. Guardian пишет, что, согласно опросам, за независимость проголосовали бы примерно 47% шотландцев, если бы референдум состоялся завтра. Причем в 2014 году в Шотландии уже проводилось такое голосование. 55% тогда выступили против независимости. В Северной Ирландии немного особый случай, так как там основной вопрос стоит не о независимости, а о выборе между Великобританией и объединением с Республикой Ирландия. Но и так, за объединение выступают лишь 36% опрошенных. Уэльс же наименее активный. Там за независимость проголосовали бы 32% населения. Но после выборов 26 года впервые в истории администрации и в Шотландии, и в Северной Ирландии, и в Уэльсе возглавили, как их называют BBC, националистические партии. Следствием как раз и стало подписание меморандума о праве на самоопределение. И это в большей степени демонстрация неповиновения Лондону, нежели реальная дискуссия о выходе из состава Великобритании. Этот меморандум больше напоминает некий пиар-ход, считает руководитель Центра политической интеграции Института Европы РАН Людмила Бабынина.
2: В каждом из трех регионов сейчас региональное правительство возглавляют партии, условно можно их назвать сепаратистскими. Опять-таки, условно. На самом деле, говорить о том, что вот завтра проведут референдум, абсолютно бессмысленно. И есть впечатление, что это такой пиар-ход.
3: Получается, такое показать несогласие с Лондоном?
2: Да, потому что в реальности, как вы понимаете, для Северной Ирландии вообще ничего не изменилось, потому что у них возможность провести референдум прописана в Белфастском соглашении 98 года. То есть она уже есть и была. Это некий такой информационный повод напомнить о том, какие партии возглавляют сейчас региональное правительство.
1: Сам меморандум о самоопределении был подписан в Кардиффе, это столица Уэльса. В нем подчеркивается, что политический ландшафт меняется, а британское правительство должно готовиться к конституционным изменениям. Но как такового календаря для потенциального распада Великобритании пока нет. Сроки референдумов, если они вообще состоятся, не определены. Валерий Обадоев, Анна Моргунова, Бизнес FM.
4: Миграционный кризис разрешился. В июле Business FM рассказывал историю гражданки Молдавии Лилии, которая уже более 15 лет живет с семьей в России по ВНЖ. В прошлом году она приняла решение получить российское гражданство и обратилась для этого в миграционный центр в Одинцове. Попытки подать документы на гражданство тянулись более года. Каждый следующий сотрудник в Одинцове находил все новые ошибки, и ситуация начала казаться безвыходной. Лилия обратилась к Business FM, и кто надо, услышал.
5: Кто надо, услышал.
6: Основная проблема, которую я вижу, это то, что попадаешь каждый раз к другому инспектору, и он вносит какие-то новые замечания, которые, ну, на самом деле, чаще всего несущественны. Просто из-за своей интерпретации по заполнению анкеты. Со мной после публикации статьи связались с Одинцова, руководителя отдела, назначила мне сотрудника, да, пришлось еще несколько раз обратиться, какой-то раз и по моей вине документ не захватила. В любом случае, все нюансы по анкете мы уладили, и, наконец-то, у меня, слава богу, на прошлой неделе приняли пакет документов. Его приняли в рассмотрение. От 3,5 месяцев длится рассмотрение на решение получения гражданства. Но в любом случае, очень огромная благодарность BFM за помощь в моем вопросе, потому что я даже не знаю, как бы я боролась с этим.
5: Кто надо, услышал.
4: Индекс Мосбиржи по итогам основных торгов вырос на 3,5%. Основные торги закрылись на уровне в 2361 пункт. В моменте рост был еще больше. Все это на заявлениях Трампа о неком энергетическом перемирии между Россией и Украиной. Однако подтверждение сторон не последовало, и уже вечернюю сессию рост уменьшился. Об этих и других итогах дня наш биржевой обозреватель Алексей Завьялов.
7: Российский рынок акций в понедельник продемонстрировал заметный рост. Индекс Московской биржи за основную торговую сессию взлетел на 3,5%, закрылся на уровне 2361 пункт. Но вечером даже рост сильнее. Индекс Московской биржи прибавлял около 4%. Случилось это после заявления президента США Дональда Трампа. Он написал, что украинская и российская стороны дали согласие на то, чтобы не наносить удары по энергетическим объектам друг друга. И вот это заявление Трампа вызвало такой некий ажиотаж прямо на рынке акций. Но рынок и так рос, учитывая

0: учитывая, что растут цены на газ, растут цены на нефть, и все это приводит к большому интересу покупателей к акциям нефтегазового сектора. Именно они остаются лидерами роста и в среднем прибавили от 2 до 6%. Что касается цен на нефть, ну и здесь вмешался, конечно, президент США. Дональд Трамп заявил, что определит, соглашаться ли на возобновление переговоров с Тегераном. Написал, что Иран отчаянно хочет быстро заключить сделку, и решать будет Трамп, сделать выбор в пользу переговоров или нет. Но, кстати, добавил, что в целом не против идеи дипломатического решения проблемы, и конфликт Ирана и США скоро завершится, что послужит причиной падения цен на нефть. Но до этих сообщений в районе 109 торговался баррель смеси Brent. После сообщений нефть откатилась в район $106 за баррель. Но помимо всего прочего, не будем забывать про то, что не работает нефтепровод «Восток-Запад» в Саудовской Аравии. Его работа была приостановлена после массовых атак с применением дронов. И помимо всего прочего, появились сообщения, что ремонт вот этого нефтепровода «Восток-Запад» может продлиться несколько недель, а через него Саудовская Аравия перекачивала 7 миллионов баррелей в сутки. То есть это был такой некий альтернативный вариант поставкам нефти через Ормузский пролив, который, как мы все прекрасно знаем, фактически закрыт. Ну, теперь получается, что и вот этот трубопровод работать перестал. Ну, и рубль снизился после бурного роста прошлой недели, снизился незначительно. 5 копеек прибавил китайский юань, закрытие 12 рублей 57 копеек. А доллар США, если рассматривать вечер понедельника, по однодневному фьючерсному контракту поднялся в район 84,5 рублей.
1: Алексей Завьялов, биржевой обозреватель Business FM. Отмечу, официальный курс доллара с 15 сентября 84.34, евро 97.76 и китайского юаня 12 рублей 54 копейки.
2: Спорт и деньги с Кириллом Гомельским.
3: Все-таки народная мудрость – великая вещь. Поговорка «жадность приводит к бедности» в спорте тоже работает. Иронично, что речь о футбольном клубе из одного из самых богатых мест на планете – Монако, за который с 2018-го выступает Александр Головин. Моногаски провалили прошлый сезон чемпионата Франции, заняв только 7-е место, и будут играть не в Лиге чемпионов УЕФА, а в Лиге конференций, третьем по значимости европейском турнире. И если выход в ЛЧ гарантировал десятки миллионов евро, то сейчас они при победе в каждом матче смогут заработать меньше 20 миллионов. Дыру в бюджете клуба в 60 миллионов евро призовыми не залатать. Пока мы смотрели чемпионат мира, в дело вмешалась ненавистная всеми французскими клубами Национальная дирекция по контролю менеджмента, футбольная счетная палата. Ее постановление – уменьшить зарплатную ведомость на 20%. Делать нечего, нужно продавать дорогостоящих игроков, и Монако начал переговоры по трансферам Ламина Камара в Челси за 55 миллионов евро и Флориана Балагана в Эвертон за 50 миллионов. Итого 105 миллионов, которые бы спасли команду. Сделка по Балагану закрылась первой, и моногаски уже потирали ладошки. Вопрос решился. Двух лидеров продавать не хотелось, поэтому они намеренно забывали пересылать документы по Камара в Челси вплоть до закрытия трансферного окна. Челси остался без замены для ушедшего Энцо Фернандеса, а Монако без 55 миллионов. Но вот незадача. Балаган не прошел медосмотр в Эвертоне, и трансфер не состоялся. Итоговый результат – 0 в копилку клуба. Теперь встает невозможный раньше вопрос. Продажа Головина. Лучше бы без хитрости и обмана. Фэрплей нужен не только на поле, но и в руководстве.
2: Спорт и деньги на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
4: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Госсовет Бельгии аннулировал решение казначейства об отказе БКС банку в разблокировке активов в Евроклир. Отказ отменен как принятый органом, не имеющим соответствующих полномочий. Для инвесторов это означает, что все решения, принятые казначейством по заявлениям на разблокировку активов Евроклир, могут быть оспорены, отметили юристы. Требования Киева об увеличении военной поддержки Украины вызвали тревогу в коалиции желающих, пишет Вашингтон-Пост со ссылкой на источники. У дипломатов ЕС возникли вопросы о том, как Киев использовал предоставленные ему средства. Брюссель требует объяснений от властей о дефиците в бюджете украинского Минобороны в 27 миллиардов долларов. Средства ПВО во всем мире недостаточно, чтобы закрыть потребности Украины, заявила экс-президент Эстонии Керсти Кальюлайд. По ее словам, ситуация с украинской противовоздушной обороной ухудшилась, а против новых типов беспилотников у Киева нет достаточно эффективных средств. Ранее стало известно, что Дональд Трамп допустил, что Киеву могут передать лицензию на производство устаревшей версии системы «Патриот». Россия за 7 месяцев увеличила выручку от экспорта виски в 1,5 раза. Общая сумма выручки превысила $1 млн. В натуральном выражении поставки выросли на 41% до 82 тысяч литров, сообщает Федеральный центр «Агроэкспорт» со ссылкой на экспертов. Основными покупателями в этом году стали Казахстан, Таджикистан и Латвия. Раньше максимальный объем за 7 месяцев был зафиксирован в 2024 году, чуть более 68 тысяч литров. Новости на Бизнес-ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Бизнес-ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: Студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Акции компаний, связанные с сектором, упали на фоне призывов глав OpenAI, Anthropic и SpaceX замедлить развитие технологий. Однако Вашингтон и Пекин уже выступили против, опасаясь усиления друг друга. Чем связаны такие призывы лидеров нейросетевых компаний, насколько они искренние и имеют ли перспективу? Икону Троицы Андрея Рублева временно изъяли из иконостаса из-за поломки климатической камеры. Сохранность иконы проверяет Третьяковская галерея. Для ремонта камеры привлекли иностранных специалистов. Впрочем, искусствоведы призывают не преувеличивать масштаб бедствия. Школьники глупеют. Кроме китайцев, по данным исследования качества образования ПИЗа, 15-летние подростки стали хуже читать, считать и разбираться в естественных науках. Во всем мире исключение Китай и Сингапур. А что в России? Подробности на Бизнес ФМ. Насколько возможно всеобщее замедление и разработок? Глава ведущей компании в сфере искусственного интеллекта вновь призвали затормозить развитие этой технологии. И это при том, что гонку, по сути, развязали они сами. Китай при этом идею о замедлении не поддерживает, в Пекине считая, что США таким образом хотят затормозить развитие китайских разработок. Ранее Трамп заявил, что он тоже против, поскольку это усилит Китай. И Валерий Убадоев продолжит.
5: Акции компаний, связанных с ИИ-технологиями, в понедельник резко упали. Технологический индекс NASDAQ 100 в моменте терял больше процента. Поводом стало эссе главы Anthropic Дарио Амадея, в котором тот призвал замедлить развитие искусственного интеллекта. Он допустил, что в противном случае эта технология может выйти из-под контроля, захватить весь интернет и нанести ущерба на сотни миллиардов долларов. Эти опасения поддержали глава OpenAI Сэм Альтман и Илон Маск, гендиректор XAI. При этом о рисках, связанных с этой технологией, главы и компании уже предупреждали, и далеко не раз, но никто так и не остановился и не замедлился. Даже наоборот, темпы развития только выросли. Однако ландшафт слегка изменился за последние месяцы. Во-первых, ИИ-агенты стали выходить из-под контроля и захватывать посторонние ресурсы, несмотря на заверения разработчиков. Во-вторых, среди обычного населения начало расти недовольство ИИ-дата-центрами, особенно в Штатах. Заявления ИИ-миллиардеров звучат красиво, но на деле отрасль вряд ли замедлится. Штаты боятся проиграть Китаю, продолжает политолог, руководитель Дубравский консалтинг Павел Дубравский.
6: Здесь, конечно, звучат призывы к тому, чтобы замедлить ИИ, но, наверное, с точки зрения морали и подконтрольности. Потому что Илон Маск еще с 2014 года утверждает о том, что ИИ — это то, что уничтожит человечество. И поэтому нужно было создать моральный кодекс. Но, как мы видим сами, он влился в ИИ, но при этом особых ограничений таких не сделал. Что касается попытки отказа от развития этой сферы или как минимум ограничения, я думаю, что США на это не пойдут, потому что в противостоянии с Китаем это является главным фактором того, что США находится в технологическом опережении над Китаем.
5: Китай фактически уже отверг идею о всеобщем замедлении. Газета Global Times, которую часто называют неофициальным рупором Пекина, считает, что настоящая цель такого замедления – это фактически наложить ограничения на китайские разработки и, цитата, «поддержать монополистическую гегемонию Вашингтона в области передовых технологий». К Китайская газета даже назвала все это холодной войной в сфере ИИ. Дональд Трамп, в свою очередь, заявил, что у Штатов есть все инструменты, чтобы обеспечить безопасность этой технологии. В свойственной ему манере, то есть заглавными буквами, он написал, что единственный нужный ограничитель для ИИ – это, цитата, «сильный и умный президент с высоким IQ». По его словам, кто победит в ИИ-гонке, тот победит вообще. А выгодоприобретателем от замедления ИИ он считает Китай. Ранее источники Reuters утверждали, что Дональд Трамп и Си Цзиньпин на саммите 24 сентября в Вашингтоне все же могут обсудить риски для безопасности, которые в себе несет ИИ. Замедление вряд ли возможно, поэтому нужен более тщательный контроль, считает разработчик российской экосистемы ИИ-инструментов Кодик Рафаэль Гильмурахманов.
7: Всеобщее замедлить ИИ, по сути, уже невозможно, потому что есть открытые модели, которые может использовать абсолютно любой человек и тренировать их, и использовать на своем железе. Поэтому, наверное, реалистичнее говорить не о том, что нужно целиком заморозить ИИ и остановить его развитие, а скорее введение более жестких ограничений для наиболее рискованных систем искусственного интеллекта, чтобы они тщательнее проверялись, чтобы они проходили более тщательную проверку на выход, как человек может с ней взаимодействовать, и ограничение рискованного использования эксплуатации для каких-нибудь опасных тем вроде разработки оружия и подобных вещей.
5: Заявлением глав ведущих ИИ-компаний поверили далеко не все, отмечает Нью-Йорк Таймс. В Кремниевой долине, например, распространилось мнение, что таким образом лидеры рынка хотят сохранить свои позиции, ограничив потенциальных конкурентов. Некоторые руководители ИИ-стартапов даже назвали главу Anthropic «волком в овечьей шкуре». А сенатор-республиканец от Техаса Джон Корнин отметил, что если бы ИИ-компании действительно хотели бы замедлиться, они бы это спокойно сделали, им никто не мешает. Мешают лишь конкуренты, включая тех, что находятся в других странах, которые замедляться не собираются. Валерий Ободоев, Наталья Космачева, Бизнес FM.
1: Икону Троицы Андрея Рублева временно изъяли из иконостаса из-за поломки климатической камеры, пишут СМИ. В РПЦ сообщили, что сохранность иконы проверяет Третьяковская галерея. Проверку назвали плановой. Что известно о происходящем? Есть ли какие-то риски для иконы? Подробнее Наталья Шашина.
8: Икона Андрея Рублева «Троица» в 24-м году была передана Троице Сергиевой Лавре на 49 лет с возможностью продления. Для иконы создали уникальный витринный комплекс стоимостью около 50 миллионов рублей. Его делали с привлечением немецких и итальянских специалистов. Капсула создает идеальный климат и не поддается вибрации. Как описывала искусствовед Ксения Коробейникова, посетители Лавры видят Троицу только на расстоянии 3 метра через пуленепробиваемую капсулу, но за ней спрятаны так называемые мозги, каждые 2 часа анализирующие общее состояние иконы. И за этими показателями следят специалисты Лавры, реставрационного центра Гробаря и музейные эксперты. Что же произошло сейчас? Коробейникова, которая сама съездила в Троице-Сергиеву Лавру и пообщалась со специалистами, говорит, не стоит преувеличивать масштаб бедствия, но проблема есть.
9: Казалось, сделали да все, что нужно, чтобы икона была в целости и сохранности, но вот, как всегда, вмешивается человеческий фактор. Как факт, мы действительно имеем часть сломанного этого комплекса. И вот его называют мозгами. Этот комплекс именуют специалисты. Допустим, одно из полушариев, там левое или правое, вышло из строя. Надо понимать, что у него есть дубль, есть второе, да, как бы полушарие. Но, тем не менее, даже вот эта часть, вышедшая из строя, она дала сбой по климату, по температуре. Это повлекло за собой изменения внутри иконы сначала, да. Там произошло как бы давление, потому что климат поменялся, доски начали сходиться. И вот это как бы схождение досок дало выход наружу скрепляющего состава. И вот этот состав повлек за собой еще и изменение небольшое фрагмента лика. Оно небольшое, но тем не менее это серьезно. И, собственно, когда поняли, да, что что-то пошло не так, сразу убрали икону из иконостаса, ее вынесли в реставрационные мастерские Лавры, привлекли все возможных специалистов. Самое главное, привлекли специалистов Третьяковки, потому что только они знают икону, ну, как самих себя, потому что они всю жизнь профессионально ей занимаются.
8: А для починки тех самых мозгов, говорит Коробейникова, вызвали специалиста из Германии, который быстро прилетел и продолжает отслеживать состояние капсулы. В самой Третьяковке не рассказывают подробностей, лишь говорят, что икона на проверке. В Московской патриархии до этого сообщали, что сейчас производится плановая сверка состояния сохранности. По словам источника ТАСС в Лавре, ничего необычного в изъятии Троицы из иконостаса нет, и скоро ее вернут на место. Но отсутствие официальной информации рождает домыслы, комментирует историк Павел Котляр.
10: Все, что мы на данный момент знаем по поводу Троицы Рублева, сводится к определенной панике, к опровержениям и, наоборот, каким-то тревожным постам в социальных сетях и к минимуму, на самом деле, информации, которая могла бы официально что-то прояснить. И вроде бы уже признали, что она не на месте, что она находится на осмотре в реставрационных мастерских. Соответственно, если это осмотр плановый, то в этом ничего такого нет. Если это осмотр экстренный, то значит что-то случилось, а раз случилось, то необходимо это пояснить. То есть речь идет о национальном достоянии, а значит о достоянии народном, общественном. И если с ним что-то происходит, например, ему необходим осмотр или что-то изменилось, поменялось, то это нормально не в режиме секретности, а в режиме открытого диалога и просто информированности можно решать, не создавая ситуацию какой-то секретности.
8: В телеграм-каналах обсуждают, Минкульт забеспокоился, но последствия пока непонятны. По словам Ксении Коробейниковой, ситуация под контролем, однако решение о том, что делать дальше, будет принято не сразу. Троица слишком хрупкий памятник, а ситуации с проблемами климатической капсулы раньше не было. Напомню, что Владимирская и Донская иконы Божьей Матери также были переданы Русской Православной Церкви и выставлены в храме Христа Спасителя. Позднее Богоматерь Донскую планируют разместить в Большом соборе Донского мужского монастыря после завершения там реставрации. Наталья Шашина, Гоар Рутовская, Бизнес ФМ.
1: Белковый перегруз, многолетний прием протеина привел к почечной недостаточности у мужчины. Ему пришлось пересадить почку. Об этом рассказали в институте Склифосовского, куда поступил пациент. Несколько лет он ежедневно употреблял белковые добавки и интенсивно тренировался. Со временем у него появились высокое давление, сильные головные боли и белок в моче. В итоге понадобилось гемодиализ, а затем и трансплантация. Можно ли принимать протеин на регулярной основе? Что делать тем, кто не добирает белок из обычной еды, говорит врач-гастроэнтеролог, диетолог-терапевт Артур Бернацкий.
11: Белок так или иначе влияет на функцию почек. Проблема в спортивном питании употребления протеина, она достаточно остра. Зачастую нет специалиста медицинского звена, который бы консультировал таких вот участников активного спорта. Цели, которые ставят иногда спортсмены себе сами, они зачастую имеют сверх границы возможности человека, особенно по усвоению употребления протеина, белка. Даже при здоровых функциях почек можно спокойно сформировать хроническую почечную недостаточность с переходом в острую почечную. За счет должен вести врач спортивной медицины, как минимум. Лучше врач-диетолог, который должен понимать физическую нагрузку, активность, рассчитать коэффициент, провести обследование пациента на уровень креатинина, мочевой кислоты, мочевины, то есть основные функции почек, для того, чтобы понять, насколько возможно для данного человека употребление спортивного протеина.
12: А если человек не спортсмен, но просто, который там говорят, не добираешь белок?
11: Если у него просто в рационе мало употребления белка, нужно просто его, эту белковую квоту увеличить в рационе за счет обычных продуктов. Если, например, мы имеем дело у пациентов с недостаточностью веса, не связанные с дефицитом белка в рационе, а с усвояемостью белка в организме, это уже другая история. Здесь назначаются адаптивные белковые смеси.
12: А вообще можно регулярно принимать вот эти добавки?
11: Спортсменам можно использовать эти добавки, да, но сначала проходит обследование человек на оценку функций почек, мочеводелительной системы и вообще в системе организма. А потом на основании этого делается заключение, что можно использовать уровень белка сверх физиологической нормы человека, это выше 2 грамм на килограмм веса. Для определенной цели, потому что постоянно принимать большую дозу белка, даже с такой дозировки и правильно рассчитанной физической активностью, тоже достаточно опасно, потому что формируется хроническое заболевание в виде, например, подагры. Поэтому здесь нужна оценка правильная изначально физиологическая, назначение протеина в период тренировок до определенного уровня под контролем врача и анализов.
1: Артур Бернацкий, врач-диетолог, терапевт. По нормам Роспотребнадзора мужчинам требуется от 75 до 114 граммов белка в сутки, женщинам от 60 до 90. Точные цифры зависят от возраста, веса и физической нагрузки. У тех, кто регулярно тренируется, потребность может быть выше до 2 граммов на килограмм веса. А причем считается весь белок за день из обычной еды и из протеиновых добавок.
2: Business FM. Инструкция по применению.
13: Показания.
2: Потребность быть в курсе в любой момент.
13: Особые показания.
2: Дефицит времени.
13: Способ применения и дозы.
2: Принимать в течение часа от 1 до 3 раз в день с перерывом.
13: Передозировка.
2: Чревата побочными эффектами вплоть до легкого дежавю. Возникают иллюзии, что вы это уже слышали, кажется, знаете
13: и, очевидно, уже в курсе.
2: Исключение. Приступы острой информационной недостаточности. В этом случае принимать непрерывно, невзирая на побочные эффекты. Специальное предупреждение. Business FM не является ни возбуждающим, ни успокоительным средством. В продукте не используются искусственные добавки или информационный яд. Вы хотите знать все? Принимайте. 87.5 в Москве. Business FM. Радио здравого смысла.
13: Консультация с врачом не требуется.
2: Сколько стоил Мигель де Сервантес? Сколько стоил Сократ? Юлий Цезарь, сын миллиардера, король, журналист?
13: Во все времена находятся люди, готовые подсчитать это чуть точнее, чем Forbes.
2: «Кошелек или жизнь» – специальный проект.
13: Скоро на Business FM.
2: В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
4: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Центробанк сообщил о растущей волатильности курса рубля. Об этом говорится в обзоре рисков финансовых рынков за август. Диапазон колебаний курса доллара составил 8,2% против 5,2% по итогам июля. Регулятор также указывает на ускоренный рост курсов иностранных валют к рублю в августе. Курс доллара вырос на 7,2% до 85 рублей 60 копеек, юаня на 7,7% до 12 рублей 73 копеек. Среди факторов, которые влияют на валютный рынок, аналитики Центробанка выделяют падение объемов чистых продаж инвалюты нефинансовыми компаниями и снижение нефтяных цен. Средняя максимальная процентная ставка по рублевым вкладам в 10 крупнейших банках России в первой декаде сентября выросла по сравнению с предыдущей декадой и составила 12,95% годовых. До этого ставка составляла 12,9% годовых. Об этом говорится в материалах Банка России. Кабмин ввел временное ограничение на экспорт серной кислоты. Постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Как пояснили в правительстве, эта кислота нужна промышленности и производителям минеральных удобрений. Запрет вступит в силу через 10 дней после публикации и будет действовать до конца года. Протяженность будущей сети высокоскоростных магистралей ВСМ до 2050 года превысит 4500 километров, сообщил вице-премьер Виталий Савельев на полях международного форума молодежи в Екатеринбурге. Будет построено 5 линий ВСМ из Москвы в Санкт-Петербург, которая сейчас находится в стадии строительства, Москва-Минск и Екатеринбург через Казань, а также линии до Адлера и Рязани. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Вы слушаете Business FM, у микрофона Алексей Пантелеев. Банк России рассматривает возможность ввести требования к инвестиционным блогерам и их контенту. Это следует из проекта основных направлений развития финансового рынка на 2027-2029 годы. ЦБ отмечает, что многие неопытные инвесторы принимают решения, полагаясь на советы из соцсетей. При этом блогеры не всегда достаточно компетентны и часто выдают рекламу за личное мнение. Ранее регулятор предлагал создать реестр таких инфлюенсеров с требованиями к образованию, опыту и отсутствию нарушений, а также ввести кодекс этики. Теперь эти идеи могут получить развитие. Говорит создатель аналитического проекта Wall Street Pro, трейдер и инвестор Дмитрий Черомушкин.
14: Любое дополнительное регулирование – это дополнительная нагрузка в любом случае. Будь то блогинг, инфлюенсеры, это они и так достаточно серьезно зарегулированы. Вам нужно открыть ИП, вам нужно отчитываться за рекламу, вам нужно отчитываться за доходы, которые вы получили, и вам еще придется отчитываться здесь перед ЦБ. Инфлюенсеры – это всегда, как правило, достаточно небольшие бизнесы, несколько сот тысяч рублей выручки, и тут отчет на отчете дополнительный. На мой взгляд, большинство инфлюенсеров на финансовых рынках действительно не имеют достаточного уровня экспертности, но, как показывает практика, они его быстро нарабатывают, буквально несколько месяцев, и человек, который еще вчера занимался рассказыванием о том, что такое крипта и как она работает, и на моих глазах переквалифицировался в эксперта в облигациях по ОФЗ, по отчетности, чтении российских компаний и так далее. Поэтому, да, отчасти это правда. Мнимых экспертов на российском фондовом рынке бесконечное множество. Если создавать реестр вот этих финансовых инфлюенсеров, то здесь, конечно, нужны какие-то критерии, например, опыт работы в финансовой индустрии, наличие соответствующих сертификатов, например, сертификатов Федеральной службы по финансовым рынкам, возможно, сертификаты профессиональных бухгалтеров, там опыт работы от 5-10 лет в финансовой сфере и так далее. Критерии точно должны быть как от реального финансового опыта, так и раскрытия личности человека, кто за этим блогом стоит. Если говорить про меня, совместился и опыт работы в финансовых организациях, и аттестаты у меня есть, все необходимые профессиональные, и лицензии есть. Если реестр появится, я буду одним из первых, кто подаст туда заявку. Что касается обязательной маркировки рекламы, то она и так уже есть. Поэтому, да, большинство, я как вижу, размещают. Но есть отдельные телеграм-каналы, достаточно популярные, которые рекламируют финансовые различные компании, банки, брокеров, и не всегда ставят такие пометки. Но это уже нарушение закона автоматически уже сейчас идет. Чтобы сделать рынок блогеров, инфлюенсеров в России лучше, конечно, должен быть какой-то реестр. В реестр должны попадать по определенным заслугам. И по этому реестру должны быть публичные люди с фамилиями, отчествами. И вот только они могут вести свои каналы и рекламировать в них. Должен быть создан кодекс этический, что можно рекомендовать, что нельзя рекомендовать, как рекомендовать, что говорить. Должны быть определенные правила. Это не должно быть прямо жестко зарегулированная вещь, потому что все-таки чаще всего блогеры — это обычные люди. Это не банки, не брокеры, где у них есть свои собственные отделы контроля, где сидят скучные, нудные бюрократы, которые каждое слово проверяют. И вот хотя бы с этого начинать. А дальше уже будет видно, как будет развиваться. Если этого будет слишком много, наоборот, расслабить гайки. Если будет недостаточно, чуть-чуть подкрутить со временем. Но не сразу.
1: А Дмитрий Черемушкин, создатель аналитического проекта Wall Street Pro, трейдер и инвестор. Школьники разучились учиться. Результаты крупнейшего международного исследования качества образования ПИЗа оказались худшими за всю историю наблюдений. 15-летние подростки стали хуже читать, считать и разбираться в естественных науках. И такая картина характерна почти для всего мира. Исключение – Китай. Иван Медведев подробнее.
15: Исследование ПИЗа среди 15-летних проводят каждые 3 года. В этот раз тестирование прошли 760 тысяч школьников из 91 страны. Итог неутешительный. В переводе с баллов на понятный язык получается, что сегодняшний 15-летний школьник в среднем читает и понимает текст примерно так, как 10 лет назад это делал ребенок 13-14 лет. То есть примерно год-полтора обучения были потеряны. Эксперты выделяют несколько причин. Местами снизилась сама ценность образования. В ряде стран дети не считают, что для достижения успеха им нужно усердно учиться. Многие рэперы, блогеры, тиктокеры и так далее укрепляют эту мысль. Ну и, конечно же, смартфоны и искусственный интеллект. В том же исследовании 28% школьников говорят, что на большинстве или вообще на всех уроках естественных наук их одноклассники отвлекаются на цифровые устройства, а 46% подростков в развитых странах используют ИИ-чат-боты для учебы как минимум раз в неделю. И чиновники, ответственные за образование в разных странах, пока не знают, что с этим делать, говорит директор президентского физико-математического лицея номер 239 в Петербурге Максим Протусевич.
16: Система образования не понимает, как работать в условиях искусственного интеллекта. То есть это практически весь арсенал методик, особенно рассчитанных на самостоятельное изучение, вот он сейчас с появлением искусственного интеллекта исчезает.
17: В нем одном дело, в искусственном интеллекте?
16: Ну, сейчас прежде всего в нем. Там еще дело в том, что сейчас вступает поколение, которое, ну, грубо говоря, родилось со смартфоном, и у них есть физиологические изменения, ну, меньше памяти, менее развиты мозги, потому что они меньше работают, потому что смартфон на себя уже взял меньше навык чтения длинных текстов и так далее и тому подобное.
15: Отдельная проблема по чтению. Современные школьники быстро читают текст, но не понимают или неправильно понимают его содержание. С 2018 года доля таких случаев почти удвоилась. Исключение – Китай и Сингапур. Они остаются лидерами ПИЗа. По сравнению с 2018 годом в 4 китайских регионах результаты снизились только по чтению. По естественным наукам они остались примерно на том же уровне, а по математике выросли. Просто китайские дети продолжают зубрить, говорит директор Центра компетенций по Китаю Высшей школы бизнеса МГУ Дарья Мушта.
18: к экзаменам готовятся так, что штудируют книги, и по статистике там больше 90% китайских выпускников средней школы, они выходят уже с очками. То есть в школу еще идут по большей части без очков, а уже выходят с очками, поскольку зубрежка просто колоссальная. Нагрузка на китайских школьников очень высокая. То есть помимо того, что они находятся в школе, да, до 4, как правило, так еще и дома домашнее задание.
15: Плюс непререкаемый авторитет учителя. И да, китайским школьникам еще в 2021 году фактически закрыли свободный доступ к смартфонам в школе. Приносить телефон без специального разрешения нельзя, а принесенный по уважительной причине аппарат на время занятий сдается на хранение. Помимо Китая, в десятке лучших по версии PISA оказались также Эстония, Япония, Южная Корея и Великобритания. Россия в исследовании не участвует с 2022 года. Ну а прошенные бизнес-ФМ-эксперты уверены, что наши подростки показали бы результат, близкий к большинству, то есть печальный. Иван Медведев, Рамиль Киселев, Бизнес-ФМ.
1: Цена пятого поколения. Капитальные вложения операторов связи могут заметно вырасти на фоне запуска 5G. По прогнозу Национального рейтингового агентства, в этом году крупнейшие телеком-компании увеличат их примерно на 10% до 460 миллиардов рублей, а в следующем году еще на четверть до 580 миллиардов. При этом обязательные вложения операторов в 5G в 2027 году оцениваются в 20-30 миллиардов рублей. Насколько в итоге 5G увеличит расходы операторов и отразится ли это на тарифах, говорит эксперт по технологиям, директор и партнер ИТ-резерв Павел Мясоедов.
19: Некоторым операторам нужно будет проинвестировать в улучшение или покупку базовых станций. Но далеко не всем. Согласно заявлениям Большой Тройки и целого ряда наших представителей регуляторов, на первых порах, в первый, наверное, год или даже полтора-два, когда технология будет только начинать внедряться, можно будет использовать и старое оборудование, которое будет перенастраиваться, где будут производиться его доработки, но это не будет полноценное обновление оборудования. В связи с чем затраты крупнейших операторов связи Большой Тройки единомоментно увеличиваться не будут. То, что периодически происходит общее обновление инфраструктурное, которое и так зашито в бюджет, тоже нужно помнить. Единоразово все это дело связать с переходом на новый диапазон будет несправедливо. Мы не прогнозируем какого-то резкого скачка затрат и увеличения стоимости услуг операторов, особенно в условиях той жесткой конкуренции, которая сейчас наблюдается. Пока мы говорим о крупногородских агломерациях, и здесь эти затраты, они обычно распределены у операторов связи по нескольким когортам, по нескольким группам. Ничего радикального в части себестоимости и стоимости связи для конечных пользователей не изменится. Будет, скорее всего, базовая индексация, и то она происходит медленнее, чем она происходит в целом по экономике, а это весьма жесткая конкуренция.
1: Павел Мясоедов, ИТ-резерв. А по оценке МТС, для полноценного развития 5G в России до 35 года может понадобиться около 60 тысяч базовых станций, порядка 300 миллиардов рублей инвестиций. Основные вложения участники рынка ожидают в 2027-2028 годах. Наибольший спрос на новую сеть прогнозируют со стороны бизнеса и государства, прежде всего в промышленности, транспорте и видеонаблюдении.
2: Недвижимость с Валерией Мозгановой.
20: По данным столичного Росреестра, в январе-июле этого года в Москве зарегистрировано 78 609 переходов прав на основании договора купли-продажи жилья. Данный показатель увеличился на 4% к 7 месяцам 2025 года и сопоставим с аналогичным периодом 2024. Словом, московская вторичка по-прежнему в порядке. Так что советы Росреестра, как избежать приостановки и отказа при регистрации сделки с готовым жильем, очень своевременно. Во-первых, договором купли-продажи должны быть зафиксированы все существенные условия сделки, отсутствие которых может привести к оспариванию перехода прав. Наиболее частыми ошибками являются отсутствие цены, порядка расчетов и информация о лицах, сохраняющих право пользования объектом после его отчуждения. Скажем, о членах семьи бывшего собственника, имевших право на участие в приватизации, но отказавшихся от него. О зарегистрированных в квартире несовершеннолетних детях, оставшихся без попечения родителей и так далее. В договоре нужно указать, кто все эти люди и какие у них права на проживание в квартире. А если таких людей нет, надо четко прописать это в тексте сделки, настаивают в Росреестре. Следующий аспект – соблюдение требований к форме и содержанию договора. Например, законом установлено, что при продаже долей в праве общей собственности, если только не все их обладатели продают свои доли в рамках одной сделки, договор подлежит обязательному нотариальному удостоверению. Нет такого? Есть основания для отказа в регистрации. Ну и традиционная история. Ошибки в заявлении на регистрацию перехода права собственности. Перед его подписанием проверьте точность паспортных данных, правильность написания адреса и кадастрового номера и так далее. Настоятельно советуют в Росреестре. Подробности в мобильном приложении Business FM и на портале BFM.ru.
2: Недвижимость на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
4: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. США добавили банк ВТБ в список санкций, направленных против Ирана. При этом ВТБ уже находился под ограничениями американского Минфина в рамках программы санкций против России. Таким образом, банк не попал под первичные ограничения, а был добавлен к иранскому списку рестрикций. Послы ЕС согласовали продление санкций против России на одну неделю, чтобы за это время устранить разногласия. Об этом сообщает портал EU Observer со ссылкой на дипломатов. Они пояснили, что в Евросоюзе так и не смогли договориться насчет пролонгации ограничений в отношении 3000 российских физических и юридических лиц, поскольку Словакия и Франция продолжают настаивать на исключении из списка двух российских бизнесменов Усманова и Фридмана. 12 стран Европы выступили с совместным заявлением, в котором призвали ЕС взять на себя более стратегическую и активную роль в Европейской Арктике, в том числе на фоне усиления активности России в регионе. Об этом передает пресс-служба правительства Финляндии. Германия хочет мобилизовать около 5000 солдат для отправки в Литву к границе с Россией, пишет Bild. По данным издания, приказ отдал министр обороны ФРГ Борис Писториус, потому что добровольцев не нашлось. Принудительно направлять военных будут для комплектования немецкой танковой бригады. Не хватает в том числе специалистов в области информационных технологий, логистики, а также поваров. Первые назначения могут начаться уже осенью. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Правительство в ручном режиме организует поставки топлива в ряд регионов, среди них Екатеринбург, Челябинск, Архангельская, Тверская, Белгородская области и Кубань. Вице-премьер Новак поручил усилить контроль за ценами в мелком опте. ФАС возбудила 55 дел. Какая ситуация с топливом в регионах, мы спросили местных жителей. Трамп утверждает, что Украина и Россия согласились не наносить удары по энергетическим объектам друг друга. Он также объяснил рост цен на дизель в мире конфликтом России с Украиной, но не США с Ираном. Зеленский прокомментировал это уклончиво. В Кремле пока реакции нет, но индекс Мосбиржи рос на этом моменте на 4%. Лондон выступил против референдума о независимости Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии. Ранее три автономии подписали меморандум о самоопределении. Свое будущее они видят в составе Евросоюза. Грозит ли Соединенному Королевству раскол? Подробности на Business FM. Для Никола Пашиняна все сплелось в один узел. 15 сентября Конституционный суд начнет проверку маршрута Трампа через Синюкскую область Армении из основной территории Азербайджана в эксклав Нахичевань. В тот же день «Газпром» на 10 дней перекрывает подачу газа по магистрали Северный Кавказ-Закавказье. На этом фоне готовится визит в Россию премьера Никола Пашиняна, хотя точная дата пока не названа. Звенья ли это одной цепи? Мнение Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофта знает».
0: Дело по маршруту Трампа в Конституционном суде рассматривается в письменном порядке. Ни слушаний, ни выступлений с трибуны, ни телевизионной картинки. Хотя оппозиция анонсировала многолюдные акции в дни судебных заседаний, протестуя против коридора длиной 42 километра, который свяжет основную территорию Азербайджана с Нахичеванью, а дальше с Турцией. Для эксплуатации маршрута создается специальная Trip Development Company, где США будет принадлежать 74% акций, Армении – 26%. Компания получит эксклюзивные права на развитие маршрута на срок до 99 лет. Маршрут будет работать в армянской юрисдикции. Именно эту формулу и предстоит подтвердить суду. Ведь речь о концессии почти на век с контрольным пакетом у США. Но вряд ли КС пойдет поперек действующей власти. Так совпало, что в этот же день «Газпром Армения» останавливает поставки по магистрали Северный Кавказ за Кавказе. Как сказано, из-за планово-профилактических работ на территории России. Газоснабжение потребителей сохранится за счет внутренних резервов и дополнительных объемов из Ирана. Армения не останется без газа, а такие работы проводятся ежегодно. Хотя некоторые усмотрели намек на то, что Москва прибегает к газовому шантажу. Однако настоящая газовая интрига связана не с ремонтом, а с датой контракта. Россия поставляет газ по $177.5 за 1000 кубометров по соглашению, действующему до начала следующего года. И министр энергетики России Сергей Цивилев уже предупреждал Ереван о возможном одностороннем пересмотре. На днях Пашинян ответил, альтернативу Армения будет искать независимо от того, подорожает российский газ или нет. Обсуждаются Иран, Азербайджан, Туркменистан. В том числе рассматривается и вариант газопровода по маршруту Трампа. Найти замену «Газпрому» будет сложно. В прошлом году «Газпром» поставил около 2,7 миллиарда кубометров. Иран же по схеме «Газ» в обмен на электроэнергию из Армении дает примерно 500 миллиардов в год. Азербайджанский газ может прийти по общеевропейским ценам раза в 3 дороже, хотя Грузии газ поставляется Баку примерно по российской цене. Помимо газа, с мая так и не решена проблема ограничений на поставки армянской сельхозпродукции, введенных российскими регуляторами. 8 сентября замминистр экономики Тигран Гаспарян заявил, что Ереван подал официальную жалобу в ЕАЭС на том основании, что введенные барьеры не соответствуют принципам Союза. Параллельно идет процесс, который в Москве воспринимают болезненно – выведение российских компаний из армянской инфраструктуры. В ноябре прошлого года правительство аннулировало лицензию ЗАО «Электрические сети Армении», принадлежавшую Ташир Кэпитал Самвела Карапетяна. В феврале нынешнего года Пашинян и вице-президент США Джей Ди Венс подписали заявление о сотрудничестве в атомной энергетике. Армяно-российское взаимодействие вытесняется американской программой малых модульных реакторов. Также Ереван пригрозил, что может потребовать $2 миллиарда в год за аренду Южно-Кавказской железной дороги, 100% дочкой РЖД. Так что логика просматривается без труда. У Москвы оставались 3 опорные позиции в республике – газораспределение, железная дорога и мирный атом. Ереван атаковал все 3. Такой вот фон для возможного визита Пашиняна в гости к Путину. При этом и внутри страны оппозиция премьеру никуда не делась. Имеющегося у правящей партии простого большинства в парламенте недостаточно для проведения конституционной реформы. А новая конституция – это ключ сразу ко всему региональному узлу. Баку требует изъять из преамбулы отсылку к декларации о независимости с упоминанием воссоединения с Нагорным Карабахом, называя это условием подписания мирного договора. Пашинян вроде бы и готов, но пока не может. У Москвы нет силового инструментария для решения накопившихся проблем. Зато есть фитосанитарный контроль, тарифы на газ, железнодорожная концессия. Ереван отвечает жалобы в ЕАЭС, угрозой арбитража по железной дороге. Конфликт перешел в формат документа оборота. Но в такой ситуации даже плановый ремонт воспринимается уже как политический намек. Встреча Путина и Пашиняна 1 сентября в Бишкеке на полях саммита ШОС стала первым разговором после апрельских переговоров в Кремле, которые прошли очень непросто. Путин тогда вновь потребовал провести референдум о вступлении в ЕС либо членстве в ЕАЭС. Пашинян ответил, что время референдума еще не пришло. Так что торг обозначен. Москва будет добиваться ясности по срокам евроинтеграции, членства в ЕАЭС и судьбе своих активов. Пашиняну нужны новый газовый контракт на приемлемых условиях, снятие торговых барьеров и невмешательство в армянскую политику. Пространство для маневра еще есть. Ереван может предложить не форсировать процесс евроинтеграции и не выходить из ЕАЭС в обмен на цену газа и открытие российского рынка. Для Москвы это не будет полной победой, но, возможно, это и есть максимум достижимого на текущем этапе.
1: Это был Георгий Бовт, автор телеграм-канала «Бовт знает». Российские власти в ручном режиме организовали поставки топлива в регионы, где фиксируют локальные перебои. Это следует из материалов совещания, которое провел вице-премьер Александр Новак. Среди субъектов, где корректируют поставки топлива, указаны Екатеринбург, Челябинск, Архангельская, Тверская и Белгородская области, Пермские и Краснодарские края. Также участники совещания рассмотрели ситуацию в Санкт-Петербурге и Ленобласти. Новак поручил профильным ведомствам усилить контроль за ценами в мелкооптовом сегменте топливного рынка. А на нем ФАС сообщила, что возбуждено 55 антимонопольных дел, выдано 83 предупреждения, из которых 51 уже исполнено. Какая ситуация сейчас в регионах, мы спросили местных жителей.
3: Корреспондент новостного портала Ленобласти 47 News Юлия Гельмшина.
21: Конечно, стало хуже, потому что пару недель назад проблем не было никаких. Во Всеволожске объезжали заправки, пусто вообще везде. 10 заправок как минимум было при нас. Вечером в Петербурге ситуация такая же. Чтобы купить бензин, надо быть удачливым человеком, надо проехать мимо заправки, мало того, что увидеть очередь, но обязательно увидеть, что недавно туда приехал бензовоз, пристроиться как-нибудь в очередь, желательно не 151-м, в прямом смысле слова, а каким-нибудь хотя бы 45-м, это гарантирует 2 часа очереди, а не 4 часа. Насчет Ленинградской области Александр Юрьевич Дрозденко здесь записал видеообращение к гражданам, вроде что к 1 октября примерно ситуация должна наладиться. Насколько я знаю, должна наладиться за это время ситуация с Кирежским НПЗ, с Кирежнефтеоргсинтез, потому что он довольно-таки серьезно пострадал в этом году от налетов беспилотников. И если он возобновит более-менее свою работу на прежнем уровне, то ситуация с топливом стабилизируется. Может быть, с кем-то договорились из более отдаленных регионов о поставках. Я так поняла вот это заявление.
3: Журналист из Перми Максим Анфалов.
22: Моя супруга заправилась в пятницу. Пришлось немножко постоять в очереди, но 95-го бензина не было. Был 92-й, мы его залили. На прошлой неделе был оперативный штаб краевой. Губернатор Пермского края дал задачу усилить поставки топлива одному из главных поставщиков в регионе. Сейчас, насколько я понимаю, по разговорам автомобилистов, ситуация начала постепенно нормализоваться. По крайней мере, очередей часовых по 5, по 6 часов люди стояли более. Сейчас такого нет, это объективно. Сейчас заправок, где топливо есть 92-й, 95-й марки, как правило, самые ходовые, они есть на большинстве заправок. По крайней мере. То есть куда-то ехать, искать по городу не надо. Цена варьируется в зависимости от поставщика, может, от 70 с копейками, 71, 95 и выше, до 150 доходит. Было и выше, люди покупали на частных заправках больше 200 рублей за литр. Ну вот мои знакомые заливали. Чтобы не стоять в очередях, заправляли по такой стоимости.
3: Субкор российской газеты в Симферополе Сергей Винник.
23: В целом ситуация с обеспечением топливом стала несколько лучше, чем в самые кризисные периоды лета. Пик пришелся на конец июня, даже июль зацепило. Уже в сентябре пошли более-менее регулярные поставки топлива в Крым. Каждый день по субсидированной цене два крупнейших топливных сетевых оператора продают на своих заправках бензин и дистопливо в рамках соглашения с правительством Крыма. Все марки бензина, наиболее популярные, 92, 95 и дистопливо, продаются по цене не больше 100 рублей за литр. Продажи идут в утренние часы и вечерние. Именно этого субсидированного топлива где-то с 10 до 12 утренние часы и с 18 до 20 вечера. В Севастополе сохранили систему продажи бензина населению в розницу по QR-кодам, поскольку они позволяют избежать злоупотребления. По-прежнему нельзя сказать, что топливом Крым полностью обеспечен. Же есть заправки не сетевые, которые работают без оглядки на правительство Крыма. Там бензин есть, как правило, всех марок, но там бензин 95-й бывает до 240 рублей за литр. Без очереди можно купить.
3: Главный редактор Е1.ру Марина Малкова.
24: Наверное, с 11 числа топливо у нас доступно. Работали заправки Лукойла, которые долгое время не работали. Газпром продолжает работать, но не все. Очередей практически нет, вот этих километровых, которые были. Но ввели запрет на продажу бензина в канистры. Ссылаются на внутренние распоряжения. Водители из этого немножко ругаются, потому что кому-то нужно заправлять какие-то другие транспортные средства или технику садовую, например. Тем не менее, в канистры наливать вообще не дают. Но бензин есть.
25: По ценам пройдемся.
24: 64, где-то 65, 92, 70 рублей, 95, 9,70. А на заправках, которые маленькие, не сетевые, которые накручивают цены, там есть и по 120, по 130. У них бензин есть, но к ним сейчас никто не едет, пока он доступен.
1: Пишем индекс Мосбиржи в моменте рос в понедельник на 4% на новостях от Трампа об энергоперемирии России и Украины. Президент США заявил, что Москва и Киев согласились на перемирие в энергетике, при этом рост мировых цен на дистопливо он связал именно с конфликтом Украины и России, а не с ситуацией вокруг Ирана. Официально ни одна из сторон ситуацию не комментировала. Зеленский лишь сказал, что Киев готов прекратить удары по энергетике и судоходству в России, если то же самое сделают россияне. Банк России планирует увеличить лимит переводов через СБП между компаниями с нынешнего 1 000 000 рублей до 30 миллионов рублей за одну операцию. Изменения могут ввести в 2027 году. Сейчас крупные платежи бизнеса приходится дробить на несколько переводов. Насколько востребован будет новый лимит и что он изменит на рынке корпоративных расчетов, говорит главный редактор Finnews.ru Владимир Шевченко.
5: Это вполне может быть востребовано малым бизнесом. Объем платежей в 30 миллионов рублей про это говорит в месяц. Это не только маленькому бизнесу может быть интересно, но и среднему тоже.
6: Это конкуренция обычным банковским переводам для бизнеса?
5: Конечно, конкуренция, потому что касается переводов для физических лиц, СБП дешевле, чем банковский перевод. Если такая же ситуация складывается и с юридическими лицами, то да, юридическим лицам будет интереснее пользоваться СБП. И это будет очень сильная конкуренция для банковских переводов, и банки могут потерять какой-то кусочек комиссионных платежей.
6: Есть ли риски или ограничения у таких крупных переводов через СБП?
5: Мошенники всегда идут на шаг впереди. Да, мошенники могут воспользоваться новым окошечком и пытаться уже обманывать малый бизнес, который будет пользоваться данным сервисом. А соответственно, СБ будет пытаться заставлять российские банки закрывать вот эти вот окошечки. И, как обычно, с водой может быть выплеснут ребенок в отдельных случаях. Насколько эти случаи будут отдельными или масштабными, пока сказать тяжело.
1: Владимир Шевченко, главред Finnews.ru. Лимит в 30 миллионов рублей через СБП уже действует для физлиц, но только при переводах самому себе между счетами в разных банках. ЦБ также намерен расширять другие B2B-сервисы СБП, в том числе возвраты и платежи в бюджет.
2: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Вначале был бизнес. Как появлялись города?
7: Пермь. 1 000 000 жителей. В 1720 году на Урале, рядом с богатыми медными залежами в устье реки Егошихи, решено было строить медные и серебряные заводы. Начало строительства Егошинского завода в 1723 году считают датой основания города.
2: Как появлялись города на бизнес-ФМ. Компании и корпорации.
3: В студии Наталья Воробьева. Здравствуйте.
2: IPO.
3: Компания Anthropic, разработчик чат-бота Cloud, по-прежнему планирует выйти на биржу в 2026 году, сообщает Axios. В соцсетях предполагали, что IPO могут отложить из-за растущего беспокойства о безопасности искусственного интеллекта. Но по данным источника, Anthropic рассматривает выход на биржу как способ повысить прозрачность, а значит и безопасность. Компания уже пообещала провести независимую экспертизу своей продукции и намекнула на возможную задержку новых моделей. Ее глава Дарио Амадей заявил, что мощные ИИ способны обходить попытки людей остановить их и призвал замедлить разработку.
2: Отчеты и планы.
3: Американский автопроизводитель General Motors планирует разрабатывать аккумуляторные ячейки нового поколения. В компании полагают, что это позволит снизить зависимость США от Китая и одновременно увеличить долю материалов, получаемых из внутренних источников. В рамках проекта по созданию систем накопления энергии GM начала сотрудничать со стартапом Peak Energy для разработки натрий-ионовых аккумуляторов. РЖД запустили фирменный двухэтажный поезд «Огни Саратова» между Саратовом и Москвой, сообщила компания. До этого фирменный поезд на этом маршруте назывался «Саратов» и курсировал в одноэтажном варианте. Вместимость поезда выросла на 40%, почти до 800 человек, а сам состав стал частью туристического образа региона. У поезда свой дизайн, ливреи украшают изображения знаменитых саратовских фонарей, а в интерьере размещены стилизованные изображения достопримечательностей региона. Создан специальный дизайн посуды, разработано меню «Вагоны-бистро». Расписание осталось прежним. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
1: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. Divided Kingdom. Угрожает ли Великобритании раскол? Шотландия, Уэльс и Северная Ирландия подписали меморандум о самоопределении. Этот документ подразумевает возможность проведения референдумов о выходе из состава Соединенного Королевства. А свое будущее эти три автономии видят в составе Евросоюза. Лондон, однако, отвергает призывы о проведении референдумов. В канцелярии премьер-министра заявили, что правительство выступает за сохранение целостности Великобритании. Валерий Убадуев продолжит.
8: В меморандуме подчеркивается, что Шотландия, Уэльс и Северная Ирландия имеют право на самоопределение. А Лондон не может вмешиваться во внутренние демократические процессы. Но это лишь позиция подписантов. Документ сам по себе ни к чему не обязывает ни автономии, ни британское правительство. Первый министр Шотландии и Северной Ирландии Джон Суини и Мишель О'Нил уже призвали к проведению голосований. Лондон ожидаемо это все не поддерживает. В канцелярии премьера Энди Бёрнама заявили, что тот верит в союз и отвергли возможность референдумов. И даже здесь не обошлось без президента США Дональда Трампа. На выходных он посетил Ирландию, независимое государство, и заявил, что ее объединение с Северной Ирландией, британской автономией, было бы, цитата, «очень крутой вещью». Эти его слова прозвучали за пару дней до встречи, где и был подписан меморандум. Эти процессы, по сути, проходят под влиянием извне, считает глава группы компании Carfax Education, житель Лондона Александр Никитич.
9: Можно сказать, что в Британии произошла своя беловежская пуща. Масштаб не такой, но, тем не менее, это чрезвычайно значимое событие. Интересно то, что это происходит в большой степени под влиянием извне. Эти националистические движения в этих частях Британии, особенно в Шотландии, очень сильно поддерживаются Евросоюзом, который в чем-то, можно сказать, просто ведет политику раскола Великобритании. Вы знаете, для большинства людей, особенно в Англии, возможно, просто люди еще не осознали, чем это может потенциально закончиться. Это, скорее, такое демонстративное заявление. Навряд ли оно приведет

0: Северной Ирландии и Уэльсе возглавили, как их называют BBC, националистические партии. Следствием как раз и стало подписание меморандума о праве на самоопределение. И это в большей степени демонстрация неповиновения Лондону, нежели реальная дискуссия о выходе из состава Великобритании. Этот меморандум больше напоминает некий пиар-ход, считает руководитель Центра политической интеграции Института Европы РАН Людмила Бабынина.
1: В каждом из трех регионов сейчас региональное правительство возглавляют партии, условно можно их назвать сепаратистскими. Опять-таки, условно. На самом деле, говорить о том, что вот завтра проведут референдум, абсолютно бессмысленно. Есть впечатление, что это такой пиар-ход.
2: Получается, такое показать несогласие с Лондоном?
1: Да, потому что в реальности, как вы понимаете, для Северной Ирландии вообще ничего не изменилось, потому что у них возможность провести референдум прописана в Белфастском соглашении 98 года. То есть она уже есть и была. Это некий такой информационный повод напомнить о том, какие партии возглавляют сейчас региональные правительства.
0: Сам меморандум о самоопределении был подписан в Кардиффе, это столица Уэльса. В нем подчеркивается, что политический ландшафт меняется, а британское правительство должно готовиться к конституционным изменениям. Но как такового календаря для потенциального распада Великобритании пока нет. Сроки референдумов, если они вообще состоятся, не определены. Валерий Бадоев, Анна Моргунова, Бизнес FM.
3: Миграционный кризис разрешился. В июле Business FM рассказывал историю гражданки Молдавии Лилии, которая уже более 15 лет живет с семьей в России по ВНЖ. В прошлом году она приняла решение получить российское гражданство и обратилась для этого в миграционный центр в Одинцове. Попытки подать документы на гражданство тянулись более года. Каждый следующий сотрудник в Одинцове находил все новые ошибки, и ситуация начала казаться безвыходной. Лилия обратилась к Business FM, и кто надо, услышал.
4: Кто надо, услышал.
5: Основная проблема, которую я вижу, это то, что попадаешь каждый раз к другому инспектору, и он выносит какие-то новые замечания, которые, ну, на самом деле, чаще всего несущественны. Просто из-за своей интерпретации по заполнению анкеты. Со мной после публикации статьи связались с Одинцова, руководителя отдела. Назначила мне сотрудника. Да, пришлось еще несколько раз обратиться. Какой-то раз я по моей вине документ не захватила. В любом случае, все нюансы по анкете мы уладили. И, наконец-то, у меня, слава богу, на прошлой неделе приняли пакет документов. Его приняли в рассмотрение. От 3,5 месяца длится рассмотрение на решение получения гражданства. Но в любом случае, очень огромная благодарность BFM за помощь в моем вопросе, потому что я даже не знаю, как бы я боролась с этим.
4: Кто надо, услышал.
3: Индекс Мосбиржи по итогам основных торгов вырос на 3,5%. Основные торги закрылись на уровне в 2361 пункт. В моменте рост был еще больше. Все это на заявлениях Трампа о неком энергетическом перемирии между Россией и Украиной. Однако подтверждение сторон не последовало, и уже вечернюю сессию рост уменьшился. Об этих и других итогах дня наш биржевой обозреватель Алексей Завьялов.
6: Российский рынок акций в понедельник продемонстрировал заметный рост. Индекс Московской биржи за основную торговую сессию взлетел на 3,5%, закрылся на уровне 2361 пункт. Но вечером даже рост сильнее. Индекс Московской биржи прибавлял около 4%. Случилось это после заявлений президента США Дональда Трампа. Он написал, что украинская и российская стороны дали согласие на то, чтобы не наносить удары по энергетическим объектам друг друга. И вот это заявление Трампа вызвало такой некий ажиотаж прямо на рынке акций. Но рынок и так рос, учитывая, что растут цены на газ, растут цены на нефть, и все это приводит к большому интересу покупателей к акциям нефтегазового сектора. Именно они остаются лидерами роста и в среднем прибавили от 2 до 6%. Что касается цен на нефть, ну и здесь вмешался, конечно, президент США. Дональд Трамп заявил, что определит, соглашаться ли на возобновление переговоров с Тегераном, написал, что Иран отчаянно хочет быстро заключить сделку, и решать будет Трамп, сделать выбор в пользу переговоров или нет. Но, кстати, добавил, что в целом не против идеи дипломатического решения проблемы, и конфликт Ирана и США скоро завершится, что послужит причиной падения цен на нефть. Но до этих сообщений в районе 109 торговался баррель смеси Brent. После сообщений нефть откатилась в район $106 за баррель. Но Но помимо всего прочего, не будем забывать про то, что не работает нефтепровод «Восток-Запад».

0: Запад, в Саудовской Аравии. Его работа была приостановлена после массовых атак с применением дронов. И, помимо всего прочего, появились сообщения, что ремонт вот этого нефтепровода «Восток-Запад» может продлиться несколько недель, а через него Саудовская Аравия перекачивала 7 миллионов баррелей в сутки. То есть это был такой некий альтернативный вариант поставкам нефти через Ормузский пролив, который, как мы все прекрасно знаем, фактически закрыт. Ну, теперь получается, что и вот этот трубопровод работать перестал. Ну, и рубль снизился после бурного роста прошлой недели, снизился незначительно. 5 копеек прибавил китайский юань, закрытие 12 рублей 57 копеек. А доллар США, если рассматривать вечер понедельника, по однодневному фьючерсному контракту поднялся в район 84,5 рублей.
1: Алексей Завьялов, биржевой обозреватель Business FM. Отмечу, официальный курс доллара с 15 сентября 84,34, евро 97,76 и китайского юаня 12 рублей 54 копейки.
2: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Продолжительность жизни.
3: В 19 веке больных с высокой температурой погружали в холодные ванны. Иногда в воду добавляли лед, а процедуру повторяли несколько раз в сутки. Сегодня мы знаем, что при инфекции тело нагревается не случайно. Лихорадка – это часть защитной реакции.
4: Журналист Алена Копылова.
3: Обнаруживая вирус или бактерию, иммунная система организма меняет настройку центра терморегуляции. Сосуды кожи сужаются, мышцы начинают мелко сокращаться, отсюда озноб и дрожь. Повышенная температура ухудшает условия для размножения болезнетворных микроорганизмов и ускоряет работу клеток иммунной системы. Но у этого есть предел. Чем выше температура, тем быстрее идет обмен веществ, возрастает потребность в жидкости и увеличивается нагрузка на сердце. При температуре выше 42 градусов возникает риск повреждения клеток, нарушается структура белков, страдает мозг и внутренние органы. Почему же организм вообще допускает такую температуру, если это опасно для жизни? Сила лихорадки зависит от интенсивности иммунной реакции. При тяжелой инфекции эта система может получить слишком мощный сигнал. Когда иммунная система начинает брать инфекцию под контроль, мозг возвращает прежнюю температурную норму. Жаропонижающие используют тот же механизм, только вмешиваются в него химически. Они снижают производство веществ, которые поддерживают повышенную температурную установку, и организм охлаждается.
2: Продолжительность жизни на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
5: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Госсовет Бельгии аннулировал решение казначейства об отказе БКС банку в разблокировке активов в Евроклир. Отказ отменен как принятый органом, не имеющим соответствующих полномочий. Для инвесторов это означает, что все решения, принятые казначейством по заявлениям на разблокировку активов Евроклир, могут быть оспорены, отметили юристы. Требования Киева об увеличении военной поддержки Украины вызвали тревогу в коалиции желающих, пишет Вашингтон-Пост со ссылкой на источники. У дипломатов ЕС возникли вопросы о том, как Киев использовал предоставленные ему средства. Брюссель требует объяснений от властей о дефиците в бюджете украинского Минобороны в 27 миллиардов долларов. Средства ПВО во всем мире недостаточно, чтобы закрыть потребности Украины, заявила экс-президент Эстонии Керсти Кальюлайд. По ее словам, ситуация с украинской противовоздушной обороной ухудшилась, а против новых типов беспилотников у Киева нет достаточно эффективных средств. Ранее стало известно, что Дональд Трамп допустил, что Киеву могут передать лицензию на производство устаревшей версии системы «Патриот». Россия за 7 месяцев увеличила выручку от экспорта виски в 1.5 раза. Общая сумма выручки превысила $1 млн. В натуральном выражении поставки выросли на 41% до 82 тысяч литров, сообщает Федеральный центр «Агроэкспорт» со ссылкой на экспертов. Основными покупателями в этом году стали Казахстан, Таджикистан и Латвия. Раньше максимальный объем за 7 месяцев был зафиксирован в 2024 году, чуть более 68 тысяч литров. Новости на «Бизнес-ФМ» каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: «Бизнес-ФМ». Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Акции компаний, связанных с сектором, упали на фоне призывов глав OpenAI, Anthropic и SpaceX замедлить развитие технологий. Однако и Вашингтон, и Пекин уже выступили против, опасаясь усиления друг друга. Чем связаны такие призывы лидеров нейросетевых компаний, насколько они искренние и имеют ли перспективу? Икону Троицы Андрея Рублева временно изъяли из иконостаса из-за поломки климатической камеры. Сохранность иконы проверяет Третьяковская галерея. Для ремонта камеры привлекли иностранных специалистов. Впрочем, искусствоведы призывают не преувеличивать масштаб бедствия. Школьники глупеют. Кроме китайцев, по данным исследования качества образования ПИЗа, 15-летние подростки стали хуже читать, считать и разбираться в естественных науках. Во всем мире исключение Китай и Сингапур. А что в России? Подробности на Business FM. Насколько возможно всеобщее замедление и разработок? Глава ведущей компании в сфере искусственного интеллекта вновь призвали затормозить развитие этой технологии. И это при том, что гонку, по сути, развязали они сами. Китай при этом идею о замедлении не поддерживает. В Пекине считают, что США таким образом хотят затормозить развитие китайских разработок. Ранее Трамп заявил, что он тоже против, поскольку это усилит Китай. Валерий Убадоев продолжит.
6: Акции компаний, связанных с ИИ-технологиями, в понедельник резко упали. Технологический индекс NASDAQ 100 в моменте терял больше процента. Поводом стало эссе главы Anthropic Дарио Амадея, в котором тот призвал замедлить развитие искусственного интеллекта. Он допустил, что в противном случае эта технология может выйти из-под контроля, захватить весь интернет и нанести ущерба на сотни миллиардов долларов. Эти опасения поддержали глава OpenAI Сэм Альтман и Илон Маск, гендиректор XAI. При этом о рисках, связанных с этой технологией, главы и компании уже предупреждали, и далеко не раз, но никто так и не остановился и не замедлился. Даже наоборот, темпы развития только выросли. Однако ландшафт слегка изменился за последние месяцы. Во-первых, ИИ-агенты стали выходить из-под контроля и захватывать посторонние ресурсы, несмотря на заверения разработчиков. Во-вторых, среди обычного населения начало расти недовольство ИИ-дата-центрами, особенно в Штатах. Заявления ИИ-миллиардеров звучат красиво, но на деле отрасль вряд ли замедлится. Штаты боятся проиграть Китаю, продолжает политолог, руководитель Дубравский консалтинг Павел Дубравский.
7: Здесь, конечно, звучат призывы к тому, чтобы замедлить ИИ, но, наверное, с точки зрения морали и подконтрольности. Потому что Илон Маск еще с 2014 года утверждает о том, что ИИ — это то, что уничтожит человечество, и поэтому нужно было создать моральный кодекс. Но, как мы видим сами, он влился в ИИ, но при этом особых ограничений таких не сделал. Что касается попытки отказа от развития этой сферы или как минимум ограничения, я думаю, что США на это не пойдут, потому что в противостоянии с Китаем это является главным фактором того, что США находится в технологическом опережении над Китаем.
6: Китай фактически уже отверг идею о всеобщем замедлении. Газета Global Times, которую часто называют неофициальным рупором Пекина, считает, что настоящая цель такого замедления – это фактически наложить ограничения на китайские разработки и, цитата, «поддержать монополистическую гегемонию Вашингтона в области передовых технологий». Китайская газета даже назвала все это «холодной войной» в сфере ИИ. Дональд Трамп, в свою очередь, заявил, что у Штатов есть все инструменты, чтобы обеспечить безопасность этой технологии. В свойственной ему манере, то есть за главными буквами, он написал, что единственный нужный ограничитель для ИИ это, цитата, «сильный и умный президент с высоким IQ». По его словам, кто победит в ИИ-гонке, тот победит вообще. А выгода приобретателям от замедления ИИ, он считает, Китай. Ранее источники Reuters утверждали, что Дональд Трамп и Си Цзиньпин на саммите 24 сентября в Вашингтоне все же могут обсудить риски для безопасности, которые в себе несет ИИ. Замедление вряд ли возможно, поэтому нужен более тщательный контроль, считает разработчик российской экосистемы ИИ-инструментов Кодик Рафаэль Гильмурахманов.
8: Всеобщее замедлить ИИ, по сути, уже невозможно, потому что есть открытые модели, которые можно может использовать абсолютно любой человек и тренировать их, и использовать на своем железе. Поэтому, наверное, реалистичнее говорить не о том, что нужно целиком заморозить и остановить его развитие, а скорее введение более жестких ограничений для наиболее рискованных систем искусственного интеллекта, чтобы они тщательнее проверялись, чтобы они проходили более тщательную проверку на выход, как человек может с ней взаимодействовать, и ограничение рискованного использования, эксплуатации для каких-нибудь опасных тем вроде разработки оружия и подобных вещей.
6: Заявлением глав ведущих ИИ компаний поверили далеко не все, отмечает New York Times. В Кремниевой долине, например, распространилось мнение, что таким образом лидеры рынка хотят сохранить свои позиции, ограничив потенциальных конкурентов. Некоторые руководители ИИ стартапов даже назвали главу Anthropic волком в овечьей шкуре. А сенатор-республиканец от Техаса Джон Корнин отметил, что если бы ИИ компании действительно хотели бы замедлиться, они бы это спокойно сделали, им никто не мешает. Мешают лишь конкуренты, включая тех, что находятся в других странах, которые замедляться не собираются. Валерий Ободоев, Наталья Космачева, Бизнес FM.
1: Икону Троицы Андрея Рублева временно изъяли из иконостаса из-за поломки климатической камеры, пишут СМИ. В РПЦ сообщили, что сохранность иконы проверяет Третьяковская галерея. Проверку назвали плановой. Что известно о происходящем, есть ли какие-то риски для иконы, подробнее Наталья Шашина.
9: Икона Андрея Рублева «Троица» в 24-м году была передана Троице Сергиевой Лавре на 49 лет с возможностью продления. Для иконы создали уникальный витринный комплекс стоимостью около 50 миллионов рублей. Его делали с привлечением немецких и итальянских специалистов. Капсула создает идеальный климат и не поддается вибрации. Как описывала искусствовед Ксения Коробейникова, посетители Лавры видят Троицу только на расстоянии 3 метра через пуленепробиваемую капсулу. Но за ней спрятаны так называемые мозги, каждые 2 часа анализирующие общее состояние иконы. И за этими показателями следят специалисты Лавры, реставрационного центра Гробаря и музейные эксперты. Что же произошло сейчас? Коробейникова, которая сама съездила в Троице-Сергиеву Лавру и пообщалась со специалистами, говорит, не стоит преувеличивать масштаб бедствия, но проблема есть.
10: Казалось, сделали да все, что нужно, чтобы икона была в целости и сохранности, но вот, как всегда, вмешивается человеческий фактор. Как факт, мы действительно имеем часть сломанного этого комплекса. И вот его называют мозгами. Этот комплекс именуют специалисты. Допустим, одно из полушариев, там левое или правое, вышло из строя. Надо понимать, что у него есть дубль, есть второе, да, как бы полушариев. Но, тем не менее, даже вот эта часть, вышедшая из строя, она дала сбой по климату, по температуре. Это повлекло за собой изменения внутри иконы сначала, да. Там произошло как бы давление, потому что климат поменялся, доски начали сходиться, и вот это как бы схождение досок дало выход наружу скрепляющего состава. И вот этот состав повлек за собой еще и изменение небольшое фрагмента лика. Оно небольшое, но тем не менее это серьезно. И, собственно, когда поняли, да, что что-то пошло не так, сразу убрали икону из иконостаса, ее вынесли в реставрационные мастерские Лавры, привлекли все возможных специалистов. Самое главное, привлекли специалистов Третьяковки, потому что только они знают икону, ну, как самих себя, потому что они всю жизнь профессионально ей занимаются.
9: А для починки тех самых мозгов, говорит Коробейникова, вызвали специалиста из Германии, который быстро прилетел и продолжает отслеживать состояние капсулы. В самой Третьяковке не рассказывают подробностей, лишь говорят, что икона на проверке. В Московской Патриархии до этого сообщали, что сейчас производится плановая сверка состояния сохранности. По словам источника ТАСС в Лавре, ничего необычного в изъятии Троицы из иконостаса нет, и скоро ее вернут на место. Но отсутствие официальной информации рождает домыслы, комментирует историк Павел Котляр.
11: Все, что мы на данный момент знаем по поводу Троицы Рублева, сводится к определенной панике, к опровержениям и, наоборот, каким-то тревожным постам в социальных сетях и к минимуму, на самом деле, информации, которая могла бы официально что-то прояснить. И вроде бы уже признали, что она не на месте, что она находится на осмотре в реставрационных мастерских. Соответственно, если это осмотр плановый, то в этом ничего такого нет. Если это осмотр экстренный, то значит что-то случилось, а раз случилось, то необходимо это пояснить. То есть речь идет о национальном достоянии, а значит о достоянии народном, общественном. И если с ним что-то происходит, например, ему необходим осмотр или что-то изменилось, поменялось, то это нормально не в режиме секретности, а в режиме открытого диалога и просто информированности можно решать, не создавая ситуацию какой-то секретности.
9: В телеграм-каналах обсуждают, Минкульт забеспокоился, но последствия пока непонятны. По словам Ксении Коробейниковой, ситуация под контролем, однако решение о том, что делать дальше, будет принято не сразу. Троица слишком хрупкий памятник, а ситуации с проблемами климатической капсулы раньше не было. Напомню, что Владимирская и Донская иконы Божьей Матери также были переданы Русской Православной Церкви и выставлены в храме Христа Спасителя. Позднее Богоматерь Донскую планируют разместить в Большом соборе Донского мужского монастыря после завершения там реставрации. Наталья Шашина, ГУАР Рутовская, Бизнес ФМ.
1: Белковый перегруз, многолетний прием протеина привел к почечной недостаточности у мужчины. Ему пришлось пересадить почку. Об этом рассказали в институте Склифосовского, куда поступил пациент. Несколько лет он ежедневно употреблял белковые добавки и интенсивно тренировался. Со временем у него появились высокое давление, сильные головные боли и белок в моче. В итоге понадобилось гемодиализ, а затем и трансплантация. Можно ли принимать протеин на регулярной основе? Что делать тем, кто не добирает белок из обычной еды, говорит врач-гастроэнтеролог, диетолог, терапевт Артур Бернацкий.
12: Белок так или иначе влияет на функцию почек. Проблема в спортивном питании употребления протеина, она достаточно остра. Зачастую нет специалиста медицинского звена, который бы консультировал таких вот участников активного спорта. Цели, которые ставят иногда спортсмены себе сами, они зачастую имеют сверх границы возможности человека, особенно по усвоению употребления протеина, белка. Даже при здоровых функциях почек можно спокойно сформировать хроническую почечную недостаточность с переходом в острую почечную. За счет должен вести врач спортивной медицины, как минимум, лучше врач-диетолог, который должен понимать физическую нагрузку, активность, рассчитать коэффициент, провести обследование пациента на уровень креатинина, мочевой кислоты, мочевины, то есть основные функции почек, для того, чтобы понять, насколько возможно у данного человека употребление спортивного протеина.
13: А если человек не спортсмен, но просто, который там говорят, не добираешь белок?
12: Если у него просто в рационе мало употребления белка, нужно просто его, эту белковую квоту увеличить в рационе за счет обычных продуктов. Если, например, мы имеем дело у пациентов с недостаточностью веса, не связанные с дефицитом белка в рационе, а с усвояемостью белка в организме, это уже другая история. Здесь назначаются адаптивные белковые смеси.
13: А вообще можно регулярно принимать вот эти добавки?
12: Спортсменам можно использовать эти добавки, да, но сначала проходит обследование человека на оценку функций почек, мочеводелительной системы и вообще в системе организма. А потом на основании этого делается заключение, что можно использовать уровень белка сверх физиологической нормы человека, это выше 2 грамм на килограмм веса. До определенной цели, потому что постоянно принимать большую дозу белка, даже с такой дозировки и правильно рассчитанной физической активностью, тоже достаточно опасно, потому что формируется хроническое заболевание в виде, например, подагры. Поэтому здесь нужна оценка правильная изначально физиологическая, назначение протеина в период тренировок до определенного уровня под контролем врача и анализов.
1: Артур Бернацкий, врач-диетолог, терапевт. По нормам Роспотребнадзора мужчинам требуется от 75 до 114 граммов белка в сутки, женщинам от 60 до 90. Точная цифра зависит от возраста, веса и физической нагрузки. У тех, кто регулярно тренируется, потребность может быть выше до 2 граммов на килограмм веса. А причем считается весь белок за день из обычной еды и из протеиновых добавок.
2: Бизнес FM. Инструкция по применению.
14: Показания.
2: Потребность быть в курсе в любой момент.
14: Особые показания.
2: Дефицит времени.
14: Способ применения и дозы.
2: Принимать в течение часа от 1 до 3 раз в день с перерывом.
14: Передозировка.
2: Чревата побочными эффектами вплоть до легкого дежавю. Возникают иллюзии, что вы это уже слышали, кажется, знаете
14: и, очевидно, уже в курсе.
2: Исключения. Приступы острой информационной недостаточности. Breaking news. В этом случае принимать непрерывно, невзирая на побочные эффекты. Специальное предупреждение. Бизнес FM не является ни возбуждающим, ни успокоительным средством. В продукте не используются искусственные добавки или информационный яд. Вы хотите знать все? Принимайте. 87.5 в Москве. Бизнес FM. Радио здравого смысла.
14: Консультация с врачом не требуется.
2: Сколько стоил Мигель де Сервантес? Сколько стоил Сократ? Юлий Цезарь, сын миллиардера, король, журналист? Во все времена находятся люди, готовые подсчитать это чуть точнее, чем Forbes. «Кошелек или жизнь» – специальный проект. Скоро на Business FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
5: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Центробанк сообщил о растущей волатильности курса рубля. Об этом говорится в обзоре рисков финансовых рынков за август. Диапазон колебаний курса доллара составил 8,2% против 5,2% по итогам июля. Регулятор также указывает на ускоренный рост курсов иностранных валют к рублю в августе. Курс доллара вырос на 7,2% до 85 рублей 60 копеек, юаня на 7,7% до 12 рублей 73 копеек. Среди факторов, которые влияют на валютный рынок, аналитики Центробанка выделяют падение объемов чистых продаж инвалюты нефинансовыми компаниями и снижение нефтяных цен. Средняя максимальная процентная ставка по рублевым вкладам в 10 крупнейших банках России в первой декаде сентября выросла по сравнению с предыдущей декадой и составила 12,95% годовых. До этого ставка составляла 12,9% годовых. Об этом говорится в материалах Банка России. Кабмин ввел временное ограничение на экспорт серной кислоты. Постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Как пояснили в правительстве, эта кислота нужна промышленности и производителям минеральных удобрений. Запрет вступит в силу через 10 дней после публикации и будет действовать до конца года. Протяженность будущей сети высокоскоростных магистралей ВСМ до 2050 года превысит 4500 километров, сообщил вице-премьер Виталий Савельев на полях Международного форума молодежи в Екатеринбурге. Будет построено 5 линий ВСМ из Москвы в Санкт-Петербург, которая сейчас находится в стадии строительства, Москва-Минск и Екатеринбург через Казань, а также линии до Адлера и Рязани. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Послушайте Business FM, у микрофона Алексей Пантелеев. Банк России рассматривает возможность ввести требования к инвестиционным блогерам и их контенту. Это следует из проекта основных направлений развития финансового рынка на 2027-2029 годы. ЦБ отмечает, что многие неопытные инвесторы принимают решения, полагаясь на советы из соцсетей. При этом блогеры не всегда достаточно компетентны и часто выдают рекламу за личное мнение. Ранее регулятор предлагал создать реестр таких инфлюенсеров с требованиями к образованию, опыту и отсутствию нарушений, а также ввести кодекс этики. Теперь эти идеи могут получить развитие. Говорит создатель аналитического проекта Wall Street Pro, трейдер и инвестор Дмитрий Черемушкин.
15: Любое дополнительное регулирование – это дополнительная нагрузка в любом случае. Будь то блогинг, инфлюенсеры, они и так достаточно серьезно зарегулированы. Вам нужно открыть ИП, вам нужно отчитываться за рекламу, вам нужно отчитываться за доходы, которые вы получили, и вам еще придется отчитываться здесь перед ЦБ. Инфлюенсеры – это всегда, как правило, достаточно небольшие бизнесы, несколько сот тысяч рублей выручки, и тут отчет на отчете дополнительный. На мой взгляд, большинство инфлюенсеров на финансовых рынках действительно не имеют достаточного уровня экспертности, но, как показывает практика, они его быстро нарабатывают, буквально несколько месяцев, и человек, который еще вчера занимался рассказыванием о том, что такое крипта и как она работает, и на моих глазах переквалифицировался в эксперта в облигациях по ОФЗ, по отчетности, чтению российских компаний и так далее. Поэтому, да, отчасти это правда. Мнимых экспертов на российском фондовом рынке бесконечное множество. Если создавать реестр вот этих финансовых инфлюенсеров, то здесь, конечно, нужны какие-то критерии, например, опыт работы в финансовой индустрии, наличие соответствующих сертификатов, например, сертификатов Федеральной службы по финансовым рынкам. Возможно, сертификаты профессиональных бухгалтеров, там опыт работы от 5-10 лет в финансовой сфере и так далее. Критерии точно должны быть как от реального финансового опыта, так и раскрытия личности человека, кто за этим блогом стоит. Если говорить про меня, совместился и опыт работы в финансовых организациях, и аттестаты у меня есть, все необходимые профессиональные, и лицензии есть. Если реестр появится, я буду одним из первых, кто подаст туда заявку. Что касается обязательной маркировки рекламы, то она и так уже есть, поэтому да, большинство большинство, я как вижу, размещают, но есть отдельные телеграм-каналы, достаточно популярные, которые рекламируют финансовые различные компании, банки и брокеров, и не всегда ставят такие пометки. Но это уже нарушение закона автоматически уже сейчас идет. Чтобы сделать рынок блогеров, инфлюенсеров России лучше, конечно, должен быть какой-то реестр. В реестр должны попадать по определенным заслугам, и по этому реестру должны быть публичные люди с фамилиями, отчествами, и вот только они могут вести свои каналы и рекламировать в них. Должен быть создан кодекс этический, что можно рекомендовать, что нельзя рекомендовать, как рекомендовать, что говорить. Должны быть определенные правила. Это не должно быть прямо жестко зарегулированная вещь, потому что все-таки чаще всего блогеры – это обычные люди. Это не банки, не брокеры, где у них есть свои собственные отделы контроля, где сидят скучные, нудные бюрократы, которые каждое слово проверяют. И вот хотя бы с этого начинать. А дальше уже будет видно, как будет развиваться. Если этого будет слишком много, наоборот, расслабить гайки. Если будет недостаточно, чуть-чуть подкрутить со временем. Но не сразу.
1: А Дмитрий Черемушкин, создатель аналитического проекта Wall Street Pro, трейдер и инвестор. Школьники разучились учиться. А результаты крупнейшего международного исследования качества образования ПИЗа оказались худшими за всю историю наблюдений. 15-летние подростки стали хуже читать, считать и разбираться в естественных науках. И такая картина характерна почти для всего мира. Исключение – Китай. Иван Медведев подробнее.
16: Исследование ПИЗа среди 15-летних проводят каждые 3 года. В этот раз тестирование прошли 760 тысяч школьников из 91 страны. Итог неутешительный. В переводе с баллов на понятный язык получается, что сегодняшний 15-летний школьник в среднем читает и понимает текст примерно так, как 10 лет назад это делал ребенок 13-14 лет. То есть примерно год-полтора обучения были потеряны. Эксперты выделяют несколько причин. Местами снизилась сама ценность образования. В ряде стран дети не считают, что для достижения успеха им нужно усердно учиться. Многие рэперы, блогеры, тиктокеры и так далее укрепляют эту мысль. Ну и, конечно же, смартфоны и искусственный интеллект. В том же исследовании 28% школьников говорят, что на большинстве или вообще на всех уроках естественных наук их одноклассники отвлекаются на цифровые устройства. А 46% подростков в развитых странах используют ИИ-чат-боты для учебы как минимум раз в неделю. И чиновники, ответственные за образование в разных странах, пока не знают, что с этим делать, говорит директор президентского физико-математического лицея номер 239 в Петербурге Максим Протусевич.
17: Система образования не понимает, как работать в условиях искусственного интеллекта. То есть это практически весь арсенал методик, особенно рассчитанных на самостоятельное изучение. Вот он сейчас с появлением искусственного интеллекта исчезает.
18: В нем одном дело, в искусственном интеллекте?
17: Ну, сейчас прежде всего в нем. Там еще дело в том, что сейчас вступает поколение, которое, ну, грубо говоря, родилось со смартфоном. И у них есть физиологические изменения. Ну, меньше памяти, менее развиты мозги, потому что они меньше работают, потому что смартфон на себя все взял. Меньше навык чтения длинных текстов и так далее и тому подобное.
16: Отдельная проблема по чтению. Современные школьники быстро читают текст, но не понимают или неправильно понимают его содержание. С 2018 года доля таких случаев почти удвоилась. Исключение Китай и Сингапур. Они остаются лидерами ПИЗа. По сравнению с 2018 годом в 4 китайских регионах результаты снизились только по чтению. По естественным наукам они остались примерно на том же уровне, а по математике выросли. Просто китайские дети продолжают зубрить, говорит директор Центра компетенций по Китаю Высшей школы бизнеса МГУ Дарья Мушта.
19: К экзаменам готовятся так, что штудируют книги, и по статистике там больше 90% китайских выпускников средней школы, они выходят уже с очками. То есть в школу еще идут по большей части без очков, а уже выходят с очками, поскольку зубрежка просто колоссальная. Нагрузка на китайских школьников очень высокая. То есть помимо того, что они находятся в школе, да, до 4, как правило, так еще и дома домашнее задание.
16: Плюс непререкаемый авторитет учителя. И да, китайским школьникам еще в 2021 году фактически закрыли свободный доступ к смартфонам в школе. Приносить телефон без специального разрешения нельзя, а принесенный по уважительной причине аппарат на время занятий сдается на хранение. Помимо Китая, в десятке лучших по версии ПИЗа оказались также Эстония, Япония, Южная Корея и Великобритания. Россия в исследовании не участвует с 2022 года. Ну а прошенные бизнес-ФМ эксперты уверены, что наши подростки показали бы результат, близкий к большинству. то есть печальный. Иван Медведев, Рамиль Киселев, Бизнес FM.
1: Цена пятого поколения. Капитальные вложения операторов связи могут заметно вырасти на фоне запуска 5G. По прогнозу Национального рейтингового агентства, в этом году крупнейшие телеком-компании увеличат их примерно на 10% до 460 миллиардов рублей, а в следующем году еще на четверть до 580 миллиардов. При этом обязательные вложения операторов в 5G в 2027 году оцениваются в 20-30 миллиардов рублей. Насколько в итоге 5G увеличит расходы операторов и отразится ли это на тарифах, говорит эксперт по технологиям, директор и партнер ИТ «Резерв» Павел Мясоедов.
20: Некоторым операторам нужно будет проинвестировать в улучшение или покупку базовых станций. Но далеко не всем. Согласно заявлениям Большой Тройки и целого ряда наших представителей регуляторов, на первых порах, в первый, наверное, год или даже полтора-два, когда технология будет только начинать внедряться, можно будет использовать и старое оборудование, которое будет перенастраиваться, где будут производиться его доработки, но это не будет полноценное обновление оборудования. В связи с чем затраты крупнейшие операторов связи Большой Тройки единомоментно увеличиваться не будут. То, что периодически происходит общее обновление инфраструктурное, которое и так зашито в бюджет, тоже нужно помнить. Единоразово все это дело связать с переходом на новый диапазон будет несправедливо. Мы не прогнозируем какого-то резкого скачка затрат и увеличения стоимости услуг операторов, особенно в условиях той жесткой конкуренции, которая сейчас наблюдается. Пока мы говорим о крупногородских агломерациях, и здесь эти затраты, они обычно распределены у операторов связи по нескольким когортам, по нескольким группам. Ничего радикального в части себестоимости и стоимости связи для конечных пользователей не изменится. Будет, скорее всего, базовая индексация, и то она происходит медленнее, чем она происходит в целом по экономике, а это весьма жесткая конкуренция.
1: Павел Мясоедов, ИТ «Резерв». По оценке МТС, для полноценного развития 5G в России до 35 года может понадобиться около 60 тысяч базовых станций, порядка 300 миллиардов рублей инвестиций. Основные вложения участники рынка ожидают в 2027-2028 годах. Наибольший спрос на новую сеть прогнозируют со стороны бизнеса и государства, прежде всего в промышленности, транспорте и видеонаблюдении.
21: Между делом с Кирой Альтман.
22: Моника Норс, куратор выставочных проектов в сфере современного искусства и архитектуры, отважная путешественница в подлинном смысле этого слова. И вот ее размышления по поводу.
23: Я очень люблю коллекционировать необычные локации, можно так сказать. И вот одна из них – это страна под названием Мавритания. Там есть уже культовый в кругах путешественников поезд, забитый углем. Я должна была попасть на этот поезд в январе, в итоге подзастряла в Западной Сахаре на границе с Мавританией, и мне не дали визу. Ну и, конечно же, сдаваться не планирую, поэтому в октябре у меня будет попытка номер два. На самом деле это вообще не страшно. Не страшно выходить из зоны комфорта, потому что, на мой взгляд, это как раз меня и формирует как личность. Я очень надеюсь, делает из меня хорошего человека. Потому что, когда ты видишь, как живут люди, во-первых, ты начинаешь понимать, какое у тебя огромное привилегие вообще, в принципе, путешествовать. Огромное количество людей даже никогда в жизни не летали и не полетят на самолете. И ты смотришь, как живут люди, ты начинаешь совершенно по-другому относиться к тому, что у тебя есть, к тому, что завтра ты можешь пойти в ресторанчик пообедать, а послезавтра купить билет в кино, а послезавтра полететь на море отдыхать. Люди, которые там живут, это просто невероятно. То есть это не из самых доброжелательных, приятных людей, которых я встречала. Например, они жили в Ираке. Я не знаю, мне кажется, иногда важно вылезать из зоны комфорта, из своего мира и смотреть вообще на твоих соседей по планете Земля. А что у них там происходит и как они живут?
22: Моника Норс, куратор выставочных проектов в сфере современного искусства и архитектуры. Кира Альтман, Бизнес FM.
21: Между делом на Бизнес FM. Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес FM». Новости. Коротко.
5: студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. США добавили банк ВТБ в список санкций, направленных против Ирана. При этом ВТБ уже находился под ограничениями американского Минфина в рамках программы санкций против России. Таким образом, банк не попал под первичные ограничения, а был добавлен к иранскому списку рестрикций. Послы ЕС согласовали продление санкций против России на одну неделю, чтобы за это время устранить разногласия. Об этом сообщает портал EU Observer со ссылкой на дипломатов. Они пояснили, что в Евросоюзе так и не смогли договориться насчет пролонгации ограничений в отношении 3000 российских физических и юридических лиц, поскольку Словакия и Франция продолжают настаивать на исключении из списка двух российских бизнесменов Усманова и Фридмана. 12 стран Европы выступили с совместным заявлением, в котором призвали ЕС взять на себя более стратегическую и активную роль в Европейской Арктике, в том числе на фоне усиления активности России в регионе. Об этом передает пресс-служба правительства Финляндии. Германия хочет мобилизовать около 5000 солдат для отправки в Литву к границе с Россией, пишет Bild. По данным издания, приказ отдал министр обороны ФРГ Борис Писториус, потому что добровольцев не нашлось. Принудительно направлять военных будут для комплектования немецкой танковой бригады. Не хватает в том числе специалистов в области информационных технологий, логистики, а также поваров. Первые назначения могут начаться уже осенью. Новости на Бизнес-ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
21: Бизнес-ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: В студии Алексей Панцелеев. Здравствуйте. Правительство в ручном режиме организует поставки топлива в ряд регионов, среди них Екатеринбург, Челябинск, Архангельская, Тверская, Белгородская области и Кубань. Вице-премьер Новак поручил усилить контроль за ценами в мелком опте. ФАС возбудила 55 дел. Какая ситуация с топливом в регионах, мы спросили местных жителей. Трамп утверждает, что Украина и Россия согласились не наносить удары по энергетическим объектам друг друга. Он также объяснил рост цен на дизель в мире конфликтом России с Украиной, но не США с Ираном. Зеленский прокомментировал это уклончиво. В Кремле пока реакции нет, но индекс Мосбиржи рос на этом моменте на 4%. Лондон выступил против референдумов о независимости Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии. Ранее три автономии подписали меморандум о самоопределении. Свое будущее они видят в составе Евросоюза. Грозит ли Соединенному Королевству раскол? Подробности на Business FM. Для Никола Пашиняна все сплелось в один узел. 15 сентября Конституционный суд начнет проверку маршрута Трампа через Синюкскую область Армении из основной территории Азербайджана в эксклав Нахичевань. В тот же день «Газпром» на 10 дней перекрывает подачу газа по магистрали Северный Кавказ-Закавказье. На этом фоне готовится визит в Россию премьера Никола Пашиняна, хотя точная дата пока не названа. Звенья ли это одной цепи? Мнение Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофта знает».
0: Дело по маршруту Трампа в Конституционном суде рассматривается в письменном порядке. Ни слушаний, ни выступлений с трибуны, ни телевизионной картинки. Хотя оппозиция анонсировала многолюдные акции в дни судебных заседаний, протестуя против коридора длиной 42 километра, который свяжет основную территорию Азербайджана с Нахичеванью, а дальше с Турцией. Для эксплуатации маршрута создается специальная Trip Development Company, где США будет принадлежать 74% акций, Армении 26%. Компания получит эксклюзивные права на развитие маршрута на срок до 99 лет. Маршрут будет работать в армянской юрисдикции. Именно эту формулу и предстоит подтвердить суду. Ведь речь о концессии почти навек с контрольным пакетом у США. Но вряд ли КС пойдет поперек действующей власти. Так совпало, что в этот же день «Газпром Армения» останавливает поставки по магистрали Северный Кавказ-Закавказье. Как сказано, из-за планово профилактических работ на территории России. Газоснабжение потребителей сохранится за счет внутренних резервов и дополнительных объемов из Ирана. Армения не останется без газа, а такие работы проводятся ежегодно. Хотя некоторые усмотрели намек на то, что Москва прибегает к газовому шантажу. Однако настоящая газовая интрига связана не с ремонтом, а с датой контракта. Россия поставляет газ по $177.5 за 1000 кубометров по соглашению, действующему до начала следующего года. И министр энергетики России Сергей Цивилев уже предупреждал Ереван о возможном одностороннем пересмотре. На днях Пашинян ответил: альтернатива красиво Армения будет искать независимо от того, подорожает российский газ или нет. Обсуждаются Иран, Азербайджан, Туркменистан. В том числе рассматривается и вариант газопровода по маршруту Трампа. Найти замену «Газпрому» будет сложно. В прошлом году «Газпром» поставил около 2,7 миллиарда кубометров. Иран же по схеме «Газ» в обмен на электроэнергию из Армении дает примерно 500 000 000 в год. Азербайджанский газ может прийти по общеевропейским ценам раза в 3 дороже, хотя Грузии газ поставляется Баку примерно по российской цене. Помимо газа, с мая так и не решена проблема ограничений на поставки армянской сельхозпродукции, введенных российскими регуляторами. 8 сентября замминистра экономики Тигран Гаспарян заявил, что Ереван подал официальную жалобу в ЕАЭС на том основании, что введенные барьеры не соответствуют принципам Союза. Параллельно идет процесс, который в Москве воспринимают болезненно – выведение российских компаний из армянской инфраструктуры. В ноябре прошлого года правительство аннулировало лицензию ЗАО «Электрические сети Армении», принадлежавшую Ташир Кэпитал Самвела Карапетяна. В феврале нынешнего года Пашинян и вице-президент США Джей Ди Венс подписали заявление о сотрудничестве в атомной энергетике. Армяно-российское взаимодействие вытесняется американской программой малых модульных реакторов. Также Ереван пригрозил, что может потребовать 2 миллиарда долларов в год за аренду Южно-Кавказской железной дороги, 100% дочки РЖД. Так что логика просматривается без труда. У Москвы оставались три опорные позиции в республике – газораспределение, железная дорога и мирный атом. Ереван атаковал все три. Такой вот фон для возможного визита Пашиняна в гости к Путину. При этом и внутри страны оппозиция премьеру никуда не делась. Имеющегося у правящей партии простого большинства в парламенте недостаточно для проведения конституционной реформы. А новая конституция – это ключ сразу ко всему региональному узлу. Баку требует изъять из преамбулы отсылку к декларации о независимости с упоминанием воссоединения с Нагорным Карабахом, называя это условием подписания мирного договора. Пашинян вроде бы и готов, но пока не может. У Москвы нет силового инструментария для решения накопившихся проблем. Зато есть фитосанитарный контроль, тарифы на газ, железнодорожная концессия. Ереван отвечает жалобы в ЕАЭС, угрозой арбитража по железной дороге. Конфликт перешел в формат документа оборота. Но в такой ситуации даже плановый ремонт воспринимается уже как политический намек. Встреча Путина и Пашиняна 1 сентября в Бишкеке на полях саммита ШОС стала первым разговором после апрельских переговоров в Кремле, которые прошли очень непросто. Путин тогда вновь потребовал провести референдум о вступлении в ЕС либо членстве в ЕАЭС. Пашинян ответил, что время референдума еще не пришло. Так что торг обозначен. Москва будет добиваться ясности по срокам евроинтеграции, членства в ЕАЭС и судьбе своих активов. Пашиняну нужны новый газовый контракт на приемлемых условиях, снятие торговых барьеров и невмешательство в армянскую политику. Пространство для маневра еще есть. Ереван может предложить не форсировать процесс евроинтеграции и не выходить из ЕАЭС в обмен на цену газа и открытие российского рынка. Для Москвы это не будет полной победой, но, возможно, это и есть максимум достижимого на текущем этапе.
1: Это был Георгий Бовт, автор телеграм-канала «Бовт знает». Российские власти в ручном режиме организовали поставки топлива в регионы, где фиксируют локальные перебои. Это следует из материалов совещания, которое провел вице-премьер Александр Новак. Среди субъектов, где корректируют поставки топлива, указаны Екатеринбург, Челябинск, Архангельская, Тверская и Белгородская области, Пермские и Краснодарские края. Также участники совещания рассмотрели ситуацию в Санкт-Петербурге и Ленобласти. Новак поручил профильным ведомствам усилить контроль за ценами в мелкооптовом сегменте топливного рынка. А на нем ФАС сообщила, что возбуждено 55 антимонопольных дел, выдано 83 предупреждения, из которых 51 уже исполнено. Какая ситуация сейчас в регионах, мы спросили местных жителей.
3: Корреспондент новостного портала Ленобласти 47 News Юлия Гельмшина.
4: Конечно, стало хуже, потому что пару недель назад проблем не было никаких. Во Всеволожске объезжали заправки, пусто вообще везде. 10 заправок как минимум было при нас. Вечером в Петербурге ситуация такая же. Чтобы купить бензин, надо быть удачливым человеком, надо проехать мимо заправки. Мало того, что увидеть очередь, но обязательно увидеть, что недавно туда приехал бензовоз, как-нибудь в очередь, желательно не 151-м, в прямом смысле слова, а каким-нибудь хотя бы 45-м. Это гарантирует 2 часа очереди, а не 4 часа. Насчет Ленинградской области Александр Юрьевич Дрозденко здесь записал видеообращение к гражданам. В том роде, что к 1 октября примерно ситуация должна наладиться. Насколько я знаю, должна наладиться за это время ситуация с кирешским НПЗ, с кирешенефтеоргсинтез, потому что он довольно-таки серьезно пострадал в этом году от налетов беспилотников. И если он возобновит более-менее свою работу на прежнем уровне, то ситуация с топливом стабилизируется. А может быть, с кем-то договорились из более отдаленных регионов о поставках. Я так поняла вот это заявление.
3: Журналист из Перми Максим Анфалов.
6: Моя супруга заправилась в пятницу. Пришлось немножко постоять в очереди, но 95-го бензина не было. Был 92-й, мы его залили. На прошлой неделе был оперативный штаб краевой. Губернатор Пермского края дал задачу усилить поставки топлива одному из главных поставщиков в регионе. Сейчас, насколько я понимаю, по разговорам автомобилистов, ситуация начала постепенно нормализоваться. По крайней мере, очередей часовых по 5, по 6 часов люди стояли и более. Сейчас такого нет, это объективно. Сейчас заправок, где топливо есть 92-й, 95-й марки, как правило, самые ходовые, они есть на большинстве заправок. По крайней мере. То есть куда-то ехать, искать по городу не надо. Цена варьируется в зависимости от поставщика, может, от 70 с копейками, 71, 95 и выше, до 150 доходит. Было и выше, люди покупали на частных заправках больше 200 рублей за литр. Но вот мои знакомые заливали. Чтобы не стоять в очередях, заправляли по такой стоимости.
3: Собкор российской газеты в Симферополе Сергей Винник.
7: В целом ситуация с обеспечением топливом стала несколько лучше, чем в самые кризисные периоды лета. Пик пришелся на конец июня, даже июль зацепило. В сентябре пошли более-менее регулярные поставки топлива в Крым. Каждый день по субсидированной цене два крупнейших топливных сетевых оператора продают на своих заправках бензин и дистопливо в рамках соглашения с правительством Крыма. Все марки бензина, наиболее популярные, 92, 95 и дистопливо, продаются по цене не больше 100 рублей за литр. Продажи идут в утренние часы и вечерние. Именно этого субсидированного топлива где-то с 10 до 12 утренние часы и с 18 до 20 вечера. В Севастополе сохранили систему продажи бензина населению в розницу по QR-кодам, поскольку они позволяют избежать злоупотреблений. По-прежнему нельзя сказать, что топливом Крым полностью обеспечен. Же есть заправки не сетевые, которые работают без оглядки на правительство Крыма. Там бензин есть, как правило, всех марок, но там бензин 95-й бывает до 240 рублей за литр. Без очереди можно купить.
3: Главный редактор Е1.ру Марина Малкова.
8: Наверное, с 11 числа топливо у нас доступно. Заработали заправки Лукойла, которые долгое время не работали. Газпром продолжает работать, но не все. Очередей практически нет, вот этих километровых, которые были. Но ввели запрет на продажу бензина в канистры. Ссылаются на внутренние распоряжения. Водители из этого немножко ругаются, потому что кому-то нужно заправлять какие-то другие транспортные средства или технику садовую, например. Тем не менее, в канистры наливать вообще не дают. Но бензин есть.
10: По ценам пройдемся.
8: 54, где-то 65, 92, 70 рублей, 95, 9,70. А на заправках, которые маленькие, не сетевые, которые накручивают цены, там есть и по 120, по 130. У них бензин есть, но к ним сейчас никто не едет, пока он доступен.
1: Вишневый индекс Мосбиржи в моменте рос в понедельник на 4% на новостях от Трампа об энергоперемирии России и Украины. Президент США заявил, что Москва и Киев согласились на перемирие в энергетике, при этом рост мировых цен на дистопливо он связал именно с конфликтом Украины и России, а не с ситуацией вокруг Ирана. Официально ни одна из сторон ситуацию не комментировала. Зеленский лишь сказал, что Киев готов прекратить удары по энергетике и судоходству в России, если то же самое сделают россияне. Банк России планирует увеличить лимит переводов через СБП между компаниями с нынешнего 1 000 000 рублей до 30 000 000 рублей за одну операцию. Изменения могут ввести в 2027 году. Сейчас крупные платежи бизнеса приходится дробить на несколько переводов. Насколько востребован будет новый лимит и что он изменит на рынке корпоративных расчетов, говорит главный редактор Finnews.ru Владимир Шевченко.
9: Это вполне может быть востребовано малым бизнесом. Объем платежей в 30 миллионов рублей про это говорит в месяц. Это не только маленькому бизнесу может быть интересно, но и среднему тоже.
10: Это конкуренция обычным банковским переводам для бизнеса?
9: Конечно, конкуренция, потому что касается переводов для физических лиц, СБП дешевле, чем банковский перевод. Если такая же ситуация складывается и с юридическими лицами, то да, юридическим лицам будет интереснее пользоваться СБП. И это будет очень сильная конкуренция для банковских переводов, и банки могут потерять какой-то кусочек комиссионных платежей.
10: Есть ли риски или ограничения у таких крупных переводов через СБП?
9: Мошенники всегда идут на шаг впереди. Да, мошенники могут воспользоваться новым окошечком и пытаться уже обманывать малый бизнес, который будет пользоваться данным сервисом. А соответственно, ЦБ будет пытаться заставлять российские банки закрывать вот эти вот окошечки. И, как обычно, с водой может быть выплеснут ребенок в отдельных случаях. Насколько эти случаи будут отдельными или масштабными, пока сказать тяжело.
1: Владимир Шевченко, главред Finnews.ru. Лимит в 30 миллионов рублей через СБП уже действует для физлиц, но только при переводах самому себе между счетами в разных банках. ЦБ также намерен расширять другие B2B-сервисы СБП, в том числе возвраты и платежи в бюджет.
21: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Вначале был бизнес. Как появлялись города?
11: Северодвинск, 180 тысяч жителей. В 1936 году у Никольского устья Северной Двины началось возведение судостроительного завода. Возникший рядом рабочий поселок в 1938 получил статус города, а еще через 20 лет современное название.
21: Как появлялись города на Business FM. Компании и корпорации.
13: В студии Наталья Воробьева. Здравствуйте.
21: IPO.
13: Компания Anthropic, разработчик чат-бота Cloud, по-прежнему планирует выйти на биржу в 2026 году, сообщает Axios. В соцсетях предполагали, что IPO могут отложить из-за растущего беспокойства о безопасности искусственного интеллекта. Но по данным источника, Anthropic рассматривает выход на биржу как способ повысить прозрачность, а значит и безопасность. Компания уже пообещала провести независимую экспертизу своей продукции и намекнула на возможную задержку новых моделей. Ее глава Дарио Амадей заявил, что мощные ИИ способны обходить попытки людей остановить их и призвал замедлить разработку.
21: Отчеты и планы.
13: Американский автопроизводитель General Motors планирует разрабатывать аккумуляторные ячейки нового поколения. В компании полагают, что это позволит снизить зависимость США от Китая и одновременно увеличить долю материалов, получаемых из внутренних источников. В рамках проекта по созданию систем накопления энергии GM начала сотрудничать со стартапом Peak Energy для разработки натрий-ионовых аккумуляторов. РЖД запустили фирменный двухэтажный поезд «Огни Саратова» между Саратовом и Москвой, сообщила компания. До этого фирменный поезд на этом маршруте назывался «Саратов» и курсировал в одноэтажном варианте. Вместимость поезда выросла на 40%, почти до 800 человек, а сам состав стал частью туристического образа региона. У поезда свой дизайн, ливреи украшают изображения знаменитых саратовских фонарей, а в интерьере размещены стилизованные изображения достопримечательностей региона. Создан специальный дизайн посуды, разработано меню «Вагон и бистро». Расписание осталось прежним. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
1: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. Divided Kingdom. Угрожает ли Великобритании раскол? Шотландия, Уэльс и Северная Ирландия подписали меморандум о самоопределении. Этот документ подразумевает возможность проведения референдумов о выходе из состава Соединенного Королевства. А свое будущее эти три автономии видят в составе Евросоюза. Лондон, однако, отвергает призывы о проведении референдумов. В канцелярии премьер-министра заявили, что правительство выступает за сохранение целостности Великобритании. Валерий Убадоев продолжит.
2: В меморандуме подчеркивается, что Шотландия, Уэльс и Северная Ирландия имеют право на самоопределение, а Лондон не может вмешиваться во внутренние демократические процессы. Но это лишь позиция подписантов. Документ сам по себе ни к чему не обязывает ни автономии, ни британское правительство. Первый министр Шотландии и Северной Ирландии Джон Суини и Мишель О'Нил уже призвали к проведению голосований. Лондон, ожидаемо, это все не поддерживает. В канцелярии премьера Энди Бёрнама заявили, что тот верит в союз, и отвергли возможность референдумов. И даже здесь не обошлось без президента США Дональда Трампа. На выходных он посетил Ирландию, независимое государство, и заявил, что ее объединение с Северной Ирландией, британской автономией, было бы, цитата, «очень крутой вещью». Эти его слова прозвучали за пару дней до встречи, где и был подписан меморандум. Эти процессы, по сути, проходят под влиянием извне, считает глава группы компании Carfax Education, житель Лондона Александр Никитич.
12: Можно сказать, что в Британии произошла своя беловежская пуща. Масштаб не такой, но, тем не менее, это чрезвычайно значимое событие. Интересно то, что это происходит в большой степени под влиянием извне. Эти националистические движения в этих частях Британии, особенно в Шотландии, очень сильно поддерживаются Евросоюзом, который в чем-то, можно сказать, просто ведет политику раскола Великобритании. Вы знаете, для большинства людей, особенно в Англии, возможно, просто люди еще не осознали, чем это может потенциально закончиться. Это скорее такое демонстративное заявление. Навряд ли оно приведет к настоящему расколу Британии. Но, тем не менее, это такой очень тревожный звоночек.
2: В Шотландии идея независимости имеет давнюю историю. Там уже неоднократно продвигалась тема выхода из состава королевства. Guardian пишет, что, согласно опросам, за независимость проголосовали бы примерно 47% шотландцев, если бы референдум состоялся завтра. Причем в 2014 году в Шотландии уже проводилось такое голосование. 55% тогда выступили против независимости. В Северной Ирландии немного особый случай, так как там основной вопрос стоит не о независимости, а о выборах.

0: Опять-таки, условно. На самом деле, говорить о том, что вот завтра проведут референдум, абсолютно бессмысленно. Есть впечатление, что это такой пиар-ход.
1: Получается, такое показать несогласие с Лондоном?
0: Да, потому что в реальности, как вы понимаете, для Северной Ирландии вообще ничего не изменилось, потому что у них возможность провести референдум прописана в Белфастском соглашении 98 года. То есть она уже есть и была. Это некий такой информационный повод напомнить о том, какие партии возглавляют сейчас региональные правительства.
2: Сам меморандум о самоопределении был подписан в Кардиффе, это столица Уэльса. В нем подчеркивается, что политический ландшафт меняется, а британское правительство должно готовиться к конституционным изменениям. Но как такового календаря для потенциального распада Великобритании пока нет. Сроки референдумов, если они вообще состоятся, не определены. Валерий Бадоев, Анна Моргунова, Бизнес FM.
3: Миграционный кризис разрешился. В июле Business FM рассказывал историю гражданки Молдавии Лилии, которая уже более 15 лет живет с семьей в России по ВНЖ. В прошлом году она приняла решение получить российское гражданство и обратилась для этого в миграционный центр в Одинцове. Попытки подать документы на гражданство тянулись более года. Каждый следующий сотрудник в Одинцове находил все новые ошибки, и ситуация начала казаться безвыходной. Лилия обратилась к Business FM, и кто надо, услышал.
4: Кто надо, услышал.
5: Основная проблема, которую я вижу, это то, что попадаешь каждый раз к другому инспектору, и он вносит какие-то новые замечания, которые, ну, на самом деле, чаще всего несущественны. Просто из-за своей интерпретации по заполнению анкеты. Со мной после публикации статьи связались с Одинцова, руководителя отдела, назначила мне сотрудника, да, пришлось еще несколько раз обратиться, какой-то раз и по моей вине документ не захватила. В любом случае, все нюансы по анкете мы уладили, и, наконец-то, у меня, слава богу, на прошлой неделе приняли пакет документов. Его приняли в рассмотрение. От 3,5 месяца длится рассмотрение на решение получения гражданства. Но в любом случае очень огромная благодарность БФМ за помощь в моем вопросе, потому что я даже не знаю, как бы я боролась с этим.
4: Кто надо, услышал.
3: Индекс Мосбиржи по итогам основных торгов вырос на 3,5%. Основные торги закрылись на уровне в 2361 пункт. В моменте рост был еще больше. Все это на заявлениях Трампа о неком энергетическом перемирии между Россией и Украиной. Однако подтверждение сторон не последовало, и уже вечернюю сессию рост уменьшился. Об этих и других итогах дня наш биржевой обозреватель Алексей Завьялов.
6: Российский рынок акций в понедельник продемонстрировал заметный рост. Индекс Московской биржи за основную торговую сессию взлетел на 3,5%, закрылся на уровне 2361 пункт. Но вечером даже рос сильнее. Индекс Московской биржи прибавлял около 4%. Случилось это после заявлений президента США Дональда Трампа. Он написал, что украинская и российская стороны дали согласие на то, чтобы не наносить удары по энергетическим объектам друг друга. И вот это заявление Трампа вызвало такой некий ажиотаж прямо на рынке акций. Но рынок и так рос, учитывая, что растут цены на газ, растут цены на нефть, и все это приводит к большому интересу покупателей к акциям нефтегазового сектора. Именно они остаются лидерами роста и в среднем прибавили от 2 до 6%. Что касается цен на нефть, ну и здесь вмешался, конечно, президент США Дональд Трамп, заявил, что определит, соглашаться ли на возобновление переговоров с Тегераном, написал, что Иран отчаянно хочет быстро заключить сделку, и решать будет Трамп, сделать выбор в пользу переговоров или нет. Но, кстати, добавил, что в целом не против идеи дипломатического решения проблемы, и конфликт Ирана и США скоро завершится, что послужит причиной падения цен на нефть. Но до этих сообщений в районе 109 торговался баррель смеси Brent, после сообщений нефть откатилась в район $106 за баррель. Но помимо всего прочего, не будем забывать про то, что не работает нефтепровод «Восток-Запад» в Саудовской Аравии. Его работа была приостановлена после массовых атак с применением дронов. И помимо всего прочего, появились сообщения, что ремонт вот этого нефтепровода «Восток-Запад» может продлиться несколько недель. А через него Саудовская Аравия перекачивала 7 миллионов баррелей в сутки. То есть это был такой некий альтернативный вариант поставкам нефти через через Ормузский пролив, который, как мы все прекрасно знаем, фактически закрыт. Ну, теперь, получается,

0: что и вот этот трубопровод работать перестал. Ну и рубль снизился после бурного роста прошлой недели, снизился незначительно. 5 копеек прибавил китайский юань, закрытие 12 рублей 57 копеек. А доллар США, если рассматривать вечер понедельника, по однодневному фьючерсному контракту поднялся в район 84,5 рублей.
1: Алексей Завьялов, биржевой обозреватель Business FM. Отмечу, официальный курс доллара с 15 сентября 84,34, евро 97,76 и китайского юаня 12 рублей 54 копейки.
2: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Дело вкуса. С Катей Калиной.
3: Телец-тунец – новый двухэтажный ресторан на пересечении Поварской и Нового Арбата, выбравший свои концептуальные троицы – мясо, морепродукты и огонь. Инвесторы и бренд-шеф из Хабаровска, отчего становится еще интереснее следить за проектом. Уж очень он отличается от ровненьких, аккуратненьких, но часто одинаковых по характеру и меню московских. Шашлыки в тандыре, лодочка с крабом, которую гости окрестили крабовым хачапури, никак не раскрестить. Дальневосточная уха на трех рыбах, шурпа из дичи, ребрышки, фирменный брискет с огурцами в бурбоне. В ресторане 5 разных печей. Дровяная, смокер, угольные грили, тандыр и хоспер. Короче, настоящая щедрая еда, смелая, местами даже дерзкая, рискну сказать, мужская, на энергию которой уже полетели голодные московские гости. В цоколе ресторана коктейльный бар, так что и тунец, и телец могут себе позволить. Священных коров здесь нет, как кулинарных правил, которые нельзя нарушать. Гребешок сожительствует то со строчателлой и мятой, то с белыми груздями и сметаной. Марокканский осьминог дружит с икрой, даже два ее вида шеф настойчиво в блюдо добавил. Из редких для Москвы продуктов любимый на Дальнем Востоке речной енисейский ленок с мини-картофелем и сливочным маслом и мясо изюбря, который, согласно традициям, подается с папоротником, но с оглядкой на столичные моды папоротником в виде мусса. Еще один реверанс в сторону привычек москвичей – баски и чизкейк в меню, но с дикой сезонной ягодой. Средний чек хватит и на тельца, и на тунца. Около 5000 рублей на человека. С вами была Катя Калина.
2: Дело вкуса. На Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
4: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Госсовет Бельгии аннулировал решение казначейства об отказе БКС банку в разблокировке активов в Евроклир. Отказ отменен как принятый органом, не имеющим соответствующих полномочий. Для инвесторов это означает, что все решения, принятые казначейством по заявлениям на разблокировку активов Евроклир, могут быть оспорены, отметили юристы. Требования Киева об увеличении военной поддержки Украины вызвали тревогу в коалиции желающих, пишет Вашингтон-Пост со ссылкой на источники. У дипломатов ЕС возникли вопросы о том, как Киев использовал предоставленные ему средства. Брюссель требует объяснений от властей о дефиците в бюджете украинского Минобороны в 27 миллиардов долларов. Средства ПВО во всем мире недостаточно, чтобы закрыть потребности Украины, заявила экс-президент Эстонии Керсти Кальюлайд. По ее словам, ситуация с украинской противовоздушной обороной ухудшилась, а против новых типов беспилотников у Киева нет достаточно эффективных средств. Ранее стало известно, что Дональд Трамп допустил, что Киеву могут передать лицензию на производство устаревшей версии системы «Патриот». Россия за 7 месяцев увеличила выручку от экспорта виски в 1,5 раза. Общая сумма выручки превысила $1 миллион. В натуральном выражении поставки выросли на 41% до 82 тысяч литров, сообщает Федеральный центр «Агроэкспорт» со ссылкой на экспертов. Основными покупателями в этом году стали Казахстан, Таджикистан и Латвия. Раньше максимальный объем за 7 месяцев был зафиксирован в 2024 году, чуть более 68 тысяч литров. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Акции компаний, связанных с сектором, упали на фоне призывов глав OpenAI, Anthropic и SpaceX замедлить развитие технологий. Однако Вашингтон и Пекин уже выступили против, опасаясь усиления друг друга. Чем связаны такие призывы лидеров нейросетевых компаний, насколько они искренние и имеют ли перспективу? Икону Троицы Андрея Рублева временно изъяли из иконостаса из-за поломки климатической камеры. Сохранность иконы проверяет Третьяковская галерея. Для ремонта камеры привлекли иностранных специалистов. Впрочем, искусствоведы призывают не преувеличивать масштаб бедствия. Школьники глупеют. Кроме китайцев, по данным исследования качества образования ПИЗа, 15-летние подростки стали хуже читать, считать и разбираться в естественных науках. Во всем мире исключение Китай и Сингапур. А что в России? Подробности на Бизнес FM. Насколько возможно всеобщее замедление и разработок? Глава ведущей компании в сфере искусственного интеллекта вновь призвали затормозить развитие этой технологии. И это при том, что гонку, по сути, развязали они сами. Китай при этом идею о замедлении не поддерживает. В Пекине считают, что США таким образом хотят затормозить развитие китайских разработок. Ранее Трамп заявил, что он тоже против, поскольку это усилит Китай. Валерий Бадоев продолжит.
5: Акции компаний, связанных с ИИ-технологиями, в понедельник резко упали. Технологический индекс NASDAQ 100 в моменте терял больше процента. Поводом стало эссе главы Anthropic Дарио Амадея, в котором тот призвал замедлить развитие искусственного интеллекта. Он допустил, что в противном случае эта технология может выйти из-под контроля, захватить весь интернет и нанести ущерба на сотни миллиардов долларов. Эти опасения поддержали глава OpenAI Сэм Альтман и Илон Маск, гендиректор XAI. При этом о рисках, связанных с этой технологией, главы и компании уже предупреждали, и далеко не раз, но никто так и не остановился и не замедлился. Даже наоборот, темпы развития только выросли. Однако ландшафт слегка изменился за последние месяцы. Во-первых, ИИ-агенты стали выходить из-под контроля и захватывать посторонние ресурсы, несмотря на заверения разработчиков. Во-вторых, среди обычного населения начало расти недовольство ИИ-дата-центрами, особенно в Штатах. Заявления ИИ-миллиардеров звучат красиво, но на деле отрасль вряд ли замедлится. Штаты боятся проиграть Китаю, продолжает политолог, руководитель Дубравский консалтинг Павел Дубравский.
6: Здесь, конечно, звучат призывы к тому, чтобы замедлить ИИ, но, наверное, с точки зрения морали и подконтрольности. Потому что Илон Маск еще с 2014 года утверждает о том, что ИИ это то, что уничтожит человечество. И поэтому нужно было создать моральный кодекс. Но, как мы видим сами, он влился в ИИ, но при этом особых ограничений таких не сделал. Что касается попытки отказа от развития этой сферы или как минимум ограничения, я думаю, что США на это не пойдут, потому что в противостоянии с Китаем это является главным фактором того, что США находится в технологическом опережении над Китаем.
5: Китай фактически уже отверг идею о всеобщем замедлении. Газета Global Times, которую часто называют неофициальным рупором Пекина, считает, что настоящая цель такого замедления – это фактически наложить ограничения на китайские разработки и, цитата, «поддержать монополистическую гегемонию Вашингтона в области передовых технологий». Китайская газета даже назвала все это «холодной войной» в сфере ИИ. Дональд Трамп, в свою очередь, заявил, что у Штатов есть все инструменты, чтобы обеспечить безопасность этой технологии. В свойственной ему манере, то есть за главными буквами, он написал, что единственный нужный ограничитель для ИИ это, цитата, «сильный и умный президент с высоким IQ». По его словам, кто победит в ИИ-гонке, тот победит вообще. А выгода приобретателям от замедления ИИ, он считает, Китай. Ранее источники Reuters утверждали, что Дональд Трамп и Си Цзиньпин на саммите 24 сентября в Вашингтоне все же могут обсудить риски для безопасности, которые в себе несет ИИ. Замедление вряд ли возможно, поэтому нужен более тщательный контроль, считает разработчик российской экосистемы ИИ-инструментов Кодик Рафаэль Гильмурахманов.
7: Всеобщее замедлить ИИ, по сути, уже невозможно, потому что есть открытые модели, которые может использовать абсолютно любой человек и тренировать их, и использовать на своем железе. Поэтому, наверное, реалистичнее говорить не о том, что нужно целиком заморозить ИИ и остановить его развитие, а скорее введение более жестких ограничений для наиболее рискованных систем искусственного интеллекта. Чтобы они тщательнее проверялись, чтобы они проходили более тщательную проверку на выход, как человек может с ней взаимодействовать, и ограничение рискованного использования эксплуатации для каких-нибудь опасных тем вроде разработки оружия и подобных вещей.
5: Заявлением глав ведущих ИИ-компаний поверили далеко не все, отмечает New York Times. В Кремниевой долине, например, распространилось мнение, что таким образом лидеры рынка хотят сохранить свои позиции, ограничив потенциальных конкурентов. Некоторые руководители ИИ-стартапов даже назвали главу Анатолия. филантропик волком в овечьей шкуре. А сенатор-республиканец от Техаса Джон Корнин отметил, что если бы ИИ компании действительно хотели бы замедлиться, они бы это спокойно сделали, им никто не мешает. Мешают лишь конкуренты, включая тех, что находятся в других странах, которые замедляться не собираются. Валерий Ободоев, Наталья Космачева, Бизнес FM.
1: Икону Троицы Андрея Рублева временно изъяли из иконостаса из-за поломки климатической камеры, пишут СМИ. В РПЦ сообщили, что сохранность иконы проверяет Третьяковская галерея, проверку назвали плановой. Что известно о происходящем, есть ли какие-то риски для иконы, подробнее Наталья Шашина.
8: Икона Андрея Рублева «Троица» в 24 году была передана Троице Сергиевой Лавре на 49 лет с возможностью продления. Для иконы создали уникальный витринный комплекс стоимостью около 50 миллионов рублей. Его делали с привлечением немецких и итальянских специалистов. Капсула создает идеальный климат и не поддается вибрации. Как описывала искусствовед Ксения Коробейникова, посетители Лавры видят Троицу только на расстоянии 3 метра через пуленепробиваемую капсулу, но за ней спрятаны так называемые мозги, каждые 2 часа анализирующие общее состояние иконы. И за этими показателями следят специалисты Лавры, реставрационного центра Грабаря и музейные эксперты. Что же произошло сейчас? Коробейникова, которая сама съездила в Троице-Сергиеву Лавру и пообщалась со специалистами, говорит, не стоит преувеличивать масштаб бедствия, но проблема есть.
9: Казалось, сделали да все, что нужно, чтобы икона была в целости и сохранности, но вот, как всегда, вмешивается человеческий фактор. Как факт, мы действительно имеем часть сломанного этого комплекса. И вот его называют мозгами. Этот комплекс именуют специалисты. Допустим, одно из полушариев, там левое или правое, вышло из строя. Надо понимать, что у него есть дубль, есть второе, да, как бы полушарие. Но тем не менее, даже вот эта часть, вышедшая из строя, она дала сбой по климату, по температуре. Это повлекло за собой изменения внутри иконы сначала, да, там произошло как бы давление, потому что климат поменялся, доски начали сходиться, и вот это как бы схождение досок дало выход наружу скрепляющего состава. И вот этот состав повлек за собой еще и изменение небольшое фрагмента лика. Оно небольшое, но тем не менее это серьезно. И, собственно, когда поняли, да, что что-то пошло не так, сразу убрали икону из иконостаса, ее вынесли в реставрационные мастерские Лавры, привлекли все возможных специалистов. Самое главное, привлекли специалистов Третьяковки, потому что только они знают икону, ну, как самих себя, потому что они всю жизнь профессионально ей занимаются.
8: А для починки тех самых мозгов, говорит Коробейникова, вызвали специалиста из Германии, который быстро прилетел и продолжает отслеживать состояние капсулы. В самой Третьяковке не рассказывают подробностей, лишь говорят, что икона на проверке. В Московской патриархии до этого сообщали, что сейчас производится плановая сверка состояния сохранности. По словам источника ТАСС, в Лавре ничего необычного в изъятии Троицы из иконостаса нет, и скоро ее вернут на место. Но отсутствие официальной информации рождает домыслы, комментирует историк Павел Котляр.
10: Все, что мы на данный момент знаем по поводу Троицы Рублева, сводится к определенной панике, к опровержениям и, наоборот, к каким-то тревожным постам в социальных сетях и к минимуму, на самом деле, информации, которая могла бы официально что-то прояснить. И вроде бы уже признали, что она не на месте, что она находится на осмотре в реставрационных мастерских. Соответственно, если это осмотр плановый, то в этом ничего такого нет. Если это осмотр экстренный, то значит что-то случилось, а раз случилось, то необходимо это пояснить. То есть речь идет о национальном достоянии, а значит о достоянии народном, общественном. И если с ним что-то происходит, например, ему необходим осмотр или что-то изменилось, поменялось, то это нормально не в режиме секретности, а в режиме открытого диалога и просто информированности можно решать, не создавая ситуацию какой-то секретности.
8: В телеграм-каналах обсуждают, Минкульт забеспокоился, но последствия пока непонятны. По словам Ксении Коробейниковой, ситуация под контролем, однако решение о том, что делать дальше, будет принято не сразу. Троица слишком хрупкий памятник, а ситуации с проблемами климатической капсулы раньше не было. Напомню, что Владимирская и Донская иконы Божьей Матери также были переданы Русской Православной Церкви и выставлены в храме Христа Спасителя. Позднее Богоматерь Донскую которую планируют разместить в Большом соборе Донского мужского монастыря после завершения там реставрации. Наталья Шашина, Гоар Рутовская, Бизнес ФМ.
1: Белковый перегруз, многолетний прием протеина привел к почечной недостаточности у мужчины. Ему пришлось пересадить почку. Об этом рассказали в институте Склифосовского, куда поступил пациент. Несколько лет он ежедневно употреблял белковые добавки и интенсивно тренировался. Со временем у него появились высокое давление, сильные головные боли и белок в моче. В итоге понадобилось гемодиализ, а затем и трансплантация. Можно ли принимать протеин на регулярной основе? Что делать тем, кто не добирает белок из обычной еды, говорит врач-гастроэнтеролог, диетолог-терапевт Артур Бернацкий.
11: Белок так или иначе влияет на функцию почек. Проблема в спортивном питании употребления протеина, она достаточно остра. Зачастую нет специалиста медицинского звена, который бы консультировал таких вот участников активного спорта. Цели, которые ставят иногда спортсмены себе сами, они зачастую имеют сверхграницы возможностей человека, особенно по усвоению употребления протеина, белка. Даже при здоровых функциях почек можно спокойно сформировать хроническую почечную недостаточность с переходом в острую почечную. За счет должен вести врач спортивной медицины, как минимум. Лучше врач-диетолог, который должен понимать физическую нагрузку, активность, рассчитать коэффициент, провести обследование пациента на уровень креатинина, мочевой кислоты, мочевины, то есть основные функции почек, для того, чтобы понять, насколько возможно для данного человека употребление спортивного протеина.
12: А если человек не спортсмен, но просто, который там говорят, не добираешь белок?
11: Если у него просто в рационе мало употребления белка, нужно просто его, эту белковую квоту увеличить в рационе за счет обычных продуктов. Если, например, мы имеем дело у пациентов с недостаточностью веса, не связанные с дефицитом белка в рационе, а с усвояемостью белка в организме, это уже другая история. Здесь назначаются адаптивные белковые смеси.
12: А вообще можно регулярно принимать вот эти добавки?
11: Спортсменам можно использовать эти добавки, да, но сначала проходит обследование человека на оценку функций почек, мочеводелительной системы и вообще в системе организма. А потом на основании этого делается заключение, что можно использовать уровень белка сверх физиологической нормы человека, это выше 2 грамм на килограмм веса. Для определенной цели, потому что постоянно принимать большую дозу белка, даже с такой дозировки и правильно рассчитанной физической активностью, тоже достаточно опасно, потому что формируется хроническое заболевание в виде, например, подагры. Поэтому здесь нужна оценка правильная изначально физиологическая, назначение протеина в период тренировок до определенного уровня под контролем врача и анализов.
1: Артур Бернацкий, врач-диетолог, терапевт. По нормам Роспотребнадзора мужчинам требуется от 75 до 114 граммов белка в сутки, женщинам от 60 до 90. Точные цифры зависят от возраста, веса и физической нагрузки. У тех, кто регулярно тренируется, потребность может быть выше до 2 граммов на килограмм веса. А причем считается весь белок за день из обычной еды и из протеиновых добавок.
2: Бизнес ФМ. Инструкция по применению. Показания. Потребность быть в курсе в любой момент. Особые показания. Дефицит времени. Способ применения и дозы. Принимать в течение часа от 1 до 3 раз в день с перерывом. Передозировка. Чревата побочными эффектами вплоть до легкого дежавю. Возникают иллюзии, что вы это уже слышали, кажется, знаете и, очевидно, уже в курсе. Исключения. Приступы острой информационной недостаточности. В этом случае принимать непрерывно, невзирая на побочные эффекты. Специальное предупреждение. Бизнес ФМ не является ни возбуждающим, ни успокоительным средством. В продукте не используются искусственные добавки или информационный яд. Вы хотите знать все? Принимайте. 87,5 в Москве. Бизнес ФМ. Радио здравого смысла. Консультация с врачом не требуется. Сколько стоил Мигель де Сервантес? Сколько стоил Сократ? Юлий Цезарь, сын миллиардера, король, журналист? Во все времена находятся люди, готовые подсчитать это чуть точнее, чем Forbes. Кошелек или жизнь? Специальный проект. Скоро на Business FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
1: С
4: студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Центробанк сообщил о растущей волатильности курса рубля. Об этом говорится в обзоре рисков финансовых рынков за август. Диапазон колебаний курса доллара составил 8,2% против 5,2% по итогам июля. Регулятор также указывает на ускоренный рост курсов иностранных валют к рублю в августе. Курс доллара вырос на 7,2% до 85 рублей 60 копеек, юаня на 7,7% до 12 рублей 73 копеек. Среди факторов, которые влияют на валютный рынок, аналитики Центробанка выделяют падение объемов чистых продаж инвалюты нефинансовыми компаниями и снижение нефтяных цен. Средняя максимальная процентная ставка по рублевым вкладам в 10 крупнейших банках России в первой декаде сентября выросла по сравнению с предыдущей декадой и составила 12,95% годовых. До этого ставка составляла 12,9% годовых. Об этом говорится в материалах Банка России. Кабмин ввел временное ограничение на экспорт серной кислоты. Постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Как пояснили в правительстве, эта кислота нужна промышленности и производителям минеральных удобрений. Запрет вступит в силу через 10 дней после публикации и будет действовать до конца года. Протяженность будущей сети высокоскоростных магистралей ВСМ до 2050 года превысит 4500 километров, сообщил вице-премьер Виталий Савельев на полях Международного форума молодежи в Екатеринбурге. Будет построено 5 линий ВСМ из Москвы в Санкт-Петербург, которая сейчас находится в стадии строительства, Москва-Минск и Екатеринбург через Казань, а также линии до Адлера и Рязани. Новости на бизнес-фм каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Вы слушаете «Бизнес-ФМ», у микрофона Алексей Пантелеев. Банк России рассматривает возможность ввести требования к инвестиционным блогерам и их контенту. Это следует из проекта основных направлений развития финансового рынка на 2027-2029 годы. ЦБ отмечает, что многие неопытные инвесторы принимают решения, полагаясь на советы из соцсетей. При этом блогеры не всегда достаточно компетентны и часто выдают рекламу за личное мнение. Ранее регулятор предлагал создать реестр таких инфлюенсеров с требованиями к образованию, опыту и отсутствию нарушений, а также ввести кодекс этики. Теперь эти идеи могут получить развитие. Говорит создатель аналитического проекта Wall Street Pro, трейдер и инвестор Дмитрий Черомушкин.
13: Любое дополнительное регулирование – это дополнительная нагрузка в любом случае. Будь то блогинг, инфлюенсеры, они и так достаточно серьезно зарегулированы. Вам нужно открыть ИП, вам нужно отчитываться за рекламу, вам нужно отчитываться за доходы, которые вы получили, и вам еще придется отчитываться здесь перед ЦБ. Инфлюенсеры – это всегда, как правило, достаточно небольшие бизнесы, несколько сот тысяч рублей выручки, и тут отчет на отчете дополнительный. На мой взгляд, большинство инфлюенсеров на финансовых рынках действительно не имеют достаточного уровня экспертности, но, как показывает практика, они его быстро нарабатывают, буквально несколько месяцев, и человек, который еще вчера занимался рассказыванием о том, что такое крипта и как она работает, и на моих глазах переквалифицировался в эксперта в облигациях по ОФЗ, по отчетности, чтению российских компаний и так далее. Поэтому, да, отчасти это правда. Мнимых экспертов на российском фондовом рынке бесконечное множество. Если создавать реестр вот этих финансовых инфлюенсеров, то здесь, конечно, нужны какие-то критерии, например, опыт работы в финансовой индустрии, наличие соответствующих сертификатов, например, сертификатов Федеральной службы по финансовым рынкам. Возможно, сертификаты профессиональных бухгалтеров, там опыт работы от 5-10 лет в финансовой сфере и так далее. Критерии точно должны быть как от реального финансового опыта, так и раскрытия личности человека, кто за этим блогом стоит. Если говорить про меня, совместился и опыт работы в финансовых организациях, и аттестаты у меня есть, все необходимые профессиональные, и лицензии есть. Если реестр появится, я буду одним из первых, кто подаст туда заявку. Что касается обязательной маркировки рекламы, то она и так уже есть, поэтому да, большинство, я как вижу, размещают, но есть отдельные телеграм-каналы, достаточно популярные, которые рекламируют финансовые различные компании, банки, брокеров, и не всегда ставят такие пометки. Но это уже нарушение закона автоматически уже сейчас идет. Чтобы сделать рынок блогеров, инфлюенсеров в России лучше, конечно, должен быть какой-то реестр. В реестр должны попадать по определенным заслугам, и по этому реестру должны быть публичные люди с фамилиями, отчествами. Вот только они могут вести свои каналы и рекламировать в них. Должен быть создан кодекс этический, что можно рекомендовать, что нельзя рекомендовать, как рекомендовать, что говорить. Должны быть определенные правила. Это не должно быть прямо жестко зарегулированная вещь, потому что все-таки чаще всего блогеры – это обычные люди. Это не банки, не брокеры, где у них есть свои собственные отделы контроля, где сидят скучные, нудные бюрократы, которые каждое слово проверяют. И вот хотя бы с этого начинать. А дальше уже будет видно, как будет развиваться. Если этого будет слишком много, наоборот, расслабить гайки. Если будет недостаточно, чуть-чуть подкрутить со временем, но не сразу.
1: А Дмитрий Черемушкин, создатель аналитического проекта Wall Street Pro, трейдер и инвестор. Школьники разучились учиться. Результаты крупнейшего международного исследования качества образования ПИЗа оказались худшими за всю историю наблюдений. 15-летние подростки стали хуже читать, считать и разбираться в естественных науках. И такая картина характерна почти для всего мира. Исключение – Китай. Иван Медведев подробнее.
14: Исследование ПИЗа среди 15-летних проводят каждые 3 года. В этот раз тестирование прошли 760 тысяч школьников из 91 страны. Итог неутешительный. В переводе с баллов на понятный язык получается, что сегодняшний 15-летний школьник в среднем читает и понимает текст примерно так, как 10 лет назад это делал ребенок 13-14 лет. То есть примерно год-полтора обучения были потеряны. Эксперты выделяют несколько причин. Местами снизилась сама ценность образования. В ряде стран дети не считают, что для достижения успеха им нужно усердно учиться. Многие рэперы, блогеры, тиктокеры и так далее укрепляют эту мысль. Ну и, конечно же, смартфоны и искусственный интеллект. В том же исследовании 28% школьников говорят, что на большинстве или вообще на всех уроках естественных наук их одноклассники отвлекаются на цифровые устройства, а 46% подростков в развитых странах используют ИИ-чат-боты для учебы как минимум раз в неделю. И чиновники, ответственные за образование в разных странах, пока не знают, что с этим делать, говорит директор президентского физико-математического лицея номер 239 в Петербурге Максим Протусевич.
15: Система образования не понимает, как работать в условиях искусственного интеллекта. То есть это практически весь арсенал методик, особенно рассчитанных на самостоятельное изучение, вот он сейчас с появлением искусственного интеллекта исчезает.
16: В нем одном дело в искусственном интеллекте?
15: Ну, сейчас прежде всего в нем. Там еще дело в том, что сейчас вступает поколение, которое, ну, грубо говоря, родилось со смартфоном, и у них есть физиологические изменения, ну, меньше памяти, менее развиты мозги, потому что они меньше работают, потому что смартфон на себя все взял, меньше навык чтения длинных текстов и так далее и тому подобное.
14: Отдельная проблема по чтению. Современные школьники быстро читают текст, но не понимают или неправильно понимают его содержание. С 2018 года доля таких случаев почти удвоилась. Исключение Китай и Сингапур. Они остаются лидерами ПИЗа. По сравнению с 2018 годом в 4 китайских регионах результаты снизились только по чтению. По естественным наукам они остались примерно на том же уровне, а по математике выросли. Просто китайские дети продолжают зубрить, говорит директор Центра компетенций по Китаю Высшей школы бизнеса МГУ Дарья Мушта.
17: К экзаменам готовятся так, что штудируют книги, и по статистике там больше 90% китайских выпускников средней школы, они выходят уже с очками. То есть в школу еще идут по большей части без очков, а уже выходят с очками, поскольку зубрежка просто колоссальная. Нагрузка на китайских школьников очень высокая. То есть помимо того, что они находятся в школе, да, до 4, как правило, так еще и дома домашнее задание.
14: Плюс непререкаемый авторитет учителя. И да, китайским школьникам еще в 2021 году фактически закрыли свободный доступ к смартфонам в школе. Приносить телефон без специального разрешения нельзя, а принесенный по уважительной причине аппарат на время занятий сдается на хранение. Помимо Китая, в десятке лучших по версии ПИЗа оказались также Эстония, Япония, Южная Корея и Великобритания. Россия в исследовании не участвует с 2022 года. Ну а прошенные бизнес-ФМ эксперты уверены, что наши подростки показали бы результат, близкий к большинству, то есть печальный. Иван Медведев, Рамиль Киселев, бизнес-ФМ.
1: Цена 5-го поколения. Капитальные вложения операторов связи могут заметно вырасти на фоне запуска 5G. По прогнозу Национального рейтингового агентства, в этом году крупнейшие телеком-компании увеличат их примерно на 10% до 460 миллиардов рублей, а в следующем году еще на четверть до 580 миллиардов. При этом обязательные вложения операторов в 5G в 2027 году оцениваются в 20-30 миллиардов рублей. Насколько в итоге 5G увеличит расходы операторов и отразится ли это на тарифах, говорит эксперт по технологиям, директор и партнер ИТ «Резерв» Павел Мясоедов.
18: Некоторым операторам нужно будет проинвестировать в улучшение или покупку базовых станций, но далеко не всем. Согласно заявлениям Большой Тройки и целого ряда наших представителей регуляторов, на первых порах, в первый, наверное, год или даже полтора-два, когда технология будет только начинать внедряться, можно будет использовать и старое оборудование, которое будет перенастраиваться, где будут производиться его доработки, но это не будет полноценное обновление оборудования. В связи с чем затраты крупнейших операторов связи Большой Тройки единомоментно увеличиваться не будут. То, что периодически происходит общее обновление инфраструктурное, которое и так зашито в бюджет, тоже нужно помнить. Единоразово все это дело связать с переходом на новый диапазон будет несправедливо. Мы не прогнозируем какого-то резкого скачка затрат и увеличения стоимости услуг операторов, особенно в условиях той жесткой конкуренции, которая сейчас наблюдается. Пока мы говорим о крупногородских агломерациях, и здесь эти затраты, они обычно распределены у операторов связи по нескольким когортам, по нескольким группам. Ничего радикального в части себестоимости и стоимости связи для конечных пользователей не изменится. Будет, скорее всего, базовая индексация, и то она происходит медленнее, чем она происходит в целом по экономике, а при весьма жесткой конкуренции.
1: Павел Мясоедов, ИТ-Резерв. По оценке МТС, для полноценного развития 5G в России до 35 года может понадобиться около 60 тысяч базовых станций, порядка 300 миллиардов рублей инвестиций. Основные вложения участники рынка ожидают в 2027-2028 годах. Наибольший спрос на новую сеть прогнозируют со стороны бизнеса и государства, прежде всего в промышленности, транспорте и видеонаблюдении.
2: Спорт и деньги с Кириллом Гомельским.
19: Побеждают игроки, а проигрывает тренер. Так часто воспринимают ситуацию руководство клубов или спортивных федераций. Я с этим высказыванием категорически не согласен, но иногда такие мысли приходят и в мою голову. А еще задумываюсь о том, как часто тренеры, которые демонстрируют ужасные результаты, продолжают свою карьеру. Кажется, что в командах думают в рамках «это у них не получилось, а у нас-то все получится». К чему сейчас эта философия на самом старте футбольных чемпионатов? К продолжению неудач нового наставника клуба английской премьер-лиги «Фулхам» Альваро Арбиолы, уволенного из мадридского «Реала» за провальный по меркам сливочных сезон. Но главная проблема не в том, что под руководством Арбиолы команда не взяла ни одного трофея, а в том, что он разрушил атмосферу в раздевалке. Альваро постоянно конфликтовал со звездами клуба, включая Кильяна Мбаппе. Под конец сезона страсти накалились настолько, что Вальверде и Чуамини подрались во время тренировки. И это странно, ведь Арбиола сам 15 лет успешно играл, в том числе и за Реал. Уж психология игроков должна быть ему понятна. Теперь за 3 миллиона евро в год он отправился в Лондон разрушать клуб с историей в 150 лет. Да, это всегда была команда «Середнячок», но в самой конкурентной лиге мира. Сейчас коллектив, прозванный «Дачниками» по названию своего стадиона, находится в зоне вылета в чемпионшип. Считать очки еще рано, а вот на атмосферу в Фулхэме уже можно смотреть и гадать, продержится ли тренер до конца сезона. Алекс Ивоби и Эмил Смитроу вовсю негодуют в своих соцсетях, а Кенни ТТ позволяет себе нецензурные высказывания в адрес наставника в эфире. Я всегда стараюсь быть на стороне тренера. Это очень тяжелый кусок хлеба. Но Фулхэму нужно было поучиться на ошибках других команд.
2: Спорт и деньги на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
4: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. США добавили банк ВТБ в список санкций, направленных против Ирана. При этом ВТБ уже находился под ограничениями американского Минфина в рамках программы санкций против России. Таким образом, банк не попал под первичные ограничения, а был добавлен к иранскому списку рестрикций. Послы ЕС согласовали продление санкций против России на одну неделю, чтобы за это время устранить разногласия. Об этом сообщает портал EU Observer со ссылкой на дипломатов. Они пояснили, что в Евросоюзе так и не смогли договориться насчет пролонгации ограничений в отношении 3000 российских физических и юридических лиц, поскольку Словакия и Франция продолжают настаивать на исключении из списка двух российских бизнесменов Усманова и Фридмана. 12 стран Европы выступили с совместным заявлением, в котором призвали ЕС взять на себя более стратегическую и активную роль в Европейской Арктике, в том числе на фоне усиления активности России в регионе. Об этом передает пресс-служба правительства Финляндии. Германия хочет мобилизовать около 5000 солдат для отправки в Литву к границе с Россией, пишет Бильд. По данным издания, приказ отдал министр обороны ФРГ Борис Писториус, потому что добровольцев не нашлось. Принудительно направлять военных будут для комплектования немецкой танковой бригады. Не хватает в том числе специалистов в области информационных технологий, логистики, а также поваров. Первые назначения могут начаться уже осенью. Новости на Бизнес-ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: В студии Алексей Панцелеев. Здравствуйте. Правительство в ручном режиме организует поставки топлива в ряд регионов, среди них Екатеринбург, Челябинск, Архангельская, Тверская, Белгородская области и Кубань. Вице-премьер Новак поручил усилить контроль за ценами в мелком опте. ФАС возбудила 55 дел. Какая ситуация с топливом в регионах, мы спросили местных жителей. Трамп утверждает, что Украина и Россия согласились не наносить удары по энергетическим объектам друг друга. Он также объяснил рост цен на дизель в мире конфликтом России с Украиной, но не США с Ираном. Зеленский прокомментировал это уклончиво. В Кремле пока реакции нет, но индекс Мосбиржи рос на этом моменте на 4%. Лондон выступил против референдума ФА о независимости Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии. Ранее три автономии подписали меморандум о самоопределении. Свое будущее они видят в составе Евросоюза. Грозит ли Соединенному Королевству раскол? Подробности на Бизнес ФМ. Для Никола Пашиняна все сплелось в один узел. 15 сентября Конституционный суд начнет проверку маршрута Трампа через Синюкскую область Армении из основной территории Азербайджана в эксклав Нахичевань. В тот же день «Газпром» на 10 дней перекрывает подачу газа по магистрали Северный Кавказ-Закавказье. На этом фоне готовится визит в Россию премьера Никола Пашиняна, хотя точная дата пока не названа. Звенья ли это одной цепи? Мнение Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофта знает».
20: Дело по маршруту Трампа в Конституционном суде рассматривается в письменном порядке. Ни слушания, ни выступления с трибуны, ни телевизионной картинки. Хотя оппозиция анонсировала многолюдные акции в дни судебных заседаний, протестуя против коридора длиной 42 километра, который свяжет основную территорию Азербайджана с Нахичеванью, а дальше с Турцией. Для эксплуатации маршрута создается специальная Trip Development Company, где США будет принадлежать 74% акций, Армении 26%. Компания получит эксклюзивные права на развитие маршрута на срок до 99 лет. Маршрут будет работать в армянской юрисдикции. Именно эту формулу и предстоит подтвердить суду. Ведь речь о концессии почти на век с контрольным пакетом у США. Но вряд ли КС пойдет поперек действующей власти. Так совпало, что в этот же день «Газпром Армения» останавливает поставки по магистрали Северный Кавказ-Закавказье. Как сказано, из-за планово профилактических работ на территории России. Газоснабжение потребителей сохранится за счет внутренних резервов и дополнительных объемов из Ирана. Армения не останется без газа, а такие работы проводятся ежегодно. Хотя некоторые усмотрели намек на то, что Москва прибегает к газовому шантажу. Однако настоящая газовая интрига связана не с ремонтом, а с датой контракта. Россия поставляет газ по $177.5 за 1000 кубометров по соглашению, действующему до начала следующего года. И министр энергетики России Сергей Цивилев уже предупреждал Ереван о возможном одностороннем пересмотре. На днях Пашинян ответил, альтернативу Армения будет искать независимо от того, подорожает российский газ или нет. Обсуждаются Иран, Азербайджан, Туркменистан. В том числе рассматривается и вариант газопровода по маршруту Трампа. Найти замену «Газпрому» будет сложно. В прошлом году «Газпром» поставил около 2,7 миллиарда кубометров. Иран же по схеме «Газ» в обмен на электроэнергию из Армении дает примерно 0,5 миллиарда в год. Азербайджанский газ может прийти по общеевропейским ценам раза в 3 дороже, хотя Грузии газ поставляется Баку примерно по российской цене. Помимо газа, с мая так и не решена проблема ограничений на поставки армянской сельхозпродукции, введенных российскими регуляторами. 8 сентября замминистр экономики Тигран Гаспарян заявил, что Ереван подал официальную жалобу в ЕАЭС на том основании, что введенные барьеры не соответствуют принципам Союза. Параллельно идет процесс, который в Москве воспринимают болезненно – выведение российских компаний из армянской инфраструктуры. В ноябре прошлого года правительство аннулировало лицензию ЗАО «Электрические сети Армении», принадлежавшую Ташир Кэпитал Самвела Карапетяна. В феврале нынешнего года Пашинян и вице-президент США Джей Ди Венс подписали заявление о сотрудничестве в атомной энергетике. Армяно-российское взаимодействие вытесняется американской программой малых модульных реакторов. Также Ереван пригрозил, что может потребовать 2 миллиарда долларов в год за аренду Южно-Кавказской железной дороги, 100% дочки РЖД. Так что логика просматривается без труда. У Москвы оставались три опорные позиции в республике – газораспределение, железная дорога и мирный атом. Ереван атаковал все три. Такой вот фон для возможного визита Пашиняна в гости к Путину. При этом и внутри страны оппозиция премьеру никуда не делась. Имеющегося у правящей партии простого большинства в парламенте недостаточно для проведения конституционной реформы. А новая конституция – это ключ сразу ко всему региональному узлу. Баку требует изъять из преамбулы отсылку к декларации о независимости с упоминанием воссоединения с Нагорным Карабахом, называя это условием подписания мирного договора. Пашинян вроде бы и готов, но пока не может. У Москвы нет силового инструментария для решения накопившихся проблем. Зато есть фитосанитарный контроль, тарифы на газ, железнодорожная концессия. Ереван отвечает жалобы в ЕАЭС, угрозой арбитража по железной дороге. Конфликт перешел в формат документа оборота. Но в такой ситуации даже плановый ремонт воспринимается уже как политический намек. Встреча Путина и Пашиняна 1 сентября в Бишкеке на полях саммита ШОС стала первым разговором после апрельских переговоров в Кремле, которые прошли очень непросто. Путин тогда вновь потребовал провести референдум о вступлении в ЕС либо членстве в ЕАЭС. Пашинян ответил, что время референдума еще не пришло. Так что торг обозначен. Москва будет добиваться ясности по срокам евроинтеграции, членства в ЕАЭС и судьбе своих активов. Пашиняну нужны новый газовый контракт на приемлемых условиях, снятие торговых барьеров и невмешательство в армянскую политику. Пространство для маневра еще есть. Ереван может предложить не форсировать процесс евроинтеграции и не выходить из ЕАЭС в обмен на цену газа и открытие российского рынка. Для Москвы это не будет полной победой, но, возможно, это и есть максимум достижимого на текущем этапе.
1: Это был Георгий Бовт, автор телеграм-канала «Бовт знает». Российские власти в ручном режиме организовали поставки топлива в регионы, где фиксируют локальные перебои. Это следует из материалов совещания, которое провел вице-премьер Александр Новак. Среди субъектов, где корректируют поставки топлива, указаны Екатеринбург, Челябинск, Архангельская, Тверская и Белгородская области, Пермские и Краснодарские края. Также участники совещания рассмотрели ситуацию в Санкт-Петербурге и Ленобласти. Новак поручил профильным ведомствам усилить контроль за ценами в мелкооптовом сегменте топливного рынка. А на нем ФАС сообщила, что возбуждено 55 антимонопольных дел, выдано 83 предупреждения, из которых 51 уже исполнено. Какая ситуация сейчас в регионах, мы спросили местных жителей.
0: Корреспондент новостного портала Ленобласти 47 News Юлия Гельмшина.
21: Конечно, стало хуже, потому что пару недель назад проблем не было никаких. Во Всеволожске объезжали заправки, пусто вообще везде. 10 заправок как минимум было при нас. Вечером в Петербурге ситуация такая же. Чтобы купить бензин, надо быть удачливым человеком, надо проехать мимо заправки. Мало того, что увидеть очередь, надо обязательно увидеть, что недавно туда приехал бензовоз, пристроить как-нибудь в очередь, желательно не 151-м, в прямом смысле слова, а каким-нибудь хотя бы 45-м, это гарантирует 2 часа очереди, а не 4 часа. Насчет Ленинградской области Александр Юрьевич Дрозденко здесь записал видеообращение к гражданам, в том роде, что к 1 октября примерно ситуация должна наладиться. Насколько я знаю, должна наладиться за это время ситуация с Кирежским НПЗ, с Кирежнефтеоргсинтез, потому что он довольно-таки серьезно пострадал в этом году от налетов беспилотников. И если он возобновит более-менее свою работу на прежнем уровне, то ситуация в топливом стабилизируется. Может быть, с кем-то договорились из более отдаленных регионов о поставках. Я так поняла вот это заявление.
0: Журналист из Перми Максим Анфалов.
3: Моя супруга заправилась в пятницу. Пришлось немножко постоять в очереди, но 95-го бензина не было. Был 92-й, мы его залили. На прошлой неделе был оперативный штаб краевой. Губернатор Пермского края дал задачу усилить поставки топлива одному из главных поставщиков в регионе. Сейчас, насколько я понимаю, по разговорам автомобилистов, ситуация начала постепенно нормализоваться. По крайней мере, очередей часовых по 5-6 часов люди стояли. Более сейчас такого нет, это объективно. Сейчас заправок, где топливо есть 92-й, 95-й марки, как правило, самые ходовые, они есть на большинстве заправок. По крайней мере. То есть куда-то ехать, искать по городу не надо. Цена варьируется в зависимости от поставщика, может, от 70 с копейками, 71, 95 и выше, до 150 доходит. Было и выше, люди покупали на частных заправках больше 200 рублей за литр. Но вот мои знакомые заливали. Чтобы не стоять в очередях, заправляли по такой стоимости.
0: Собкор российской газеты в Симферополе Сергей Винник.
6: В целом ситуация с обеспечением топливом стала несколько лучше, чем в самые кризисные периоды лета. Пик пришелся на конец июня, даже июль зацепило. Уже в сентябре пошли более-менее регулярные поставки топлива в Крым. Каждый день по субсидированной цене два крупнейших топливных сетевых оператора продают на своих заправках бензин и дистопливо в рамках соглашения с правительством Крыма. Все марки бензина, наиболее популярные, 92, 95 дистопливо, продаются по цене не больше 100 рублей за литр. Продажи идут в утренние часы и вечерние. Именно этого субсидированного топлива где-то с 10 до 12 утренние часы и с 18 до 20 вечера. В Севастополе сохранили систему продажи бензина населению в розницу по QR-кодам, поскольку они позволяют избежать злоупотребления. По-прежнему нельзя сказать, что топливом Крым полностью обеспечен. Же есть заправки не сетевые, которые работают без оглядки на правительство Крыма. Там бензин есть, как правило, всех марок, но там бензин 95-й бывает до 240 рублей за литр. Без очереди можно купить.
0: Главный редактор Е1.ру Марина Малкова.
22: Наверное, с 11 числа топливо у нас доступно. Работали заправки Лукойла, которые долгое время не работали. Газпром продолжает работать, но не все. Очередей практически нет, вот этих километровых, которые были. Но ввели запрет на продажу бензина в канистры. Ссылаются на внутренние распоряжения. Водители из этого немножко ругаются, потому что кому-то нужно заправлять какие-то другие транспортные средства или технику садовую, например. Тем не менее, в канистры наливать вообще не дают. Но бензин есть.
23: По ценам пройдемся.
22: 64, где-то 65, 92, 70 рублей, 95, 9,70. А на заправках, которые маленькие, не сетевые, которые накручивают цены, там есть и по 120, по 130. У них бензин есть, но к ним сейчас никто не едет, пока он доступен.
1: Пишем индекс Мосбиржи в моменте рос в понедельник на 4% на новостях от Трампа об энергоперемирии России и Украины. Президент США заявил, что Москва и Киев согласились на перемирие в энергетике, при этом рост мировых цен на дистопливо он связал именно с конфликтом Украины и России, а не с ситуацией вокруг Ирана. Официально ни одна из сторон ситуацию не комментировала. Зеленский лишь сказал, что Киев готов прекратить удары по энергетике и судоходству в России, если то же самое сделают россияне. Банк России планирует увеличить лимит переводов через СБП между компаниями с нынешнего 1 000 000 рублей до 30 миллионов рублей за одну операцию. Изменения могут ввести в 2027 году. Сейчас крупные платежи бизнеса приходится дробить на несколько переводов. Насколько востребован будет новый лимит и что он изменит на рынке корпоративных расчетов, говорит главный редактор Finnews.ru Владимир Шевченко.
24: Это вполне может быть востребовано малым бизнесом. Объем платежей в 30 миллионов рублей про это говорит в месяц. Это не только маленькому бизнесу может быть интересно, но и среднему тоже.
5: Это конкуренция обычным банковским переводом для бизнеса?
24: Конечно, конкуренция, потому что касается переводов для физических лиц, СБП дешевле, чем банковский перевод. Если такая же ситуация складывается и с юридическими лицами, то да, юридическим лицам будет интереснее пользоваться СБП. И это будет очень сильная конкуренция для банковских переводов, и банки могут потерять какой-то кусочек комиссионных платежей.
5: Есть ли риски или ограничения у таких крупных переводов через СБП?
24: Мошенники всегда идут на шаг впереди. Да, мошенники могут воспользоваться новым окошечком и пытаться уже обманывать малый бизнес, который будет пользоваться данным сервисом. А соответственно, ЦБ будет пытаться заставлять российские банки закрывать вот эти вот окошечки. И, как обычно, с водой может быть выплеснут ребенок в отдельных случаях. Насколько эти случаи будут отдельными или масштабными, пока сказать тяжело.
1: Владимир Шевченко, главред Финьюс.ру. Лимит в 30 миллионов рублей через СБП уже действует для физлиц, но только при переводах самому себе между счетами в разных банках. ЦБ также намерен расширять другие B2B-сервисы СБП, в том числе возвраты и платежи в бюджет.
2: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес.ФМ». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Компании и корпорации.
0: В студии Наталья Воробьева. Здравствуйте.
2: IPO.
0: Компания Anthropic, разработчик чат-бота Cloud, по-прежнему планирует выйти на биржу в 2026 году, сообщает Axios. В соцсетях предполагали, что IPO могут отложить из-за растущего беспокойства о безопасности искусственного интеллекта. Но по данным источника, Anthropic рассматривает выход на биржу как способ повысить прозрачность, а значит и безопасность. Компания уже пообещала провести независимую экспертизу своей продукции и намекнула на возможную задержку новых моделей. Ее глава Дарио Амадей заявил, что мощные ИИ способны обходить попытки людей остановить их и призвал замедлить разработку.
2: Отчеты и планы.
0: Американский автопроизводитель General Motors планирует разрабатывать аккумуляторные ячейки нового поколения. Компания полагает, что это позволит снизить зависимость США от Китая и одновременно увеличить долю материалов, получаемых из внутренних источников. В рамках проекта по созданию систем накопления энергии GM начала сотрудничать со стартапом Peak Energy для разработки натрий-ионовых аккумуляторов. РЖД запустили фирменный двухэтажный поезд «Огни Саратова» между Саратовым и Москвой, сообщила компания. До этого фирменный поезд на этом маршруте назывался «Саратов» и курсировал в одноэтажном варианте. Вместимость поезда выросла на 40%, почти до 800 человек, а сам состав стал частью туристического образа региона. У поезда свой дизайн, ливреи украшают изображения знаменитых саратовских фонарей, а в интерьере размещены стилизованные изображения достопримечательностей региона. Создан специальный дизайн посуды, разработано меню «Вагон и бистро». Расписание осталось прежним. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
1: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. Divided Kingdom. Угрожает ли Великобритании раскол? Шотландия, Уэльс и Северная Ирландия подписали меморандум о самоопределении. Этот документ подразумевает возможность проведения референдумов о выходе из состава Соединенного Королевства. А свое будущее эти три автономии видят в составе Евросоюза. Лондон, однако, отвергает призывы о проведении референдумов. В канцелярии премьер-министра заявили, что правительство выступает за сохранение целостности Великобритании. Валерий Убадоев продолжит.
7: В меморандуме подчеркивается, что Шотландия, Уэльс и Северная Ирландия имеют право на самоопределение, а Лондон не может вмешиваться во внутренние демократические процессы. Но это лишь позиция подписантов. Документ сам по себе ни к чему не обязывает ни автономии, ни британское правительство. Первый министр Шотландии и Северной Ирландии Джон Суини и Мишель О'Нил уже призвали к проведению голосований. Лондон, ожидаемо, это все не поддерживает. В канцелярии премьера Энди Бёрнама заявили, что тот верит в союз и отвергли возможность референдумов. И даже здесь не обошлось без президента США Дональда Трампа. На выходных он посетил Ирландию. независимое государство, и заявил, что ее объединение с Северной Ирландией, британской автономией, было бы, цитата, «очень крутой вещью». Эти его слова прозвучали за пару дней до встречи, где и был подписан меморандум. Эти процессы, по сути, проходят под влиянием извне, считает глава группы компании Carfax Education, житель Лондона Александр Никитич.
8: Можно сказать, что в Британии произошла своя беловежская пуща. Масштаб не такой, но, тем не менее, это чрезвычайно значимое событие. Интересно то, что это происходит в большой степени под влиянием извне. Эти националистические движения в этих частях Британии, особенно в Шотландии, очень сильно поддерживаются Евросоюзом, который в чем-то, можно сказать, просто ведет политику раскола Великобритании. Вы знаете, для большинства людей, особенно в Англии, возможно, просто люди еще не осознали, чем это может потенциально закончиться. Это, скорее, такое демонстративное заявление. Навряд ли оно приведет к настоящему расколу Британии. Но, тем не менее, это такой очень тревожный звоночек.
7: В Шотландии идея независимости имеет давнюю историю. Там уже неоднократно продвигалась тема выхода из состава королевства. Guardian пишет, что, согласно опросам, за независимость проголосовали бы примерно 47% шотландцев, если бы референдум состоялся завтра. Причем в 2014 году в Шотландии уже проводилось такое голосование. 55% тогда выступили против независимости. В Северной Ирландии немного особый случай, так как там основной вопрос стоит не о независимости, а о выборе между Великобританией и объединением с Республикой Ирландия. Но и так, за объединение выступают лишь 36% опрошенных. Уэльс же наименее активный. Там за независимость проголосовали бы 32% населения. Но после выборов 26 года впервые в истории администрации и в Шотландии, и в Северной Ирландии, и в Уэльсе возглавили, как их называют BBC, националистические партии. Следствием как раз и стало подписание меморандума о праве на самоопределение. И это в большей степени демонстрация неповиновения Лондону, нежели реальная дискуссия о выходе из состава Великобритании. Этот меморандум больше напоминает некий пиар-ход, считает руководитель Центра политической интеграции Института Европы РАН Людмила Бабынина.
9: В каждом из трех регионов сейчас региональное правительство возглавляют партии, условно можно их назвать сепаратистскими. Опять-таки, условно. На самом деле, говорить о том, что вот завтра проведут референдум, абсолютно бессмысленно. Есть впечатление, что это такой пиар-ход.
10: Получается, такое показать несогласие с Лондоном?
9: Да, потому что в реальности, как вы понимаете, для Северной Ирландии вообще ничего не изменилось, потому что у них возможность провести референдум прописана в Белфастском соглашении 98 года. То есть она уже есть и была. Это некий такой информационный повод напомнить о том, какие партии возглавляют сейчас региональные правительства.
7: Сам меморандум о самоопределении был подписан в Кардиффе, это столица Уэльса. В нем подчеркивается, что политический ландшафт меняется, а британское правительство должно готовиться к конституционным изменениям. Но как такового календаря для потенциального распада Великобритании пока нет. Сроки референдумов, если они вообще состоятся, не определены. Валерий Ободоев, Анна Моргунова, Бизнес FM.

0: публикации статьи связали с Одинцова, руководителя отдела. Назначила мне сотрудника. Да, пришлось еще несколько раз обратиться. Какой-то раз и по моей вине документ не захватила. В любом случае, все нюансы по анкете мы уладили. И, наконец-то, у меня, слава богу, на прошлой неделе приняли пакет документов. Его приняли в рассмотрение. От 3,5 месяцев длится рассмотрение на решение получения гражданства. Но в любом случае, очень огромная благодарность БФМ за помощь в моем вопросе, потому что я даже не знаю, как бы я боролась с этим.
1: Кто надо, услышал.
2: Индекс Мосбиржи по итогам основных торгов вырос на 3,5%. Основные торги закрылись на уровне в 2361 пункт. В моменте рост был еще больше. Все это на заявлениях Трампа о неком энергетическом перемирии между Россией и Украиной. Однако подтверждение сторон не последовало, и уже вечернюю сессию рост уменьшился. Об этих и других итогах дня наш биржевой обозреватель Алексей Завьялов.
3: Российский рынок акций в понедельник продемонстрировал заметный рост. Индекс Московской биржи за основную торговую сессию взлетел на 3,5%, закрылся на уровне 2361 пункт. Но вечером даже рост сильнее. Индекс Московской биржи прибавлял около 4%. Случилось это после заявления президента США Дональда Трампа. Он написал, что украинская и российская стороны дали согласие на то, чтобы не наносить удары по энергетическим объектам друг друга. И вот это заявление Трампа вызвало такой некий ажиотаж прямо на рынке акций. Но рынок и так рос, учитывая, что растут цены на газ, растут цены на нефть, и все это приводит к большому интересу покупателей к акциям нефтегазового сектора. Именно они остаются лидерами роста и в среднем прибавили от 2 до 6%. Что касается цен на нефть, ну и здесь вмешался, конечно, президент США. Дональд Трамп заявил, что определит, соглашаться ли на возобновление переговоров с Тегераном, написал, что Иран отчаянно хочет быстро заключить сделку, и решать будет Трамп, сделать выбор в пользу переговоров или нет. Но, кстати, добавил, что в целом не против идеи дипломатического решения проблемы, и конфликт Ирана и США скоро завершится, что послужит причиной падения цен на нефть. Но до этих сообщений в районе 109 торговался баррель смеси Brent. После сообщений нефть откатилась в район $106 за баррель. Но помимо всего прочего, не будем забывать про то, что не работает нефтепровод «Восток-Запад» в Саудовской Аравии. Его работа была приостановлена после массовых атак с применением дронов. И помимо всего прочего, появились сообщения, что ремонт вот этого нефтепровода «Восток-Запад» может продлиться несколько недель. А через него Саудовская Аравия перекачивала 7 миллионов баррелей в сутки. То есть это был такой некий альтернативный вариант поставкам нефти через Ормузский пролив, который, как мы все прекрасно знаем, фактически закрыт. Ну, теперь получается, что и вот этот трубопровод работать перестал. Ну, и рубль снизился после бурного роста прошлой недели, снизился незначительно. 5 копеек прибавил китайский юань, закрытие 12 рублей 57 копеек. А доллар США, если рассматривать вечер понедельника, по однодневному фьючерсному контракту поднялся в район 84,5 рублей.
2: Алексей Завьялов, биржевой обозреватель Business FM. Отмечу, официальный курс доллара с 15 сентября 84,34, евро 97,76 и китайского юаня 12 рублей 54 копейки.
1: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Недвижимость с Валерией Мозгановой.
4: По данным столичного Росреестра, в январе-июле этого года в Москве зарегистрировано 78 609 переходов прав на основании договора купли-продажи жилья. Данный показатель увеличился на 4% к 7 месяцам 2025 года и сопоставим с аналогичным периодом 2024. Словом, московская вторичка по-прежнему в порядке. Так что советы Росреестра, как избежать приостановки и отказа при регистрации сделки с готовым жильем, очень своевременно. Во-первых, договором купли-продажи должны быть зафиксированы.

0: стороны, все существенные условия сделки, отсутствие которых может привести к оспариванию перехода прав. Наиболее частыми ошибками являются отсутствие цены, порядка расчетов и информация о лицах, сохраняющих право пользования объектом после его отчуждения. Скажем, о членах семьи бывшего собственника, имевших право на участие в приватизации, но отказавшихся от него. О зарегистрированных в квартире несовершеннолетних детях, оставшихся без попечения родителей и так далее. В договоре нужно указать, кто все эти люди и какие у них права на проживание в квартире. А если таких людей нет, надо четко прописать это в тексте сделки, настаивают в Росреестре. Следующий аспект – соблюдение требований к форме и содержанию договора. Например, законом установлено, что при продаже долей в праве общей собственности, если только не все их обладатели продают свои доли в рамках одной сделки, договор подлежит обязательному нотариальному удостоверению. Нет такого? Есть основания для отказа в регистрации. Ну и традиционная история. Ошибки в заявлении на регистрацию перехода права собственности. Перед его подписанием проверьте точность паспортных данных, правильность написания адреса и кадастрового номера и так далее. Настоятельно советуют в Росреестре. Подробности в мобильном приложении «Бизнес-ФМ» и на портале bfm.ru.
1: Недвижимость на «Бизнес-ФМ». «Бизнес-ФМ». Новости. Коротко.
2: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Госсовет Бельгии аннулировал решение казначейства об отказе БКС банку в разблокировке активов в Евроклир. Отказ отменен как принятый органом, не имеющим соответствующих полномочий. Для инвесторов это означает, что все решения, принятые казначейством по заявлениям на разблокировку активов Евроклир, могут быть оспорены, отметили юристы. Требования Киева об увеличении военной поддержки Украины вызвали тревогу в коалиции желающих, пишет «Вашингтон-Пост» со ссылкой на источники. У дипломатов ЕС возникли вопросы о том, как Киев использовал предоставленные ему средства. Брюссель требует объяснений от властей о дефиците в бюджете украинского Минобороны в 27 миллиардов долларов. Средства ПВО во всем мире недостаточно, чтобы закрыть потребности Украины, заявила экс-президент Эстонии Керсти Кальюлайд. По ее словам, ситуация с украинской противовоздушной обороной ухудшилась, а против новых типов беспилотников у Киева нет достаточно эффективных средств. Ранее стало известно, что Дональд Трамп допустил, что Киеву могут передать лицензию на производство устаревшей версии системы «Патриот». Россия за 7 месяцев увеличила выручку от экспорта виски в 1.5 раза. Общая сумма выручки превысила $1 млн. В натуральном выражении поставки выросли на 41% до 82 тысяч литров, сообщает Федеральный центр «Агроэкспорт» со ссылкой на экспертов. Основными покупателями в этом году стали Казахстан, Таджикистан и Латвия. Раньше максимальный объем за 7 месяцев был зафиксирован в 2024 году, чуть более 68 тысяч литров. Новости на «Бизнес-ФМ» каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: «Бизнес-ФМ». Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: Студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Акции компаний, связанные с сектором, упали на фоне призывов глав OpenAI, Anthropic и SpaceX замедлить развитие технологий. Однако Вашингтон и Пекин уже выступили против, опасаясь усиления друг друга. Чем связаны такие призывы лидеров нейросетевых компаний, насколько они искренние и имеют ли перспективу? Икону Троицы Андрея Рублева временно изъяли из иконостаса из-за поломки климатической камеры. Сохранность иконы проверяет Третьяковская галерея. Для ремонта камеры привлекли иностранных специалистов. Впрочем, искусствоведы призывают не преувеличивать масштаб бедствия. Школьники глупеют. Кроме китайцев, по данным исследования качества образования ПИЗа, 15-летние подростки стали хуже читать, считать и разбираться в естественных науках. Во всем мире исключение Китай и Сингапур. А что в России? Подробности на «Бизнес-ФМ». Насколько возможно всеобщее замедление и разработок? Глава ведущей компании в сфере искусственного интеллекта вновь призвали затормозить развитие этой технологии. И это при том, что гонку, по сути, развязали они сами. Китай при этом идею о замедлении не поддерживает. В Пекине считают, что США таким образом хотят затормозить развитие китайских разработок. Ранее Трамп заявил, что он тоже против, поскольку это усилит Китай.